ни те не были против индустриализации в конечном счете. Ни те не были как бы сторонниками свободы для других партий. Это важно. Демократия имела в виду большевистская внутрипартийная. Но спор начался именно о ней. Осенью 23 года, после такого наступления на сторонников Троцкого, в частности в военном ведомстве, Троцкий 8 октября написал письмо в ЦК с критикой текущих порядков, то, что зажим гласности идет, везде секретарское это назначенство, то, что мы уже не выбираем секретарей, хотя даже в самые тяжелые годы выборность была, и то, что нам нужно больше внимания переносить на низовые ячейки. Это выступление Троцкого было дополнено письмом 46 от 15 октября 23 года, где в еще гораздо более жестких тонах критиковалась политика ЦК, причем критиковался там конкретно секретариат ЦК, а генсеком уже был тогда Сталин, так что намек был понят, кто имелся в виду здесь. И говорились такие условия: покуда в партии не будет восстановлена нормальная, то есть выборная демократическая идейная жизнь, покуда у нас будут проблемы, и будет зажим, надо зажим убирать секретарский. Большинство ЦК в главе со Сталином, Зиновьевым и Каменевым, которые составили уже тогда антитроцкистскую тройку, они были мнения какого? Того, что Троцкий, в общем-то, сам не сильно хочет демократии, он просто это как повод использует. Поэтому нужно дать этим разговорам отпор. Да, молодежь у нас говорит о демократии, да, у нас многие низовые люди хотят ее в ячейках, но пока не время, особенно в условиях, скажем так, отсутствия Ленина, в условиях, в общем-то, идущей пока еще попытки революции в Германии в 23-м году, в условиях такого кризиса госпромышленности, еще не время шлюзы эти открывать. По этому поводу борьба и пошла. Троцкому были выпущены от лица Политбюро ответы, где ему намекали на неискренность намерений демократических, и где намекали на то, что лучше пока в трудной ситуации вопрос не поднимать. Троцкий ответные письма выпустил. На октябрьском пленуме 23-го года, это 25-26 октября, Троцкий со Сталином вступили в полемику личную, причем в этой полемике и Троцкий, и Сталин обратились к такому аргументу. Это очень важно для понимания всех споров 20-х годов. И тот обратились к Ленину с таким призывом, мол, недопустимо использовать имя Ленина в текущих разногласиях. Но, как ни странно, оба обратившихся именно это и делали. Причем особо не скрывая того, что Ленина считали своим сторонником. Была принята уже к декабрю 23 года, 5 декабря, резолюция о партстроительстве, компромиссная, в которой признавались необходимости некоторых шагов по демократизации партии, которые предлагали Троцкий и его товарищи из левой оппозиции, но, в общем-то, конкретных механизмов не намечалось. В стране, в партийчейках была открыта крупная дискуссия, начало было положено 7 ноября 23 года в статье Зиновьева о разногласиях, в «Правде» опубликованной, где сторонники меньшинства оппозиционного говорили о том, что хватит уже слушать секретарей, надо выбирать самим, надо возрождать практики 18 года, когда была выборность. Уже война гражданская, все, времена трудные закончились. На этих собраниях им оппонировали сторонники большинства. Причем не просто там назначенный какой-то сторонник в таком бюрократическом порядке говорил, а приезжали во многие ячейки, московские, петербургские, сами лидеры партии. Сталин выступал, Зиновьев выступал, Молотов выступал, такие более низкого ранга пропагандисты вроде Канатчикова в Питере и Ярославского в Москве выступали. Борьба шла за каждую ячейку. В итоге победила линия большинства. На 13-й партконференции в январе 24 года идеи оппозиции, такие демократические, были осуждены как мелкобуржуазный уклон. То есть впервые во внутренней дискуссии этот ярлык мелкобуржуазности был приклеен к оппозиции. Ей было поставлено в вину не сколько содержание позиции, сколько вообще сама позиция противная. Если вы против, значит, вы выражаете настроение мелкобуржуазных слоев. Вы не пролетарские колебания выражаете. Вот такая риторика довольно опасная, хотя и объяснимая, началась именно с конца 23-го года во внутренних спорах. Причем эта риторика поддерживалась на уровне публичном, на съездах партии. В 24-м году на 13-м съезде партии, когда, в общем-то, сторонникам троцкистской оппозиции, тогда еще она себя троцкистской не считала, тогда ее так еще не называли. Просто Троцкий, Преображенский, ряд лидеров были, ну, таким блоком, противостоящим тройке Сталина, Зиновьева и Каменева. Оппозицию на этом съезде призывали покаяться, причем буквально,
Зиновьев с трибуны заявил то, что самое умное из поступков оппозиции – это выйти на трибуну съезда и сказать: «Я была не права, партия была права». Ну или такой перл. То, что сегодня всякая критика партийной линии, даже справедливая, является объективной меньшевистской критикой. Оно, конечно, понятно, почему так было сказано. Потому что все большевики, когда между собой спорили, они в заднем уме держали мысль. Вот мы спорим, а как этим буржуи воспользуются? Как Англия, Франция, внутренние буржуи, эмиграция, как они в наш раскол попытаются вклиниться? Поэтому допустить раскола это было плохо. Никто не хотел. И иногда были свои амбиции вынуждены примерять. Но здесь уже по такой логике открытый огонь на своих оппонентов внутрипартийных, сторонниками большинства, был направлен. Троцкий на том же съезде на 13 в мае 24 года признался, как признался, был скорее вынужден заявить то, что права или не права моя партия, но это моя партия, я подчиняюсь. Это было воспринято сторонниками Троцкого как такое лицемерие, сторонниками тройки как, в общем-то, тоже лицемерие, то, что он пытается уйти от ответственности. И Троцкий был осужден съездом. Но опять же, пока Троцкому вину троцкизм не ставился. Троцкизм – это уже изобретение, скажем так, литературной дискуссии 24 года. В октябре 24 года в печать вышел третий том собрания сочинений Троцкого о событиях 17 года. Троцкий предварил это собрание сочинений, этот том, своей статьей под названием «Уроки октября», в ходе которой он, формально обращаясь к неудачным опытам Гамбургского восстания 23 года, восстание в Болгарии того же года, он пытался дать партии Коминтерну уроки того, как революцию надо проводить. Причем он указал, то, что в этой статье я неизбежно буду обращаться к разногласиям внутри большевистской партии 17 года. Это ни в коем случае не для того, чтобы ворошить их, ни в коем случае не для того, чтобы упрекать кого-то, но я обращусь. Понятно, что целью было именно упрекать и обратиться. Троцкий в этой статье вылил такой поток сознания на Зиновьева и Каменева, обвинил их в том, что они в 17 году представляли такое правое крыло большевизма, в том, что они противодействовали как могли истинной пролетарской линии Ленина, ну и Троцкого, сопричастного к Ленину, и то, что если бы не ленинские усилия, то революция могла бы большевистская не состояться. А урок всем компартиям иным – это наличие крепко организованной партии и решительная борьба с таким правым оппортунизмом. Зиновьев и Каменев они поняли, что смысл статьи был направлен не сколько на историю, сколько на политику сегодняшнюю, то, что их позиции колеблет Троцкий. Они посовещались со Сталином, думали, что выпускать уроки октября в печать или нет. Приняли решение выпускать, но с организацией ответной кампании. Причем ответная кампания по дискредитации Троцкого была, она не то что спланирована, она была прямо организована всеми партийными инстанциями. Я когда писал еще в магистратуре работу об этой дискуссии 24 года, я думал, то, что ну вот, они все сразу стали против Троцкого выступать резко. Там и Сталин статью написал, и Зиновьев, и Каменев, и в «Правде» все против Троцкого было, и даже буквально на уровне аргументов у них одно и то же имелось. Вопрос, а не было ли какой-то бумажки, в которой записаны планы, то, что вот мы такие-таки-то собрались для того, чтобы мочить Троцкого. Как ни странно, бумажка нашлась. Такая бумажка есть. В архиве, в РГСПИ, в фондах Зиновьева и Каменева хранятся документы, такие в формате черновиков, где как раз намечался план антитроцкистской дискуссии. Буквально с разметкой того, кто что сказать должен, там Сталин такой-то сборник написать, Зиновьев такой-то сборник написать, Каменев такой-то сборник написать. Я интересующимся в комментариях под видео дам ссылку на этот документ, желающие могут сходить, найти его. То есть, все было проработано. Ядром критики Сталин, Зиновьев и Каменев, тройка, выбрала что? То, что Троцкий своими уроками октября не сколько дает ценный урок сегодня нам, сколько извращает историю партии, сколько пытается противопоставить Ленина и партию. Под партией понимали авторы этого тезиса самих себя. То есть Сталин, Зиновьев, Каменев – это и есть партия. Троцкий здесь не только извращает историю партии, противопоставляет там, себя Ленину, но он еще подменяет ленинизм троцкизмом, то есть каким-то особым течением. А для того, чтобы показать опасность этого троцкизма, в троцкизм задним числом были включены и дискуссия о профсоюзах, и дискуссия 23-го года, и брестские споры, и все дореволюционное. То есть таким, скажем так, не самым честным набором средств был сконструирован троцкизм как политическое течение.
Сам Троцкий пытался протестовать против этого, не очень успешно. В отличие от 23-го года, в 24-м году за Троцким не было особо массовых выступлений в ячейках партийных, не было за. Были отдельные голоса на тему того, что вот, пока Троцкий вас там Зиновьева Сталина не трогал, вы против него не говорили, теперь как заговорили. Такие были реплики на партсобраниях, но прямая такая защита Троцкого была крайней редкостью. Троцкий в ответ подготовил статью «Наше разногласие», в которой довольно убедительно разобрал все обвинения, то, что как бы вы мне троцкизм не приписываете. То, что я спорил с Лениным, это уже дело минувших дней, это тогдашние споры. Сегодня я спорю с вами по конкретной практике политической, а вы пытаетесь именем Ленина прикрыть свою, в общем-то, интеллектуальную нищету. Но эту статью Троцкий не опубликовал. Скорее всего, как говорят историки, из-за опасений повредить единству партии. Троцкий под этой риторикой тоже ходил, он ее тоже продвигал, и он ей подчинялся. Тем временем, в «Правде» была открыта кампания большая против Троцкого. Писали статьи на тему того, что троцкизм всегда ленинизму противостоял. Именно тогда Сталин в своей работе «Троцкизм или ленинизм» ввел в оборот такие тезисы. Во-первых, Троцкий особой роли в октябре не играл. Он там, ну так, случайно пришел новый человек в нашей партии. Потому что сам Сталин за 8 лет до этого в известной статье писал обратное. То, что Троцкий организовал октябрь. Второй тезис. То, что ленинизм, начиная с самого 1903 года, это борьба не только с меньшевизмом, но и с троцкизмом. А третий тезис, какой был у Сталина в этой статье, о том, что надо перестать, в общем-то, слушать арабские сказки Троцкого и направить внимание на, скажем так, единство партии подлинно большевистских представителей, то есть самое себя, Сталина и прочих, и прочих, и прочих. Благодаря наличию на стороне тройки гигантского аппарата, СМИ, издательства и так далее, а также благодаря пассивности самого Троцкого, дискуссия была тройкой выиграна. В январе 25 года пленумом ЦК Троцкий был освобожден от постов наркома военных морских дел, от поста главы Реввоенсовета с оставлением в Политбюро до первого, скажем так, проступка следующего. Троцкий уже начал свое падение по политической лестнице. Причем это пока еще не воспринималось как то, что Троцкий какой-то контрреволюционер. Троцкий просто заблуждается. Как бы мы ему даем новую работу, вот так это для масс партийных и выглядело. Для непартийных, конечно, это смотрелось как простая борьба за власть. Для там крестьян обычных или для интеллигенции. А партийные все-таки здесь смотрели как на такой момент исправления. Но риторика со временем стала усиливаться. В 25-м году уже возникли разногласия между тройкой. Между Сталином с одной стороны, Зиновьевым и Каменевым с другой. Разногласия имели конкретную причину, просто конкретную. У нас тоже принято говорить, что вот там Зиновьев Троцкого замочил, помог Сталину, а потом, дескать, на Сталина ополчился почем зря. Нет, не почем зря. Именно в 25-м году на волне уже просто понятного отсутствия мировой революции, на волне усиления кулачества в ходе НЭПа возникли два вопроса. Первое – социализм в отдельно взятой стране. Второй вопрос – как кулака в социализм вогнать? По этим двум вопросам вполне себе конкретная, буквально эмпирическая база для спора имелась. Что такое социализм в одной отдельно взятой стране считалось? Изначально в марксистской теории под окончательной победой социализма подразумевалась именно революция мировая в масштабах Земли. При этом Ленин и многие радикальные левые начала 20 века внесли такой вклад ценный. То, что попытка построить социализм, она не то, что может начаться в отсталой стране, неподготовленной, она, скорее всего, там и начнется. И это хорошо, это дело богоугодное. Надо продолжать, поддерживать всячески. Но, опять же, никто не мыслил законченным постройку социализма в этих национальных границах. У нас мировая революция прошла неудачно. СССР выстоял. То есть, случились два таких непредвиденных слагаемых. СССР есть, он живет, его не свалили. Но и он никого не свалил. Значит, надо думать о перспективах того, что делаем дальше. Сталин и Бухарин вполне себе на понятной эмпирической базе что сказали? То, что раз мы начали строить, значит, надо строить. Мы это можем сделать. Да, это была в научном плане, в общем-то, ревизия марксизма-ленинизма. Но, как мы знаем, у марксистов есть такие споры, где ревизия, а где извращение. Там очень тонкая граница. В общем, в эту тонкую границу попали и в 25-м году. Зиновьев и Каменев в это же время на опоре того же самого материала что сказали? То, что нет, неудачи, они наоборот показывают, что нам нужно еще больше
интенсифицировать мировую революцию, нам нужно еще больше, скажем так, прижимать кулачество, и нам нужно еще больше сохранять идеологическую чистоту. Мы социализм в одной стране не построим. Мы его должны строить, но не построим. Залог успеха за границей. Революция будет там, будет легче нам. В крестьянском вопросе Сталин, Бухарин в 25-м году были сторонниками даже послабления в плане наемного труда, его разрешили чуть-чуть кулакам, в плане найма, в плане аренды земли, из-за целей такого, скажем так, восстановления хозяйства. Сталин писал в черновиках своих, памятуя о грузинском восстании 24-го года крестьянском, о том, что мужик стал забывать полученные в октябре блага, надо как бы политику изменить. То есть цель, опять же, благая. Да, средства, может, нехорошие, но цель благая, надо мужика заново привлечь на сторону. Зиновьев и Каменев, наоборот, были в ужасе от такого расцвета кулачества, от повышения его экономических показателей. Они сказали то, что опасность у нас в кулаке главная, надо туда бороться. А пока дискуссия шла эзоповым языком, даже в монументальной книге Зиновьева «Ленинизм», это сентябрь 25 года, обвинений в адрес Сталина прямых не было. Там просто, как такой догмат ленинский, провозглашалось то, что социализма в одной стране быть не может окончательного. Строить надо, построить нет. Также Зиновьев атаковывал и Устрялова, уже упоминавшегося лидера сменовеховцев, то, что вот они хотят перерождения, а мы такое требование выдвигаем. Равенство, равенство, еще раз равенство. Сталин вполне справедливо увидел в этом атаку на себя, о том, что а кто у нас против равенства говорит из-за кулака сейчас? Я, Сталин, да? Мотивы у меня, конечно, другие, но я же говорю это, а Зиновьев как бы не сколько Устрялова критикует, сколько меня. Поэтому надо дать бой. На 14-м партсъезде, это декабрь 25 года, разногласия вышли в открытую плоскость. Поводом стала, скажем так, выбранная ленинградской делегацией РКПБ, то есть Зиновьевской, он был главой Ленинграда, линия поведения отличная от московской. То есть поводом это стало, вы тут разводите сепаратизм, вы тут клевещете на ЦК, и у вас вообще как бы неверие в победу социализма и желание, в общем-то, сидеть сложа руки. Зиновьев, в общем-то, впервые за все 20-е годы и в последний раз воспользовался правом содоклада к отчетному докладу. Отчетный доклад Сталин читал, Зиновьев содоклад. Где Зиновьев опровергал эти обвинения довольно мягким языком, говоря то, что да, мы не оппозиция, мы не против ЦК, мы сами как бы часть ЦК, но мы имеем право сказать голос меньшинства. Но в 25-м году уже высказывание меньшинства, оно, скажем так, расценивалось как оппозиционное само по себе, независимо от содержания. И Зиновьева на этой теме съезд, в общем-то, завернул. Итоги голосования известны. Почти 600 голосов было за сталинскую резолюцию, около 80 за зиновьевскую. Организация ленинградская была осуждена, а в начале 26-го года Зиновьев лишился постов этой самой организации. Его сторонники были разогнаны оттуда. И ЦК выбрал линию такую, то, что мы продолжаем уже в рамках официальной партийной такой догматики постройку социализма, что это ленинская на самом деле идея. Это было не так, но в риторике было важно озвучить, что это идея ленинская. Если ты ленинец, ты победитель. Если ты проигравший, ты не ленинец. Была именно такая зависимость. Я не говорю на уровне истинности этих идей или ложности. Практика показала, как бы, что к чему ведет. Я говорю на уровне риторики, потому что спорили они во многом в плоскости словесной. Это многим напоминало догматику религиозную, но лишь с одной разницей. То, что догматика религиозная, она отношение к жизни миллионов людей особого не имела. А тут спорили реально о проектах улучшения жизни миллионов людей. Зиновьев и Каменев были в 26-м году вместе с Троцким, который поддержал их, уже выведены из Политбюро. То есть сначала на что? Оппозиционность – это плохо, потому что единство подрывает. Затем оппозиционность – это плохо, потому что оно вообще оппозиционность. А затем оппозиционность – это плохо, потому что это контрреволюционность. Вот эта трансформация шла постепенно. В 26-м году, 27-м году уже объединенная оппозиция Троцкого, Зиновьева и Каменева настаивала на необходимости скорейшей индустриализации, на необходимости помощи решительной китайским коммунистам, английским коммунистам, разрыве с Гоминданом, разрыве с англо-русским комитетом. Это такое объединение советских профсоюзов с английскими официальными. Официальные профсоюзы английские, они, скажем так, в нужное время не явились на помощь советским, что вызвало у оппозиции гнев праведный. А также оппозиция уже решила под тоже таким брендом большевиков-ленинцев ругать сложившуюся внутрипартийную ситуацию. То, что зажим критики не только не уменьшился, но и увеличился. Теперь нужно не просто признание там
Ленинской линии какой-то правильной, а еще и конкретно Сталинской линии правильной. Борьба шла на уровне ячеек тоже, но уже основной тяжестью она легла на ЦК, на Политбюро, поскольку у Зиновьева, Каменева и Троцкого, вопреки их же надеждам, массовой поддержки не оказалось. Они рассчитывали на поддержку рабочих, которые своим революционным духом поймут неправильность гибельной сталинской политики и то, что будет можно на этом выплыть. Но пассивность рабочих, особенно после годов революции, потрясений, никто не отменял. Сталин этой пассивности, надо признать, сыграл, в общем-то, правильно. Сталинский запрос на успокоение, на сосредоточение в своей стране, он был близок больше и рабочим, надо признать, и бюрократии, и управленцам. В общем-то, Сталин предложил более конкретную программу. Можно спорить о ее правильности, но она была конкретная. Программа Троцкого, Зиновьева, Каменева страдала одной проблемой – неконкретность. Там были цифры, конечно, что построить, что сделать, но как сподвигнуть массы на этот подвиг и как сделать мировую революцию в условиях, когда она по всем фронтам падает? Вот на этот вопрос Троцкий, Зиновьев и Каменев отвечали несколько неубедительно в языке тогдашней большевистской политики. Они пытались апеллировать к партийным инстанциям, к ЦК, к ЦКК, это Центральная контрольная комиссия, к местным парткомам, но парткомы уже были под контролем, в общем-то, сталинским. Сталин людей своих расставил на места. Это неплохо, не хорошо, это факт. И все такие очень разумные, очень хорошие, я парочку памфлетов прикреплю, конечно, к видео, все такие памфлеты оппозиционеров, они разбивались об одно – о том, что вы как бы своими выступлениями партию раскалываете, значит, вам не надо выступать. К концу 27-го года, уже к моменту разгрома объединенной оппозиции, речь о чем дошла? О том, что само высказывание иных программ, оно уже недопустимо. Оппозиции стали прямо запрещать печататься. Прямо. И на уровне риторики в чем шла речь? Если раньше оппозиция у нас, да, они не правы, но они могут как бы изменить свое мнение, могут вернуться, стать большевиками настоящими, да даже если они мнение не изменят, они просто могут работать на партию, то теперь требование было такое, что вы не только от действий отказываетесь своих оппозиционных, но и от взглядов. Сталин на 15-м съезде в декабре 27-го года это прямо говорил, то что если вы от взглядов не откажетесь, то партия вас будет бить. И по делу. Это было новацией, большевики к такому были еще не совсем готовы, все-таки ленинская культура спора внутрипартийного, она отличалась именно, да, решение принято, вы его выполняете, но в душе можете что угодно думать. А сложившаяся в ходе дискуссий жестких таких, сталинская культура, она уже это тоже исключала. Даже думать нельзя что угодно. Думать надо в одну сторону. Если вы не думаете, вы плохие большевики. И удалось победить оппозицию объединенную в конце 27-го года. Таким толчком стали два события. Это Октябрьский пленум ЦК 21-23 октября, на который собрались все члены ЦК и кандидаты в ЦК, где буквально доходило до запускания стаканов Троцкого, до запускания книг Троцкого, до обвинений взаимных стилей меньшевик, оппортунист, там, троцкист, сталинист и так далее, и так далее. Оппозиция уже и термин «сталинизм» стала использовать как ругательство, а термин «троцкизм» уже перешел не только на Троцкого, но и на Зиновьева, на Каменева и так далее. Второе событие – это оппозиционная демонстрация в Москве и в Ленинграде уже тогда, 7 ноября 27 года, когда оппозиционеры со своими лозунгами вышли на улицу. Они были, конечно, в этом правы, но в тогдашней партийной системе ценностей вывод разногласий из среды сознательных большевиков на улицу мелкобуржуазную, это было не то, что не по понятиям, это был просто харам жесточайший. И уже после этого ЦК в лице Сталина и его сторонников, они настаивали на максимально жестких репрессиях в адрес Троцкого оппозиционеров. Они были все исключены из партии в ноябре 27-го года и направлены в разные ссылки. Ссылка оппозиционная началась, начались первые аресты. То, что было в 30-е годы, уже другая история, как эта грань допустимого скатывалась все ниже и ниже. Я же хочу про последнюю оппозицию рассказать, которая была. Это оппозиция Бухарина, 28-29 год. Казалось бы, после разгрома вот этой всей троцкистской нечисти в кавычках, в партии точно будет единогласие, точно будет хорошо, но слабое место сталинской концепции было именно в мысли о возможности достичь единогласия механическим путем. Мы всех уберем, будет единогласие. Нет, не так. Тем более, что поводы для споров возникли, как мы знаем,
из объективных причин. Все-таки законы Диамата никто не отменял. Я могу запретить в партии всех кого угодно, но если у меня будет, допустим, коллапс на хлебном рынке, то споры появятся неизбежно, они просто появятся. Хоть я уверен в том, что они все там наймитые агенты, но это не так. Это споры такие появились. Конец 27-го года, начало 28-го. Кризис хлебозаготовок. У государства оказалось хлеба меньше намного, чем оно рассчитывало. Кулак отказался продавать по твердым ценам, устроил забастовку хлебную. А хлеб – это важный продукт экспорта. Государство было поставлено под угрозу голода в городах и под угрозу невозможности обеспечения своих экономических обязательств, внешнеэкономических в первую очередь. Также конец 27-го года – это военная тревога. Это кризис в отношениях между СССР и Англией, угроза войны, причем довольно прямая со стороны Англии. Именно тогда родился мем «Наш ответ Чемберлену», имелся в виду министр иностранных дел Англии Джозеф Чемберлен, брат которого Невилл Чемберлен потом тоже вошел в историю, как человек, сказавший фразу «Я привез мир нашему поколению». В общем, с Чемберленами все печально сложилось в истории. Но суть именно о военной тревоге. О том, что у нас угроза войны, а у нас перед войной хлеба нет. Что делать надо? Конечно, Сталин, Бухарин во многом сами виноваты тем, что проводили, на мой взгляд, излишне либеральную политику кулаку в это время. Надо было преобразование начинать в рамках коллективизации раньше. Раньше, потихоньку, но раньше. Но что было, то было. И тут Сталин и Бухарин два разных концепта взяли. Сталин что сказал? Раз у нас так все плохо, надо, как ни странно, быка за рога забрать. Начать форсированную индустриализацию, форсированную коллективизацию. Левая оппозиция, уже будучи в ссылках, не без оснований говорила, что это плагиат ее идей. И во многом поэтому она, кстати, покаялась и на сторону Сталина перешла. То, что Сталин даже, пусть так, но ее программу реализует. Хотя Сталин на самом деле, он не плагиатил, он сам до этих выводов дошел вполне себе. Бухарин же настаивал на продолжении этой традиционной неповской линии, к тому, что ничего-ничего, ничего страшного, мы кризис методами такого рынка соглашения преодолеем. Причем Бухарин, в отличие от всех предыдущих оппозиций, себя даже как уклон не позиционировал. То есть он говорил, то, что это я, как бы, ну, я такой сторонник ЦК, а сталинцы, они как бы такие полутроцкисты вообще. То есть пытался играть на старом дискурсивном поле. Но Сталин на этом поле играл куда лучше. И сказал то, что вот смотрите, товарищи, генеральная линия партии может меняться из-за обстоятельств. Может меняться, это нормально. Бухарин новые обстоятельства не понял. Бухарин сейчас работает конкретно на кулака и на англичан, которые нас без хлеба оставили и угрожают нам войной. Поэтому, товарищи, с Бухариным надо разобраться. В 28-м году была первая стычка публичная на пленумах партийных. Бухарин тогда еще не потерял свои позиции, он, да, был осужден, но позиции не потерял. «Правда» была газета у него, он был ее редактором. Молодая школа бухаринцев, Слепков, Богушевский и прочие такие экономические светила за него стояли. Только к 29-му году, только когда коллективизация принесла довольно первые осязаемые успехи, индустриализация, только когда Сталин смог уже показать хоть какую-то работающую альтернативу, Бухарин был и в порядке партийном наказан, и, в общем-то, в большевистском сознании сочувствия к нему было не особо много. Оппозиционеры и Троцкий, и Зиновьев, и Каменев, смертельные враги Сталина, что думали? То, что как бы пойти на соглашение со Сталином мы можем, с Бухарином нет. Потому что вот бухаринская сдача кулаку, это, ну, совсем уже неправильно. И именно в ходе этого спора последнего, о котором я рассказываю, 28-29 годов, была такая идеологема провозглашена. Теория обострения классовой борьбы. Сталин ей апеллировал против бухаринцев, потому что вот мы все больше успехов на почве преобразования имеем, значит, остатки старых классов, кулаки, там, эксплуататоры сопротивляются. А те, кто внутри партии их поддерживает, значит, с ними... Их тоже надо давить все больше и больше. Такая теория. Самое удивительное, что по отношению к Бухарину теория была, в принципе, верной. Как бы, если мы смотрим ее как средство подавления бухаринцев, то теория разумная. Но Сталин это впоследствии возвел в догмат вообще. То, что если у нас все больше и больше таких проблем, значит, мы делаем все правильно, значит, надо еще больше давить. И это уже на судьбе последующих поколение большевиков в 30-е годы сказалось очень сильно. В заключении разговора о позициях партийных хочу три момента важных сказать. Момент первый. Все оппозиции от оппозиции профсоюзной 20-го года, 21-го до бухаринской, 28-го, 29-го, протекали под лозунгом единства партии.
это было альфа и омега для всех участников дискуссии. Во многом из-за вот этого давления единства партии, опасения нарушить ее единство, опасения раскол создать и потерять власть большевикам, во многом поэтому оппозиционеры многие шли на покаяние осознанно, шли во многом на уступки Сталину. Сталин, вполне себе искренне отстаивая единство партии, он также вполне себе сознательно этих покаяний добивался уже в целях политических. Скажем так, в политике сознательное и искреннее оно вполне себе может совмещаться в разных пропорциях. Вторая вещь. Эти дискуссии, они не были происками врагов, внутренних и внешних. Первопричина этих дискуссий лежала в конкретной экономической ситуации и в политрасстановке внутри самой большевистской партии. Эти дискуссии носили характер внутриклассовый. Они касались спора одного вопроса, как нам строить социализм в СССР. Какими путями? Практика показала то, что можно было и по-другому, но назад ничего уже не вернешь. Поэтому спорить об этом сегодня я считаю бессмысленным. Даже историки некоторые делают акцент на то, что вот там Троцкий так трактовал параграф 5, строчку 2 у Ленина, Зиновьев так. В историческом исследовании это имеет значение, скажем так, только как фактик, но не как концепция. Надо мыслить концепциями здесь. Концепция была такая, то, что разные подходы большевистские и пролетарские столкнулись, в ходе них на фоне жестких внутренних условий, жестких внешних условий, также жестко победил один из них, подавив другие. Это, возможно, плохо, но он подавил, он их победил. И третья вещь, уже такая обращенная больше к личностям вождей. Вождь политический, особенно если мы говорим про теорию рабочей партии, про теорию социализма, он все-таки является не простым управленцем, он является тем, кто задает перспективы. 20-е годы – это время наиболее яркого проявления разных перспектив, но диалектически – это же время их уничтожения. В этой борьбе разные перспективы, разные яркие проекты, концепты друг друга взаимно уничтожили. И это, возможно, уже сказалось на последующих советских реформах. Там искать, конечно, заговоры троцкистов и точку отчета, когда все начало скатываться не туда – это глупо. Но уничтожение большевистского потенциала в спорах внутри – оно, конечно, негативную роль свою сыграло. Надеюсь, больше у нас дискуссий не возникнет никаких в наше время. Хотя, конечно, возникнут. Главное помнить, что в истории советского периода риторика очень тесно сопряжалась с практикой. Одно от другого отделять нельзя. Вы берете риторику без практики, вы исследования нормально не составите. Берете практику без риторики, у вас выйдет какая-нибудь теория модернизации, которая популярна сегодня в исторической школе российской. Надо брать комплексно. Большевики – это люди-преобразователи. И логика здесь должна быть именно такая. Они преобразовали, значит, надо смотреть, как они себя преобразовали и других. И заговоров тут искать, на мой взгляд, не нужно. Самый простой путь, он здесь самый верный. Эти люди, они сложные, но при этом кристально честные были.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Нехватка воды, питьевой воды, воды для сельхознужд в силу сильнейших засух и жары в Европе. Наводнение в Объединенных Арабских Эмиратах, сильнейшие проливные дожди у нас. Ну, вам ничего не режет слух? Мне – да. Это изменение климата, о которых я хотела бы сегодня поговорить. И у меня на связи главный редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Женя, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Да, добрый день, дорогие друзья.
2: Скажите мне честно, верите в глобальное потепление или нет?
3: Да, глобальное потепление, конечно, само по себе существует, но если говорить о причинах глобального потепления, я бы не стал ставить точку, я бы не стал говорить, что это однозначно сжигание углеводородов, выделение парниковых газов. Причин может быть много.
2: Но мы недавно с вами как раз обсуждали одну из версий, и эта версия подтверждена, в общем-то, физическими опытами по поводу того, что линии ЛЭП влияют на изменение осадков, как минимум, то есть они не дают пролиться осадкам или пролиться не там. Как вам видится вот эта версия? Убедили вас или нет?
3: Вы знаете, она, думаю, что имеет место быть, но я не думаю, что именно линии ЛЭП являются главным игроком в этой игре. Вообще с линиями ЛЭП многое не ясно, потому что все-таки мы, биосфера, ноосфера, люди, животные, существовали миллионы лет в какой-то одной электромагнитной среде, и вдруг очень быстро, за какие-то десятилетия, мы оказываемся в другой электромагнитной среде. Частота 50 Гц там или 60 Гц, соответственно, в Америке. И это очень громкие колебания. Сейчас на Земле практически нет мест, где бы вы с помощью радиоприемника не смогли бы поймать эти 50 или 60 Гц. То есть это планетарное явление. Влияет ли это на климат? Думаю, да. А влияет ли это именно так, что ЛЭП является единственной причиной потепления и проблем с осадками? Думаю, все-таки нет.
2: Окей, интересно. Особенно вот про колебания. Слушайте, а что вам говорит об изменениях климата? Ну вот конкретно есть просто изменения погоды, и у них есть свои характеристики в том смысле, их частота их повторений. А изменения климата, что конкретно, какие-то примеры, может быть? Вот это да, вот это говорит именно о том, что климат меняется и не в лучшую сторону.
3: Да, это прекрасный вопрос. Обычно люди, когда рассуждают об этом, они вспоминают свое детство и говорят, в детстве было холоднее зимой. Ну, и редко вспоминаю, что в детстве было жарче летом. Но некоторые скажут, да, вот июнь, июль были такие месяцы, ну, кто есть в средней полосе живет, были месяцы холодные, плюс там 10, плюс 12, дожди. Ну, и это личные воспоминания, как говорится, да, на них не построишь. Тем не менее, именно личные воспоминания, личные ощущения людей формируют вот этот тренд на то, что глобальное потепление существует. А объективные данные говорят нам, что средняя планетарная температура растет. Но, опять же, вы наверняка обращали внимание. Вам говорят, побит температурный рекорд 1800 какого-то года. И вы задаете себе вопрос, если сейчас в Москве условно 43, и так было в 1883 году тоже, тогда какое же глобальное потепление? Дело в том, что все существует циклами. Циклы бывают 11-летние, это самый такой простой прямой цикл колебаний солнечной активности. Эти 11-летние циклы складываются в 22-летние, те в еще более длинные циклы. Соответственно, мы на этих циклах вот и сидим, и 1800 какой-нибудь год колоссальной аномальной жарой в Москве, это пик того же цикла, который мы переживаем сейчас, но если я это произнесу в обществе таких вот климатологов, верующих в глобальное потепление, то есть практически всех климатологов, потому что все верят, они мне скажут: хорошо, да, это так, но темпы изменения температуры именно сейчас очень велики. И это сильный аргумент, если честно. Он не железобетонный, но он сильный. И именно быстрота происходящих изменений заставляет нас говорить о том, что все-таки глобальное потепление есть.
2: Ого! Но я сейчас немножечко в Азию нас с вами перенесу. В Китае сейчас люди спасаются от 40-градусной жары в бомбоубежищах, друзья. Они у них с кондиционерами, иногда бывают даже с рабочими пространствами и беспроводным интернетом. С 1990 по 2019 годы смертность от жары в Китае выросла в 4 раза. Это я нашла последние подсчеты. Она достигала 27 тысяч человек в год. Это журнал «Lancet», чтобы вы поняли. Это не Китай, это международный научный журнал. А еще более полумиллиона китайцев, правда, в другой провинции страдают из-за сильнейших дождей. Но я вот к жертвам, вот к этим виткам. Температура может повторяться, могут повторяться какие-то климатические ненормы. А жертвы, они тоже повторяются или они уменьшаются в силу того, что мы больше защищены, чем наши предки?
3: Вы же понимаете эту маленькую хитрость статистики. Кстати, в свое время журнал Scientific American опубликовал блестящую статью, ее даже переводили на русский, это был 86-й год, еще Советский Союз, о том, что статистика, вообще говоря, почти всегда врет. Вот посмотрите, вы в Древней Греции, вас двое, и ваш товарищ скончался от жары. 50% населения вашей деревни скончалось от жары с одной стороны, с другой стороны умер один человек. Мы в 2022 году. В этой же деревеньке обитает, ну, допустим, 5 тысяч человек. И 2500 человек умерли от жары, да? Мы что, как можем сказать? Можем сказать, что 50% скончались от жары, и это, дескать, нормально, потому что еще в Древней Греции здесь же 50% умирали от жары. А мы можем сказать, что в Древней Греции умирал один человек, а сейчас умирает 2500 человек. А людей стало больше, поэтому больше жертв. К сожалению, любая аномалия, любой катаклизм вызывает большие последствия просто потому, что больше людей. Недавно был очень интересный спор. Черная смерть, 14 век, Европа. Умерло сколько-то там сотен тысяч людей, да? При этом...
2: Это вы про чуму? Я уточню на всякий пожарный. Про чуму?
3: Чёрная Почему? Смерть. Да, это чума, это чума, да. При этом вылет какой-то специалист очередной и говорит: ну от ковида-то вон сколько миллионов. Ну правильно, вы пройдитесь по Европе 14 века, вы там просто человека живого не найдете, да? То есть вот эти 500-600 тысяч человек, которые умерли в 14 веке, это было колоссально много для Европы 14 века. И миллион с небольшим, которые скончались от ковида в 2021-2022 годах, это как бы меньше, как не цинично это звучит ужасно цинично, да, но мы говорим о таких вещах. Это меньший урон для человечества, чем тогда вот эти 600 тысяч. Вот, собственно, к истории о жертвах. А журнал «Lancet», он рецензируемый, и это круто. То есть мы ждем там найти подтвержденные данные, они подтверждены формально. Но дело в том, что согласно тому, что сейчас вот творится в ООН, публикации, где роль глобального потепления ставится под сомнение или его причины, они так слегка подтормаживаются. А публикации, которые идут вот в русле традиционной доктрины, они проверяются, то есть у меня даже сомнений нет, что именно столько человек скончалось в Китае от жары. Но им дается зеленая улица. Поэтому мы видим одну сторону, не видим другую сторону. Вот и все.
2: То есть это такой политический бизнесовый заговор, получается?
3: Он заговор, он не то, что вот собрались, сговорились, сидит на выделении грантов. Кому, собственно, гранты дают, кому не дают. А нынешняя система выдачи грантов сформировалась в Сан-Франциско в 2012 году, и она там предусматривает какие-то критерии. Вот согласно этим критериям и согласно, скажем так, вот этой политической заданности, которая в эти критерии уже вклеена, если вы сомневаетесь в том, что глобальное потепление произошло от парниковых газов, вы грант не получите. Ситуация придурочная, и систему будут пересматривать, потому что, ну ладно, глобальное потепление, окей, есть же квантовая физика, есть ядерная физика, есть создание новых смартфонов. И во всех этих областях эта система тормозит развитие науки и производства и технологий. Соответственно, сейчас в Швейцарии разрабатывается и уже внедряется в виде эксперимента новая система, которая позволит получить гранты тем, кто никогда их не получал. Это косвенная реакция здорового западного сообщества на вот тот, назовем его, заговор, в том числе вокруг глобального потепления.
2: Угу. Прервемся буквально на несколько мгновений. Говорим об изменениях климата и обо всем, что выстраивается вокруг этого, с главным редактором отдела образования и науки «Комсомольской правды» Евгением Арсюхиным.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у меня сегодня главный редактор отдела образования и науки «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Говорим про изменение климата. Евгений, вот какой вопрос. Только что мы поговорили о том, что население планеты увеличилось значительно. Это как-то влияет, и если да, то как на изменение климата?
3: Вы знаете, есть очень много домыслов. На Земле должно жить 50 миллионов человек, на Земле должно жить 500 миллиардов человек, она всех прокормит. На самом деле не человеческого ума это дело. У биосферы выработались невероятно тонкие, точные инструментарии, свои инструментарии корректировки численности того или иного вида. Эти инструментарии вырабатывались столько, сколько существует живая жизнь на Земле, то есть несколько миллиардов лет. И, в общем, не нас биосферу учить. Биосфера нам говорит сейчас. Вы развиваетесь, ваша численность становится больше. Окей. Окей. Значит, это окей. И если, допустим, в результате происходит глобальное потепление, хотя я не вижу прямой связи, значит, и глобальное потепление для Земли тоже окей. Для Земли в целом, конечно же, а не для конкретного крестьянина из Китая, который скончался из-за перегрева.
2: Но я даже встречала на страницах журналов и в некоторых статьях, которым вроде бы доверяла, что у глобального потепления, в отношении, кстати, России я читала это исследование, есть как минусы, так и плюсы, что и урожай у нас будет больше, что на электроэнергию мы будем тратить меньше денег. Вот скажи, пожалуйста, совсем согласен или все-таки это как-то притянуто за уши?
3: С чем-то согласен, с чем-то не согласен. Будет плохо, если станет очень жарко в Краснодарском крае и в Черноземье, и там возникнет зона рискованного земледелия. А мы, например, не сможем это дело оросить, потому что будет мало воды. И тогда зона земледелия переместится сюда, в Московскую область, и севернее. Но здесь очень плохая почва. То есть климат будет ок, почва будет не ок. Чтобы сформировать почву, надо, ну, там, допустим, 50 тысяч лет, и мы не можем сформировать эту почву искусственно. Да? Нам придется эти 50 тысяч лет ждать. Вот это будет плохо. Плохо будет, если разогреется очень сильно Арктика, она разогревается. Почему? Потому что это все-таки резервуар такой природный, где, ну как, знаете, холодильник у нас в Арктике, нагревательный элемент у нас на экваторе, и вот благодаря этому вот все это дело циркулирует. Хотя сама Арктика, ну да, стоит там вечная мерзлота, но не более того. То есть сама Арктика пострадает не очень, я думаю, будет хуже там, скажем, вот Африке, если, например, растает Арктика. Но в целом Россия счастливая страна. У нас больше плюсов от глобального потепления, безусловно, чем минусов. Минусы есть, но вот самый страшный минус я назвал.
2: Про таяние льдов. исчезнет множество островных, мелкоостровных государств, особенно которые находятся на таких низких архипелагах, и изменится, соответственно, климат. Ну, потому что понятно, что у нас круговорот воды в природе, это устойчивое выражение не знает, вернее, нет, знает, наверное, каждый. А вот, собственно, какая тут взаимосвязь должна наблюдаться?
3: Очень много спекуляций по поводу того, что ледники растают, поднимется уровень Мирового океана и затопит Амстердам. Андрей Журавлев, доктор биологических наук, климатолог из МГУ, наверное, человек, который в России лучше всего разбирается в вопросе, очень тщательно со своей командой проанализировали эти выводы и выяснили, что там не учитывается практически ничего. То есть они говорят, вот наша климатическая модель, и говорят, вот у меня тает Антарктида, у меня затапливается Амстердам. Он говорит, вот это учли, вот этот ветер учли, вот это направление течения учли. Они говорят, нет. В результате у него ничего не затапливается. Да, я представляю себе, что где-то там Фиджи, Самоа, я не знаю, какие еще там низкие острова их затопят, и, наверное, это не очень приятно, хотя геологическая летопись показывает, что их уже примерно 500 раз затапливало и оттапливало. Ну, земля дышит, никуда от этого не деться. Но того, что говорят, не будет. Вот это 100%. Это страшилка.
2: Еще, если отталкиваться от того, о чем говорят, говорят, после 2040 года планета пройдет точку невозврата. Да или нет? И если да, то как это будет? Что это вообще такое, точка невозврата?
3: Ну, это очень красивая формулировка. Она базируется на той сомнительной гипотезе, что если мы нашпигуем атмосферу парниковым газом, то атмосфера уже никуда не сможет его деть. Нам придется с этим тепловым одеялом жить, и мы будем поджариваться чем дальше, тем больше. А почему это неправда? Потому что здесь не учитывается геология. Геологов вообще климатологи никогда не зовут. Потому что если ты климатолог, и ты говоришь «точка невозврата», ты получаешь грант. Если ты приглашаешь геолога, вы идете получать грант, ты говоришь «точка невозврата», геолог говорит «это брехня», вы не получаете грант, потому что, ну, грант дают под яркие результаты. А геологи говорят, вообще-то весь этот парниковый газ прекрасным образом поглощается и поглощался уже не раз, ну, горными породами. Если брать каменноугольный период, когда бродили вот эти жуткие динозавры, там же уровень парникового газа был просто колоссальный, там 10 точек невозврата было. Тем не менее, это куда-то делось.
2: А из-за чего? Горные породы. Жень, перебью вас. Из-за чего он, кстати, был? Давайте напомним нашим слушателям, почему там уровень углекислого газа был гораздо выше нынешнего?
3: Смотрите, это очень интересная и запутанная история, которую я попытаюсь изложить кратко. Вот представьте себе, человек спит и дышит. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вся биосфера устроена так же. Только вдох и выдох занимают там примерно там, 40 миллионов лет. И на первом цикле живая жизнь размножается, возникает, насыщает углекислым газом атмосферу, становится очень тепло, появляются тропические леса. Потом, назовем это вдохом, да, потом на выдохе углекислый газ начинает поглощаться в горные породы, температура падает, происходит очередное глобальное вымирание, которых в истории человечества было огромное, в истории Земли, конечно, человечества было огромное количество, и на Земле холодает при низких уровнях углекислого газа. Ну, потому что на самом деле для жизни низкий уровень углекислого газа – это очень плохо, да? Может быть, для человека это хорошо, хотя я не знаю, что это хорошего, но для жизни это плохо. И вот так примерно биосфера дышит. Я вам приведу один пример. Он, может быть, не самый характерный в истории Земли, но он интересный. Вот были мамонты. Они бродили по Сибири, они бродили по средней полосе России. Мамонты кушали много травы, и после мамонтов вставались гигантские лепешки. Вот эти лепешки, они выделяли колоссальное количество углекислого газа, который изменил климат, и это изменение климата в конечном счете погубило мамонтов. Вот примерно так это все устроено. Не древний человек убил мамонтов, конечно же, а изменение климата. Стало слишком тепло, а они были волосатые, да? И их некому было постричь, грубо говоря. Поэтому никакой точки невозврата, конечно, нет.

0: назад. Идет?
1: Хотите, чтобы у вас была прям гарантия-гарантия, чтобы точно было нужное количество лекарственного вещества внутри, ну, точнее, не лекарственного, конечно, а действующего, тех же витаминов. И вы хотите выбрать лекарственное средство. Сделать это очень непросто, но я в конце покажу, как это можно сделать. Кроме того, есть еще один очень близко расположенный миф, который говорит о том, что мы сначала зарегистрируем биодобавку, мы очень хотим помочь людям, понимаете как? То есть вот мы произвели некое вещество, и мы немедленно хотим спасти людей, не знаю, там, от коронавируса, от излишка денег или еще от чего-нибудь, неважно. Поэтому нам нужно сразу его продавать, немедленно. Но поскольку лекарство это, ну, очень долго, это главное дорого регистрировать, мы сначала сделаем биодобавку, потом ее запустим в продажу и через некоторое время накопим денег на вот этих самых продажах и потом уже зарегистрируем как положено, как лекарство. Ну вот это уловка, сразу скажу. Ею, конечно, очень активно пользуются, особенно в промо, но она не соответствует действительности. Если мы посмотрим, сколько затрат нужно на регистрацию, вот предположим, вы провели все клинические исследования и доклинические исследования, вообще все-все-все. На регистрацию требуется всего 5% затрат. Это не те деньги, о которых может говорить та же Big Pharma, например. Но вот если вы не проводили ничего до того, то эти самые 5% действительно могут оказаться достаточно ощутимой суммой. И да, чаще всего так и происходит. То есть те, кто говорят, что мы сначала сделаем лекарственное, вернее, биодобавку, потом лекарство, они просто пытаются, ну, скажем так, немножко поэкспериментировать. На покупателях, а почему нет? Спрос будет, будет экспериментальная группа, будет контрольная, те, кто не купится на эту рекламу. Можно будет потом посмотреть, сравнить и так далее. А чем это еще подтверждается? Ну, тем, что я знаю буквально единицы случаев, когда биодобавки переходили в лекарства. И один из известных, наверняка в 90-е, кто еще в то время был в сознательном состоянии, встречались с рекламой очень агрессивной, вот этих болюсов Хуато. И, кстати, что интересно, болюсы Хуато, чаще всего люди думали, что это как имя и фамилия, да? Это две части названия. На самом деле нет. Болюс – это лекарственная форма. Это большая пилюля. То есть большие пилюли Хуато, если так перевести. Но болюс звучит там очень красиво, понимаете, так таинственно, по-восточному и прочее, прочее. Так вот, они зарегистрировались как лекарственное средство. И после этого реклама пропала. Мало того, что реклама пропала, сразу стали более скромными заявления. Потому что, ну, например, в Государственном реестре лекарственных средств они находятся в разделе «Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы». Ну, то есть прочие, где-то там. Раньше, как они рекламировались как единственное или там, не знаю, великолепное, эффективное, супердействующее, а тут раз и прочие, в уголочке, осторожно. Мало того, появились противопоказания. Появились побочные эффекты, как оказалось. И да, действительно, если некое лекарство действует, у него есть прямой эффект, это обязательно, ну, по крайней мере, при современном состоянии фармакологии, означает наличие побочных эффектов. Если вам говорят, что нет побочных эффектов, значит, нет и основного. Ну, либо побочные – это и есть основной. Такое тоже бывает. У нас есть такие препараты, к сожалению. И вот наоборот, я знаю случаи, когда разжалуют из лекарств, например, те же гепатопротекторы или те же ноотропы, за рубежом это в основном биодобавки. У нас они все еще в статусе лекарств находятся. То есть, когда из биодобавок в лекарства, вот я буквально 2-3 случая, а обратно гораздо больше. Ну и самый главный, наверное, миф, который связан со всеми предыдущими, раз они натуральные, раз они полезные, раз они лучше, чем аптечная химия, раз это такая безопасная альтернатива, то у них нет и побочных эффектов. Самое интересное, так и должно быть, потому что, ну вы вот сами опять же подумайте, ладно, хорошо, просроченный йогурт может вас испортить, это правда. То есть некий побочный эффект у него точно будут. Какие еще? Ну, например, вы можете съесть спаржу и потом сильно удивить клиническую лабораторию, потому что моча у вас будет зеленого цвета и с очень специфическим запахом. Но все на этом побочные эффекты закончатся. То есть они веселые в основном, да, такие. Не страшные. Но если мы посмотрим исследования, выясняется, что огромное количество побочных эффектов от биодобавок, которые приводят в стационары. То есть люди попадают в стационары. Статистика, к сожалению,

есть только по Соединенным Штатам, они там все считают и переводят в деньги, поэтому привожу американское исследование. Так вот, 23 тысячи обращений в приемное отделение больниц в год точно связаны причинно-следственной связью с биодобавками. С чем бы сравнить? Ну вот, вчера рассказывали про аутизм, да, и как вы знаете, прививки его вызывают. И прививки вообще самое максимальное зло, ну не знаю, может быть только сейчас коронавирус немножечко потеснил, но обычно на том месте стоят прививки. Давайте сравним. Итак, предположим, 7090 доказанных случаев осложнений вакцинации с выплаченными денежными компенсациями. Вроде много, а теперь нужно выяснить, за какой период. Это опять же Соединенные Штаты, у них есть национальная программа по выплатам. И за все время существования этой программы, то есть с 88 по 19 год, 7090 доказанных осложнений, нелетальных исходов, осложнений. А там 23 тысячи в год, но при этом убивают прививки. Это очень интересно. Особенно интересно, когда начинаешь рассматривать структуру биодобавок, которые вызывают побочные эффекты. И здесь прямо на первом месте похудательные. Все остальные ни в какое сравнение. Да? Похудательные почему-то чаще всего бьют по людям с самых непонятных сторон. Хотя, если честно, вот мы посмотрим на вот эти вещи, и, например, многим врачам, ну, мне как токсикологу очень хорошо видно, откуда это, да, вот эти вот все вещи, мы можем понять, что здесь действуют определенные фармакологические субстанции. То есть это лекарство. Но лекарств не может быть в составе биодобавок. А кто сказал, что не может? А оказывается, очень даже может. Просто потому, что, повторюсь, пища, она не оказывает никакого прямого терапевтического действия. Ну, может быть, утолит голод, да, это может быть. Но если появляются вот такие эффекты, это означает, что туда что-то добавляют, чтобы имитировать действие. То есть человек должен почувствовать, что на него действует биодобавка. И на сайте FDA, американского регулятора, нарастающим списком ведется уже больше 10 лет вот такой список проштрафившихся биодобавок. То есть тех, которых нашли примеси, причем иногда в достаточно высоких концентрациях, выше терапевтических. Сейчас там 965 наименований. 965 наименований, это еще не всех поймали. Что туда добавляют? Вот это вот прям очень интересно. Мужские биодобавки, как вы думаете, почему они работают? Потому что туда добавляют ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа. То есть те самые репатентеры. Что интересно, у нас тоже, когда брали пробы этих мужских биодобавок, выяснялось, что там иногда даже больше, чем суточные дозы этих самых репатентеров. Дальше сибутрамин. То самое вещество, которое используется в такой в очень тонкой, да, и контролируемой терапии избыточной, даже ожирения тяжелых случаев. У него масса побочных эффектов, он должен назначаться только под наблюдением врача. Здесь его подмешивают просто чисто бонусом. Все, пожалуйста. И основное действие, и гора побочных, это вам все в подарок от фирмы. Но для того, чтобы вы не беспокоились, вот вам флоксетин, антидепрессант. Это чтобы вам было плохо, но вам было хорошо одновременно. Причем, чтобы точно не побеспокоились, еще второй антидепрессант. И это еще не все. Фенолфталин. Может быть, кто-то помнит его как Пурген. Да, то есть слабительное средство, мало того, снятое с производства и запрещенное к применению. Но еще не все. Стероиды. Причем чаще всего где их находят? В спортивных биодобавках. А думаете, почему они так хорошо работают? Дальше. Фуросемид. Мощное мочегонное, калийнесберегающее, которое выгоняет огромное количество жидкости и микроэлементов, и всего остального в том числе. То есть получается так, что, например, те же похудательные биодобавки реально работают. Человек несет как утку, да, он часть минут бегает в туалет, но при этом не беспокоится, потому что у него антидепрессанты. Замечательная комбинация. И иногда, почему говорят, а мне помогает, боль проходит, например, некий бат от суставов. И все хорошо человеку. Ну, например, подмешивают просто нестероидные противовоспалительные средства. И это не самый плохой вариант, как видите, из всех примесей.
Еще раз повторюсь, это только некоторая часть. На самом деле, конечно, их десятки фармсубстанций, причем это во всем мире принято. Это не только вот в Соединенных Штатах, это в Евросоюзе и в Австралии. И вот, кстати, австралийское исследование замечательное. То же самое, взяли 26 наиболее популярных биодобавок в стране и только в двух не нашли примесей. А какие примеси нашли? Стрихнин, мышьяк, кадмий, свинец, стероиды и так далее, и так далее. И еще примеси чужеродной ДНК – козы, кошки, собаки, крысы, змеи, лягушки. Такое впечатление, что вот просто вот так вот нечто сгребли, все это в такой в секвенсор, не знаю, ну не секвенсор, конечно, но в измельчитель все это быстренько перемесили и разложили по флакончикам, стали продавать по всему миру. Вот примерно так может выглядеть такое производство. Ну, по большому счету, стрихнин, мышьяк, кадмий, о чем это? Какое это натуральное? Нет, хотя это натуральное. И стрихнин натуральный, и мышьяк натуральный. И все остальное тоже более чем натуральное. Это правда. Что интересно, есть такой у токсикологов интересный ресурс, он называется LiverTox. Это одно из подразделений того самого PubMed, который вчера упоминался в СУЕ. Но это действительно это неплохой ресурс, в том смысле, что здесь собрано сведения о гепатотоксичности самых различных соединений, факторов и так далее, и так далее. Так вот, на травяные и биодобавки отведена отдельная глава. А под тот самый Гербалайф, который я упоминал в самом начале, совсем отдельная. То есть для у него есть собственный раздел в Ливертоксе. По большому счету, да, конечно, это огромная проблема. Причем не только в нашей стране. Повторюсь, мы как бы пошли немножечко вслед за Соединенными Штатами, они столкнулись первыми с этим в начале 90-х, легализовав эту тему полностью. И представитель FDA, который присутствовал на парламентских слушаниях, он говорил, ну что вы делаете? Да, мы выпускаем джина из бутылки, которым не сможем управлять. И как выяснилось, он как раз был очень даже прав. То есть вот это вот его высказывание, оно актуально до сих пор. Это проблема, это огромная проблема, мы действительно не знаем, что с этим делать. Во всем мире рынок биодобавок существует, что называется, до первого залета. Вот кто проштрафился, попал в список FDA, например, запретили оборот этой биодобавки, немедленно выходит следующее. Следующее, это такая гидра, с которой ничего сделать пока что не получается. То есть единственное, что остается нам делать, это рассказывать о том, как отличить одно от другого, да, и что биодобавки на самом деле это просто чисто ваш выбор. Потому что я знаю единственное показание, да, это синдром избыточных денег. Вот если вы заглянули в кошелек, у вас там много денег, и девать их некуда, да, тогда можно покупать биодобавки. Я действительно знаю несколько случаев, когда биодобавки могут быть оправданы. Это действительно так. Как я уже говорил, витамины. Витамины действительно поступают с пищей, поэтому через пищевой продукт их получать логично. Мало того, бигфарма не всегда успевает за различными потребностями. Ну, например, есть достаточно известная проблема с переработкой фолиевой кислоты. У нас очень многие витамины поступают в организм в виде премолекул, прекурсоров, скажем так. А потом уже из них внутри синтезируется то, что нам надо. Также и с витамином D, и со многими. Так вот, фолиевая кислота поступает именно в виде неактивной формы. Потом, при помощи определенных ферментов, из нее делается метилфолиевая кислота, которая, собственно, и действует. Так вот, у некоторого количества людей, там количество в процентах измеряется, даже не в десятых процентах, но все-таки их достаточно много, у них есть дефект в тех генах, которые синтезируют эти самые ферменты. И получается так, что фолиевая это поступает с пищей, но человек ее перерабатывать не умеет. И развивается относительный дефицит фолиевой кислоты. И в этом случае действительно можно применять метилфолиевую кислоту сразу. Но вот если вы ее поищете, например, то в виде лекарственного средства я ее не нашел. Ее просто нет. Ну, есть в составе некоторых витаминно-минеральных комплексов, да, это правда. Но они в основном заточены под беременных и так далее, и там много составляющих внутри. А вот так, чтобы это было отдельное, нет. Зато биодобавочники это делают. Какой еще вариант? Например, витамин К. Я недавно стал достаточно активно общаться с ветеринарами, в хорошем смысле слова, то есть именно как с коллегами, обсуждая проблемы лженауки в ветеринарии. Как оказалось, там есть и акупунктура, там есть и хиропрактика, там есть все, что в человеческой медицине. Просто там оно цветет гораздо больше буйным цветом.
Ну, почему? Ну, потому что животное не может ответить. Да, потому что если вы можете возмутиться, чтобы мне выписали, то лошадь будет стоять спокойно, что бы с ней ни делали. Главное, чтобы не больно. И да, там, например, есть проблема с витамином К. Найти нормальные, приличные лекарственные средства очень тяжело. Зато биодобавки, да, есть с витамином К, достаточно неплохие. Их активно заказывают на том самом страшном сайте,

0: не позволяет. Человек – это некое разумное творение изначально, да, то есть его кто-то разумно сотворил. Так вот, там внутри столько багов. Вот B12 – это один из очень крупных багов. Наша микрофлора умеет его производить. Но микрофлора живет ниже, не там, где происходит всасывание. То есть она его, конечно, производит, но мы его выбрасываем наружу. Мы его получаем с пищей исключительно из животных источников. Почему? Да, потому что из кишечника оно попадает во внешнюю среду, либо там в мясе, либо в молоке, еще где-то вот это все оно есть. Когда мы его получаем, в желудке оно соединяется еще с одним интересным веществом, внутренним фактором Касла. Когда выходит из желудка в 12-перстную кишку, на них нападают ферменты, разбирают на запчасти, и вот только здесь происходит активация этого самого витамина B12 и всасывание. Если вдруг есть какое-то заболевание, из-за которого либо внутренний фактор Касла не присоединяется, либо ферменты срабатывают плохо, либо всасывание нарушено, человек не получает витамина B12 в нужных количествах. И да, тогда введение его дополнительно будет терапевтической мерой. И мало того, это потребуется на всю жизнь человеку. И так далее. Повторюсь, есть ситуации, когда эти самые витамины оправданы, необходимы и так далее. Но их не очень много, клиницисты их достаточно неплохо знают. А вот если вам говорят, что ну, мы живем в мире, где плохая экология, или что-нибудь в этом роде, да, какую пургу, которую здесь пытаются развеять, то вот здесь нет, витамины в данном случае не нужны совсем.
1: Так, Алексей, вот у нас на балконе 3 огонька, даже 4 ага, огонька. Ага. Какой тебе нравится?
0: Ну, давайте средний.
1: Средний огонек. Дайте, пожалуйста, микрофон в серединку. У нас с вами разные представления.
2: Здравствуйте. Меня зовут Серафима, я из Химок. И хотелось бы задать, уже звучал немного похожий вопрос про витамины, точнее про элевит. И, соответственно, вопрос такой. У нас очень много врачей назначают элевит просто поголовно всем беременным. Стоит ли это делать, стоит ли их пить? И вообще, что это такое?
0: Ну, это витаминно-минеральный комплекс, достаточно большой. Но основное там – это фолиевая кислота. А вчера как раз Екатерина Померанцева прекрасно рассказывала о проблемах, которые возникают на фоне дефицита фолиевой кислоты во время беременности. Плюс я еще могу добавить, что если это происходит на ранних стадиях развития, возможны такие неприятнейшие вещи, как дефекты нервной трубки. Это тяжелейшее заболевание, тяжелейшая патология, к сожалению, она встречается до сих пор. Поэтому во всем мире, и это поддерживается Всемирной организацией здравоохранения, принята такая концепция, что фолиевая кислота должна поступать в организм почти постоянно, да, на протяжении всей жизни, и особенно во время беременности. Есть даже такая программа по витаминизации, например, муки и так далее, и так далее. У нас она еще не принята, но достаточно активно продвигается. То есть, чтобы фолиевая кислота присутствовала регулярно и постоянно. Почему? Ну, потому что фолаты – это в основном из зелени, из листовой зелени. Вот ее мы едим действительно мало, очень мало. Поэтому можно сказать, что мы так в глобальном масштабе у нас есть некий хронический дефицит именно этого витамина, и он действительно влечет за собой действительно доказанные и очень тяжелые патологии. Те, с которыми мы справиться не в состоянии. Мы не сможем исправить дефект нервной трубки, если он возникнет. Его гораздо проще предотвратить. Именно поэтому, неважно какой комплекс, могут отдельно витамин B9, он кажется, называется. Да, B9 он называется. Фолиевую кислоту назначить могут. Например, опять же, промокод на iHerb вам дать, чтобы вы там купили метилфолиевую кислоту. В этом ничего страшного нет. В данном конкретном случае это оправдано.
1: Так, пожалуйста, вот во втором ряду молодой человек.
0: Что-то мы все про витамины.
1: Витамины уже надоели.
3: Меня зовут Алина, и я как раз хочу уйти от темы витаминов. Ура. И спросить про спортивное питание. Среди моих знакомых сейчас очень многие переходят на него в качестве просто перекусона, даже те, кто спортом не занимается. Насколько это полезно и нужно для тех, кто спортом занимается, и для тех, кто не занимается?
0: Ну, смотрите, для тех, кто занимается, это вещь оправданная, да, и здесь нужно понимать, что его подбор должен

0: осуществлять специалист. Лучше, если это будет врач спортивной медицины, ну, иногда и тренеры некоторые бывают даже, в том числе продвинутые. Другая проблема, что мне приходилось сталкиваться именно вот с этой индустрией, и там все еще хуже даже, чем в ветеринарии, на самом деле. То есть настолько там много заблуждений различных, настолько там вот эти все какие-то альтернативные физиологии развиты, да, то есть там рассказывается о тех вещах, которых в нормальной физиологии не существует. Но, тем не менее, ладно, если, повторюсь, это спорт, высокие, причем чаще всего это высокие нагрузки, там, не знаю, спорт высоких достижений, профессиональный спорт и так далее, это может быть оправданным, и это правда. Но для обычных людей в подавляющем большинстве случаев, даже те, которые ходят в зал или еще что-нибудь, скорее всего, для них обычный рацион, просто составленный нормальным специалистом, вот типа Елена, например, это правильный специалист, нормальный, он гораздо эффективнее будет работать, чем отдельный набор каких-то биологически активных веществ. Почему? Очень часто говорят, что, смотрите, натуральные витамины полезнее химических, аптечных. И это правда, но только с той точки зрения, что вместе с этими веществами мы получаем и продукт в целом. То есть не белки отдельные, а целиком, да, и белки, и жиры, и углеводы, и, как уже неоднократно показано, чем больше сейчас исследований появляется, тем больше мы начинаем понимать, что важны все составляющие. То есть нельзя отказываться от жиров, нельзя отказываться от углеводов и так далее. Любой перекос в диете, он влечет за собой некоторые негативные последствия, особенно если это идет на фоне высокой физической нагрузки, беременности там, и так далее, и так далее. То есть некоторых экстремальных, пусть и физиологических, факторов. Вот примерно так.
1: Так, сейчас, наверное, последний вопрос. Там просто такой гипнотизирующий меня какой-то прямо светомузыка какая-то. Да. Последний вопрос, краткий и краткий ответ.
0: Хорошо.
2: Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот хотелось бы чуть больше подробностей про ноотропы. Известно, что известный такой Анатолий Вассерман во время игр «Что, где, когда» активно эти ноотропы применяет. Почему так получилось, что в одном случае это БАДы, в другом случае лекарственные средства? Спасибо.
0: Поскольку просили короткий ответ, я отошлю к Science Battle Никиты Жукова. Я забыл второго человека. На YouTube посмотрите ноотропы Science Battle Никита Жуков. Вот там подробнейшим образом все это разобрано в течение 2 часа.
1: Так, сейчас тебе предстоит выбрать лучший вопрос из 6. Значит, вопросы были про мультикомплексы витаминов, про рыбий жир, про витамины и БАДы, про айвит или левит для беременных, спортивное питание и про ноотропы.
0: Давайте для беременных отдадим, потому что книжка...
1: Книжка «Крах гигиены».
0: Да. Ну, там, конечно, вы понимаете, просто
1: главное автору название. Автору вопроса про, да, про витамины для беременных. Так, Алексей, тебе, значит, наш пингвинопитек... Мыслитель, он не пьет ноотропы, ему это не нужно.
0: Спасибо.
1: Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной. Пожалуйста, полюбуйся. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
3: Наши друзья anthropogenes.ru и скульптор Ольга Вдовина готовят интересный эксперимент. Они будут делать вазу из твердой породы камня, из диорита.
4: Она будет стараться повторить эту вазу, впервые повторить за 1000 лет процесс, который осуществлялся в Древнем Египте.
5: И многим почему-то кажется, что древние не могли создать подобное примитивными инструментами. А значит, они обладали технологиями, которые заметно превышали общепринятые представления среди историков.
6: Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Я хочу показать, на что способен человек.
7: Если каждый египтянин, и не только египтянин, скинет себе 5 копеек, например, на планету.ру, то вы увидите через годик-другой диоритовую вазу, самую настоящую, прямо как в Древнем Египте.
8: Давайте все вместе, пока мы сидим дома, и когда мы выйдем на работу, поучаствуем в этом научном эксперименте.
9: Давайте вместе поддержим замечательный проект. Для всех участников авторам предусмотрены интересные и ценные подарки.
10: Давайте поможем уникальному эксперименту. Диоритовой вазе быть!

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Дмитрий Соболев, автор канала «Упоротый палеонтолог».
1: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравия желаю.
1: Мы сейчас, наверное, сможем проголосовать. Там должны быть картинки. Включите, пожалуйста, картинки.
2: Следующий
1: для голосования.
2: Слайд.
1: Вот. И вот давайте проголосуем. Кто из них динозавр? Номер первый. Кто считает, что это динозавр? Спасибо. Номер второй. И, наконец, номер третий. Так, я прошу, не надо вот этих намеков, хихиков, ха-ха-ха. Вот, пожалуйста, те, кто смотрит нас онлайн, перейдите по ссылке, тоже проголосуйте. Вот, а я хотел спросить, вот все-таки, действительно Т-рекс, он был как такая большая курица в перьях весь?
2: Может и курица, отдаленно, прапракурица, но перья... Увы, это для взрослого Рекса фантазия. По очевидным причинам, которые, наверное, я все-таки расскажу в презентации. Угу. Надеюсь, не забуду.
1: Я все-таки напомню.
2: Да. Ну, для меня это впервые, так что могу ошибаться. И, собственно, поехали. Но не будем как бы вокруг да около. Собственно, о чем мы сегодня поговорим? Собственно, о том, какие реконструкции вообще бывают. Потому что ну, мы как бы типа привыкли. Ну, рисунки в интернете, знаете, там есть люди, которые специально лазут по Девиантарту, ищут-то всяких там новых реконструированных динозавров. Ну, любят люди потом это все в ВКонтакте выкладывать, паблики создавать и так далее. Что можно реконструировать у вымершего животного и в том числе у динозавра? Тоже важно. Об этом поговорим. Об истории реконструкции, так сказать, палеонтологический кринж, без него никак. И немножко про мифы поговорим. Был опросик про мифы. Думаю, мои подписчики, короче говоря, мне с этим помогли. Собственно, зачем заниматься реконструкцией как таковой? Ну, для начала очевидно, что это просто наглядность. То есть очевидно, что у вас есть какие-то данные, там у вас есть скелеты, там следы, отпечатки кожи. Это все по отдельности. Так что для того, чтобы все это вместе соединить, получить наглядную, так сказать, реконструкцию, ну, собственно, это отличный способ. Далее, это компиляция полученных знаний. То есть, когда вы реконструируете животное, вы не просто реконструируете внешний вид, но зачастую по каким-то дополнительным признакам можете даже, например, узнать, где у него там располагались воздушные мешки, к примеру, там всякие воздухопроводящие пути, как у него располагались мышцы, и, в принципе, мы об этом поговорим далее. То есть, каким образом это все делают. Ну, далее, очевидно, животное можно вставить в то окружение, в котором он жил, потому что зачастую не просто как находят отдельного динозаврика и его описывают. Зачастую это костеносная формация, да, там различные виды растений, животных, не только динозавры. И на самом деле это не только к динозаврам, то есть не только к мезозою относится, это в принципе и к кайнозою, к эре, в которой мы живем, и к палеозою также применимо. Вот. Ну и, соответственно, когда вы реконструируете полностью животное, по всем данным, которые у вас есть, вы можете, соответственно, увидеть противоречие. То есть то, что в принципе изначально на каком-то, например, собранном скелете в глаза не бросалось. Господи, как же жарко. И да, вот вариант специально для меня. А, собственно, почему нет? Ну, ты же человек, то есть как бы почему нет? У человека на самом деле, что и собственно нас отличает от животных, это любовь к сверхзадачам. Если кто-то смотрел Vsauce по этой теме, там об этом подробно рассказывалось. Так, соответственно, перед нами два таких страшненьких динозавра, но прикол в том, что это одно и то же животное. Так вот, я, не знаю, для удобства что ли, решил разделить, соответственно, на динозавров обывателя, то есть как мы привыкли. Что мы привыкли представлять при слове «динозавр»? Это вот товарищ слева. Это диеноних, если что. Такой знаменитый раптор, очень хорошо изученный. И, соответственно, справа у нас реальный диеноних, покрытый перьями и все такое. То есть, в принципе, динозавр-обывателя — это, вот знаете, вот те самые китайские игрушки. Те самые китайские игрушки, вертикально поставленное тело, кожа или чешуя. Там кому как повезло, знаете, это от бюджета игрушки зависит. Непонятный хвостик, как-то непонятные ноги, руки, которые вот так вот держатся сломанными, да, потому что рука должна быть так. Ну и лицо, надбровные дуги, голова, которая, по сути, выглядит так, как будто ее на шест поставили. Печально. Ну, как видите, это все отличается. Как это все узнали, поговорим далее. Вот. Кстати, за отсылку, за двойную, не знаю, мешочек ничего. Собственно, какие бывают реконструкции? Ну, самое главное, о чем мы в самом начале сказали, это палеоарт. Палеоарт, на самом деле, в данном случае, он более широкое понятие, но это за бугром. У нас палеоартом называют обычно 2D, ну, либо 3D-реконструкцию в художественном плане. Ну, вот вы видите, у нас, соответственно, слева аллозавр из игры The Isle, The Isle, Isla, не знаю, по-любому кто-то играл. Ну, страшное животное, их все там ненавидят, а еще у него нога лагает, когда он приседает. Вот. А справа у нас головушка карнотавра. Как видите, разные стилистики, там 3D-визуализация, художественная, опять же. Справа у нас, ну, на компьютере с эмуляцией кисти. Такой палеоарт. Далее, скульптуры. Ну, слева вы видите, соответственно, аниматроника тираннозавра из парка юрского периода. Крутая модель, если честно. Там, по-моему, даже их две было отдельных. Вот, незаметно переключались между компьютером и аниматроником. И, кстати, прикол в том, что компьютерного тираннозавра в фильме всего 17 секунд, а самого тираннозавра полторы минуты. Вот, большую часть времени вы смотрели на него. И, соответственно, вот... Можете увидеть скульптуру, это вот мой, соответственно, знакомый и подписчик, и он владелец палеореконструкторской студии Владислав Попов. Вот. На фоне своего пситокозавра, причем реалистично реконструированного. Настолько реалистично, что вы можете посмотреть даже на клоаку этого пситокозавра, и по этой клоаке недавно выходила научная работа. Так что реконструируют даже это. Вот. Ну, далее это 3D-визуализация. И они связаны не с тем, как вот я говорил в начале, с палеоартом, который реконструируют, там, типа, ну, 3D-шечку нарисовали и все. Здесь визуализируются всякие внутренности костей. К примеру, вот у нас скрины из лаборатории Витмера, это палеонтологическая типа лаборатория, такая полувиртуальная, воздухоносных путей в черепе тираннозавра. Красиво. Вот. А заодно позволяет оценить массу головы тираннозавра. На самом деле вариантов может быть много. Опять же, с теми же воздухоносными путями можно понять, как там располагались воздушные мешки. Можно, не знаю, там томографию провести образца какого-нибудь и, например, с помощью 3D-визуализации восстановить скелет, не вытаскивая его из камня. О. Экологические реконструкции. Ну, слева это, скажем так, все-таки больше, конечно, палеоарт. Я не знал просто, как подобрать экологический портрет формации. Люди просто берут, восстанавливают взаимоотношения между животными. Там, знаете, вот там аллозавр, например, там объедал труп цератозавра, цератозавры объедали трупы аллозавра. Здесь мы на позвонке кархародонтозавра нашли следы зубов спинозавра. То есть экологические взаимодействия. Первый вариант. И второй, соответственно, график, кстати говоря, прикольный, тоже мешочек ничего, будет тому, кто скажет, что за пик на этом графике посередине, а график говорит про распределение кислорода в атмосфере. Ну, получается, фанерозоя от 600 миллионов лет назад до нашего времени, через палеозой до нашего кайнозоя. Ну, думаю, наверное, догадаетесь, к какому периоду относится пик на этом графике. Когда вы могли сжечь свою квартиру, просто чиркнув спичкой неправильно. Реконструировать можно не только что-то макроскопическое, но и, например, реконструкции под микроскопом, в пробирке и так далее. Этого тоже очень много. Соответственно, можно реконструировать физиологию, гистологию тканей и так далее. Вот здесь, например, срез костей. Я уже даже и не помню, если честно, чей срез. Вот. Но это и не важно, потому что по срезу костей можно определить возраст динозавра, болел ли он, к примеру, или нет, в каком климате он жил, сезонный он был, не сезонный, впадал ли он в спячку, к примеру. Можно определить темпы его роста и таким образом косвенно, очень сильно косвенно определить его уровень метаболизма. Плохой способ, но тем не менее какой есть, на если мы свечку над живым динозавром подержать уже не можем. Вот. И, соответственно, по костям, это, не знаю, по толщине, например, этих мест в отверстии в кости, где проходили, соответственно, артерии, можем там, например, очень косвенно определить кровяное давление. Тоже важно для определения общего уровня метаболизма. Вот. Далее. Естественно, следы. Динозавры, скажем так, ну, не только кости от себя оставили, и не только взаимодействие между собой и всякими остальными крокодиломорфами. Следы, собственно, как таковые, вот у нас посередине прямо реально следовые дорожки. По следовым дорожкам мы на самом деле можем понять, каким образом животные взаимодействовали. Увидели, например, следовую дорожку гадрозаврика, рядом с ним следы анкилозавра. Все, анкилозавр ходил вместе с гадрозаврами. Наверное, а может и нет, но хотя бы мы об этом можем задуматься. Вот. Или, например, несколько следов, проходящих рядом следов аллозавров. То есть, ну, возможно, животные собирались в какие-то группы по интересам. Понятное дело, что стайности от них ждать не стоит, но выводы можно сделать. Соответственно, можем изучать гнезда. Вот, например, авираптор, чувак, которого обвинили в том, что он крадет яйца, а на самом деле он на собственном гнезде умер. Печальненькая ситуация, на его месте уже подали бы в суд за такое оскорбление. Вот. И на самом деле можно заниматься еще всяким весельем, типа, например, изотопного анализа. Это очень такая веселая штука, одно время считалась довольно-таки нереалистичной, например, там, по восстановлению теплокровности по изотопам кислорода 18 и углерода 13. Вот. Соответственно, здесь на графике, без объяснений особых, что к чему, вот этого самого авираптора изучали скорлупу, и через скорлупу установили, насколько же теплое животное на этих яйцах сидело. Оказалось, что не очень теплое, но и не очень-то и холоднокровное. Вот, откуда пошло? Соответственно, стадии палеоарта. Протонаучный, классический, времена Ренессанса и современный палеоарт, и вот те самые пернатые рексы, это когда, знаете, реконструкторы перестарались. Собственно, на примере очень известного динозавра разберем, что такое за стадии. Игуанодон. Да, я знаю, он не похож ни черта на игуанодона, но что поделать. Это времена, когда Гидеон Мантел, по-моему, 24-й год, 1824-й, описал, значит, его потом по одному зубу, потом еще нашли палец, точнее, шип пальца, который почему-то оказался на носу. Но это времена, когда, по-моему, там только 3-4 динозавра видов было известно. Очевидно, что ни про какую сравнительную анатомию или там более-менее такой статистический материал говорить было нельзя. Так что, ну, как реконструировали, так и реконструировали. Они, в принципе, собрали модельку игуанодона, как они думали, размер в размер, и в ней фуршетик устроили. Лайк и репост, но как-то, не знаю, ну, по-викториански, конечно, но без дизельпанка. Вот, классический. Справа даже можете видеть знаменитого буриана, которого не стыдно повесить к себе, не знаю, ну не в туалете, конечно, но как минимум в прихожей. Это времена, когда более-менее уже нашли скелетики. Например, к тому времени, по-моему, было известно 24 скелета игуанодонов. Но еще были проблемы, например, с той самой сравнительной анатомией. К примеру, не знали, каким образом там суставы имеют ограничения при движении. Да, вот здесь вы можете видеть, к примеру, то, что обе реконструкции предполагают опору динозавра на хвост, что для динозавра печально. Почему печально, возможно, скажу далее. Ручки неестественно загнутые назад, ножки неестественно загнутые назад. Опять же, вот та самая голова, которая поставлена на кол, тоже больно. Про кол мы вроде как закончили. Короче, красиво, классично, нереалистично. Далее, эпоха Ренессанса. Если что, это, по-моему, 1960-е года, вот, 20 века, очевидно, когда начали появляться более, скажем так, новые методы исследования динозавров, вообще, в принципе, в палеонтологии, неважно, не только динозавров. Собственно, с чем это было связано? Для игуанодона наконец-то его поставили на две ноги, но правильно. То есть его тушка стала наконец-то, ну, скажем так, параллельно земле. Вот, но передние ноги до сих пор земли не касаются. Вот. В принципе, голова уже не болит. Наконец-то нашли правильные связки между позвонками, узнали, что хвост плохо гнется и является балансиром, и никуда он не опирается. В общем, этому игуанодону уже не так больно. Так, и современность. У нас это, соответственно, скрин, опять же, из игры. Игра Pass of Titans. Жду уже 2 года. Вот. Четвероногий, с копытцами на ногах. Шипик на передних лапках тоже находится, наконец-то, на лапках. В принципе, на этих самых 4 ногах и бегает. Ну, согласитесь, это гораздо более реалистичная вещь, чем то, что мы смотрели в начале. Итак, на самом деле игуанодон не единственный, кому так не повезло. Вот мегалозавр, соответственно, слева у нас тот самый протонаучный арт, потом у нас арт середины 20 века, и внизу, опять же, скрин из игры, это у нас Beast of Bermuda. Люблю я игры про динозавров. Только не надейтесь, что он там в игре такой красивенький. Анимации там ужасные. Что ж, стоит ли в таком случае вообще запариваться-то с реконструкциями? Ну, смотрите, вот ситуация в чем. Вы в детстве играли с одними динозаврами, да? Стукались там, соответственно, модельками этими. Ваши дети сейчас, ну, совсем с другими динозаврами дело имеют. И, типа, а верить-то вообще стоит? Нужно ли верить? Ну, для начала проблема в том, что надо понимать, что вот, как я говорил, например, в случае протонаучного арта или классического, такие реконструкции — это просто следствие того, что очень мало материала. Вот. Соответственно, если не накапливать материал и не пытаться заниматься, то либо это сделает за тебя кто-то другой, либо, как я уже сказал, ну, человек любит сверхзадачи, и, пожалуйста, постарайтесь сделать все красиво. То есть вот, не стоит ли пытаться, это очень плохой подход. Наука так не любит, иначе она будет стоять на месте. Ну и опять же, не стоит забывать, что у вас, соответственно, то, что вы видите в интернете, те вещи, которые вы там, не знаю, покупаете в магазинах, это все что-то такое рандомное и странное, и к ученым отношения не имеющее, как вот тот самый диеноник с левой части слайда. Так, миф номер один, собственно, пойдем по мифам. Говорят, что динозавры — это у нас такие существа, которых мы, собственно, видим в реконструкции, это просто взяли скелет, обтянули, и все нормально. На самом деле, для начала эпохи, скажем так, не эволюции, а эволюции палеонтологии, это была типичная тема, потому что, ну, зачастую скелетов-то целых не было. Но на самом деле проблема в том, что, в принципе, более-менее точное расположение мышц, не только у динозавров, но и у большинства животных, которые, собственно, изучаются в процессе изучения палеонтологии, скажем так, для них известно более-менее точное положение мышц. Как это все узнается? Во-первых, у нас, в принципе, есть их близкие или дальние родственники. У нас есть лепидозавры, это у нас, соответственно, товарищи, которых зовут ящерицы, вараны всякие. Крокодилы есть, чуточку поближе. Ну и, очевидно, у нас есть птицы, тоже группа динозавров, которая живет до сих пор. Ну, соответственно, более-менее точное расположение мышц – это все-таки вещь консервативная, мы знаем. Это раз. Чтобы уж быть более-менее точными, на костях есть следы крепления этих мышц. То есть мы, например, можем… Вот такая вот знаменитая мышца есть, не знаю, вы ее, наверное, не слышали. Зовется она хвостобедренная мышца. Крепится она к бугру на задней части бедренной кости и двумя своими ветвями уходит на хвост. Поэтому хвостобедренная, кауду феморалис. С помощью нее динозавры отводят хвост назад. Находим этот самый четвертый трохантер, соответственно, бугорок на задней части бедренной кости. Смотрим, какого он размера, смотрим на отростки на хвостовых позвонках, узнаем толщину мышцы, можем даже примерно прикинуть, насколько быстро бегал динозавр. Так что не все так просто. Далее. Часто говорят, что это просто большие ящерицы. Если видели классический затерянный мир, там, где диплодок такой, очень непонятный, если честно, дерется с тираннозавром, и они друг друга еще и кусают. Диплодок там ходит вот с раздвинутыми по бокам ногами, как будто бы, ну не знаю даже, как ящерица. Ну вот можете увидеть, например, на верхнем арте. Да, проблема в том, что очень долгое время их считали просто огромными ящерицами, наверное, до середины 20 века. То есть и получалось так, что ноги по бокам, хвост потащится по земле, да, а и еще же они настолько тяжелые, а раз у них ноги по бокам, они долго не могут ходить. Увы, жить должны в воде. Но, как показала практика, ноги у них находятся под телом, как у всех архозавров, в том числе и крокодилов. Вот. И, соответственно, никакой воды им не нужно. Ой. Так, и, собственно, как мы это можем проверить? Да запросто, у нас есть следовые дорожки всяких диплодоков, где у нас есть следы ног, но нет следов хвоста. И на самом деле от всех динозавров не найдено при движении по земле следов от хвоста. Вот. И, соответственно, вот из той самой ящеричности выходит тема с общей медлительностью, потому что, ну, такое животное, 25 тонн, с расставленными ногами, тяжелое, естественно, не может быть активным. Далее, миф 3 – это то, что, ну, как бы покрыты динозавры только чешуей, они же ящерицы. На самом деле нет. У динозавров, кроме обычной чешуи, известно также кожа, известна. Кожа известна как кератинизированная кожа. Например, вроде как у тираннозавра ее нашли. И, соответственно, четыре типа перьев. Вот тут у нас есть кулиндодромей, чувачок из Сибири, у нас, отсюда. Не помню точной локализации. Вполне себе имеет перья первого типа. И да, у нас есть целая группа динозавров, которая полностью вся покрыта перьями. Называется она цулурозавры. Вот, соответственно, на первом слайде, слева вверху у нас ютиранус. Это такой северный родственник тираннозавра из группы процератозавров. У них найдено два скелета, они полностью покрыты перьями. И главное, это животное длиной было 11 метров. 11-метровая курица. Снизу слева убераджара. Это маленький комсонгнат. Если смотрели парк юрского периода, по-моему, два. Там маленькие такие зеленые были компи. Но на самом деле выглядели они как-то так. Внизу посередине у нас археоптерикс. Справа у нас терезинозавр. И на самом деле среди целурозавров вы еще знаете птиц. Тоже есть перья, очевидно, да, вы лысых птиц нигде не видали. Вот. И также всякие орнитомами, альварезавры и так далее тоже имели перья. Далее, миф 4. А цвет это мы не знаем. Оказывается, знаем. Цвет, в принципе, можно предположить. Цвет, соответственно, кожи и цвет, соответственно, перьев. Цвет у кожи и перьев обеспечивается с помощью меланосом. Это органеллы, которые, собственно, этот самый цвет обеспечивают с помощью пигментов. Эти меланосомы, в принципе, сохраняются в перьях и в коже. Да? И, соответственно, благодаря тому, как они расположены в эпителиальных тканях или в перьях, и сообразно их форме, мы можем реконструировать их цвет прижизненно. И потом еще проверить это, скажем так, на логику. То есть, такое животное вообще могло иметь такой цвет или нет. Слева у нас, соответственно, археоптерикс, черно-белое животное. Правда, реконструкция там не особо точная, потому что реконструировали только по одному перу. Странно на самом деле. Справа у нас синозавроптерикс. Вот он уже более-менее точно покрашен. Такой рыжий-красный, рыжий-красно-коричневый цвет, полосатый хвост, светлое брюшко, темная спина. Абсолютнейшая нормальная покраска для животного, которое живет в подлеске. Знаете, тигры, ягуары, они тоже полосатые и пятнистые, потому что им позволяет так прятаться в прогалинах. И, собственно, цвет кожи тоже, потому что у нас есть, например, тот же пситокозавр, например, коричневый, как житель приземных территорий, в лесу, в темноте, в цвет земли. Отличная маскировочка. Миф 5. Динозавры — это гиганты. Это понятно, мы там вспоминаем всегда про динозавров как гигантов, к примеру, там говоришь динозавр, вспоминают тираннозавр, диплодок. Гиганты, да, но проблема в том, что в палеонтологии зачастую маленькие кости, они просто не сохраняются. То есть это нужна какая-то определенная удача, либо... Да нет, там только удача нужна. Например, умереть где-нибудь в болоте, где тебя законсервируют, как, например, того же самого археоптерикса или микрораптора и так далее. Где-нибудь в пустыне твои кости растащат, в лесу твои кости растащат, и они полностью растворятся. Далее, миф 6. Реконструкции по одной кости. Это было абсолютно недавно, в прошлом году, динозавр Танос. Да, так уж получилось. Нашли от него кость. Это абелизавр. Соответственно, люди с Девиантарта узнали, что нашли кость, а динозавра назвали Танос. Соответственно, начали рисовать. Как они это сделали, эти реконструкции? Просто взяли usual, такого обычнейшего, самого обычнейшего абелизавра, то есть там скрестили ругопса, маюнгозавра, карнотавра, и получили какую-то химеру. Очевидно, что она выглядела не так, потому что, у нас есть материал, один позвонок. Не верьте художникам с Девиантарта. Миф 7 про рапторов, что они там стайные, умные, крикливые. Про крик говорить не буду, это точно неизвестно. А то, что они стайные, помните вот эту вот картину, что диеноники, которые там дерутся с тинантозавром и потом там умирают от того, что их там завалило землей. Так вот, то, что несколько хищников нашли рядом с добычей, это не значит, что это, во-первых, добыча их, и что они вместе ее убили, во-вторых, то, что они стайные. Это можно объяснить буквально через то, что есть такая штука, как асфальтные ловушки, болотные ловушки. Умирает, например, стегозавр. Начинает, соответственно, гнить. Печально. Но запах-то его чует, и, соответственно, приходят хищники, подходят рядом, и случается такая проблемная ситуация. Он стоит, ест, тоже застревает. Очевидно, тоже умрет через некоторое время, потому что не смог выбраться. Начинает вонять еще сильнее, еще больше приходит народа. Но в геологическом плане они пришли к нему практически одновременно. То есть они, по сути, просто чуваки голодные, приходят рядом с трупом, застревают, потому что не особо умные, умирают рядом. А мы их находим всех толпой и думаем, о, аллозавры-то оказывается стайные. Не так это работает. И с диенониками, скорее всего, так же. Почему я так говорю? Ну, потому что есть работа, где изучали изотопный состав зубов молодых диенонихов и взрослых диенонихов. В чем, собственно, трабл? По изотопному составу зубов можно понять, чем питались животные. Ну, может быть, даже и ничем, а различалась ли у них диета. Изотопный состав немножко отличается, что указывает на то, что молодь диенонихов ела отдельно от взрослых. Более того, ну, как бы очевидно, что если стайные животные, то взрослые будут помогать молоди, соответственно, есть. И, соответственно, изотопный состав будет одинаковый. А он разный, значит, питались они на разных субстратах, скажем так. А вот, более того, очень много известно у рапторов и их родственников, скажем так, внутривидовых драк. Причем драк насмерть, когда они ломали друг другу черепа, прокусывали их. И взрослые прокусывали молодых со смещением черепной коробки. С последующей довольно плохой смертью, если честно. Ну, велоцирапторов это тоже известно, вообще просто поехавшие животные. Ну, знаете, такое поведение для социальных животных не характерно, сразу говорю. А вот. Да, и главное, а хватило бы мозгов. То есть, как бы, да, мы там, если говорим про троодонов, окей, более-менее мозги есть. На уровне гусей. Не более. Вот. А диеноних — это животное с мозгами, наверное, как у варана. Видели вы стайных варанов? Я нет. Собственно, последнее. Как мы еще, какие еще штучки такие прикольные можем взять, чтобы узнать о динозавре больше? Ну, кроме, собственно, больших костей. Мы можем исследовать слепок черепной коробки. Что нам это даст? Это даст нам расположение черепных нервов. Мы узнаем форму мозга после того, как примерно отделим всякие черепные там синусы кровеносные. Ну, соответственно, форма мозга нам подскажет о том, как животное жило. Ну, например, большая обонятельная доля. Ну, а говорит, очевидно, о том, что запахи это животное умело различать хорошо. Ну, или, например, мозжечок большой говорит, что он там танцевать умел, скажем так, если упрощенно. Далее. Реконструкция внутреннего уха. Сложная тема. Во-первых, это позволит нам определить, в каких пределах частот животное могло слышать. Вот. И плюс еще насчет его способности к удержанию равновесия. Тоже полезно, особенно для хищников. Узнать, скажем так, не спотыкался ли он об собственные ноги. По положению наружного уха мы можем узнать, как охотилось животное. Например, у некоторых троодонтит есть перекошенные ушные раковины, что характерно для животных, которые в сумерках, без использования особого глаз, охотятся на мелкую добычу в высокой растительности. Троодоны оказались вот такими животными. Переломы и стрессовый износ костей. Ну, очевидно, по переломам и по всяким остальным болезням костей мы можем узнать, насколько печально животному жилось, куда его били. Стрессовый износ костей. Ну, например, та же самая чешуйчатая кость трицератопса нам рассказала о том, как трицератопсы могут между собой сражаться. То есть не бодаться, а сцепляться рогами и пытаться друг друга выкрутить. Да, бодающийся трицератопс – это тоже миф. Увы, он сломал бы себе и лицо, и шею, и все остальное. Перекрытие полей зрения глаз. Ну, например, череп тираннозавра посмотрим, как у него перекрываются поля зрения. Оказывается, животное было бинокулярным. Ну, соответственно, это говорит о том, что он умел определять расстояние до добычи и наносить более-менее точные укусы. Скоротекальные кольца. Это маленькие такие косточки в глазу. Просто круглая косточка. Вот, соответственно, ее внешний диаметр говорит о том, какого размера был глаз. Внутренний диаметр говорит, насколько зрачок мог расшириться. Большой внутренний диаметр скоротекального кольца говорит о том, что животное было ночным. Скорее всего. Вот. Ну и, опять же, гнезда, про которые я говорил, да, то есть мы можем изучить, там, не знаю, скорлупу яиц и узнать примерную температуру родителя, который насиживал эти яйца. Следы охоты, например, знаменитая следовая дорожка акарконтозавра, который охотится за завроподом и потом залезает на него ногами, руками и горцует на левой ноге вокруг него. И на самом деле куча всего остального. И я перегрелся.
1: Рано ты перегрелся.
2: Мне всегда жарко.
1: Давайте-ка посмотрим на результаты голосования. Ой. Леночка, конечно, немножко поехала, но я так понимаю, что победил...
2: Ну, я же упоротый палеонтолог, все должно
1: все-таки
2: поехать.
1: Все-таки победил самый такой, как бы это сказать...
2: Динозавровый.
1: Самый динозавровый динозавр победил. Ну, что
2: да,
1: ж.
2: Если что, первый это кисалькуатль, это птерозавр, поздний, по-моему, из конца мелового периода. Посередине у нас ютарраптор. Это самый большой раптор из всех, которых известен. Надеюсь, может быть, уже что-нибудь новое нашли. И последний — это диметродон. Это наш родственник сфенокодонтия, синапсида. Из начала пермского периода. Ну, то, что он ест рыбу, на самом деле не особо точно, наверное. Но типа как-то картинка была красивая, я поставил.
1: Он ест другого нашего родственника?
2: Да когда? Там других-то и не было.
1: А сейчас... На сцене пробудилось первобытное зло.
3: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Дмитрий Пащенко, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии СУНЦ МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте «Инженерная биология». 10 минут, прошу.
4: Итак, вот вы говорили о том, зачем нужна реконструкция, да, вот о том, что ну, для науки это ценно то, что это некая наша сумма знаний, и реконструировав, можно увидеть противоречия, да, вот в этом. И, безусловно, вы правы здесь, я как бы спорить не смею. Однако же, когда мы открываем там современные статьи, даже там где-нибудь в Nature, да, по первоописанию каких-то новых видов древних ящеров, то увидим, там действительно нашли, в общем-то, далеко не полный скелет, но при этом видим хорошую художественную реконструкцию вот этого нового, там, например, динозавра, действительно писанного в окружении.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Ирина Вощанова, научный сотрудник Московского зоопарка, человек, который занимается совершенно уникальными вещами, а именно она разрабатывает всевозможные методики, которые облегчают жизнь животных в зоопарке, с одной стороны, а с другой стороны, тренируют их к разным медицинским процедурам. Ира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И мой первый вопрос будет следующим. Вообще обычно малообразованные зоозащитники, ну, есть разные зоозащитники, есть малообразованные. Так вот, малообразованные зоозащитники очень громко всегда кричат, что мало того, что вы держите животных в зоопарке, так вы их еще и дрессируете.
3: Угу.
2: Объясните, пожалуйста, в чем разница между тем, чем вы занимаетесь, и образом усатого циркового дяденьки в лосинах с бичом в руке, который дрессирует животных, хотя я таких давно не видел, между прочим.
3: Ну, раз речь зашла о зоопарковой дрессировке, то я расскажу о ней подробнее. Животных мы, конечно, не мучим, уж точно мы их не мучим процессом обучения. Это сугубо добровольный процесс. Обычно с большинством животных вообще работают в так называемом защищенном контакте. То есть человек находится по одну сторону решетки, а животное находится по другую сторону решетки. И это не мы приходим к животному, а животное приходит к нам. Или не приходит, если не хочет этого делать. И если животное не хочет этого делать, то никакого так называемого наказания для него тоже не последует. И это наша человеческая задача так построить процедуру, чтобы животное хотело с нами взаимодействовать, идти с нами на контакт, а не проблема животного, что если оно не придет на занятие, то чего-то важного лишится. Действительно, оно лишится. Лишится интересного события, взаимодействия с людьми, приятного, вкусного взаимодействия, но не более того.
2: То есть никакого принуждения нет, да, вот животному просто, ну, самому хочется, так сказать, пообщаться, а вот возражают некоторые люди, а вы их тогда голодом морите, они приходят, потому что они несчастные и хотят есть.
3: Наша тренировка имеет некоторые ограничения, вот есть правила, которые мы не имеем права нарушать. Мы не имеем права лишить животное выбора, участвовать или не участвовать. Мы не имеем права лишить животного пищи, которая положена по рациону, по крайней мере, той пищи, которая необходима для животного. Дело в том, что рационы современные включают и так называемые лакомства. Они вкусные, животные их очень любят, но они могут быть не слишком полезны. Эти продукты мы можем использовать, например, только на тренировке. Или мы можем так построить занятие, чтобы животное в любом случае все, что им положено, получило. Но животное думает, что оно управляет нами, а на самом деле мы управляем. И это исключительно наша задача – так построить взаимодействие, чтобы животное получило все необходимое и при этом выполнило то, что мы хотели от него.
2: Вы интересную вещь сейчас сказали. Вообще, на самом деле, животное думает, что оно управляет человеком. Это как вообще понимать?
3: Думает, конечно, в кавычках, потому что в голову мы залезть не можем, и что там оно думает, мы не знаем. Но во время обучения дать животному возможность управлять нами в нужную нам сторону, в нужном направлении двигаясь, в том числе и такая задача перед тренером стоит.
2: То есть животное, когда оно подходит, да, с целью получить пищу, оно управляет действительно поведением тренера, да, с ее точки зрения, если вот встать на сторону животного, да, я подхожу там, ну, что мне там стоит вильнуть хвостом, условно говоря, а за это я получаю кусочек. За

0: зачастую животное даже не осознает, видимо, при определенных методиках, что оно делает, или осознает. Вот вы как вы добиваетесь от животного для того, чтобы, ну, скажем, жираф дал вам копыта почистить? Он должен это осознанно сделать, или он вообще не понимает, что он делает, он как-то вот так вот само выходит, и потом привыкает становиться вот копытом. В процессе поглощения вкусных веточек каких-то или морковки, не знаю, что вы там даете.
1: Ну вот по моему опыту, если это какие-то относительно сложные формы поведения, ну, кроме того, что там наклониться, коснуться, то, как правило, сначала животные начинают их выполнять неосознанно. Мы таким образом организуем дизайн, чтобы наше животное с большей вероятностью, случайно хотя бы, или подталкиваемое, наводимое нами, совершило нужное действие. И первые повторения, они бывают такие бессознательные. Это, кстати, обычная такая ловушка для тренера, потому что человек всегда считает, что если действие выполнено, то выполнено оно осознанно. И дальше пытается от животного требовать повтора этих действий, и вдруг повтор не получается, потому что на самом деле это действие было выполнено автоматически бессознательно, и только позже животное начинает понимать, а за что же на самом деле оно получило лакомство, за какое из совершенных действий, и уже тогда выполняет эти действия целенаправленно. А первые этапы – это задача поймать, когда животное совершит это действие почти что случайно.
0: Эх, вашими бы устами да мёд пить, и вообще обязать собаководов всевозможных в обязательном порядке слушать то, что вы говорите. Потому что эти методики разработаны именно на животных, на сложных. Вот, и когда люди мучаются с какой-нибудь собачкой, чтобы выработать у нее определенный навык, мне становится смешно. После общения с тапирами, жирафами и тем более слонами, которые умеют давать не только передние ноги для того, чтобы им почистили стопу, но и задние. Давайте научим вашего пуделя давать заднюю лапу. Потом мы посмеемся, а потом попробуйте на слоне. Но это я к слову. Ира, то есть получается, что ведь обычно в науке, я нашим уважаемым радиослушателям поясню, да, есть два таких направления. Вот когнитивное обучение, то есть когда животное что-то там прикидывает, какие-то, так сказать, вот варианты, и потом решает задачку, то есть она как бы осознает. И так называемое оперантное, когда она это делает, в общем, в потоке в каком-то, а тренер как удочкой вылавливает необходимый ему элемент. А у вас получается, что одно переходит в другое. Я правильно понял?
1: Правильно. Если говорить про классификацию способов научения, то это такая запутанная область, потому что стройной единой классификации не существует.
0: Не, я чисто про методику.
1: А методика тут тоже, в общем-то, не так много этих приемов. Ну, вернее, мелких-то приемов очень много, а так вот правил немного совсем. Можно добиваться от животного, подлавливать, да, вот как вы сказали, вылавливать из его потока какие-то нужные элементы. Можно помочь ему какой-то элемент предъявить. Ну, например, когда мы обучали росомаху заходить в ящик, и нам нужно было, чтобы росомаха позволила себя в этом маленьком ящике закрыть. Ну, никакому животному не нравится сидеть в тесном ящике. И пока ящик был открытый, росомаха заходила в него и с обратной стороны через решеточку получала корм. А дальше-то нужно перейти к дверце. Угу. И вот как перейти? Как только мы поставим эту дверцу, росомаха скажет: «Вы чего, ребята, мы так не договаривались, страшно». Нам нужно было придумать первый ход. И мы воспользовались, во-первых, любопытством этого животного, а во-вторых, стремлением любой предмет схватить зубами и потащить, и таким образом его как-то обследовать. И мы сделали простую пластиковую заслонку, которую привязали к черенку от лопаты. И положили эту импровизированную лопату сверху на тот ящик, в который наша росомаха уже умела заходить. Что нормальная росомаха сделает, увидев эту пластиковую лопату? Ну, конечно, схватит ее зубами и потащит на себя. Мы держимся за другой конец лопаты, за черенок, позволяем потянуть лопату на себя. Лопата падает, перекрывает вход в ящик. Ну, не мы же ее закрыли, да? Сам потянул, сам себе перекрыл вход.
0: То есть она сама себя закрыла?
1: Ну, сначала не закрыла, она сама себе перекрыла вход в этот ящик, в котором она знает, что она получает корм.
0: Угу.
1: Дальше у нее задача попасть в этот ящик. Ну, потому как сама перекрыла вход, но отодвинула чуть-чуть лапой эту лопату и зашла в ящик. И вот считайте, что мы уже первый шаг на пути перекрывания совершили. Ну, а дальше вопрос техники.
0: Супер, как говорят собаководы, громко. А, Ир, а это кто все придумывает?
1: Ну, вообще говоря, это придумывают тренеры. Да? Чем опытнее тренер, тем больше у него набор каких-то приемов. Чем лучше человек знает свое животное, его биологию, какие-то элементы поведения, которые могут в разных ситуациях проявиться, чем более творчески настроен тренер, тем большим арсеналом средств он располагает.
0: Понятно. Ну, вообще, вот этот вариант с росомахой, конечно, ну, совершенно поразительный с точки зрения дрессировки. Да, это вот тот самый дизайн, приспособы, которые вы придумываете для того, чтобы организовать необходимое поведение животного, да? Но ведь вот что-то падает на животное сверху, оно же может запаниковать.
1: Тут вопрос еще в том, как реагирует тренер. Вот потянул щенок швабру, она упала, он присел, вздрогнул, отпрыгнул. А дальше что он сделает? И что сделает тренер? Вот с моей точки зрения, если тренер не бросился размахивать руками, кричать и пытаться как-то решить проблему, то, скорее всего, этот щенок подумает-подумает и к этой швабре подойдет. Правильно?
0: Ну да.
1: Это же важно выяснить, что это за страшная штука такая упала.
0: Ну да.
1: Если он подойдет и эту швабру тронет или зубами, или лапой, то опытный тренер бросит кусочек, и тогда эта страшная швабра станет предметом не страшным, а очень даже полезным.
0: Получается, что вот очень важно в вашей работе, я еще раз подчеркну, использовать естественное поведение животных. То есть тренер не просто должен знать животное, да, он должен понимать его поведение и считывать сигналы. Ведь очень важно как-то умело дозировать, да, вот работу с животным. Учитывать его эмоциональное состояние. У тренеров есть такой термин, как перегрев, да, когда, грубо говоря, мозг закипает у животного от задачи. Вот он не может понять, что все-таки хочет от него тренер, даже не понять, а вот он что-то делает, а ничего не происходит. С его точки зрения, у тренера ничего не получается. И что в этом случае нужно делать?
1: Для нас это очень важно. Вообще, если возвращаться к собаководам, да, которые не могут добиться того, чего добиваемся мы, я иногда думаю, что поместить свое животное за решетку и попытаться доносить свою мысль, будучи разделенным вот этим вот барьером, это очень полезный прием, потому что все свои мысли ты должен доносить только с собственным поведением. У нас другого варианта нет. Подкрепление, собственное поведение. И если возвращаться к перегреву, к дозировке, это действительно основа нашей работы, потому что тренировка в зоопарке имеет первую цель, основную, это повысить качество жизни животного. То есть никакие ветеринарные процедуры не стоят того, чтобы животному в этой жизни стало хуже. Вот наша задача в первую очередь – качество жизни, в том числе эмоциональное состояние животных, улучшить. Поэтому, если мы чего-то хотим добиться, мы должны ровно ту дозу животному дать, которую это животное в данный момент может переварить. Некоторое время назад мы работали с кондорами. У нас была задача обучить кондоров для того, чтобы сформировать из них пару. И когда мы начали взаимодействовать в ходе тренинга с самцом кондора, оказалось, что он может от нас принять только 3 кусочка мяса. Даже, ну, не принять, а заработать. Там была простенькая задача. Наш кондор должен был коснуться клювом мишени. И его хватало ровно на 3 маленькие кусочка мяса. После этого наступал перегрев.
0: А как вы это видели? Он хлопал крыльями, клокотал или что он делал?
1: А он разворачивался и уходил от нас.
0: Ну, он джентльмен, он вам все показал просто, ясно и понятно.
1: Да, да, но у нас, к счастью, другого варианта бы, скорее всего, и не было, потому что правило нашей тренировки – оставь животному выбор. Никто к животному навязываться не пойдет. Вот мы заходим в вольер, с кондором работали в прямом контакте, а не в защищенном. Но у нас была зона, где мы тренируем, и зона, куда мы не ходим. Поэтому не хочешь с нами взаимодействовать? Отойди, мы за тобой не пойдем. Хочешь взаимодействовать? Приходи, продолжим. И наша задача была идти на поводу у птицы.
0: Ну и как же за 3 подкрепления добиться необходимого? Если 3 кусочка только.
1: Приходилось делать много подходов. Вот 3 кусочка, мы ушли. Потом, спустя какое-то время, мы пришли еще разок. Еще 3 кусочка. То есть можно действовать очень короткими занятиями, но несколько занятий. Мы старались каждый день повторять и вот такими короткими сессиями.
0: Ну, а вот в методике оперантного научения, да, она предполагает использование, в том числе предполагает использование условных подкреплений. Да, ну, скажем, вот эти свистки, которые непонятно многим зрителям в дельфинариях, вот это условное подкрепление, да, ну, щелчки кликером собаководы знают, вот зачем нужно условное подкрепление. Вы используете всегда ли условное подкрепление и какие?
1: Не всегда. На самом деле не так часто это нужно. Не зря это условное подкрепление по-английски называется bridge, то есть мост.
0: Мостик, да.
1: То есть если между действием животного и выдачей ему лакомства есть промежуток, его соединяет вот этот вот сигнал-мост. Таких ситуаций на самом деле, нет, они встречаются регулярно, но далеко не всегда. И, например, свое первое животное, это была самка гепарда, мне нужно было обучить ее делать уколы инсулина ежедневно, добровольно, и позволять брать у себя кровь из хвоста, также добровольно. И вся эта работа была выполнена без введения сигнала об условном, ну, вот этого условного подкрепления. Оказалось, что это не нужно. Такое довольно сложное поведение успешно можно выработать без вот этого вот бридж-сигнала.
0: Просто, наверное, была возможность сразу дать еду, да, животному, вот прям в моменте подкрепить его поведением прям вот точно.
1: Да. Потому что вся эта последовательность поведения формируется с регулярным выдачей еды за каждое выполненное действие.
0: Потоковым таким. То, что, наверное, не очень точно называется термином сенсибилизация.
1: Не совсем. Это другое. Во-первых, десенсибилизация, если уж мы будем корректно.
0: Да, да, да.
1: Сенсибилизация,
0: да, да, да.
1: Это, например, когда неграмотный сотрудник, не спросясь животного, закрывает его в тесной клетке. И, оказавшись один раз запертым, животное начинает тщательно считывать вот это вот поведение, намерение его закрыть, оно становится более чувствительным к нему. И достаточно просто подойти к механизму, который перекрывает дверь, и животное пулей вылетает на улицу. Это такая вот классика безграмотного, ненамеренного обучения путем сенсибилизации.
0: Ну, то есть внесли обстановочный стимул новый, да еще опасный с точки зрения животного, и все, до свидания, значит, усложнили все.
1: Да, да, да, и животное начинает вылавливать в среде вот эти вот признаки того, что сейчас будет все плохо.
0: Да, понятно. А десенсибилизация?
1: А десенсибилизация – это когда мы, наше животное, постепенно обучаем, например, терпеть какое-то событие, что ему изначально не нравилось, но мы начинаем действовать очень издалека, понемножку, когда это еще вполне терпимо, ничего, сойдет, и мы компенсируем вот эту вот неприятность чем-то вкусным. И оказывается, что эта неприятность вовсе даже и не неприятная, а в общем даже и не то, что даже терпимая, а вполне переносимая и даже хорошо и вкусно. И постепенно мы наращиваем вот это вот воздействие, которое изначально отвергалось животным, и добиваемся того, что животное, грубо говоря, терпит. Терпит добровольно.
0: Да, это вариант, то, что вы говорите, один из вариантов метода последовательного приближения. Просто тут, видимо, ключевой момент – это раздача подкрепления, да, во времени и пространстве. Не разовое, а постоянное, когда вы постоянным потоком напоминаете животному, что все хорошо. Правильно?
1: Не совсем. Сейчас вы в одну кучу несколько приемов скинули. Они могут быть и в одном обучении. И последовательное приближение, и десенсибилизация.
0: Да.
1: Последовательное приближение – это когда нам нужно какое-то конечное поведение. Например, я хочу, чтобы мой медведь перекувыркнулся. И я постепенно леплю это поведение, просто как скульптор. Сначала я ловлю, когда медведь опустил голову. Хлоп, дала ему кусочек. Закрепила это поведение опускания головы. Потом я начинаю подкреплять более выраженное опускание головы, чтобы чуть-чуть голова пошла под тело. Начинаю уже подкреплять только вот эти вот самые лучшие наклоны головы. Ну и дальше вылепливаю полный переворот. И в конце, когда поведение слеплено, животное получает лакомство уже только за полный переворот. Вот это метод последовательного приближения, когда подкрепляется сначала в ходе выработки каждый шаг, приближающий нас к конечному результату. А в конце уже выработанное поведение подкрепляется один раз в конце, отбрасывая все вот эти вот промежуточные подкрепления.
0: Ну да, это если вы последовательность как бы формируете, а если вы формируете терпение?
1: Но терпение я могу тоже формировать методом последовательного приближения. Вот в том-то и дело, что я могу использовать десенсибилизацию, но нет, на самом деле не совсем так. Сейчас я вру.
0: Я вас нарочно путаю.
1: Да-да-да, вы меня коварно путаете. При десенсибилизации от животного вообще ничего не требуется, кроме как терпеть. То есть мы методом десенсибилизации нового поведения не формируем. Если говорить о современных классификациях, то есть еще классификация, которая делит обучение на ассоциативное и неассоциативное. Неассоциативное – это когда нам не нужно выработать у животного некой связи между своим поведением, его последствиями, между двумя явлениями. Животному вообще не нужно формировать никакого нового поведения. К вот этим вот неассоциативным формам научения относится та самая сенсибилизация, повышение чувствительности, и десенсибилизация, снижение чувствительности. Все остальное, когда животному нужно что-то выработать, понимание, связь, новое поведение, это все так называемые ассоциативные формы обучения. Так вот, возвращаясь к методу последовательного приближения, это прием, который используется при ассоциативных способах научения. Животное должно выработать какой-то новый навык, новое поведение.
0: То есть длительное лежание и терпение разных манипуляций – это не вырабатывается методом последовательного приближения таким образом?
1: Методом последовательного приближения будет вырабатываться укладывание животного.
0: А лежание?
1: А лежание, уже просто лежание, это будет та самая десенсибилизация.
0: Ну не просто, я же там, я хвост чешу там, допустим, брею льву или еще что-то там трогаю иголочкой. Ну вы же манипуляция, это же не просто так, вы же делаете ветеринарные манипуляции. Я нашим радиослушателям напомню, что это не игра ума взбесившихся любителей дрессировки, а это совершенно осознанная необходимость для того, чтобы животного не усыплять, а это вредно. Вот элементарные процедуры или не очень элементарные, какие-то чуть более сложные, они должны проводиться животным без этой процедуры. Именно для этого все это и придумано, вот такие вот сложные вещи. Да, это я пояснил нашим радиослушателям. Так, ну вот, возвращаясь, да, все-таки вот это длительное терпение, лежание, да, это вот десенсибилизация получается, или это тренировка какая-то? Ведь лежание – это же тоже процесс. Ну, это вот мы думаем, что он лежит просто и ничего не делает. На самом деле, это процесс лежать на выдержке, правильно?
1: Это самый сложный процесс для животного, если честно.
0: Ну вот.
1: Вот сложнее ничего не делания, для животного ничего нет.
0: Ну, поведение – это же ведь не только мельтешение там какое-то, чего-то, да? Ну, допустим, собака виляет хвостом, она может при этом ничего не делать. А это просто эмоциональное состояние оно выражает. А вот когда она лежит, это работа, правильно? Она совершает работу. Более того, можно смотреть, что это такая тяжелая работа, да, как вы сами сказали.
1: Работа.
0: Значит, для того, чтобы приучить ее к этой работе, это же надо постепенно делать?
1: Нам делать надо постепенно. Но метод это будет называться десенсибилизацией, но не последовательного приближения. Хотя мы, как люди, мы будем последовательно приближаться.
0: Понятно. Вот в чем ключ, дорогие радиослушатели. В том, что вот эти вот термины и методики, они отстраиваются... Ну, человек – это второе звено, а в первую очередь люди, которые этим занимаются, они думают о том, что происходит с животным. Правильно я говорю, Ира?
1: Правильно.
0: Договорились мы, наконец?
1: Договорились.
0: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с научным сотрудником Московского зоопарка Ириной Вощановой, которая занимается в том числе ветеринарным тренингом животных. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Если миллион акров нужен ему, чтобы почувствовать свое богатство, значит, душа у него нищая, а с такой душой никакие миллионы не помогут. Писатель Джон Стейнбек из книги «Гроздья гнева».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Джона Форда «Гроздья гнева», и у нас в гостях кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет, Олег.
2: Добрый день.
0: В 1940 году на экраны вышел фильм Джона Форда «Гроздья гнева», снятый по одноименному роману Джона Стейнбека.

0: Я к сезонных раб...
1: которая...
2: Про профсоюзы. Я у тебя хотела узнать, в тех условиях, которые показаны в фильме, где постоянно тебя подавляет полиция. При любом возникновении мятежа тебя также подавляют. А потом тебе, значит, ночью нельзя выходить из дома, за тобой ходят с ружьем там, где ты живешь в лагерях. А возможно ли в таких условиях было создать профсоюз? И про лицензии я у тебя хотела узнать.
1: Да, профсоюз создать было весьма затруднительно, просто даже потому, что достаточная правовая база под это не была создана, ведь забастовки в полной мере легализованы были уже только в условиях нового курса Рузвельта, уже после Великой депрессии, как раз в ответ на массовое общественное недовольство, назревшие вот эти грозди гнева, государство попыталось локализовать этот протест в виде такой легальной формы профсоюзной борьбы, в виде забастовки, которая, кстати, и сегодня является одной из таких немногих легальных форм борьбы трудящихся за свои права. Другое дело, что никто сегодня особо этим не пользуется, особенно у нас в стране, не знают, боятся, недостаточно организованы, недостаточно сознательны, но такое право есть, и оно действительно очень сильное. Ведь на самом деле заметно это и даже в фильме проскользнуло, хотя эту сторону режиссер мог бы и сценарист могли бы раскрыть более ярко, когда главный герой со своей семьей проезжают на территорию вот этой вот фермы, ну, какого-то хозяйства, куда он должен будет устроиться на работу, у ворот стоят бастующие люди, и полицейский говорит: проезжайте поскорее, не задерживайтесь, не смотрите по сторонам, ничего не спрашивайте, делайте свое дело и получите там свои 5 центов, или сколько они должны были получить. Этим поведением вот эти охранники, работающие на предприятии, выражают озабоченность и опаску со стороны капиталиста, опаску того, что все-таки какие-то формы самоорганизации в этом состоянии могут зародиться, потому что все-таки угнетение и эксплуатация достигли таких неимоверных размахов, что они заставляют людей несколько иначе посмотреть на окружающую действительность. Хотя, опять же, очень трудно об этом говорить. Нам, наверное, в современном мире трудно себе представить, по крайней мере, живя в России, такую ситуацию, когда прямо буквально нечего есть и нет работы, и человек готов бороться за возможность трудоустройства даже со своим товарищем по классу. И таким образом, конечно, вот такое тяжелое жизненное положение, такая отчаянная ситуация, она не способствует росту революционной борьбы, не способствует самоорганизации, она способствует бунту.
2: Извини, я с тобой немного не согласна, потому что я очень много занималась вопросами в сфере культуры и работников культуры в провинциях. Их там очень сильно подавляют, им платят копеечные зарплаты. И ты говоришь, действительно, сейчас есть, да, профсоюзы?
1: Но они номинальные, реальных профсоюзов у нас практически нет.
2: Но они боятся, потому что их уволят с работы.
1: Ну, боятся. Но, опять же, они боятся чего? Боятся того, что 10 человек выйдут, их уволят, а остальные промолчат. Боятся не самой забастовки, боятся того, что их не поддержат коллеги. А забастовка должна быть массовая.
2: А их же действительно не поддержат.
1: Она должна быть всеобщая. Вот именно. Так что бояться не столько репрессий, мне представляется. Потому что, действительно, если
2: останутся без работы,
1: все предприятие объявит забастовку, то собственнику капитала ничего не остается, как только согласиться с требованиями бастующих. И только в этом случае она действительно работает, забастовка.
2: А как же Форд, который стрелял по своим рабочим, когда они вышли на забастовку? И там даже, по-моему, человек 5 погибло.
1: Да, есть такое, но, опять же, он стрелял по участникам... Да, это было в Детройте, кажется. Да, он стрелял по участникам забастовки, потому что эти участники забастовки не представляли собой весь трудовой коллектив. Это был некоторая форма митинга, что ли, такого, демонстрации, выступления, шествия. Забастовка — это что такое? Люди стоят и ничего не делают, не работают. Ну, ты по ним стреляй, не стреляй, они от этого работать не начнут. И это самое ужасный, самый большой кошмар, мне кажется, любого капиталиста, когда его предприятие останавливается, когда нет оборота, когда ничего не производится, когда он несет постоянные убытки, ну, это связанные с арендой, с уплатами налогов, там, с какими-то банковскими платежами, но при этом никакого производства нет. И тогда, в общем, репрессии против работников, они ничего не дадут. Они имеют смысл тогда, когда забастовка только зарождается, когда есть небольшой пул активистов, там, десяток человек, которые баламутят воду, вот их надо репрессировать, их надо расстреливать, их надо ссылать, сажать, выжигать на корню, чтобы они не заразили своим примером других. Когда забастовка уже случилась, репрессии бесполезны. Нужно только идти на уступки, нужно договариваться, ну или завозить штрейкбрехеров. Кстати говоря, вот эти вот ОКИ, они выступали в роли таких штрейкбрехеров, то есть тех людей, которые их использовали взамен бастующих работников. Ну, они не по собственной воле такими стали, но тем не менее социальные отношения сложились так, что почему и такое недовольство, почему разобщенность, почему их и ОКИ называют.

0: называли это, потому что они пришли, по сути, взамен тех рабочих, которые вышли на забастовку. Но тут интересно вот что. В фильме есть интересный момент, такой сюжет, связанный с отношением между трудом и капиталом 20-х годов американской экономики. И, конечно, это абсолютная дикость в сравнении, например, с тем, что складывалось тогда в советское время после Октябрьской революции, которая принесла нашему обществу очень богатые социальные завоевания. И там декретный отпуск, и богатая социальная инфраструктура для работников, которая начала строиться как раз после революции, и профсоюз, который защищал право наемного работника, и уволить человека без разрешения профсоюза было сложно. Ну и, в конечном счете, в 30-е годы закрылась в Советском Союзе последняя биржа труда. То есть у нас безработицы нет. Ну, конечно, не значит, что все живут в комфортных условиях, но тем не менее, гигантская безработица в Америке, отсутствие безработицы в Советском Союзе. Почему отсутствие безработицы? Потому что Госплан может распределять рабочую силу из отраслей с ее переизбытком в отрасли, где ее не хватает. Потому что рабочей силы не хватает всегда. Не бывает избытка рабочей силы, потому что всегда есть отрасли, требующие дополнительного вливания человеческого труда. Просто в условиях рыночной экономики очень трудно осуществлять переток рабочей силы из одной отрасли в другую без централизованного регулирования, без централизованного управления. Так вот, что же мы видим? Мы видим, как собственник или там, какой-то его агент, менеджер, который пришел в лагерь для безработных агитировать их устраиваться на работу, даже не стал им называть размер зарплаты, который он им пообещает. Было сказано, что все будет зависеть от цены на персики, по-моему, которые они должны были собирать. Вот сколько будут стоить персики, такова будет ваша зарплата. И мы видим, что это не регулируется законом. Отсутствие каких-либо, какие уж там срочные там, или бессрочные договоры, даже отсутствие какого-либо формального сопровождения, формального заключения сделки. То есть, по сути дела, рабочему не гарантированы условия его продажи его рабочей силы, не гарантировано отсутствие какой-либо какая-то уверенность в завтрашнем дне, и это роднит американский капитализм 20-х годов с отношениями такой средневековой занятости.
1: Это на какую-то анархию похоже.
0: Ну, это такой свободный рынок, такое вот либертарианство, о котором так мечтают наши такие коллеги радикально-либеральных взглядов. В общем, это скорее можно проиллюстрировать ситуацией найма где-нибудь в порту, где подплывает корабль, выходит там капитан корабля и его помощник, вот тыкает 10 человек.
1: Забирают
0: вот вы сегодня работаете, а остальные идите куда хотите. Вот кто сегодня поработал, тот сегодня поел, а остальные, в общем, меня не очень беспокоит. Соответственно, чем больше людей претендуют на то, чтобы получить работу, тем ниже будет заработная плата. И чем более они разобщены, тем, соответственно, сильнее эта заработная плата будет падать. Но что такое профсоюз? Это монополия на рынке труда, когда работники объединяются и коллективно вместе в форме единственного продавца продают рабочую силу на общих условиях для всех. Равная плата за равный труд. Кстати, это и сегодня хороший ответ на проблему, вот как нам быть с мигрантами, как на это все реагировать простому человеку. Может быть, действительно мигранты отнимают у нас рабочие места, может быть, и правда, надо требовать у власти закрытия границ со Средней Азии. Нет, надо требовать равной оплаты за равный труд, чтобы и среднеазиатский рабочий, и русский рабочий получали одинаковую зарплату за проведенную работу. Тогда и конфликта внутри класса у нас не возникнет. Вот, так что же интересно, и чем актуален фильм для сегодняшнего дня, и почему он важен для просмотра даже в таком несколько урезанном и смягченном виде с точки зрения сглаживания вот этих углов социальных конфликтов, он интересен тем, что в современном мире мы видим возрождение таких отношений нерегулируемого найма. Ведь кто такие таксисты сегодня, работающие на Яндекс, на Uber? Ну, вы сядете к таксисту, он вам скажет, что я предприниматель, я там ИП у меня, или я там самозанятый, ну, я вот бизнесмен, я веду свой бизнес. У меня свой капитал есть, видите, он даже может быть собственником машины, ну или взять ее в аренду, ну неважно, вот я самостоятельный, я не работаю на дядю. На самом деле такой человек является фактически наемным работником, только работодатель у него не какая-то вот таксопарк, как это было раньше, а Яндекс, который предоставляет ему заказы и за это отчуждает часть стоимости заказа, который заплатил пассажир, и это, в общем, ничем не отличается от классических отношений наемного труда, где собственник капитала отчуждает прибавочную стоимость в свою пользу. Но только проблема заключается в том, что такие вот отношения между таксистом и агрегатором не скреплены и никак не защищены от нормами защиты труда, которые сложились в современном трудовом законодательстве, которые были завоеваны обществом через социальные революции 20 века. По сути дела, отчуждение прибавочной стоимости происходит так же, как в условиях наемного труда, но только работодатель ничем не обязан своему работнику. Ни отпусков, ни больничных, никакой ответственности. Все на откуп самому водителю. И даже претензии со стороны пассажира направляются не в Яндекс. Он никакой ответственности не несет. У вас претензии, вот, пожалуйста, конкретному водителю. Он бизнесмен. Он же как, он сам себя считает бизнесменом. Но, конечно, на самом деле никакой не бизнесмен. Классический наемный работник, но только с трудовыми правами, которые откатываются назад в область Средневековья. И таким образом мы видим, как агрегатор, то есть на самом деле технический прогресс, но поставленный на службу частному капиталу, не способствует социальному прогрессу, а наоборот, тащит нас назад в отсталость средневековья, в дикий капитализм, где капитал, где собственник получает лучшие условия для эксплуатации труда. Но это и подрывает технический прогресс, это подрывает вообще социальный прогресс, это тормозит развитие общества, выражается в кризисах, но, опять же, это не беспокоит каждого отдельного инвестора, потому что каждый из них заботится о своей личной прибыли, и он ее получает, если не имеет достойного отпора или со стороны прогрессивного государства, или со стороны организованного рабочего класса. Но обычно это вещи взаимосвязанные, поскольку мы имеем всегда такое государство, какое заслуживаем. Поэтому, и, в общем, да, вот как бы подводя итог вот этой части моего высказывания, о связях между профсоюзами, рабочей борьбой и общей экономической ситуацией. Вот мы говорили, что там чем хуже, тем лучше, часто вот так люди говорят. Давайте вот потерпим ситуацию, которая складывается в российской экономике, в мировой. Сейчас вот пусть посильнее грянет гром, пусть сильнее ударит кризис, и народ как-то проснется, у него спадет пелена с глаз, и он восстанет и скинет угнетателей, но, к сожалению, так это не работает, потому что в данном случае эти грозди гнева, которые зреют, и вроде бы надо приветствовать их вызревание, они могут привести, по сути дела, только к бунту и к неорганизованному выступлению, которое будет быстро подавлено. Другое дело, когда рабочая самоорганизация зреет в условиях развивающейся экономики. Вот почему, например, в отличие от наших коллег из либерального лагеря, я вовсе не радуюсь банкротству там, какого-нибудь очередного предприятия в России. Казалось бы, вот сейчас вот мы сейчас все начнутся банкротиться предприятия, безработица, ну, вот народ так соберется и скинет эту ненавистную власть. Но проблема в том, что в условиях деиндустриализации, в условиях безработицы не может сложиться достаточных условий для развития организованного рабочего движения. Если нет рабочих, если они все безработные, то откуда взяться профсоюзному движению? Где будет вызревать эта школа демократии, эта школа коммунизма по Ленину? Где люди научатся самоорганизации, где они научатся там, нормам общежития, где они научатся договариваться друг с другом и выдвигать общую экономическую повестку?
1: В Фейсбуке.
0: Да. Но, к сожалению, в Фейсбуке это не работает, потому что там все люди атомизированы. Каждый сидит в своей норе и не имеет такого общего чувства плеча, когда вы со своим товарищем озабочены буквально одними и теми же вопросами, не общечеловеческими проблемами, а буквально тем, что вы, работая на одном предприятии, зависите от его судьбы, от сокращения, от заказов, от распределения прибыли. Так вот, в условиях экономического спада, в условиях депрессии, грозди гнева выражаются лишь вот такое социальное бурление, которое не приводит к прогрессу. Ну, по крайней мере, не всегда к нему приводит. И для этого должны сложиться определенные прогрессивные условия, а вообще говоря, лучше всего, когда экономика развивается, растет промышленность, растет численность занятых на крупных предприятиях, там и создаются лучшие условия для самоорганизации. Поэтому тут надо, в общем, двойственно смотреть на эти самые грозди гнева. Не всегда, чем хуже, тем лучше, на мой взгляд.
1: А я знаю, что, например, Англия после Первой мировой, у нее был огромный долг перед Америкой, и они в какой-то момент из-за этой депрессии не могли выплачивать свой долг. Была безработица, в Германии в том числе была безработица, митинги, заводы тоже вставали, производства вставали, и эта депрессия каким-то образом подвела к созданию национализма и власти Гитлера, когда он пришел в 1933 году, правильно?
0: Я как раз хотел об этом сказать, но мне кажется, здесь цепочка, ну, большее количество звеньев в себе содержит. С середины 19 века капитализм окончательно превратился в глобальную экономическую систему, где кризисы передаются от одной страны к другой, как коронавирусная инфекция. Когда действительно страна может импортировать кризис. И, кстати говоря, даже Россия, которая, казалось бы, в 19 веке была еще такой, по сути, аграрной экономикой, и капитализм там стал складываться только во второй половине 19 века, ведь события... Вот, 1825 года, выступление декабристов, вот это вот социальные бурления, они ведь в значительной степени были подпитаны экономическим кризисом, который пришел на смену относительно благополучных экономических лет первой четверти 19 века. 25-й год — это кризис в Англии, которая закупала у России сырье в большом количестве. Кризис, промышленный кризис, кризис перепроизводства в Англии был импортирован в еще такую некапиталистическую, но идущую к капитализму российскую экономику, и вызвал падение прибыли, падение продаж и, соответственно, рост безработицы, ну, падение занятости в отраслях, связанных с экспортом сырья в России. И это стало одной из экономических предпосылок такого социального протеста, который породил потом и декабристов, и Герцена, и далее стал такой первой вехой революционной борьбы, которая затем уже своим апогеем стала 1917 годом. Так вот, если даже в 19 веке такие отношения между странами уже стали складываться, когда одна страна экспортировала кризис в другую, то в начале 20 века эти отношения уже окрепли, и такое развитие событий стало совершенно нормальным. И Соединенные Штаты, конечно, экспортировали свою Великую депрессию в Европу. И вообще большой вопрос, насколько этот кризис в Европе был именно привезен из Соединенных Штатов, а не стал результатом общего кризиса капитализма в первой четверти 20 века. Ну вот в 20-30-е годы, потому что действительно проблема перепроизводства, которая была вызвана послевоенным всплеском экономического роста, он был характерен ведь не только для Соединенных Штатов, он был свойственен Великобритании, Германии, просто события в Америке, они стали детонатором общего кризиса, они запустили этот процесс банкротств предприятий в Соединенных Штатах, которые уже не могли отвечать по своим долгам перед европейскими контрагентами, не могли поставлять им свои товары и закупать товары оттуда. Естественно, это породило, усилило банкротство в Европе и породило череду кризисов там. Но что интересно, попытки преодолеть этот кризис лишь усилили экономическое противостояние между странами и усилили вот эту попытку перенести бремя кризиса на плечи соседа. Ведь очень интересные законодательные акты были приняты в условиях Великой депрессии, если я не ошибаюсь, 1930 год, закон Смута-Хоули. Ну, в Америке законы называются по имени конгрессменов, которые их вносят. И этот закон был одним из крупнейших протекционистских актов вообще в истории американской экономики, когда в Америке были введены высочайшие импортные пошлины на поставку европейских товаров. А кто поставлял товары из Европы в Соединенные Штаты? Ну, в первую очередь, Германия, Англия, ну, Франция в какой-то степени, ну, крупнейшие европейские промышленные державы. И, естественно, эти протекционистские меры вызвали усиление экономического противостояния между странами. Естественно, в ответ были тоже введены свои экономические ограничения, и эта экономическая война стала усиливать политические противоречия между странами. И в том числе, поскольку они сильно ударили по Германии, это создало в Германии такой благоприятный политический фон, когда действительно проблемы германской экономики можно было в том числе свалить на американцев, которые не дают нам экспортировать свои товары туда. И создают у нас кризис, и отнимают у нас рабочие места, потому что закрылись импортными пошлинами. А давайте-ка мы тоже закроемся. Почему это актуально? Потому что в мире сегодня происходит ровно то же самое. Эпоха протекционизма, какая-то деглобализация, которая происходит в мире, по сути дела, вот с конца кризиса 2008 года. Это такая же попытка закрыться от внешнего мира, сконцентрировать ресурсы на развитие приоритетных отраслей национальной промышленности и тем самым выдавить конкурента, представляющего национальную экономику другой страны, с какого-то сегмента того или иного отраслевого рынка. И тем самым перенести бремя своего кризиса на плечи соседа. Этот протекционизм сегодня, он выражает ровно ту же самую политику и те же самые намерения, какие двигали американскими законодателями и европейскими в годы Великой депрессии. Но мы помним, чем закончилась Великая депрессия. В конечном счете она привела ко Второй мировой войне. И именно она позволила американской экономике окончательно преодолеть проблему кризиса. И именно тогда рост нормы прибыли, рост рентабельности американской экономики настолько усилился, что смог преодолеть докризисный период. Именно война и поставки вооружений воюющим странам позволили американской экономике окончательно преодолеть проблему кризиса. Поэтому, конечно, новый курс Рузвельт — это все хорошо, это прогрессивные меры, это первые формы макроэкономического регулирования экономики со стороны государства, но все-таки именно война позволила Соединенным Штатам окончательно преодолеть проблему кризиса, обогатиться и стать крупнейшей экономикой мира. В это время происходит, как мы видим, закат Великобритании, распад Британской империи, и, собственно, Британия перестала быть гегемоном капиталистического мира именно после Великой депрессии и войны, которая за ней последовала. То есть экономические противоречия между странами вылились в политическое противостояние, решить которое удалось лишь военным путем. Это все наталкивает нас на вопрос о том, чем закончится текущий этап противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. Тысячи ограничительных мер приняты обеими сторонами, гигантские пошлины, протекционистские меры, санкции. Вот мы о санкциях преимущественно говорим в контексте антироссийских санкций, но антироссийские санкции — это капля в море в общем контексте такого мирового экономического противостояния, мировых экономических войн. Россия даже в десятку стран не входит по количеству мер, принятых против нашей экономики, то есть ограничивающих нашу экспансию на мировые рынки. Против Китая их принято значительно больше. Китай против Германии их принял тоже столько, что Россия там просто теряется в этой статистике. И большой вопрос, чем это все закончится. Не исключено, что это закончится, если не Третьей мировой войной, то очень сильным обострением политического противостояния между странами. Другое дело, что война Вторая мировая, тогда государства не имели доступа к оружию массового поражения, сегодня имеют, поэтому, конечно, там, повторение в неизменном виде событий тех лет, наверное, не произойдет, но то, что война будет идти, может быть, уже идет сейчас просто несколько непривычными для нас инструментами, не танками, ракетами и самолетами, а информационная война, война экономическая, война финансовая, ведь на самом деле там те же санкции — это попытка подорвать финансовую систему страны, государства, с которым в экономическом противостоянии находится какое-то другое государство, в частности Соединенные Штаты. И все это может привести к распаду экономической системы национальной и к деградации производственных мощностей. И войны в конечном счете в условиях капитализма ведут к чему? К созданию новой периферии, на которую можно будет перенести все время кризиса. Советский Союз и его распад уже спасли однажды западный капитализм от кризиса 70-80-х годов. Распад советской системы дал новые рынки сбыта, дал источники дешевых ресурсов для западного капитала. Но на самом деле это было как бы обязательным условием этого посткризисного восстановления западного мира стала деградация всего постсоветского мира, который из относительно развитого состояния перешел в состояние сырьевой периферии. При этом, как мы видим, никакой войны не произошло. Нас экономическими и политическими инструментами превратили в периферию и сбросили на нас бремя кризиса, которое выражается в том, что экономического развития в нашей стране уже, по сути дела, нет на протяжении 30 лет. Но это отдельный вопрос. Так вот, опять же, возвращаясь к Стэнбику, гроздем гнева, к Великой депрессии, все это является для нас очень важным уроком политическим, социальным, поскольку именно от нас зависит то, по какому сценарию события будут развиваться дальше. Грозди гнева не должны перезреть, они не должны превратиться в вино, одурманивающее сознание масс. Эти грозди гнева нужно вовремя пожать, этот урожай, переработать и превратить в какую-то прогрессивную социальную повестку. Поэтому особенно важными сейчас являются социальные и общественные науки, перед которыми ставится задача формулировки вот этих прогрессивных идей, которые могли бы стать ответом на вызовы современности. На мой взгляд, очень близок к тому, чтобы выполнить эту роль марксизма, марксистская политическая экономия, поскольку она смотрит вглубь этих процессов, и она точнее всех других экономических теорий объясняет природу как мирового капиталистического кризиса, так и наиболее точно предлагает инструменты выхода из него. И, на мой взгляд, таким инструментом, конечно, является обобществление средств производства и движение по пути к социализму. Но это тема, наверное, для отдельного разговора.
1: Ты уже сказал предпосылки, которые привели к Великой депрессии. Их достаточно много. Но еще очень многие винили Губера в том, что эта депрессия нанесла такой крах в финансовой системе Америки. Насколько ты считаешь, его вина в процентном соотношении и его политика влияние на депрессию?
0: Я вообще не склонен искать такие простые ответы на вызовы истории. Да, можно, конечно, списать все проблемы на одного человека. У нас тоже принято там во всех экономических проблемах винить одного высокопоставленного чиновника. Нет, это ничуть не снимает ответственности с этих должностных лиц. Они на то и поставлены обществом на столь высокие должности, чтобы нести ответственность за социально-экономическое развитие. Но, тем не менее, есть некоторые объективные предпосылки, которые делают неизбежными такое развитие событий. И на самом деле, да, правление Гувера, ну и вообще и до него государство не выступало в роли регулятора финансовых рынков. Даже такое понятие, как макропруденциальное регулирование, это термин уже из современности, который возник после кризиса 2008 года, когда государство, в общем, осознавая тот факт, что нерегулируемый рынок непременно приводит к формированию финансовых пузырей и другим дисбалансам экономического устройства, вынуждены как-то на это реагировать и преждевременно, заранее отслеживать рыночную динамику и, почему называется, макропруденциальное регулирование, то есть регулирование загодя, то есть до того, как начался кризис. Обычно это макроэкономическое регулирование, это в условиях кризиса, например, дать там, по 10 тысяч рублей семьям с детьми, как это сейчас происходит. Вот это такой уже ответ постфактум, когда кризис произошел, мы пытаемся смягчить колебания. Но есть попытка предугадать начало кризиса и действовать на опережение. Ну, например, сейчас государство дали центральным банкам функцию мегарегулятора, который следит за состоянием банков, соотносит их экономические показатели с разными критериями их здоровья, их состояния. То есть все это позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние тех или иных банков и вовремя принимать решения по, например, санации какого-то банка, его искусственному слиянию с другими. Ну, то есть не допускать банкротства банка. Это и есть такое макропруденциальное регулирование, которое направлено на то, чтобы не допустить начала кризиса. Конечно, в начале 20 века таких инструментов в руках государства не было, они просто не были теоретически описаны, но и не было общественного запроса на них, потому что тогда мир жил в условиях господства идей экономического либерализма, где, в общем, рынок сам все порешает, никакого государственного регулирования не нужно. Рынок — это эффективная система, которая сама способна прийти к равновесию. Даже, я вам скажу так, что понятие безработица отсутствовало в экономическом дискурсе в начале 20 века. Человек может быть безработным, только если он лентяй и не хочет работать. Вот так считали представители либерального мейнстрима в начале 20 века. Если есть предложение рабочей силы, она непременно найдет спрос. А если не нашло, значит, нет этого предложения. Если ты не работаешь, значит, ты просто не хочешь работать, значит, ты ленивый. Ну, кстати говоря, до сих пор некоторые так считают, что ты бедный, потому что ты ленивый, а не потому что так сложилась экономика, что ты не можешь достойно продать свою рабочую силу и самореализовать себя в труде. Так вот, только Великая депрессия открыла глаза на то, что прежние либеральные догмы, основанные на принципах рыночной ортодоксии, такой они, как минимум, не всегда соответствуют действительности. И тогда уже государство стало более строго следить за экономическим регулированием. И мы видим целую такую длительную эпоху в несколько десятилетий, эпоха регулируемого капитализма, как ее назвал Дэвид Коц, известный американский экономист. И регулируемый капитализм, он регулируемый не только со стороны государства, а еще и со стороны общества. Профсоюзы, как важный социальный институт, тоже выступали в роли такого регулятора капитализма, имея достаточно широкие права и возможности воздействовать на принятие решений, на воздействовать на политику и поведение крупного капитала. Но потом, в силу ряда причин, которые, наверное, уже обсуждать надо в рамках отдельной беседы, парадигма была передвинуто в таком противоположном направлении, и мы перешли в эпоху неолиберализма, когда идеи свободного рынка вновь были подняты на щит и опять привели нас к глубокому кризису 2008 года, который, вот если докопаться до его корней, мало чем отличается от событий Великой депрессии. Обертка там другая, яркая, финансовая, сложная, многоуровневая, но по сути своей все та же анархия капиталистического производства, отсутствие планомерности, отсутствие баланса пропорций между отраслями и желание капиталиста максимизировать прибыль, ограничив при этом доходы наемного работника. То есть противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения результатов труда.
1: Спасибо тебе, Олег, большое. Спасибо, что пришел к нам в студию.
0: Спасибо за дискуссию. Приглашайте еще.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю цикл лекций под названием «История астрономических заблуждений». Мне показалось, что это довольно любопытная тема, и она мне очень интересна, и я вижу, что и встречный интерес имеется. И вот сегодня мне бы хотелось поговорить о том, как на протяжении столетий, даже тысячелетий, на протяжении огромного отрезка истории астрономии менялось представление о том, каковы же расстояния до звезд. И это удивительное действительно заблуждение, потому что мы посмотрим, как на протяжении 2500 лет почти истории астрономии вот господствовали в умах ученых представления неправильные, как мы сегодня понимаем, представления о том, каковы же масштабы звездного мира и как они изменялись, как они эволюционировали. Поскольку это историческая лекция, я, как всегда, чтобы некий такой дух эпохи передавать, я буду цитировать старинные книжки. Нашел я несколько редких очень картинок, которые вам покажу. Кроме того, поскольку эта лекция вот не публичная, а для профессионалов, мне бы хотелось еще несколько слов в конце сказать вообще о достоверности наших знаний и о фальсификации в науке. Мне кажется, это вот тема очень важная. В течение всей нашей лекции мы будем часто пользоваться термином «параллакс». Вы хорошо знаете, что это такое, но я на всякий случай напомню. Вот нас будет интересовать, прежде всего, годичный параллакс. Это вот угол при звезде, под которым виден радиус земной орбиты, и вот этот вот угол прямой. Вот этот вот угол, он называется параллаксом, и само явление тоже называется параллаксом, параллактическое смещение. Это, собственно говоря, тот самый такой достоверный способ измерения расстояний до светил, который лежит в основе вообще всей шкалы измерения расстояний во Вселенной на сегодняшний день. И если говорить вот о сегодняшнем дне, сейчас несколько слов буквально о сегодняшнем дне, потом мы уйдем сразу в глубокую историю. На сегодняшний день параллаксы измеряются уже не с поверхности Земли, они уже, конечно, такой точности не дают. Сегодня это уже космические аппараты. Вот был такой замечательный проект «Гиппаркос», где название спутнику было дано в честь великого древнегреческого астронома, жившего во II веке до нашей эры, а аббревиатура означает, что это вот спутник для высокоточного измерения параллаксов. И вот с его помощью были измерены параллаксы 120 тысяч звезд. Точность измерения вот совершенно фантастическая, тысячная доля секунды. В настоящее время летает другой спутник, Гея или Гая, как его еще называют. Там вот пока предварительные данные, но тоже там уже совершенно, там уже миллиард звезд он померил, и точность на порядок больше, чем

вот у этого спутника. Так что скоро мы будем знать уже вообще буквально расположение звезд в наших ближайших окрестностях. Как бы можно будет такую 3D-картинку уже строить на большом расстоянии. Но давайте двинемся в прошлое. С чего все начиналось? А начиналось все, в общем, с 6 века до нашей эры, с Древней Греции. Почему мы вот начинаем с Древней Греции? Хотя мы с вами знаем, что и вавилонская астрономия, и египетская астрономия, и китайская, они гораздо древнее. А потому что ни китайцы, ни вавилоняне, ни египтяне, насколько мы знаем по существующим сегодня источникам, они не интересовались как бы пространственной картинкой. Для них небо – это был некий экран плоский, на котором, не плоский, конечно, сферический, но двумерный экран, на котором вот там происходит всякого рода явление, движение светил. И вообще вот вопрос о том, как, что это, какой-то есть объем у всего этого, он в Древней Месопотамии, в Египте не возникал. И вот первым, кто вообще задумался, кто придал вот эту третью координату, масштаб, трехмерный масштаб мира, это были древние греки. И самая первая система, которую предложил Анаксимандр, который был выдающимся человеком во многих вопросах астрономических, он ввел вот гноманг в качестве астрономических часов. Даже есть легенда, что он предупредил спартанцев о предстоящем землетрясении и таким образом стал очень почитаемым человеком. То есть такой разносторонний был ученый. И вот его система мира очень любопытная. Ну, на наш взгляд, конечно, она такая примитивная очень, потому что вот Земля в центре, потом идут звезды, что особенно для нас необычно, и только потом идет Луна и Солнце. Причем расстояния эти в пропорциях 9, 18, 27. И интересно, что тут есть некие такие иранские зороастрийские мотивы вот с этими соотношениями у него. Причем интересно, что здесь Вселенная, она уже сферична, да, мир, а Земля, она еще не сферична. Она вот такая вот, как шайба, в соотношении 1 к 3, толщина к диаметру. Вот он еще считал Землю вот такой вот формы. И у нас есть некоторые... будем так говорить, некоторые основания прикинуть все-таки, какие же у него были расстояния. Вот это первая точка в истории, когда мы можем понять вообще, вот о каких расстояниях шла речь. Вот, я, правда, должен сразу оговориться, что вот, ну, наверное, до Коперника вот все те цифры, которые я здесь привожу в километрах, естественно, для нас с вами это единицы гораздо более удобные, и везде будут фигурировать километры, привычные нам сегодня, но наши далекие предки, древние греки в Египте, в Месопотамии, в последующем на средневековом мусульманском Востоке, они использовали свои меры длины. Вот, в частности, вот, персы любили парасанги и фарсахи. Это была единица измерения такая, вот, расстояние, которое караван проходил от привала до привала. Ну вот, понимаете, сколько это? Примерно 6 километров, но вот можно встретить и 4 километра, и 8. Причем, понимаете, что караван может в разное время идти, да, и в разные эпохи это были разные, и даже в одно и то же время в разных регионах там разные использовались эти единицы. Поэтому сейчас, когда мы переводим, мы понимаем, что вот уже как минимум там в 2 раза ошибка, как бы понятно, что это все очень условно. В Древней Греции очень активно использовалась такая единица, как стадии, на всей территории, которая входила в состав греческая империя и потом Римская империя. Вот. Но тоже такая единица, вы знаете, что она довольно интересна была. Одна из ее интерпретаций – это вот восходит солнце, верхний край, идет человек, вот все это время, пока солнце восходит над горизонтом. Как только нижний край солнца тоже коснулся горизонта, стоп, он останавливает. Вот сколько он прошел. У человека разный рост, разная скорость хода, потом и солнце под разным углом над горизонтом входит, где там быстрее, где медленнее. Тоже где-то там от 140 до 230 метров и даже больше. То есть вот, как бы вот с этими оговорками мы будем использовать все вот эти числовые значения расстояний до звезд, вот до Коперника примерно, но там уже ошибка будет гораздо меньше. Так вот, посмотрите, 200 тысяч километров до звезд. Это меньше, там почти в 2 раза меньше, чем до Луны, да, совершенно верно.
Вот. Но такая уже более к нам с вами близкая схема, она уже была построена Аристотелем в его системе мира, это 4 век, примерно 2400 лет назад, где вот выработана была конструкция, просуществовавшая достаточно долгое время, там 1500 лет, где в центре находится шарообразная Земля, затем идет Луна, вот привычное расположение планет, и все это окружено сферой неподвижных звезд. Какое расстояние у Аристотеля? Мы не знаем, какое расстояние у Аристотеля, потому что он нам ничего о расстояниях не сообщил. Но вот в III веке Архимед опубликовал одну работу, которая до нас не дошла, но христианский епископ Ипполит, который жил на рубеже II и III веков нашей эры, он цитирует подробно эту работу, и мы вот от Ипполита знаем, что Архимед считал расстояние до сферы звезд вот такой, 40 миллионов километров. Вот любопытно, прошло 300 лет, никаких наблюдений, никаких каких-то данных фактических, ничего не добавилось за это время. Но вот какая-то сила мысли, она вот шла в направлении того, чтобы вот увеличивать размеры Вселенной. Более того, вот если мы с вами возьмем следующего почти современника, он чуть позже жил, Аристарха Самосского, который, как мы знаем, предположил, что Солнце находится в центре мира, и все светила обращаются, включая Землю, вокруг Солнца, то вот в рамках этой модели тут получается вообще очень интересная история. И она к нам пришла, эта история тоже от Архимеда, из его книги «Исчисление песчинок», «Псаммит», где он фактически такой занимался математической игрой ума. Он просто хотел как бы побравировать своими знаниями, возможностями математическими. И вот он такую задачу поставил себе в этой книге. Вот я хочу взять Вселенную и наполнить ее песком. Вот сколько песчинок в нее влезет. Он хотел как бы всех поразить огромными числами, и поэтому он взял вот Вселенную каких-то максимально вообще возможных размеров. И для того, чтобы ее взять такой огромной, он здесь вот цитирует Аристарха Самосского. И именно из этой работы мы-то как раз и знаем о том, что Аристарх Самосский, оказывается, это был первый человек, который предположил, что в центре мира находится Солнце. Вот он здесь как раз его цитирует. Он предполагает, что неподвижные звезды и Солнце находятся в покое, а Земля обращается вокруг Солнца по окружности круга, расположенной посередине между Солнцем и неподвижными звездами. А сфера неподвижных звезд имеет тот же центр, что и Солнце. И так велика, что круг, по которому, как он предположил, обращается Земля, также относится к расстоянию неподвижных звезд, как к центру сферы, к ее поверхности. Ну, тут он дальше журит Аристарха, говорит, ну как же точка там не может относиться ни к чему. Ну, и тем не менее он использует вот этот прием. Он считает, что расстояние до звезд относится также к расстоянию от Земли до Солнца, в модели Аристарха, как размеры Земли к этому расстоянию. Вот он такой, то есть тут масса допущений, просто вот так взятых. Вот, и он здесь берет какие допущения, что расстояние от Земли до Солнца 10 тысяч радиусов Земли. 10 тысяч радиусов Земли. А радиус Земли составляет 500 тысяч стадий. Ну, вот это, причем он и пишет, что я заведомо большие размеры беру, вот как бы, ну вот просто хочу такую огромную Вселенную заполнить песчинками. Я даже не буду говорить о том, сколько тут песчинок было, это просто сумасшедшие числа. Но мы поговорим о тех числах, которые нам важны. Так вот, сколько в этой модели, используя модель Аристарха, сколько получается по Архимеду? Вот 10 триллионов километров. Слушайте, это почти расстояние до Альфа Центавра. Ну, как порядок тот же, тут, конечно, немножко отличается несколько раз. Но вот удивительно, что как попал вообще Архимед. Он абсолютно как бы, умозрительные вещи, он, его задача-то была другая – поразить количеством песчинок, которые заполняют Вселенную. И тем не менее, вот попадание, собственно, одно из, как бы, наверное, единственное во всей истории за эти 2500 лет, абсолютно умозрительное, ни на каких фактах не построенное, но вот он здесь попадает. Надо сказать, что древние греки, они удивительно совершенно попадали. Они сделали столько интересных, правильных предположений, иногда даже настолько революционных, что, в общем-то, и потом они были просто утрачены в силу как бы, абсолютно
противоречащего каким-то общим установкам, они абсолютно разобрали шаровидность Земли. Да, там вообще никакого не было спора по этому вопросу. Вот, о том, что Солнце – это раскаленный камень, тоже было такое представление, которое потом погибло. Ну и вот, например, если мы возьмем учебник Гемина в первом веке, учебник по астрономии. Кстати, вот недавно он на русский язык переведен. Вообще читается совершенно замечательно, очень интересно. Называется он «Введение в явление». И вот что пишет Гемин. Смотрите, наивысшей из всех является так называемая сфера неподвижных звезд. Не все звезды предполагаются лежащими на одной поверхности. Но одни находятся выше, а другие ниже. Однако для зрения они представляются находящимися на равном удалении, так что различия высот оказываются неощутимыми. Что мы видим? Оказывается, даже были люди, которые считали тогда еще, тогда, вот 2000 лет назад почти, что все-таки вот эта сфера, она не такая уж и сфера, что звезды все-таки на разном расстоянии. Но вот эта, конечно, точка зрения, она была крайне... такая маргинальная, можно так сказать, современным языком, потому что все-таки многие считали, что даже вот она такая твердая, Эмпедокл считал, что твердая сфера, к которой вот прикреплены эти звезды. Поэтому вот все-таки это исключение, но очень интересное. И вот если мы с вами уже оказываемся во втором веке, мы обращаемся уже к вот этой великой книге Клавдия Птолемея «Альмагест», то вот он тут все четко расставляет на свои места. Если бы мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящее вокруг явления можно только при одном предположении. Земля в центре и в середине неба, и как бы в центре сферы. Вот это положение, оно утвердилось уже вслед за Аристотелем и Птолемеем. То есть вот эти идеи Аристарха, они как бы канули в туне. И вот... Кстати, вот интересно, что сама вот эта задача измерения расстояния, она была малоинтересной астрономам в то время. Как бы вот они этой темой особенно не интересовались. Вот даже в подтверждение тому я скажу, что вот в Альмагесте вот такой вот том, да, там нет ни слова о расстояниях до сферы звезд. Ну, как-то это его не очень интересовало. Другие задачи были в то время. Но, тем не менее, у Птолемея есть еще другая работа, которую он позже написал, называется «Планетные таблицы». И вот там он дает определенное расстояние до сферы звезд, которое, если мы переведем в современные километры, у нас получается вот 100 миллионов километров. Так что вот тенденция в Древней Греции и уже в Римской империи мы видим с вами интересное. Как я уже говорил, она и дальше прослеживается вот на всем этом отрезке довольно большом, 800 лет. Что вот была тенденция к увеличению расстояния, хотя никаких инструментальных, никаких иных вообще фактических каких-то данных в пользу этого в общем не было. Только умозрительные впечатления были. Теперь мы перемещаемся в средние века, когда наибольшее развитие астрономия получила в странах ислама. Надо сказать, что мусульманские астрономы, они, в общем, вот этой темой тоже не очень интересовались. Их больше интересовали подробности движения планеты. Они вот там копались в теории движения Птолемея, пытались там как-то улучшить ее. Вот это вот вопрос спасения явления их занимал гораздо больше. И все же, да, и в определении масштаба Вселенной они следовали Птолемею. И все же, все-таки вот мы можем найти у выдающегося ученого-энциклопедиста Абу Райхама Бируни, в его книге, которая называется замечательно так, «Книга вразумления начатком науки о звездах». Это такая энциклопедия астрономии, которая содержит там десятки вопросов и ответов. Она в таком вот сделана стиле. Вопросы и ответы, которые покрывают вот всю ту тематику в то время астрономии присущую. И вот среди других вопросов есть вопрос о космическом смысле. А какое же расстояние до звезд? Вот. И он дает это расстояние, он его приводит, вот у него получилось 140 миллионов километров. Хотя в основном, как я уже сказал, арабские астрономы, мусульманские астрономы следовали Птолемею, тем не менее Беруни, приводя это число, он пишет, эти данные приведены согласно Птолемею и нашему уточнению их. Но он не пишет, как он это уточнил. Ну, может быть, связано с тем, что он сам производил измерения диаметра Земли. А поскольку все от этого дальше все расстояния шли, то просто, видимо, я так полагаю, что просто у него другой диаметр был. И... Поэтому и расстояние другое получилось. Это XI век.
11 век, сейчас мы теперь сразу несколько веков пропускаем. И вот 16-е столетие, Коперник, обращение небесных сфер, когда вот в этой выдающейся совершенно книге он строит модель Солнечной системы, как мы ее сегодня называем, согласно Аристарху Самосскому, в центре Солнца, вокруг движутся звезды, вокруг движутся планеты, и там вдали звезды. И здесь он, беря за основу эту модель, он опять сталкивается с той же проблемой, с которой сталкивался Аристарх Самосский. Что если действительно Земля вращается, обращается вокруг Солнца, то значит мы тогда должны видеть, как звезды вот это параллаксическое смещение отрабатывают в течение года. Но мы-то этого ничего не видим. Это был основной аргумент и против Гепарха, и против Аристарха. И он, кстати, Аристарх тоже поэтому вот тот аргумент и привел, что расстояние от Земли до Солнца, оно уничтожено по сравнению с расстоянием до звезд. Поэтому мы этого не видим. И вслед за ним и Коперник тоже самое пишет. Нам не стыдно признать. Вот видите, как вот он интересное слово приводит. Ему стыд, вот слово «стыд» здесь вот как-то очень интересно вообще, вот вся эта вот подоплека, как он пишет. Нам не стыдно признать, что весь этот подлунный мир и центр Земли движется по кругу между другими планетами, заканчивая свое обращение вокруг Солнца в один год, и что около Солнца находится центр мира. Величина же мира является столь большой, что хотя расстояние от Земли до Солнца имеет достаточно заметную величину по отношению к размерам любых планетных орбит, оно по сравнению со сферой неподвижных звезд не будет заметным. То есть вот он всю Солнечную систему до Сатурна он помещает вокруг Солнца, а дальше у нас вот огромное расстояние между Сатурном и неподвижными звездами получается. И вот с этим это был один из основных аргументов против Коперника. Потому что вот господствовало вот это представление Аристотеля, пятый элемент, он заполняет надлунный мир, там ничего, пустого пространства нет, мир не терпит пустоты. Как бы если мы вот с вами вспомним вот ту схему, которую я показывал, и Птолемея, и Аристотеля, там вот эти расстояния между планетными орбитами, они примерно одинаковые. И от Сатурна до звезд тоже примерно там такое же расстояние. И вдруг вот это между Сатурном и звездой, там куда-то какое-то такое безумное совершенно пространство, куда его девать вообще, что это такое? Совершенно не укладывалось это. Просто совершенно не укладывалось. И, собственно говоря, наиболее выдающийся человек, который вот жил вслед за Коперником, вот еще, да, наша табличка, мы ее нарисуем. Так вот Коперник, да. Коперник сам тоже никаких не приводит значений, но вслед за ним Тихо Браге, пытаясь проверить гелиоцентризм, и изначально как бы он с большим пиететом вообще Тихо Браге к Копернику относился, у него портрет висел Коперника там, на видном месте в Уранеборге, в его обсерватории, и вот он пытался измерить параллакс, причем Коперник тоже пытался измерить параллакс, но у него были очень слабые инструменты, он вообще, не сказать, что большой был наблюдатель, он измерял эклиптическую широту звезд. Измерил, потом через полгода измерил. Ну, у него точность была небольшая, он не заметил никакого отклонения. Но у Тихо Браге были самые точные на ту эпоху инструменты. Точность наблюдения была одна минута. Никто так не мог наблюдать до него. Он повысил наблюдение на порядок. Вот эти наблюдения Птолемея, наблюдения Улугбека. Это средняя, там случайная ошибка, порядка 20 минут вот эти в каталогах звездных. А здесь уже в 20 раз точнее. Он сделал это все. И вот он пытался тоже измерять параллакс. У него получилось, что он понимал его свою точность. Одна минута. Он говорит, что параллакс, значит, тут должен быть меньше одной минуты. А если это одна минута, то, значит, звезды находятся вот на таком расстоянии по Копернику. Так что вот этот результат, это как бы результат от Тихо Браге идет. Хотя у самого Коперника такого значения не было. И вот Тихо Браге, он не мог примириться с гелиоцентризмом именно из-за того, что между Сатурном и звездами какое-то совершенно невероятное расстояние было. Он не мог в это поверить, поэтому он понимал, что да, в принципе, планеты могут обращаться вокруг Солнца, и поэтому он сделал такой гибрид, что планеты-то обращаются вокруг Солнца, но Луна и Солнце все равно вокруг Земли-то обращаются. Тогда вот эта компактность сохранялась, компактность нашего мира.
Кроме того, у него еще одно было заблуждение. Он думал, что блеск звезд, вот звезды первой величины, там, третьей, четвертой, они вот такие яркие, потому что они больше. Вот как бы там первые звезды, они огромные, а шестой маленькие. И вот посмотрите, что у него еще получается. Вот он пишет в письме своему коллеге, ученику Христофу Ротману. Если допустить годовое движение Земли вокруг Солнца, да, то пришлось бы отодвинуть сферу неподвижных звезд в такую даль, чтобы описываемая Землей орбита была по сравнению с этим расстоянием ничтожно мала. К тому же это пространство должно быть лишенным звезд. Вот он переживает, вот это пустое место, куда его девать-то? А между тем, они должны быть непременно, звезды в этом месте, да? Если годичный путь Земли, рассматриваемый с неподвижных звезд, составляет по величине одну минуту. То есть вот это самый параллакс. Значит, если со звезды вот, будет одна минута, да? Значит. Но тогда неподвижные звезды третьей величины, видимый диаметр которых равен минуте, он думал, что он измеряет диаметр звезд, были бы равны земной орбите. Ты что же у него получалось, что их звезды третьей величины, они размером земную орбиту, но он не мог себе допустить таких размеров звезд, что это такие за какие-то непонятные вселенная такая. Вот почему он, собственно говоря, и гелиоцентризм-то не принял, потому что вот огромные звезды, пустота за Сатурном, это было что-то совершенно немыслимое. Вот. Но, и поэтому вот в его модели мира, вот в этой вот гибридной системе, он измерял, он считал, что вот расстояние 90 миллионов километров, даже меньше, чем вот немножко у Птолемея и у Беруни тоже. Вот. Следующий человек, который, в общем, тут огромный совершенно вклад внес, хотя никаких цифровых значений у него нет, это, конечно, Галилео Галилей, человек, который построил телескоп. Мы знаем, что он не первым это сделал, но это был тот человек, который первым его целенаправленно направил на небо и первым увидел как бы, все то, что мы сегодня видим нашими глазами. Он посмотрел на Луну и понял, что это горы, что вот они отбрасывают тени, что вот на линии терминатора и немножко больше в темную часть, вот там то светлые точки – это горки, которые уже освещаются Солнцем. Он померил высоту этих гор, в то время как его современники еще думали, что, может быть, там Луна, она какая-то вся стеклянная, и это просто такое разнородное вещество, гладкое. Он увидел пятна на Солнце и так сразу и понял – это пятна на Солнце. В то время как его коллеги, которые там с ним приоритет открытия пятен оспаривали, считали, что это какие-то там, может быть, облака там, или какие-то спутники вокруг Солнца. В общем, на самом деле, вот поразительно, как он это вот все увидел правильно. Фаза Венеры, спутники Юпитера, звезды в Млечном Пути. Но при этом надо сказать, что вот... вот эта перипатетика, вот эта Аристотель система мира, она настолько укоренилась за сотни лет в головах, что мы все видим, что все, что известно, мы уже знаем, что ничего другого не существует. И вообще, собственно говоря, и с оптикой проблемы-то были, потому что вот никакой теории оптики не было. Вообще непонятно было, как зрение работает, как вот этот свет через линзы, почему там получается изображение. Здесь был еще абсолютно темный лес. Хотя и Кеплер там некие книжки об этом писал. И поэтому вот замечательно совершенно, я вот эту цитату просто обожаю. Я, пишет Мартин Горки, так известный в то время тоже человек, Кеплеру пишет, «Я испытывал инструмент Галилея бесчисленным количеством способов, как для земных, так и для небесных объектов. На Земле он работает восхитительно». И действительно, там он продвигал телескоп Галилея для всяких там военных и мореплавательных целей. «На небесах обманывает, ибо некоторые одиночные звезды кажутся двойными». Да что ж такое? Такого быть не может. Все, что мы видим, так и есть, как может звезда быть двойной. Да? Вот, поэтому, вот, конечно, некоторые профессионалы, там вот он когда приехал показывать в университет, то там просто люди отказывались смотреть. Или говорили, он показывал спутник, и говорит, нет, я ничего не вижу. То есть вот ему пришлось преодолеть, конечно, колоссальное совершенно вот это давление, вот это насмешки, скепсис этот, но, конечно, ему надо отдать должное, что, конечно, энергия у него была фантастическая, вера в то, что он реально видит, то, что это реально есть, она ему все-таки позволила добиться успеха довольно быстро причем. Вот. Но сейчас все-таки у нас тема другая, и поэтому я бы хотел конкретно обратить внимание на вклад Галилея в нашу тему. А именно, он вслед за Гемином здесь говорит о расстояниях до звезд, он допускает их разные. Значит, я не думаю, что звезды рассеяны по сферической поверхности и равно удалены от центра. Это вот он в своих знаменитых диалогах пишет. И считаю, что их расстояние от нас настолько различны, что одни звезды могут быть в два или в три раза
больше. Но вот все равно, как мы понимаем, что это, вот, конечно, небольшое, но для того времени это были очень серьезные размышления. Значит, больше 2-3 раза, чем некоторые другие. Так что, если бы нашлась, теперь вот это очень важно, потому что вот тут он как раз задает метод, как вот вообще, давайте вот параллакс-то мерить, давайте, потому что, вот как я говорил, расстояние до звезд, это была тема такая, ну, она вообще астрономов не интересовала в основном, но когда Коперник опубликовал свою книгу, на повестке дня встала задача параллакса. А вот действительно, а на самом деле это, вот параллакс, проверим, какие проблемы. Солнце в центре или Земля? Давайте измерять параллакс. И на протяжении, в общем, 300 лет, ну, правда, там сразу, ну, Тихобраги, в общем-то, мерил, да. Ну, вот и дальше, после Галилея, после появления особенно трубы и ее приспособления, и ее применения к гломерным инструментам, здесь вот дало путь, как бы вот эта задача выдвинулась, измерение параллакса, на передний край науки астрономической. Вот что, Вселенная, это как устроено? Давайте мерить параллакс. И вот 300 лет до 19 века, вот эта гонка шла, в нее принимали участие лучшие астрономы всех эпох вот этих за 300 лет. И вот они пользовались вот этим методом, который предложил Галилей, так называемый дифференциальный метод. Значит, что он пишет? Что если бы нашлась посредством телескопа какая-нибудь очень маленькая звезда, совсем близко от одной из более крупных, то может случиться, что в их расположении и произойдет какое-нибудь ощутимое изменение. Да, вот если там одна далеко, другая близко, то вот эту маленькую звездочку, слабенькую, далекую, мы ее используем как репер, а это будет вот тут эллипс этот или какую-то там, в зависимости от того, где она на небе, там с той или иной, с тем или иным эксцентриситетом, эллипс этот описывать. Вот Вега, громаднейшая звезда, близкая к полюсу эклиптики, очень удобно, странно, достаточно северных. Вот как воду глядел, потому что Вега как раз стала одной из тех звезд, одной из первых звезд, на параллакс которой был обнаружен. От Галилея у нас он вообще не занимался никакими угломерными делами. И вообще-то он, кстати, вот до 609 года, пока он телескоп не сделал, он астрономией-то особенно-то не интересовался. Но вот она как-то так вошла в его жизнь. Здесь он, конечно, колоссальный совершенно вклад внес. Но вот, тем не менее, вот эти его открытия, его вот это понимание, какое он совершенно фантастически сделал открытие, оно привело его к пониманию того, насколько мир гигантский, конечно. И вот на склоне лет он писал: это небо, это мир, Вселенная, которая моими чудесными открытиями, очевидными доказательствами я распространил во 100, в 1000 раз раньше, в 1000 раз далее пределов, назначенных учеными всех прошедших веков. Эти пределы, мне кажутся теперь столь тесными, столь ничтожными, как пространство, занимаемое моим телом. То есть вот он здесь... Это не в цифрах, но мы с вами понимаем, да, что, в общем, он, конечно, допускал какие-то огромные совершенно размеры Вселенной. Но человек, который реально подошел к измерению параллакса, это был Роберт Гук. Человек широчайших научных интересов, вообще, можно сказать, гений эксперимента научного. Вот. Он и этим тоже, ну, это была задача сейчас очень важная. И вот он этим занялся, он использовал впервые вот телескоп для измерения параллакса, и он использовал для этого звезду Гамма-Дракона, потому что она в Лондоне прямо в зените практически проходила, а тогда уже прекрасно астрономы понимали, что рефракция – такая вещь, которая нам все портит, и ее учесть-то еще было очень сложно. И если мы говорим о зените, то, скорее всего, то вот здесь-то как раз мы уже исключаем полностью рефракцию. И вот Гамма-Дракона, вообще я небольшую такую хотел бы оду этой звезде сейчас в рамках этой лекции спеть такую словами. Вот она, Гамма-Дракона на карте, вот здесь вы видите. Вот здесь вот она изображалась на всевозможных атласах. И вообще вот эта звезда, которая имеет собственное название Эльтонин, она вообще огромную роль играла не только в астрономии, но и в истории древних цивилизаций. Потому что вот у древних народов, у многих почему-то было представление о том, что комета, которая около Гаммы-Дракона проходит, это очень плохой знак. Хотя сколько звезд-то там, да, на небе. Но вот почему-то именно эта звезда была выбрана в качестве вот такого интересного реагента. Кроме того, мы знаем, что в Древнем Египте эта звезда играла колоссальную роль в их религии, потому что вот, в частности, даже взять вот этот Карнакский огромный храмовый комплекс, вот этот главный его проход, он там полкилометра, вот он как раз направлен на точку восхода Гаммы-Дракона примерно минус 3500 год. И были еще другие храмовые комплексы именно вот так ориентированы. То есть вот эта вот звезда, она вообще какую-то особую роль в истории
цивилизация имела. Ну и вот в Лондоне она проходила через полюс и была использована в качестве вот первой звезды, которую вот так с помощью телескопа наблюдали. Но вот вы знаете, что оптика-то была, конечно, несовершенная, это была одна линза. Естественно, в ней были все эти вот искажения, так называемая хроматическая аберрация, которая окрашивала изображение. И вот тогда поняли, что чтобы как-то хоть бороться чуть-чуть с этим окрашиванием, которое приводит изображение вот в такое совершенно неудобное для измерения положение, нужно делать длиннофокусные объективы. И мы знаем вот эти вот объективы Гевеля, там телескопы Гевеля по 45 метров длиной. Ну, а вот у Кука он был более скромный, 12 метров. Но тем не менее, это большое расстояние, поэтому он вот как бы просто в крыше сделал дырку в своем доме, поставил там объектив, а внизу вот у него был закреплен окуляр, и вот прямо вот он в зените гамму дракона измерял. Но, к сожалению, измерения не получили, потому что объектив был закреплен не очень хорошо, он скоро вообще разбился, и его наблюдения никаких особых результатов не дали. Но вообще вот эта тема, она в Англии особенно имела очень вот актуальность большую, потому что даже есть, вот я в одной старой книжке вычитал, что хотели на соборе Святого Павла, вот, потому что он самое высокое здание было, вот там поставить огромный объектив с длинным фокусом и вот эти наблюдения, уже точные гаммы дракона провести. Но Исаак Ньютон, он как-то вот этот проект он положил под ковер. Это была его инициатива, и не случайно. Не случайно, потому что в то время был и совершенно другой метод предложен для измерения расстояния до звезд. Не угломерный, а по потоку света. Считалось тогда, что вот все звезды, они примерно одинакового блеска. Ну, даже не примерно, а практически все одинаковые, да. Поэтому вот их разница в блеске, вот как раз мы здесь вот подходим как раз вот к идее, которая уже развивалась за Галилеем, что вот их разница в блеске, она говорит о разных расстояниях. И чем дальше звезда, тем она просто слабее. Ну так какие проблемы-то? Давайте возьмем яркую звезду, самую Сириус. Возьмем Солнце, просто сравним. Мы же понимаем, что свет падает пропорционально квадрату расстояния, тогда тоже это уже было понятно. Значит, ну вот, вот сравним и посмотрим, во сколько раз Сириус слабее Солнца. И вот и расстояние в квадрат возведем. Все понятно будет. Но это хорошо сказать, а как измерить-то? Сириус ночью, Солнце днем, и вообще вот это яркое светило. Поэтому вот за эту задачу первый взялся Христиан Гюйгенс. Это, еще, кстати, вот Декарт предположил, что звезды все, вот они одинакового блеска, и Солнце, что абсолютно такая же звезда, в общем, как и все остальные, и есть основания. И вот Гюйгенс пытался, он там сделал щит, там дырочку такую очень маленькую сделал, какую-то линзочку пытался приспособить. И после него еще Джеймс Грегори, он через планеты уже делал. Солнце-планета, планета Сириус. И как бы вот первые данные были у Гюйгенса, но более точные, пожалуй, измерения сделал Грегори. И поэтому вот в своей этой табличке я привожу данные Грегори, которые вообще сразу... Это уже не... Это измерение, да, это вот измерение потока света, не угломерное. Но вот посмотрите сразу, как скачок какой был жуткий. 12 уже... тысяч миллиардов километров. Огромный совершенно скачок расстояний. И далее, да, и Ньютон-то вот почему, собственно, он тоже вот таким способом, своими там какими-то прикидками вычислял по блеску звезд. И у него тоже получались еще больше, чем у Грегори, и он как бы поэтому понимал, что все равно никакие угломерные на тот момент существовавшие инструменты, они не способны параллакс померить. Поэтому он этот завернул, этот проект с совмещением оптики на соборе Святого Павла. И вот следующий наш персонаж, который огромный тоже вклад внес в измерение параллакса, это Джеймс Брэдли, королевский астроном, директор Гринвичской обсерватории. Он оснастил эту обсерваторию точнейшими угломерными инструментами и использовал зрительную трубу для наведения. Таким образом, точность поднялась уже до 1 секунды. В то время как, например, Гевелий, хотя он жил вот недалеко от Брэдлея, проводил наблюдения там свои в конце 17 века, но вот он не признал, он сделал каталог тоже следующий после
браги. Ну вот он не считал, что вообще вот эта оптика, которая столько искажений дает, она вот вообще способна что-то добавить к точности измерений. Поэтому он вот не использовал. А вот Брадлей, он первым это сделал, он ввел, и вот до сих пор сохранился его инструмент. Вот он там в музее находится в Англии. Значит, зенитный телескоп Брадлея, вот такая вот труба уже, не просто окуляр с объективом, который воздушная такая труба, а здесь уже вот реально труба вот такая вот с помощью этого зенитного телескопа он проводил измерение гаммы дракона. В 1825-26 году он проводил точные наблюдения, и вот ура, вроде как померил параллакс. То есть вот есть вот это вот, вот этот эллипс годовой, но вот беда-то какая, что-то вот с фазой вот этого эллипса, с его расположением на небе, какие-то неувязочки. То есть вот он не так располагается, как если бы это реально был параллакс. Но есть. Потом он еще там провел измерения нескольких звезд. Оказалось, что вообще то же самое получается. 20 секунд. Что такое вообще? Непонятно. Действительно, что все звезды на одном расстоянии находятся. Но все-таки тогда это было уже идея не актуальна. И поэтому потом выясняется, что он открыл астрономическую аберрацию. За недостатком времени я не буду сейчас углубляться в эту тему. И мы все, в принципе, знаем, что это такое. А потом он еще и нутацию открыл. То есть вот интересная вообще история. Ученые гнали за параллаксом, не могли его открыть там 100, 200, 300 лет, но попутно сделана была масса интереснейших и выдающихся открытий. Потому что вот дальше еще одно совершенно фантастическое открытие. Это уже открытие, сделанное Вильямом Гершелем. Он был музыкантом. И при этом был невероятным энтузиастом астрономии. Он сам делал объективы, он уже перешел к зеркальным телескопам. И вообще его телескопы пользовались популярностью. Он сделал 400 объективов. Они продавались по всей Европе, и вот все наблюдали его замечательными телескопами. Ну, конечно, себе он делал самые большие телескопы. И вот есть вот такой огромный телескоп, в котором он наблюдал звезды. И вот он тоже пытался измерять параллакс. В 1785 году он проводил тщательные наблюдения двух звездочек, как это вот рекомендовал Галилей, но он параллакс-то не открыл, но он зато открыл физически двойные звезды. Оказалось, что есть звезды, которые движутся вокруг общего центра масс. Еще одно совершенно потрясающее открытие вот, сделал. И вот в последующие годы, вот уже там в конце 17 века, в начале 18-го, вот все ведущие астрономы, там, и Пиацци, и Лакаль, там, и Араго, и Каландрелли в Италии, они все пытались измерять, и Бринкли такой был еще в то время достаточно известный астроном, который в 1810-14 году измерял, он был королевским астрономом Ирландии, вот, и он вот померил параллакс Веги, вот он Вегу уже, как опять же советовал Галилей, использовал, и вот 1,2 секунды, все, ура, мы, так сказать, бросили лот, он достиг дна, как потом впоследствии говорил Джон Гершель про достижения Бесселя, Струва и Гендерсона. И вот спустя несколько лет, в 1724 году, там вот как несколько лет прошло после его измерений, значит, Лондонское королевское общество выдает ему премию. Это была премия, которая аналогична сегодняшней, наверное, Нобелевской премии за самое выдающееся открытие в науке того времени. Золотая медаль Копли. Лондонское королевское общество. И вот он получает в 1924 году золотую медаль Копли за открытие расстояния до звезд. Но вот конфуз случился. Премия выдана, открытие не состоялось. Потому что последующие годы Бонд и Струве, они показали, что все-таки Бринкли ошибся. Он проводил абсолютные измерения, он не мерил вот расстояние до слабой звездочки, а он просто измерял координаты и сравнивал их в течение года. В меридиане проводил наблюдения. В общем, этот результат оказался неточным. И вот золотая медаль, она так вот и повисла в воздухе. И было понятно, что вот те методы и средства, которые вот на конец и самое начало 19 века существовали, они вот, ну, не дают нам параллакса. Понятно, что он там меньше секунды должен быть. И здесь, конечно, решающую роль сыграл Йозеф Фраунгофер, сын бедного стекольщика,
человек, который всю жизнь свою посвятил стеклу, и вот это как бы вообще его жизнь была, среда обитания, потому что он добился просто совершенства, научился варить такое стекло, которое никто до него не умел делать. Оно было абсолютно чистым, абсолютно прозрачным. Кроме того, он научился склеивать линзы разные, отрицательные и положительные, и таким образом он сделал то, что мы называем сейчас ахромат. То есть вот объектив, который уже лишен в большой степени был вот этих окрашиваний, и он давал уже четкое изображение точечки звезды. Вот. Второе замечательное, что он сделал, он тщательнейшим образом работал над конструкцией всего телескопа. Он предложил параллактическую монтировку, когда ось инструмента, одна ось направлена в полюс, и тогда его нужно вращать только по одной оси, а это уже можно сделать равномерно, с помощью часового механизма. Таким образом, руки человека, астронома освобождались, мы уже могли измерять. И он еще приспособил к телескопу специальную сетку нитей с винтиком микрометренным, который позволял вот там в поле зрения проводить измерения с высочайшей точностью, вращая вот этот барабан. Там уже потом вот эти вращения можно было переводить в доли секунды, в секунды, то есть, ну и в доли тоже. Вот. И, в общем, он таким образом совершил просто революцию, техническую революцию в астрономии. И первые инструменты, которые он сделал, они были куплены Струве и Бесселем. И вот сейчас мы переходим к нашим основным героям, к Струве и Бесселю. Фридрих Георг Вильгельм, как у нас его иногда называют, Василий Яковлевич Струве, это был совершенно выдающийся астроном своей эпохи, человек, который очень тщательно ко всем вопросам подходил. И вот он, надо сказать, вот еще был совершенно удивительным, как бы мы сегодня сказали, менеджером от науки. Потому что вот он учился в Дерпской, он учился в Дерпском университете, потом он там остался, стал директором обсерватории, и из захолустной обсерватории за 20 лет он ее превратил в один из ведущих центров Европы. Там было больше 100 различных астрономических инструментов. Он ездил по всей Европе, он разговаривал со специалистами, с изготовителями, там как бы был обмен мнениями, и вот он оснастил обсерваторию. И не случайно император Николай I именно ему поручил создать огромную обсерваторию новую. Там был бюджет вообще практически открытый. Вот, пожалуйста, сделайте самую хорошую обсерваторию в Европе. И вот он эту обсерваторию создал, недаром Пулковская обсерватория, потом называлась, причем иностранными специалистами, называлась астрономической столицей мира. На протяжении нескольких десятилетий она таковой была. Так вот, он как раз для Дерпской обсерватории он купил первый, самый большой на тот момент рефрактор Фрунгофера. Вот этот рефрактор. Диаметр линзы был 24 сантиметра, 4 с лишним метра фокусное расстояние. Это Тарту город сегодня. Вот так эта обсерватория выглядела в прошлом. И этот инструмент сохранился. Вот я сейчас еще хочу показать схемку его тут. И вот смотрите, вот как раз вот эта вот сетка нитей, как она выглядела в поле зрения. Вот были нити подвижные, неподвижные. И вот можно было навести нить на одно светило, потом на другое, и измерить между ними расстояние. Так вот, этот телескоп, он жив-здоров, он находится в Тартовском музее. Вот его, пожалуйста, тут три фотографии, мы тут видим различные его детали. Вот с помощью этого телескопа Струве как раз и проводил измерения. Он тоже, вслед за Бринкли, вслед за другими специалистами, он выбрал Вегу для измерения. Вообще говоря, это была проблема. Вот какую звезду выбрать? Какую звезду выбрать? Поэтому было как бы два направления. Первое, вот давайте самую яркую возьмем звезду. Ну, чем ярче, тем она, скорее всего, ближе. Да? Вот такой был подход. Другой был подход, потому что к тому времени уже 100 лет как были известны, что звезды сами движутся, собственное движение звезд. Уже был материал, и понятно было, что есть собственное движение звезд. То есть звезда сама тоже движется. Все-таки звезды, они неподвижны, они движутся по небу. И чем больше собственное движение звезды, тем, соответственно, она к нам ближе. Ну, вот какую здесь как бы чаша такая весов? Вот он положил на чашу яркости, блеска, да. Ну и вот теперь-то мы понимаем, что, в общем, он, конечно, в этом деле проиграл. Ну, это
Так получилось. Так он считал, что все-таки блеск здесь более важный критерий. И вот он с ноября 35 по декабрь 36 года проводит цикл наблюдений для измерения параллакса веки. Он в ноябре-декабре делает 5 измерений. Потом вот по делам Пулковской обсерватории ему пришлось уехать на полгода. Он уезжает, потом возвращается летом 36 года и еще там делает 12 наблюдений. Вот у него получилось 17 наблюдений. Но, видите, вот, во-первых, и не так много. Во-вторых, полгода вообще разрыв. Потому что вот для того, чтобы параллакс померить, нужно целый год вот равномерно вот этот вот кружочек сделать, да, чтобы у нас было много точек. Вот у него тут был такой разрыв. Поэтому он понимал, что это предварительный результат. Но, тем не менее, он хотел какой-то выжать из этого результата. И он посчитал, вот из этих 17, из этих 17 измерений, он вычислил результат. Вот здесь мы видим с вами его автограф. Да, это как раз вот это его рукопись измерения. И здесь вот мы видим как раз его измерения. Вот тут он приводит как раз эти данные, и данные измерений своих. И вот он пишет, вот он померил 0,125 тысячных вот с вот такой вот ошибкой. Ну и потом он этот, значит, он в феврале 37 года он пишет министру посвящения Уварову. Это весьма важный результат. Он доказывает, что параллакса, так вот в женском роде тогда, во всяком случае, составляет только малую дробь секунды. Вот я хочу здесь сделать как раз остановочку и прокомментировать это, потому что вот сам Струве этот результат считал как промежуточный, но важный для чего? Чтобы понять, что параллакс меньше секунды, меньше, да, что вот границы – это какие-то там десятые доли, как бы вот это. Но сколько там конкретно, он все-таки не считал еще возможным это установить. И подтверждение этого можно ожидать от последующих наблюдений. До этого времени я еще не могу почесть эту величину, совершенно несомненную. Но, надеюсь, года через два до того стеснить границу погрешности параллаксы альфа в Лире, что с определенностью узнаю, действительно она составляет 1/8 секунды, или в какой-то мере ее можно почесть близкой к нулю. Как бы потом он еще вот следующий там, год он сделал более точные наблюдения. В 1939 году представил результат, который был в два раза больше вот этого, который он получил. И вот так получается, на самом деле, вот, ну, как бы мало ли там случайных причин. Ну, кстати, вот в конце 10-х, в начале 20-х годов там в Дерпте еще мерил параллаксы, и у него там тоже получалось, что так, ну, где-то они меньше секунд должны быть. Если взять там параллакс одной звезды, то он вообще-то с точностью совпадает с современным значением. Ну, мало ли случайных причин. И вот здесь такая же история произошла. То есть вот этот результат он никогда не считал окончательным. И никогда на потом не ссылался на него. Он считал вот этот результат, который он в два раза больше получил, как мы понимаем, ошибочный сегодня, да? Он его считал окончательным. И даже когда Петерс уже потом в Пулкове в 40-е годы очень точно измерял и получил значение вот такое, как здесь, все равно он даже не вспомнил про него. Ну, то есть он понимал это все, но как бы он бы никогда его не считал. То есть вот этот результат ни сам Струве, ни его современники, никто не считал вот основным. Результат был вот 0,2 с лишним секунды, и он был опубликован в 1939 году. Но это уже было позже того, как померил параллакс Бессель, Фридрих Вильгельм Бессель. Вот это, кстати, уникальная совершенно картинка, потому что это не фотография, это фотография, ну, это дагеротип, но это документальная картинка, это не рисунок. Вот так он выглядел, когда ему было 59 лет. Выдающийся астроном, вот он был настоящим астрометристом, потому что все-таки Струве, он был звездником, он наблюдал звезды, он вот с двойными звездами, золотая медаль, кстати, Копли ему была выдана за звездную астрономию. А вот Бессель, он был астрометрист, он занимался измерениями. Мы до сегодняшнего дня дошли его методы обработки измерений, всякие, вот все, что связано с ошибками, это вот колоссальная совершенно роль была его. И вот обсерватория в Кёнигсберге, которая, к сожалению, во время войны была полностью разрушена, и вот этот инструмент был уничтожен. Но для того, чтобы как-то посмотреть не на картинку, а на реальную, вот я вам покажу в Оксфордской обсерватории, это уже гелиометр Репсольда, 1948 года. Ну, вот так вот этот живой инструмент он сохранился. А это вот рисунок его инструмента. Значит, этот инструмент был принципиально совершенно иной. Если у Струве это был просто рефрактор с микрометром механизмом, с сеткой нитей, то это был телескоп, который назывался гелиометр, потому что он изначально использовался для
измерение диаметра Солнца, но потом получил более такое универсальное назначение. Вот его объектив был разрезан на две части. И вот это вот очень сложная тут была конструкция, которая, собственно говоря, заменяла сетку нитей. Здесь он вращался по оси, и эти вот половинки, значит, давали два изображения. И можно было совместить. Вот мы видим на небе звездочки две. Вот мы можем совместить их изображения. И вот за счет вот этих вращений, как вот у барабана винта микрометренного, у рефрактора, тут можем тоже померить расстояние. Преимущество гелиометра состояло в том, что поле зрения было больше, и тут можно было больше выбрать звездочек-то, потому что вот еще почему Струве выбрал Вегу, потому что там на расстоянии 43 секунд была вот опорная звезда очень слабенькая, и она попадала в поле зрения. А здесь было поле зрения гораздо больше, чем у рефрактора, и поэтому он выбрал для звезды 61-е Лебедя, а он пошел по другому пути, Бессель. Он считает, что важнейшим параметром это было собственное движение, а у этой звезды очень большое собственное движение, и поэтому вот он выбрал ее, а там рядом, там на расстоянии там, порядка 10 минут, были две очень слабые звездочки, и он две использовал звезды. То есть он как бы независимо мерил два разных расстояния и в два раза таким образом повышая точность. Поэтому здесь ему просто повезло. Во-первых, сам параллакс 61-й Лебедя был более, чем у Веги. Потом у него были две звезды опорные. И, кроме того, гораздо более тщательные наблюдения. То есть он вот весь год действительно наблюдал. Там у него были сотни наблюдений. Потом он это все собрал в уравнения, решил их. И у него получилось, тут тоже есть вот его автограф. Вот он публикует в октябре 1938 года, пишет письмо Гершеля, а потом этот материал выходит в немецком журнале в декабре. Так как средняя ошибка годичного параллакса 0,32 составляет только 0,02, следовательно, не превышает 1/15 его вычисленной величины. И так как сравнение показывает, что измерение параллактического эффекта выявлено наблюдениями соответствует теории с точностью, которую только стоит ожидать, учитывая малость самого эффекта, то нет больше оснований сомневаться в реальности параллакса. Вот так он решил. Но это вот он написал. Потом он разобрал этот гелиометр, он все его там почистил, еще раз сам отъюстировал, собрал заново, еще весь цикл сделал, и получилось практически то же самое. Кроме того, поскольку вот так вот обожглись астрономы на этой золотой медали Бринкли, конечно, все поняли, да, вот что-то случилось, вот Бессель померил, но давайте мы все-таки не будем торопиться, давайте мы все-таки еще проверим. И вот действительно, несколько лет астрономы, ведущие астрономы Королевского общества, Джон Гершель, они занимались проверкой этих наблюдений, и выяснилось, что да, в общем, этот результат достоверный. Третий человек, который в то время тоже измерял параллакс, Томас Джейм Гендерсон, он это делал в Южном полушарии, в Африке, на мысе Доброй Надежды. Он там абсолютными наблюдениями, тоже он координаты просто мерил, угломер стенным квадрантом. Он выбрал Альфу Центавра. Она была яркая и быстрая звезда, то есть вот она всем критериям подходила. Но у нее, правда, не очень была большая точность, хотя он более раннее наблюдение начал, но он сомневался. Не понимал вообще, что у него там, то ли ошибка, то ли все-таки правда там около секунды. И поэтому, когда Бессель опубликовал все результаты, он понял, что вот да, наверное, все-таки он померил точно, и он тоже опубликовал свои результаты в 1939 году. Таким образом, он стал третьим астрономом, который измерил параллакс. И все же, когда вот проверка была закончена, все-таки астрономическая общественность того времени, она решила, что первым достоверным, не вызывающим никаких сомнений результатом наблюдений измерения параллакса, это была работа, выполненная Бесселем. И ему была присуждена золотая медаль. И вот когда она вручалась, Джон Гершель сказал: «Я поздравляю вас и себя с тем, что нам посчастливилось увидеть, как огромная и несокрушимая стена, стоявшая на нашем пути в звездную вселенную, была пробита почти одновременно в трех местах». Он здесь как бы и признает здесь вот роль и Струве, и Гендерсона. И вот в окончательном виде наша табличка выглядит вот таким вот образом. Здесь добавилось последнее измерение Бесселя. Вот, собственно говоря, какой путь мы прошли за 2500 лет от 200 тысяч километров до 90 триллионов километров.
У меня есть еще несколько минут. Вот там у нас мое сообщение вот, про Википедию, оно небольшое, поэтому я, Саша, разрешение, здесь вот сейчас потрачу это время, потому что там мне даже, я буду медленно говорить, все равно на полчаса не хватит. Вот поэтому там я минут 10-7, а вот здесь я сейчас еще хочу об очень важных вещах сказать, на мой взгляд. И это вот наше с вами дело, потому что вот сейчас я как раз обещал поговорить о достоверности знаний исторических и о фальсификации в науке. И вот для меня это, на самом деле, как для историка науки, для меня эта тема больная. Потому что вот та история, как я вам ее рассказал, вот в том виде, Бессель, Струве, вот она на протяжении всех лет, там, от 38-го года позапрошлого века до начала 40-х годов прошлого века, она вот так везде, там не было не было никаких проблем ни между Бесселем и Струве. Они, кстати, очень дружили. И то, что, кстати, вот Бессель померил-то, он был вдохновлен наблюдениями Струве вот, 36-37 года. Они переписывались, они ездили друг к другу, они всю жизнь дружили. Никогда никаких проблем у них не было. И ни у кого не было проблем вот, с тем, что получилось. Как бы был полный консенсус. И у Струве полный консенсус. И у Струве Бесселя, и у научного сообщества.

Не нам, конечно, судить. И я, упаси Господь, не собираюсь этим заниматься. Это было тяжелейшее время, о котором я хочу немножко поговорить. Конец 40-х годов, когда после войны руководство нашей страны приняло решение о том, чтобы изолировать вообще нашу науку от западной науки, признать западную науку загнивающей. Было взято направление на то, чтобы как бы заострить все приоритеты, практически даже, я бы скажу, более сильно, что, в общем, все выдающиеся и не очень выдающиеся открытия в науке, достижения техники были сделаны или в России, либо в Советском Союзе. Вот таким вот образом. И на это были пущены все средства. Иногда до фальсификации дела доходило. И вот, например, вообще вот эта вся история, я очень рекомендую вам вообще для понимания, вот есть прекрасная книжка Сонина «Борьба с космополитизмом в советской науке», это вот про эти годы, 47-53, это вот, здесь вот все рассказывает, здесь астрономия, правда, очень мало, почти нет, поэтому вот я сейчас чуть-чуть об этом расскажу. Вот. Так вот, значит, вот как очень коротко, вот была вот эта история. Да, причем даже вот анекдот такой был, «Россия – родина слонов», да, что как бы у нас все там возникло. И вот эти слоны, к сожалению, они до сих пор ходят по страницам книг, и я сейчас это покажу. Так вот, значит, была вот совершенно невероятная история, она вот в книге очень хорошо описана, что вот, значит, братья Райт, они в начале 20 века полетели, а вот, оказывается, вот был такой замечательный генерал Можайский, и вот, оказывается, якобы, значит, еще в 1882 году он тоже полетел. На самом деле он был фанат авиации, действительно, он сделал модель самолета, но он не взлетел ни разу. Он там бегал-бегал по этой дорожке, там один раз на кочке подскочил, как бы и все, и сломался этот самолет. Так вот, были фальсифицированы исторические документы, якобы какие-то там свидетели, которые видели, как он летел. И вот эта картинка, она вообще до недавних лет даже в Википедии была, что вот он летит там, этот самолет. На самом деле, надо сказать, что вот историки техники и историки многих наук, они поработали уже вот над этими делами, над этими слонами, и многие слоны, они уже похоронены, как следует уже вот эти. Вот. И в частности, историки техники, они тоже разобрались с этими делами. И вот эта история, она сейчас, в общем, понятна с ней, что происходит. А что же у нас в астрономии произошло с параллаксом? А вот Струве, он был как бы вот... Мы, астрономы, тоже должны были как-то что-то такое сделать, потому что время было очень тяжелое, невероятное, потому что за какое-то неправильное слово можно было сесть на 10 лет. Вы знаете, вот я как бы вот был такой замечательный астроном Дмитрий Яковлевич Мартынов. Вот есть его книга, вот такая толстая воспоминания, их вообще очень мало воспоминаний астрономов. Но он был такой настоящий, хороший астроном. Он в Казани был директором, потом он вот ГАИШ много-много лет. Вот я просто две короткие цитаты, вот дух эпохи хочу вам передать. Вот он там на двух конференциях был. Одна конференция в июле 49-го. Конференция, посвященная там, двойным звездам, переменным звездам. Вот он пишет. Конференция проявила весьма острую идеологическую направленность в оттенении и подчеркивании передовой роли русской и советской науки, а также в подчеркивании враждебных идеологий капиталистической науки. Другая конференция, космогоническая, 51-й год. Я присутствовал только на втором. Это вот совещание. На втором, на котором стояли вопросы звездной космогонии, и я мог наблюдать разные подводные течения, противоположные направлений. Фисенков, Шайн, Амбарцумян, Воронцов-Вельминов, они держались осторожно. И все мы подсознательно ждали. Вдруг под занавес будет объявлено о том, что та или иная теория одобрена Центральным комитетом. Вы понимаете? Не ученые принимали решение о том, какую теорию развивать, а Центральный комитет. И вообще вот эта вся фразеология была, вот в журнале «Природа», рецензия, статья называется «Маразм буржуазной астрономии». Вот одна фраза из этой статьи. «Беззастенчиво спекулируя на общественно-идеологической значимости астрономии, современные дипломированные лакеи поповщины пытаются оболгать материалистическое содержание науки и использовать изуродованную и искаженную буржуазную науку для оболванивания обывателей. Как далеко зашел ныне процесс гниения и распада буржуазной идеологии и буржуазной науки». Вот какая была среда, какая атмосфера. И поэтому астрономы, они тоже должны были что-то такое сделать. Кто-то должен быть, ну вот, выражаясь этим слоном. И вот поскольку российская астрономия, она как-то особо не отличалась там большими достижениями, вот вытащили Струве. Тогда-то он и стал
Василием Яковлевичем, потому что даже вот мы, если откроем журнал «Природа» за 1930

0: 38-й год, посвященный столетию параллакса, там все об Эсселе, там Струве, он Вильгельм Струве, и тут вот он Василий Яковлевич, русский астроном, который по-русски ты не говорил, писал только по-немецки. Вот, значит, вот статья Дейча выходит в астрономическом журнале, где, в общем, вырывая из исторического контекста фразы, ну и так откровенно лукавля, Дейч объявляет Струве первым, кто измерил параллакс. И надо сказать, что пришлось эту всю идею подхватить, были просто переписаны книги. Или кто-то стал как бы вот в этом направлении, знаете, как говорится, бежать даже впереди поезда. Потому что вот, например, в большом материале Ерпылева в «Историю космических исследований», ну вот здесь он пишет просто, что в 1939 году были опубликованы предварительные результаты параллакса, хотя это было в 1938 году. Ну и кроме того, он пишет, что Бессель предпринял вторую попытку измерить параллакс, в чем он потерпел неудачу ранее. Никаких неудач не было. Это вообще просто все не имеет никакого отношения к действительности. Борис Александрович Воронцов-Велиминов, он в конце 40-х годов опубликовал в рамках большого тома «Историю российской астрономии», которая поцеликом потом была отдельной книгой издана в 53-м, что ли, году, по-моему. Так вот, и они абсолютно совпадают, я просто текстуально сравнивал. Но вот этот абзац про Струве, вот в старой книге выглядит так. Значит, пока Струве проводил свои измерения, Бессель успел измерить в 1938 году, опубликовал параллакс. Во всяком случае, лот, брошенный в небесное пространство, впервые коснулся дна умелыми руками Бесселя и Струве. А вот в 1953 году, после статьи Дейча, когда Струве был назначен первооткрывателем. Таким образом, Струве своими измерениями выполнил раньше, чем Бессель, и раньше опубликовал открытие. Вот, ничего не изменилось. Никаких данных, ни наблюдений, ни результатов, ни открытий. Ничего не изменилось. Но изменились идеологические установки. Центральный комитет партии постановил, что все открытия должны быть сделаны в России. Вот, к сожалению, такая история. И, кстати, в полемику вступил правнук Струве, Отто, великий астроном, который был президентом Международного астрономического союза, директором был многих обсерваторий американских. Он же прекрасно по-русски говорил, в отличие от прадеда. И вот он написал в «Скайн-телескопе», он это все читал, эти статьи Дейча, и все это не лишено исторического интереса, то, что среди воспоминаний, наследных мною, моей семье, самым ярким было высокое уважение к Бесселю со стороны моего прадеда Вильгельма Струве. Ни единой ссоры никогда не было между этими двумя астрономами, и они поддерживали теснейшие дружеские связи до самой смерти Бесселя в 1946 году. Не было там вообще никаких проблем. Но проблемы до сих пор сохраняются у нас. Потому что вот смотрите, к чему это все приводит. Вот есть замечательная книжка, она передана на русский язык. Она сейчас продается, за сеть планетарий тоже продается. Вот ее оригинал. Я оригинал. У меня есть, обе книжки есть. И на английском языке, и на, значит, русском. Вот давайте мы откроем страничку «Stellar Parallax». А вот мы открываем, там вот две странички. А вот если мы теперь почитаем повнимательнее, то вот смотрите, значит, вот абзац. Здесь нет ни слова о Струве. Что делает переводчик? Он его вымарывает и пишет сам текст за автора. Луна и планета, значит, русский астроном Васильев, работавший в Дербской обсерватории, определил, что параллакс Веги, и потом не в Дербской, что параллакс Веги ярчайшей звезды составляет только-то в современной. Вот. А потом, значит, Бессель. То есть это вообще, даже в Советском Союзе такого не было, никто не мог себе позволить. Что делать? Ну вот возьмем там, допустим, Панекука «История астрономии». Там очень много примечаний. Говорят, да, вот там он заблуждался, там, но никто... Могли в конце, в крайнем случае, могли вымарать кусок. Но чтобы дописать это просто вообще, это просто нонсенс. Понимаете, вот эти слоны, они до сих пор ходят. И поэтому вот я призываю нас всех с вами, в общем, к достоверности знаний. О чем я буду сейчас в этом своем сообщении. Итак, я заканчиваю свой рассказ. Еще буквально два слова по этой теме. Вот это наша табличка, которая закончилась измерением Бесселя. И эти расстояния гигантские, они привели к тому, что понадобились новые единицы расстояний. Мы же не можем в километрах вот этих, в триллионах мерить. И сегодня-то мы пользуемся там астрономической единицей апарсеком. А вот в конце 19 века была борьба. И тоже такая историческая нюансик. Значит, тут была астрономическая единица, был световой год. Но вот были еще три единицы, у которых победил парсек. Значит, парсек, мы сейчас знаем, это параллакс одна секунда. Но, кстати, и название вот это, оно прижилось, потому что было предложено еще астрон использовать. Но это название пригодилось, так называлась вот наша отечественная астрономическая обсерватория космическая. Было предложено название Макрон, тоже пригодилось, сейчас президент Франции Макрон. Вот. И, видите, вот было потом предложено еще такое расстояние, очень популярное, кстати, сериометр. Это 10 миллионов астрономических единиц. И Гершель просто вот точное количество километров. Причем сериометр вообще жил до середины 20 века. Потому что если вот открыть звездный курс звездной астрономии, Принак, который вот там был на общей фотографии, вот, пожалуйста, он здесь вот приводится того года, сериометр. Как бы еще даже вот в учебниках середины 20 века. Ну, а еще хочу ваше внимание обратить, что мы абсолютно законно с вами пользуемся парсеком, астрономической единицей, потому что вот есть постановление правительства Москвы, правительства Российской Федерации, вот, от 31 октября 2009 года, где вот есть, пожалуйста, атомические единицы, световой год и парсек, то есть все вот, как бы нам правительство разрешило использовать эти единицы измерения. Ну что ж, мой рассказ подошел к концу, я хочу два слова сказать о том, что вот завершились вот эти вот заблуждения по поводу расстояния до звезд, но возникли новые заблуждения относительно вообще расстояния Вселенной. Кто же мог тогда подозревать, что вот эти вот там световые годы, там несколько световых лет, превратятся в миллиарды световых лет, о которых мы сейчас знаем. Ну, это как бы отдельный рассказ, может быть, мы к нему еще вернемся. А этот уже закончен.
1: Спасибо, спасибо. Вопросы?
0: Да. Микрофон, будьте добры, потому что вот просили ребята.
1: Сейчас, секундочку, вот есть вопрос, потом вы.
0: Сейчас, микрофон.
2: Уважаемые коллеги, я из Калининграда, который был Кёнигсбергом. 30 лет в нашем городе работал Бессель в своей обсерватории. И именно здесь он открыл параллакс. И я хочу сказать, просто справка. Сейчас на месте, где стояла обсерватория Бесселя, строится огромный жилой комплекс. Строится на месте обсерватории, на месте профессорского кладбища, где похоронен не только он, но и многие знаменитые ученые. В память об Эсселе его обсерватории стоит небольшая памятная плита. Мне кажется, что пока дом не достроен, у нас еще есть возможность доказать всему миру, что мы не дикари. Если мы это остановим, сделаем там парк науки, это будет хорошо.
0: Ну, Пулково тоже сейчас там рядом строит жилой комплекс. Так что вы не одиноки в этом направлении современного строительства. Вот, вот был вопрос, пожалуйста, про Анаксимандра, да.
3: Ну, точнее, не совсем про него, а его точно правильно, неправильно поняли в картине мира, потому что покрытие звезд и планет Луной же наблюдали и до него, в принципе. Получается, что он разместил звезды за.
0: Понимаете, мы не знаем никаких мотивов. Вот мы знаем ровно вот это достоверное знание, что у него звезды были здесь. Правильно или неправильно покажет, может быть, какие-то будут найдены тексты, которые нам разъяснят. Но вот на сегодняшний день мы понимаем четко,
3: это то, что у него... дошло...
0: Да, да, потому что это все во фрагментах, через старые руки. Спасибо. Как вот Ипполит про Архимеда рассказал.
4: Во-первых, огромное спасибо за блестящую лекцию.
0: Очень спасибо вам
4: интересно,
0: большое.
4: Просто здорово.
0: Спасибо, спасибо.
4: Так, теперь, значит, вопрос такой. То есть при радиусе вращающейся сферы неподвижных звезд 100 миллионов километров, как вы говорите, да, получается совершенно безумная линейная скорость. Значит,
0: любой... Ой, да об этом даже никто
4: то
0: и
4: есть,
0: не
4: про
0: говорит.
4: Про это никто не думал?
0: Нет,
4: да?
0: Нет.
4: Вот это не было
0: препятствием. У них были другие проблемы, понятно. Что вот пустота и звезды вот у Тихобрадия, да, это вообще, что называется, не до грибов Петька, да, как понятно. В них про Василия Ивановича.
4: Спасибо.
0: Угу. Еще?
5: Все, видимо, про Википедию хотят услышать.
0: Ну, хорошо, давайте сделайте мне Википедию, пожалуйста. Значит, да, вот я уже начну прямо сразу говорить про Википедию, пока мне вот коллеги поставят сейчас эту маленькую презентацию. Вот, собственно говоря, о чем я хотел поговорить? Я хотел поговорить об ошибках. На примере Википедии. Вот сегодня, как мы с вами прекрасно уже знаем, и, собственно, многим посвящена эта прекрасная школа вопросам, что астрономия вернулась в школу, и это, безусловно, увеличило... Спасибо. Это увеличило интерес к астрономии. Он растет. Достаточно сказать, что школьный календарь, который вот планетарий издает, он был уже продан в прошлом году, весь тираж. В то время как в прошлом году, там, позапрошлом, он подержался там до весны. Вот, то есть вот понятно, что интерес большой. И увеличение этого интереса, он повышает нашу с вами ответственность перед обществом за достоверность, точность астрономических знаний. И вот тут вот несколько слов просто об этом. Вот я хочу начать с небольшого кино. Это фрагмент фильма «Контакт» 1997 года, в главной роли Джоди Фостер. И вы знаете, что это Карл Саган написал такой роман научно-фантастический. Ну вот давайте посмотрим, сейчас я потом прокомментирую. Это вот как раз, ну, сюжет, вы, наверное, знаете, там как раз они слушают космос, там, да, ловят вот это вау. Вот послушайте текст внимательно. Вот я хочу, чтобы вы текст внимательно послушали в русском варианте. Ну, вы, наверное, поняли, о чем речь. Right ascension, ascension, подъем справа, это прямое восхождение. А отклонение – это склонение. Вот как и наши замечательные киношники перевели прямое восхождение. Подъем справа. Какая прелесть. Знаете, вот я когда смотрю этот фрагмент, у меня очень противоречивые чувства как бы мною овладевает. С одной стороны, забавно и смешно. С другой стороны, грустно. И даже немножко стыдно. Вот как-то вот, что бы хотелось тут сделать? Вот мне хочется что-то такое сделать. Но понятно, что вот здесь мы ничего сделать не можем. Но есть варианты, когда мы можем что-то сделать. Потому что вот, например, я когда готовился к этой лекции, я случайно зашел на сайт, ну не случайно, я там кое-что искал, значит, на сайт Российской Академии Наук, где есть тексты о всех членах Академии. Вот наш замечательный астроном Абалакин Виктор Кузьмич, директор Пулковской обсерватории на протяжении почти 20 лет. Он, оказывается, специалист по эфемерной астрономии. Вот. Понимаете как? Но вот это то, что мы можем исправить. Я вот уже через общих знакомых как бы просил, чтобы Виктору Кузьмичу передали вот это дело, чтобы просто вот поправили вот эту ерунду. И, в принципе, вот роль астрономического нашего сообщества, она может быть достаточно сильной в исправлении ошибок. Я вот напомню вам историю замечательную, которая почти уже 10 лет. Это совершенно фантастическая, беспрецедентная история, когда была издательством «Эксмо» выпущена эта большая астрономическая энциклопедия, содержащая тысячи ошибок. Это просто невероятная книга. Она у меня стоит на полке. Вообще вот по ней можно, я не знаю, вот, ну, вот контрольные проводить. Вот дать там, откройте страницу, найдите 200 ошибок. Там, понимаете? Кто больше найдет, тот получит пятерку. Вот. Там созвездия имеют массу и полюса. Ничего так, да? А полное затмение обычно происходит в полнолуние. Обычно. А так могут быть, ну, черт его знает. Когда-то еще там может быть. Кто их знает с этими затмениями? И вот так на каждой странице, понимаете? Это просто безумная, безумная книга. Там нет ни одного человека, связанного с астрономией, который написали. И действительно, было возмущение невероятное. Вот я написал большую рецензию, которую вот профиль опубликовал. И потом там академик Черепачук большое интервью давал в «Вестях», в «Известиях». В общем, шум подняли большой. И в результате есть такая антипремия, называется она «Абзац». Она значит, присуждается книжным обозрением. Это газета такая вот нашего комитета по печати. И генеральной дирекции международных выставок книжных и ярмарок. Это антипремия. Там 4 номинации. Главная номинация – «Полный абзац». Значит, она выдается за полное попрание всех норм книгоиздания. И вот мы ее номинировали, и она получила эту премию. В 2009 году, что?
6: Это деньги дают?
0: Нет, а там какая-то смешная фигурка, по мне деньги не дают. Так вот, ну это же вообще ужасно, что в год астрономии, который все человечество отмечало, 2009, мы отличились самой худшей книгой года, выпущенной в России. Ну, тут мы хоть что-то сделали, она не просто продалась, потому что издательство «Эксмо» признало это. Они ее перестали продавать, изъяли тираж и вообще говорили о том, что они даже ее уничтожили. Ну, потом где-то она еще там вылезала, продавалась. Но это не важно. Важно другое, что мы можем что-то сделать. Вот к чему я, собственно, веду. При том, что вот я вам должен сказать, что, к моему удивлению, вот я беру самый такой авторитетный ресурс в интернете – astronet.ru. Хотя у меня к нему масса претензий. Там, в общем, никакой свежей информации. Там, в общем, как бы, ну, по крайней мере, там вся информация достоверная. Его посещают 12 тысяч человек в день. Это индивидуальные пользователи. 12 тысяч человек в день залезают в этот, в общем, довольно такой скучный и, ну, такой малообновляемый ресурс. А вот если мы возьмем Википедию, русскую Википедию, в нее заходит 10 миллионов пользователей каждый день. Индивидуальных пользователей. Ну, я не могу это вычленить. Есть такой вот инструмент очень интересный, similar.com. Вот там есть, можно анализировать трафики, все вики разные. Но там нельзя сделать, там только можно как бы через слэш, если там мы берем, то уже он не берет. Он только берет вот общий адрес. Так вот, а ведь в Википедии огромное количество всевозможных материалов. Это самый доступный. Ну, я бы сказал, очень неоднородный по качеству материала источник самой разной информации. И в том числе информации астрономической. Есть целый портал. Портал «Астрономия», который содержит огромное количество всевозможных сведений, тысячи статей по астрономии, в которые каждый день люди заходят и смотрят. Они это все читают. И между тем, надо сказать, что в статьях в Википедии, а вот я когда школьный календарь каждый год делаю, я вот постоянно туда захожу, почему, собственно, я и вот захотел об этом поговорить. Это огромное количество ошибок. Причем я бы их вот разделил на три категории. Есть просто опечатки, там, ну вот все мы понимаем, что никто от этого не застрахован. Есть опечатки, есть просто устаревшие данные, которые они были тогда-то правильные, но потом устарели. Но есть откровенная чушь в стиле вот этой энциклопедии. Да? И вот это мы уже можем не смотреть на Джоди Фостер, да, и смеяться, а вот это мы можем править. Это мы можем просто своими руками править. И это может каждый из нас делать. Это делать очень просто. В каждой статье, вот возьмем Сириус, есть вот там закладочка наверху, вон, видите, да, правка. Ничего там не надо вообще, не регистрироваться, ничего. Вот она, правка. Ну, там можно более сложный правки, но вы заходите в статью и правите, если вы видите ошибку, вы заходите и исправляете, и завтра тысяча человек, а на завтра, там, на послезавтра и все остальные, они видят правильную статью. И кто это будет делать? Вот я, прежде чем вот прийти сюда с этим расстоянием, я поговорил с докторами наук из ГАИШа, из ИНОСАНа. Ну, нет, их не так много, конечно, это не репрезентативная информация. Но я спросил, а вы писали статью в Википедию? Нет. А вы писали статью в Википедию? Кто-нибудь писал статью в Википедию? Вот скажите. Вот, одна статья, а остальные? И я не писал ничего, но я уже правлю. И понимаете, вот мы, может быть, не пишем статьи, но мы имеем полную возможность править Википедию. И это наша работа. Мы популяризаторы астрономии. Кто это еще будет? Я не знаю, кто это все пишет вообще. Непонятно. Но мы можем хотя бы править это. И вот, собственно говоря, к чему я вообще-то вот все это вел, и к чему я это выступление придумал, потому что мне кажется, что это наша работа с вами. Мы должны править. Если мы видим, это очень просто сделать. Вот прям на кнопку нажал и правь. И это разобраться с этим элементарно. Поэтому вот, уважаемые коллеги, как бы вот пафос моего выступления состоит в том, что сегодня интерес общества к астрономии растет, и наша с вами ответственность, чтобы ошибок было во всех текстах, меньше. Спасибо. Может, по лекции там еще какой-то вопрос?
6: Потому что любой программист знает, лучше самому написать, чем разобраться в ошибках предыдущих.
0: Да, конечно, лучше сделать. Кто это будет делать-то?
6: Ну, смотрите, если мы должны править,
0: если астронет, вы понимаете, астрономы очень занятые люди, у них там свои дела.
6: А мы чем хуже?
0: Вот мы, вот, ну давайте сделаем, да.
6: Я говорю, мы чем хуже, мы тоже.
0: Ну, понимаете, это гигантский проект. Давайте начнем теорию малых дел, давайте начнем править. Вот Википедия хороший продукт, он самый популярный, он раскрученный, 10 миллионов человек туда заходят. Ну давайте дадим им возможность читать правильные вещи.
6: Давайте заменять статьи целиком. Прямо вот из Сурдина статью вместо...
0: Нет проблем. Пожалуйста, сделайте.
7: Можно что-то исправить и неправильно.
0: Ну, это другое дело. Такое бывает. Но для этого там существует... это долгая история уже, да. Нет, такое тоже бывает, да. Нет, но это живой механизм, понимаете? Живой механизм. Зайди и поправь. Потом еще кто-то поправит. Если это неправильно. Ну, в конце концов, она как бы так самоорганизующий механизм такой. Самоорганизующийся.
8: Есть еще вопросы? По-моему, все возмущены.
0: Я сейчас убегаю, чтобы меня не побили, да, поскорее.
8: Нет, ни в коем случае. Вот. Я думаю, что, наверное, вопросы рождаются, да, сейчас, вот как раз в этот момент. Предложение, пожалуйста.
9: Говорите, что вы не пишете статьи в Википедии. Пожалуйста, пишите. Мне кажется, у вас это очень хорошо получится.
10: А вы поправите.
9: Да.
0: Не, ну правильно, вот я большого пса с малым перепутал, меня поправили. Но я, правда, делаю успехи, потому что на предыдущей лекции я Волопаса назвал возничим, а тут всего псов перепутал, понимаете? Подумаешь тут. Править надо.
8: Похоже... Наша встреча подошла к концу.
0: Да,
8: большое
0: спасибо.
8: Вам спасибо, Михаил
0: Спасибо. Спасибо за внимание.

0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый вечер.
0: И дорогой гость у нас.
1: Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, коллеги.
0: Да. Сегодня мы говорим о самом маленьком океане на Земле. Мы будем говорить о Северном Ледовитом или, как его еще называют,
1: Арктическом.
0: Да, Арктическом океане.
1: Антарктика — это в другом месте.
2: Ровно в противоположном месте. Знаете, вот удивительно иногда вкрадываются такие потрясающие ошибки в передаче об Арктике, когда кто-то из гостей рассказывает, а на заднем плане идут пингвины. Да, вот вы смеетесь, но я был участником такого конфуза. Я пустил туда пингвинов, конечно, но многие мои коллеги сказали, ну что ж ты, в конце концов.
0: Ну, правильно, но пингвин, насколько я помню, сейчас главное не облажаться. Они на Южном полюсе как
2: конечно,
0: раз присутствуют.
2: Конечно,
0: где? В Антарктике.
2: Да, конечно. Арктики. Это вообще южно, не только в Антарктике. Они живут на Галапагосских островах, близко к экватору, на там, 2-3 градусе. Южной широты, но, конечно, в Арктике их нет.
1: Не дошли. Не долетели.
2: Но, кстати, вот, коль скоро мы начали разговор об Арктике, за этим ведь стоит одна из очень-очень важных причин, одна из очень важных свойств Арктического океана. Он беден.
1: В каком смысле?
2: Он беден в биологическом смысле, не только в смысле биологического разнообразия, которое вот мы так любим оценивать всегда, но и в смысле количества биоты, которая там живет. Океан Южный, Антарктический, он многократно, это не фигура слова, а именно многократно богаче, чем океан Арктический. Ну вот видите, это одна из загадок, которые мы пытаемся сейчас разгадать. Ведь вообще это вещь удивительная. Если вы посмотрите на карту Арктического океана, то вы увидите, ну так будем сказать, на западной стороне Барнцевого моря, который мы очень хорошо знаем по продуктам рыбного промысла, который всегда у нас на столе.
1: Лосось.
2: Это лосось, это правильно, но главным образом это треска, это сайда, это великолепная рыба. И промысел этой рыбы там достигает циклопического уровня 3 с лишним миллиона тонн в год.
0: Ничего себе.
2: А дальше, да, а дальше начинается длинная-длинная череда сибирских морей, арктических, начиная от Карского и кончая Чукотским, где промысел весь за год, если мы с вами даже возьмем и удвоим его на двойной браконьерский коэффициент, он составляет всего 400 тонн. Значит, это многопорядковая разница. И вот один из вопросов, который сейчас задают себе люди, особенно в контексте потепления, климата. Потому что люди, которые смотрят на Арктику, скажем, из центральных широт, вот вы вправе меня спросить, Михаил Владимирович, а ведь климат теплеет, лед уйдет.
0: Ну
2: так
0: да.
2: Может, мы будем туда на рыбалку ездить скоро, и там наш промысел будет.
0: Ну, а что неплохо.
2: Ну вот пока получается так, что не будет там промысла, потому что Арктика обладает таким свойством, очень, я бы сказал, специфическим по отношению к другим морям Мирового океана, что там процессы формирования первичной продукции, это вот вещества, как у нас растения. Вот. Все начинается с того, что растет трава, а дальше уже развивается все, или там растут деревья, а дальше уже все остальное, оно сидит на этой вот, на этом новом органическом веществе. Вот в Арктике это количество этой первичной продукции биологической, оно крайне низко. И причина основная та, что там не хватает в верхнем слое, где освещает Арктику все-таки скудный свет, там не хватает минерального питания, которое нужно всем растениям, всем, безусловно, для того, чтобы создать это новое органическое вещество.
1: Куда
2: будем
1: делось?
2: Мы говорить с вами о нашем саде, который под Москвой, или будем мы говорить об Арктике?
0: В Антарктике, хотите сказать, что гораздо больше,
2: конечно,
0: этого всего?
2: Несравненно больше, на порядке величин.
0: А с чем
2: больше.
0: Это связано все-таки?
2: Вот связано с тем, вот это очень такой интересный вопрос, который себе задавали люди, и первые его задали себе наши с вами соотечественники в 20-е годы. Очень интересная история исследований Арктического океана, потому что, ну, плохо было тогда с едой, и рыбалка давала, в общем, наша отечественная морская рыбалка давала ощутимый вклад в то, что попадало на наш стол. И родилась такая мысль, ну хорошо, мы в Барнцевом море промышляем, так здорово. Правда, мы там с норвегами конфликтуем, но все равно... Так а почему же нам в Карское не пойти? В Карском мы ни с кем конфликтовать не будем, это наше с вами море. И туда были отправлены экспедиции научные. Причем тоже очень интересная вещь. Вот в те годы, знаете, поразительно, вот я это хорошо знаю, потому что этим занимался мой дед. Один из основателей Института океанологии, такого вот уникального института в мире. И он там работал. Там начиналась его научная карьера в 20-е годы. И было настолько плохо, голодно в стране. Вот дядька мой, брат моей мамы, когда родился, не было даже возможности купить такую люлечку детскую. Поэтому дед сделал эту люльку из посылочного ящика английского буквы. Значит, дядька рос в этом ящике. Я к чему это говорю? Но вот нашлись деньги, средства и воля для того, чтобы дать деньги на оснащение научного флота и исследования Арктического океана, Арктического бассейна.
0: Это какие годы были?
2: 20-е? Это начало 20-х. Самый такой пик исследований с 21-го, когда оснащалось уникальное судно, которое вписало вообще вот нашу отечественную науку золотыми буквами в историю исследования Арктики. Это судно называлось «Персей». У него было великолепное начало, у этого судна, но вот благодаря экспедициям на этом судне было показано, что в Карском море не будет никогда высокой биологической продукции, ее нету, и поэтому строить флот и тратить на это деньги абсолютно бессмысленно. И закончило это судно свою карьеру героически, оно было потоплено во время Второй мировой войны на севере, потому что оно вот было вовлечено в военные действия, несмотря на то, что научное судно. И было потоплено подводное лодки.
1: Михаил Владимирович, а так всегда была бедность такого океана, да?
2: Да, это было всегда.
1: Все источники говорят о том, что
2: всегда
1: было...
2: Да, все источники говорят, ведь какие у нас хорошо. Источники? В океане, во всех океанах, в Арктике тоже этот источник информации о том, что было в недавнем прошлом в океане, он очень интересен. Это осадки донные. Это некое лето. Вот мы с вами дерево срезаем, мы не только можем понять, сколько дереву лет, но и можем увидеть по ширине древесных колец, каковы были эти годы. Были они хорошие, или, может быть, были пожары, или они были голодные, или не хватало света. Кольца эти все нам донесут через, даже через многие тысячелетия, потому что мы можем взять деревья из построек тысячелетней давности. Также и донные осадки. Мы можем вырезать из них колонку, посмотреть, как они накапливались, и понять, что было 100 лет назад, что было 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад. Это вот один из подходов вот такого реанализа, что ли, истории того, как изменялись в последние годы арктические экосистемы.
0: Ну, и как-то они серьезно изменялись?
2: В общем, вот после оледенения, то есть это 10 тысяч лет, этот период нас интересует больше всего, они изменились только в том смысле, что растаяли ледники, уровень океана арктического поднялся примерно на 120 метров, и он затопил тот самый шельф, о котором мы с вами говорили в преддверии этой передачи. То есть вот огромный арктический шельф, он принадлежит, кстати, большая его часть сейчас принадлежит России. Это самое интересное, самое богатое и с точки зрения продуктивности биологической, и с точки зрения ресурсов углеводородных, которые в Арктике лежат. Самая богатая часть Арктики. Вот нам принадлежит 73% этого арктического шельфа.
0: Вы ответили на мой незаданный вопрос. Что если так все бедно, нет, если так все бедно в Арктике, нет совсем рыбы, плохо рыбачить, как вообще, зачем все это нужно, чем она нам так интересна?
2: Вот, знаете, я хочу... Вот как ответить на этот вопрос. Вот есть два аспекта. Один аспект, на мой-то взгляд, хотя я ученый, это аспект самый главный. Когда знаменитого альпиниста, который первый штурмовал Эверест, Мэлори, он был лучший альпинист прошлого столетия, он остался навсегда на Эвересте, ему задали тот же самый вопрос. Ему сказали, зачем ты туда лезешь? Он подумал и сказал замечательную фразу. «Просто потому, что Эверест есть». Это великая вещь, тяга человека к познанию и к преодолению себя и трудностей, которые природа ему вот дает для преодоления. И как бы люди ни говорили, они говорят, да, там вот ресурсы, там рыбалка, там то и сё, но на самом деле у очень многих ученых, которые занимаются Арктикой, вот этот внутренний толчок, он очень силен. Там не сахар, можно и другими, можно и Черным морем.
0: Ну, нет, в Антарктике тоже не сахар, но там пингвины хотя бы есть.
2: Ну да, там есть там, пингвины.
0: Там разнообразие больше, есть чего поизучать. Ну, условия тоже суровые.
2: Тоже суровые, но надо сказать, что в океане там условия более понятные, потому что там сезонные изменения ледового покрова, они такие более очевидные, более предсказуемые, и таких непредсказуемых ситуаций с точки зрения мореплавания, как в Арктике, там нету. Ну, вот у нас была история с Сомовым, но это особый разговор. Там, в общем, это скорее фактор человеческий, нежели фактор природный. Это первое. И второе, конечно, два вопроса очень важных. Первый вопрос состоит в том, что каждое государство хочет понять, какими ресурсами оно располагает. Не только потому, что она эти ресурсы будет использовать завтра или сегодня, а в будущем.
0: Ну, просто чтобы что есть.
2: Да, да, да. Вот рентабельно ли сейчас добывать, скажем, газ и нефть на шельфе Арктики? В большей районе, большей части районов арктического шельфа не рентабельно. Но мы должны знать, что он у нас есть. История, значит, мне напоминает историю с сотовыми телефонами. когда мы не могли, это 5 лет до появления сотовых телефонов, мы вообще не могли предсказать, что будет такая возможность для общения и для коммуникации. Прошло 5 лет, и это стало бытом. Так же, как может совершиться что-то такое в науке принципиальное, технологически я имею в виду, что эти ресурсы станут доступны, они станут наши. Запасы там огромные. Они превосходят запасы, существенно превосходят запасы рака. Только на арктическом шельфе. Вот, это первый вопрос, и важный. И второй вопрос – это вопрос, связанный с изменением климата. Потому что больше всего эти изменения климата, они выражены, конечно, в Арктике. Я, вот такая цифра, которая, ну, для меня, когда смотришь на карты, она просто пугающая. За последние 30 лет летнего льда в Арктике стало на 37% меньше, чем было его, ну, скажем, в конце 80-х годов прошлого века. 30%, вы представляете себе,
1: что растаял.
2: Да, он не растаял, он зимой все покрывается льдом. Ну, за исключением полыней, там, скажем, некоторых частей Барнцевого моря. Но когда происходит летнее свертывание этого дела, то вот он свертывается...
0: гораздо
2: больше, чем было. Причем вот тоже такие, знаете, цифры показательные. Я всегда сам стараюсь в этих цифрах себе представить, что происходит. Вот Карское море, район не самой сильной степени подверженный потеплению, но там летняя граница льда, вот начало сентября, это время, когда лед уходит дальше всего на север, лед стоит примерно на 800 километров северней той точки, где он стоял 35 лет назад. 800 километров, Москва-Петербург. Угу. Вот представьте себе, да? Если бы вам сказали, снег перестал выпадать в Москве, а его граница вот теперь...
0: Ушла в Петербург.
2: Колоссально, да, это... Ну, вот там кажется, да, так океан далеко, ледовитый, на него смотрят так издалека. Но на самом деле вот эти изменения, они такие велики.
1: Мы говорим о Северном Ледовитом океане с Михаилом Флинтом, биоокеанолог, доктор биологических наук. У нас сегодня в гостях. Прервемся, вернемся через 30 секунд.
3: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Сегодня мы говорим о Северном Ледовитом океане или Арктическом океане с биоокеанологом, доктором биологических наук Михаилом Флинтом. Давайте все-таки выясним, синоним или нет, Арктический океан и Северно-Ледовитый океан.
1: Чем отличаются?
2: По большому счету, да. Но вот в научной терминологии мы обычно называем Арктическим бассейном все соленое пространство, которое лежит в Арктике, начиная от берегов и кончает Арктическим Северным полюсом. А когда мы говорим Северный Ледовитый океан, мы чаще имеем в виду глубоководную его часть. Там, где вот шельф кончается, начинается центральная огромная котловина. Хотя, по большому счету, это так, ну, лукавая разница. По большому счету, это одно и то же.
1: Котловина глубокая у нас?
2: Да, котловина глубокая, ее средняя глубина около 1600 метров, средняя. И надо иметь в виду, что там очень такие выраженные подводные хребты. А максимальная глубина, если мне не изменяет память, около 5150 метров. То есть это серьезная глубина.
1: Угу. Сейсмическая активность какая там зафиксирована?
2: Сейсмическая активность там очень небольшая.
1: Небольшая.
2: Небольшая, да.
1: Древнейшее образование.
2: Это да, это древнейшее образование, и сейчас вот мы не можем даже... Ведь у нас для того, чтобы, скажем, понять историю Северного Ледовитого океана, нам нужно понять историю дна. А для того, чтобы поднять историю дна, нам нужно получить очень хорошие пробы. И чаще всего это можно сделать только на основе бурения. Как на Земле. Мы бурим длинные колонки, и вся история геологическая оказывается перед нами. Там это получить очень трудно. Поэтому сейчас используют для понимания истории Северного Ледовитого океана модели, которые показывают, как двигались литосферные плиты в океане, какие места куда передвигались. Там сложная была чехарда с этим движением. Но вот, и это, наверное, очень важно упомянуть, что именно модели дают основание нам говорить, что значительная часть глубоководного арктического бассейна, прилежащего вот к лепту Ломоносова, она генетически связана с платформой сибирской. То есть, вы понимаете, это дает основание России претендовать на эти 2 с лишним миллиона квадратных километров, которые мы хотим получить плюс к нашему шельфу.
1: Ну, да, ну, надо получать.
2: Надо. Вот, я должен сказать, что мы должны все держать скрещенными пальцы, потому что 9 числа завтра. На этой неделе, завтра, начинает заседать комиссия по морскому дну международная, на которой Россия будет представлять свою заявку. И все будет зависеть от того, насколько фундаментальная наука смогла аргументировать вот те самые представления, о которых я только что упомянул.
0: А речь идет именно о науке. Конечно, наука, да, должна доказать. Не, конечно, то, что это наше, вот, просто это наше, мы хотим это.
2: Нас никто не будет слушать. Мы можем так говорить, конечно, слушать нас никто не будет. Это очень интересный аспект. Вот иногда спрашивают, ну, хорошо, вот вы там в Арктике ковыряетесь, там жжете деньги налогоплательщик. Вот мы выходим на наш институт, проводит последние годы крупнейшие экспедиции в Арктике. У нас есть такое судно, большое, в Академии наук, теперь в Федеральном агентстве. Вы на него прислышали, конечно. Это судно называется «Академик Всеслав Келдыш». Оно носило знаменитые подводные аппараты «Мир» и прочее, прочее. И вот оно сейчас работает в Арктике последние годы. 82 человека науки на борту. Все. Начиная от того, что происходит в атмосфере над океаном, и кончая его геологической историей. И только так мы можем понять, что происходит. Вот все те вопросы, о которых мы с вами касались вначале, они через эту науку получают ответы. Но вот в том споре и в тех претензиях, о которых мы говорили, наука и только наука пока дает аргументы, которые могут быть или не могут быть учтены международным сообществом для того, чтобы отпустить для нас из международных вод эти 2 с лишним миллиона квадратных километров морского дна.
0: Насколько велики наши шансы?
2: Я... Ведь столько всего смешивается. Мы подставили очень хорошую модель тут. К сожалению, ни у кого, ни у нас, ни у тех, кто выдвигает контраргументы, нету тех самых проб донных, о которых я упоминал. Технология не поднялась так высоко, чтобы их получить. Поэтому разговор идет о такой, я бы сказал, ну, науке моделирования. И мы представили очень сильную модель, и вот она будет защищаться там, но есть люди, имеющие другую точку зрения на это. И, ну, нужно понимать, что тем арктическим странам, которые выходят в Арктику, ну, далеко не безразличен успех нашей страны в присвоении лишних 2 с лишним миллионов квадратных километров. Не думаю, что они будут разделять наши чувства и наши старания.
0: Интересно, ну, здесь каждый за себя, мне кажется.
1: Конечно. А кто первый в мире узнал о существовании Северного Ледовитого океана? Вообще известны какие-то источники древние на Руси, когда вот говорили о том, что есть море Северное?
2: Ну, вообще вот первые карты, которые я видел, они... Это карты 16 века, которые показывали, что за Алеутской грядой, я сейчас говорю про восточную часть Арктики, за Алеутской грядой начинается вот этот вот Великий океан, в который проникнуть невозможно, что он круглый год находится подо льдом. И вот в 16 веке это уже было хорошо известно. Но, знаете, как правило, известны становятся источники, которые получили какой-то официальный статус. А если мы обратимся к истории поморов, которые жили на севере и промышляли на севере, то мы узнаем, что они задолго до этого выходили в Баренцево море, выходили в Карское море и промышляли там зверя морского, и промышляли рыбу, но больше зверя. И поэтому существование вот этого пространства огромного, покрытого льдом, в которое невозможно было проникнуть на судах того времени, оно было известно задолго до этого.
1: А что за суда были у поморов? Какие-то особо крепкие?
2: Да, это были очень крепкие деревянные суда, конечно, по тому времени, специально приспособленные для плавания во льдах. И поскольку ледовый режим никогда никто, даже поморы, не могли прогнозировать, уж мы-то тем более не можем, находясь далеко, используя мощнейшие средства прогноза, мы не можем прогнозировать. Мы можем констатировать то, что есть сейчас, и то это большое достижение, а прогнозировать не можем. Ну, с очень малой долей вероятности. Но поморы строили замечательные суда. Они были очень крепкие, очень мореходные. Принимали в себя большое количество того, что они промышляли, но форма их была такая, как у современных ледоколов. Если они попадали в ледовый мешок, и лед сходился, то это судно, лодка или чуть-чуть больше судно, оно оказывалось просто на поверхности льда. Его могли даже перетащить люди до следующей полыни. Поэтому это были, с этой с точки зрения вот своей геометрии судовой, это были совершенно удивительные суда.
1: Наверное, то есть выталкивал, лед выталкивал.
2: Да, выталкивал. Просто. Так же, как ледоколы, когда смыкается лед, то ледокол круглый. И он, ну, для чего его делают? Во-первых, вот это днище бескилевое позволяет ледоколу выполнять свою функцию. Он наползает на лед, ведь он не носом. Многие считают до сих пор, что ледокол плывет, и у него такой нос острый, и он лед перед собой раскалывает.
1: Это
2: на самом деле
1: это
2: совершенно не так. И это совершенно не так.
0: Вы сейчас нам открыли новую вселенную.
2: Видите, как замечательно. И это совершенно не так, потому что ледокол колет лед, заползая на него. Именно поэтому жить, скажем, в носовых отсеках ледокола, когда ледокол колет лед, это ад. Потому что, представляете, шум. Он заползает на 2-метровый лед, лезет, потом проваливается, и все эти гигантские льдины переворачиваются, трут по бортам. Ну, в общем, это мало удовольствия.
1: Ничего себе.
0: Вот так, а я тоже думал, у него нос острый. Раскалывает лед ледокол.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Давайте послушаем. Доживешь
0: почти до пенсии уже и ничего не знаешь.
1: Давайте послушаем новости и потом продолжим общение. У нас сегодня тема «Арктический океан». В гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы продолжим буквально минут через, наверное, 5-7. Оставайтесь.
3: Уральские самоцветы.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый
0: сегодня
1: вечер.
0: Мы говорим про Северный Ледовитый океан, а наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук.
1: Вопрос у меня возник. Океан же должен чем-то питаться. Наверное, реки впадают в него. Да. А есть реки, которые выпадают, вытекают из океана?
2: Но мы с вами за очень редким исключением и очень маленьких рек не найдем соленых рек. Потому что если бы реки выпадали, как вы говорите, из Северного Ледовитого океана, они были бы соленые. А Ледовитый океан принимает огромный сток, гигантский. И это вообще очень... интересная вещь, и этот сток, он определяет очень многое. Вот представьте себе, давайте возьмем две великих сибирских реки, которые мы очень хорошо знаем, Обь и Енисей. Они впадают обе в Карское море. Значит, эти реки проходят через нашу Сибирь. Площадь, которую эти реки дренируют, она феноменальна. Эта площадь 5,7 миллиона квадратных километров. Ну, так мы тоже можем сказать, 5 миллионов квадратных километров. Много это или мало? А в масштабах Земли это более 3%. 3,2% площади всей суши Земли впадает в малюсенькое Каспийское море. Карское море, я извиняюсь. Что это значит? Это значит все, что естественным образом попадает в воду. Все, что человек туда бросает. А там все, что угодно натечет. Там есть заводы по переработке радиоактивных отходов. Там сельское хозяйство. Там, в конце концов, бытовые истоки. И все это выносится в Арктику. И вот для того, чтобы понять, как... На самом деле это только часть. Только российские реки вносят в Арктику 2,5 миллиона кубических километров воды в год. Это огромная цифра. И вот давайте посмотрим, как же сток влияет на Арктику. В числах, в цифрах. Ведь сток влияет вообще на весь мировой океан. Он испаряется, и потом восполняется реками. И таким образом держится баланс. Давайте запрем испарение в мировом океане. Запретим ему испаряться. Уровень мирового океана вырастет на 1 сантиметр в год. А давайте с вами запрем Карское море. Не позволим воде уходить в арктический бассейн и испаряться тоже. Уровень Карского моря вырастет на 1,5 метра. Можете себе представить, какое огромное влияние сток сам по себе, это пресная вода. И то, что мы с вами сбрасываем туда вольно или невольно с суши, играет для арктических экосистем.
0: То есть, предположим, что, например, полюсы и все там растает, то мы получим большую помойку, что ли, в результате?
2: Это может быть запросто. Если мы отставим с вами биологические процессы и химические процессы, которые происходят во всех системах природных и в экосистемах морских в том числе, эти процессы заведуют, образно говоря, очисткой того, что попадает в морские экосистемы и в данном случае с речным стоком. И такие очень интересные механизмы очистки есть. Такие, знаете, я бы их образно назвал некие природные биофильтры. И вот в этих природных биофильтрах скопление огромных организмов, очень специфические процессы химические, и они всю эту грязь в огромной ее части переводят в осадки, и в осадках это захоранивается. Если бы их не было, этих вот естественных биофильтров, на Арктике выглядело бы совсем по-другому с точки зрения грязи. Я это говорю не к тому, что не надо сбрасывать. Сбрасывайте, вернее, все что угодно, все равно биофильтры справятся. Нет, конечно, нужно относиться к рекам, которые уходят в Арктику. Знаете как, все равно это в Арктику, нас там нет. Это рано или поздно к человеку возвращается. Если не к нам, то вернется к нашим детям в виде вот таких вот чудовищных накоплений загрязнения. Вот мы с вами вы мне задавали настойчиво правильный вопрос. А почему Арктика такая бедная? Действительно, вот пример, который я часто привожу аспирантам своим. Есть такое место, которое отделяет Сибирскую Арктику от Западной Арктики. Это место мы хорошо знаем по школьным учебникам. Это Карские ворота. Прям такое сказочное почти место. И вот если мы с вами условно плывем на судне, останавливаемся с западной стороны от Карских ворот и делаем какую-то работу, готовим научное судно, скажем, к проведению исследований. Ну и всегда на судне бывает много рыболовов. Они выходят с удочками и становятся... Вот эти рыболовы за 3-4 часа могут наловить столько рыбы, что камбузу судовому хватит на неделю готовить нам, скажем, обед или ужин. давайте пройдем через Карские ворота и опять остановимся, потому что там другие условия, опять надо калибровать приборы и делать подготовку экспедиционных исследований. И выпустим тех же самых рыбаков. Вот за эти 4-5 часов они не поймают ни единой рыбы. Вот так отличаются эти районы Арктики. И вот сейчас мы задаем себе вопрос, а почему же сибирская Арктика такая бедная? И виной этому, как выяснилось в последние вот годы, это огромный речной сток. Потому что этот речной сток, он приносит пресную воду. Пресная вода, мы знаем это, когда коктейли делаем. Пресная или более легкая вода остается всегда с поверхности, а соленая остается внизу. А на чем основана жизнь систем морских? Мы вот касались в начале разговора вопроса о том, с чего начинается жизнь. В Арктике в том числе, это не исключено. Она начинается с того, что растут растения. И растения дают эту первопищу. А дальше развиваются на растениях коровы, на коровах там волки, бог знает, человек. Так вот, в Арктике это двухслойный океан, верхняя вода пресная, а нижняя вода соленая. Угу. Она мешает происходить процессу вертикального перемешивания.
0: Как резаная.
2: Да, угу. Вот интересно, вы, когда мы готовим поле к следующему сезону, выходит плуг. Что плуг делает? Он переворачивает землю, уводит в глубину вновь образованную органику, а почву с большим количеством минеральных соединений, готовых к тому, чтобы их усвоили растения, поворачивает к солнцу. Так вот, этот процесс в Арктике отсутствует. Потому что, что бы мы ни делали, мы разрушить этот двухслойный океан не можем. Вот как он есть, так он и есть. И никакое вымораживание не приводит к изменению плотности достаточной, чтобы произошло вертикальное перемешивание. Галапа – очень простая вещь. И люди задавали себе вопрос. Вот я спрошу вас, почему Арктика такая бедная? До этого объяснения я бы спросил, а вы бы сказали, ну, конечно, там лед.
0: Холодно.
2: Правильно совершенно. Там холодно. Потом свет. Там солнышко-то низкое, оно над горизонтом едва-едва светит.
0: Фотосинтеза нет никакого.
2: Да, вот абсолютно правильно. А на самом-то деле, что это не так. И вот... Знаете, очень интересно, когда проводишь исследования в таком вот бескрайнем океане, и, казалось, вот на судне люди смотрят, все однородно. Все абсолютно, везде вода, и она одинаковая. На самом деле это не так. И в Арктике это проявляется особенно сильно. Есть вот такие ключевые места, и их надо найти, и придя в эти ключевые места, вы можете понять очень многое о том, как вообще живет система. Так в этих ключевых местах в Арктике биологическая продукция соизмерима с биологической продукцией, которую мы видим в сверхбогатых районах на экваторе. Вот, например, район Перуано-Чилийский район, самый богатый район в мире. Крохотный район, там 12-13 миллионов тонн в год дает рыбы. Это что-то вообще, это надо там один раз побывать, чтобы понять, что это такое. Так вот, эти крохотные места в Арктике, они показывают нам вот такую потенцию. А в них также холодно. В этих местах тот же лед, и в этих местах столь же низкое солнце. Значит, не лед, не солнце и не холод, а вот то, о чем я вам сказал. Печенье. Формирование вот этой вот двухслойной структуры, которая не дает возможности работать в весенней вспашке. И это продолжается десятилетия, столетия, тысячелетия. И Арктика такая бедная.
0: У меня такой вопрос. Мы в самом начале нашей беседы сказали, в общем, серьезную цифру о том, что за последние 30 лет сократилось, если я правильно сейчас помню, 37%, да, вот это вот
2: ледовая шапка.
0: Ледовая шапка летняя. Да. Да? Чем грозит, в принципе, человечеству, нашей стране, не знаю, если это будет продолжаться с такими же темпами? А продолжает, ну, темп какие-то чудовищные совершенно, судя по всему.
2: Вот, знаете, я думаю, что если мы посмотрим на историю арктическую, я имею в виду природных комплексов арктических, то мы увидим, что нечто подобное уже в истории Арктики было. И я думаю, что вот делать такой прогноз о том, что грозит человечеству, если лед вообще в Арктике растает, это дело бессмысленное. Чем нам грозит то, что лед сильно сократится? Вот мы видим, что при сокращении льда, ну, давайте посмотрим на Арктику с точки зрения биологической продукции, например. Да, вот то, о чем мы говорили. Вот это сокращение ледовой шапки, оно не даст нам никаких преимуществ. А вот как был двухслойная Арктика, так она и останется. И ничего серьезного там не произойдет с точки зрения изменения богатства.
0: Все равно не перемешается, даже если льды растают. Да,
4: а если с самолетов вот эту первооснову разбрасывать, там планктон?
2: Ну, это игра не стоит свеч. Вы представьте себе. Ведь это же все, ну, здоровое в океане.
0: Рыбу туда
2: дувал
0: заселять.
2: Дувал ветер. Пришел осенний холод, вода стала холодной, стала более плотной, и начинает работать сезонный плуг. Плотная вода уходит, и это поднимает. Все бесплатно, так же, как в Перу. Все бесплатно. Ветер дунул, верхняя вода уходит, нижняя поднимается, и вот вам биологический культиватор, который кормит. Ведь понимаете, какие колоссальные значения имеют эти районы в океане. Когда было очень серьезное Эль-Ниньо в 70-х, в начале 70-х годов, то перуанцы, правительство перуанское и рыбаки перуанские не послушались прогноза. А наука им сказала, нужно уменьшить сильно проус анчоуса на год. Ну как можно уменьшить? 64% национального дохода дает анчоус. И вот в этот очень неблагоприятный год Эль-Ниньо они подняли промысел до, я даже цифру помню, до 12,7 миллиона тонн. И на следующий год наступил крах полный. Туда не вышли в море. И наступил крах такой, что сменилось правительство, сменился строй в Перу. То есть национальная катастрофа была, да. Вот это к вопросу о том, как шутки-то плохие. Понимаете, с океаном. Он может на непредсказуемо наказать очень сильно.
0: Хорошо, наша килька, она более суровая,
2: чем анчоус. Может быть, конечно. Так что второй аспект. Конечно, в Арктике будет удобно работать. И тем, кто ищет углеводородные ресурсы, и тем, кто, кстати сказать, чистит Арктику сейчас, а сейчас это очень серьезная программа национальная по очистке Арктики. И я с огромным удовольствием и радостью констатировал, что даже наш президент Владимир Владимирович Путин подписал бумагу, такую стратегию в арктической зоне, где указал на, подчеркнул роль фундаментальной науки, и роль в том, чтобы нам, науки в том, чтобы ликвидировать то, что образно называется накопленными экологическими рисками. Вообще Арктический океан таит в себе совершенно поразительные вещи, и в том числе самые крупные в мире накопленные экологические риски. А это затопленные радиоактивные отходы. Тоже про них много говорилось. Это была вещь, которая на нее была абсолютно та.

0: важного человеческого фактора, о котором я вам сказал.
1: Просто интересно, да.
2: Давайте продолжим буквально через несколько секунд. У нас в гостях Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Поговорим о Арктическом океане.
3: Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев, наш гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. И сегодня мы говорим о Северном Ледовитом или Арктическом океане.
2: Как его исследуют? Вот и понятно, что есть ледоколы, есть и дрейфующие льдины. А какие еще способы исследовать?
0: Ну, американцы, пожалуй, первые применили такой подход к исследованию Арктического океана, который дал принципиально новый, очень интересный результат – подводные лодки. Они просто запустили туда подводные лодки, которые плавали по всему Арктическому бассейну и, к огромному сожалению, бесконтрольно залезали в нашу эконом-зону и исследовали область континентального склона, вот границы шельфа внешней. Но это оказалось исключительно интересно и исключительно важно для понимания того, что происходит в глубинах Арктического океана. Но традиционно ведь Арктический океан освобождается ото льда летом. И традиционно летом проводятся исследования такие, как мы в других районах Мирового океана проводим.
2: Угу. Вам звонят.
0: Да, мне звонят.
2: Ну, ничего страшного.
0: Давайте я это быстренько отключу. Я извиняюсь, что я
2: ничего.
0: Бывает.
2: Наверное, хотят сказать, что вас слышат по радио.
0: Это было бы очень приятно, но думаю, что это не по этому поводу. Вот, значит, это традиционный способ, который мы исследуем в других районах Мирового океана тоже. Ледоколы, как вы правильно сказали, зачем они нужны? Мы приходим в лед. И нам это способ позволяет проникнуть не только в молодой лед, но есть и ледоколы, и наша страна владеет самым большим парком этих ледоколов, к счастью, мы можем проникнуть и в многолетний, более чем двухметровый лед, и проводить там исследования и самого льда, и ледовой поверхности. Очень важно, что происходит на нижней границе льда, и того, что происходит подо льдом. И ледовые лагеря научные.
2: Дрейфующие льдины.
0: Да, там дрейфующие лагеря, дрейфующие льдины. И они тоже дают очень своеобразный, очень интересный материал. И самое главное, они позволяют проводить наблюдения постоянно, что не позволяет проводить никакие суда. Потому что вы постоите сутки, двое на ледоколе в одном месте и уйдете. А вот эти постоянные наблюдения, они открывают совершенно новый облик океана, в том числе и ледовитого. И наблюдение с этих станций, я считаю, что при современном уровне безопасности, который есть, наблюдение с этих станций, за ним очень большое будущее.
2: То есть это самый дешевый способ, получается, да?
0: Ну, дешевле, чем ледоколы, у которых по 2-3 миллиона в день, образно говоря, вылетает через ледокольную трубу.
2: Полярники понимают, что они дрейфуют по приборам, или они визуально наблюдают, что они перемещаются?
0: Ну, визуально это очень трудно наблюдать. Самый плохой способ визуального...
1: Вода, льды,
0: льды. Нет,
1: лед.
0: Самый плохой сигнал о том, что ваш лед перемещается, это появление трещин. Самая плохая трещина — та, которая отделяет продуктовую палатку от научной.
1: Ну, кстати, я очень понимаю, о чем идет речь, потому что есть это такое специальное упражнение, когда ты учишься дайвингу, тебя в синее море, значит, бросают и говорят, а теперь определи, где ты, а ты находишься в толще воды, и вокруг, кроме воды, ничего нет. И так же там, наверное, визуально невозможно, же лед вокруг.
0: Конечно, когда дрейф происходит в нормальном режиме, нет трещин, определить ничего невозможно. Но вы знаете, люди уж давно ушли от того понимания своего перемещения в пространстве, как раньше. Смотрели на воду, на глаз определяли скорость судна. Сейчас эти приборчики маленькие, которые помещаются в спичный коробок, который называется ласковым словом GPS, они дают вам положение в пространстве в Арктике, ну, с точностью менее чем метр.
1: Ну да, сидят
0: с мобилами. На Земле там несколько сантиметров, в Арктике там со спутниками не так благополучно, значит, с точностью до метра. Все это построится на карте, человек сидит в теплой палатке, смотрит на экран компьютера и прекрасно видит, как каждый там час меняется позиция его лагеря, его льдины.
2: Ничего себе, а у них там взлетная полоса есть, да, или как это вертолет?
0: Чаще всего бывает взлетная полоса, если их не вертолетами доставляют туда. Он вообще посадочную полосу готовит, и так же тяжело, кстати, как раньше, это все делается практически вручную часто. Так что это как бы не было это просто, и как бы не было сейчас технически это обеспечено, все равно это, конечно, вещь героическая, я могу вам сказать, как человек, который видел Арктику ни один, ни два, ни три
2: ничего
0: года.
2: Себе. А как развлекаются полярники? У нас немножко времени. Хотелось бы про развлечения поговорить.
0: Ну, развлекаются полярники по-разному. Если у них мудрый руководитель у этой группы, они каждый день готовят взлетную полосу. Это очень хорошо.

0: развлечение, оно избавляет от дурных мыслей. Развлекается очень по-разному. И, как всегда, в таких замкнутых компаниях очень большой популярностью пользуются люди, которые могут играть на гитаре и петь. Теперь не проблема взять с собой вот такую вот пачку видеофильмов и смотреть их. Так что сейчас развлечений гораздо больше, чем было у Ивана Дмитриевича Папанина, когда он мерз на льдине.
1: А девчонки туда любят заезжать?
0: Ну, они, может быть, их и любят заезжать, но сейчас их не очень туда пускают пока. Все это для женщин плохая это ограничено, примета. Потому что это создает большое количество неудобств, даже при вот современном, хорошо поставленном деле таком. Но, знаете, вот что интересно, вот еще 20-30 лет назад люди, которые в Арктике, ну, 40-50 лет назад, люди, которые в Арктике были и достигли Северного полюса, они считались безусловными героями, почти как полет на Луну. А сейчас вы можете заплатить небольшую сумму, скажем, 15 тысяч долларов, и вас доставят со Шпицбергена на Северный полюс. Вы посидите в теплой палатке, пообедаете, потом выйдете на улицу, там будет стоять раскладной столик, шампанское.
1: Удивительно.
0: Вы выпьете шампанское за свое пребывание на Северном полюсе. Вот так.
1: Здорово. Хорошие времена начались. Спасибо большое. К сожалению, заканчивается наше сегодняшнее время, но мы ждем вас еще у нас в гостях. У нас в гостях был Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорили сегодня об Арктическом океане, который оказался безграничным, бескрайним и очень интересным. До свидания.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Спасибо большое. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Так, сегодня будем говорить об определении расстояний. Но когда расстояния известны, и угол удается измерить, угловой размер объекта, там и линейный размер объекта тоже становится понятным. Главное – определить расстояние. Это всегда очень трудно. Я бы сказал, половина астрономической работы, так вот в интеграле, если взять, это определение расстояний, мучения, связанные с этим. Каждый из нас занимается этим так или иначе, придумывает новые методы, рад, когда что-то получается. Получается редко. Ну вот смотрим на звездное небо. Скажите, какая из этих звезд ближайшая к нам, вот среди этой совокупности, а какая самая далекая? Можете вот так на глаз сказать? Разумеется, нет. Да? Все они в проекции на небо. И определить так на глаз, а Бог его знает. Одна голубая, другая красная, а может быть, это красный гигант, а может, это красный карлик. И это тоже непонятно. Это может быть белый карлик, горячий, но слабо светящийся, а значит, близко к нам. Или какой-то гигант голубой, который очень далеко и все равно виден. Не догадаешься просто так. Значит, надо что-то придумывать. Ну, как мы на Земле придумываем измерение расстояния? Прикладываем масштаб. Ну, попробуйте это использовать в космосе. Не получится. Масштаб-то есть, а приложить не к чему. Далеко они все. Значит, надо какие-то обходные методы придумывать. Ну вот, тут я их в 5 групп объединил. Есть, конечно, и другие, но приблизительно так. Локация, понятно, да, радиолокацию все знают, оптическую не все, но вообще-то мы ее уже на улице видим. Геодезисты нынче ходят с лазерными локаторами, даже в пределах одной комнаты, когда ремонт делают, уже маленькие лазерные локационные системки используются. То есть это уже в быту, ну и в астрономии тоже. Тригонометрия, мы этим часто пользуемся. Что такое явление параллакса? Смотрим на один объект правым глазом и левым глазом. И видим его близко или далеко, ощущаем. А что мы ощущаем? Сведение глаз, мышечное наше чувство, говорит нам, сильно глаза сошлись, значит, близко объект. Разошлись оси оптические, значит, он далеко. Как думаете, глаза человека на каком расстоянии способны оценить максимальном расстоянии, оценить расстояние до объекта? Километр? То есть вы отличите километр и километр 100 метров, например?
1: Нет, ну там погрешность относительная.
0: Относительная погрешность будет большая, да. Ой, я думаю, метров 150-200, не больше. Но это так, интуиция подсказывает. А может и больше, может у кого-то глаз алмаз, не знаю. Кинематические методы тоже в быту используем. Смотрим, едет автомобиль. Ну, мы примерно представляем себе, с какой скоростью едут автомобили. И видим угловое его перемещение по шоссе и примерно оцениваем до него расстояние. Если он промелькнул мимо нас, значит, он близко. Если медленно перемещается по углу, значит, он далеко. Это кинематика, движение. Фотометрические тоже часто используем. Ночью идем по шоссе, видим два огонька, еле светящиеся. Понимаем, что либо это грузовик очень далеко от нас, либо два человека идут, курят, и они близко к нам. Да? Главное догадаться, каков источник света. Если мы догадались о его мощности, то по видимой яркости можем определить расстояние. А вот догадаться – это проблема. Метод аналогий. Ну, понятно, все люди примерно одного роста, от 1,5 до 2 метров. Да? Видишь вдали человека по его угловому размеру, по росту, можешь примерно определить до него расстояние, потому что ты понимаешь, что это масштаб определенный, да, что это люди не бывают 5 сантиметров размером или 5 метров высотой. Вот примерно такие. Стандартные отрезки надо искать. Есть и другие методы, о них чуть позже, но эти основные. Единицы расстояния. Конечно, все рекомендуется измерять в метрах. Мы живем по закону системы Си работает, и физики все, и астрономы должны пользоваться метрами как базовой единицей расстояний. Но так в жизни не бывает. В каждой науке свое предпочтение. Изучая там вирусы, ну, нет смысла метрами пользоваться. У них нанометры, микрометры, но все-таки доли какие-то метров. А у нас какие доли не возьмешь, все равно много получается. Значит, надо какие-то свои единицы, внесистемные. Мы используем астрономическую единицу. Определение у нее постоянно меняется. Когда-то мы говорили, астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли до Солнца. И нас это удовлетворяло. А теперь говорим, нет, Оно меняется постепенно, и надо какие-то более четкие давать определения. Но очень удобная единица, правда, простые числа получаются в пределах Солнечной системы или в пределах там, двойных звезд или звездных скоплений. Хорошая вещь, астрономическая единица, только надо ее как-то правильно определить. А, во-первых, как ее записывают в тексте? По-русски нет, хотя тоже есть вариант. Вот А.Е. так мы пишем по-русски. Раньше мы писали с пробелом. Я говорю вам такие тонкости, потому что всем вам писать курсовые, дипломы, кандидатские, докторские, монографии. И надо следить за русским языком тоже. Так русский язык эволюционирует. А с пробелом мы писали раньше. Я еще по традиции пишу с пробелом. Заглянул на днях в справочник русского языка, а там без пробела. То ли они не понимают, что это разные два слова сокращенных, то ли изменился какой-то ГОСТ. В общем, сейчас чаще пишут без пробела. А в латинской транскрипции вообще вариантов масса. Сокращенные английские, сокращенные французские. А, кстати, французский язык такой же официальный в рамках Международного астрономического союза, как и английский. И вообще говоря, спокойно можете посылать на французском языке статьи, международные журналы. Кто знает французский? Никто не знает. Ну, в таких рамках, чтобы писать или говорить на нем. Лучше по-английски, конечно. И тоже меняются варианты с точкой, без точки, с пробелом, без пробела. Вдруг, буквально года полтора назад, в международных журналах англоязычных вместо знакомых всем Astronomical Unit с больших букв стало появляться вот АУ маленькие. Мне кажется, часто менять такие вещи нельзя, потому что люди привыкают к ним, но почему-то вот на английском они тоже сменились. Расстояние. А что такое астрономическая единица? Если мы все время будем уточнять расстояние от центра Земли до центра Солнца, так мы все время будем разные значения получать, в зависимости от техники, с которой мы имеем дело, от точности, которой мы достигли. Значит, надо что-то застолбить. Вот взяли и застолбили. У нас сегодня точность определения расстояний до Солнца 3 метра. Вы в это верите? Ну, это так, на самом деле. Но хорошо, а Земля-то постепенно меняет свою орбиту, примерно на 15 сантиметров в год удаляется от Солнца. О причинах когда-нибудь поговорим. То есть меняется это расстояние, а нам нужен масштаб. Взяли и утвердили его. Международный астрономический союз – в 2012 году сказал «все, точка», то есть две точки. А АЕ – это вот ровно столько метров и никаких вариантов. Тогда, в зависимости от эпохи, расстояние Земли от Солнца будет выражаться в астрономических единицах по-разному. Сегодня оно вот такое. Завтра будет чуть-чуть другим. То есть сегодня астрономическая единица – это не расстояние от Земли до Солнца. Это некий масштаб, который принят и утвержден, и больше он меняться не будет. Вообще-то его приняли, конечно, в виде времени пролета света от Солнца до Земли, потому что скорость света считается константой, но она и правда, наверное, константа, кто ее знает? Эйнштейн знает. И во времени мы можем измерять все такие расстояния. Вот так его приняли. Все, астрономическую единицу объяснили. Методы. Радиолокация – очень надежный метод. Послали радиоимпульс из передатчика, он отразился от объекта, пришел к нам в виде эха, ослабленного, конечно. И мы в приемнике его зафиксировали туда-обратно со скоростью света. Делим пополам, умножаем на скорость света, получаем расстояние. Все вроде очень просто. Но не так просто. Например, радиоволны довольно большую длину волны имеют. Радиоантенны не такие уж большие, поэтому дифракция, расхождение пучка довольно сильная. И когда мы посылаем даже к Луне, мы своим радиоимпульсом накрываем всю Луну. Потом получаем обратный эхо, радиоэхо. От чего оно отразилось? Луна – это шар. Разные его точки на разном расстоянии от нас. Да еще горы какие-то, да еще долины. Поэтому радиолокация – не очень точный метод. Но давно освоены и им пользовались еще в конце 40-х до Луны, измерили расстояние, потом стали до планет. Некоторое время он работал. В пределах Солнечной системы он и сегодня работает. первые измерения расстояния до планет радиолокационными методами в начале 60-х годов появились, потому что надо было точно знать расстояние, когда мы туда направляем космические зонды. Это прежде всего Венера и Марс. Но эхо приходит очень слабое. Туда сигнал мощный, там мегаватты уходят, а обратно что там отразилось, рассеялось, на антенну почти ничего не пришло. То есть очень сильные помехи. Значит, чтобы выделить сигнал на фоне помех, его надо каким-то образом, сделать знакомым. И вот чтобы это сделать, пользовались морзянкой, точки тире, но посмотрите, какие слова морзянкой записывали, то есть сигнал посылали с идеологической нагрузкой, а не просто так, там, Вася, Петя плюс Оля, а можно было бы и так, конечно, это все равно, как сигнал сделать, но это вот еще подчеркивало наше миролюбие и приверженность марксизму-ленинизму. Смешно сегодня, а тогда это было все очень серьезно. Ну хорошо, а с какой точностью мы тогда измеряли расстояние? Ну, большая точность не нужна. Главное, чтобы космический аппарат попал в планету. Планета – это 1000 километров, не промажешь. Но точность понемножечку повышалась. Иногда повышалась, а иногда застревала на месте. Вот Меркурий, вот Венера. До Меркурия год от года что-то вот точность измерений никак особенно высокой не стало, да? Там плюс-минус 5 километров, плюс-минус 3 километра, 2 километра, а вот лучше двух чего-то никак. А с Венерой, смотрите, была большая ошибка, там порядка 10 километров, а потом меньше, и практически до нуля сошла. Почему? Чем Венера лучше Меркурия? Ну, немножко ближе. Ну, иногда и Меркурий бывает ближе, чем Венера.
2: Отражает.
0: Венера лучше отражает? Ну да, там облака поглощают. Это она свет хорошо отражает, а радиоволны она поглощает.
2: Из атмосферы там большая ошибка
0: получается? Нет. Ошибка была из-за того, что мы не знали рельеф Венеры. Где горы там, от чего, где долины. А после 80-х, ну, середины 80-х, туда полетели космические аппараты. Они там на месте, спутники Венеры, радиолокационную карту создали. Мы теперь уже знаем рельеф и понимаем, откуда к нам приходит отраженный сигнал. А с Меркурием до сих пор этого не сделано. Только оптические наблюдения, а радиолокационных не было. Так что, ну, рельеф, конечно, и по оптике там можно. Вот последний зонд летал хороший. Вроде так рельеф мы измерили, но не особенно аккуратный, не во всех точках планеты. Лазерная локация намного лучше. Почему? А радиолокация – это у нас длинноволновое излучение. И точнее, чем длина волны, вы в принципе не можете измерить расстояние. Вам нужно получить хотя бы одну волну в ответ. А оптика – коротковолновое излучение, поэтому можно намного точнее. Но оптические лучи очень плохо отражаются от темного лунного грунта, там вообще почти никак. И пробовали, но ничего хорошего не получалось. Тогда на Луну привезли отражатели лазерного света. Вот это американские, когда Аполлоны летали. Это наши на наших луноходах стояли. Как они устроены? Выглядят они примерно вот так. Это, конечно, не лунный, это на спутниках некоторых наших летает. Это набор маленьких стеклянных призм с прямыми углами. Вот три прямых угла. Вот я специально одну из них принес. Кто раньше пришел на лекцию, те уже посмотрели. А вы потом можете посмотреть на нее после окончания лекции. Вот такие вот уголковые отражатели. В чем их прелесть? Откуда бы ни пришел световой луч, трижды отразившись, он всегда уйдет, повернувшись на 180 градусов. Теорема простая, ее легко доказать. И это очень удобно. Откуда пришел, туда и уходит. А у американцев немножко побольше эти наборы. У нас немножко поменьше, вот американцы там натоптали и поставили свой отражатель, на Землю примерно ориентировали, но сильно так, примерно на Землю. Слава Богу, Луна всегда смотрит на Землю более или менее. Один раз направили, и хорошо. А 5 мест на Луне, где стоят уголковые отражатели. 3 аполлоновских и 2 наших. Луна-21, Луна-17, это вот Луноход-1, Луноход-2. Когда-то мы пользовались всеми 5, потом потеряли луноход первый, был-был и исчез. История была довольно загадочная. Дело в том, что в 90-е годы, когда в стране было очень плохо, с экономикой был кошмар, мы его продали. Выставили на аукционе Сотби, и его купили американцы. Ну как купили? Самовывозом. Деньги заплатили, а он там должен был остаться на Луне, никто же его оттуда. Вот. Но он теперь принадлежит уже не нам. Но было подозрение, что они таки его вывезли, потому что оттуда перестал отражаться световой сигнал. Выяснилось потом, что мы его просто потеряли, его координаты. Не туда направляли лазер. Ошибка должна быть меньше одной угловой секунды, иначе вы просто промажете. Когда полетел хороший спутник вокруг Луны, американский, Lunar Reconnaissance Orbiter, он нашел его там, просто увидел, где он стоит, точные координаты измерил, мы теперь снова используем его, бьем туда лазером. А? И те, и другие, а кому запрещено? Стоят эти отражатели, и мы измеряем, и американцы, и французы, все. Вот такие лазерные локационные станции бьют лазерным лучом по Луне и получают через сколько секунд? Обратно приходит ответный импульс. Кто скажет?
1: 180.
0: Чего?
1: Секунды
0: 2. 2-3, да. Ну, примерно 2,5. 2,5 секунды до Луны и обратно. Ну, ребят, 400 тысяч километров разделите на 300 тысяч километров в секунду скорость света. Ну, примерно 1,5 секунды, чуть меньше получается. А вот так выглядит эта матрица аполлоновская, вот эти вот уголковые отражатели. Ну, конечно, обратно приходит очень мало света. Туда мегаватт, ну, не мегаваттный, там, примерно 50 киловатт мощность светового импульса уходит, а обратно приходит несколько фотонов. Поэтому надо много-много раз стрелять, чтобы узнать свои ответные импульсы на фоне помех. Помехи тоже есть. С неба, от других районов Луны приходят сигналы. Но вот мы начинаем узнать, вот от наши обратные импульсы приходят, и по временной задержке определяем расстояние до Луны. Расстояние сначала, когда только-только установили уголковые отражатели, определялись с ошибкой, ну вот с такой ошибкой, 15 сантиметров. А к сегодняшнему дню, ну, до 2 миллиметров уже довели, но, я думаю, к концу нынешнего года, 2001-го, немножко задержались эти работы, до 1 миллиметра точность определения расстояния между чем и чем? Между уголковым отражателем и телескопом, который посылает и принимает обратно сигнал. Но это же очень важно. 1 миллиметр – это большая точность, и какие только работы мы не ведем с этим. Во-первых, движение Луны определяем. Во-вторых, всякие дрожания Луны, ее либрации, повороты и так далее. В-третьих, движение материков на Земле, потому что телескоп-то стоит на материке, и его расстояние от Луны меняется еще и потому, что материк движется. С какой скоростью в среднем перемещаются материки по Земле? Кто помнит?
1: Несколько сантиметров в год.
0: Ну, разные материки с разными, примерно 2-3 сантиметра в год, скажем, Северная Америка от Европы уезжает. Сантиметры, а мы с миллиметровой точностью определяем теперь расстояние. Луна у нас как опорная площадка, и мы движение земных материков определяем, измеряя расстояние до Луны. Очень удобно. Но все эти локационные методы, ну, скажем так, световая лазерная локация пока только до Луны работает, а радиолокация, по-моему, до Сатурна дотянулись, а даже до Урана-Нептуна уже не хватает мощности. Ну, в общем, в пределах Солнечной системы локация работает, дальше нет. А нам надо как-то и дальше определять. И мы берем за основу методы триангуляции. То, чем пользуются геодезисты, когда не могут протянуть свой метр, а им надо между точками, ну, так сказать, недосягаемыми, там, река, скажем, преграждает путь. Что они делают? Они ставят два угломерных прибора на одном берегу реки, измеряют расстояние между ними, это база, и направление на какую-то точку на другом берегу реки, ну или просто на далекий объект. Измеряя эти два угла, третий, очевидно, вычисляется, в сумме они 180 градусов, и все три стороны треугольника, поскольку одна измерена, два угла измерены, мы понимаем. Вот давайте посмотрим, как работает этот метод триангуляции. Ну, мы его называем методом параллакса, потому что из разных точек один объект наблюдаем. Видите, две фотографии Луны, сделанные в одну и ту же ночь. в начале ночи и в конце ночи. Почему Луна дрожит? По какой причине? Если говорите, говорите громко. Не про себя
2: и не вот так,
0: а убрав руку. Что?
1: Параллакс.
0: Что смещается? Наблюдатель. Правильно. Смещается не Луна. Ну, Луна куда-то там едет по орбите, но она всегда на нас смотрит, на центр Земли она смотрит все время своей одной стороной. А наблюдатель вечером здесь, а к утру тут. И он примерно на диаметр Земли, ну, это зависит еще от географической широты. Если вы на Северном полюсе, вы никуда не смещаетесь в течение суток. Но если на экваторе, то переезжаете прямо на диаметр Земли. Это довольно большая база, 12 тысяч километров. И мы смотрим на Луну утром и вечером с разных направлений. Да? Это горизонтальный параллакс. Почему он называется горизонтальным? Там много терминов. Вообще-то это суточный параллакс. За счет суточного вращения Земли наблюдатель перемещается. Но разные наблюдатели на разных широтах, а нам надо привести к какому-то одному измерению. Мы говорим, что горизонтальный параллакс – это угол, изменение угла направления на источник между моментами, когда он в зените и когда он у горизонта. Ну, это уже более понятно, да? Обозначают параллакс? Вот в старых книжках, и, по-моему, еще в учебнике Кононовича даже тоже, не помню. Дельта – это расстояние обычно, мы так раньше обозначали, а буквой π – параллакс, то есть угол, под которым видна база измерительная. Ну, в данном случае база – это радиус планеты, радиус Земли. Но математики нас пристыдили не так давно. Говорят, π – это 3,14. И ничего больше. А то мы в ваших формулах, когда мы встречаем π, мы думаем, что это 3,14, а на самом деле это у вас какая-то переменная величина, параллакс. А мы восприняли эту критику. И теперь в современных работах не π пишем, ну, правда, нехорошо, а π, латинское π, параллакс латинский. И вместо дельта, которую, по идее, еще найди в шрифтах, пишем латинское d большое, distance. Вот современные тексты так записываются. А в старых картинках и текстах вы увидите вот такие обозначения. А горизонтальный параллакс еще надо привести к какой-то единой географической широте, потому что разные наблюдатели на разных широтах, а нам нужно что-то единообразное. И вот стандартным является горизонтальный экваториальный. То есть для того наблюдателя, ну, может быть, мнимого даже, но мы его себе представляем, который живет на экваторе Земли и измеряет параллакс между направлением, когда объект в зените и когда он в горизонте, вот это будет стандартный параллакс далекого объекта. То есть экваториальный горизонтальный параллакс, тут уже все сказано. Иным он быть не может. Ну, а за базу берется экваториальный радиус Земли. В принципе, подобный метод еще древние греки применяли. И первым был древнегреческий гений Аристарх, наш с вами коллега, астроном. Он пытался измерить относительное расстояние от Земли до Луны и до Солнца. То есть определить, насколько Солнце дальше Луны. Ошибся сильно. Греки не умели измерять углы на небе, точнее, 1,5 градусов. Ну, откуда им? Инструментов не было. Ну, и он немножко ошибся. А мысль-то была правильная. Давай посмотрим с Земли на Луну, когда точно наступает первая четверть. Это значит, что угол между направлением с Луны на Землю, это Солнце, между направлением на Землю и на Солнце прямой. Хорошо. А теперь измерим угловое расстояние на небе между, ну, вот это, между Землей и Солнцем. Все, прямоугольный треугольник, этот угол измерили, этот вычислили, все три угла знаем, и отношение гипотенузы к катету легко можем вычислить. Ну, Аристарх ошибся, да, ему показалось, что там 87 градусов, вот этот угол. На самом деле он очень близок к 90 градусам, это мы сегодня измерили. Ну и он подумал, что Луна в 19 раз ближе к нам, чем Солнце. Тоже неплохой результат. Неплохой для той эпохи. Ну, на самом деле Луна в 400 раз ближе к нам, чем Солнце. Но это уж мы сегодня только измеряем. А для Аристарха это здорово было. По крайней мере, метод красивый был придуман. Горизонтальный параллакс, ну или можем назвать суточный, можем экваториальный горизонтальный, использовался еще до середины XIX века, но уже чтобы определять масштаб расстояний в Солнечной системе. Третий закон Кеплера дает нам возможность по периодам обращения планет определить их взаимное расстояние, но относительное. А надо было хотя бы одно измерить надежно, в метрах. Оказалось, что это можно сделать, например, для Луны. Для Венеры. Луна тут сама по себе. А для Венеры. В те моменты, когда она проходит через солнечный диск. Прохождение Венеры по Солнцу бывает не очень часто, там, в среднем раз в 150 лет примерно, в 130 лет. Это наступило, этот момент в 18 веке. По-моему, впервые такие экспедиции были. И тогда отправили наблюдателей в разные части Земли, ну, чем дальше, тем лучше. Вот, например, капитан Кук, которого съели аборигены, он как раз, его экспедиция поплыла вот сюда, в Южное полушарие. Зачем? Один наблюдает отсюда, видит прохождение Венеры на фоне Солнца. Измеряет, а что он может измерить? Время прохождения. Плохенькие часы все равно позволяли это сделать. Тогда еще не было морских хронометров, но тут прохождение это длится там часа полтора. Даже плохие часы могут вам точно сказать, сколько Венера проходит по этой хорде. А другой наблюдатель видит по другой хорде. Это расстояние мы знаем. Угловое расстояние между хордами легко вычисляется. Диаметр Солнца давно измерен, полградуса. И тогда угол находим. А значит, параллакс Венеры суточный. И так уточнили, ну, сначала в 18 веке, еще наш Ломоносов в этом участвовал, тогда он открыл, кстати, у Венеры атмосферу, загадочное совершенно открытие. Знаете эту историю? Вот, я не верю, например, что он увидел атмосферу Венеры, но публикация была, все, угадал. А может, правда, видел, может, он такой зоркий был, не знаю. Никто не видел, а он видел, сидя у себя в кабинете в Питере. Ну, ладно. А таким образом, еще в XIX веке уточняли расстояние до Венеры, а значит, масштаб и астрономическую единицу именно этим методом уточнили. Вот посмотрите, знаменитый Галлей, который вот комета Галлея, он в своей диссертации именно параллакс Солнца измеряется путем транзита, то есть прохождения Венеры. Он писал в XVIII веке как раз об этом. Серьезная, очень астрономическая работа была, дорогостоящие экспедиции по всему земному шару. И тогда масштабы Солнечной системы были впервые определены. Но Земля слишком маленькая, чтобы заметить параллакс, когда мы смотрим не внутри Солнечной системы, а куда-то на далекие звезды. Значит, надо базу брать, другую, уже не размер Земли. А какая у нас еще есть база? Размер орбиты земной. Если мы в течение полугода дважды посмотрим на какую-то звезду, все-таки база будет огромная, 300 миллионов километров. Это уже солидное расстояние. Можем заметить, как направление на звезду, близкую к нам, меняется на фоне таких далеких звезд, которые можно считать просто бесконечно удаленным фоном. Это годичный параллакс. И он нам помог впервые измерить расстояние. Ну, вот так по-английски это называется. Мы говорим годичный параллакс, по-английски stellar параллакс. Ну, в общем, привыкайте и к английским терминам. Вот так примерно, ну, вы понимаете, это сильно усиленное, так сказать, движение, параллактическое движение звезд, примерно в 1000 раз. Но движение Земли примерно вот так меняет взаимное положение звезд. Эти гиганты в Орионе почти неподвижны, а слабенькие, но близкие к нам звезды вполне себе заметно перемещаются на далеком фоне ярких удаленных звезд. Вот параллакс так работает. Чем меньше параллактический угол, стандартным считается угол, под которым виден радиус земной орбиты, то есть одна астрономическая единица. Чем меньше угол, тем дальше находится объект, который мы измеряем. Измеряется, как правило, конечно, двойной угол. Ну, чем больше база, тем точнее измерение. Но потом мы приводим его вычисляем, конечно, половину. А за базу, формальную базу считается астрономическая единица. История довольно большая. Еще древние греки это понимали, пытались измерить параллакс, но с их точностью измерений в 1 градус, естественно, они ничего не увидели. Потом за это дело взялся Тихо Браги, великий человек, который на порядок, а то и на несколько, ну, я думаю, раз в 20 повысил точность угловых измерений, у него великолепные инструменты были, и тоже не заметил, а какая у него точность измерений была. Он же глазом измерял, телескопа не было. А глаз вам не даст лучше одной угловой минуты. А параллаксы звезд, даже ближайших, намного меньше угловой минуты. Он убедился, что нет звездных параллаксов. Значит, либо звезды прибиты к небу, и Земля неподвижна, что он и пропагандировал, хотя, по-моему, сам в это не верил. Либо звезды очень далеко. И потом начали, снова помните эту историю, да, Тихо Браги свою систему мира придумал, а где Земля неподвижна, звезды неподвижны, нет же параллакса, значит, Земля не должна двигаться. А все остальное, Солнце вокруг Земли, а планеты вокруг Солнца. Вот такая эклектика сплошная, конечно. А Коперник, в общем, как-то так был в противоречии с наблюдением. Если Земля движется, почему мы параллакса звезд не замечаем? Надо было как-то объяснить. Тихо Браги вроде как объяснил. На самом деле плохо объяснил. Надо было понимать, что звезды далеко. Кстати говоря, еще Галей, но он, правда, после Тихо Браги жил, еще Галей, сравнивая яркость Солнца и яркость Сириуса, трудно это, попробуйте сравнить их. Это непростая наблюдательная задача, но он сумел, может быть, догадаетесь, как это было сделано. А он сказал, что расстояние до звезд в сотни тысяч раз больше, чем от Земли до Солнца, и угадал, на самом деле угадал. Ну, не угадал, а реально, так сказать, фотометрический метод впервые применил. Потом люди боролись за повышение точности и пытались измерить параллакса. Гершель, великий вот старик Гершель, или папа Гершель, Уильям, он хороший метод нашел. Он говорит, надо дифференциально измерять, то есть найти как две звездочки, которые на небе рядом друг с другом находятся. Если одна выглядит подслабее, значит, она дальше, значит, ее параллакс будет почти незаметным. Давайте смотреть, как более яркая рядом с менее яркой движется. И тогда мы заметим ее параллакс. Стал наблюдать, нашел такие пары, измерил. Несколько лет измерял и убедился, что это двойные звезды. Он впервые открыл физические двойные звезды. Они обращались одна вокруг другой. Именно с этого момента закон гравитации Ньютона стали называть всемирным. Потому что убедились, что не только планеты вокруг Солнца, но и звезды друг вокруг друга летают. Так что искал одно, открыл другое. Физически двойные системы. Но параллаксов не заметил. Потом Брэдли, ну, по-русски его иногда Брэдлей называют, но он на самом деле Джеймс Брэдли, королевский астроном, то есть директор Гринвичской обсерватории, тоже стал искать параллаксы, не нашел. Зато по ходу дела открыл аберрацию света, что не так уж плохо. Ну, еще и движение земной оси, что еще сложнее было сделать. А параллаксов не нашел. Они очень маленькие оказались. Но потом трое самых крутых астронома XIX века. Наш Струве. Наш, потому что он работал сначала в Тарту, потом Пулковскую обсерваторию строил. Вообще-то он немец по происхождению. Еще один немец, который, кстати говоря, хоть и немец, но тогда был российским подданным, потому что жил в Кенигсберге, а Кенигсберг был тогда российским городом. Было такое дело. Ну ладно, в общем, оба наши, грубо говоря, ну, хотя оба немцы, и англичанин. И вот они втроем примерно одновременно все-таки довели точность измерений, повысили ее лучше одной угловой секунды, и у ближайших звезд обнаружили, ну, Альфа Кентавра, конечно, тот, кто на юге жил, вот на мысе Доброй Надежды, а эти измерили у Веги и 61-й Лебедя. Бессель угадал. Звездочка слабая, но очень близкая к нам, 61-я Лебедя. Все, параллаксы были наконец-то открыты, и масштаб расстояний до звезд стал понятным. Параллаксы всех звезд меньше одной угловой секунды, то есть расстояния очень большие. А параллактическое движение звезды зависит от того, на какой эклиптической широте она находится. Если в полюсе эклиптики, ну, оттуда видна земная орбита как круг, значит, сама звездочка движется по кругу. А если вблизи плоскости эклиптики, все больше и больше сжатый эллипс. Но если просто в эклиптике лежит звезда, то, естественно, она движется только вправо-влево. Ну, потому что проекция земной орбиты там такая одномерная, линейная, понятно. Но размер-то всегда один и тот же. Это параллакс. И тут диаметр, и тут большая ось, и тут размах этой прямолинейной траектории. Это всегда диаметр, ну или вот так, диаметр земной орбиты. Измерив параллаксы и поняв, что они очень маленькие, а значит расстояния до звезд большие, астрономы стали думать, какую бы еще единицу измерений, удобную для масштаба звездных расстояний, придумать. Потому что в астрономических единицах даже расстояние до ближайших звезд – это сотни тысяч. Не очень удобное число. И поняли, что как мы расстояние определяем? Мы параллакс используем в тригонометрических функциях, там синус или тангенс. Но вообще-то и тангенс, и синус при малых углах они просто первый член в разложении в ряд, это единица на угол. Тогда дает расстояние. Ну, там катеты, гипотенуза, они одинаковые. Длинные катеты, гипотенуза. Так что, когда они маленькие, можно просто заменять этим отношением. Расстояние равно какому-то конкретному числу, деленному на параллакс. А какое число? Лучше всего единицу взять. Самое простое число. Тогда мы получаем. Расстояние в каких-то условных единицах равно единице, деленной на параллакс в секундах. И назвали эту единицу параллакс секунда, сокращенно парсек. Вот так родился парсек. Один парсек – это расстояние до объекта, с которого радиус земной орбиты, одна астрономическая единица, видна под углом в одну секунду. Как мы обозначаем парсеки? Когда-то на английском языке было PS, а не CPS. Было, ну, парсек, нормально. А по-русски мы писали PS, параллакс, секунда. Потом, когда и англичане, и американцы, и мы перешли в систему C, оказалось, что это не очень удобно. Дело в том, что в системе C PS – это пикосекунда времени. Нам сказали так, давайте меняйте обозначение. Не хотелось. До сих пор еще астрономы старой школы, вот, например, Анатолий Владимирович Засов, который вам будет читать галактическую астрономию, он до сих пор пишет ПС, не может от этого дела уйти, потому что в студенческие годы его так научили, сама рука пишет. Сколько мы не правим его текст, а он все. Но вы тоже современные люди. Мы теперь пишем ПК, парсек, а по-английски PC. Парсек. Вот это современное обозначение. Но в старых книжках вы еще встретите это, а в очень старых англоязычных PS будет. Ну, привыкайте. Соотношение такое в метрах. Дикое число получается в астрономических единицах. А что это такое? 206-265. Это в геометрии. А? Что? Количество угловых секунд в чем? В радиане, конечно. Это всем вас ночью разбудят и скажут, сколько угловых секунд в радиане? Вы должны, не просыпаясь, ответить. 206-265. Правда, это не точно. Там еще есть цифры после запятой, но шести значащих цифр обычно чисел хватает, такого числа хватает нам с избытком точности. Вот так определяется парсек. Не надо читать это, в общем, то, что я рассказал вам. И мы теперь парсеками пользуемся, говоря о расстояниях между звездами, ну, между галактиками. Это кило или мега, или даже гига парсеки. Но внутри, там, в окрестности Солнца, это просто парсеки. С поверхности Земли очень трудно измерять углы меньше одной угловой секунды. Это вот совершенно для меня непонятная технология. Как астрометристы умудряются вот тут вот нашими гаишевскими телескопами даже измерять углы в десятую долю секунды, в 0,03 доли секунды, хотя атмосфера размывает звезду, дает нам пятно 3-4 секунды, вот в Москве лучше не бывает. Но астрометристы – это вообще люди супермена астрономические. Что? Что? Ну, ладно. Она уже не работает. Ну вот, а значит, надо было от атмосферы избавиться, и первая работа – это в конце 90-х, вернее, в начале 90-х, в конце 80-х запустили, европейские инженеры сделали, первый астрометрический спутник Гепархос. Ну, видите, сокращение так намекает на Гепарха. А, хотя это High Precision и так далее. В общем, точное измерение параллаксов на околоземной орбите. Он вышел на плохую орбиту, надо сказать. И тем не менее измерили с точностью в тысячную долю угловой секунды. Значит, формально какие расстояния мы могли измерять? До 1000 парсеков. Но ошибка уже была такая большая, что она никуда не годилась. Но 30, 40, 50 парсек мы уже точно с Гепархосом измерили. Это была очень важная эпоха в астрономии, когда каталоги сразу стали точными, и масса интересных работ пошла на основе измерений параллаксов с Гепархоса. Но все равно это небольшие расстояния. Следующий, он же последний, он сейчас работает на орбите, полетел спутник Гайя. Тут уже точности измерения на три порядка выше. 1 миллиард объектов в Солнечной системе, а даже больше он сегодня измерил, с точностью в микросекунды дуги. Не мили, то есть тысячные, а миллионные доли угловой секунды. Ну, для ярких звезд это там 20 микросекунд, да, для не очень ярких 200, но все равно это потрясающая, фантастическая точность. И вот он уже летает не первый год, но он вылетел так в собранном виде, потом раскрыл зонтик, чтобы от Солнца защититься. Там два телескопа, которые одновременно смотрят на разные участки звездного неба и сводят эти изображения в одну картинку, накладывают одно на другое. И мы взаимные расстояния определяем между звездами. В общем, технология очень сложная, тем не менее дает фантастическую точность. И вся современная астрономия покоится на результатах вот этой работы. Он еще продолжает работать, выпускает раз в несколько лет уточненные каталоги. И сейчас галактическая астрономия просто безумно быстро и интересно на основе этих измерений работает. Следующие методы. Можем ли мы использовать метод перспективы? Вот в жизни мы его используем. Мы понимаем, что если есть параллельные какие-то прямые, они сходятся где-то там на горизонте в точку, то взаимное расстояние угловое, вот тут оно большое, а тут оно маленькое, оно нам как-то позволяет на глаз прикинуть расстояние. Такой метод и в астрономии используется. Вот, пожалуй, в первый, да и, наверное, в последний раз он использовался для измерения расстояния до ближайшего к нам звездного скопления. Чуть позже мы будем говорить о фотометрических методах, и вы поймете, что взаимное расстояние между звездными скоплениями довольно легко определяется. Одни и те же звезды в скоплениях, если одни выглядят бледными, а другие яркими, значит, то далеко, а это близко к нам. Но надо было хотя бы до одного скопления определить реальное, линейное расстояние. И этим скоплением стали геады. Где они тут, геады? Кто их видит? Плеяды я вижу. Вот Плеяды. А где геады? Правильно. Вот Альдебаран, и вокруг него, я бы сказал, вот такая вот куча звезд. Она же близко к нам, поэтому огромный угол занимает. И оно оказалось вполне настолько близким, что мы год от года, измеряя положение звезд, замечаем, как они по небу перемещаются. Собственное движение звезд. Вот смотрите. Ну, Альдебаран живет своей жизнью, он не относится к геадам. А вот вы видите, геады едут все налево. Это тоже какая-то случайная звездочка. Едут все налево, налево, вот туда, туда, туда, смещаются. Это тоже эмуляция. На самом деле так сильно они не перемещаются. Тысячи и тысячи лет. Нет, это все картинка, да, условная экстраполяция. А вот так примерно мы измерили собственное движение звезд и увидели, куда они все съезжаются. И сходятся их траектории в точке радианта. Значит, когда мы смотрим в этом направлении на небо, куда наш взгляд направлен? Параллельно траекториям этих звезд в пространстве. Чем это нам помогает? А вот смотрите. Берем какую-то звезду, ну или много лучше звезд у Плеяд, а измеряем радиальную скорость вдоль луча зрения. Это эффект Доплера нам позволяет сделать по спектру, по смещению линий. Измеряем угловую скорость перемещения. Ну, вы видели, она заметная, мы ее измеряем. И направление на радиант. Значит, этот угол мы тоже знаем. Это угловая, это линейная в километрах в секунду. Но раз известен угол и один катет треугольника, мы все катеты гипотенузы вычисляем, то есть полную скорость. И угловую скорость в километрах в секунду знаем. А в угловых единицах измерили прямо. Делим одно на другое, получаем расстояние. Ну, потому что чем меньше угловая скорость при той же линейной, тем больше расстояние, понятно. И таким образом мы измерили расстояние до Плеяда, потом уже на основе него пошли к... до Гиад, а потом пошли к Плеядам и более далеким скоплениям. Фотометрические методы. Ну, о них мы уже поговорили. Главное – угадать, какой источник света перед тобой. Угадал его мощность, по видимому блеску можешь определить расстояние, ну, основываясь на этом самом простом фотометрическом законе. Поверхностная яркость от источника света обратно пропорциональна квадрату расстояния, если он во все стороны одинаково светит. Впервые это использовали два человека, американский Рассел и европейский Герцшпрунг, когда, взяв за основу параллактические, то есть по параллаксам измеренные расстояния до звезд, и определив их истинную мощность излучения, мы говорим светимость, то есть настоящая мощность, и цвет или спектр, по которому температура на самом деле определяется, красные звезды, голубые, то есть холодные и горячие, нанесли это дело независимо, по-моему, а вот на такую... А, собственно, ничего другого они и не могли об этих звездах сказать. Цвет, а значит температура, и мощность излучения. А оказалось, что большинство из них лежит на диагонали довольно понятной. Холодные звезды слабо светят, горячие звезды мощно излучают. Ну, были еще какие-то отщепенцы, но это редкие варианты. А в основном звезды легли вот на эту диагональ, и ее назвали тогда main sequence, главная последовательность, и мы до сих пор так ее и называем. А физически мы понимаем, почему большинство звезд, куда бы мы ни посмотрели, ложатся на главную последовательность. Примерно 90% всех наблюдаемых звезд. Звезда сначала сжимается гравитационно, до тех пор, пока в недрах не начнется термоядерная реакция. Началась, и звезда застывает в этом положении со своей температурой, со своей светимостью, и пока не сожжет в ядре весь водород, будет тут сидеть. А потом, когда сожжет, быстро начинает перемещаться в область гигантов, об этом будем детально когда-нибудь говорить, скорее всего, после Нового года, а потом к белым карликам, но это все очень быстрое перемещение, 90% жизни звезда проводит, сжигая водород в ядре. Значит, в любой группе звезд, какую бы мы ни взяли, почти все лежат на главной последовательности. Очень хорошо. А действительно, вот давайте посмотрим на наблюдение. Около солнечной, вокруг Солнца звезды, померенные, кстати, по Гипархосу, то есть расстояния до них были впервые. Вот она, главная последовательность. Есть еще какие-то лишние красные гиганты, но они не мешают нам, а вот большинство звезд тут. Хорошо. В любом звездном скоплении звезды большой светимости очень быстро сжигают свое топливо и начинают превращаться и умирать. А звезды малой светимости, как наше Солнце, еще менее светимые, долго сидят там, почти вечно, на этом отрезке главной последовательности. Значит, сравнивая два звездных скопления, мы можем и в том, и в другом выделить вот эти участочки главной последовательности. Но увидим, что у одного скопления звезды, видите, это видимая звездная величина. Вот тут все скопления, знакомые вам по названиям, были к абсолютной звездной величине, приведены, то есть к реальной светимости.

отделяем от исследования эмиссионных туманностей и сверхновых звезд. Юрий Павлович там работал. Он был ученый-секретарь нашего института долгое время, воевал. Вот такого размера мужчина, ниже меня даже, на полголовы. Всю войну прошел артиллеристом. Как это можно было тяжелые пушки таскать при такой комплекции? А после войны прекрасно работал астрономом. А это открытие он сделал. Оно нам очень помогло. О том, как помогло, я расскажу. Теперь еще дополнительные методы. Например, гравитационная линза. Очень дальнобойный метод. Если мы наблюдаем, это мы, сквозь какое-то массивное тело далекий яркий объект, его лучи, преломляясь в гравитационном поле, приходят к нам по разным траекториям. Ну, а таких вот единых объектов, конечно, нет в природе. Как правило, это скопление галактик, такие вот разнородные. Так что лучи приходят по многим траекториям, и вместо одного хорошего изображения мы видим что-то сильно искаженное. А тем не менее, мы видим, что разные части этого искаженного изображения по-разному себя ведут. Если там сверхновая взорвалась, мы видим здесь вспышечку, через там, пару месяцев здесь вспышечку, еще через месяц вот здесь, и понимаем, там взорвалась одна сверхновая. Просто лучи света по разным траекториям к нам пришли. И это дает возможность много чего измерить, например, массу скопления галактик, темное вещество там найти. Но главное определить еще и расстояние до этого объекта. Этот метод гравитационного линзирования тоже хорошо работает. И буквально в последние два года стали применять совершенно новый метод, а именно по гравитационным волнам, приходящим к Земле. Впервые мы в 2015 году зарегистрировали гравитационную волну, ну, в 2016 году об этом определили, в 2017 Нобелевскую премию дали первооткрывателям, там, Кип Торн и его коллеги. А это еще оказался и полезный метод определения расстояний, на что вообще даже надежды такой не было. Мы знаем, откуда берется всплеск гравитационный. Два массивных объекта, это могут быть две черных дыры, это хорошо, когда две черных дыры, или еще лучше, если две нейтронных звезды, они сливаются, и максимум излучения гравитационного, когда они уже в контакте и вот готовы слиться. Но модель этого слияния показывает нам, какая реальная мощность гравитационной волны пошла, а детектор на Земле показывает, какой амплитуды гравитационная волна пришла, сравнивая мощность излученную и мощность пойманную на Земле. Мы расстояние определяем. Неожиданно хороший метод получился, ошибка довольно небольшая. Как видите, много, я еще не обо всех рассказал, не буду обо всех рассказывать, но много-много есть методов измерения расстояний. Надежные – это, конечно, параллакс. Ну, самый надежный – это вообще радиолокация или световая локация. Потом идут параллаксы, потом все менее-менее надежные. Они основываются друг на друге, так сказать, цепляются друг за друга. И мы уже ушли практически к краю Вселенной, используя самые, ну, вот, гравитационные линзы. Тут даже еще граф волны не нарисованы, но они тоже дальнобойные. И разные другие эффекты. И астрономы построили вот такую вот шкалу галактических расстояний. Конечно, это точные, а эти не очень точные методы. Но других у нас нет. Но мы продолжаем изобретать все новые и новые. Пожалуй, об измерении расстояний я все рассказал. А теперь об измерении размеров небесных тел. Ну, первое небесное тело – это, конечно, Земля. Надо было как-то ее измерить. Проще всего пойти с рулеткой вокруг земного шара. Но ни у кого до сих пор даже такой возможности нет. По морю не пойдешь с рулеткой. Но древние греки, все-таки вот давайте восхищаться древними греками. Эратосфен вообще никуда не ходил. Как жил в своей Александрии, там, в Африке Северной, так и вообще из кабинета, можно сказать, не вышел. И измерил Землю очень точно. Вот это такие теоретические находки, они редко бывают. Там Леверье открыл, Нептун открыл, теоретически предсказал, да? А этот Землю измерил, не выходя из кабинета. Как он это сделал? А он жил в Александрии, а в Александрию с юга вдоль Нила ходили эти самые караваны верблюдов, возили туда продукты. Он расспросил караванщиков, откуда идете? Они сказали, из Сиены, ну, это сегодня называется

Асуан, а раньше это была Сиена, такой городишко вдоль, там, в нижнем течении Нила. И они сюда вот ходили. И они ему рассказали, что в день летнего солнцестояния солнце точно в зените. А как они догадались? В Сиене. А дно колодцев освещает солнце. А колодец всегда только вертикально может быть. Попробуйте из кривого колодца ведро вытащить. Не получится. Колодец всегда вертикальный. Значит, если солнце освещает дно колодца, оно стоит в зените. Тогда Эратосфен дождался дня летнего солнцестояния. Взял гномон и измерил, под каким углом в Александрии солнце в полдень освещает землю. Измерил прямо у себя там в саду, ну, в этой самой Александрийской библиотеке, там, где он работал. А расстояние, угол он уже знал между Александрией и Сиеной. А расстояние, как он узнал, с рулеткой пошел? Нет. Оказывается, верблюды в караване идут с постоянной скоростью. У них нет коробки передач, они идут независимо ни от чего. И он спросил караванщиков, сколько вы дней шли? Ну, те сказали ему там 15 дней. Он умножил на скорость верблюда и получил линейное расстояние между... А Сиена и Александрия на одной параллели, на одном меридиане находятся, точно. И нашел линейное расстояние, а угол он измерил, и все. Получается, на 360 градусов экстраполировал и нашел диаметр Земли. Ошибся он, по-моему, где-то процентов на 5 или 6 по сравнению с нынешним точным измерением. Фантастика. Каждый мечтает вот такое хоть раз в жизни сделать теоретическое открытие. Вы еще не мечтаете? Поверьте, о вас потом не забудут. Вот про Эратосфена помнят все. Он измерил Землю, не выходя из своего кабинета. Да, она действительно такая. Подождите, значит, он был уверен, что Земля круглая? А нынешние плоскоземельщики об этом знают? Оказывается, не все. Во времена Эратосфена это была азбучная истина. А сегодня не все знают, что Земля круглая. Вот этот рисунок я взял из учебника астрономии. И тут художник понимает, как надо было нарисовать. Лучи солнечные приходят параллельно. Солнце-то очень далеко, поэтому лучи параллельно приходят. В Сиене они освещают дно колодца, а в Александрии они дают некоторую тень. И вот эта тень 7 градусов дает разницу в углу, и расстояние линейное потом экстраполируется на окружность Земли. Все правильно. А теперь посмотрите на другой рисунок. Это из другого учебника. Этот художник не совсем был в курсе, что Земля круглая. Вот он ее так нарисовал. Но надо же было угол как-то сделать. И он просто лучи солнца под разным углом пустил. Это, наверное, вот по этому учебнику учились плоскоземельщики наши. Потому что как еще иначе объяснить их увлечение теорией плоской Земли? На поверхности Земли геодезисты используют метод триангуляции. Мы о нем говорили. Ставят два угломерных прибора, теодолиты, точно там, металлической линейкой мягко измеряют расстояние, базу, и потом пошла-поехала история. Воткнули колышек, измерили два угла, вычислили расстояние до этого колышка, перенесли сюда один теодолит, используют теперь как базу это расстояние, измерили до этого колышка, и вот так геодезической сетью покрывают большие участки на Земле. В общем, весь земной шар уже покрыт геодезической сетью. Чтобы не мешали всякие там деревья, дома и так далее, геодезисты строят специальные вышки, геодезические знаки. По крайней мере, строили так в течение 19 и всего 20 века. Это очень удобно. Вы поднимаетесь на верхнюю площадку, оттуда видно на 20-30 километров, ничто не закрывает горизонт, и вы видите такой же знак на большом расстоянии. Там теодолит, и мерите, вот сюда наводите свои теодолиты точно, там меточка такая есть. Этими геодезическими знаками покрыли всю сушу земной поверхности, когда делали точные карты географические. Естественно, в городах не было смысла делать знаки выше домов. Просто их ставили на домах.
Вот это старая Москва, начало 20 века. Вряд ли вы узнаете это место, а может кто-нибудь узнал? Нет? Тверской бульвар, улица Тверская. Но тогда все выглядело иначе. Тут монастырь был большой, но бульвар был на месте. А это здание стоит до сих пор, кстати говоря. И вот там на нем геодезический знак. Это уже 20-е годы 20 века. Пушкин, тогда Пушкин стоял на Тверском бульваре. Сейчас он перешел через улицу Тверскую, он стоит там, где кинотеатр «Россия». А вот этот геодезический знак. И такие были на всех высотных домах. Высотными тогда были именно эти. Это уже 30-е, по-моему, годы, уже начинают ломать старую Москву. Вот улица Тверская, вот Тверской бульвар туда уходит. Там, тогда еще сходили трамваи. Геодезический знак на месте. Им пользовались. Пушкин еще тоже на месте, потом его перенесли на другую сторону Тверской. Вот его уже перенесли, Пушкин перешел. А геодезический знак, вот он тут на месте. Уже социалистическое искусство, реализм стал воздвигать какие-то скульптуры на домах, но знак еще используется. А вот скульптура, а вот геодезический знак. И он был еще в работе, все время уточняли карты, новые карты строили. И время шло. А это я взял кадр из любимого кинофильма. Какого? Конечно. «Служебный роман». Там героиня выходит на крышу здания, цветочки поливают. А геодезический знак, вот он на месте стоит. А потом исчез. Все, он уже стал неактуальным. Это уже наше время. Но вы еще найдете их в некоторых местах Земли. Вот мы со студентами поехали на обсерваторию на Пикетерскол. Это обсерватория Академии наук нашей и украинской совместная. И там смотрим, на горе стоит. Это бедные геодезисты на себе все это таскали по всему земному шару, собирали из планочек, они винтами скручены, такие знаки, и всю территорию земного шара обставили этими. Огромная работа. Я их в этом году, мы тоже были со студентами на обсерватории, и в других совсем горах смотрю, тоже старый, ржавый, такой же геодезический знак стоит. Они еще стоят, вы их увидите. Ну и перемерили всю Землю, и теперь мы точно знаем ее географию, ее форму. А форма у Земли очень сложная. В первом приближении шар. Но мы понимаем, Земля шаром не может быть, потому что она вращается. Значит, как минимум сплюснуты по оси вращения эллипсоид. На самом деле это не двухосевой эллипсоид, это трехосный эллипсоид. Еще и по экватору он не круглый, а Земля по экватору, ну если по оси вращения она сильно различается, то по экватору не очень сильно. Но вообще говоря, сложная форма у Земли, и лучше всего ее было бы приблизить не эллипсоидами, а вот то, что называется геоид. Геоид – это поверхность, которую принял бы мировой океан, если бы он покрывал всю Землю, если бы материки ему не мешали. Тогда вот поверхность, эквипотенциальная гравитационная поверхность, а именно так вода распределяется по одному гравитационному потенциалу, иначе она потечет куда-то, это была бы идеальная форма Земли. Но материки мешают, поэтому океан изгибается рядом с материками, видите, отвес к материкам тянется. Но все-таки есть какие-то приближения. Вот геоид Красовского, нашего топографа, геофизика, он считается одним из лучших. Но посмотрите, это ИАУ, это International Astronomical Union, а это геофизический международный союз, World Geophysics. И приняты разные значения, например, большой оси земного эллипсоида. Астрономы и геофизики, ну и географы, и геологи на 3 метра расходятся в определении размера земного шара. Вроде 3 метра – ерунда. Но давайте вспомним. А системы глобальной навигации, они же нам обязаны давать точность там, порядка метра, а в них заложены параметры Земли, так что это вот надо договориться как-то с астрономами, с геофизиками должны уточнить размеры Земли. 3 метра – не шутка. Но более или менее, в общем, сошлись мы. Далекие объекты измерять очень трудно. Звезды мы практически видим как точки. Почти все, за исключением 2-3 звезд, которые так близко к нам и такие толстые, что они видны как протяженные тела. Вот
Бетельгейзе одна из них. С одной стороны близко, с другой стороны очень большого физического размера. Размер Бетельгейзе намного больше орбиты Земли, даже орбиты Юпитера. Это красный сверхгигант. Вот эта фотография, прямая фотография, сделанная телескопом Хаббл. То есть Хаббл уже различает диаметр диска Бетельгейзе. Хотя там трудно говорить о диаметре. В зависимости от того, в каких лучах мы делаем фотографию, мы можем получить разный диаметр. Отсюда утекает мощный звездный ветер, и он там, в микроволновом диапазоне звезда вот такая огромная, ну, в оптике она вот такая. Есть методы более точного измерения. Интерферометр – это либо два или несколько отдельных телескопов, которые сводят свои изображения в один фокус, либо даже иногда один телескоп, но мы сделаем такой вот перископ из двух плоских зеркал, который как бы раздвигает световые лучи, приходящие в объектив телескопа, и складываем два изображения, как будто бы они получены двумя отдельными телескопами, находящимися на каком-то расстоянии, там, в несколько десятков метров. И видим интерференционную картинку. И раздвигая эти зеркала, добиваемся момента, когда она замывается, интерференция замывается, значит, мы уже, так сказать, к точечному объекту перешли. И вот момент понимаем, какая база нам дает переход от разрешимого угла к уже неразрешимому. И таким образом определяем угловой размер объекта. Вот система наземных небольших телескопчиков, это в Паломарской обсерватории они находятся, которые уже изображение Бетельгейзе делает вполне таким разрешимым на детали. Горячие области, прохладные области, то есть мы уже видим структуру поверхности Бетельгейзе, ну и уж диаметр-то точно можем измерить. Это, конечно, большое достижение. Еще одна звезда, я не помню, какая именно, тоже красный сверхгигант, этим методом измерено. Вот и все. Значит, надо какие-то другие использовать. Очень полезный метод взаимных затмений звезд. Таких затменных систем, их называют системы типа Алголя, довольно много. Периодически то одна, то другая звезда друг перед другом проходит. И мы видим, как притухла, восстановилась яркость, притухла, восстановилась. Это темная звезда прошла перед яркой, а это яркая перед темной, затменится небольшое. Но длительность прохождения как раз и говорит о диаметрах этих звезд, сколько одна звезда проходила на фоне другой. Хороший метод, не очень точный, но достаточно, в общем, что-то нам говорит. Вот замечательный метод измерения угловых размеров звезд. Покрытие звезды Луной. Луна – чудесный, полезный объект. Она по небу едет и время от времени своим краем закрывает то одну звезду, то другую. И гаснет звезда не мгновенно. Даже если бы она точечка была, вообще без разрешимого углового размера, все равно она погасла бы не мгновенно, потому что есть дифракция света. Ну, то, что называется... у вас уже... Нет, еще оптики не было, да? Френелевская дифракция, не знаете? Ну, она френелевская – это когда плоский экран закрывает далекий источник света. А вот так вот эта теоретическая кривая, так меркнет яркость точечного источника, или почти точечного, когда его непрозрачный экран закрывает. Смотрите, как интересно. Он начинает прикрывать, и колебания яркости возникают. Причем в какой-то момент источник становится ярче, чем был до того, как его покрыло непрозрачным экраном. Вот удивительная особенность волновой оптики. Ну, а потом, конечно, покрывает полностью. А эти точки – реальные наблюдения, кстати, в ГАИШе сделанные. Точность измерения угловых размеров звезд при покрытии их Луной до 0,003 угловой секунды. Для наземных измерений это фантастика. Ну, не фантастика, мы это делаем, но это очень высокий уровень. К сожалению, Луна гуляет по одной и той же траектории на небе, недалеко от эклиптики. И вот те звезды, которые она закрывает собой, мы их угловой размер измерили очень точно. Нам бы еще несколько лун, которые вот по разным орбитам летают и по всему небу бродят. Пока их нет. Но вообще-то их можно сделать, правда? Запустить спутник такой непрозрачный. И пускай себе летает и закрывает нам звезды. Идея такая есть.
Относительные размеры близких звезд. Ну, среди близких, пожалуй, Сириус самый большой, Альфа Кентавра, она двойная, А и Б. Они, в общем-то, одна чуть меньше Солнца, другая чуть больше. Ну и среди близких звезд, наверное, самая маленькая – это Проксима, созвездие Кентавр. И она уже по размеру от нашего Юпитера не сильно отличается. То есть планеты-гиганты, они по размеру близки к самым маленьким звездам. Тут уже переход почти непрерывный. И вот попытка показать относительный диаметр разнообразных звезд. На одной картинке это бы не удалось, слишком они разные. Поэтому она трижды меняет свой масштаб. Вот первая часть этой картинки – Юпитер, Проксима, ну, почти одинаковые, Солнышко и Сириус. Ну, в общем, понятно, да? Потом мы уменьшаем масштаб, Сириус делаем вот таким, переходим к красным гигантам. Арктур, Альдебаран – типичные красные гиганты. Потом снова уменьшаем масштаб, Альдебаран становится вот таким, и переходим к сверхгигантам. Ну, тут уже масштаб не сильно меняется, но все равно пришлось изменить, чтобы показать самые-самые большие звезды. А почему-то у меня тут у Y чего, я не помню. Щита, по-моему, да. А почему на экране она видна, а проектор не показал? Ну, ладно. Где? А, вот же она, да. А, она и здесь не видна. Странно. Ладно. А вот это самая большая звезда. Радиус почти 2000 радиусов Солнца. То есть помести ее на место Солнца, она бы съела все, включая Юпитер. Но до Сатурна еще не дотянулась бы. Вот таков гигантский диапазон размеров звезд. Хотя диапазон масс небольшой. Вот эти сверхгиганты, они раз в 10 массивнее, чем наше Солнце. Но размеры и, кстати, светимости различаются невероятно сильно. Пожалуй, это все.

По другой версии, героем портрета послужил внебрачный сын императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Рентгенограмма портрета показала, что полотно написано поверх изображения молодой женщины. Создает впечатление тревоги, прекрасно передавая противоречивость и экзальтированность натуры чудака-графомана с физиономией пошлой, как у шведской кухарки. Произведение Рокотова происходит из 25 усадеб России. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Стройская на нас. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе лекция о творчестве замечательного русского портретиста второй половины XVIII века Федора Степановича Рокотова. Подписывайтесь, пожалуйста, на лекторий «Достоевский», и мы начинаем наш рассказ. Федор Степанович Рокотов, первый из отечественных портретистов, добился общеевропейских достижений в живописи. Он первым внес портретное искусство поэтичность и лиризм. Исключительная одаренность понимания эмоциональной природы цвета и света придала его полотнам жизненную трепетность и неповторимую одухотворенность. До сих пор его считают одним из самых загадочных и обаятельных портретистов XVIII века. Несмотря на то, что художнику посвящены две монографии, его биография по-прежнему полна неясностей. До сих пор не установлена точная дата рождения Рокотова. Судя по метрическим книгам Новоспасского монастыря в Москве, где похоронен живописец, годом его рождения следует считать 1732. Исповедные книги Московской церкви Никиты Мученика на Старой Басманной, в приходе которой он жил, указывают на 35-36 года. По одной версии, Рокотов происходил из крепостных князя Петра Ивановича Репнина, одного из преуспевающих вельмож Елизаветинского царствования. По другой версии, он якобы является внебрачным сыном князя, так как еще в юности получил вольную, хотя документов по этому поводу до сих пор не обнаружено, так же, как и материалов, подтверждающих факт его рождения в селе Воронцово под Москвой. В 1749 году он жил в доме князя Репнина в Москве на углу Маховой и Большой Никитской улице. В конце 1750-х годов Рокотов оказался в Петербурге. Самым ранним живописным полотном художника по традиции считается так называемый портрет неизвестного 1757 года. Он является еще несовершенным произведением молодого живописца. Его рисунок рубок и не всегда точен, живопись суховата. Тем не менее, это полотно открывает в портретном искусстве XVIII века новую страницу, так как уже здесь Рокотов наметил новое по сравнению с творчеством его популярного предшественника Алексея Петровича Антропова более широкое представление о человеке, о его привлекательности и духовной ценности. Ряд ученических произведений художника продолжает портрет Ивана Ивановича Шувалова, созданный на рубеже 50-х-60-х годов. Портрет представляет собой вольную копию оригинала Луи Таке и свидетельствует об обращении начинающего портретиста к блестящим образцам иностранных мастеров, работавших в России в русле искусства рококо. Это сказалось в заимствовании изящного поворота фигуры и декоративной выразительности колорита, главную роль в которой играет насыщенный красный цвет кафтана. Иван Иванович Шувалов – известный меценат, основатель Московского университета и Петербургской академии художеств, принял большое участие в судьбе Рокотова. По его словесному, так называемому, приказанию, в 60-м году молодой человек был принят в Академию художеств, где учился у Ле Лорена, Лагрине и Фонтебасса. Согласно последним архивным изысканиям, Рокотов учился также в Петербургском шляхетном кадетском корпусе, директором которого в это время был также Шувалов. Это дало ему возможность получить, помимо художественного, еще и широкое общее образование. Наконец, молодой художник посещал мастерскую итальянского портретиста Пьетро Ротари, располагавшуюся в доме Шувалова в Петербурге.
Его влияние нашло отражение в ранних работах Рокотова. Так, портрет великого князя Петра Федоровича был исполнен с несохранившегося оригинала ротари. Портрет отличается изяществом позы, нарядностью цветовой гаммы, интересом к многочисленным деталям. Но за этой внешней характеристикой стиля рококо, его игривостью и прихотливостью, молодой русский портретист увидел в лице будущего императора Петра III черты острой выразительности. Итогом обучения у ротари было не только повышение профессионального уровня Рокотова, но и увлечение композиционными и живописными приемами итальянского мастера. Рокотов обращается к камерным формам портрета, явно предпочитая погрудное изображение. Влияние мастеров Росики сказалось и в первых парадных заказных портретах мастера, таких как, например, графа Григорьевича Орлова и императрицы Екатерины II. В соответствии с традициями европейского парадного портрета середины XVIII века Рокотов представил Орлова на полотне как героя-полководца на фоне драматично освещенного неба в кирасе и бархатном кафтане с орденами и орденскими лентами. Одной рукой фаворит Екатерины II опирается на боевой шлем, другой касается эфеса шпаги. Профильный портрет Екатерины II был создан Рокотовым по несохранившемуся погрудному оригиналу ротари или гравюры Чемисова с него. Так как профильное изображение предполагает определенную форму идеализации модели и вызывает ассоциации с древними героями, именно это обеспечило ему успех и популярность. Он был положен в основу для исполнения парадного поколенного коронационного портрета Екатерины, известного в двух вариантах – в сиреневом платье и в зеленом. Рокотов решил показать императрицу, сидящую на троне в горностаевой мантии. В правой руке она держит скипетр, правый опирается на бархатную подушку с лежащей на ней державой. Консоль справа от фигуры украшает вензель государыни в орнаментальном обрамлении. Художник написал парадный портрет правосудной монархини, под скипетром которой должна благоденствовать Российская империя. Жест Екатерины, исполненный величия, обращен не к зрителю, а к невидимому собеседнику. Не случайно оба варианта отличаются по цвету. В портрете Третьяковской галереи колорит построен на сочетании контрастных тонов холодного светло-сиреневого платья и голубой андреевской орденской ленты с густым малиновым тоном бархатной обивки кресла. В павловском варианте преобладают дополнительные цвета – зеленый и красный, что сообщает колориту особую яркость и нарядность. По результатам последних исследований, оба портрета были выполнены Рокотовым с помощью учеников. То, что Рокотов в молодые годы имел свою мастерскую, отмечали уже его современники. В 62-м, 63-м, 64-м годах, то есть в очень молодом возрасте, он уже был столь искусен и знаменит, что один не мог справиться со всеми заказанными ему работами. Поколенный портрет императрицы Рокотова пришелся по вкусу самой государыни и часто копировался. В 1766 году коллегия иностранных дел заказала ему написать 6 повторений понравившегося ей портрета для российских посольств за границей. Но, несмотря на столь большую популярность Рокотова, автора парадных изображений, истинной сферой художника стали интимные портреты, в которых он в наибольшей степени раскрыл свой талант. После 1962 года им был создан портрет графа Ивана Орлова, который отличается более сложной внутренней характеристикой. Старший из 5 братьев Орловых, екатерининских Орлов, Иван Григорьевич отказался от высоких чинов и взял на себя после смерти отца заботу о большой семье. В этом произведении Рокотов показывает себя мастером индивидуальной характеристики, передал внутреннюю значительность этого человека. Ранний петербургский период творчества Рокотова – время сложения его художественной манеры. Совершенствуя свое живописное мастерство, художник заимствовал отдельные приемы мастеров Росики, иностранцев, работавших в России,
но перерабатывал их, подчинял цели построения собственного образа. В 1965 году Рокотов был удостоен звания академика живописи и в соответствии с новым уставом Академии художеств чина капитана. В конце 1966 года художник переехал в Москву и прожил здесь более 40 лет. Культурная жизнь Москвы была интенсивна. Вокруг Московского университета формировался круг передовой интеллигенции того времени. В него входили, в частности, писатель Хирасков, поэт Сумароков, Новиков, арендовавший университетскую типографию. Рокотов явился подписчиком известного, издаваемого Новиковым журнала «Утренний свет». Он посещал Московский английский клуб и, вероятно, был одним из его основателей, так как вместе с Сергеем Гагариным, Иваном Орловым, Юрием Нелединским, Милецким, Хвостовым, Яковом Чаадаевым и другими подписал правила Московского английского клуба. Московский период в творчестве Рокотова – время наивысшего расцвета его таланта. На этом этапе камерный портрет играет ведущую роль. Как правило, художник использует боковое освещение, погружая модель в глубокий нейтральный фон и превращая трактовку лица в золотистое сфумато, мягкую светотень. Виртуозный мазок Рокотова сообщал необычайную динамичность живописной поверхности, рождает ощущение трепета самой жизни. Мерцание красочных оттенков сложно нюансированной палитры художника рождает ощущение неизъяснимой тайны одухотворенных рокотовских персонажей. Таковы портреты юношей Римского-Корсакова, братьев Артемия и Илариона Воронцовых из собрания Третьяковской галереи. Парные портреты, исполненные Рокотовым в эти годы, обладают одной отличительной особенностью. Колорит каждого из них стремится к единому цветовому ключу. Но мужские изображения дополняют женские по контрасту. Это свойство иллюстрируют портреты неизвестной в розовом и неизвестного в синем кафтане из собрания Третьяковской галереи. Весь причудливый костюм молодой женщины, платье с капюшоном, украшенное кружевами и бантом, кружевная наколка и прическа буквально светятся многочисленными оттенками розового. Богатство тончайших нюансированных тонов придает воздушность и хрупкость всему облику героини. В мужском портрете яркое освещенное лицо неизвестного выступает из прозрачного воздушного сумрака фона. Синий цвет кафтана кажется приглушенным, но все-таки достаточно выразительным. Такой же живописный и композиционный дуэт парных изображений, подобного неизвестному в розовом и неизвестному в синем, представляют портрет супругов Обрезковых. Женский портрет, решенный в светлых жемчужных тонах, дополняет мужской, построенный на изысканном сочетании голубого кафтана и красной орденской ленты. Особо мастерски выполнен портрет Алексея Михайловича Обрезкова. Рокотов приблизил фигуру модели к переднему плану и без прикрас изобразил оплывшие черты пожилого человека с умными, проницательными глазами, опытного дипломата, отличавшегося большой образованностью и природным умом. Яркий индивидуальный характер модели убедительно передает портрет поэта Василия Ивановича Майкова. С большой живописной свободой написаны полное самодовольное лицо, подернутые дымкой прищуренные глаза и чувственные губы, сложенные в насмешливую улыбку. Черты барина-сибарита и эпикурейца не заслоняют в портрете остро насмешливого ума автора нашумевшей поэмы в то время «Елисей» или «Раздраженный Вакх», так восхищавший Александра Сергеевича Пушкина. Лица рокотовских персонажей 70-х годов неравноценны по эмоциональному складу выражения и порой соединяют улыбку светской любезности с грустным взглядом или высокомерие с разочарованием. Для портретиста важно не конкретное настроение героя, а его пребывание в мире постоянной изменчивости чувств.
В этом отношении в зрелом творчестве Рокотова нашли свое выражение особенности сентиментализма, провозгласившего превосходство чувств над разумом. Чувствительность почиталась главным качеством человека того времени. К 80-м годам в его творчестве наблюдается перелом, характерный для многих живописцев в связи с влиянием классицизма. Если раньше мастер отдавал предпочтение по грудным изображениям, то сейчас в его портретах начинают преобладать поясные. При этом фигуры будто отдаляются от зрителя. Поля фона увеличиваются, художник отказывается от бокового освещения и использует прямой свет, ровно заливающий лицо. Колорит становится холоднее и светлее. Излюбленными оттенками являются зеленоватые и пепельно-серые. В эти годы в творчестве Рокотова преобладают женские портреты. Он находит свой тип женского лица, своеобразную, легко узнаваемую рокотовскую маску. Черты ее улавливаются в удлиненных миндалевидных глазах, с опущенными внешними краями век, в полуулыбке губ, в широком разлете дугообразных бровей, в том неповторимом сочетании утонченного довольства и грусти, которая не поддается описанию. Цикл рокотовских портретов этого десятилетия открывается блестящим портретом Новосельцевой, выпускницы Смольного института. Рокотов подчеркивает своей героине чувство превосходства, которое сквозит в горделивом повороте головы, во взгляде и усмешке. По характеру образа портрету Новосельцевой близок портрет графини Елизаветы Санти, дочери небогатого помещика Лачинова, которая отличается особым артистизмом. Модели свойственны утонченный аристократизм, который проявляет себя в горделивой осанке и изящной нарядности костюма. Роскошный букет цветов, приколотый на груди, дань художника сентиментализму с его культом близости к природе. В этом же ключе решен портрет Варвары Суровцевой, выдержанный в серебристых и пепельно-серых и зеленоватых тонах. Эту монохромность нарушает только роза, приколотая к лифу платья, и фисташковые ленты. Лицо этой некрасивой молодой женщины с неправильными чертами Рокотов наделяет внутренним благородством, которое, сочетаясь с мягкостью и женственностью, наделяет модель тонким обаянием и притягательностью. В 80-е годы Рокотов построил собственный дом на Старой Басманной улице в Москве, которому строил свою мастерскую для работы и где жил с двумя своими племянниками и пятью учениками – Петром и Иваном Андреевыми, Иваном Казьминым, Венедиктом Прокопьевым и Егором Григорьевым. Эти имена известны нам по архивным и литературным документам. Поздние работы Рокотова 90-х годов становятся строже и собраннее, обретают классическую ясность и точность формы, сохраняется привязанность к овальным форматам, цвет теряет прозрачность и приближается к локальному. В портрете Ланской и собрании Третьяковской галереи Рокотов демонстрирует изощренное понимание тона, выдерживая колорит в пепельно-серых тонах. Мастером передана фактура кружев, каскадом падающих на грудь и пышных волос. Тонкое колористическое решение и артистизм исполнения несколько смягчают холодность и надменность самой модели. Напротив, черты простоты, уравновешенности и жизненной трезвости подчеркнуты в парных портретах неизвестной супружеской пары из собрания Русского музея. Колорит полотен построен на контрастных сопоставлениях цвета белого с черным и голубым в портрете жены, красного с черным и белым в портрете мужа. Детализация, в которой есть своеобразная красота, не мешает целостности общего впечатления. В одном ряду с портретами пожилых супругов стоит портрет княгини Голицыной. Помимо столиц, особняков знати Москвы и Петербурга, среда бытования рокотовских портретов тесно связана с миром русской усадьбы. Сентиментализм оказывал большое влияние на усадебную культуру 18-го столетия. Собственная усадьба представлялась идеальным местом тишины, покоя, островком свободы и счастья, семейных радостей и радостей созерцания красот природы, убежищем от суеты города и давления двора, от его стесняющих рамок.
Большую роль в этом играло также осознание усадьбы как родового гнезда, где человек рождался и жил в окружении старинных вещей, передававшихся из поколения в поколение. Анфилады парадных жилых комнат, древние фолианты, стоящие в книжных шкафах, мирно тикающие часы, домашнее музицирование или чтение у камина вечерами. Свой мир, раскрывающий ценность частной человеческой жизни. Фамильные портреты являлись связующей нитью между прошлым и настоящим, призванные утвердить семейные достоинства владельцев. Камерные портреты Рокотова, проникнутые настроениями сентиментализма, как нельзя лучше вписываются

задумчивости и внутреннего достоинства. А сами произведения – ощущение покоя и уравновешенности. Если портрет Илариона Воронцова в юности передает состояние пленительного возраста, то изображение Анны Юрьевны Квашниной-Самариной, бабушки, поражает воплощение красивой старости. Обострились черты, у глаз и рта залегли морщины, но сохранили живой взгляд умные глаза, внимательно глядящие на зрителя. Очередной усадебной портретной галереи Рокотова является серия портретов из Рузаевки, Струйских, Пензенской губернии. Эта провинциальная усадьба поражала современников роскошью отделки дома, которые украшали картинные галереи, мраморные пристеночные столики, мебель с инкрустацией слоновой костью. Изображения владельцев усадьбы Струйских были исполнены по случаю их свадьбы. Портрет Николая Еремеевича Струйского сильно пострадал от времени, но все же его выразительность и сейчас очень сильна. Из неопределенной мерцающей глубины фона появляется худощавое бледное лицо с горящими глазами. Портретный образ создает впечатление тревоги, прекрасно передавая противоречивость и экзальтированность натуры чудака-графомана. Современники называли его сумбурным поэтом, великим стихоплетом и маниакальным стихотворцем, подчеркивая, укоряя его за излишние пафосные стихи. В Рузаевке Струйский устроил типографию, где печатал свои сочинения. Поэт Долгорукий писал о нем, влюбясь в стихотворения, собственно, свои, издавал он их денно и нощно. С портретом Струйского контрастирует образ его жены Александры Петровны, полной гармонии, женственной грации и чистоты. Краски приглушены, создавая общий пепельно-розовый тон, оживленный желтым в цвете шали, приколотой к платью жемчужной брошью. Теплота и задушевность, женственность и обаяние образа позволяют причислить портрет к шедеврам Рокотова. Поэт Николай Заболоцкий уже в наше столетие посвятил этому произведению замечательные строки. «Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас». По трактовке персонажа изображение Струйской близок портрет неизвестного в треуголке, также из коллекции Рузаевки. В нем есть что-то манящее, обаятельное и затаенное. Он захватывает той одухотворенностью, тем притворением конкретного человека в поэтический образ, который свойственен всему творчеству Рокотова. Рентгенограмма портрета показала, что полотно написано поверх изображения молодой женщины, которая полностью сохранила ее лицо. Изменения коснулись костюма. Пышную прическу прикрыла треуголка, а платье с глубоким вырезом – маскарадное домино. Исчезли украшения – кружевная горжетка на шее и грушевидные жемчужные серьги. В определении персонажа существует две версии. Беря во внимание время написания портрета, конец 60-х годов, совпадающий с порой первого брака Струйского и наличие в надписи на обороте портрета буквы «Б», первая версия сводится к предположению, что моделью является первая жена Струйского, Олимпиада Сергеевна Балбекова в маскарадном костюме. Она умерла в родах в 1769 году при появлении на свет дочерей-близнецов. То есть Рокотов не успел закончить портрет из-за преждевременной смерти Балбековой. В связи с этим он переписал полотно, создав костюмированный вариант, чтобы новое изображение не напоминало о трагическом событии. По другой версии, героем портрета послужил Алексей Григорьевич Бобринский, внебрачный сын императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Предположение основано на том, что он любил балы и маскарады, а также на сходстве изображенного с известными портретами Бобринского. В таком случае произведение следовало бы датировать 1782 годом, зная возраст персонажа. Но это противоречит датировке полотна рубежом 60-70-х годов, что подтверждает технико-технологическое исследование. Мне кажется, что более правомерна первая версия, по которой героем портрета является не молодой человек, а дама в маскарадном костюме.
как Рокотов писал свои портреты. В письме к академику Рокотову Стройский пишет:

пишет: «Ты, почти играя, ознаменовал только лица и остроту зрака его. В тот же час и пламенная душа его, при всей его нежности сердца, на оживленном тобою полотне не утаилась. А ты совосхищен и проникаешь во внутренность души его, сего великого мужа, по троекратном действии и только мужа, отдохновению, и совершил для нас сию неоцененную работу». Во-первых, Струйский отмечает быстроту и свободу владения кистью художника. Во-вторых, его способность в три сеанса передать не только портретное сходство, но и отразить внутренний мир своего героя. Портрет Сумарокова, одного из крупнейших русских поэтов и драматургов XVIII века, отличают реализм, конкретность характеристики, высокие живописные качества. Ясно чувствуется раздражительность поэта, его неудовлетворенность окружающим. Высокомерная поднятая голова усиливает это впечатление. Борьба со светской чернью, с попытками Екатерины II осмеять и унизить поэта в соединении с тяжелыми материальными условиями его жизни наложили печать на внешний облик Сумарокова, придали его чертам выражение презрительной горечи. Из Рузаевки происходит и овальный портрет поясной Екатерины II, так называемый тип не ранее 1769 года, представляющий ее с лентой ордена Святого Георгия, учрежденного в 1969 году. Произведение является авторским повторением художника, о чем свидетельствует надпись на обороте холста. «Сию совершенную штуку писала рука знаменитого художника Рокотова, с того самого оригинала, который он в Петербурге списывал сам с императрицы, прислан ко мне от него в Рузаевку 1786 года в декабре Николай Струйский». Владелец усадьбы не случайно заказал для своей галереи портрет императрицы, фанатичным почитателем которой он являлся. Он подносил ей свои труды. В награду получил бриллиантовый перстень за одну из стихотворных эпистол. Смерть государыни так потрясла Струйского, что с ним случился удар, и он вскоре умер. Образ Екатерины II, созданный Рокотовым, понравился современникам настолько, что в 1977 году русского художника предпочли знаменитому шведскому портретисту Александру Рослину, приглашенному в Петербург из Парижа. Портрет императрицы в рост, исполненный Рослином и точно передающий ее лицо, хранящийся в Эрмитаже, не получил одобрения заказчицы. Общеизвестно, как саркастически отозвалась о нем Екатерина, Рослин изобразил ее с физиономией пошлой, как у шведской кухарки. После этого было указано лицо писать с портрета Рокотова, а композицию повторять с портрета с оригинала Рослена. Так был создан неоднократно повторяющийся тип Рослина Рокотова. В последние годы жизни художник часто менял места жительства, продал свой дом на Старой Басманной улице в Москве, снимал жилье в том же районе, приобрел имение Аникова под Москвой в Звенигородском уезде и затем домовладение на Воронцовской улице, недалеко от Новоспасского монастыря. Скончался портретист в 1808 году и был похоронен в Новоспасском монастыре. Состав моделей художника, история происхождения и бытования его портретов свидетельствует о том, что искусство Рокотова было знакомо достаточно широкой российской аудитории второй половины XVIII века, столичному придворному кругу, московской дворянской фронде и рядовым помещикам, владельцам различных усадебных гнезд. Камерные портреты мастера, претерпев эволюцию от стиля рококо к сложному переплетению классицизма и сентиментализма, отражали их вкусы и интересы, утверждая ценность частной жизни человека. Образы, созданные Рокотом, неизбежно несут в себе какую-то тайну и будут всегда поражать наш взгляд, так как тайна всегда красива. Подписывайтесь, пожалуйста, дорогие друзья, на лекторий Достоевский. Впереди у вас интереснейшие истории, сюжеты из искусства и культуры России.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: 1973 году исследователям казалось, что они накопили уже хороший массив данных по антропологии. Они нашли множество австралопитеков, нашли самых древних людей с трудовой кистью и таким еще не идеальным прямохождением, нашли людей с хорошим прямохождением, но небольшим мозгом относительно наших современного, и нашли разные варианты человека какого-то актуального, последних там 40-50 тысяч лет, недавно жившего. Казалось, что такая общая цепочка, общая канва эволюции человека хорошо может быть представлена. То есть на вот такой шкале, вроде той, которую мы используем, можно удачно, хорошо начертить, кто за кем следовал, кто кому предок, кто кому нет. Ну, естественно, эти данные потом еще не раз моделировались, и тем не менее было ощущение какой-то надежности, то есть что уже собрано достаточно много. И в 1973 году, в том же самом месте, как Бифора, Поль Абель нашел две находки, которые сильно заставили задуматься очередной раз о том, как выглядело дерево гоминид вот там 2,5 миллиона лет назад. Ну, его находки были возрастом примерно 1,6-1,7 миллионов лет назад. То есть это как раз конец загадочного миллиона. Два черепа, которые он нашел, 18.05 и 18.13, это их номера в каталоге, имеют очень маленький объем головного мозга. То есть у них уже достаточно большие лица, достаточно прогрессивные тела, не такие, как у австралопитеков, скорее такие, как у людей, но при этом объем мозга чуть больше 500 кубических сантиметров. Это очень мало, это чуть-чуть больше, чем у австралопитеков. Для человека 1,5 миллиона лет назад это уже нормой не было, то есть слишком маленькие цифры. И до сих пор нет хорошего ответа на вопрос, почему у этих двух вариантов людей, найденных в разных местах и живших в разное немножко время, такой маленький объем головного мозга. Когда нашли первого, подумали, что это какая-то патология. Ну, это так бывает, что мозг не всегда полноценно развивается у животных, бывают так называемые микроцефалы. Но когда нашли второго, то это окончательно заставило засомневаться. Ну, точно ли к 1,5 миллионам лет назад уже все достигли там объема мозга в 800 кубиков, например? Такого нормального, в общем, уже явно человеческого, в общем, сопутствующего с разными сложными функциями, с производством орудий труда и так далее. Эти две маленьких находки, они заставили задуматься, почему они такие маломозглые. И сейчас есть предположение о том, что эти люди не имеют к ним никакого прямого отношения, что это тупиковые веточки, которые каким-то таким образом строили биомеханику своей жизни, своих движений, что большой мозг им не был особенно нужен. То есть культура, уровень их общения, количество социальных связей особенно не усложнялись. Охота не усложнялась, не нарастала, не становилась круче. И получалось, что в принципе их жизнь не требует никакого увеличения головного мозга. Но, например, если они были какими-нибудь лучшими бегунами или возвращались к лазанию по деревьям, от чего уже все на самом деле в саванне отошли к этому моменту несколько миллионов лет как, то, может быть, им нужно было иметь малый вес. И это было ценнее, чем иметь какой-то большой мозг. В принципе, эволюция ходит разными путями, это возможный такой вариант. А в 2004 году, недавно, ученые нашли далеко от Африки, далеко от этих старых находок, людей с очень маленьким объемом мозга на острове Флорес в Индонезии. Эти люди известны как флоресские хоббиты.
1: Доброе утро.
0: И про них мы точно знаем, что они являются ровесниками человека прямоходящего. Они жили примерно от 100 до 50 тысяч лет назад, то есть это вообще недавнее такое историческое время, но это тупиковая веточка. Это люди, которые оказались на острове, вряд ли они туда приплыли, скорее всего, их отрезал океан, когда поднимался уровень, и они формировались как островная фауна, которая часто имеет меньшие размеры, чем материковые аналоги. То есть, в принципе, на острове большим быть трудно, маленькое тело проще прокормить. Рядом с этими маленькими людьми жили маленькие там носороги и другие маленькие, не носороги, маленькие слоны и другие маленькие животные. То есть это такая островная фауна, это вариант изоляции, когда есть смысл уменьшиться и растерять накопленные объемы.
1: Вряд ли кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения.
0: При этом нельзя сказать, что они были какими-то неполноценными умственно. То есть что касается извилин, что касается их новой коры, она нормально была развита. То есть этот маленький мозг не говорит о том, что они какие-то были очень глупые. Но действительно они уменьшились в размерах, в том числе потеряли объем головного мозга. Вполне вероятно, что Homo microcranus – это те самые африканские находки, которые я упоминала в начале ролика. Если вы ползунком отъедете назад на 2 минуты, то вы сможете про них послушать еще раз, если уже что-то успели забыть. Эти находки, скорее всего, тоже обязаны объему мозга либо смене образа жизни, либо какой-то изоляции определенной. И, в принципе, до сих пор в Африке мы можем встретить относительно изолированные группы людей, которые сохраняют определенные особенные признаки, характерные только для них и больше ни для кого. трудно бывает разобраться, является ли какой-то вариант изолированным или, например, плохо датированным. То есть, может быть, это маленький объем головного мозга, но, может быть, они жили так давно, что еще жили рядом со австралопитеками. И это такой супердревний вариант Homo, супердревний вариант человека. С этим бывают свои сложности. Про флорес мы точно знаем, что это изоляты, а вот про микрокранус до конца непонятно, почему так. Но, по крайней мере, понятно, что иногда эволюция может немножечко откатиться назад к каким-то предыдущим вариантам признаков. Девятая серия. Маленькие мозги. Окей. К 1973 году казалось, что основной массив данных по антропологии человека, а не антропологии рептилоида, как вы понимаете. Мелкие извилины нет, большие, да. Но вообще у нас в экспозиции лежат белые такие копии мозгов. Это как раз отливки от эндокрана. И если ты на них посмотришь, большие извилины на них видны. И видно, какие участки мозга лучше или хуже развиты, что тоже, в общем, ценно. Антропологи в конце 19 века уже были. Дюбуа себя антропологом считал. До него нет, ни Фульрот, ни Ларте не назывались антропологами, они считали себя палеонтологами.
2: В научном мире его не считали антропологами.
0: Ну, важно, как исследователь себя позиционировать. Если, конечно, я палеонтолог, не надо меня записывать другие какие-то исследователи человека, я занимаюсь вообще фауной древней, а не вот этим вот конкретным маленьким прецедентом. Ну, как Ларте и как Фульрот, собственно, который бы меня нашел человеческий череп и не знает, что с ним делать. Вообще-то меня мамы интересовали, но нашел случайный человек. Кто-нибудь определите. Потому что люди с маленькими мозгами остаются позади, и следующие у меня будут

юная, красивая девушка, ее называл потом Жуковский гений чистой красоты. Александра Федоровна умоляет своего супруга помиловать декабриста. Любила, как сейчас сказали бы, прошвырнуться по магазинам. Врачи запретили интимные отношения с супругом. Вся раскрутка Ниццы как модного курорта – это благодаря Александре Федоровне. Она не собиралась знакомиться в принципе с Александром, поэтому ела вишни. Перестала заказывать себе новые платья, донашивала только старые. Ганс Христиан Андерсен, когда она уплывала в Петербург, утешал ее, говорил: не бойся, там не только медведи бродят. Подойдите, когда будете в музей, и посмотрите на платье супруги Александра Третьего. Даже родив ему 6 детей, талия 65 сантиметров.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ о русских императрицах XIX века и поговорим сегодня о трех очень интересных женщинах. Я бы даже сказал, во многом удивительных женщинах. Это супруги последовательно императора Николая I, его сына Александра II и его внука Александра III. Скажу вам честно, все, и ваш покорный слуга не исключение, бывало путаются в этих императрицах. Тем более, что все они немки, кроме одной датчанки. Тем более, что православные имена, которые давали при крещении в православие, у них повторяются несколько Марий, две Александры Федоровны. И в этом во всем очень легко заблудиться. Поэтому давайте разберемся, кто есть кто. Это поможет нам выстроить то, что я называю хронологическим хребтом, то есть такой вот костяк, стержень. Запоминать историю станет нам намного легче. Поэтому я взял такую доску, почти школьную, и кое-что давайте сразу на ней зафиксируем. Итак, начнем с единственного сына законного Екатерины II, Павла, Павла Петровича. Павел I. Вторая супруга Павла I, Мария Федоровна. Я буду использовать русские имена. Сократим М.Ф. 10 детей, из них только один умер во младенчестве, большая редкость по тем временам, и 4 сына. Важно запомнить всех сыновей, потому что от этого будет зависеть, как дальше строится династия Романовых и что происходит в нашей истории. Старший сын Павла I, Александр I, его супруга, о которой мы говорили на прошлой нашей лекции, Елизавета Алексеевна. Я очень люблю наш длинный исторический курс сравнивать с сериалами. Каждый наш рассказ о той либо иной русской императрице мы можем условно называть как серию в кино. Вот серию про Елизавету, Елизавету Алексеевну, я бы назвал «Бедная Лиза». Давайте так мы ее назовем. Потому что тяжелая жизнь, потому что двое дочерей и обе умерли во младенчестве. И таким образом, по линии Александра I, на престоле российском нет никого. Следующий сын Павла и Марии Федоровны – Константин. Константин Павлович. О нем мы говорить не будем. Он женился марганатическим браком на польской графине. Поэтому, согласно указу Александра I, его дети были исключены из права очереди на российский престол. Третий брат Николай. А вот Николай нам очень интересен, потому что Николай Павлович – это император Николай I. И супруга его, о которой мы будем говорить сегодня, Александра Федоровна. Но был еще четвертый сын Михаил, о нем речь сегодня не пойдет. Александра Федоровна точно так же будет звать супругу совпадение и правнука Николая I, Николая II. Всего у Николая I и Александры Федоровны 7 детей. Далее. Наследник престола, старший сын Николая I, Александр II. Супруга Александра II, тоже немецкая принцесса, Мария Александровна, Александр Александрович, Александр III. Супруга которого единственная датчанка на российском престоле, принцесса Дагмара в православии, Мария Федоровна. Обратите внимание, снова Мария Федоровна, как у прадеда Павла Федоровна. Почему так много русских императриц получало отчество Федоровна? Об этом мы говорили в прошлой нашей лекции. Кто не видел, пересмотрите. Ну и, наконец, старший сын от брака Александра Александровича и Марии Федоровны, Николай II. И снова немецкая принцесса, и снова Александра Федоровна.
как у прадеда Николая I. И далее по прямой линии династия прерывается. Вот простая схема, на которую мы будем сегодня опираться, чтобы мы не путались с вами в повторяющихся именах и отчествах.

Александра Федоровна, супруга императора Николая Павловича. Классический брак по расчету. Но надо понимать, что, как в известной пословице, может ли брак по расчету оказаться счастливым? Может, если расчет оказался верным. В данном случае верно рассчитал старший брат. Александр, он был за место отца своему младшему, Коленьке Николаю, и верно рассчитал мама, Мария Федоровна. Они вдвоем и подобрали хорошую невесту. Ну, в этот момент надо понимать, полным ходом идет война с Наполеоном. Брак великого князя, члена императорской фамилии, это всегда способ укрепить военно-политический союз. Великие князья после окончания обучения совершали большое путешествие по России и большое путешествие по заграницам, одной из задач которых было подобрать себе хорошую невесту. Но в данном случае выгодно было заключить брак с кем-то из немецких правящих домов, а из них самое сильное – это королевство Пруссия, вне всякого сомнения. Поэтому то, что Николаю приглянулась юная прусская принцесса, оказалось очень удачным. Политический брак был всеми одобрен. Избранница шел 16-й год, когда они познакомились в Берлине. Тогда раньше взрослели на самом деле. Я напомню вам с предыдущего нашего разговора, что Елизавету, вообще бедную Лизу, выдали замуж волей бабки Екатерины Волевой за любимого внука Сашеньку в 14 лет. Но здесь решили не торопиться, подождали несколько лет. Девица созрела окончательно, и через 3 года официальное венчание. Но решено было все с самого начала. Николай Павлович, человек прямой, военный, понятный, понравилась девушка, приглянулась. Политически все совпадает, мама одобряет, старший брат одобряет. Король Пруссии с удовольствием отдает свою любимую дочь за русского великого князя. Таким образом, правящий дом Романовых, который до этого через брак еще сына Петра I, царевича Алексея, породнился с могущественным домом Габсбургов, императоров Священной Римской империи, это Венский императорский двор, то вот через этот брак с прусской королевной Романовы породнились напрямую с Гогенцоллернами, а это старинная немецкая династия, которая еще со Средневековья правила Бранденбургом, владела этими землями Берлин и окрестности, а также были прусскими герцогами, потом королями Пруссии, потом уже во второй половине XIX века на базе прусского королевства Бисмарк путем собирания немецких земель вокруг Берлина возникнет Германская империя, Второй Рейх. И в Первую мировую войну Николай II будет воевать с родственниками. Весь королевский дом императора Вильгельма, императора Германской империи, будут родственниками, довольно близкими правящего дома Романовых. Однако в политике родственные связи совершенно не помогают. Как правило, они усугубляют противоречия между государствами и правящими домами. Почему усугубляют? Когда ругаются незнакомые люди, это одна история. Ругаются соседи, а мы были соседями с Германией, общая граница. Когда ругаются соседи, это гораздо тяжелее. А когда ругаются соседи и родственники, близкие, это совсем плохо. Первую мировую мы воевали с Германией соседями, родственниками и, в общем-то, объективными экономическими партнерами. Но это совсем другая история.

Когда юная, красивая девушка, ее называл потом Жуковский гений чистой красоты. Пушкин иронично сплагиатил эту фразу у Жуковского для своего стихотворения, посвященного Анне Керн. А гений чистой красоты – это вот об этой юной девушке, немецкой принцессе Александре Федоровне. Когда она выходила замуж за Николая Павловича, то, собственно, не планировалось, что она будет императрицей. Николай не был наследником. В Петербург приехала образцовая немецкая красавица, жили спокойно, рожали детей. Александр II тоже не планировался в наследники изначально, потому что отец его был всего лишь великий князь. Большое, конечно, испытание и переживание события декабря 1825 года. Александра Федоровна переживала за мужа, за детей. Николаю грозила реальная опасность. Он находился на площади, рядом с мятежными войсками. Люди, которые планировали на него покушение, но в силу разных обстоятельств не нажали на курок в последнюю секунду, находились буквально в 3-4 шагах от императора. Стрелять могли в упор, но он остался жив. Она восхищается женами декабристов. Она говорит: представьте себе, они едут со своими мужьями в Сибирь, в Нерчинск. Если бы я оказалась в их положении, я поступила бы точно так же. Александра Федоровна умоляет своего супруга помиловать декабристов, по крайней мере, не казнить. Николай непреклонен. Но, тем не менее, постепенно судьба декабристов смягчалась. И мне кажется, что большую роль в этом играла добрая немецкая принцесса, гений чистой красоты, легкомысленная любительница потанцевать Александра Федоровна. Какие были отношения у них в семье, знаете, лучше всего описала фрейлина Анна Тютчева, дочь нашего прославленного поэта. Вот она, этот расклад отношений между властным волевым Николаем и легенькой, грациозной Александрой охарактеризовала так. Кавычки открываются. Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному, изящному созданию, страстное и деспотическое обожание. Обожание сильной натуры к существу слабому. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в золотой, украшенной драгоценными каменьями клетке, кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылышки которой он бы без всякого сожаления обрезал, если бы она захотела оттуда вырваться. Весьма жизненно и образно написано. В политику Александра Федоровна не лезла. Вряд ли бы у нее получилось с характером-то ее мужа. Порхала, любила, как сейчас сказали бы, прошвырнуться по магазинам, по бутикам, съездить за границу, потусоваться, отдохнуть, потанцевать. Муж ревновал, когда во дворце были званные приемы. Николай I лично утверждал список всех мужчин, коим дозволялось пригласить на танец императрицу. Баловал, устраивал для нее яркие иллюминации, даже организовывал специальные рыцарские турниры. Кроме шуток, на боевых конях, в железных латах сам император Николай I, его друзья, устраивали некую облегченную бессмертоубийство и травм версию рыцарского турнира, так называемую рыцарскую карусель, посвященную дамам сердца. Дама сердца Николая I, которую он пронес в своем сердце через всю свою жизнь, это Александра Федоровна. Он строил ей загородные дворцы. Сам был исключительно скромен в быту, носил заплатанную военную шинель, спал на походной койке, этой же шинелью бывало и укрывался, когда уставал. Фрапировал всех во время своего визита, будучи еще наследником престола Великобритании, когда просил постелить ему солому, говорил, что ему как-то удобнее. Вот он солдат, и подушка, чтобы была набита соломой. Конечно, во всем этом было немало позерства, но что личные траты Николая I были ничтожны, даже в сравнении с его старшим братом Александром и отцом Павлом, с которого, собственно, и начался секвестр императорского бюджета. Задан тренд, подхваченный впоследствии
сыновьями на показную скромность императоров. Ничто не могло быть более полезно для российского бюджета, чем принципиальная подчеркнутая аскетичность наших правителей. Чем мы помним эту легкомысленную красавицу? Ей мы благодарны за новогоднюю елку. Петр I повелел еловыми ветками, можжевельником, в общем, всем, что приятно пахнет и зеленого цвета, украшать жилище во время новогодних празднований рождественских. Но вот взять елку целиком, поставить в самом большом парадном зале, в самой большой комнате и украсить игрушками. Игрушки были разные. Это могла быть мишура, дождик, мандарины, завернутые в фольгу. Все что угодно. Украсить ее. Вот эту моду привезла из Германии Александра Федоровна. Она же снарядила первую елку сначала в Москве, потом в Зимнем дворце в Петербурге. Ну, а потом наша знать стала все это дело копировать. И вскоре елки появились в домах многих-многих горожан. Вот так по сей день. Чтобы не скучала супруга и занималась каким-то социально полезным делом, социализация – важная вещь даже для императрицы, Николай I, по примеру матушки, опять же отсылаю вас к прошлой лекции, основательница русского благотворительного движения, Николай I поручил супруге заниматься всеми благотворительными обществами. К тому моменту императорская благотворительность превратилась в целое министерство. Большое хозяйство, ведомство учреждений императрицы Марии, так официально называлось, к концу правления Николая I, это направление царской работы. Так вот, это ведомство включало в себя 365 учебных благотворительных заведений, больниц, школ, приютов, где учились тысячи детей, десятки тысяч бесплатно лечились в больницах. Десятки тысяч сирот находилось в богадельнях, частном императорском и благотворителе попечении. Ну, то есть это целое-целое министерство. Но при этом Николай, человек был все-таки трезвый, и он прекрасно понимал, что вот матушка, она была по духу своему бухгалтером. А супруга как-то не по финансовой части. Поэтому договорились с самого начала так, что все финансовые и хозяйственные вопросы, по ним статс-секретарь ведомства учреждений императрицы Марии докладывает напрямую императору. А по содержательной работе – учебные программы, как лучше лечить, каких врачей брать на работу в императорские больницы. Вот содержательные вопросы – это к Александре Федоровне, кроме денег. Деньги к императору. Хрупкая, изящная Александра Федоровна родила 7 здоровых детей. Большая редкость по тем временам. Все остались живы и дожили до взрослого возраста. Но при этом считалось, что здоровье сильно подорвано. Она сама, видимо, была ипохондриком. Все время чувствовала себя после этих многочисленных частых родов больной. Врачи – это состояние ипохондрии, как полагается им, они же не зря хлеб едят. Активно поддерживали, запретили интимные отношения с супругом. Рекомендовали юга, подозревали у нее чахотку, туберкулез. Бич того времени. Ну и лет 20 консервативными методами, других тогда не было, лечили от туберкулеза. Когда она уже скончается, и она переживет своего супруга, выяснится при вскрытии, что у нее прекрасные здоровые легкие, и лечили ее все эти годы совершенно не от того. Поэтому по рекомендации врачей долго зимой жила на югах, в Италии, то бишь в Ницце. Ницца тогда итальянская. Вот считается, что мода на Ниццу среди русских, превращение Ниццы постепенно в русский город конца XIX века, вся раскрутка Ниццы как модного курорта, это благодаря Александре Федоровне, потому что когда она приезжала в городишко Ниццы, Сардинского королевства, привозила с собой, естественно, сотню человек двора, имущество, кареты, даже рассказывали злые языки, что воду бочками какую-то из Невы якобы привозили. Не доверяли они местной воде. Но, естественно, местные спекулянты тут же эту воду продавали как минеральную, невскую, особо целебную. Оппозиция язвила. Вот уже после смерти Николая, после Крымской войны, Герцен писал в своем колоколе: «Снова вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно варварской роскоши».
Так и хочется сказать, что, дорогой наш Александр Герцена, не видели вы истинно варварской роскоши российских олигархов за рубежом, ну, например, в той же Ницце или где-нибудь в Лондоне. Party like a Russian. Тогда бы вы поняли, как скромна была императрица Александра Федоровна. Главный памятник ее имени, который каждый знает, кто любит русский театр, это Александринский театр в Петербурге, построенный как раз при Николае и названный так в честь любимой супруги. Театр императорский в годы страшной николаевской реакции, репрессии и подавления всякого свободомыслия, именно на этой сцене триумфально прошли премьеры в 1830-е годы и «Горе от ума», и «Ревизора» гоголевского. И все это императору и императрице очень и очень нравилось. Великолепное здание Александринского театра, прекрасный сквер с памятником Екатерины. Ну, кто не был, просто должен раз в жизни побывать, видеть это фантастическое великолепие.

о книгах по этому времени и про Александру Федоровну. Так удачно получилось, что в издаваемой сейчас серии «Мои любимые исторические собиратели земли русской» про тех правителей России, при которых земля русская увеличивалась в размерах, прирастала, есть практически все, что нам нужно про русских императриц. Вот Николай I. Это не только книга Александра Баханова, историка, но и очень интересные приложения. Вторая часть – мемуары дочери Николая I, Ольги Николаевны. Про кого писала дочь? Больше всего про мама, про Александру Федоровну. Но есть и про других очень интересные мемуары. Например, про тетю Елену Павловну, замечательную женщину, которая очень помогла при проведении великих реформ Александра II. Это супруга младшего сына Павла Михаила. Посвящу, наверное, отдельную лекцию, если будет время и силы. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях, в вопросах ваших. Я стараюсь все читать, по крайней мере, все содержательное, и как-то использовать при дальнейшей подготовке лекции. Поэтому вот «Собиратели земли русской», Николая I и воспоминания его дочери Ольги. Проскочили мы, конечно, еще и замечательную книгу, роман Мережковского «Александр I». Здесь есть воспоминания графини Шуазель Гуфье и об Александре I, и о Наполеоне, ну и о матери Александра I, Марии Федоровне. Потому что эта графиня была фрейлиной Марии Федоровны и Елизаветы, супруги Александра I. Первое издание мемуаров прошло в 1829 году, то есть писала она то, что хорошо помнила, буквально по горячим следам. Эпоха XVIII века, эпоха дворцовых переворотов, определила, какую важную роль гвардия, гвардейские части, находящиеся в Петербурге, играют в жизни империи, определяют, кто может оказаться на троне. Поэтому популярность кандидатов на престол, ну и действующих императоров и императриц среди гвардейцев, стала играть особенно важную роль. Чтобы нравиться гвардии, чтобы быть вместе с гвардией, появился такой необычный статус шеф гвардейского полка, а потом шеф простого армейского полка. Что такое шеф? Шеф – это не командир. Шеф – это как бы председатель совета директоров. Это тот, кто номинально является руководителем, причем в серьезной генеральской должности, но при этом, конечно, полком не командует ни на поле боя, ни в повседневной жизни. Он следит, чтобы все было хорошо с довольствием. К нему могут обратиться в крайних случаях офицеры, солдаты полка с какими-то своими вопросами. И вот шефами гвардейских полков были не только мужчины, но и женщины. Но прежде всего я хочу сказать о том, что начиная с Екатерины I, супруги императора Петра I, все императрицы объявляли себя полковниками тех либо иных гвардейских полков. Екатерина II, так она вообще учредила специальное мундирное платье. Вот посмотрите на его блестящий образец. Это, собственно, то, как выглядела в мундирном платье сама императрица Екатерина II, Екатерина Великая. Мундирное платье, изобретение Екатерины – это симбиоз женского платья и военного мундира той эпохи. Если мы возьмем с вами современный мир, оно было бы все в камуфляже, либо в какой-то сетке. Но тогда на поле боя одевались ярко, поэтому цвета военного мундира были именно такими – лазоревыми, синими, алыми, с золотым шитьем. Представьте себе, перед гвардейцами в таком платье появляется императрица. И вот в этом фантастической красоты мундирном платье красовалась перед гвардейцами молодая императрица Екатерина II. Хотя что значит молодая? Вот тут ей, наверное, под 40. Она еще не располнела. Вполне в форме. Такой ее любил Потемкин. Система шефов, то есть почетных командиров полков, после наполеоновских войн
стало выглядеть несколько номинально и приобрело декоративный характер. Но при этом, при всем, офицеры полков всегда видели в этом знак особого императорского благоволения, милости, как бы знак определенной награды. И эта традиция из поколения в поколение в императорской семье продолжалась. Александра Федоровна, наша первая героиня, жена Николая I, шеф прославленного полка кавалергардов, конной гвардии. Это те самые кавалергарды, которые под Аустерлицем, это те самые кавалергарды, которых век недолог. Ее дочери, старшая дочь Мария Николаевна, шеф Екатеринославского драгунского полка. Екатеринослав? Вам ничего не говорит это название? Екатеринослав – это после революции Днепропетровск, город, основанный Потемкиным в Малороссии. Сейчас как-то это звучит... Место Днепро, город Днепро. Следующая дочь, чьи воспоминания я сегодня вспоминал, Ольга Николаевна, дочь Николая I. Она шеф Елизаветградских гусар. Елизаветград – это что? Елизаветград – это славный город, основанный еще раньше, при императрице Елизавете Петровне. Новая Сербия, крепость в самом центре Украины. Кстати, по правому берегу современной Украины, центр Малороссии, форпост Российской империи. Этот славный город после революции был переименован сначала в город Зиновьев, потом Григорий Зиновьев впал в немилость и был расстрелян. Поэтому город стал Кирово, а потом Кировоград. Соответственно, Елизаветградская губерния – это Кировоградская область современной Украины. Но нет больше города Кировограда. В 2016 году, вот совсем на днях, уже после Крыма, согласно закону о декоммунизации, по всей Украине советские и имперские названия менялись на истинно украинские. Был проведен референдум, как назвать славный город Кировоград. 85% жителей высказались за возвращение исторического названия – Елизаветград. Ну, кого интересует мнение жителей этого замечательного города, когда закон о декоммунизации и стирание всего русского? Поэтому постановлением Верховной Рады, вопреки референдуму, вопреки решению городских властей, город был переименован в истинно украинской манере. И теперь город, основанный императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра I, носит название, внимание, город Кропивницкий. Кропивницкий – це фамилия. Це фамилия хорошего, я бы сказал, даже доброго, гарного украинского актора и письменника, то бишь писателя Кропивницкого. Вот город Кропивницкий, областной центр, только не смейтесь, Кировоградской области. Тогда же великая княжна Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях, как счастлива она была, когда отец предложил ей стать шефом прославленного полка Елизаветградских гусар. Как спорила она со своим суровым отцом, как должна выглядеть военная форма, в которой будет носить она, дочь императора, шеф Елизаветградских гусар. Будет ли она носить чукчиры, то бишь брюки гусарские, или все-таки юбку. Настояла на юбке. Но при этом был, конечно, и кивер, и сабля, и доломан. Вот подлинник, доломан, верхняя часть мундира Елизаветградских или Кировоградских гусар. 19 век. С тех пор этот полк так и называли Ольгин полк. Полк княгини Ольги. Под этим именем Ольгин полк прошел через все войны, в которых участвовала Российская империя, вплоть до Первой мировой, дожил до марта 1917 года, но потом у этого славного полка началась совсем другая история. А так, все дочери императоров и все жены императоров, все императрицы обязательно были шефами
тех либо иных гвардейских, гусарских полков. И вот даже Александра Федоровна, о которой мы сегодня не говорили, специально вторая Александра Федоровна, жена Николая II, тоже выполняла почетную, но важную миссию шефа нескольких полков. Вот это вот лейб-гвардии знаменитый Уланский полк. Ее императорское величество, императрицы Александры Федоровны. Красивая форма, а самое главное вот эта вот квадратная шапочка, польская конфедератка. Уланы ведь начинались в Польше. Мы уважали польские традиции, уважали поляков как славных кавалеристов, славных воинов, воинов Российской империи. И поэтому в знак уважения к полякам, к истории, к уланам, вот эти вот польские конфедератки носили все офицеры, это тоже подлинные экземпляры. Соответственно, Александра Федоровна тоже была примерно в женском варианте этого мундира. Помните знаменитые пики казачьи, на которые казаки нанизывали по несколько германцев в Первую мировую войну? У уланов были точно такие же пики. Они распространились во всех кавалерийских частях русской армии и даже использовались красноармейцами в годы Гражданской войны. Но опять, это совсем другая история. Но это история о том, как жены, дочери императоров начинали, может быть, с церемониальных функций, шефов полков, красовались в форме и показывали, что они вместе с солдатами, вместе с офицерами. А закончилось это все очень-очень серьезно. Когда Романовы сами воевали на фронтах Первой мировой, а дочери их служили сестрами милосердия в военных госпиталях, не боясь крови, не боясь смерти, и стараясь по мере сил быть вместе со своими подданными.

0: жениться по любви. На Википедии напировали такие
1: к которым относятся класс насекомые. А по числу видов, не особей, а именно видов, составляет ну, примерно 2/3 всего видового разнообразия планеты Земля. И получается у него так именно за счет насекомых. Дело в том, что на класс насекомые приходится что-то около 1 100 000 описанных видов. Почему я говорю что-то около? Потому что никто не скажет вам, сколько вот на сегодняшний момент точно описано видов насекомых. Потому что новые виды насекомых описываются. А какие-то, наоборот, оказывается, что были описаны зря, а это просто разновидности уже известных насекомых. Поэтому это число изменяется, но оно неуклонно растет. И по таким предварительным оценкам, возможно, реальное число видов насекомых дотягивает вполне себе до 2 000 000. Ну, в первую очередь, за счет, конечно, обитателей тропических лесов, где видовое разнообразие совершенно фантастическое. А помимо этого, если мы возьмем и взвесим всех животных, здесь мы именно говорим не вообще о всех организмах, а о животных, на суше, то окажется, что до 1/5 их веса приходится только, суммарного веса приходится только на муравьев, без остальных насекомых. То есть на самом деле насекомых не только много по числу видов, их еще и просто очень-очень много. Несмотря на это фантастическое разнообразие, тело насекомых устроено достаточно похоже у представителей разных отрядов. Далее. Как мы уже говорили, и когда давали характеристику ракообразным, и когда давали характеристику паукообразным, древние членистоногие были похожи на такую сегментированную, колбасу. Больше всего ассоциации возникают, где от большинства сегментов тела отходили парные конечности. Конечности эти были довольно схожего строения. В процессе эволюции в разных группах членистоногих независимо наблюдалась склонность эволюционная к объединению этих сегментов в крупные отделы, части тела или тагмы, и уменьшение числа конечностей при одновременном повышении их специализации. Подразумевается здесь очень простая вещь, что если у древних членистоногих все ножки были примерно одинаковые и использовались в основном для ходьбы, то затем какие-то превратились в околоротовые придатки, которыми можно хватать и жевать, какие-то остались ходильными ногами, какие-то превратились в антенны, какие-то в плавательные и так далее. А вот в отличие от паукообразных и ракообразных, у которых тело более-менее разделено на две тагмы, голова, грудь и брюшко, у насекомых оно разделено на 3 тагмы, на голову, грудь и брюшко. Собственно, их эволюция шла как раз, как показано на правой половине вот этой картинки. Здесь именно изображена предполагаемая эволюция насекомых от вот этих древних предков членистоногих. Далее. Давайте чуть подробнее. Как я уже упомянул, тело насекомого можно разделить на 3 тагмы. Голова, грудь и брюшко. Голова представляет собой несколько, на самом деле, слившихся сегментов. На ней находятся антенны, глаза и подвижные части ротового аппарата. Антенны и части ротового аппарата – это тоже изменившиеся в процессе эволюции конечности. Затем идет грудь. Грудь у насекомых состоит всегда из 3 сегментов. Никаких других вариантов у взрослых насекомых не бывает. От каждого из сегментов отходит по 1 паре конечностей, а от 2 и 3 сегмента отходит исходно по паре крыльев. Почему я говорю исходно? Потому что в процессе эволюции многие группы насекомых перешли от полета на 4 крыльях к полету на двух крыльях. Про это мы чуть позже поговорим еще. Кстати, интересный момент, что если почти все остальные подвижные

выросты на теле насекомых так или иначе являются эволюционными производными конечностей, то крылья ими почти точно не являются. И вообще, как у насекомых возникли крылья, это отдельная большая и очень интересная загадка. Есть несколько точек зрения на нее, про это тоже чуть позже. За грудью из трех сегментов идет брюшко. Ну, брюшко максимум обычно состоит из 10 сегментов. Чем более молодой отряд насекомых, ну, чем позже он произошел в процессе эволюции, тем сегментов меньше. Здесь мы тоже внутри насекомых наблюдаем вот эту тенденцию к уменьшению количества сегментов. На самом брюшке развитых конечностей обычно не бывает. Но теперь давайте чуть подробнее. Далее. Что мы можем увидеть на голове насекомых? Ну, во-первых, мы увидим там подвижные части ротового аппарата. А для насекомых, для древних, был характерен грызущий тип ротового аппарата, и, видимо, именно появление у них грызущего ротового аппарата вот такого типа стало одним из залогов их эволюционного успеха. Дело в том, что в отличие от паукообразных, которые, как мы с вами помним, схватить-то добычу могут, а вот откусить от нее кусок не могут. Им нужно на нее так или иначе отрыгивать пищеварительные соки, ждать, пока она полупереварится, и дальше ее всасывать. Ну, для большинства, по крайней мере, паукообразных это справедливо. А у насекомых этой проблемы нет. Они могут откусывать куски, разжевывать их и проглатывать. И это открыло им прямой путь к питанию очень обширным пищевым ресурсом – растениями. Вот, видимо, исходно для насекомых как раз было характерно питание растительной пищей и грызущий тип ротового аппарата. Далее. Интересно, что в процессе эволюции насекомых, как мы поняли, очень много. Среди них есть существа, которые сейчас питаются самыми разными способами. Есть вполне себе хищные, есть те, кто питаются нектаром, есть те, кто питаются кровью, прокалывая покровы своей жертвы. Куча разных вариантов. Но все разнообразие ротовых аппаратов насекомых произошло в процессе эволюции именно от грызущего ротового аппарата. То есть и ротовой аппарат бабочки, и ротовой аппарат комара, все произошли исходно от грызущего. Далее. Что мы еще можем на голове у насекомых обнаружить? Ну, разумеется, одну пару антенн. Эти антенны могут выглядеть просто как такие нитевидные усики, а могут их членики, сегменты, нести какие-нибудь дополнительные выросты, ну вот как у майского жука, например. Вообще антенны у насекомых выполняют очень интересные функции. Ну, понятно, что когда таракан бежит и усами шевелит, он может ощупывать окружающую действительность. Может. Но самое главное – это то, что у насекомых на антеннах находятся органы обоняния, органы так называемого химического чувства, воспринимающие химические вещества из воздуха. То есть, когда таракан бежит и усами шевелит, он преимущественно принюхивается, а не ощупывает. Далее. Ну, также бросаются в глаза, когда смотришь на голову насекомых, их фасеточные глаза. Что значит словосочетание «фасеточные глаза»? То, что в отличие, например, от наших глаз, где каждый глаз работает как такая одна очень сложная линза, или от глаз паукообразных, у которых тоже каждый глаз – это одна линза, у насекомых каждый глаз – это огромное количество маленьких шестигранных линзочек, маленьких простых глазков. А каждый по отдельности глаз видит очень мало и очень плохо, но все вместе они собирают единую картину. А здесь, правда, надо немножко уточнить. Насекомые видят мир совсем не так, как его видим мы.
Ну, я думаю, все могут себе представить разницу между фотографией, сделанной на пленочный фотоаппарат, и фотографией, сделанной на цифровой фотоаппарат. На пленочной фотографии мы увидим четкие границы объектов, а на цифровой фотографии, если присмотримся, мы увидим, что все объекты собраны из маленьких квадратных пикселей. Так вот, у нас зрение похоже на пленочную фотографию. Мы видим четкие границы объектов. А у насекомых на цифровую фотографию. Зрение у насекомых пиксельное. Только пиксели не квадратные, а шестигранные. Причем пиксели эти достаточно большие. Знаете, похоже, скорее они видят мир как достаточно древние компьютерные игры где-нибудь начала 90-х годов. Зрение у них цветное, но крупнопиксельное. Казалось бы, это же неудобно. Но поскольку абсолютно большая часть животных по числу видов имеет явно такие глаза, ну, вряд ли они в процессе эволюции настолько сильно ошиблись. Вообще, у наших глаз и у фасеточных глаз есть свои преимущества и есть свои недостатки. Наше зрение значительно более четкое, но мы плохо различаем мелькающие движения. Я думаю, вы все примерно представляете себе, как рисуются мультфильмы. Рисуются похожие кадры, затем они быстро показываются, и начиная с определенной скорости частоты кадров в секунду, человеческий глаз не может их распознать уже как отдельные картинки, и если это похожие, но чуть изменяющиеся изображения, то он начинает видеть мультфильм, ну или фильм. А вот количество кадров в секунду, начиная с которого мы перестаем различать отдельные изображения, это примерно 12 кадров в секунду. Меньше еще можем различить как отдельные картинки, а дальше уже все сливается. Ну, получается либо мультфильм или фильм, либо просто месиво. А вот фасеточные глаза насекомых могут различить значительно больше кадров в секунду. А глаза стрекозы могут различить больше 300 кадров в секунду. Это значит, что они видят все фактически в 30 раз подробнее, чем мы. Получается, что если бы стрекоза залетела в кинотеатр с желанием посмотреть человеческий фильм, впечатление на нее это бы не произвело. Ну, на экране появляется кадр, висит там некоторое время, исчезает, на его место появляется точно такой же. Ничего увлекательного. Именно поэтому нам так сложно ловить насекомых. Ну, обычно охота на стрекозу выглядит вот так. Что, где, куда. А для стрекозы это выглядит вот так вот. Она успевает увидеть, успевает заметить нашу приближающуюся руку, успевает подумать, может, само пройдет. Нет, не проходит. Ну, ладно, я так и быть улечу. Ну, правда, понятно, человек – существо с очень большим мозгом, который весит значительно больше, чем вся стрекоза вместе взятая. Поэтому мы можем обхитрить стрекозу, использовать сачок или подкрасться как-нибудь, но тем не менее. То есть получается, что у фасеточных глаз есть свои преимущества, которые особенно актуальны, учитывая, что насекомые живут на больших скоростях во время полета. То есть стрекозе нужно увидеть летящую с большой скоростью муху, развернуться, схватить ее в воздухе и дальше уже сесть ее куда-нибудь дожевывать. А помимо этого, глаза у насекомых, у большинства насекомых, такие полусферы, половинки шаров. И глаза стрекозы имеют такую выпуклость, что она видит почти на 360 градусов вокруг себя. Представляете, если бы вы видели не только вперед и немножко по бокам, но еще и сзади. Достаточно оригинально. Дальше. Ну, теперь перейдем к тому, что располагается на сегментах груди. Там располагаются три пары ходильных конечностей. Ходильные конечности называются ноги. Почему я называю ноги ходильными конечностями? Чтобы напомнить, что на самом деле антенны и части, подвижные парные части ротового аппарата – это тоже видоизмененные конечности в процессе эволюции. Но ногами, разумеется, их никто не называет. А вот ходильные конечности – это ноги. Ног у насекомых всегда у взрослых 6, три пары. А несмотря на огромное разнообразие их
вариантов строения и использования бывают плавательные, бегательные, хватательные, прыгательные. В целом устроены они более-менее одинаково. Они состоят из одного и того же набора сегментов. Это та

Кас и Се. Вот в каменноугольном периоде крылатые насекомые активно эволюционируют. А как у насекомых возникли крылья, повторюсь честно, мы до сих пор не до конца понимаем. Видимо, сначала они с их помощью просто планировали там, с ветки на ветку, с побега на побег, а затем стали ими махать далее. И самый древний из отрядов крылатых насекомых, которые дожили до наших дней, то есть щетинохвостки и древнечелюстные – это первично бескрылые насекомые, а вот самый древний отряд крылатых насекомых – это поденки. Обратите внимание, тоже три хвостовые нити, и вообще внешний вид как-то вот выдает в них что-то общее с щетинохвостками и древнечелюстными. У них две пары крыльев, одна пара больше, другая пара меньше. Вообще в эволюции насекомых прослеживается очень четкое направление на переход от четырехкрылого полета к полету на двух крыльях, потому что оказалось так аэродинамически выгоднее, удобнее махать двумя крыльями. Поэтому разные группы насекомых совершенно по-разному решили вопрос к переходу на полет к полету на двух крыльях. Представители отрядов жуки, отряды жуки превратили первую пару крыльев в процессе эволюции в жесткие надкрылья, под которыми сложены махательные, собственно, крылья. А также клопы, например, поступили, или прямокрылые кузнечики, саранча. А отряд двукрылый поступил совершенно иначе. У них вторая пара крыльев просто редуцировалась, ну, практически исчезла, там остались только такие структуры жужжальца. Летают они на двух крыльев. Правда, для полета жужжальца им тоже нужны, но это совершенно отдельная история. Вот у паденок мы тоже, кстати, можем независимо наблюдать склонность к тому, чтобы вторая пара крыльев была значительно меньше, чем первая. Так выглядит взрослая паденка. Далее. А вот так выглядит личинка паденки. Личинки паденок живут в воде. Имеют очень интересное строение. Ну, здесь видна голова, грудь с тремя парами ног. На груди видны темные вот такие парные структуры. Это зачатки крыльев. Сзади три хвостовые нити церки. А по бокам брюшка мы видим подвижные жабры. Вот если у взрослых насекомых на сегментах брюшка обычно ничего подвижного не бывает, то у личинок вполне себе могут быть жабры. Далее. У паденок очень интересный жизненный цикл. Дело в том, что мы с вами привыкли считать, что личинка – это такая подготовительная стадия, а взрослая жизнь – она основная. А для паденок это совершенно не так. Личинка паденки живет в воде, ну, в зависимости от вида, от года до трех, большинство наших год же развиваются в воде. Усиленно питается, линяет, растет, чтобы затем подплыть к поверхности воды. По спинному шву у нее трескаются покровы, кутикулы. За долю секунды выстреливают две пары крыльев. На замедленной съемке очень это выглядит эффектно, как будто такой хрустальный цветок из-под воды выстреливает. И тут же взлетает. А крылатая стадия паденок живет недолго, от 20 минут до 2-3 дней максимум. В это время не питается, пару часов можно потерпеть, живет на запасах, которые сделала личинка, размножается, откладывает яйца в какой-нибудь желательно другой водоем, и все. Но у крылатых стадий паденок есть одно важное отличие. Помните, я сказал, что крылатые стадии – взрослые насекомые называются имаго, они не линяют и не растут. Я немножечко не договорил. Древние насекомые, как я тоже упоминал, линяли на протяжении всей жизни, видимо. А паденки, будучи самыми древними из ныне живущих крылатых насекомых, сохранили супер древнюю черту в своем жизненном цикле. Они один единственный раз линяют на крылатой стадии. То есть у них из личинки выходит специальная стадия, которая называется субимаго, крылатая, которая садится куда-нибудь, быстро линяет вместе с крыльями на имаго, который уже может размножаться, и дальше живет. Получается, мы имеем дело с существом, почти весь жизненный цикл которого приходится на личиночную стадию. Почему так случилось? Да потому что паденки плохо летают. Будучи одними из первых крылатых насекомых и крылатых существ на планете, им не надо было хорошо летать. Паденки так и не научились нормально лететь строго вперед. Они делают несколько

взмахов крыльями, поднимаются вверх, планируют вниз, вверх-вниз, то есть летят по такому зигзагу. А, разумеется, любые птицы, любые хищные насекомые крылатые их запросто едят. И выжили они в процессе эволюции только благодаря тому, что их жизненный цикл так причудливо изменился и сместился в основном на личиночную стадию, которая при этом ушла в воду. Что важно заметить, поскольку насекомые – это существа, возникшие на суше, весь этот класс возник на суше, то все водные насекомые являются вторично водными. Это значит, что их далекие предки вышли из воды, а затем они в воду вернулись. Далее. Ну, при таком необычном жизненном цикле поденки на крылатой стадии все равно остаются очень уязвимыми. И вот как и многие уязвимые создания, они стараются уменьшить вероятность того, что съедят именно тебя, за счет массовости. Для многих поденок характерен массовый вылет. Ну, описывается массовый вылет поденок обычно, ну, очень так эффектно, что тихий июльский вечер, гладь большой равнинной реки, ни дуновения ветерка, тишина. Солнце закатывается за горизонт. И как только край солнца скрывается за горизонтом, из воды поднимается облако поденок. А среди них бывают как некрупные, там, до полусантиметра длиной, так и до двух и даже чуть более сантиметров. Тут же вода в реке вскипает от рыб, которые выпрыгивают, чтобы полакомиться поденками. Тут же тишина разрывается криками птиц, которые пикируют, чтобы полакомиться поденками. А на утро все вокруг, как после снегопада, завалено дохлыми поденками. Я на это мечтал посмотреть, на массовый вылет поденок. Посмотрел один раз, с тех пор стараюсь не приближаться к местам массового вылета поденок. Далее. Вот эта фотография сделана мной просто в темноте со вспышкой. Я сфотографировал воздух вокруг себя. Это не снег, это поденки. Это было во время, несколько лет назад, во время нашей монгольской экспедиции с моими коллегами. Мы на байдарках пересекали такое озеро в Монголии, Харус-Нур, озеро черной воды. Тот самый был тихий июльский вечер, солнце закатывается за горизонт, ни дуновения ветерка, все как и должно быть. И тут я вижу, мне на весло садится субымага, которому еще надо перелинять, такой поденки из рода ценис. И я кричу своим коллегам на байдарке сзади: у меня тут ценис прилетел линять. Они кричат: да-да, у нас тоже. Ну, я подумал: малыш, главное тебе не помешать, линяй спокойно, не повредить тебя. И тут край солнца скрывается за горизонтом. Это действительно выглядит как облако. Только проблема в том, что все снежинки в этом облаке пытаются сесть на тебя, потому что им же нужно сразу на что-то сесть и перелинять. А мы – единственные твердые объекты посреди озера. Фильмы ужасов даже близко вообще не стояли. То есть ты покрыт шевелящейся массой, вдохнуть невозможно, они забиваются в глаза. Ну, благо, мы знаем, что кусать им просто нечем, они не питаются на крылатой стадии. Тем не менее, практически с трудом спаслись. Вот такие замечательные создания. Далее. Ну, причина, по которой личинки поденок в свое время ушли в воду, это было появление воздушных хищников. Таких, например, как стрекозы. Вообще, стрекозы были одними из первых насекомых, кто научился летать так хорошо, зависать на месте, выполнять фигуры пилотажа и так далее. И, собственно, все родственники поденок в основном вымерли. Сохранились поденки из совсем вот таких древних крылатых насекомых, а все остальные насекомые пошли по эволюционному пути совершенствования полета или по пути умения прятаться где-то. Ну, как выглядят взрослые стрекозы, я думаю, все себе представляют, и, наверное, все представляют, что обращали внимание, что бывают стрекозы с таким тонким брюшком, а бывают с достаточно толстым. Вот это два разные подотряда. С тонким брюшком изящные – это так называемый подотряд равнокрылые стрекозы. С мощным брюшком – разнокрылые. Ну, вот сначала я совсем коротко расскажу про равнокрылых насекомых. Значит, они – равнокрылых стрекоз, прошу прощения. Они очень совершенные воздушные хищники.
очень изящные. Но удивительно, что в процессе эволюции сначала их личинки были сухопутные, а затем, правда, значительно позже, они стали преследовать личинок поденок и в воде далее. Ну вот мы видим как раз личинку равнокрылой стрекозы. Ее очень легко опознать по наличию на конце брюшка трех таких листовидных жабр. Далее. Ну, тоже личинка равнокрылой стрекозы, сфотографированная сбоку. Вот хорошо видны эти листовидные жабры, которые она и как хвост, просто хвостовой плавник использует. Далее. Иначе выглядят личинки разнокрылых стрекоз. Ну, вот, разнокрылая стрекоза. Разнокрылые стрекозы значительно более грузные, крупные, летают достаточно шумно и существенно дальше могут улетать от водоемов. Далее. Вот так выглядит личинка разнокрылой стрекозы. Ну, как можно заметить, она, как и мага взрослая, существенно более такая собранная, грузная, тяжеловесная. У нее очень интересно устроен конец брюшка. Далее. Вот здесь мы видим, что на конце брюшка никаких жабр. А следующую картинку можно? Угу, спасибо. Никаких жабр развитых нету. Как же она дышит? Очень интересно. У нее есть жабры, только они спрятаны внутрь брюшка, а задний отдел кишечника у личинок разнокрылых стрекоз очень сильно так раздут, занимает большую часть брюшка, и в нем находятся жабры. Соответственно, туда набирает воду личинка стрекозы, она омывает жабры и выталкивает. Ну, такое полная противоположность легкому, расположена с другой стороны пищеварительной системы, да еще и, в общем, получает кислород из воды. Интересно, что с помощью этого оригинального органа личинки разнокрылых стрекоз могут реактивно двигаться. Они могут набирать в задний отдел кишечника много воды, а затем резко выстреливать струей и так перелетать вперед. Перелетать в кавычках, разумеется, в смысле просто резко, реактивно делать рывок под водой. Что интересно, у личинок стрекоз, что у равнокрылых, что у разнокрылых, очень интересно устроен ротовой аппарат. Вот здесь видно, что у нее снизу головы что-то высовывается. Далее. Их ротовой аппарат называется маска. Дело в том, что личинки стрекоз достаточно медлительные существа, но при этом они хищники. А если ты хищник, но медлительный, то у тебя проблемы. Единственный вариант быть успешным хищником при этом – быть эффективным хищником-засадчиком. Такими они и являются. Они сидят почти без движения, в ожидании, пока кто-нибудь мимо проплывет. Когда кто-то проплывает мимо, их ротовой аппарат выкидывается вперед в виде такой складной штуковины, маской называют, потому что прикрывает в сложном состоянии нижнюю половину морды. На конце есть подвижные крючки, образующие такую клешню. Собственно, ими они могут хватать даже очень подвижных существ. Далее. Ну, например, вполне себе они могут охотиться на мальков рыбок. Выглядит это, будем честны, жутковато. Далее. Ну, еще раз, здесь изображен процесс линьки стрекозы с последней личиночной стадии на имагинальную, взрослую. Для того, чтобы это сделать, они поступают совершенно не так, как поденки. Если поденки выскальзывают, подплыв к поверхности воды из своей личиночной шкурки, то личинки стрекоз обычно выползают на какие-нибудь травинки рядом с водой, у них по спине трескаются покровы, они начинают из них вот так вот вываливаться, свешиваясь вверх ногами. За счет того, что они висят вверх ногами, у них затекает гемолимфа, кровь, в трубочки, являющиеся жилками крыльев, и фактически крылья раздуваются. Ну, как такая надувная игрушка. Через некоторое время они затвердевают, и стрекоза прекрасно улетает. А вот эта шкурка остается висеть на травинке. Далее. Среди стрекоз существовали, именно среди стрекоз каменноугольного периода, существовали видимые рекордсмены по размеру тела среди насекомых. В размахе крыльев они достигали почти 80 сантиметров. И вообще, если мы говорим про каменноугольный период,
то получается, что тогда насекомые явно пытались быть большими. Хорошо, что у них не получилось, и они пошли, наоборот, по пути уменьшения размеров, потому что если бы насекомые успешно закрепились в достаточно большом размере, ну, эволюционный проект наземные четвероногие позвоночные можно было бы сворачивать сразу. Представьте себе рой 10-сантиметровых ос. Ну, в общем, тут понятно, да, кто настоящий хозяин планеты. Далее. Но по каким-то причинам именно гигантские насекомые существовали только в каменноугольном периоде. Затем, в последующие периоды, размеры тела насекомых неумолимо уменьшались. Почему так получалось? Есть очень интересное предположение. Дело в том, что в каменноугольном периоде наблюдалась самая большая концентрация кислорода в атмосфере нашей планеты за всю историю, известную нам, развития нашей планеты. С чем это могло быть связано? С тем, что в каменноугольном периоде впервые планета поросла лесами, и именно тогда же активно шли процессы углеобразования. Он почему называется каменноугольный период? В чем тут дело? Дело в том, что вот эти леса, правда, еще из споровых деревьев, они были достаточно густыми, деревья росли быстро, но корневая система у них была не очень хорошо развита, их легко выворачивало ветром, они наваливались друг на друга, а большинство из них росло еще в таких болотистых местностях. А вот тех существ, которые бы эффективно разгрызали древесину этих деревьев, тогда еще не было. А грибы и бактерии не успевали справиться с таким потоком появляющейся древесины, в результате чего она накапливалась на дне водоемов, спрессовывалась, сначала образовывался торф, а затем каменный уголь. А поскольку на гниение этой древесины, получается, не тратился кислород, то кислород, который выделяли в большом количестве растения, оставался в атмосфере, и его концентрация повышалась. А как мы уже знаем, от количества кислорода в атмосфере зависит предельно возможная эффективная длина дыхательных трубочек насекомых, трахей. Видимо, именно поэтому тогда, в каменноугольном периоде, насекомые могли позволить себе быть существенно больше, чем сейчас. А дальше произошло потрясающее. Из-за таких великолепных условий они очень активно эволюционировали, и в том числе стали появляться древогрызущие насекомые, которые эффективно расправлялись с этой древесиной, так что она эффективно, в свою очередь, перерабатывалась грибами и бактериями, то есть гнила. И вот на эти процессы гниения и начал тратиться кислород, в результате чего его концентрация неумолимо стала в атмосфере снижаться. А углеобразование в таких масштабах остановилось и больше в истории нашей планеты никогда не повторялось такой ситуации. То есть получилось, что насекомые в прямом смысле слова подгрызли сук, на котором сидели. Вот так, оказывается, отдельные группы организмов могут влиять даже на прям по-настоящему планетарные параметры. Далее. Ну, теперь мы потихоньку переходим к завершающей части. Дальше мы сразу перескакиваем в триасовый период, который был с 251 до 201 миллиона лет назад. В триасовом периоде, в его конце, появляется отряд, который тоже очень существенно сказался на облике наземных экосистем. Это отряд двукрылые, комары и мухи. Далее. Но активно развиваться, эволюционировать, то есть порождать много разных групп в процессе эволюции, двукрылые начали в юрском периоде, в следующем, после триасов. Почему двукрылые так важны? Далее. Ну, вообще, взрослые двукрылые выглядят либо как комары, либо как мухи, просто разного размера. Маленькие комары, большие комары, очень большие комары, маленькие мухи, огромные мухи. Далее. Но среди них есть организмы, личинки которых живут в воде,
Здесь, например, изображен не кровососущий комар, это не семейство кулициды, это семейство хиронамиды, комары-звонцы. Их можно отличить по таким мохнатым антеннам. Увидите такого мохнатого комара, не старайтесь его убить, он не кусается. Многие, большинство их взрослых стадий вообще у большинства видов не питаются. Так вот, но самое интересное далее – это личинки хиронамид комаров-звонцов. Личинки комаров-звонцов выглядят, ну, как и полагается личинкам насекомых, с полным превращением, совершенно не похожи на своих взрослых стадий. На всякий случай, чтобы мы точно не запутались, вот я упоминал отряды паденки и отряд стрекозы. Это отряды с неполным превращением. Несмотря на то, что личинка живет в другой среде, чем взрослые существа, это существа с неполным превращением. А вот двукрылые – это существа с полным превращением. Личинки у них вообще не похожи на взрослых. А личинок хиронамид, комаров-звонцов, для них есть отдельное слово. В русском языке – мотыль. А, ну, аквариумисты и рыболовы с ним знакомы. Почему это важно? Потому что личинки двукрылых, в том числе хиронамид, развиваются в прудах, озерах, реках, а взрослые – обитатели наземных экосистем и погибают обычно на суше. А, видимо, появление существ с таким жизненным циклом и одновременно с колоссальными биомассами, ну, то есть здесь имеется в виду не биомасса одного существа, а биомасса, которую они могут выдавать на, не знаю, квадратный метр. В некоторых подмосковных водохранилищах на квадратном метре дна может жить до килограмма мотыля, личинок комаров-звонцов. Так вот, до появления существ, которые сочетали в себе такую численность, такой быстрый жизненный цикл, и личинки которых жили в воде, а взрослые погибали на суше, в пруды, озера, реки смывалось огромное количество питательных и различных необходимых веществ просто вместе с дождевой водой из наземных мест обитаний. И у этих веществ не было шанса вернуться обратно в почву. А с появлением вот таких организмов, как двукрылые, которые имеют чудовищные численности, запустился полноценный такой конвейер по возвращению этих необходимых веществ обратно из прудов, озер и рек в почву. И таким образом почва стала изменяться, почва стала, видимо, значительно более богатой. И современная почва, которую мы наблюдаем, во многом обязана именно насекомым с водными личинками. И, ну, в первую очередь, видимо, как раз представителям отряда двукрылые. Далее. Ну, здесь еще это тоже личинки двукрылых, но вот это как раз личинки семейства кровососущие комары, кулициды. Они тоже обеспечивают обратный перенос питательных веществ из воды, из водоемов на сушу. Это такая неочевидная планетарная роль комаров – обогащать почву. Далее. Ну, вообще, личинки двукрылых бывают совершенно удивительные. Здесь сфотографирована личинка мухи-крыски. Называется она так, потому что личинка действительно имеет такой хвостоподобный вырост. Ее можно у нас практически в любом пруду встретить. Интересно это существо тем, что может жить в максимально загрязненных водоемах. Ну, загрязненных, в смысле, в которых очень много органических веществ, которые там гниют. Если в водоеме активно идет гниение, там, с одной стороны, много еды, с другой стороны, мало кислорода. В воде он на гниение тратится. Но для личинок мух-крыск это не проблема. Вот этот длинный хвост – это, на самом деле, телескопически раздвигающаяся дыхательная трубка. Сама личинка мухи-крыски занимается своими делами на дне, какой-нибудь тухлой лужи, а при этом у нее наверх торчит дыхательная трубка, через которую она прекрасно дышит атмосферным воздухом. Далее. Ну и совсем в завершении мы переходим к меловому периоду. А в меловой период происходит сразу несколько событий, очень важных. Ну, например, появляются по-настоящему общественные насекомые, муравьи, например. Про них отдельный разговор. Но
Самое важное, что появляются цветковые растения. Цветковые растения – это растения, далее, которые вступили в очень интересные отношения с насекомыми. А насекомые стали их опылителями, существами, которые взамен на сладкий нектар переносят невольно пыльцу с одного цветка на другой, чем значительно увеличили вероятность успешного оплодотворения у растений. И вот именно появление цветковых и то, что появились они именно во взаимодействии с насекомыми, как опылителями. То есть цветок – это фактически такой рекламный плакат, который кричит: «Лети ко мне, у меня самый вкусный нектар, самый сладкий, а еще я немножко на тебя пыльцы натрясу, и, может быть, с тебя свалится пыльца, которую ты на другом цветке собрал». Появление в меловом периоде цветковых растений радикально изменило как наземные, так и даже морские экосистемы. Ну, во-первых, можете себе представить, до этого были споровые иголосеменные растения, ну, то есть споровые имеется в виду хвощи, папоротники, плауны в травянистом ярусе, а деревья были в основном голосеменные, ну, то есть растения с шишками. Тут активно всех начали теснить цветковые растения, чем, видимо, вызвали чудовищные экологические перестройки, возможно, в том числе именно с нашествием, захватом суши цветковыми растениями, связано в том числе вымирание динозавров и ряда других групп существ. А самое главное, что у цветковых растений появилось, среди цветковых растений появились травы, как мы себе их сейчас представляем. Растения с очень плотной развитой корневой системой, которая образует сплошной травяной покров, которые еще замедлили смыв различных веществ в реки и, следовательно, в океан. И, возможно, за счет того, что суша стала намного лучше удерживать необходимые ей вещества, и океанические экосистемы тоже пострадали, и там произошло очень много разных перестроек, и вымерло большое количество различных групп организмов, и позвоночных, и беспозвоночных. Таким образом, можно заметить, что насекомые не только являются сейчас самыми многочисленными по числу видов живых организмов на планете, не только являются одними из самых многочисленных, как бы, по числу особей и по весу, если мы говорим про животных именно, они еще являются существами, которые напрямую повлияли на формирование облика нашей планеты таким, каким мы его знаем. Ну, давайте, наверное, к вопросам. Угу. Так, а неужели предком насекомых было животное, похожее на мокрицу, ракообразное, с сегментированным телом и кучами лапок? Да, судя по всему, да. Если мы посмотрим на как раз вот этих... просто когда рассказывают в школе про насекомых, обычно как-то не упоминают совершенно незначительные вот эти вот какие-то первично бескрылые насекомые, щетинохвостки, да кому они вообще интересны? Интересны, конечно же, потому что именно у вот этих первично бескрылых насекомых мы видим рудиментарные, ну, слово «рудимент» означает почти утраченную в процессе эволюции структуру, но не до конца утраченную, грубо говоря. Так вот, рудиментарные остаточные конечности на сегментах брюшка. Поэтому да, да, с большой вероятностью насекомые произошли именно от ракообразных. Так. Почему некоторые консервативные ученые все еще убеждены в родстве насекомых с многоножками, будто насекомые произошли именно от них? Хотя генетические анализы говорят обратное. Это не такой простой вопрос, как может показаться. Долгое время действительно многоножек считали, ну, если не предками насекомых, то родственниками предков насекомых. И для этого есть целый ряд оснований. Действительно, молекулярные исследования, расшифровка генома, все-таки склоняют нас к другому, к
тому, что насекомые произошли от ракообразных. А многоножки – это вообще совершенно вбок эволюционная ветвь. Но нельзя сказать, что совсем окончательно с этим разобрались. Поэтому вообще ранняя эволюция насекомых и особенности их эволюционных взаимоотношений с многоножками и другими существами – это, безусловно, тема просто отдельного рассказа, очень большого и, я надеюсь, интересного. А так, да, долгое время считали, что насекомые произошли от каких-то родственников многоножек, сейчас, скорее, что все-таки от ракообразных. Можно ли вырастить насекомое значительно большего размера? Посидеть в камере с высоким содержанием кислорода, химически вызвать линьку у уже крылатого насекомого? У уже крылатого насекомого вы химически вызвать линьку полноценно не сможете. У личинок можно вызывать линьку, воздействуя специальными гормонами. У них линька контролируется гормонально. Вообще воздействием гормонов можно с развитием насекомых довольно много причудливых вещей сделать. Например, можно сделать так, чтобы половина тела насекомого прошла метаморфоз и превратилась во взрослое насекомое, а вторая половина осталась личинкой. Ну, это отдельная тема совершенно. А что касается того, чтобы посадить насекомое в камеру, где концентрация кислорода будет больше, тут же дело в том, что эти размеры, они определены генетически. Они определились в процессе эволюции. Поэтому просто если вы будете выращивать насекомое в камере с повышенной концентрацией кислорода, да нет, оно не вырастет больше. У него же есть генетически запрограммированный размер тела. Ну, то же самое, как если человека начать очень много кормить, он не вырастет больше, чем должен был бы. Поэтому тут скорее нет. Так, а насекомые летят на свет или на тепло? Ну, вообще, насекомые ориентируются значительной части по свету. Есть насекомые, которые реагируют на тепло. Многие насекомые реагируют на запахи. Но свет является, все-таки основным способом их ориентации. И да, многие насекомые летят на яркие фонари, просто дело в том, что когда шла их эволюция, единственным ярким по-настоящему источником света в ночном небе была Луна. А их поведение совершенно, их генетически запрограммированное поведение не в курсе, что появились лампочки накаливания, светодиоды и так далее. Поэтому, да, насекомые ошибаются и летят на свет. Собственно, ловля на свет – это один из основных методов сбора насекомых, на самом деле, особенно ночных насекомых. Так, когда в форточку залетает муха или оса, она быстро находит путь обратно на улицу, а шмели почему-то не такие сообразительные и долго ползают по стеклу окна, сидя на шторах. Почему так? Да не могу сказать, что мухи значительно сообразительнее шмелей. Тут как повезет, на самом деле. Дело в том, что насекомое, собственно, почему у него проблемы со стеклом? Потому что его генетически запрограммированная программа поведения не знает про существование стекла. А когда насекомое сидит на стекле, у него случается, совершенное недопонимание того, что происходит, потому что преграды нет, свет идет, все в порядке, лететь не получается. С этим у насекомых проблемы, безусловно. А как жуки складывают, раскладывают крылья, и почему они от этого не ломаются? Отличный вопрос. Первая пара крыльев у жуков – это жесткие надкрылья, просто такие, фактически, чехлы, под которыми находится вторая пара крыльев, на которых жуки летают. Вторая пара крыльев у них сложена как веер такой. И, соответственно, когда жук поднимает надкрылья, они расправляются, и жук летит.
А вообще обязательно посмотрите на фотографии жуков с расправленными крыльями, это достаточно потешно. А особенно интересно то, что есть такое семейство жуков стафилиниды. Они не очень похожи на привычных нам жуков, у них вытянутое брюшко и очень коротенькие надкрылья, как такая юбочка небольшая, треугольником. Смотришь на такое существо, ну, во-первых, жука в нем не сразу заподозришь, а во-вторых, уж точно не подумаешь, что это существо, извиваясь, они еще бегают, линяют. Часто со стафилинидами можно столкнуться, если собираете грибы, особенно пластинчатые, вот на обратной стороне шляпки. Такие бегают черненькие вытянутые существа разного размера, изгибающиеся. Так вот, тем не менее, стафилиниды умеют летать. Когда им надо взлететь, они, правда, это не очень охотно делают, они поднимают вот эти малюсенькие свои надкрылья, веерообразно раскрываются крылья, они взлетают, летят, а дальше сами эти сложиться крылья не могут. И они ногами их запихивают, укладывают, как парашют у парашютиста, под вот эти малюсенькие надкрылья. Достаточно потешное зрелище. Так, есть ли способ снизить численность личинок комаров в водоеме? Разведение каких-нибудь уток поможет? Нет, уток не поможет. Утки личинками комаров особенно не питаются. По крайней мере, сознательно. Поможет разведение рыбы. В южных регионах, ну, например, в Абхазии и в Грузии в свое время активно распространяли такую маленькую рыбку гамбузию, похоже на гуппи, только самцы не такие яркие и пестрые. Я думаю, гуппи многие себе представляют. Так вот, и рыбка гамбузия живет практически в любых водоемах, вот как ротан у нас. Только единственное, гамбузии достаточно теплолюбивые и не любят прохладный климат. И вот оказалось, что гамбузиями очень эффективно бороться с комарами. Особенно эффективно расселение гамбузии было в регионах, где комары являются переносчиками малярии. Есть такой внутри семейства кулициды кровососущие комары, есть род анофилис, малярийные комары, которые могут быть, если есть возбудитель малярии, и они являются его носителем, переносчиками малярии. Вот с ними как раз гамбузии вполне боролись. Ну, а у нас ротаны очень неплохо справляются с личинками комаров. Поэтому, если у вас рядом где-нибудь с дачей, например, или с домом есть пруд, и вы подозреваете, что оттуда к вам летят комары, посмотрите, много ли там рыбы. Если почему-то вам кажется, что немного, выпустите туда ротанов дополнительно. Или карасей можно. Они прекрасно с личинками комаров справляются. Так, как получилось, что кровь у нас имеет в составе железа, а у рака и паукообразных медь? Какие предпосылки были для ухода насекомых опять в воду, при каких обстоятельствах? Ну, это два очень больших вопроса. Значит, вообще, как получилось, что у нас с вами железо в крови, собственно, в составе гемоглобина? А у ракообразных, паукообразных и некоторых других существ у них медь входит в состав гемоцианина, и именно гемоцианин переносит кислород. Дело в том, что мы относимся к совершенно разным эволюционным линиям. Более того, на самом деле есть честно говоря, членистоногие, собственно говоря, насекомые, у которых встречается гемоглобин, но это исключение очень сильное. Тут, я думаю, про эволюцию веществ, переносящих кислород в крови, надо просто отдельно тоже поговорить. А так, если кратко отвечать на этот вопрос, то просто мы относимся к совершенно разным эволюционным линиям. И, в общем, у нас в значительной мере все отличается. Отвечая на второй вопрос, какие предпосылки были для ухода насекомых опять в воду? Первыми в воду ушли личинки поденок. У них предпосылки были простые.
если бы они не ушли в воду, они бы вымерли, как и большинство их отрядов, их родственников, потому что на суше появились стрекозы, крылатые хищники. И, соответственно, жизненный цикл поденок так причудливо изменился. Затем многие отряды насекомых стали, некоторые на личиночной стадии, как стрекозы, ручейники, например, или веснянки, некоторые и на стадии личинки, и на стадии мага, как некоторые клопы или жуки, уходить в воду. А происходило это интересно. Дело в том, что значительную часть существования нашей планеты жизнь развивалась в океане. Затем, как раз в силурийском периоде, жизнь стала активно выходить на сушу. Ну, здесь мы говорим именно про многоклеточных существ, потому что бактерии, судя по всему, жили всегда, везде и вообще хорошо себя чувствовали. Так вот, жизнь стала выходить на сушу, а пресные воды, пресные водоемы, континентальные водоемы, они заселялись в последнюю очередь. То есть сначала жизнь из моря вышла на сушу, а затем с суши стала заселять пресные воды. Потому что вообще-то перейти из моря в пресную воду эволюционно не так просто. Многие группы существ так этого и не смогли сделать. Тут надо радикально перестраивать физиологию организма. Вы понимаете, если морскую рыбу выпустить в пруд, ничего хорошего не случится. И карася в море тоже, в общем, ничего хорошего не случится. И для многих групп оказалось, что проще сначала выйти на сушу, перестроить свою физиологию, и те физиологические изменения, которые связаны с выходом на сушу, они делают значительно более простым после этого уход в процессе эволюции в воду. Ну, примерно вот так вот. Сейчас значительную часть водных беспозвоночных составляют как раз именно насекомые. Так, а мотыль любит чистую воду или нет? Мотыль – это, повторюсь, название специальное для личинок семейства хиронамиды, комары-звонцы. Хиронамиды, комары-звонцы – это огромное семейство. Ну, они у нас явно рекордсмены по числу видов среди пресноводных насекомых. Есть виды, которые живут только в чистейших, личинки которых развиваются только в чистейших высокогорных потоках или где-нибудь в Антарктиде, или, не знаю, там, в Гренландии. А есть виды, которые предпочитают наиболее тухлые какие-нибудь пруды, озера и так далее. И когда мы говорим слово «мотыль», мы обычно представляем крупных, личинок крупных представителей семейства хиронамиды, комары-звонцы, такие еще красные, ну, какой-нибудь хиронамус, собственно говоря. Да, они, многие их виды тяготеют к обитанию на таких илистых грунтах, иногда в достаточно грязных водоемах, безусловно. Как насекомые цепляются за стекло? У них есть присоски или липучки? Вопрос очень объемный. Насекомые действительно могут держаться на практически любых поверхностях. Никаких специальных присосок, именно в нашем понимании, у них на самом деле там нет. Но про умение цепляться я вот позволю себе оставить ответ на этот вопрос на потом, потому что он очень объемный. То есть присосок или непосредственно липучек там нет. Там несколько иначе все устроено. Так, когда появились общественные насекомые, какие эволюционные изменения привели к этому? Ну, общественные насекомые активно стали развиваться, видимо, в меловом периоде. Изменения – хороший вопрос. В меловом периоде вообще, ну, во второй половине мелового периода особенно, происходили значительные перестройки в наземных экосистемах, появляли, в общем, в середине мелового периода появились цветковые растения, и сложно сказать, вот какие прям непосредственно предпосылки.
Но их появление тоже очень сильно повлияло на внешний вид наземных мест обитания, ну, потому что как минимум на муравьев, повторюсь, приходится до пятой части веса всех наземных животных вообще. Так что, как развести в неволе мотыль? Ну или содержать выловленный как? Содержать выловленных личинок комаров-звонцов совершенно несложно. Если вы набрали их в каком-нибудь пруду, намыли ситом из ила, можете просто их в 3-литровую банку кинуть, навалить туда им ила, и все будет в порядке. Ну, лучше только эту банку куда-нибудь на свет поставить, чтобы там могли нормально развиваться фотосинтезирующие организмы.

сам к Комаров-Звонцов, куда именно нужно откладывать яйца. А собирать их вручную и потом переносить в специальные лотки – это очень трудоемко и энергозатратно. Человек, у которого получится все-таки в неволе воспроизводить эффективно мотыля, очень быстро станет миллионером, если не миллиардером, потому что на это есть большой запрос, но пока ни у кого не получилось. А в каких водоемах точно есть мотыль? Личинки комаров-звонцов есть во всех водоемах. Ну, а если мы говорим про постоянные, то вообще во всех почти гарантированно. Более того, они есть на всех континентах, то есть это одни из фактически единственные, ну, одни из немногих водных насекомых, которые могут развиваться в супер суровых условиях, их совсем высокогорных областей, совсем-совсем, или в арктических, антарктических, очень высоких широтах. Поэтому практически везде. Другое дело, что, как я уже сказал, само это семейство, комары, звонцы и хернамиды, очень большое. Если вам хочется набрать именно мотыля на корм, то есть вы имеете в виду крупных их личинок, красного чаще всего цвета, ну, как я уже сказал, например, представители рода Хираномус, то их лучше всего собирать из ила в прудах, озерах, в водохранилищах. В водохранилищах на большой глубине их вообще очень много может быть. Со светом понятно, но зачем насекомым лететь на Луну? Дело в том, что насекомые, многие насекомые, используют источник света как ориентир. То есть они ориентируются по углу падения лучей света. И, соответственно, когда источников вокруг много, они просто сбиваются и теряются. И действительно летят не туда, а к ближайшему яркому источнику света. Но про ориентацию насекомых тоже, наверное, отдельно стоит. Тут про пчел можно много поговорить. Ну, про это отдельно просто тоже надо поговорить. Так, как можно использовать насекомых вместо коров? Польза и выгода для человечества. И еще один вопрос. Можно ли приручить насекомых для пользы дела, как домашние животные? Мы активно над этим работаем. Ну, как мы уже, я уже сказал, человек, у которого получится разводить мотыля, быстро сколотит себе очень крупное состояние. Но также, например, сейчас очень активно начинают использовать личинок двукрылых насекомых. А двукрылые – это вообще замечательный отряд, который... для которого характерна очень высокая плодовитость, высокая численность и короткий жизненный цикл достаточно. То есть личинки быстро могут развиваться. Время, которое нужно там личинке комара от яйца до окукливания и выхода взрослого комара при оптимальной температуре водоема, ну, там, 2-3 недели всего-то. Не то, что подъемка год развивается в воде, а то и больше. Так вот, например, активно сейчас личинок двукрылых начинают использовать для переработки пищевых отходов. Может быть, кто-нибудь слышал про таких существ, как черные львинки, такие мухи. Их личинок активно используют и все активнее и активнее привлекают для переработки пищевых отходов. Они суперэффективно это делают. Плюс ко всему, из личинок разных насекомых, которых легко разводить, можно делать продукты питания. И, скорее всего, рано или поздно мы включим в свой рацион питание, продукты питания из насекомых не в качестве какого-то изысканного деликатеса или чего-то странного, экстравагантного, а в качестве самых обычных продуктов питания, потому что, да, производить... белковую пищу из личинок насекомых значительно дешевле, чем из коровы. Но, правда, нужно потрудиться, чтобы это стало похоже на вкусный сочный стейк, поэтому... Тем не менее, да, в пищу насекомых явно будут использовать,

все больше, но это будет выглядеть не как жареные личинки, а именно как просто такая масса, из которой можно будет делать разные продукты питания. Так-то по питательным свойствам насекомые вообще отличные. Как делят зону влияния и пищу большие и маленькие мотыли? Наверное, тут просто не очень понятно со словом «мотыли». Вы имеете в виду, то есть мотыли – это множественное число от слова «мотыль», соответственно, личинка двукрылого из семейства комары-звонцы, или мотыли – это в смысле «мотыльки». Ну, я, наверное, буду отвечать про то, что мотыли – это мотыль во множественном числе. Если так, то да просто личинки комаров-звонцов, хиронамиды, развиваются в самых разных водоемах, и обычно виды и рода довольно жестко приурочены к тем или иным условиям обитания. Поэтому одни живут в одном месте, другие в другом. И, в общем, никакой особой конкуренции у них нет. А учитывая, что они в основном детритофаги, детрит – это кусочки мертвой органики, которые валяются, либо плавают в толще воды, либо валяются на дне. Из детрита, собственно, ил как раз образуется. Поэтому, в общем, этот пищевой ресурс обычно в избытке всегда. Так что у них проблем нету. Когда произошли разные отряды насекомых, как ранние повлияли на поздних? Ну, в девонском периоде стали появляться первые отряды насекомых. В каменноугольном их стало больше. Дальше их становилось все больше, больше и больше. К меловому периоду, ну, более-менее все отряды уже существовали насекомых. Ну, как повлияли? Ну, как? Вообще, биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, все существа влияют друг на друга. Поэтому так однозначно ответить на этот вопрос проблематично. Кто-то стал для последующих хорошей пищей, а кто-то подготовил для них, например, среду обитания. Как же запустить ротана, ведь они поедают икру карасей, приводя к их вымиранию. И вообще ротан считается рыбой-сорняком, тем, кто съедает, все на своем пути. Если в вашем пруду живет много карасей, то туда не надо запускать. Туда не надо запускать ротанов, безусловно. Правда, они, скорее всего, все равно там обнаружатся рано или поздно. Караси тоже отлично справляются с личинками кровососущих комаров. Так что, если много карасей, это отлично. Можно запустить еще карасей. Правильно ли я понимаю, что стрекозы полезли в воду в охоте за поденками? Или их туда тоже кто-то загнал? Хороший вопрос. Ну, вообще, личинки стрекоз довольно долго оставались наземными организмами. И должны были быть такими жутковатыми, потому что когда стрекозы были крупнее, личинки-то у них тоже были крупнее. В общем, встретиться с таким ползущей штуковиной, с вот такой маской выдвижной, ну, не очень было бы приятно, наверное. Скорее всего, они ушли в воду, ну, в первую очередь, потому что к этому моменту в воде уже сформировались развитые экосистемы, и там стало много кого можно есть. Ну, вот они туда и рванули. Хотя наиболее древние из ныне живущих стрекоз, их личинки ведут такой полуводный, их совсем немного, полуводный образ жизни. То есть они могут выползать из воды, уползать в воду обратно. И вообще, когда смотришь на личинку поденки, понятно, что это, ну, полноценное водное существо, оно без воды ничего не может. А личинка какой-нибудь разнокрылой стрекозы, да прекрасно, выползла, заползла. Но, безусловно, живут они в воде. Так, как отличить малярийного комара от других? Малярийные комары – это род Anopheles. Род внутри семейства кулициды, кровососущие комары.
Их личинки очень хорошо отличаются, потому что у большинства других родов этого семейства в бок торчит такая дыхательная трубочка, и они под углом прицепляются ей к пленке поверхностного натяжения, к поверхности воды, и, соответственно, дышат. А у личинок малярийных комаров этой трубочки нету почти, и они почти параллельно поверхности воды к ней цепляются. А взрослые, ну, они немножко отличаются по посадке, когда кусают, но тут важно понимать вот что. Малярийные комары живут у нас везде. Вас за лето, если вы куда-нибудь из города выезжаете, многократно кусают малярийные комары. Ничего опасного в них нету. Они могут переносить малярию, если сами заражены, являются носителями такого одноклеточного паразита малярийного плазмодия. Если они не являются его носителями, ничего страшного нет. По счастью, на территории нашей страны, ну, только по южным ее границам были очаги малярии, но сейчас они ликвидированы, и, в общем, опасаться тут нечего совершенно. Какое насекомое самое большое в наши дни? Ну, если по весу, то, наверное, жук Голиаф. Ну, условно говоря, там размером чуть больше куриного яйца. А в длину есть палочники очень длинные, бабочки с большим размахом крыльев. А так, если по весу, то, ну, вот, жук Голиаф. Так, почему малярийный комар встречается на юге и почему он не живет на севере или живет? Малярийные комары – это представители большого рода Anopheles. Они живут на севере. Они живут, да, прям полярных областей. А просто сам по себе возбудитель заболевания малярии – это одноклеточный паразит, который называется малярийный плазмодий. Вот он предпочитает южные регионы. А если человек приезжает, не знаю, откуда-нибудь из Камбоджи или из Мадагаскара, привозит с собой малярию, и здесь его кусает малярийный комар, он может передать дальше малярию. Более того, во время Второй мировой войны на русском севере, европейском, были довольно серьезные вспышки малярии в то время, когда туда эвакуировали большое количество населения из южных регионов. И тогда случались, да, вспышки малярии. Но долго они не тянулись. В некоторых колхозах даже вводили специальную должность хинизатор. Человек, который следил за приемом хинина. Хинин – это вещество, которым как раз с малярией активно боролись. Так, почему у нас не делают фабрики из насекомых для еды? Например, древние племена амазонки. Амазонки выращивают личинок в трухе деревьев специально... А у меня не виден конец вопроса. Можно его чуть-чуть поднять? Да, да. Рубят деревья и гноят стволы, чтобы собрать еду. Исходно человечество... Вообще, как человек выбирает, что он будет есть, а что нет? Если чего-то вокруг много, и его легко достать, и оно не ядовитое, и его легко приготовить, то человек, скорее всего, это будет есть. Исторически люди едят насекомых в тех регионах, где можно легко достать в большом количестве мясистых насекомых. Чаще всего это личинки насекомых. Ну, если хочется наесться, а не просто как семечки пожевать. У нас, ну да, можно личинок усачей, например, есть. Но для этого нужно ковырять стволы деревьев. Это вообще непросто. И чтобы наковырять ведерко личинок усачей, нужно попотеть, мягко говоря. Поэтому просто в регионах с умеренным климатом исторически, ну, не было просто предпосылок к тому, чтобы их использовать в качестве основного источника пищи. Но теперь... Судя по тому, что мы все лучше научаемся разводить насекомых искусственно и модифицировать, изменять различным образом получающуюся вот эту вот пищевую массу, делать ее не похожей на самих насекомых, то обязательно в будущем человечество перейдет на питание пищей из насекомых, хотя бы потому, что это значительно дешевле, чем выращивать корову.
не значит, что от коров надо отказываться. Но самое главное, что это наносит значительно меньший урон окружающей среде. Но это, конечно, тема отдельного разговора. Ведется ли разработка в использовании насекомых как биологического оружия? К сожалению, безусловно, насекомых пытались использовать как биологическое оружие. Достоверно известно, что во время Второй мировой войны в японской армии велись разработки так называемых чумных бомб. Разводились блохи, зараженные чумой, бактерии, вызывающие чумы. Эта бактерия называется Yersinia pestis. Предполагалось, что этих блох будут сажать в специальные фарфоровые такие емкости, привязывать их к воздушным шарам большим и отправлять в сторону Америки Северной. И рассчитывали, подгадывали движение ветров таким образом, что там за месяц-другой этот шар должен был долететь до территории Америки, там бы его сбивали силы противовоздушной обороны, падал бы на землю фарфоровый сосуд, и из него распрыгивались бы чумные блохи. Даже пробовали такое делать, не очень понятно в итоге, долетело или нет, но хотелось бы верить, что сейчас подобным никто не занимается, потому что это биологическое оружие, это то, что разработка биологического оружия, любых его форм, это те исследования, результат которых и последствия которых очень сложно и порой невозможно предугадать. Поэтому хотелось бы верить, что сейчас нет, не ведется. Так, ну что ж, похоже, что все. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до встречи.

0: Доброе утро. Я сотрудник Института проблем экологии и эволюции Академии наук России. И я сегодня по приглашению Дарвиновского музея вот, включился в этот формат утреннего отбора и расскажу вам про наши работы, связанные с гигантской или исполинской китайской саламандрой. И вот тот звук, который вас разбудил, это как раз звук исполинской китайской саламандры, который мы записали в августе 2016 года на ферме по искусственному разведению этих саламандр. Вот за моей спиной скелет японской исполинской саламандры, но она тут не самая большая, они бывают больше. Так вот, те исполинские китайские саламандры, которые вот на этом нерестилище, но они раза в два побольше. И интересовал нас, в общем-то, не звук. Нас интересовали электрические импульсы этих животных. И это связано с проблемой, которой мы занимаемся, проблема восстановления эволюционной истории электрических рыб или головоломка Дарвина. Как-то больше 2 лет назад на YouTube-канале Дарвиновского музея я про эту проблему что-то рассказывал. Можно как-нибудь продолжить этот разговор. Нерестовое хозяйство выглядит вот таким вот образом, и по вот этим зеленым газончикам, которые между каналами, лучше не ходить, потому что, не потому что тому жалко, потому что можно провалиться, под ними такие норки, где вот прячутся днем эти самые китайские саламандры, а вечером они выходят в этот канал погулять из норки в норку. И в нерестовый период они в этих норках нерестятся, откладывают икру и так далее. Первый раз исполинскую китайскую саламандру я увидел в провинции Хунань. Нас привезли на вот эту ферму по разведению исполинской китайской саламандры и показали вот туннели, которые выбит у подножья горы в отдельных таких бетонных боксах, мимо которых течет подземная река, у которой зимой и летом примерно одна и та же температура, около 18 градусов, вот содержатся по одной эти исполинские саламандры. И вот живут они в основном в воде. В природе они живут в пещерах, в темноте. И я подумал, уж не наши ли это клиенты? Чего бы им не пользоваться электричеством в их жизни? Я знал, что у хвостатых амфибий, в принципе, обнаружена электрорецепция. И при первой же возможности, как только оказался доступ к интернету, я полез в интернет посмотреть, работали ли непосредственно на исполинских китайских саламандрах. Оказалось, что да, работали морфологи, физиологических и поведенческих работ не было, но морфологи нашли, что там, да, есть рецепторы, похожие на ампулярные электрорецепторы. И стало интересно, а может быть это действительно какая-нибудь все-таки слабоэлектрическое животное, потому что всегда вызывало недоумение, почему электрическими бывают только рыбы. Ну, нету в них чего-то такого принципиально отличающего их от амфибий. И в составе вот тогда той группы, которая была в провинции Хунань, был наш китайский друг, профессор Харбинского инженерного университета Сюэ Вэй. Я говорю: «Вэй, а хорошо бы проверить эту саламандру, не является ли она электрической, не генерирует ли она электрические разряды». Ему эта идея понравилась, и спустя пару месяцев он написал, что он решил организационные и финансовые проблемы, и он готов пригласить нас в Китай, причем я могу позвать еще кого-нибудь. И я позвал нашего коллегу, ведущего специалиста по электрическим рыбам, Владимира Давыдовича Барона. К самой идее съездить в Китай он отнесся крайне позитивно, а к гипотезе о том, что саламандра может оказаться электрической, с нескрываемой такой иронией. Ну, вот мы прилетели в Харбин, оттуда в Сиань, оттуда на машине в уезд, который называется Луянь, что-то такого типа, если я правильно выговариваю. И там, в горах, вот нам показали эти искусственные нерестилища. Дальше мы переехали в город Хаджонг, где было такое место, где вот этих искусственных маленьких саламандр доращивают до товарного размера. Там были, значит, саламандры этого года, 2-летки, 3-летки, дали нам возможность разместить аппаратуру. И вот на этих 3-летних саламандрах к концу дня, вот когда уже казалось, что нет, не подтвердилось, вот мы начали регистрировать эти электрические разряды и зарегистрировали их какое-то достаточное количество. И оказалось, что да, все-таки вот эта гипотеза ну, оказалась правильной. И позже мы втроем, значит, с Сеевой и бароном Я, мы опубликовали в докладах Академии наук статью про разряды у исполинской китайской саламандры. И, ну, доклады Академии наук – это по своему статусу такой журнал, который как бы для фиксации приоритета. То есть это предварительное такое как бы заявление, что вот мы, у нас была такая гипотеза, похоже, что она подтверждается. Мы забили флажок, мы обозначили полянку. А дальше эту полянку нужно обживать. Дальше вот на вопрос, что мы уже доказали, что саламандра – электрическое животное. Нет, не доказали. Это как бы начало пути. Но мы включили саламандру в список кандидатов вот в этот элитный клуб электрических рыб. Ну, надо сказать, во-первых, что все электрические рыбы, даже те, которые нам сейчас кажутся, ну, бесспорно, электрические, какие-то могли быть сомнения, проходили через стадию, когда были авторитетные специалисты, которые категорически возражали против того, чтобы их признать электрическими. И только там на основе проведенных экспериментов или каких-то теоретических вещей, ну, чаще экспериментов, удавалось снимать эти вопросы, удавалось снимать эти возражения, так что рыб включали в список электрических. И вот перед саламандрой не так много кандидатов в этот список. Это некоторые слабоэлектрические самы, вот которых мы считаем слабоэлектрическими, это полипторусы и протопторусы. И вот разряды гигантской китайской саламандры, они очень похожи на разряды, которые мы регистрируем от протопторусов. Ну и дальше очевидно, что есть множество вопросов, и первый вопрос, который, безусловно, будет много раз задан с такой ехидной интонацией, а почему вы так уверены, что это действительно специфические, специализированные разряды, а не артефакт? Ну, дернулась саламандра, там мышцы сократились, всегда мышечное сокращение сопровождается электрическими разрядиками, для этого есть специальный термин – электромиограмма. Ну, почему вы считаете, что это не миограмма? Вы уверены? Вот да, мы уверены. После этого было еще две экспедиции у нас. Вот на, если в первой экспедиции мы работали на молоде, то во второй и в третьей мы работали на взрослых особях, вот непосредственно на нерестилище. И, скажем, у нас был такой эксперимент. Мы размещали пластиковый такой короб в ручье, где живут эти саламандры, помещали внутрь короба на дно электродную решетку, с которой регистрировали электрические потенциалы, сверху помещали саламандру, это все было в воде, сверху еще видеокамеру, и дальше делали то, что называется механическая стимуляция. Ну, правда, саламандра все время норовила из этого короба вылезти, но время от времени она успокаивалась, и вот когда она была неподвижна, ее палочкой щекотили, это очень хорошо получалось у участника экспедиции профессора Александра Аванесовича Косумяна, вот, и мы наблюдали все четыре типа реакции, то есть, когда щекочет, она никак не реагирует, когда щекочет, она вздрагивает и не дает разряду, когда щекочет, она и вздрагивает, и отплывает, и дает разряды, и, наконец, когда она совершенно остается неподвижна, но при этом дает разряды. И вот то, что неподвижная особь дает электрические разряды, это хороший аргумент в пользу того, чтобы ее там, в конце концов, может быть, и включить в список электрических животных. Потому что одной из главных отличительных особенностей электрогенераторной ткани, специализированной от мышечной, является вот утрата вот этой сократительной функции. Там вот этот сократительный аппарат как-то уже внутри нее после трансформации исчез. Ну, к сожалению, нам не удалось выполнить те две задачи, которые мы себе ставили, ну, ту главную задачу, которую мы себе ставили в этих двух экспедициях, это посмотреть, что делается с электричеством у этих саламандр во время спаривания. То есть там во время спаривания самец охватывает самку, вот рыба вступает, вот эти саламандры вступают в амплексус, и вот сопровождается ли этот амплексус электрическими разрядами. Это нам было интересно в связи с тем, что вот для клариевых самов мы установили, что в такой ситуации спаривание сопровождается специальной пачкой электрических разрядов. Теперь я бы хотел несколько слов сказать про соотношение работы в экспедициях, работы между экспедициями. Ну, со времен Дарвина вот все исследования, связанные с эволюционными делами, они, как правило, очень сильно завязаны на экспедицию. И понятно почему. Вот нас интересует эволюционная история электрических рыб, и мало шансов, что нам поможет палеонтология. Ну, вряд ли кто-то найдет какие-то останки электрического органа древнего предка, скажем, сильно электрического сама. Да и нашел бы, а что с ним делать. Нас интересует не только структура, нас интересуют механизмы, нас интересуют функции. И поэтому вот, подход Дарвина состоит в том, что можно заменить историю географии и биоразнообразием. Что, а давайте посмотрим разных родственников, близких и дальних этого электрического сама, а вдруг у них есть что-то, что можно предположить аналогично вот этим промежуточным формам становления его эволюции. И поэтому, чем больше мы знаем вот этих животных с какими-то необычными проявлениями электричества, тем более детальную можно построить цельную картину. Поэтому работы наши проводились на разных электрических рыбах и, соответственно, в разных регионах, там, где они обитают. Скажем, ромботелых скатов исследовали на Черном море и на Баренцевом море, звездочетов на Черном море и во Вьетнаме, слабоэлектрических самов в Эфиопии. Вот пока есть только один вид пресноводных рыб, от которого мы зарегистрировали электрические разряды, это амурский сом, по названию понятно, где он обитает. Эксперименты мы проводили на озере Ханка. Исследования вот эти по участию электрических разрядов в нерестовом поведении клариевых сабов мы проводили во Вьетнаме. Сейчас нас очень сильно интересует Китай, не только саламандры, но и рыбы. И, казалось бы, вот вся работа, она всегда сопряжена именно с экспедициями, и там получаются новые научные результаты. И что делается между экспедициями, вот на мой взгляд, мне кажется, что в той области, которой я занимаюсь, в электроэкологии, это очень важный и очень ключевой вопрос, потому что между экспедициями делаются научные инструменты. Вот чем изучать электрических рыб? И этот вопрос очень острый. Дело в том, что ключевые вопросы – это всегда для чего это надо. А чтобы выяснить, для чего это надо, нужно проводить поведенческие эксперименты. И большинство поведенческих экспериментов строится на том, что мы используем свои природные органы чувств. Мы видим, мы слышим, и мы аппроксимируем то, что мы видим, то, что мы слышим, на тех животных, которые мы их исследуем. И значимость тоже, мы, как бы свою оценку значимости мы аппроксимируем на этих животных. Вот мы лишены от природы электрического органа, он нам не нужен. Мы считаем, что мы не испытываем никаких неудобств, у нас нет электрического органа. И мы, соответственно, думаем, ну и животным он не особо нужен. Мы лишены от природы электрорецепции, ну и животным, а зачем им электрорецепция? Рецепция. И когда мы изучаем электрических рыб, то вот большинство экспериментов построено на том, что опускаются два больших электрода в воду, они через усилитель подаются на, ну, в старое время на осциллограф, в новое время через ОЦП на компьютер, это тоже осциллограф, только по-другому устроенный. И смотрим на эти осциллограммки и считаем, что мы по ним поймем, для чего вот эти разные электрические вещи рыбам. А у них есть природная сенсорная система, у них есть электрорецепция. Это очень богатая природная система. Скажем, у нильского слоника, допустим, на теле около 10 тысяч электрорецепторов трех функциональных типов. И он строит такие трехмерные электродинамические образы того, что происходит вокруг него. И он различает там гемокостные и амические стимулы. То есть это богатое восприятие. А вот то, что мы меряем, это все равно, что оценивать возможности зрения с помощью фототурникетов метрополитена. То есть, если бы у людей, которые занимаются электроэкологией, был искусственный электрический глаз, была какая-то системка, которая позволяет видеть картинки полей вокруг рыб, то, что происходит в аквариуме или то, что происходит в природе, то, конечно, наше представление о роли электрических полей в жизни всех этих водных животных, они бы гораздо большей степени возросли. И вот сейчас мы заняты главным образом вот созданием такого рода электрического глаза. Ну, можно, в принципе, как-нибудь рассказать о том, что делается в этом плане за рубежом. Но на самом деле такой аппаратуры пока нету. И вот это очень сильно сдерживает прогресс в области электроэкологии. Ну и я хотел бы еще вернуться к исполинской китайской Саламандре, к провинции Шэньси, и рассказать историю, что там с ними происходило. В 2015 году вышла работа английских и китайских исследователей, там большой коллектив авторов, очень ясно написанная работа, она доступна для скачивания. Я могу в комментариях к ролику дать ссылку на эту работу. И там рассказана история, как все, вот, что делалось с исполинской китайской саламандрой в провинции Шэньси вот, как бы, за последние десятилетия. До конца 70-х годов местные жители не употребляли саламандру в пищу. Они считали, что это грязное животное, что оно приносит несчастье. И как бы, когда были времена культурной революции и было голодно, то саламандра получила название, которое говорит само за себя: «свинья не ест». Но потом в провинцию стали приезжать люди из южных провинций, а у них саламандра считается мало того, что деликатесом, то у нее какие-то то ли ритуальные свойства, то ли какие-то очень полезные для здоровья свойства. То есть это ценная такая, ценные объекты, и они стали саламандру покупать. Покупали они ее сначала задешево, там меньше юаней килограмм. И этих саламандр в горах было как лягушек в лесу. А потом к этому делу подключились власти, взяли под свой контроль и покупку, и сбыт. И взяли не для того, чтобы защитить саламандру, а наоборот, повысим добычу, повысим сбыт, обеспечим страну саламандровым мясом. И вот местные жители провинции, они жаловались нам, что когда ловили саламандру, применяли какие-то потравы и потравили мало того, что всю саламандру, так еще всю рыбу в реках. И я думал, что это какие-то браконьеры, оказалось, что нет, это были инструкции со стороны властей, что давали какие-то специальные химикаты, чтобы саламандры были в таком полуобморочном состоянии. И их можно было вот такими полуживыми доставить от места отлова к месту конечного сбыта. И понятно, что очень быстро саламандра не стала от слова вообще. И тогда стало выгодно ее искусственно выращивать. И в 1994-1995 годах начали появляться первые фермы по искусственному выращиванию саламандры. Их становилось все больше и больше. Вот в этой статье есть такая табличка, в которой указано как год получения лицензии, объем вложенных инвестиций, численность персонала, численность особей производителей и сколько выращивалось саламандры. И видно, что вот этот бизнес рос просто вот так вот экспоненциально. Особенно вспышка там 2004-2005-2006 год, когда в три раза увеличилось количество ферм, и это понятно почему. Вот саламандра достигает половой зрелости где-то в 5-6 лет, а производитель это, ну, лет 10. Как раз с 1994 по 2004 вот эти искусственные инкубаторские саламандры доросли уже до такого возраста, до такого размера, что их можно было вовлекать вот в эти производители. И ажиотаж вокруг этой саламандры был довольно большой. Ну, считалось очень такое ценное животное, очень редкое. И, скажем, когда мы были в провинции Хунань, там устроили банкет, и нас угощали саламандрой, сказали, что килограмм саламандры стоит 20 тысяч юаней.
1: Стоит она, стоит, да никто ж ее не покупает.
0: Учитывая, что юань – это 10 рублей, 200 тысяч рублей килограмм. Ну, я решил, что уж сильно приврали. Но вот в этой статье указано, что цены на саламандру там 4-летнюю, это примерно такая, как нас угощали, это примерно 1500-2000 юаней за штуку, и штука там меньше килограмма. Это тоже 15-20 тысяч рублей, не сказать, чтобы мало. Причем это северная провинция, где традиционно к саламандре относились с пренебрежением, а Хунань сильно южнее, то есть там цены могли быть и заметно выше. То есть не так уж и наврали. Но потом вот в этой статье говорится, что вот этот бизнес, он носит характер пирамиды, и он экономически нестабилен. То есть стали ориентироваться не на то, чтобы продать саламандру конечному какому-то потребителю в рестораны, а на то, чтобы продать соседу, чтобы он организовал фирму. Тот продает соседу, чтобы тот организовал фирму. И было понятно, что это вот-вот лопнет. И статья вот это 2015 года, а в 2017 году мы увидели, что действительно этот бизнес резко обвалился, а объем его был очень высокий. То есть в некоторых уездах в этот бизнес было вовлечено до 70% населения, и он составлял такую заметную долю от общего бюджета провинции Шэньси, а это серьезная провинция, то есть столица провинции Шэньси – это Сиань, древняя столица Китая, вот там рядом как раз эта терракотовая армия, то есть очень большие объемы. И вот это все рухнуло, и то, что все это рухнуло, это может быть очень хорошо для природной популяции. Потому что исходно предполагалось, что ну вот, природную популяцию сильно очень изничтожили. И власти полагали, что ее можно восстановить за счет вот этого вот бизнеса, что будут выпускать культивируемых саламандр на волю, и они восстановят эту численность. Но и там даже, когда предоставляли лицензию, одним из условий было, что 13% выращиваемых особей выпускаются на волю. Но при этом не было предусмотрено ни внутреннего, ни внешнего контроля. То есть, какую саламандру выпускают, больную, убогую или там здоровую, и что с ней будет, не отловят ли ее через 100 метров после от того места, где ее выпустили. Кроме того, вот эти хозяйства из-за плотной посадки там стали гулять болезни, которые характерны для вот, искусственного воспроизведения, и вот эти болезни шли в природу. Ну и сточные воды с этих ферм по выращиванию, их сливали в естественные водоемы, что тоже, конечно, загрязняло среду. И то, что вот этот вот весь бизнес рухнул, это вот я говорю, что это хорошо, потому что если снова восстановится такое безразличие людей к саламандре, если снова они будут думать о том, что на это свинья не ест, то природа свое возьмет, естественный отбор там справится и с болезнью, с болячками, и с родами, и как-то популяция восстановится. Ну и последнее, что я хочу сказать по поводу того звука, вот, который вас разбудил, вот, который мы записали. Этот звук мы записали в воде с помощью гидрофона. Ушами на воздухе его не слышно. Но одно из названий саламандры – это «вава-ю», что в переводе означает «рыба-ребенок». И это название взялось из-за того, что когда саламандру ловят, она издает такое похожее, что-то похожее на детский крик. Вот мы сами этот крик не слышали, но мы сами не пытались саламандру ловить. Это такое кусачее животное, сильно кусачее. Главное, когда она кусает, она еще проворачивается, так что ей скусить палец – это секундное дело. Вот. Но раз это говорят, то, значит, скорее всего, кто-то этот звук, может быть, уже записал, скажем, на мобильный телефон и выложил в интернет. Так что не удивляйтесь, если в какой-то другой передаче утреннего отбора вас разбудит крик, похожий на плач ребенка, а потом вам скажут, что это был крик исполинской китайской саламандры. Всем приятного дня. Будем надеяться, что такие замечательные, экзотичные, очень интересные животные, как китайская саламандра, вот, возродятся, и не только они. А зачем всем приятного дня, если мы сейчас пойдем смотреть чучело? Спасибо. Вот она ваша. Саламандра. А, да, вот она. Но вот это взрослая. Поскольку она японская, она меньше китайской, ей, наверное, лет 10. То есть вот китайская такая была бы лет 7.
2: Это та же самая саламандра, скелет, который находится в экспозиции.
0: Спасибо.
3: Не знаю, папа, ты держал саламандру?
0: Да, конечно.
3: Ну, отличается эта саламандра?
0: Не знаю, это, ну, как бы, та такая, немножко, у нее слизь, и эта слизь, она очень целебная. Вообще, я боюсь, что снова саламандры войдут в моду из-за того, что обнаружится, что они для фармакологии очень даже. Вот. То есть, в интересах саламандры, чтобы ее считали бесполезной, вот эта свинья не ест, а если снова найдут применение, то это, конечно, опять будет повод для того, чтобы ее стало меньше. Лекарства из саламандры, они для омоложения кожи, вообще для омоложения. А местные говорили, не-не-не, ничего не знаем. Чего я не знаю, это в какой степени у них регенерация.
2: Регенерация, да.
0: Да. Потому что, когда саламандрята вот такие маленькие, они очень кусачие, и они у друга эти лапки откусывают только так. И, по-моему, я видел, что вот саламандра, вот все лапки нормальные, а одна такая вот маленькая, хиленькая. Вот, наверное, так же у вас, да, что ее откусили, и она отрастает потихонечку. Тут есть еще один момент, я не знаю, я могу его сейчас сказать, может быть, ты монтируешь. Уже после того, как мы обнаружили эти разряды, я перечитал мемуар памяти Лисмана. Вообще, как-то к Лисману довольно плохо относились его коллеги, и нету в английском языке путно статей, посвященных Лисману. Вот только одна статья на смерть Лисмана. И там есть фраза, что Лисман, ну, на старости лет, в общем, он довольно долго прожил, он, значит, умер в 95-м году, а родился в 8-м. Значит, ну так, это самое, в возрасте, что он в поздние годы в Шри-Ланке обнаружил электрическую амфибию. И я говорю, ой, а больше ничего нету. А Лисман, от него, он публиковался крайне мало, и, ну, как. И я написал Карлу Хопкинсу и Питеру Моллеру, которые были знакомы с Лисманом, говорю, и чего, может, вы что-нибудь про это знаете? Они написали, что нет, мы про это ничего не знаем. Вот, так что то, что Лисман нашел, ну, это заведомо не исполинская китайская саламандра, потому что исполинская китайская саламандра – это абсолютный эндемик. То есть, кроме как в Китае, она нигде не водится. Более того, ее нету в зоопарках мира. И нету ее в зоопарках мира по такой причине. Ее очень трудно содержать. Вот ее содержат вот в этих подземных пещерах, в подземных реках, у которых стабильная температура зимой и летом. И содержат в темноте. И толку-то, даже если бы была исполинская саламандра, допустим, в зоопарке, а зачем она нужна, если посетителей водить нельзя? Ну да, нам в провинции Хунань этих саламандр показали, но мы, в общем, редкие гости, иностранцы, да с нами был местный мэр, и как бы, ну, такая была представительная делегация, и поэтому нас туда провели, это вот мы одевали такие шахтерские каски с фонариками и смотрели на этих саламандр. Там еще есть такая интересная история, связанная вот с ценами на эту саламандру, что вообще вот этот бизнес, который очень резко растет, он очень быстро становится таким полукриминальным или что, и там всегда такие вот эти, которые хозяева фермы, они такие конкретные ребята, видно, что у меня, опять же, фотография есть, вот хозяина той фермы, на которой мы работали, и вот как бы то, что случился в 2017 году обвал, цену на вот это, ну и разрушение этого бизнеса, оно немножко отразилось на нас положительно и отрицательно. Отрицательно в том, что на нас стали смотреть с надеждой, ну хоть вы, наука, что-нибудь заплатите. Ну да, конечно. Вот. А с другой стороны, раньше эти саламандровые фермы, поскольку это источник богатства, их как бы зачищали такие стены бетонные, наверху колючая проволока, битое стекло, ну то есть охрана серьезная. Вот. И был практически немыслимо, чтобы вот так вот проводить эксперименты, особенно на нерестилище. Но там, когда вот одна икринка стоила то ли 10 юаней, то ли, ну, какую-то ощутимую сумму, а одна пара дает, ну, где-то порядка 1000 икринок. И если из-за того, что ты туда сунулся с аппаратурой, она перестала нереститься, ты такой серьезный ущерб нанес. А вот в 2017 году, да делайте, что хотите, все равно этот бизнес рухнул, и да хоть ешьте. И вот как бы с точки зрения доступности саламандры для науки, особенно вот эта инкубаторская, которая, ну, дикая еще, ладно, она под охраной закона, а вот эта инкубаторская, я думаю, что будет сильно легче проводить на этих особях научные исследования, если надо, там, включая острые физиологические эксперименты, что раньше было бы совсем немыслимо.
4: Сейчас, девушка, сейчас мы тебя выпустим. Подожди, ты будешь жалеть о том, что ты отсюда вылезла. Угу. Вот склизи сколько выпустила. Вот склизь вот должна стоить 500 юаней за пузырек, да?
5: За пузырек. Разбавлено еще к тому.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Наша галактика может столкнуться с соседней. А угрожает ли это нашей Земле и людям? На Марсе обнаружены новые признаки жизни. Когда мы сможем до них добраться и их изучить? Появилась идея нового ракетного двигателя, который может работать на космической пыли. Как это вообще возможно? Меня зовут Владимир Сурдин, я астроном. Эти и другие удивительные новости изучения Вселенной обсудим сегодня в внеземном подкасте. Итак, наша галактика может попасть в аварию. Произойдет лобовое столкновение двух галактик. И впечатление такое, что невероятный катаклизм обещают в ближайшем будущем. Ну, что там, в ближайшие несколько миллиардов лет. А речь вот о чем. Довольно сложно определить, как движутся галактики в нашем галактическом семействе. Мы называем его местная группа галактик. Это наша довольно крупная галактика. Соседка туманности Андромеды, еще немножко более крупная, чем наша. И несколько десятков сопровождающих их лиц. Ну, то есть спутники наши и спутники Андромеды. Примерно в 2000 году удалось приблизительно оценить, по какой орбите движутся Андромеда и наша галактика относительно общего центра масс. Они две главные, они две самые массивные. И на остальные решили не обращать внимания. Ну, мелочь никакого значения не имеет. Главное, две тяжелых звездных системы, как они будут друг относительно друга двигаться. Так вот, выяснилось, что сегодня они довольно быстро сближаются со скоростью, ну, если судить по центрам этих галактик, примерно 120 километров в секунду. Ну, вроде небольшая скорость для мира галактик, но так и недалеки они друг от друга. От Андромеды до нас свет идет всего 2 миллиона лет. Это недалеко. Расчет показывает, что через 4 миллиарда лет наша галактика, обычно ее называют Млечный Путь, и туманность Андромеды, или по-научному Мессия-31, сблизятся в несколько десятков раз и пролетят одна мимо другой, не очень сильно возмущая друг друга своей гравитацией. Но это еще цветочки. Разлетятся они после этого недалеко. И еще через 2 миллиарда лет сблизятся так, что столкнутся лоб в лоб. К чему это приведет, были самые разные предположения. Одно из наиболее печальных, что нашу Солнечную систему может забросить бог знает куда. Ведь гравитация Андромеды так повлияет на движение звезд нашей галактики, а Солнце одна из них, что Солнце вместе с планетами может быть либо выброшено вообще из этой кучи малы двух галактик, либо наоборот брошено в центр сливающейся общей галактической массы звезд. Это было бы еще хуже. Одно дело летать вдалеке и наблюдать за этим процессом со стороны, а другое дело мчаться в центр двух сливающихся галактик, где несколько сверхмассивных черных дыр могут просто проглотить нашу звездную систему. Как же обстоят дела сегодня? Уже несколько лет на орбите работают великолепные космические телескопы. Ну, 30 лет работает телескоп «Хаббл», и уже более 10 лет работает телескоп «Гайя». Оба они умеют измерять движение звезд не только в нашей, но и в соседних галактиках. Очень точно. Дело в том, что определить орбиты галактик можно только в том случае, если вы знаете, как соседка движется по лучу зрения, то есть к вам или от нас, и как она движется перпендикулярно лучу зрения, то есть справа налево. Тогда, складывая эти два вектора, вы можете получить полную скорость галактики и вычислить ее орбиту. Так вот, измерить движение к нам или от нас по лучу зрения астрономы научились давно. Для этого служит эффект Доплера. Смещение спектральных линий в красную или в голубую область спектра показывает, приближается или удаляется галактика. А вот приближается или удаляется галактика. А вот измерить движение поперек

привлекали наибольшее внимание. Рядом с Андромедой живет спиральная галактика в треугольнике, Мессия 33, любители астрономии знают ее. А рядом с нами, в числе нескольких спутников нашей галактики, есть один очень массивный – Большое Магелланово облако. Так вот, решили учесть и их влияние на движение наших двух больших галактик. Да, они не очень велики. Ни треугольник, ни Большое Магелланово облако не могут кардинально изменить ситуацию. Ну так ведь кардинально-то и не нужно. Главное, произойдет ли лобовое столкновение. Или наши две гигантские системы смогут немножечко разминуться в пространстве. Наблюдения дали материал, а математическая модель, развитая европейскими астрономами, там были астрономы из Англии, Франции, Финляндии, показали, что наверняка сказать, столкнутся наши галактики в ближайшие 10 миллиардов лет или нет, мы пока не можем. 50-процентная вероятность столкновения. Ну, знаете, 50% – это вроде как выйти на улицу и встретить динозавра. Ты либо его встретишь, либо нет. 50%. Шучу. 50% – это довольно серьезный шанс столкновения. Но математическая модель показала и следующее, что будет после столкновения. Даже если оно произойдет, две наши галактики понемножку, очень медленно, в течение примерно 100-150 миллионов лет будут сливаться вместе и образуют одну большую общую звездную систему, которая уже не будет похожа ни на нашу, ни на Андромеду. Сегодня они обе спиральные, а когда встретятся и перемешаются, будет одна эллиптическая галактика. Но для Солнечной системы, скажу вам честно, никакого значения иметь уже не будет. Дело в том, что нашему Солнцу осталось светить не более 5 миллиардов лет. За это время Андромеда только приблизится к нам вдвое. А потом нам придется искать себе новую звезду. Если наша цивилизация сохранится, и мы научимся летать от звезды к звезде, то наверняка мы покинем умирающее Солнце, найдем себе другую, более молодую, более спокойную звезду, и, возможно, найдем себе более уютное место в той будущей единой галактике, для которой уже придумали название Андромеда, Milky Way, соединяем, получается Milky Meda. Когда-нибудь наши далекие потомки будут жить у новой звезды, в новой галактике Milky Meda. Наконец-то! Наконец-то на Марсе найдена вода. Впрочем, там всегда была вода, мы ее видели на полюсах. В виде полярных шапок. Там полярные шапки состоят из замерзшей воды и замерзшего углекислого газа. Углекислый газ летом тает и выходит в атмосферу газом. Вода не тает никогда. На полюсах Марса очень холодно, холоднее, чем минус 100 градусов. Поэтому вода всегда лежит льдом, снегом, а для жизни нужна жидкая. Так вот, жидкой воды мы на Марсе никогда не видели. Мы видели следы течения воды, мы видели озерные ложа. Даже морское ложе, северное полушарие Марса, процентов на 60 было залито когда-то океаном. Когда-то там и реки текли. Но сегодня жидкой воды на Марсе нет, да и быть не может. Потому что на Марсе холодно, на Марсе низкое атмосферное давление, при котором вообще не может быть жидкой воды. Она требует все-таки достаточно высокого давления. А иначе это либо лед, либо пар, что на Марсе и наблюдается. Что же нашли? Где же жидкая вода на Марсе? Как и следовало ожидать, глубоко под грунтом. Там, на большой глубине, давление выше лежащих слоев большое, и там жидкая вода может быть. К тому же там теплее. Ну, в недрах любой планеты теплее. Если вы на Земле будете опускаться на километр, а еще лучше на два, в глубокую шахту, почувствуете, как из-под земли идет тепло. Глубже 2,5 километров вообще нельзя работать, там дикая жара. На Марсе дикой жары нет, но на глубине 10-15 километров уже нормальная температура. И, как выяснилось, кажется, есть слои грунта, пропитанные водой. Кто это выяснил? Маленький прибор, который был доставлен на поверхность Марса в 2018 году. Тогда на Марс села стационарная станция, не марсоход, а стационарная станция InSight, посланная НАСА. Она села и изучала атмосферу, но главный прибор, который ей удалось туда привезти, был

0: сейсмограф. Наконец-то на Марсе впервые появился настоящий сейсмограф. Сделали его французские инженеры. Механическая рука поставила на грунт Марса сейсмограф, и он начал работать. Мы очень большие надежды на него возлагали. Впервые сейсмограф сможет услышать подземные звуки, выходящие из недр Марса, и как бы прослушать его. Ну, как доктор прикладывает к вашей груди стетоскоп и слушает хрипы и всякие вот звуки, которые в вашем теле происходят, и что-то там определяет. Так вот, примерно так же геофизики определяют по звукам, выходящим из недр планеты, какие там слои, как происходит перемещение этих слоев, чем они пропитаны, чем сложены. Конечно, одного сейсмографа мало. На Земле работает сеть из тысяч сейсмографов, поэтому мы хорошо знаем устройство нашей планеты. Но хотя бы один оказался на Марсе. И он начал работать, он начал передавать данные. И выяснилось, что это не звуки, выходящие из недр Марса. Это ветер. Оказалось, что ветер на Марсе, хоть и разреженная атмосфера, но таки перемещает песок, песчинки ударяют по корпусу сейсмографа, ну и сам напор воздуха тоже немножко его шевелит. И чувствительный сейсмограф стал передавать просто шум атмосферы марсианской. Что было делать? Придумали. Механическая рука начала поднимать песок и насыпать его поверх сейсмографа. Несколько таких горстей песка закрыли сейсмограф, ну, почти непроницаемым для марсианского ветра куполом. И, наконец-то, он начал передавать звуки, выходящие из марсианских недр. Как выяснилось, причинами этих звуков были два. Во-первых, падение метеоритов на Марс. Очень полезное дело, если вы хотите услышать, как звучат марсианские недра. Вторая причина – это все-таки подвижки породы внутри Марса. Выяснилось, что не такая уж это замерзшая и древняя планета. Там что-то в недрах происходит. Ну, назовем это маленькими марсотрясениями. 4 года работал сейсмограф, перестал работать только в 22 году. И сегодня анализ этих звуков привел к удивительному открытию. Сразу скажу, это еще неполноценное открытие в двух смыслах. Во-первых, оно очень сильно основано на модели марсианских недр. Ну, а в модели всегда есть какие-то свободные параметры. Во-вторых, напомню, это один сейсмограф. Вообще-то нужна сеть. Когда-нибудь она будет. Но что рассказал нам один? Используя модель марсианских недр, ученые выяснили, что на глубине примерно от 12 до 20 километров под грунтом породы пропитаны водой, жидкой водой. Это самое верное, что могли продемонстрировать модели. Это самая надежная из моделей, которая оказалась наиболее точно соответствует зарегистрированным звукам. Некоторые ученые не торопятся с радостью кричать, что ура, на Марсе есть жидкая вода, будем артезианские колодцы создавать. Правда, и глубина 20 километров, не фунт изюма. Но, в общем, большинство геологов и геофизиков говорит, да, модель надежная, результаты измерений вполне приемлемые, и велика вероятность, что под грунтом Марса есть жидкая вода. По объему ее там невероятное количество. Наконец-то мы поняли, куда ушли марсианские реки, озера и моря. Частично в космос, это понятно, но частично они замерзли в полярных шапках, либо пропитали грунт на большой глубине, куда жидкая вода опустилась и осталась жидкой. Самая глубокая скважина на Земле, на нашей планете, это Кольская сверхглубокая, около 12 километров глубиной. Больше мы на Земле пробурить не смогли. На Марсе будет немножко легче работать, потому что там сила тяжести в 2,5 раза меньше, чем на Земле, поэтому вынимать колонки грунта будет в 2,5 раза легче. Сможем ли мы когда-нибудь пробиться к этим глубинам, глубже 12 километров? Ну, если на Земле смогли, наверное, и на Марсе сможем. И тогда у нас будет источник жидкой воды. Ее будут добывать так же, как сегодня добывают нефть, которая тоже пропитывает породы, но давление выше лежащих пород выжимает ее на поверхность, либо мы закачиваем туда какие-то жидкости, либо пар, в общем, заставляем нефть выходить, Точно так же можно будет заставить выйти марсианскую воду и использовать ее для техники, для людей, для растений, ну, если будем обживать Марс. Но лично у меня есть надежда вот на что. Мы уже давно обнаружили на Марсе глубокие пещеры. Мы не знаем их глубину. Возможно, они на километры и километры спускаются в недра марсианской коры. Не исключено, что та вода, которая пропитывает на 10-20-километровой глубине всю кору Марса, в какие-то трещины выжимается в эти пещеры. Очень может быть, что в некоторых пещерах даже без буровых работ мы найдем источники жидкой воды. Там и температура выше, и радиации нет, и стабильные условия. И если там окажется жидкая вода, то это будут самые благоприятные условия для развития жизни на Марсе. Либо для поддержания жизни наших колонистов, которые на Марс отправятся. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое. Зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». А еще у нас есть страница ВКонтакте и на Рутьюбе, где мы выкладываем выпуски «Неземного подкаста» и самые интересные отрывки из него. Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Еще одна новость с Марса, и, наверное, еще более благоприятная для тех, кто ожидает найти на Марсе жизнь или хотя бы ее остатки. Вы помните, несколько лет назад на Марс прилетел новый тяжелый марсоход Perseverance. Его задачей было собрать образцы марсианского грунта, а место, куда он сел, очень для этого благоприятное, это ложе некогда довольно глубокого и долго существовавшего озера. Место так и называется – Эзеро. Понятно. Озеро. А он собирает эти образцы, запаковывает их в металлические, в титановые, насколько помню, капсулки, раскладывает их, одну капсулу оставляет себе, вторую по траектории своей поездки по этому ложу озера. В чем задача этого марсохода? Он должен был подготовить эти образцы для их перевозки на Землю. Но сам он этого сделать не мог. Предполагалось, что через несколько лет на Марс прибудет новая космическая станция с ракетой и новый марсоход. Новый марсоход соберет эти запечатанные в контейнеры образцы марсианского грунта, запакует их в небольшую ракету. Ракета стартует с поверхности Марса, выйдет на околомарсианскую орбиту. Там она переложит эти контейнеры в другую ракету, которая уже будет способна довести их до Земли. Очень сложная операция, многоходовка, которая потребует не только напряжения инженеров, но и больших финансовых затрат. К сожалению, НАСА недавно объявила, что денег на это не хватает. И, наверное, результат этого эксперимента будет отложен на несколько лет. Предполагалось, что к 30-му году все будет закончено, но, судя по всему, нет. Придется ждать еще немножко. Но ведь марсоход-то работает. Да, конечно, на Земле эти образцы были бы исследованы гораздо более надежной, более тонкой аппаратурой. На марсоходе такой нет. На марсоходе очень простые, очень легкие и не очень чувствительные приборы. Ну уж, коли нет надежды в ближайшие годы получить эти образцы на Земле, давайте, решили ученые, хотя бы теми приборами, которые есть на борту марсохода, изучим то, что мы собрали, ну хоть что-то узнаем. И вот оказалось, что приборы Персеверанса надежно показали, образцы, собранные на дне бывшего озера, очень благоприятны для развития жизни. То есть реальной жизни в них нет. Остатков биологического материала в них не замечено. Но состав, минеральный состав, очень похож на то, что мы находим на Земле, когда обнаруживаем окаменелые остатки бывшей земной жизни. Ведь живые существа не в любом грунте могут развиваться, и когда они умирают, грунт-то остается. И если мы находим какие-то окаменевшие, ну, как говорят, фасилии, то есть когда биологическое вещество заменилось минеральным, но формы-то остались, и мы узнаем, что некогда это были микроорганизмы, наши земные, так вот они жили в определенных геологических пластах с определенным минеральным составом. именно такой состав обнаружен на дне озера на Марсе. Это очень сильный аргумент к тому, что и на Марсе не только были условия, а реально была среда, в которой могли развиваться живые организмы. Очень хочется получить эти образцы на Земле. Конечно, тут мы их изучим намного детальнее, но будем ждать, когда у американских инженеров и ученых появятся финансы, чтобы закончить этот эксперимент.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: И еще одна новость о Марсе. Совсем уж удивительная. Ну, вы знаете, время от времени мы думаем о том, чтобы переделать какую-нибудь планету под наши земные запросы. Венера горячая, Марс холодный, а нам бы комфорт. Это называется терраформирование. Желание переделать планету и сделать ее благоприятной для земных форм жизни. Ну, легко сказать, трудно переделать. И когда меня во время публичных лекций спрашивают, а можем ли мы переделать Марс, растопить его полярные шапки, я обычно скептически отношусь к этому, говорю, таких проектов нет. Илон Маск когда-то хотел, хорошее предложение, кстати говоря, сбросить весь ядерный потенциал земной, и американский, и российский, и китайский, все атомные и водородные бомбы на полярные шапки Марса, растопить их. Но знаете, во-первых, кто вам эти бомбы отдаст? А во-вторых, расчеты показывают, что даже этого не хватит, чтобы растопить марсианские полярные шапки. А если мы их растопим, то что будет? Да ничего особенного. В атмосфере Марса будет больше паров воды. Ну, может быть, немножко повысится температура. Одним словом, это был совершенно фантастический, нереализуемый проект. Но инженеры продолжают думать. И вот новый проект «Терраформирование Марса». Предлагается в атмосферу Марса сбросить некоторое количество наночастиц, металлических, таких иголочек маленьких. По идее, они должны перехватывать солнечный свет, не давать ему отражаться в космос, а поглощать его, нагреваться и таким образом отдавать тепло в атмосферу Марса. Если верить этим расчетам. Я говорю «если», потому что у меня большие сомнения, я сейчас с ними поделюсь. Но все-таки если верить этим расчетам. Атмосфера Марса, которая сегодня имеет среднюю температуру у поверхности минус 60, должна нагреться примерно за 150-200 лет до минус 30. Ну и что скажете вы? Где минус 60, там минус 30. Вода все равно не будет жидкой, и полярные шапки не растают. Но идея-то заключается в том, чтобы из-под грунта начал испаряться замерзший там углекислый газ. Из полярных шапок, из-под грунта. Когда углекислый газ выйдет в атмосферу, на Марсе возникнет парниковый эффект. Сегодня он там есть, но очень слабый. Сегодня он повышает температуру Марса примерно на 8 градусов. Этого мало. А когда большое количество углекислого газа заполнит атмосферу, парниковый эффект должен еще примерно на 30, может быть, 35 градусов повысить среднюю температуру планеты, она станет выше нуля по Цельсию, и тогда начнет вода из полярных шапок, а потом и из-под грунта, а в грунте очень много замерзшей воды, испаряться и уходить в атмосферу. В атмосфере Марса будет углекислый газ, будут пары воды, парниковый эффект начнет усиливаться. Вы помните, что такое парниковый эффект, да? Когда атмосфера пропускает солнечный свет к поверхности, он нагревает планету, а обратно тепло атмосфера не выпускает, и планета становится более горячей. На Земле парниковый эффект довольно сильный. У нас много паров воды, немало углекислого газа, ну и другие газы сохраняют тепло на нашей планете. Если бы парникового эффекта не было на Земле, средняя температура Земли была бы минус 25 градусов. Замерзли бы моря, реки, в общем, было бы как на Марсе. Благодаря парниковому эффекту Земля согрета, на Земле комфорт и жизнь. Вообще говоря, интересный проект. Но у меня возникло сомнение вот какого рода. Я вспомнил середину 1970-х, когда к Марсу подлетел первый орбитальный аппарат. А Маринер-9 вышел на орбиту и некоторое время ничего не видел на поверхности Марса, потому что как раз по совпадению в этот момент на Марсе началась глобальная пылевая буря. На Марсе это бывает, особенно в межсезонье, когда наступает весна либо на севере, либо на юге, начинает таять либо северная, либо южная полярная шапка, в воздух поднимается огромное количество паров углекислого газа, они устремляются к другому полушарию, чтобы там замерзнуть. И вот этот сильный ветер поднимает в атмосферу пыль. И как раз в этот момент, когда подлетел Маринер-9, на Марсе была глобальная пылевая буря. Но аппарат работал вокруг Марса на орбите и измерял температуру поверхности с помощью инфракрасных датчиков. И оказалось, что в момент глобальной пылевой бури Марс остыл. Причина стала ясна. Пыль закрыла от поверхности Марса солнечное излучение. Солнце не нагревало поверхность, поверхность остыла. Да, верхние слои атмосферы, где эта пыль перехватила солнечный свет, нагрелись. Но ситуация эта стала устойчивая. Внизу холодный, наверху теплый газ, внизу плотный, наверху разреженный газ. И все это очень устойчиво, не перемешивается, очень хорошо себя ведет и довольно долго защищает поверхность Марса от солнечного тепла. Там стало холодно. Кстати говоря, эти наблюдения знаменитого американского астронома Карла Сагана и его коллег вызвали очень опасную мысль. И они поделились ей со всем миром и даже назвали это ядерная зима. Вы помните, они привели в пример Марс и предположили, что примерно то же может произойти на Земле, если начнется глобальная ядерная война. Тогда в результате многочисленных ядерных взрывов в стратосферу Земли поднимется огромное количество пыли, гари, потому что загорятся и города, и леса, и надолго, на несколько лет, земная атмосфера, ее верхняя часть, стратосфера, окажется непрозрачной для солнечного света. Расчеты показали, сначала это были расчеты американских ученых, но затем, желая их опровергнуть, наши ученые в Институте математики имени Стеклова провели подобные же, но более тонкие расчеты. Оказалось, американские коллеги были правы. Поверхность Земли остынет на несколько десятков градусов. Примерно в течение полутора или двух лет на Земле будет глобальный ледниковый период, глобальные заморозки. Растения, пройдя свой вегетативный период, умрут, просто им не хватит тепла и света. Вслед за ними умрут животные, которые питаются растениями, вслед за ними хищники. В общем, это привело бы к невероятной катастрофе на Земле. Поэтому, помня об этом, я некоторые сомнения хочу выразить в справедливости модели терраформирования Марса. Заслонив поверхность Марса от солнечных лучей, мы нагреем верхние слои его атмосферы с помощью этих нанокристалликов металлических. Но на поверхности от этого теплее не станет. На поверхности, может быть, даже станет холоднее. Одним словом, идея, которую надо проверять. Сначала в компьютерах, а когда-нибудь и на Марсе. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Как выясняется, оказалась несостоятельной теория заговора галактического Балджа и галактического Гало. О чем идет речь? Какой заговор? А дело вот в чем. Астрономы знают, что основная масса звезд в галактике сосредоточена в центральном уплотнении. Там вокруг центра галактики очень большая плотность звезд, они прямо там плечом к плечу живут и составляют такое вздутие над плоскостью галактического диска. Это вздутие, ну, по-английски называют балдж, да и мы по-русски теперь тоже говорим, галактический балдж. А вне галактического диска, за пределами балджа, находится огромное количество невидимого вещества, то, что называется по-английски dark matter, по-русски мы тоже говорим темная материя или темное вещество, которое составляет основную массу галактики, окружает ее на больших расстояниях, создает такое почти сферическое гало. В прошлые десятилетия астрономов поражал один факт. Какую бы галактику они ни исследовали, близкие к нам, далекие или даже очень далекие, переход от балджа к темному гало происходит очень ровно. Вроде бы вещество разное. Тут звезды, там невидимые частицы. А такое впечатление, что сделано это как бы по линеечке, однородно. Нет никаких границ между этими двумя совершенно разными населениями галактики. Это было очень странно и непонятно. Ну, а теперь стало понятно. У астрономов появились новые телескопы, которые смотрят вдаль и видят очень далекие галактики, ну, достаточно четко. И на основе этих фотографий довольно мощные современные модели на суперкомпьютерах позволили разгадать, вычислить точно распределение и звезд, и темного вещества. И оказалось, что не такое уж оно ровное. Не договорились они друг с другом. И разные галактики в разные эпохи, а мы видим на разных расстояниях галактики, и древние, и среднего возраста, и современные нам, устроены немножко по-разному. Они эволюционируют, и в них постоянно происходит разделение, перемешивание этого вещества, темного и звездного. Кстати, темное вещество по-прежнему загадка. Мы не знаем его природу, мы не знаем, из чего оно состоит, и движемся потихоньку к тому, чтобы понять природу темного вещества, и тогда, может быть, нам станет яснее, как живут галактики от древности к нашим дням, как внутри темного гало постепенно вызревает звездное население, и это будет очень интересно для того, чтобы сложилось представление об эволюции нашего мира. Чтобы ракета взлетела, у нее должен быть двигатель и топливо. Двигатель сжигает топливо, выбрасывает его назад, ракета летит вперед. Поэтому огромное количество топлива ракета должна взять с собой в полет. Она прилетела куда-то, топливо закончилось, а как ей двигаться дальше? Об этом стали думать студенты Московского вуза, мои, Московский авиационный институт. У них же там есть не только авиационные, но и ракетные факультеты. Ну вот, читаю. Студент Аэрокосмического института МАИ Тамерлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. Слушайте, это вообще мечта, чтобы у ракеты был не просто альтернативный, а восполняемый источник. Сегодня мы имеем такие источники, когда движемся на автомобилях по автостраде. Бензин у нас в баке, а кислород для его сжигания вокруг нас в атмосфере. И почти все транспортные средства на Земле работают именно так. Что-то со стороны, а что-то с собой. Так вот, Тамерлан придумал, что ракета вообще ничего может не брать с собой, а все, что ей нужно для полета, забирать из окружающего пространства. Вы скажете, это невозможно? Возможно. Двигатель электрический, то есть панели солнечных батарей берут солнечный свет, перерабатывают его в электричество, и вот вам источник энергии, которая нужна ракете. Но кроме энергии, ей еще нужно вещество, которое с помощью этой энергии она выбросит в одну сторону, а сама полетит в другую. Эффект ракетного двигателя именно в этом. Какое же вещество? Сегодня электроракеты летают. Они берут с собой вещество и с помощью солнечной энергии расщепляют его, ионизуют, и потом электрическим полем ускоряют и выбрасывают. Это называется ионные или просто электрические реактивные двигатели. Но все равно запас рабочего тела, то есть этого вещества, нужно брать с собой. Это отягощает ракету. Что придумал Тамерлан? Он придумал, что прилетает ракета на какую-нибудь планету, ну, например, на Луну, и в качестве рабочего вещества берет обычный лунный грунт, пыль под ногами у космонавтов, размалывает ее, ионизует, и с помощью солнечной энергии реактивного ракетного двигателя ускоряет и выбрасывает из ракеты. То есть пыль и солнечный свет станут источниками движения ракет, ну, хотя бы в пределах Солнечной системы. Ведь куда ни прилетишь, пыль под ногами, солнечный свет с неба падает, и можно летать. Не знаю, насколько это проработанная концепция, но написано, что уже поданы и получены патенты на это изобретение, уже получены премии на конкурсах молодых ученых. Похоже, что профессионалы оценили и приняли это изобретение к исполнению. Глядишь, через несколько десятилетий ракеты будут летать на пыли. Друзья, на сегодня это все новости, которые я подготовил для вас. Но впереди новая наука, новая космическая техника и новые новости на неземном подкасте.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день! В эфире передача «Большая наука». Сегодня у нас в студии гости Акоп Погосович Назаритян, профессор университета Дубна, руководитель Центра мегаистории и системного прогнозирования в Институте востоковедения РАН. Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: И Павел Олегович Лукша, профессор практики Московской школы управления Сколково и директор инициативы «Глобальное будущее образования».
2: Добрый Здравствуйте. День!
0: Кинотеатры завалены множеством фильмов о всяких вариантах катаклизмов, которые случатся с нашей цивилизацией из-за того, что у нас не хватит естественных ресурсов. Воды, еды, нас будет слишком много, мы переругаемся между собой. Что с нами будет? Разные варианты предлагаются нам режиссерами. И можно от этого от всего отмахиваться, но вообще-то можно посмотреть на объективные цифры. Да, население Земли растет, а то, что, по крайней мере, сегодня мы называем нашими жизненно необходимыми ресурсами, оно естественным образом иссякает. И вот что с этим делать, мы будем обсуждать на этой передаче. Что с этим делать?
1: Знаете, я вспоминаю Уинстона Черчилля, который говорил, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Вот меня немножко смущает то, что наши глобалисты, ученые, все время обсуждают 20 век. Хотя сейчас проблемы другие. Сейчас проблемы 21 века. Они... Благодаря тому, что вот эти проблемы перенаселения, атомной войны и так далее удалось решить, вообще 20 век состоялся. Сейчас опять начинают атомная война, опять начинают это самое перенаселение. Но я вам скажу такую вещь. Вот эти все мальтузианские схемы, вот нас слишком много и так далее. Ну вот я смотрю историю антропогенных кризисов, глобальных в том числе. Значит, 10 тысяч лет тому назад на Земле народилось, так сказать, когда нарожались тут, да, максимум, вот пик верхнего палеолита, 7,5 миллионов человек, не миллиардов, да? Угу. Заселены уже были Африка, Азия, Европа, Америка, вся Австралия, да?
0: Простите, оценку так делают просто, находя, грубо говоря, скелеты, да, и сколько их, и вот так оценивая.
1: Ну, конечно, да нет, есть историко-демографические таблицы, вот они во многих пунктах они различаются. Здесь, в общем-то, более-менее согласовано. 7,5 миллионов человек. Все охотники-собиратели. Этого было достаточно. На одного охотника-собирателя на стабильный прокорм требуется 15-20 квадратных километров территории. Все было заполнено. Кроме того, у них была совершенно кошмарная психология. Они убивали намного больше, чем им нужно было для пропитания. Уничтожали целыми стадами мамонтов там и всех остальных. В итоге случился глобальный, в общем-то, антропогенный кризис. Одно время думали, что это из-за смены климата и так далее. Сейчас довольно подробно показано в деталях, что причина этого кризиса стала именно деятельность охотников-собирателей. Полетели биоценозы. Огромная, большая часть мегафауны. Мегафауна – это животные крупнее 40 килограммов, да? Все вот эти мамонты, мастодонты, пещерные медведи, то есть десятки видов исчезли навсегда. Вот, может, сейчас там кого-нибудь клонируют. Ну, по некоторым данным, сократилось население Земли там раз 8 в 10. Вот так вот.
0: Но это был просто мор из-за отсутствия еды.
1: Грубо друг говоря, друга мочили. Нет, мор? Нет.
0: Убивали.
3: Смотрите, это была комбинация, насколько я понимаю, двух факторов. Один из которых это была война, но было достаточно...
1: Нет, подождите, какая война? Когда начинается экологический кризис, я вам приведу один маленький пример.
0: Экологический кризис из-за отсутствия
1: еды. Мы начинаем мочить друг друга, начинаем конкурировать. Вот пример. Там идет вьетнамская война, после войны оказалось, что там крупного охотничьего племени, такого горных кхмеров, исчезли с лица земли. Эти стали друг друга обвинять, американцы и вьетнамцы, в геноциде. Потом договорились о совместном экспедиции. Что появилось? Вот типичная совершенно ситуация. Никто их не убивал. Им в руки попали американские карабины. Вместо луковых стрел, которых они привели, они потомственные охотники, они быстро, так сказать, оценили преимущество. За несколько лет перебили всю фауну. Экологический кризис. Переселяли друг друга. Ну, и оставшиеся живых единицы там спустились с горы, деградировали. Обычно вот антропологическая литература полна таких наблюдений. Но это, в каком-то смысле, это, конечно, артефакты, потому что извне пришла технология. В аутентичной истории просто это все дольше длилось, да? Когда внутри вызревали новые технологии.
0: Да,
1: но каждая новая технология несет с собой новый напряг. Вот пока общество психологически не приспособилось, вот верхний палеолит, придумали луки-стрелы, придумали охотничью автоматику, ловчие ямы, копья-металки и так далее, ну, охотничья автоматика так называемая, и настолько, ну, легко стало добывать пищу, эйфория, ощущение вседозволенности, без, вот, предкризисный синдром такой. Ну, вот это очень с удивительной точностью воспроизводится на разных стадиях истории.
3: Ну, Якоб Погосович, вот смотрите, вот ситуация 21 века, я соглашусь с вами, что генералы часто готовятся к прошлой войне, ситуация 21 века во многих отношениях повторяет ту же самую предкризисную динамику. У нас эйфория от вот этого всемогущества технологического. У нас ощущение, что человечество живет в веке процветания. И на самом деле несколько факторов, один из которых выход за эту самую экологическую нишу, медленно подползают к нам снизу.
1: В этом смысле... По нашим данным, сейчас вот такой... У нас и другая немножко эйфория. Сейчас эйфории того, что мы живем в эпоху процветания, нет. Сейчас все видят, насколько хуже становится мир. Вот без Советского Союза мы ждали, что вот, кончится холодная война и так далее. Насколько мир становится хуже. Значит, эйфория в другом, понимаете? Значит, сейчас происходит размывание, уже со второй половины прошлого века началось размывание границ между состоянием мира и войны. Вот. После,
3: Но при этом замечу, что вот в этом размывании количество людей, которые реально гибнут в этих военных конфликтах, оно очень маленькое.
1: Сократилось, но предела достигло в первом десятилетии этого века. 500 тысяч насильственных смертей в год. Это было рекордное насилие. Это меньше, чем число самоубийств. В год было более 800 тысяч самоубийств, по данным ООН и ВОЗ. И около 500 тысяч. Это, конечно, ну, действительно, почти эйфория. Смотрите, чего мы добились. Во втором десятилетии ситуация становится хуже. Вот эта вот эпидемия катастрофы филии, то, что называется в политической психологии, жажда маленьких победоносных войн, она обуревает. Ну, это преддверие Первой мировой войны, вот когда исследовали, вот ввели это понятие катастрофы филии, когда десятки миллионов европейцев жаждали маленькой победоносной войны. Потому что устали от долгого мира, все это надоело. Вот ситуация вам, понимаете? Значит, я о чем говорил? Значит, вот стирается вот после Нюрнбергского процесса, когда слово «война» стало одиозным, на Земле официально было 3,5 официальных войны. Это вот футбольная война между Гондурасом и Сальвадором и так далее. Вместо этого, ну, там мелкие, в общем, да, сравнительно мелкие конфликты, один вообще там курьезный. Реально вот все эти Вьетнам, Корея, Китай, Афганистан и так далее документально войнами не назывались. Пошло слово «творчество», чтобы не сказать слово «блудие», извините, если это...
3: Миротворческие операции.
1: Во-во, принуждение к миру, там, я не знаю, сдерживание... Ну, самый перл гуманитарной бомбардировки Югославии там в 99-м году и так далее. Значит, вот в этих не войнах, в этих вот погибло, вот в этой холодной, на фронтах этой холодной войны, на локальных, погибло порядка 25 миллионов человек.
0: Господи.
1: Да. Значит, ну все это считались не войны. Это один момент, значит, размываются границы между состояниями войны и мира. То есть мы возвращаемся в ситуацию древнего каменного века, где непонятно было, воюют, не воюют, там, вот не воюют, но в этом племени, чтобы жениться, надо голову мужскую добыть. Ну, ничего личного, просто надо что-то отрезать. Вот. И тем самым поддерживается относительно внутренний мир, внутри племени. Да, все пределы, да. Молодежь пределы. Так вот, это один момент. Другой момент, который уже в 21 веке проявляется, размываются грани между боевыми и небоевыми технологиями. Значит, это то, что в 2000 году один известный американский программист сформулировал так, что вот 20 век был веком оружия массового поражения, 21 век становится веком знаний массового поражения. То есть новейший knowledge-enabled destruction, значит, новейшие виды оружия становятся все более дешевыми, доступными, выскальзывают из-под контроля государств и правительств. И тут получается действительно очень тяжелая ситуация, которая плохо осознается. Значит, снижается интеллектуальный уровень политики, очень резко с ней по сравнению с 50-ми, там, 80-ми годами, когда снято было вот это вот напряжение, равновесие страха и так далее, на место гроссмейстеров того времени, которые тонкие, на много ходов вперед прослеживали, пришли, вообще говоря, политики, которые дальше одного хода просчитывать не могут. Ну, игроки пятого разряда или ниже, если кто там в шахматы играет. Понимаете, и раз за разом получают эффекты бумеранга. Вы смотрите, с 90-х годов каждая внешнеполитическая авантюра, ну, вот эта эйфория.
3: Классический кейс – это ИГИЛ, когда, собственно говоря, американцы зашли в Ирак, разрушили сложившееся государство, на месте его возникает
1: На месте Советского Союза.
3: Это, ну, естественно, это, до этого,
1: нет,
3: собственно.
1: Понимаете, это типичная экологическая ситуация. Отстрелянные волки, их места занимают одичавшие псы, которые гораздо страшнее. Вот когда мышление осталось двухполюсным у людей, да, но местно на одном полюсе.
3: Вот
1: патология,
3: да.
1: Патология полюсов. На одном полюсе вот это самое, обалдевшие от эйфории вот эти американские и европейские элиты, на другом полюсе, опустевшем, пошли вот все эти самые террористы, которых мы и СССР, и вообще два блока десятилетиями пестовали друг против друга, да, а теперь потеряли хозяев, они стали никому не нужны, они заполнили вот эту опустевшую нишу. Это патология полюсов сейчас. Это действительно очень опасно. Не перенаселение. На перенаселение сейчас реально... Вот мы смотрим, вот последний скажу, да? Сейчас реально голод, насилие, там, я не знаю, многие такие вещи, глобальный кризис, они очень меняют значение. Сегодня голод реально в значении 20 века, первого 20 века. Есть только там, где война, блокада и так далее. Технологии развились так, что голодом называются, ну, вот структура питания, вот там генно-модифицированные продукты, где-то еще что-то.
0: Это есть же в Африке вполне такие большие территории, в которых официально принимают, что там голод идет.
3: 300 тысяч человек сейчас официально находятся в той зоне, в которой это называется голодом. Вот этот страх голода – это действительно история из 60-х годов, когда динамика народного населения была иной. То есть, насколько я помню, в 1967 году такой биолог эволюционный Пол Эрлих написал книжку под названием «Популяционная бомба», где он сказал, что все, в 70-е годы нас ждет полный кирдык, ровно связанный с тем, что будет перенаселение запредельное. Угу. В 70-е годы появился целый ряд фильмов, самый известный – это вот так называемый «Soylent Green», значит, про то, как перенаселенные города, в которых люди занимаются каннибализмом, и, значит, все охотятся за едой, это единственное, что их заботит. Вот этот сценарий не реализовался. И он не реализовался...
1: «Нью-Йорк Тайм» выходила, вышла с такой этой самой, целая, значит, разворот за подписью лауреатов Нобелевской премии и большими буквами «Ребенок – угроза миру». Аист обогнал плуг. Значит, главное – сокращать население. Вот,
3: кстати, там интереснейшие вещи происходили, о которых сейчас предпочитают не говорить. С одной стороны, США в своих зависящих от них полуколониях, типа Пуэрто-Рико, делали, значит, принудительную стерилизацию населения. Это происходило в 70-е годы. С другой стороны, то же самое делали, например, индийцы. Вот. Это была массовая история, ровно связанная с политическим ощущением, вот, что грядет вот этот глобальный кризис. Параллельно с этим произошла удивительная штука. Начался тот самый демографический переход. Потому что,
1: естественно, вторая фаза.
3: Вторая фаза да. Демографического, значит, перехода. Значит, народ активно двигается в города. Когда люди переезжают в города по всему миру, вот вне зависимости от того, в какой культуре люди выросли, значит, происходит ровно одно и то же. Они резко сокращают в следующем поколении количество детей. Нет смысла, потому что выживаемость ребенка повышается, резко повышается. Качество подготовки этих детей повышается. Они знают, условно говоря, что это для семьи было достаточное количество кормильцев. Им нет смысла... Семьи, которые содержат много детей, они проигрывают тем, которых мало. Соответственно, а многие бездетными решают быть. Им комфортно самим, вот у них городская психология child-free. Вот. В итоге по всему миру пошел вот этот самый второй демографический переход, связанный с тем, что население начало стабилизироваться, а где-то даже уже и сокращаться. И мы видим, как эта история сейчас приходит в Азию, в Латинскую Америку, и Африка на подходе. Кстати, это как раз к вопросу о том, что нас ждет в середине 21 века. По всей видимости, к середине 21 века население планеты... Вот мы сейчас другие факторы, которые Якоб Погосович уберем. Значит, вот с точки зрения демографических прогнозов ожидается, что 10 миллиардов человек с высокой вероятностью, это будет предельное количество населения, которая будет жить на планете.
1: Начнет сокращаться.
3: А потом начнет сокращаться, да.
0: И это предельное вот за счет такого естественного, ну, в каком-то смысле естественного процесса, это, да, без катаклизма.
1: И тут открывается еще одна по-настоящему реальная, глобальная, вот невыдуманная. Значит, вот представьте себе, вот эта демографическая, вот фаза демографического периода, клещи, кстати, между которыми попал Советский Союз. Угу. Да, если бы Советский Союз сохранился, сейчас бы русские, представители русского этноса составляли в нем национальное меньшинство, потому что вот шло.
0: Ну да.
1: Но это ладно. Значит, понимаете, вот это вот
3: они
1: гуманизм.
3: Они в России скоро будут составлять. Это...
1: Ну, не дай бог. Ну, посмотрим. Ладно. Нет, я думаю, что этого не будет. Ну, ладно, это посмотрим от того, какую политику бы вести. Значит, понимаете, вот этот вот гуманизм, это огромное достижение вот гуманистической культуры. Представьте себе, 200 лет тому назад, значит, не во всех европейских странах средняя продолжительность жизни стабильно держалась на 20 годах. Из трех родившихся детей до пятилетнего возраста доживал один. До 20 лет доживал один из пяти родившихся. Вот в Англии, в Швеции, я беру просто по... Вот. Очень вот высокая была женская
3: вот
1: родовая
3: смертность. Вот эта элита, про которую мы знаем, которая доживала до 60, 70, 80, это были счастливцы.
1: Уникумы. Это уникумы, которые там самый один, там десятая доля процента доживали там до 60 лет и так далее. Так вот, ситуация-то какая? Вот это прекрасно. Это величайшее достижение развития медицины, гигиены, вообще системы ценностей, но... За все приходится платить. Понимаете, прогресс – это всегда выбор меньшего из зол. Значит, происходит накопление генетического груза. Еще Дарвин, который не знал генетики, ну, вот, он предсказал всех, кто что-то понимает в селекции, понимает, что будет с человеческой расой из-за того, что мы все эти вот там дома презрения и так далее. Потом рассчитали уже английские же, там вот этот Холдейн и так далее, что это накопление груза несет экспоненциальный характер, и каждое поколение, в общем-то, становится биологически хуже, слабее, чем предки, чем родители. И, в общем, то есть все более зависимы от искусственного, от развивающейся медицины, гигиены, комфорта и так далее. Да?
3: Серьезнейшая проблема, например, могу привести. Я работал с фондом поддержки слепоглухих. Они говорят, ожидается в течение 10 лет серьезнейшая проблема увеличения. Это тяжелейшая сенсорная инвалидность. Слепоглухие люди, которые одновременно не могут ни видеть, ни слышать. Вот. Они говорят, сейчас ожидается всплеск. Почему? Потому что приняты новые медицинские конвенции, по которым дети от 900 грамм, родившиеся недоношенные, в инкубаторе донашиваются. Как правило, когда они родились в этом, вот, на такой степени недоношенности, очень высока вероятность, что они будут лишены слуха и зрения, потому что они не успели, собственно, развиться до этого достаточно.
1: То есть мы фактически
3: есть надежда, что и как человечество обычно с этим всем справляется. Оно вырабатывает новые технологии. На подходе целый пласт новых технологий. Кстати, Якоб Погосович не сказал про другую важную вещь, уверен, что собирался сказать, про то, что увеличение продолжительности жизни ведет еще к увеличению нагрузки в пожилом возрасте. Сейчас, если смотреть на структуру расходов медицины в развитых странах, 80% приходится на поддержку людей в последние годы жизни. Это для, например, медицины США серьезнейшая проблема. Они почему сейчас начинают перебалансировать свою стратегию медицинской помощи в сторону того, чтобы люди больше занимались своим здоровьем в раннем возрасте, так называемая превентивная, профилактическая медицина, чтобы они меньше болели в пожилые годы. Потому что сейчас эти расходы колоссальны. И один из вызовов заключается в том, что увеличение продолжительности жизни ведет к тому, что люди стали чаще болеть очень тяжелыми заболеваниями, например, нейродегенеративными. То есть вот болезнь Альцгеймера – это болезнь уже нашего века. И эти люди, ну, как бы они функционируют соматически, тело работает, да, а психологически нет. И это тяжелейший вот вызов, как с ними быть, если они становятся массовыми. В этом смысле нам придется сейчас, с одной стороны, ну, то есть иметь дело с разными типами инвалидности, которые в обществе будет присутствовать гораздо больше. И при этом, значит, вот этот демографический переход еще ведет к еще одной интересной истории про то, что Раньше считалось, как бы, вот прежняя логика, в которой культура до сих пор живет, это что молодые заботятся о старых. А частным следствием этой культурной идеи является то, что у нас пенсионная система построена, так называемая бисмарковская модель, по принципу молодые зарабатывают, старые тратят, да. И пенсионный возраст 60 лет, сейчас двигают до 65, это вызывает колоссальное сопротивление. А по факту люди начинают уже жить до 90, да. И это проблема не пенсионного фонда России там, или Франции. Это проблема общемировая, как перебалансировать богатство таким образом и правила игры, чтобы увеличивающееся количество старых получало достаточно ресурсов, а уменьшающееся количество молодых могло как-то, собственно, их прокормить. Потому что если в начале 20 века соотношение вот людей, которые находились в работоспособном возрасте, и людей старше 65 лет, было 10 работоспособных, 1 пожилой, то сейчас уже 1 пожилой к 1,2 работоспособных в развитых странах.
0: Сейчас, ну, а просто повышение пенсионного возраста эту проблему не решает? Ну, постепенно, заранее, запланированное повышение.
3: Решает, но только там все борются за плюс 1 год, плюс 2 года. Надо радикальное решение. 80-85.
1: Так пока на полгода не могут пойти.
3: 85, так сказать. И это уже сложившаяся реальность, которой мы не можем достичь политического консенсуса в режиме демократического выбора. Только, ну, условно говоря, тирании могут принудительно такое решение сделать, а все остальные не могут договориться, потому что это же ущемление гражданских прав.
1: Оптимальный сценарий, вот сценарий сохранения цивилизации, он связан с бурным развитием генной инженерии, робототехники, симбиозных форм разума, потому что, ну что здесь, уже более 6 миллионов людей живут на свете, зародившиеся методом ЭКО. Сейчас уже делаются, понимаете, там какие-то вообще не из двух родителей, из трех, из четырех, что там, как в кубики, да, как-то играют, я уже не знаю.
3: Значит, ну, то есть ген третьего родителя могут встроить.
1: Третьего, да. Четвертого там можно. Значит, все больше вот вживление биочипов, там, скажем, в электронные системы, вживление электронных чипов человека и так далее. То есть происходит встречное движение, ну, скажем, интеллекта на биотической основе, на белково-углеводной основе и, скажем, на основе там, электронной как-то вот так. Но это все бы... Но каждая технология... Сейчас я просто закончу. Каждая технология несет с собой новые угрозы. Так всегда было. И генная инженерия, и глупость, и злые намерения, и все что угодно. Сегодня все становится потенциально оружием. Вот приходится, вот за все приходится платить. Почему я говорю, что прогресс всегда был и остается выбором меньшего из зола? Приходится гуманизм платить.
3: Как иллюстрация. Смотрите, вот самым страшным сценарием в настоящий момент считается вот эта тема про сошедший с ума искусственный интеллект, восстание машин.
0: Возможно,
3: ну, что-то
0: да.
3: Типа SkyNet.
0: Один из, безусловно, так сказать, да,
3: значит, люди, которые работают на переднем крае технологии, вот тот же Илон Маск, который там делает беспилотные автомобили, собирается отправлять людей на Марс массово, да, он говорит, считает, что именно искусственный интеллект является потенциальной угрозой номер один для выживания человечества. Потому что в вот этой развитой техносреде, которая все больше будет оказываться под контролем вот таких сложных экспертных систем, это еще, строго говоря, не искусственный интеллект. Искусственный интеллект в полноценном понимании нигде его еще нет. Есть вот это машинное обучение, но оно стремительно двигается к интеграции под систему, к такой вот имитации некоторого нечеловеческого разума. Вот, значит, это угроза номер один, но на самом деле... По всей видимости, вот эта идея про так называемую генетическую бомбу, то есть способность создать относительно маленькой лаборатории, например, вирус, который будет летален для 90% населения, ну точно так же, как оспа в свое время оказалась летальна для 90% индейцев.
1: Индейцев, у которых не было иммунитета.
3: Вот такие же вирусы, вообще-то говоря, могут появиться в любой момент, потому что создать так называемую биохакерскую лабораторию сейчас стоит... Из компонентов, которые покупаются на открытом рынке, стоит $10 000. Вы можете
1: причем свои... такие вирусы, которые будут убивать вот только людей определенной расы, только определенные вот генотипы, а оттуда будем создавать другие. И а еще мало того, что вирусы биологические, а еще и нановирусы, да, это самое.
3: Это идея про будут... то, что, собственно, вот, Дрекслер, вот эти молекулярные машины, которые, вообще-то да. говоря, действуют с 80-х годов, как были собраны первые молекулы, которые могут быть управляемы, программируемы. А сейчас в прошлом году получили Нобелевскую премию люди, которые уже делают из них машинки типа болидов Формулы-1, только из молекул. И они ездят там по поверхности, по молекулярной подложке из золота. Значит, то есть уже такой уровень операции с этими молекулярными машинами на субмолекулярном уровне, на уровне атомов, что, в принципе, по всей видимости, вот эта технология молекулярных машин, которые что-то могут собирать или внедряться, допустим, в том числе в живые организмы, это вопрос десятилетия.
1: Вот сейчас, почему все это вот так важно, понимаете? Почему об этом стоит? Вот «Нелинейное будущее», у меня вот книга называется, да, мы это много обсуждаем вот в журналах наших. Понимаете, в чем дело? Вот расчеты независимые, проводившиеся в Австралии, у нас вот в Институте ядерной физики, в МГУ, в Америке, независимые совершенно расчеты показали удивительную вещь, что оказывается 4 миллиарда лет эволюции на Земле, как минимум, 4, вот не считая космических 100 там дон, происходило ускорение по удивительно простой логарифмической формуле. То есть очень правильное это самое...
0: Ускорение чего?
1: Ускорение эволюционных процессов. Ну, это я могу, можно показать, я могу вам прислать даже эти самые все графики. Значит...
3: Есть предположение, что даже включая до человечества.

0: в Японии по нашим лекалам сделан, там в некоторых странах СНГ. Понимаете, что политики к этому как-то не очень пока прислушиваются, но ситуация такая. Все, мы сейчас там национальные интересы, у нас там у всех какие-то эти самые. Хотя никто не может объяснить, что такое нация сегодня, ничем отличаются интересы от амбиций, там, выгоды и так далее. Так вот, что у нас получается, что вот мы упираемся в какой-то, так сказать, экстремум развития, за которым...
1: Сейчас, а как вычисляется та величина, про которую вы говорите? Что это, как она определяется?
0: Берется история, та самая геохронологическая шкала.
1: Что, количество людей на единицу времени? Что?
0: Нет, людей еще нет. 4 миллиарда лет.
2: А условно говоря, о критических событиях в истории жизни планеты и вот то, что называется
0: глобальные
2: системные переходы.
0: Глобальные катастрофы.
1: Глобальные катастрофы, хорошо.
2: Это одна из точек. Промежуток
0: между ними временной сокращается. Вот, то есть одно время пытались доказывать, что каждая катастрофа что-то упала, что-то там взорвалось.
1: Смотря что называть глобальной катастрофой.
0: Наверное, вот когда резкое случае. Вымирание.
1: Нет, резкое вымирание, там, казалось бы, этих событий не так много, если называть резкими вымираниями.
0: Да, это было, их не так много.
1: Говорить про полную популяцию, да, если не говорить о людях.
0: Значит, я вам скажу, за период... Фонарозоя, 5 было.
1: Ну да.
2: Глобальных... Сейчас идет 6. Вот.
1: Ну, по 5 нельзя вывести закон, да?
0: Нет,
1: по 5
0: подождите,
1: точкам.
0: Подождите. Но это, по 5... Но это до появления человека.
1: Да, до появления человека.
0: А потом появление человека, когда первый раз докладывался эта формула в институте астрономии, вот той самой, ГАИШе. Там вскочили физик известный, Саша Панов докладывал. И вот вскочили, я помню, эти самые аспиранты. Не верим, не может быть свобода воли. Вот оказывается, что история дочеловеческая и дальше история человеческая, вот, скажем, там верхний палеолит, до этого вот глобальные вот фазовые переходы, они следуют удивительно вот простой последовательной логике.
2: Смотрите, речь идет о фазовых
0: переходах. Я не знаю, я могу показать.
1: Нет, но это, наверное, сейчас похожий закон, как песочек сыпется.
2: Смотрите, фазовые переходы – это события, влияющие критическим образом на изменение характера всей системы. Происходит так называемое шестое вымирание сейчас. Это вымирание четко совершенно антропогенно. Значит, за период индустриальной эпохи, то есть за последние 400 лет, вымерло видов больше, чем за всю предыдущую историю человечества. За последние 50 лет сократилось 2/3 популяции диких животных. То есть те люди, которым сейчас 50 лет, родились в принципиально другой биосфере, чем те люди, которые живут сейчас. Ожидается, что вот в той самой середине 21 века в морях не останется промысловых рыб.
0: Если линейно экстраполировать. Есть градиенты нелинейности. Да. Так вот, а я добавлю, кстати, что
1: появление человека... Сейчас разные наблюдаемые используем для определения одной и той же функции. Я просто обращаю на это внимание.
2: Да,
1: В этом смысле, может быть, есть общий некий закон, но он сейчас применен к разным...
2: аспектам. На самом деле, у этого есть свои недостатки. И вот, в частности, один из апологетов этой теории Рэй Курцвейл, который как раз... сводит вместе эти закономерности развития компьютерной техники, он из этого, например, делает вывод, что вот сейчас этот процесс сдвинулся даже из сферы человеческой в сферу машинную, что там этот закон
1: там
2: наблюдается...
1: вирусы будут уничтожать систему, да?
2: Да, что там этот закон наблюдается в самом активном виде, что вот эта тема про удвоение мощности каждые 1.5 года компьютерных техники, это и есть проявление этого закона. И в этом смысле делает вывод Курцвейл, следует ожидать уже не эволюции человечества, уже началась машинная эволюция. Следующим шагом будет появление вот этого... надчеловеческого интеллекта, который будет эволюционировать с такой скоростью, что мы в какой-то момент окажемся просто пешками в его игре.
0: Да.
2: Это одна из версий того, что
0: Рой
2: будет Курцвейл происходить.
0: Большой оптимист. Американцы, они вообще большие сейчас оптимисты. Они после окончания холодной войны, у них все сплошное... Это самое.
2: Но давайте я вот вернусь к теме про биосферу.
0: Но может быть совсем другой, может сработать совсем другой, другие
2: может,
0: сценарии.
2: Может, могут.
0: Постсингулярная реальность может состояться в том, и есть масса очень таких настораживающих симптомов сегодня, что вот планетарная фаза эволюции завершается, достигается пик сложности и начинается нисходящий ветвь истории.
2: Это одна из версий?
0: Да.
2: Ну, то есть...
0: И, к сожалению, пока она наиболее...

0: вероятное, вот к большому сожалению.
1: Ну, вы знаете,
0: вот все, чтобы она не реализовалась.
1: Особенность жизни, вот мы как бы про это очень много дискутировали с коллегами, и одна из интересных формулировок у нас родилась, что жизнь – это вот то, что балансирует в вот таком узком коридоре между смертью и бессмертием. Вот жизнь все время рвется к бессмертию и все время падает в эту деградацию. И каждый конкретный организм и каждая конкретная популяция вымирает, но жизни каким-то образом на протяжении всех этих миллиардов лет удается проскочить в этом узком коридоре. Вопрос, не дошли ли мы до того самого предела – это открытый вопрос. Одна из версий заключается в том, что мы, собственно говоря, после этого окажемся на нисходящей ветке. Другая идея говорит, что это, собственно говоря, точка, в которой планетарная эволюция достигнет своего апогея, и в этой точке происходит так называемый метасистемный переход. И мы становимся подлинно космическим видом, которого границы обитания на планете Земля больше не сдержат. Или мы становимся видом, или какая-то симбионтная форма.
2: А расскажите тогда, а почему тогда мы не видим таких видов?
0: Почему? Вот это молчание, парадокс Ферми.
1: Нет, тут очень интересно, потому что есть разные версии ответа на это.
2: Не, ну вот у этих людей, которые вот такую
0: Можно я отвечу? Вот сейчас просто...
1: Парадокс Ферми вы коснетесь, а потом я просто вернусь к разным версиям ответа.
0: Значит, вот молчание космос. Где они? Где они? Вот, собственно, суть в том, что, ну, как одно из объяснений, вот два объяснения, собственно говоря. Одно объяснение в том, что до сих пор ни один... Вот, крайне мала вероятность возникновения живой клетки, да, спонтанного. Но сейчас почти уже доказано, что возникли не на Земле, что они были занесены, что, в общем-то, первые...
2: Не слышали.
0: Доказано прежде всего тем, что следы первых живых организмов предшествуют появлению океанов на Земле. Хотя нас учили, что... Ну, во всяком случае, значит, вот в течение одного галактического года, это 215 миллионов лет, где-то возникшая жизнь должна была заразить все точки, где она могла угнездиться. Так вот, мало... Вот вероятность возникновения – это одно дело, а вероятность того, что жизнь в эволюции дойдет до разума, гораздо меньше. А то, что разум сумеет преодолеть планетарную фазу... Если вообще такая вероятность существует, то у вас очень немногие, может, одна единственная планета может на это выйти. Вот до сих пор ни одна не вышла. Другое объяснение...
1: Это гипотеза.
0: Другое объяснение состоит в том, что на какой-то стадии любая эволюция зависает в том плане, что цивилизация уходит в виртуальную реальность, там, и пофигу все эти самые. Да? Возможно, и то, что как раз именно то, что она не может достигнуть там рано или поздно. То есть мы живем на этой планете с вами, потому что на всех вот этих вот фазовых переходах реализовался странный аттрактор, вертикальный аттрактор. Каждый раз могло произойти иначе. Либо зависание по модели лодки Вольтера, да, волки и зайцы, колебательный контур. Либо могло начаться деградация. Вот здесь каждый раз происходили эти самые движения.
1: Павел Косович, я повторю то, что я и с вами в дискуссии
0: предыдущих
1: говорил.
0: Поэтому мы с вами здесь вот сидим и что-то из себя изображаем.
1: Возможно, что так называемый технологический этап развития вот разума является этапом. Причем этапом предельно коротким. Своего рода вспышкой. Вот представим себе, что мы находимся в 16 веке, и мы ищем похожих на нас существ на других планетах, которые так же, как мы, жгут уголь. Электромагнитные колебания еще не открыты.
0: В 16-м не жгли уголь.
1: Вопрос в том,
0: дрова,
1: что...
0: Дрова жгут.
1: Да, жгут дрова, а жгут уголь. Значит, а электромагнитные колебания не открыты, и мы даже понятия не имеем, что, оказывается, более развитые формы жизни, скорее всего, будут общаться этим способом. Тот факт, что мы можем через 10 лет открыть новые физические эффекты, основанные на других типах взаимодействий материи, да, ну, та же самая квантовая телепортация является сейчас активно развиваемой сферой нового типа коммуникации. Она не детектируется. То есть ее обнаружить так же, как вот мы обнаруживаем вот эти электромагнитные волны, невозможно. И, собственно, парадокс Ферми был зафиксирован в логике. Ее можно обнаружить как физический эффект, но мы не можем ее наблюдать извне, что вот там из космоса кто-то нам сигнализирует, что мы тут во все стороны распространяем эти самые электромагнитные волны. Это чрезвычайно неэкономный способ обращения с энергией.
0: А еще и заказали, что они наших этих злых землян, вообще злобных, агрессивных,
1: вообще изолировали.
0: Связываться не хотят с ними. Такие тоже есть объяснения.
1: Есть такое рассуждение,
0: что мы еще не доросли.
1: Может быть, мы находимся в своего рода аквариуме, может быть, мы даже специально были изолированы. Разные версии есть. Но одна из версий, такая оптимистичная версия, говорит, что мы просто совершаем следующие переходы по этой шкале, и с их точки зрения мы, возможно, что будем обнаруживать эти развитые цивилизации, которые тот самый переход совершили, потому что период, в котором электромагнитные волны используются активно, и мы можем их обнаружить, он просто очень короткий. Угу. Если повезет, то это крайнее чудо. Угу. Вот. Если позволите, я все-таки хотел бы вернуться в этом смысле. Смотрите, вот как бы мы говорим о том, что мы входим в вот этот период сложности и турбулентности, двигаемся экспоненциально. Дальше вопрос отношений с биосферой, на мой взгляд, не такой очевидный, как говорит Акоп Погосович. Я здесь опираюсь на расчеты, которые делал Санкт-Петербургский институт ядерных исследований. Они делали расчеты по...
2: Там есть... упоминался Московский, да, по-моему?
1: Да,
2: вы
1: упоминали
2: Московский. Да,
1: там есть группа, которая исследует проблематику, связанную с так называемым биотическим регулированием. Они смотрят на сложность естественных биотических систем. Ну, биотов, которые, ну, например, лес, да, или коралловый риф. То есть это связанная система в каком-то конкретном месте. И они, значит, показывают, что сложность этой системы превосходит существующую сложность техносферы на что-то типа на 8-9 порядков.
2: То есть что значит сложность?
1: Как это? Они считают через,
2: связей,
1: ну, грубо говоря, количество связей. Если бы мы пытались воспроизвести ту угу. количество прямых обратных связей, угу. которыми вот такая биота саморегулируется, самонастраивается, то построить такую же биоту, ну, условно говоря, в логике машины, нам бы потребовалось вот поднять количество связей прямых обратных по сравнению с тем, что мы сейчас умеем делать, вот на 8-9 порядков. То есть в этом
0: это
1: смысле...
0: Это методика расчета. Извините, это разные методики
1: можно
0: расчета.
1: Можно обсуждать, но смотрите, мы же все...
0: Если включить антропоценоз, включить в него отношения между биотическими процессами и социальными,
1: которых
0: то уровень
1: мы...
0: сложности оценивается будет совсем иначе.
1: Не, погодите, дайте мне просто как бы мою часть тоже изложить. Значит, вот на мой взгляд, если даже мы можем спорить, сколько порядков этой сложности у нас там есть, но факт остается фактом. Есть первое, значит, вот эта высокая, сверхвысокая сложность природных систем, которая сформирована за миллиарды лет эволюции. Второе, есть разные очень интересные эффекты, которые проявляются в разных масштабах. Ну, например, в тропическом лесу существует сложнейшая система саморегуляции леса, которую мы только начинаем познавать. Например, как лес сам себя поливает. Вот там известный факт. Я вот только что приехал буквально месяц назад из этого самого леса, где я жил несколько недель. До этого я читал про это в книгах. Я это увидел, что, значит, вот связь, как происходит испарение жидкости с деревьев, значит, образование облаков, дожди, самополив фактически лесом самого себя, это все вот там можно увидеть вживую. И теоретические концепции за этим есть. То есть лес умеет управлять погодой вокруг себя, например. И это то, что ученые обнаружили сравнительно недавно. Вот эту сложность поведения этих биот, что она, по всей видимости, там есть, мы можем ставить вопрос, что такое целенаправленное, она не целенаправленное, но каким-то вот образом это есть как явление. Дальше. Возникает вопрос, как человек с этой сложностью взаимодействует. Пока он взаимодействует по логике упрощения. Он вырубает лес, на месте его засаживает поле, монокультуру. Эта монокультура кормит человека, но сложность биосферы при этом сокращается. Вопрос, сопоставимо ли то, что мы вносим в нее на настоящий момент. То есть, как бы, по всей видимости, мы сокращаем в этом смысле общую сложность планеты. Вот. А общая сложность планеты, например, ведет к тому, что планета способна саморегулироваться с точки зрения вот больших климатических процессов. Например, абсорбировать эффекты повышенного нагревания, повышенного охлаждения, повышенного выброса СО2 там, за счет, например, вулканических явлений. Это так называемая гипотеза Гаи Лавлока, довольно известная, о том, что планета с учетом биосферы обладает способностью к саморегуляции.
2: Ну, поскольку уже много раз были всякие циклы, вот точно, эти вот и такие катаклизмы, вот, и прочее, прочее, но при этом система, как таковая, она же сохранилась.
1: Вот,
2: да?
1: Теперь смотрите, вот теперь, наверное, значит, берем аргумент про то, что человек, возможно, является своего рода раковой опухолью, но иногда...
0: В определенной модели.
1: В определенной модели.
0: Если человек – это часть биосферы, то да, раковая опухоль.
1: А вот.
0: Но это, ну, возможно, другие модели.
1: А дальше мы говорим, возможно, что в этой самой эволюционной логике вызовом будет не отрыв полный от биосферы, а наоборот.
0: Перестройка, реинтеграция. Да.
1: И в этом смысле, например, техносфера. Вот техносфера сейчас обладает одной из очень важных характеристик, в отличие от биосферы, которая продолжается на этой планете в течение 4 миллиардов лет, и обладает этим качеством взаимовозобновляемости и так называемой замкнутости. То есть каждый ресурс обратно в нее втягивается. Вот техносфера такой способностью не обладает. Мы берем невозобновляемые ресурсы, перекладываем их в техносферу, а потом отправляем на свалку. То есть мы чрезвычайно расточительны в отношении как организована техносфера. Нам придется, например, как один из вызовов, учиться также делать эти замкнутые циклы. Конечно, пока.
0: Значит, удельная продуктивность технологии росла на протяжении всей истории.
1: Смотрите, мой аргумент не в том, что... То есть,
0: взрывообразно росло.
1: Я думаю, что точек внимания к тому, что нам нужно делать в обозримом будущем, может быть несколько. Одна из них действительно связана с тем, что мы довольно долго здесь обсуждали. Это способность обуздать свои деструктивные позывы и не применять технологии, потенциально уничтожающие человечество, в масштабе этого человечества. Но другая задача, наверное, является вот это продолжающееся развитие, которое может нас вывести в этот планетарный вид и, возможно, перевести на новый этап эволюции. Там дальше можно обсуждать, а как именно это сделать, что для этого нужно. Вот. Третья задача, которую, я считаю, все равно перед нами стоит, потому что вот именно часть того, почему я считаю, что она перед нами стоит, что мы не вышли в эту сложность, с которой работает сама природа, нам еще и предстоит освоить. Мы сейчас очень-очень далеко от нее. Вот по мере того, как мы в нее будем двигаться, нам придется, учиться продолжать у природы, и, учиться интегрироваться с ней. Не в логике, что мы хозяева природы, а в логике, что мы, скорее, ее партнеры. И тогда новая роль людей – это не раковая опухоль, а скорее садовники или, как некоторые говорят, разумный орган природы. То есть обретение человеком разума является первым шагом в обретении разума биосферой. Для нас это забарьерная реальность. Но я бы оптимистично относился к вот этому ускоряющемуся прогрессу, потому что он ставит перед нами вопрос об эволюционном скачке. Этот эволюционный скачок мы можем совершить. Одна из версий, что мы будем двигаться в города, и города будут представлять своего рода муравейники, в которых мы все больше будем замыкаться, в том числе в этой самой виртуальной реальности.
0: Да, но тем это самым... будет не дикая природа, а это самый фикус, это тоже природа.
1: Он в разнообразии природы внутри отдельного муравейника.
0: Фикус,
1: тоже
0: там это самая кошечка домашняя, это все тоже природа. Знаете, но это уже не натура. Она как бы, это искусственные создания. Фактически, понимаете, домашние животные – это искусственные сознания. Но это да, можно считать, что вот держу дома фикус и кошку, да, вот если, да, это я, значит, живу с природой. То есть это идет совершенно другие системы, в которых природа уже искусственно создается.
1: В общем, это
0: уже искусственная
1: вопрос,
0: природа.
1: Так же, как
0: агроциноз, понимаете, но это тоже природа. Вот поля ржи, там, пшеница, это природа вроде бы, да, но это агроциноз. Это все то, что создано человеком, выстроено и создано для человека. Парк отличается от леса. Парк создает то самое, нам, что там, кислород, да. Лес – это закрытая, замкнутая система. Он сам потребляет кислород, который, он не для человека создан, дикий лес, я имею в виду, да. Хотя постепенно вся биосфера, она уже, собственно, давно превращена в антропосферу. Ну, это уже другая система, которая... Понимаете, от этого зависят многие оценки наши. От той, какие философские, скажем, мы выставляем, из каких, от каких моделей мы отталкиваемся.
2: Ну, в одном вы сошлись, да, что, значит, так, в принципе, перспективный по времени, это вот эта оценка, где будет эта сингулярность замечательная, да, а выход...
1: Как переход, куда этот период, значит,
0: Я, знаете, можно процитирую одного американского очень известного физика, Митио Каку, ну, японо-американского физика, просто вот наизусть процитирую, что живущих ныне людей можно смело считать самым значительным поколением за всю, из всех, какие когда-либо жили на Земле. Потому что именно им предстоит достигнуть человечеством великой цели или провалиться в пучину хаоса. Вот, и вот, так сказать, вот это таких, ну, может быть, хроноцентрических утверждений в современной науке, очень серьезно, я могу привести достаточно много. Понимаете, эти поколения решают, чем обернется вся эволюция на Земле. Вот, вот так вот складывается ситуация.
2: Но это не связано с проблемой нехватки ресурсов или что-то. Это совсем другие проблемы,
0: проблема,
2: которые связаны именно с нами.
0: Проблема нехватки ресурсов решается развитием технологий, организации и психологии. Это промежуточные переменные, которые, собственно говоря, вот плоские мальтузианские модели снимают.
1: Ну да, как, нет, например, уголь в один момент был бросовым ресурсом, в следующий он стал критически важным, а в следующий опять стал бросовым ресурсом. И это один из примеров того, как сдвиг в технологических парадигмах меняет...
0: Вы переходите к сельскому хозяйству, и на этой же территории на один, на два, на, а если потом еще и с ирригацией и так далее, на три порядка людей больше может жить.
2: Правильно, правильно. Но все эти кризисы, которые там при этом были до этого, да, потом выход на новые технологии, значит, как бы был некий этап, которого хватило по времени, чтобы развить новую технологию.
1: Сейчас непонятно.
0: Понимаете, как
2: заранее докажут,
0: новая
2: это, поскольку
0: технология
2: это,
0: создавала
2: переход.
0: Новые напряги, понимаете, и психологически, культурно, духовно к этому люди не успевали подготовиться. И те, которые не успевали, социумы, те выбраковывались из истории. Вот в чем здесь механизм. И благодаря этому, вот один момент, благодаря этому, по мере того, как росла разрушительная мощь оружия, орудий всех производственных, там, боевых, и росла демографическая плотность, коэффициент кровопролитности, это среднее число убийств в единицу времени, численность населения, нелинейно, но последовательно сокращался. Вот такой вот парадокс. Чем легче было убивать, тем меньше люди убивали друг друга.
1: Это и расчет... в этом смысле, смотрите, да. Это говорит о том, что, вообще-то говоря, культура, нормы и социальные практики
0: до сих пор
1: позволяли нам проскочить.
0: Да. Почему мы с вами здесь сидим сейчас?
1: А вот те самые, когда я сказал про тему осознанной эволюции, я ровно поэтому говорю, что давайте вырабатывать новые культурные практики. Считать, что мы проскочим прежними практиками новые кризисы, мы не сможем. И в этом смысле наша осознанность должна быть не только в отношении работы с биосферой. Она должна быть в отношении любых культурных инноваций, где запрос на целенаправленные культурные инновации сейчас возрастает многократно. Ровно потому, что нарушается этот самый... техногуманитарный баланс. Технологии помощи растут, по скорости выдаются все больше, а соответствующих им социальных практик, поддерживающих это сложное общество в жизнеспособном состоянии, удерживающего и наращивающего эту сложность, меньше возникает. И вот наша задача сейчас, и здесь я вспоминаю Леви-Стросса, который говорил, что 21 век будет либо веком гуманитарных технологий, либо его не будет вовсе. И, собственно говоря, вот в эту развилку мы сейчас и выходим. Почему я, например, занимаюсь темой глобального будущего образования в качестве своей основной тематики? Потому что я понимаю, что именно в точке, где массовые модели обучения людей задают им представление о мире и способы действия, и происходит главная точка эволюции. Если мы сейчас не начнем осваивать новые способы действовать и новые способы думать, мы в этот кризис...
0: И относиться. То есть не отношение к природе, а отношение между людьми.
1: 100%.
0: Решающий момент. Отношение к природе – это функция.
1: Это
0: функция отношения между людьми.
1: Да, понимаете, это вы абсолютно точно говорите.
0: Вот в этом, собственно, суть. Почему я говорю, что опасаться человеку надо только самого себя?
2: Ну, на этом выводе мы заканчиваем передачу.
0: На этом оптимистической ноте.
2: Нет, но это очень понятный вывод. На самом деле, к нему многие приходят в данном случае. Я, так сказать, по-моему, вся дискуссия к этому, так сказать, вела. Большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам встречаемся, чтобы отлично провести время, позадавать вопросы и послушать на них замечательные ответы. Сегодня постскриптум, как всегда, постскриптум, если кто не знает, это, собственно говоря, общение со спикером с форума «Ученый против мифов» после лекции, которую вы наверняка посмотрели в прямом эфире или в записи. Может быть, задались какими-то еще вопросами и хотите, собственно говоря, их задать лично нашему гостю. Вот, собственно, такой эфир сегодня и будет. Он слегка экспериментальный, потому что сегодня не будет второго ведущего. И более того, сегодня гость находится рядом со мной в кадре. Так что мы сегодня будем такой в какой-то степени интервью проводить. И я представляю вам Федора Кубасова. Федор, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Если кто не знает, я напомню, что лекция, которая прозвучала на форуме «Ученый против мифов», звучала следующим образом. Где-то это у меня было написано, друзья. Но вообще вы все прекрасно знаете, что Федор Кубасов рассказывал про ниндзя. Вот. И на самом деле очень много вопросов и очень много комментариев собрала лекция. И на них имеет смысл ответить в том числе. Вот. Но перед тем, как, собственно говоря, к вопросам перейти, естественно, наши традиционные, и я надеюсь, что вами уже давно известные просьбы, во-первых, поставить лайк, и мы благодарим вас за это, во-вторых, вы можете задавать свои вопросы прямо в чате данной трансляции, вы можете задавать их при помощи суперчата, вы можете задавать их при помощи ссылки, которая имеется в описании, ну и если вы просто таким образом нам задаете, то мы их зачитаем в самую первую очередь, как всегда, впрочем. Подписаться на канал тоже было бы полезно, как на лаборатории ночных видео, так и на anthropogenes.ru. Благодарим вас за подписку и за то, что вы нажали колокольчик. Колокольчик, ну это значит, что вы видите все наши трансляции, ну практически сразу, или каждое следующее появившееся видео, также в первую очередь вы и смотрите. Что еще добавить? Благодарим тех, кто, собственно говоря, регулярно поддерживает нас в качестве спонсора на каналах YouTube и на Patreon, и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта «Anthropogenes.ru» имеется своя страничка. Спасибо вам огромное. Подобные трансляции – это, в общем-то, в том числе и ваша заслуга. Ну, что, друзья, можем, наверное, переходить к вопросам. Их пришло очень-очень-очень много. И начинаем мы с вопроса, который прислал Алексей Кравцов, если ничего не путаю. Да. И звучит он следующим образом. Если искусство ниндзя киношного образца не существовало, что же все эти люди там изучают?
2: Ну, я так понимаю, что там подразумевается Международный центр исследований ниндзя при университете МИЭ. Там изучают феномен ниндзя с разных сторон, как ниндзя киношного образца, ну и, собственно, не только киношного, а, да, то есть там изначально объектом изучения становились история ниндзя и их образ в массовой культуре. Да, то есть, по большому счету, когда этот проект начался, у его истоков стояли три человека. Это профессор Юдзи Ямада, историк, тогда еще доцент Йосимару Кацуя, литературовед, и, собственно, Кавакаме Дзинити, человек, унаследовавший одну из традиций ниндзя. Да, то есть, по большому счету, Ямада-сенсей, соответственно, исследовал реальность истории ниндзя, а Йосимару-сенсей их отражение в массовой культуре, прежде всего, периода Эдо, то есть это еще 17-19 века. Да, ну и потихоньку к этому всему подсоединились люди с гуманитарных, извините, с естественных и точных направлений, которые на основе расшифрованных старинных наставлений ниндзя восстанавливают разного рода взрывчатые вещества и прочие хитрые приспособления, которые там описаны. Да, там горит дымный порох так, как должен бы гореть, по идее, или не горит, или там чего-то неправильно написали в наставлениях, или специально чего-то намутили, чтобы посторонние люди не прочитали. Вот есть масса таких вещей, которые не проверишь, так и не поймешь. Вот, поэтому, как сказать, с одной стороны, изучается не киношный образ ниндзя, да, то, как было на самом деле, а с другой стороны, вот литературоведение и смежные дисциплины, да, то есть это то, как сформировался тот образ ниндзя, который есть сегодня у нас, да, как он перешел из театра кабуки и цветных гравюр укиёе в кинематограф уже в 20 веке и далее дошел до нас через Голливуд и так далее.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. издает его наш, между прочим, регулярный выступающий Сергей Поликарпов, человек, который часто появляется и очень любит зрителей на «Ученые против мифов», и он задает, на самом деле, он достаточно много вопросов задал, один из них прямо сейчас. Судя по всему, синоби были неким аналогом ЧВК, то есть группой, которую можно было нанять для выполнения тайных или явных военных операций. Следует ли из этого что? Нанимателем был тот, кто больше заплатит. Как это увязывается с тем, что семья Хатори Хадзо была вассальной семьей, клана, извините, я буду регулярно этим, это делать, Муцудайра, то есть впоследствии Токугава.
2: Да, но здесь, как сказать, всегда сложно говорить о ниндзя вообще, да, то есть это очень рыхлое явление. Поэтому в разные исторические периоды и в разных частях Японии все было немножко по-разному. Да, вот, соответственно, в период Сенгоку, период воюющих провинций, действительно, эти вот люди из Ига и Кока очень часто выходили за пределы своих провинций, потому что там сложно было прокормиться всем, и нанимались в качестве шпионов и диверсантов в армии разного рода феодальных князей. Да, причем кто-то нанимался в одиночку, а кто-то вот целым подрядом, да, там вот это сравнимо с тем,
1: как, что... Как ЧВК.
2: Да. В принципе, напрашивается аналогия с ЧВК, только это, видимо, у них было более такое семейное дело у многих. Да, вот в частности, семья Хаттори Ханзо вышла из провинции Ига и долгое время, нет, кратки, ну, не очень долгое время, служила в Киото тогдашним сёгуном, сёгунскому дому Асикага, а потом, не очень понятно в связи с чем, перешла на службу как раз-таки в провинцию Микава, это окрестности нынешнего города Нагоя, к семье Мацудайра, из которой действительно впоследствии выйдет Токугава Иэясу, будущий сёгун, да, основатель третьей сёгунской династии Японии. Да, то есть некоторые из них стремились, в принципе, стать нормальными вассалами того или иного феодала, тем самым закрепив свое положение, потому что наемники, ну, конечно, это такое не очень почетное и зачастую не очень надежное дело, да, то есть сегодня ты нужен, тебя нанимают, а завтра уже не очень. Да, поэтому вот семья Хаттори решила закрепиться на службе у Мацудайра, и, собственно, вот тот Хаттори Ханзо, который самый знаменитый, который, как считается, спас будущего сёгуна, в один из самых опасных моментов его жизни, он как раз-таки, видимо, уже родился не в Ига, а как раз в Микава. Да, ну и я так понимаю, что там следующий вопрос от Сергея тоже был.
1: Будет, да. Вопрос от Сергея прям немало. Вот, хорошо, переходим к следующему, да, в таком случае. И его задает KFC Warrior, я так понимаю. И сейчас я попрошу этот вопрос вывести, чтобы вы смогли также насладиться буквами на русском языке. Так, KFC Warrior спрашивает, а перчатки с когтями, которые могли использоваться как для ближнего боя, так и для лазания по стенам, имеется ли какой-то правдоподобный или исторический аспект под этим вооружением?
2: Ох, сложный вопрос, потому что, как сказать, с одной стороны, во многих фильмах популярных или узких такие перчатки всегда есть. Да, там вот в одном из первых комиксов про черепашек-ниндзя тоже они появляются. А какой же у них был исторический прототип, не вполне понятно. Да? То есть вот считается, что перчатки с когтями, у которых когти выходят, так сказать, с внутренней стороны ладони, это, насколько я понимаю, секретное оружие школы Тогакури-рю. Собственно, историчность самой этой школы оспаривается многими академическими историками. Да, ну и в каких-либо независимых источниках такого предмета не находится. С другой стороны, есть, так сказать, теккокаги, да, то есть когти с внешней стороны, да, то есть вот по внешней стороне руки они как бы
1: как
2: вот.
1: Как у Шредера, я помню.
2: Ну, не совсем, они еще загнуты, 4 штуки, да, то есть больше похоже на то, что у росомахи. Да, вот они вроде как эволюционировали из тяпки для огородных работ. Вот, то есть мне доводилось видеть в японском стоенном магазине, да, то есть в магазине, где все продается за стоен, как раз такой вот садовый инвентарь, эту вот самую тяпку, где было написано, что да, это тяпка-ниндзя, видимо, для большего коммерческого оборота. Да. Потом есть так называемые некуде, или когти, одеваемые на кончики пальцев. Ну, понятно, что с их помощью куда-то забираться, наверное, было сложно, а вот поцарапать лицо противнику, наверное, можно. Но, опять же, насколько мне известно, ни один из этих видов когтей, собственно, в письменных наставлениях старинных не описан. Другое дело, что мне доводилось видеть на аукционах наставления по скрытым видам оружия, где как раз-таки были вот эти когти на кончиках пальцев, на кончиках пальцев, и было написано, что они происходят от плектров для игры на струнных инструментах. Да, но вот тут это уже наставление периода Мэйдзи, то есть вторая половина 19 века, поэтому, ну, поздняя история, сложно сказать, как было. Да? То есть в средневековых наставлениях, насколько мне известно, такое приспособление не описывается.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос у нас о человека, который подписался, Ира Галенкова. Ира, привет, это наш дизайнер. Да, спасибо, спасибо за вопрос. А правда ли, что Ига и Кога, первые древние ниндзя, появившиеся из-за восстания против семьи Сёэн, и что оригинальные документы об искусстве скрытности сохранились только там?
2: Ну, насчет «только там» — это, конечно, изящное преувеличение, потому что, собственно, в разных городах и весях Японии существует довольно большое количество разных традиций, разных школ искусства ниндзюцу. И у всех у них были свои наставления, иногда связанные с традицией вот этих вот местечек Ига и Кога, иногда не связанные. И в этом довольно сложно разобраться, потому что, собственно, Ига и Кога уже к началу 1600-х годов это был такой бренд довольно известный. Да? То есть даже человек, не имевший отношения к этим школам, но стремившийся наняться на службу к тому или иному князю в качестве лазутчика, он зачастую претендовал на некую связь с этими местами, даже если сам не был выходцем оттуда. Ну, вот. Ну, собственно, система феодальных поместьй, она распалась где-то уже, дай бог памяти, к началу IX века, поэтому, да, собственно, появление на исторической сцене ниндзя относится веку к XIV. То есть, да, я бы не связывал эти события друг с другом. Это все-таки немножко разные истории.
1: Спасибо. Продолжаем. И вопрос задает Павел К., тоже наш постоянный зритель. А есть ли ниндзя в наше время? Если да, то как понять, что перед тобой именно он? Ведь никто из них не пишет слово «ниндзя» на собственном лбу.
2: Ох, современные ниндзя, ну, я всегда так надеюсь, что этот вопрос никто не задаст. Да, на самом деле есть целый ряд людей, которые так или иначе либо называют себя...
1: Думают, что они ниндзя.
2: Нет, ну, про тех, кто просто думает, мы уже не говорим. Да, есть люди, которые претендуют на некоторую связь с традицией ниндзя, более или менее обоснованно, там всегда это сложно отследить. Да, вот, собственно, один из них, Кавоками-сенсей, стал профессором университета Мия уже лет 5 назад, даже больше. Да, но тут всегда есть сложность, да, есть ли у человека соответствующие документы, если есть, то кто их проверит, да, то есть вот...
1: Паспорт ниндзя?
2: Нет. Какого рода документы должны? Нет, обычно это, как сказать, школа ниндзя, они, в общем-то, оформились во многом под влиянием уже ранее существовавших школ боевых искусств, то есть там всегда есть, ну, всегда, не всегда, считается, что зачастую есть, некие документы о передаче традиции, да, то есть некий свиток, в котором написаны имена мастеров, да, там, от основателя и до последнего получателя свитка, да, то есть тем самым предполагается, что предъявитель сего, изучил такую-то школу и является ее мастером. Да, ну вот опять же, ну, как сказать, а кто может это проверить, да, то есть если свитки есть, а кто даже в современной Японии может отличить правильный свиток от неправильного, да, вот это вопрос такой довольно неоднозначный. То есть понятно, что есть как минимум две организации, которые занимаются сохранением и распространением старинных школ боевых искусств, да, но тоже, причем они состоят не только из мастеров этих школ, но и туда зачастую входят какие-то академические исследователи. То есть они, в принципе, могут сказать, что да, вот у этого человека, так скажем, документы правильные или сомнительные. Но, опять же, не всегда, не все нынешние претенденты на аутентичную школу ниндзюцу, не все они даже стремятся как-то, ну, как сказать, предоставить свои документы таким организациям, но тоже там есть масса политических вещей, поэтому дело темное. Ну вот, как-то так, не знаю, ответил я.
1: Я думаю, да. Нет. Ира, напиши, довольна ли ты или нет ответом. Кстати говоря, прямо сейчас Я хотел немножко другой момент осветить. Ксюша, спасибо большое. Рядом просто с Федором имеются пару журналов, которые было бы круто показать. Вот. Что это такое? Что за красота?
2: Да, это вот Journal of Ninja Studies, да, журнал, посвященный исследованиям ниндзя. Вот 1 января 2018 года, и с тех пор каждый год он выходит. Да, вот буквально 1 сентября вышел очередной номер, который мне еще не дослали по почте. Да, соответственно, вот прошлогодний третий номер уже оказался выложен в интернете для,
1: да, показать, как
2: для всех желающих.
1: Вот с этой стороны, да, на японском?
2: Статьи в основном на японском.
1: Но, здесь вот так?
2: Да, распознаваемый PDF. То есть,
1: а внутри вот, да, вот так?
2: Я думаю, что никто ничего не видит.
1: Но... Да, ну, я думаю, что вот так вот, если то, кто-нибудь что-нибудь увидит. Вот так.
2: Да, ну,
1: часть на японском, часть на английском, естественно. Русских букв здесь мало. Кириллица отсутствует как таковая.
2: Ну, нам предполагается, что языки журнала английский и японский, но на самом деле, по факту, на английском очень мало что.
1: Ну и, собственно, такие журналы, я смотрю, за 2018 год чуть-чуть потоньше, за 2020 год прям потолще. Ну и хочется верить, что они будут большими такими книгами толстыми, типа как «Война и мир», только, может быть, чуть-чуть более понятным, скажем так. Хорошо, давайте продолжим дальше с вопросами. Ихний, да, этот человек, который подписался, Ихний, спасибо вам огромное за поддержку, за донат и за то, что вы в целом с нами и подписались таким вот именем. Что означает боевой клич черепашек-ниндзя «Кавабанга»?
2: Ну, по-японски он ничего не означает, поскольку, насколько... Вот я сам недавно об этом узнал, посмотрев видео на Ютубе, что вроде как это клич серфингистов, который означает то ли «классная волна», то ли еще что-то в этом духе, да, то есть это уже, так сказать, ниндзя голливудского разлива.
1: Кавабанга. Продолжу с вопросами, спасибо. Так. И пирожок с ковидлом, приветствую и спасибо за донат, 666, это красиво. Какой, на ваш взгляд, самое смертоносное оружие ниндзя?
2: Ох, я думаю, что...
1: Язык.
2: Умение втереться в доверие к людям.
1: То есть язык.
2: Ну, по большому счету, да.
1: Спасибо. Так, дальше. Татьяна говорит, спасибо за труд. Спасибо вам, Татьяна, и за такую большую поддержку. Спасибо. Ксения Дмитрий Целес, также спасибо за поддержку. Если вдруг кто не знает, это тоже постоянный наш зритель. Странно, если кто-то не знает еще об этом. Здравствуйте, Федор. Школы ниндзя были неким тайным братством со своим кодексом правил, иерархией и тайным языком или просто как отряд особого назначения?
2: Ну, видимо, тут, правда, где-то посередине, потому что ну, у всех, так скажем, узких специалистов, у них всегда есть какие-то свои неписанные правила, какой-то свой неписанный жаргон. Естественно, было бы наивно полагать, что у ниндзя было как-то по-другому. Да, другое дело, что, ну, вот что касается кодексов, ну, собственно, и те тексты, которые относятся к кодексам самураев, они тоже появились уже довольно поздно. Да? То есть вот в период войны всех против всех обычно людям было не до правил и кодексов, да, поэтому в этом плане все немножко преувеличено. Да, ну, другой момент, что, конечно, в массовой культуре, в кинематографе этот вот образ ниндзя как тайного братства, как тайного общества, он зачастую оказывается преувеличен. Да, то есть вот те школы и те сообщества ниндзя, известия которых дошли до нас, это все-таки в большей степени люди на службе у того или иного феодала. Да, вот, собственно, после 1600 года, когда страна уже была замерена, каждый князь считал своим долгом, да, там человек 10 или 20, нанять лазутчиков. Да, вот о них как раз сохранилась большая часть источников. Да, вот наставления по искусству ниндзя, дошедшие до нас, они как раз написаны в этот период, где-то между 1600 и... середины 19 века, вот тогда они были как раз-таки спецотрядами на службе у князей.
1: Угу. Спасибо большое. Да, кстати, друзья, если кто-то забыл, то по итогам нашего общения в рубрике «Постскриптум» мы выбираем, как мы, гость выбирает самый интересный, на его взгляд, пару вопросов, ну и люди, которые, собственно говоря, их задают, получают от нас сувениры. Обычно это футболки, ну, в данном случае она мне не совсем та, которая нужна, не очень правильная. Вот, например, сумка у Федора гораздо более правильная, символика и форма ученой просимив. Так что помните об этом. Да, давайте мы можем даже доказать. Вот такая вот красота. Ха! Ха! Вот. Задавайте свои вопросы и благодарим вас за это. Кстати говоря, есть список, собственно говоря, вопросов, которые были заданы в предыдущих стримах. Давайте я быстренько упомяну людей, которые во время постскриптума с Алексеем Утиным задавали свои вопросы. Во-первых, Крабакар, который задавал 24 522 вопроса, по-моему, и он задал множество идей, в том числе и очень интересные из них. То есть первый сувенир уйдет вам. Ну и свобода суккулентам за этнофармакологические вопросы. Собственно говоря, вы, дорогие друзья, пожалуйста, обратитесь к Георгию Скалову. Его контакты сейчас в чате данной трансляции появятся. Ну и, соответственно, свои футболки вы получите. Спасибо вам огромное. Но еще напомню о том, что если мы постоянно футболки дарим таким образом, но далеко не все регулярно их забирают. Поэтому, если вдруг вы каким-то образом пропустили предыдущие стримы, на которых вы задавали свои вопросы, сейчас также в чате появится ссылка, по которой вы перейдете, посмотрите, не выиграли ли вы футболку. Соответственно, также к Георгию обращайтесь и забирайте свои футболки. Спасибо вам за это. И помните о том, что самые интересные вопросы также появляются в Инстаграме, собственно говоря, лаборатории научных видео. Обязательно будет и будут вопросы из нашего этого, данного конкретного стрима с Федором. Ну и, соответственно, сейчас мы можем продолжить дальше с вопросами. Задает вопрос Джути-Джути, а также наш постоянный зритель. Должен ли был обладать настоящим ниндзя-образованием и умением играть на каких-либо музыкальных инструментах, обладать культурой?
2: Ну, по идее, конечно, да. Другой момент, что тут всегда сложно на эти вопросы отвечать. Почему? Потому что какого-то общепринятого определения ниндзя, как ни странно, его нет. Да, вот то, с чего начали ученые в Центре по исследованию ниндзя, это как раз попытка договориться о каком-то едином определении ниндзя. И это на самом деле...
1: Получилось в целом?
2: С трудом.
1: Ну, попытки есть, да?
2: Да, попытки есть, но всегда что-то в такое определение не укладывается. Да? Поэтому, ну вот, собственно, во время основной лекции я очень много пытался рассказать про вот это вот определение ниндзя, да, как их определяют в старых текстах и так далее. Наверное, многие утомились этими объяснениями. Ну, надеюсь, у слушателей появилось понимание, что на самом деле определение ниндзя – это не такая простая штука. И вот тут возникает вопрос. Вот люди, которые жили в этих горных селениях в средние века, насколько они могли получить хорошее образование по тем временам? Да, были ли у них поблизости университеты или еще что-нибудь, какие-то частные школы? Да, вот тут, скорее всего, все-таки нет. Да? То есть вот эти средневековые, так называемые, ниндзя раннего периода, которые нанимались в качестве шпионов и диверсантов, в качестве войсковых разведчиков в армии феодалов, они, скорее всего, конечно, были не очень высококультурными людьми в массе своей. Да? То есть тоже нужно понимать, что общество ниндзя того периода – это общество классовое, да, то есть, по большому счету, в этих провинциях Ига и Кока, там были такие вот феодальные княжества в миниатюре. То есть, понятное дело, что руководители, их, скорее всего, были людьми образованными, начитанными, наверняка на чем-то и играли, и музицировали, и пели, и так далее. Но рассчитывать на то, что вот все низовые агенты были такими, конечно, я бы не стал. Ну и потом, что значит образование, понимаете, вот считается, что ниндзя должен хорошо разбираться в лекарствах и ядах. Но в те времена, когда вообще медицина была не очень развита, а если и развита, то не для всех, соответственно, все как-то понимали, что вот есть какая-то лекарственная травка, вот есть какая-то травка, которую не надо есть, потому что она ядовитая. Да, вот все эти люди, жившие в горах на природе, они все были такими. Да, то есть знания ниндзя, например, по фармакологии, это вот эти вот базовые знания человека того времени, плюс, допустим, еще некоторые свои ноу-хау. Да, когда современный человек пытается все это освоить, например, вот насмотревшись фильмов, начитавшись книжек и комиксов, задавшись целью стать ниндзя, вот он с какой ступени должен начинать? С полного нуля или с тех знаний, которые, да, там есть у современного человека из города по теме лекарственных растений, или все-таки нет? Да? То есть тот уровень, который тогда считался обычным для современного человека, уже очень далек и недостижим. Да? То есть вот возникает вопрос, а откуда начинает, где есть грань между обычными знаниями и знаниями ниндзя? Да, вот, мне кажется, для современного человека и для человека тех времен ответ будет очень разным. Да, поэтому все-таки образование в средние века оно сильно отличалось от нынешнего, поэтому...
1: Ну, как минимум, читать умели.
2: В массе своей, да, и писать умели, потому что нужно было как-то писать донесение господину, как-то да, там, фиксировать то, что ты увидел в стане врага. Вот. Ну, в средние века, конечно, сама возможность учиться систематически, она была далеко не у всех, и зачастую в качестве лазутчика могли выбрать человека, ну, просто обладающего вот хорошей фотографической памятью или какими-то еще данными полезными для лазутчика, но нигде систематически не учившимся. Да, то есть вот само наше представление о том, что ниндзя – это человек, который непременно владеет искусством ниндзюцу, который включает в себя вот то-то, то-то, то-то, это все-таки довольно поздняя вещь. Да, вот уже в мирный период, после 1600 года, все это было формализовано в виде школ. Да, вот на этом этапе мы учим вот этому, дальше даем сертификат, дальше учим еще тому-то, даем еще более высокий сертификат, который позволяет учить других тем же искусством и в качестве преподавателя наняться в какой-то клан. Да, это все очень поздняя вещь. Вот, то есть, да, оно оформилось так, когда появилась необходимость в сертификатах, появилась необходимость в школах, а, собственно, в период межусобных войн ты можешь выполнить задачу? Выполняй. А какая там школа, какая у нее история, как тебя учили, это, в общем, уже вопрос десятый. Да, вот с образованием ниндзя как-то, наверное, вот так. Конечно, уже ближе к новому времени, уже в мирный период, когда, собственно, вот эти вот те, кого мы сегодня называем ниндзя, тогда их, видимо, чаще называли синоби или какими-то еще более специфическими словами, они все-таки уже были по своему статусу вассалами того или иного князя, были самураями. Поэтому, конечно, они прежде всего получали образование, свойственное для самураев. Да, и вот тогда они, конечно, умели и писать, в том числе зачастую довольно красиво, да, некоторые наставления исполнены просто каллиграфическим почерком, да, там и всякие другие изящные искусства зачастую изучали, вот, но не на протяжении всей истории ниндзя.
1: Спасибо. Продолжаем с вопросами. Серж Любомудров, Сергей Серхио, он сказал, что называйте как хотите, ему и так приятно. Спасибо вам в очередной раз за вопрос. А сохранились ли воспоминания японских воинов, не обязательно ниндзя? Скажем, вышел на пенсию, ушел в монастырь и принялся писать вроде лекции ниндзя. Или они до пенсии не доживали?
2: Ну, кто-то доживал, кто-то нет. Есть, в принципе, вот я сейчас не вспомню, какое это княжество, есть документы о том, что некий ниндзя в процессе тренировок упал с дерева и, собственно, получал пенсию по инвалидности. Да, вот такие вот любопытные подробности всплывают, очень, как сказать, ну, особенно для японцев, вот такие вещи – это самое интересное в истории ниндзя, потому что они сближают да, там, ниндзя с современными людьми. Да, там, если западным людям интереснее вот про тайные операции и сражения, то вот японцы очень любят как раз такие сюжеты. Упал ниндзя с дерева, получал пенсию.
1: Спасибо. Да,
2: то есть еще ниндзя зачастую участвовали в этих вот процессиях Санкин-Коутай, когда князь каждый год путешествует в город Эду, нынешний Токио, в ставку Сёгуна, и полгода живет там, а полгода живет в своих владениях, тем самым разоряясь на содержание дома и там, и там. Да, там, сдавая своих любимых жен и наложниц в качестве заложников в сёгуну, а, собственно, на родине заводя новых. Да, вот во время процессии ниндзя зачастую должны были бежать впереди процессии, там, ну, там, за несколько ри, за несколько километров, допустим, и обшаривать всякие там кусты и овраги на предмет засады. Да, то есть сведения о том, что кто-то из ниндзя не выдержал этого вот бешеного ритма и, собственно, умер от переутомления на рабочем месте, за счет чего тоже его семья потом долго получала пособие. Да, вот такие подробности скрываются.
1: Сгорел ниндзя на работе.
2: Да, опять же, вот современные японцы многие тоже сгорают на работе, поэтому для них вот такая история очень актуальна.
1: Спасибо. И продолжаем. Артем Карнов. Или Карнов, извините, если я неправильно произнес ваше имя. И спасибо вам за поддержку. А с раннего детства у меня с лучшим другом идет спор, кто победит в бою без оружия, боксер или ниндзя. Есть ли у вас какие-нибудь мысли?
2: Ох, ну, во-первых, все-таки, если мы откроем наставление по искусству ниндзюцу, мы обнаружим, что прежде всего это не боевое искусство в нынешнем понимании. Да? То есть говорить о том, что есть какие-то специфические удары руками или ногами в ниндзюцу отличные от таковых в карате, допустим, или в боксе, какие-то удушения или броски в ниндзюцу отличные от бросков в джиу-джитсу, например, это все-таки наше современное представление. Да? Потому что сегодня в популярных книжках про ниндзя зачастую ниндзюцу позиционируется как разновидность боевого искусства. В старинных наставлениях мы, как правило, ничего подобного не обнаруживаем. Поэтому сама постановка вопроса, мне кажется, не очень историчной, так скажем.
1: То есть нельзя двумя пальцами и ударом в плечо разрушить почку, да?
2: Ну, кого учили, это, может быть, и может, но к ниндзюцу как таковому это прямого отношения, скорее всего, иметь не будет. Опять же, это не значит, что ниндзя не изучали боевые искусства. наверняка изучали, это очень полезное дело, но те боевые искусства, которые были доступны им в их время и в том месте, где они жили. Да, то есть, если бы, например, ниндзя жил в Советском Союзе, то он бы наверняка изучал бокс и самбо. Да, ну и, соответственно, в боксерском матче, тут уж чей бокс лучше.
1: Ну, если будет оружие, которое применили ниндзя против боксера в перчатках, мне кажется, тут как бы попроще все.
2: Ну, как сказать, представить себе такую ситуацию, в принципе, сложно, вы же понимаете. То есть, если бы это был поединок по правилам бокса в перчатках, я думаю, победил бы боксер. Если бы ниндзя мог, не знаю, там...
1: Взять топор?
2: Ну, да, взять топор, дунуть ему в глаза пылью, а затем каким-нибудь ножом его пырнуть или позвать группу поддержки, то... Матч мог бы развернуться по-другому, но да, эта ситуация чисто гипотетическая, да, вот как ты это проверишь?
1: К сожалению, да. Спасибо. Так, продолжаем. Мария Шерина спрашивает. Мариш, привет. Ниндзя строили свои дома со множеством тайных ходов и тайников для оружия, или так строились многие дома японцев?
2: Хороший вопрос, который, в общем-то, вызывает дискуссию и сегодня. Опять же, в популярных книжках мы зачастую видим, что есть целый ряд вот этих вот шпионских усадьб ниндзя-ясики, полных ловушек и тайников. Но на самом деле, большая их часть построена для туристов. Да, вот мне известно два таких старинных дома, которые, ну, как минимум, точно, так скажем, у них жили потомки исторических ниндзя. И там действительно есть некоторые тайники и ловушки. При этом я знаю дома потомков ниндзя, где ловушек нет. Ну, или хозяева не стали их показывать, уж я не знаю. Вот, то есть, насколько это было типично, вопрос открытый, потому что, например, есть в Японии дома с ловушками, которые не связаны, ну, или, по крайней мере, их нынешние обитатели,

0: Там есть такая вот доска в полу, которая отодвигается, и там спрятан меч, там, может быть, еще,
1: там еще один ниндзя.
0: Какие-то тайные вещи спрятаны. Да, ну вот, собственно, в традиционном японском доме на кухне всегда была такая же доска, и любая хорошая японская хозяйка обычно держала там всякие соленья, маринады.
1: Типичный погреб.
0: Да, то есть можно это использовать вот так в тайных целях ниндзя? Можно. Можно ли сказать, что это задумка уникальная и свойственная только для ниндзя? Скорее всего, нет.
1: Спрятать звездочку в помидоры, да, в сюрикен?
0: Ну, главное, его потом не съесть. Нет, потом есть замечательный такой вот домик, называемый Нидзё-дзинья в Киото, неподалеку от того самого замка Нидзё с поющими полами. Да, вот там тоже есть целый ряд ловушек, хотя хозяева этого дома, они всячески открещиваются от ассоциации с ниндзя. Да, сам по себе дом служил как бы таким, такой гостиницей для проезжающих через Киото феодалов. Да, то есть такой довольно просторный домик, и там, соответственно, были помещения, по которым должны были ходить слуги и охранники, чтобы в случае чего выскочить и защитить своего господина. Да, разные вот такие вот прятки, куда постоялец должен был спрятаться, если на него нападут недоброжелатели. И на самом деле дом-музей в Иго, он как раз вот тамошние тайники и ловушки очень похожи именно на этот дом в Киото. А учитывая, что, как ныне известно, дом-музей в Иго все-таки перенесен из другого места в свое нынешнее местоположение, и уже ловушки и тайники там сделаны постфактум, я очень сильно подозреваю, что создатели музея как раз-таки копировали дом в Киото, а не какую-то местную традицию.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросами. Леонид Кулешов спрашивает. Только сегодня вспоминал про выступление Федора на форуме, а тут стрим подошел. Очень кстати, это не вопрос, и спасибо вам за поддержку.
0: Спасибо вам.
1: А вопрос будет от Сергея Поликарпова. Синоби из провинции Ига и Кога называли Игамоно и Когамоно. Ну, то есть буквально люди из Ига и Кога. Означает ли это, что все жители этой местности были синоби, или все самураи из этой местности были таковыми? Или же все-таки это отдельное сословие?
0: Нет, вот отдельным сословием они точно не были. Ну, тут, опять же, в популярной литературе, в фильмах очень часто эти вот события, связанные с покорением провинции Ига, таким полководцем Ода и Набунага, они зачастую изображаются как война самураев против ниндзя. Ну, почему так сложилось, это отдельный вопрос, про который можно долго рассказывать. Но на самом деле, конечно, и в Ига, и в Кока, да, это были такие вот провинции, ну, точнее, провинция Ига и уезд, более маленький уезд Кока, часть провинции Оми, это все-таки местность, где были вот, не было просто единого большого крупного князя. Да, а места эти управлялись федерацией мелких феодалов, мелких князей, не имеющих над собой господина. Да, то есть каждое их владение, это было такое маленькое феодальное княжество в миниатюре, то есть там был свой правитель, свои самураи, свои крестьяне, которые тоже могли мобилизовываться в качестве пехотинцев Осигару. И такой вот гористый рельеф этой местности во многом способствовал тому, что они развивали вот эти вот методы партизанской войны. Да, и поскольку у них были маленькие вот эти вот мини-армии, то им сложно было сделать, как сказать, разделить армию на рода войск, да, то есть их междоусобные конфликты зачастую были вот именно такие. Пришли, пограбили, спустились с горы незаметно, разбежались после этого. Да, то есть, когда вот эти вот все люди пытались наняться в качестве наемников к более крупным феодалам, зачастую они могли не очень хорошо действовать в качестве отрядов вот нормальной пехоты с мушкетами, с копьями. А что же они умеют делать? А вот как раз вот это, ночные рейды, да, там проникновение в стан врага, диверсии. Вот это все у них очень хорошо получалось, ну и, собственно, вот поэтому в этом-то качестве, в качестве лазутчиков, в качестве синоби их и нанимали. Да? То есть в своей провинции они были нормальными самураями или там, крестьянами, иногда мобилизуемыми в качестве пехотинцев. А когда же они становятся ниндзя или синоби? А вот тогда, когда они нанимаются в этом качестве в армию того или иного феодала.
1: Спасибо. И продолжаем. Ксения Дмитрий Целист, спасибо еще раз за поддержку и за донат. Мог ли ниндзя стать не японец?
0: Ну, как сказать, опять же, все зависит от нашего определения ниндзя, да, вот я так понимаю, что количество людей, считающих себя ниндзя в современном западном мире, оно сильно превышает то количество ниндзя, которое вообще существовало за...

0: историю.
1: Да, за всю историю Японии. Вот, тут все зависит от определения. Да, если вы верите, что та или иная школа, которая сегодня практикует или утверждает, что практикует ниндзюцу, действительно является таковой, ну, наверное, добившись каких-то успехов в ее освоении, вы можете сами для себя быть уверены, что вы осуществили свою мечту, стали ниндзя. Ну, насколько это будет похоже на то, чем занимались исторические ниндзя, это, конечно, вопрос творческий.
0: Понятно, спасибо большое. Так, движемся дальше. И Hunter 069 задает следующий вопрос. О каком документальном фильме он говорит? Во всех, что я смотрел, самурай, потерявший хозяев, считался ронином, а ниндзя – это клан, который занимался шпионажем и убийством по найму.
1: Да, ну, собственно, насколько я понимаю, моя реплика, связанная с документальным фильмом, была связана с фильмом о Японии, показанном на Первом канале Ургантом и Познером. Да, вот там как раз один из ведущих говорит, что, дай бог памяти, давно уже делал. Да, там, по-моему, это звучало так, что самурай, потерявший господина, становился убийцей, то есть ниндзя. Да, вот тут, как сказать, в какой-то момент, далеко не сразу, ниндзя стали считаться наемными убийцами, хотя по источникам, как правило, видно, что эта функция была далеко не главной, так скажем, если вообще была. Уже в 20 веке, после многих художественных фильмов, почему-то ниндзя стали считаться убийцами в первую очередь. И, видимо, ведущий этого документального фильма решил, что наоборот, если ниндзя – это убийца, то убийца в средневековой Японии – это ниндзя, и никак по-другому. На самом деле, конечно, это не совсем так. И, собственно, многие эпизоды заказных убийств, которые ассоциируются с ниндзя, ну вот я немножко говорил об этом в лекции, они на самом деле не вполне достоверны, да, то есть, если начинаешь проверять, то или оказывается, что то или иное убийство было, но его совершил не ниндзя, или, там, скажем, недоказанный ниндзя, либо вообще вся история непонятно откуда взялась, да, вот таких эпизодов очень много, и, собственно, у меня есть сейчас мысль написать статью о том, были ли ниндзя убийцами и сколько можно найти доказанных случаев заказных убийств, совершенных 100% ниндзя. Но вот пока большинство случаев такого рода, которые мне удалось найти в литературе, не очень выдерживают критическую проверку.
0: Спасибо. А вам, друзья, если хочется прочитать такую статью, напишите плюсик вот прямо сейчас в чате. И если вы смотрите в записи, еще и напишите, что вы очень этого дела ждете. Спасибо вам за это. Продолжаем с вопросами. И вопрос следующий от Netflix, а также наш регулярный зритель. Очень приятно, когда много хороших и положительных таких людей пишут. Были ли ниндзя и японцы тех времен религиозны? Были ли ниндзя более религиозны, чем японцы вообще? Ниндзя иногда сравнивают с хашашинами. Насколько такие аналогии уместны?
1: Да, ну тут целый ряд вопросов сразу всплывает. Были ли ниндзя религиозны? Ну, так скажем, в принципе, средневековые люди были гораздо более религиозны, чем, например, мы сегодня, да? То есть тут современной научной картины мира тогда, как правило, не было, и ниндзя как часть японского общества в свое время тоже, конечно, зачастую разделяли различные религиозные и магические представления своего времени, да, то есть очень многие наставления по искусству ниндзюцу, по сути, являются наставлениями по магии. Да, вот скрестите пальцы таким образом, прочитайте такое заклинание мантру, и, например, сможете не спосылать на врага гром и молнию, там, да, на вас не зайдут 10 тысяч божеств войны, сделав из вас гораздо более эффективного воина, чем вы есть на самом деле. Да, вот такого рода наставлений довольно много. Ну, да, конечно, можно это считать признаком религиозности ниндзя. Другое дело, что и у всех остальных было то же самое. Да, уже в более поздний период, опять же, в более поздний мирный период, период формализации школ ниндзюцу, там зачастую появляются разные идеи насчет того, чтобы изучать догматы всевозможных религии и учений, которые были известны в Японии в то время. И на финальной стадии те говорят, ну на самом деле все это вранье. Да, вот такое тоже бывало.
0: Спасибо. Так, дальше. No Name пишет. Спасибо вам, что вы тоже нам пишете. Насколько реальна легенда об отряде 10 ниндзя, служивших Санаде Юкимори? Якимури, есть ли у них исторические прототипы?
1: Да, исторические, ну, как исторические, не исторические, прототипы есть. Да, то есть люди с такими именами в довольно ранних текстах, ну, тоже там уже написанных сильно после жизни Якимуры, но с нынешних позиций, кажущихся старинными, там, да, то есть в 17-18 веках повествования о жизни и деятельности Санады Якимуры, они включали в себя какие-то сведения о людях с такими именами, которые потом были даны героям вот этой вот истории о 10 храбрецах Санады. Другое дело, что сама история в нынешнем виде все-таки сформировалась уже в 20 веке, по большому счету, да, в связи с деятельностью такого издательства Тацукава Бунко, которое в 1910-20-х годах выпускало книжки для детей. Да, то есть сама история, как ее описывают в книжках и уже позже в кинематографе, она, конечно, в большей степени выдуманная. Да, но некие исторические прототипы у этих людей, безусловно, были.
0: Спасибо. Движемся дальше. И снова ноунейм, который задал тот же вопрос. Сергей Поликарпов в очередной раз. Считается, что ниндзюцу ига стала широко распространяться по Японии после завоевания провинции Ода Нобунагой. Правильно же, да, я прочитал?
1: Набунагой.
0: Набунагой. Который разорил замки и крепости синоби в 16 веке. Попытки завоевать Иго предпринимались и ранее. Что же представляло собой устройство провинции Иго до ее завоевания? Было ли это некое княжество, служившее некой учебной базой террористов, составляющей отряды наемников для военных операций и так далее?
1: Да, ну тут тоже все это распадается на несколько вопросов. Наверное, частично мы об этом уже говорили сегодня. Да, провинция Иго и уезд Коука, соседний с ней, это, в общем-то, ну, напрашиваются, конечно, определенные аналогии с какими-то странами, где правят запрещенные в Российской Федерации организации. Да, но на самом деле надо понимать, что они не были, во-первых, чем-то единым, да, то есть они распадались на множество более мелких владений, правители которых воевали друг с другом, и в первую очередь именно в ходе войн между собой оттачивали навыки лазутчиков, ну, точнее, не оттачивали, а заставляли своих воинов оттачивать эти навыки. Да, и вот опять же, насколько у них уже тогда была какая-то система подготовки, это вопрос сложный. Да, вот если мне память не изменяет, в Бансен Сюкай, одном из ключевых текстов, посвященных традиции ниндзя, уже тоже написанном в 1600-х годах, говорится, что уже тогда, в период междоусобных войн, жители провинции Иго днем, в первой половине дня, занимались сельскохозяйственными работами, а во второй половине дня оттачивали воинское мастерство. Ну, видимо, в том числе подразумевается и вот это вот искусство ниндзюцу, искусство разведки и диверсий. Но опять же, текст написан сильно позже, да, то есть насколько оно на самом деле было так, сказать сложно. Была ли у них тогда какая-то развитая система подготовки, это вопрос тоже такой не до конца ясный на основе письменных источников того времени. Так, что еще в качестве базы террористов? Ну, опять же, как мы уже говорили, все они сами себя считали, в общем-то, либо самураями, либо такими вот крестьянами слэш-пехотинцами. В общем-то,
0: нормальными ребятами.
1: Да, я думаю, что они мало себя отличали от таких же людей, живущих в других частях Японии. Да, то есть мы сегодня видим их во многом под влиянием кинематографа как нечто особенное и отдельное. На самом деле, и подобные формы управления провинцией без сильного лидера, да, федерация мелких княжеств, это все тоже было не только в Иго и Коука, но и в других областях Японии.
0: Спасибо. Так, и дальше. Михаил И спрашивает. Много ляпов в фильме с Киану Ривзом «Последний самурай»? Вы смотрели фильм «Последний самурай»?
1: Да, но, по-моему, Киану Ривза там нет. Да, но основной ляп уже в вопросе.
0: Хорошо.
1: По двухам, да. В «Последнем самурае», ну, в том «Последнем самурае», который с Томом Крузом, там... Как сказать, мне кажется, что все-таки это фильм, заведомо не стремящийся строго соблюдать какую-то историческую канву, да, довольно красиво, очень красиво снятый. Вот эта вот сцена ночного нападения ниндзя, на самом деле, вот она, как ни странно, это то, как могло быть. И на самом деле даже вот эти вот черные костюмы, они все-таки не совсем... кинематографичны, да, то есть в одном из средневековых наставлений по военному делу в целом, под названием «Кин Эцусю», наставление для соратников, там говорится, что во время ночного рейда все воины должны надеть черные костюмы и под них кольчугу. Да, то есть ночной рейд — это вот то, что происходит в фильме «Последний самурай». И те, кого мы называем ниндзя, да, вот эти вот синоби, номоно, лазутчики, они зачастую служили проводниками для такого рода ночных рейдов. И, по всей видимости, будучи проводниками, они, скорее всего, были одеты во все то же самое. Да? То есть в этом плане, да, такое могло быть. Но, конечно, такое могло быть именно тогда, когда самураи еще воевали на конях и в доспехах, как это показано в фильме. Но вот уже во время этих вот войн середины 19 века самураи так не воевали. В этом плане, конечно, это некая такая, ну, посчитаем, художественный эффект, да, зачем уж людей хаять.
0: Ну, в принципе, нормально, если какое-то нападение происходит ночью, надеть на себя темное, как бы.
1: Да, ну тут, опять же, в разных наставлениях говорится по-разному. Где-то считается, что черный костюм, он слишком выделяется на фоне ночной мглы, и лучше одеть костюм цвета переспелой хурмы, цвета хаки, какой-нибудь там navy blue, что-нибудь такое. Ну, не знаю, тут, по моим субъективным впечатлениям, если человек чем-то таком то ли черном, то ли темно-синим сидит в тени, и ты идешь мимо ночью, ты, скорее всего, все равно не заметишь. Другое дело, что это я простой человек, а если там какие-то специально обученные люди тебя ищут, то, может быть, действительно, вот эта вот чуть-чуть большая скрытность, она может оказаться, наверное, решающей. Так что, ну,
0: еще не подготовлено, возможно, они ищут с факелом, так что.
1: Ну, там была масса тоже разных хитрых уловок, как ловить лазутчиков, да, все это.
0: Спасибо. Хорошо, дальше. KFC Warrior. Насколько популярны были яды у ниндзя?
1: Наверное, все-таки не настолько, насколько это, опять же, описывается в популярных фильмах. Хотя, опять же, вот как я уже сегодня, наверное, упоминал, вот этот уезд Коука в особенности, он издревле, еще задолго до начала всяких историй, связанных с ниндзя, был знаменит как место произрастания огромного количества лекарственных трав, ну и, соответственно, как оборотная сторона всего этого, да, лекарства, они же могут быть и ядами. И вот там, в семье Ватанабе, в семье потомков ниндзя, сохранился документ о том, что, если я правильно помню, документ, запрещающий выращивание каких-то там, ну, запрещающий производство ядов, так скажем. Да, то есть в какой-то степени все это имеет под собой реальные основания. Другое дело, что многие популярные истории о том, что ниндзя кого-то отравили, они, ну, так скажем, неоднозначны.
0: Не всегда правда.
1: Да.
0: Угу, спасибо. Так, вопрос, я не знаю, под каким номером. Павел К. его задает. Делились ли ниндзя по... Делились ли по амплуа, например, джедай из вселенной «Звездных войн», консул, страж, хранитель или что-то подобное?
1: Ну, я каюсь, не настолько хорошо знаком с вселенной «Звездных войн».
0: Поэтому... Сейчас расскажу. Не, шучу, не стоит.
1: Нет, но на самом деле, конечно, если я правильно понимаю вопрос, была ли какая-то специализация среди ниндзя? Да, конечно, была. То есть человек, руководивший шпионской организацией, он, скорее всего, сам не очень хорошо умел лазать по крышам, снимать часовых и травить служебных собак, сторожевых собак, там, да, и наоборот, человек, умевший, да, там, плавать с бычьим пузырем, форсировать преграды и карабкаться по стенам, он, скорее всего, мог быть не очень хорошим певцом и танцором.
0: По каким причинам?
1: Ну, потому что человеческая жизнь коротка, а в средневековой Японии она была зачастую гораздо более коротка, чем мы сегодня привыкли, и уж тем более, чем современные японцы сегодня привыкли. Поэтому, если даже современный человек с современными возможностями, с интернетом, с различными учителями и секциями в шаговой доступности задастся целью овладеть всеми теми искусствами, которые приписываются ниндзя, то, скорее всего, жизни не хватит, и даже двух. Да, то есть, скорее всего, у них все-таки была какая-то специализация, то есть кто-то один хорошо знает диалект вот этой провинции, может быть, его заранее туда заслали, но уж, извините, учить его искусству форсирования рывов и стен, может быть, времени не было. Тут, скорее всего, человека готовили для конкретной миссии.
0: А в контексте там старший ниндзя, младший ниндзя, прапорщик ниндзя?
1: Ну, конечно, у них были какие-то ранги и иерархии. Другое дело, что вот, опять же, в популярных книжках обычно описывается, что вот были гэнин, дзёнин, тюнин, да, то есть дзёнин – некий глава клана, тюнин – что вроде полевого офицера, и гэнин, соответственно, лазутчики низшего звена. Но на самом деле это все-таки не совсем так. То есть именно конкретно вот этой иерархии мы в источниках не находим. Другое дело, что в одном из наставлений, в самом крупном известном наставлении Бан Цзиньсюкай, говорится о, как бы это сказать, ниндзя среднего и старшего звена и о ниндзя низшего звена. Но все-таки сегодня среди исследователей господствует мнение, что эти термины указывают именно на уровень владения мастерством ниндзюцу, а не на какую-то иерархию. Другое дело, что есть документы, связанные с иерархией, и это, как правило, синоби гасера, да, то есть гасер буквально глава или капитан отряда синоби, отряда лазутчиков, но это именно войсковая должность, да, то есть это не какая-то там иерархия внутри тайного братства, да, это именно вот есть армия, в ней есть отряд лазутчиков, в нем есть
0: кто-то, кто руководит.
1: Соответственно, да, вот как-то так.
0: Спасибо. Дальше. Ира Глинкова, и еще раз физкульт-привет. Правда, что ниндзя большое внимание уделяли изучению различных наук и военных, и социальных, изобретали ловушки, собственное оружие, дымовые шашки, негаснущие на ветру факелы, взрывающиеся сюрикены и изготавливали яды?
1: Ну, про яды мы уже сегодня говорили. Да, нет дыма без огня. Различные приспособления, взрывающиеся и прочее, действительно описаны в наставлениях по искусству ниндзя. Так что в этом плане ошибки нет. Другое дело, что тут нужно понимать, что все-таки это все было часть материальной культуры и военного дела своего времени. Да? То есть говорить о том, что все это было уникально и свойственно только для ниндзя, все-таки не приходится. Те же самые взрывчатые вещества, те же самые хитроумные штурмовые лестницы с крючьями, складные и так далее, различные рецепты пилюль от голода и жажды, все это мы находим и в стандартных наставлениях по военному делу, и по боевым искусствам. То есть зачастую бывает, что есть письменное наставление по той или иной школе фехтования на мечах или безоружного боя, а на фехтовании или безоружный бой это как бы омотогей, да, то есть основная дисциплина этой школы, а есть еще тоно-моно, так называемые другие вещи, да, другие дисциплины. И вот там зачастую встречается очень много таких знаний и навыков, которые современный человек, скорее всего, назвал бы, отнес бы к искусству ниндзю. Да? То есть вот там может быть так, что трактат о фехтовании, а там тоже пилюля от голода, да, трактат по искусству дзюдзюцу, искусству борьбы и безоружного боя. И там вдруг внезапно появляется да, там рассказ о том, как изготовить фонарь, не гаснущий в дождь, там, факел, не гаснущий в дождь, что-нибудь такое. Да, то есть это все было и помимо традиции ниндзя. Другое дело, что, ну как, если сейчас ты, например, оканчиваешь восточный факультет СПГУ, то, конечно, ты будешь изучать, да, там будет курс, не знаю, психологии, курс экономики, естественно, не идущий ни в кое сравнение по своей глубине и широте с тем, что изучают экономисты и психологи как таковые. Видимо, вот у ниндзя было то же самое, и у самураев было то же самое, да, то есть какие-то разделы, которые иногда назывались ниндзюцу, иногда мономи разведка, а иногда просто вот в разделе тоно-моно могло быть что-то такое, что современный человек мог бы посчитать искусством ниндзюцу. Да, но, собственно, вот было, например, отдельное искусство сюрикендзюцу как часть просто подготовки воинов, никак не претендующая на связь с искусством ниндзя. И, собственно, наоборот, как я уже говорил в основной лекции, эпизодов, когда сами ниндзя использовали сюрикен, их, как ни странно, известно довольно мало. Можно даже сказать, что неизвестно вообще.
0: Спасибо. Так, продолжаем. «Осколки разума» задает следующий вопрос. Интересно, но почему лектор говорит только о японских ниндзя? Были же еще и китайские, которых было больше во много раз, и которые воевали с японцами в том числе.
1: Ну, китайские ниндзя. Вопрос поставил Алису в тупик. Ну, как сказать?
0: А как бы с тайваньскими ниндзя?
1: Да, вот
0: их как тоже было немало, да? Как они, я тоже были
1: свои. Я, честно говоря, теряюсь от таких вопросов, потому что не очень понятно, а на чем все это основано. Да, вот, как сказать, если есть какая-то тема, в которой я, ну, худо-бедно считаю, что разбираюсь, и вдруг кто-то начинает говорить неизвестные мне вещи так, как будто бы они общеизвестны и доказаны.
0: Ну, в каждом ролике в Ютубе
1: это да, у меня возникает впечатление, что либо человек издевается, либо пытается меня, как бы это сказать,
0: потроллить?
1: Обмануть, если не сказать матом.
0: У нас культурное общество.
1: Да, поэтому, скажем, обмануть. Mm-hmm. Да, ну вот, собственно, если это настолько широко известная вещь, да, вот их точно было много и больше, но а на чем это основано?
0: Ссылочки, пожалуйста, нам предъявите. Прямо можно в чатик накидать сейчас ссылочек.
1: Да, ну тут я на самом деле читал этот вопрос и комментарии к нему, там дальше довольно много идет подробных обсуждений. Да, вот были же вроде лесные демоны Линьгуй, Линькуэй, как в игре Mortal Kombat, да, mm-hmm. были же некие бродячие монахи Люгаймэнь. Ну вот там, собственно, в комментариях довольно подробно говорится о том, что на самом деле все это появляется в книжках в 20 веке, но я просто тоже пробовал обо всем этом узнать, да, поспрашивать знакомых китаеведов, в том числе занимающихся прицельной историей китайского буддизма, а были ли монахи Люгаймэнь. Все мои собеседники так немножко удивленно на меня смотрели и не были готовы что-либо на это ответить. И некоторые китайские исследователи тоже. Да, но другое дело, что, конечно, справедливости ради, надо сказать, что никто из них специально этим вопросом не занимался. Так что тут, на самом деле, вопрос распадается на две части. Были ли в Китае такие бродячие монахи, и имеют ли они какое-то отношение к японским аскетам Ямабуси и через них к ниндзя? Да, вот это, на самом деле, два разных вопроса. Потому что в течение истории Китая, конечно, была масса разных простонародных сект. Может быть, были и Люгаймэнь тоже. Но вот насчет их связи с Японией, тут все-таки хотелось бы увидеть какое-то документальное подтверждение, и тогда уже можно будет обсуждать эту тему предметно в отрыве от разных наших домыслов и инсинуаций.
0: В общем, осколки разума, ждем от вас ссылок на то, что вы только что нам сказали.
1: Да, на самом деле, если развернуть вот эту вот тему о китайских корнях ниндзя, в наставлениях самих ниндзя зачастую говорится, что да, в прежние века в нашей стране были такие-то полководцы, которые хорошо использовали ниндзя, а вот в истории Китая были полководцы такие-то, у которых тоже были лазутчики, это было примерно то же самое. Да, но тут нужно понимать, что все-таки этот текст написан уже, опять же, в мирный период Эдо, когда процветала вот эта вот традиция чтения и комментирования китайских конфуцианских текстов. И авторы той поры, в том числе и авторы наставлений по ниндзюцу, они все-таки зачастую стремились показать свою образованность. Да, вот мы знаем, что и в истории Китая такое было, и почти как у нас. Да, тогда было очень модно показывать, что есть в Японии, то как-то что-то похожее было и в Китае. Да, то есть найти прямую преемственность между лазутчиками Китая и вот теми ниндзя, которые были в средневековой Японии, ну, это, видимо, было бессмысленно уже для авторов там, текстов 17-18 веков. Да, уж нам сегодня найти такую преемственность довольно сложно. Хотя это, конечно, очень интересно. Да, вот кого из китайской истории японские авторы того периода считали аналогом своих синоби, да, об этом тоже можно будет написать. Я, может быть, даст Бог силы времени, да, как-нибудь этим займусь.
0: Спасибо огромное. Смотрю на часы и понимаю, что мы работаем уже час в эфире, поэтому необходимо сделать некоторые объявления. Ну и заодно Федору дадим немножко передохнуть от ваших интересных вопросов и его не менее интересных ответов. Так, во-первых, благодарю тех, кто прямо сейчас наш стрим смотрит. Скажите вам, как вам такой формат? Напишите, что мне нравится, мне не нравится, слишком белый фон, там, слишком темный фон. В общем, напишите, что то, как вы видите этот формат, нравится ли он вам вообще. Ну и, конечно, если вы поставите лайк этому видео, мы и сами будем знать. Хотя, если вы дизлайк поставите, мы тоже будем знать. Короче, любая активность под этим видео будет полезна. Комментарий, лайк, дизлайк, все что угодно. Подписка на канал также приветствуется. И нажмите на колокольчик, чтобы следующий наш эфир не пропустить. О том, что будет впереди вас ожидать на каналах лабораторных видео antropogenesis.ru, я чуть позже прям и, собственно говоря, расскажу. Можно поддержать данный конкретный стрим при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она же есть, наверное, сейчас в закрепе. Я не могу, к сожалению, читать чатик пока. И также вы можете просто в суперчатке дать свои вопросы. Мы вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываем в самую первую очередь. Ну и, соответственно, вы с большей уверенностью можете ожидать того, что ваш вопрос, ну, кроме того, что будет зачитан, но еще и выбран в качестве лучшего. Напоминаю, что все вопросы передаются, которые прозвучали, естественно, в эфире, передаются нашему гостю. Он выбирает из них два самых интересных. Ну и эти счастливчики получает две футболки, а если вы таковым уже являетесь, то обратитесь к Георгию Скалову чьи контакты сейчас появятся, собственно говоря, в чате. Ну, если вы в каком-то недалеком прошлом задавали свои вопросы, или в далеком прошлом, в течение уже, наверное, 2 лет мы подобные стримы проводим, и мы выдаем те самые футболки и сувениры от нас, от антропогенеза и от лаборатории ночных видео, то также ссылка сейчас в чате данной трансляции появится, по которой вы можете проверить, не стали ли вы обладателем подобной футболки, подобного сувенира. И еще раз вам спасибо за ваши вопросы. Ну, а также нас поддержать можно на Патреоне, и нас можно поддержать при помощи спонсирования в Ютьюбе. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, а что касается того, что предстоит впереди. Вторник, ожидается в следующий вторник, ближайший вторник, лекция от Станислава Дробышевского на канале «Лаборатория ночных видео». Мы в очередной раз поговорим про Homo sapiens, про человека разумного, не пропустите. Ну и, естественно, люди, которые стали нашими патронами или спонсорами канала, уже посмотрели эту лекцию. И, в общем-то, отзывы хорошие. В среду, 8 сентября, в 19 часов, как всегда, впрочем, ожидается постскриптум доклада «Дракары, берсерки, рогатые шлемы и другие мифы о викингах на Руси». Спикер будет Вероника Мурашова. Очень интересный доклад и очень много вопросов мы прочитали под лекцией, которая сейчас имеется на канале «Антропогенеза». Посмотрите ее перед тем, как смотреть постскриптум. Я думаю, вам будет тоже чем заняться, придумывая вопросы, и действительно будет интересно. В субботу, 11 сентября, в 19:00, у нас будет онлайн-лекция, и, наконец-то, Иван Семьян будет в прямом эфире вместе с нами. Естественно, вы знаете, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета, реконструктор древних технологий на канале «Антропогенез». Это дело нужно посмотреть. В среду, 15 сентября, в 19:00, будет онлайн-лекция, та самая онлайн-лекция, которую мы пропустили, потому что не здоровилось Алексею Водовозову. И вот он, наконец-то, анонсируем в ближайшую среду, 15 числа, наконец-то расскажет нам доклад на тему «Слезть с сигареты и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Алексея Водовозова представлять не обязательно, вы все прекрасно знаете. Ну и, соответственно, в следующий вторник также от Дробышевского будет лекция, которую, я надеюсь, вы посмотрите, и она тоже будет про Homo sapiens. Речь пойдет об охоте и искусстве. Не пропустите все это дело. Ну, каким образом не пропустить, вы знаете, нажать на подписку и на колокольчик. И тогда вы, соответственно, в числе первых увидите все наши лекции. А я наговорился, и мы можем продолжать теперь с вопросами. Следующий вопрос от Михаила И. Было ли для типичной японской семьи честью, что их член ушел в ниндзя, или это скрывали?
1: Тут все тоже, наверное, было очень по-разному, в зависимости от исторического периода. Как правило, все-таки люди рождались в такой семье, и уже там как-то оно само получалось. Да, опять же, уже после формализации всех этих школ, когда появились какие-то додзё, школы боевых искусств, где в качестве одной из дисциплин изучали ниндзюцу, вот там можно было, в принципе, как сказать, добровольно начать обучаться. Хотя тоже зачастую это все не афишировалось, да, то есть мы вообще-то обучаем там стрельбе из ружья и фехтованию, а вот когда человек войдет в доверие, ему скажут, а ты знаешь, у нас тут еще вот есть такое для избранных. А, собственно, в период воюющей провинции вообще бывало так, что князю нужен отряд лазутчиков, он их откуда-то набирает, в том числе и своих подчиненных, да, там, скорее всего, не самых высокопоставленных, чтобы не жалко было их послать на опасную самоубийственную миссию. Да, то есть тут особо не спрашиваешь. И в этом случае, конечно, если человек погибал, то, конечно, его семье был почет. В этом плане все хорошо. Кроме того, зачастую в качестве лазутчиков нанимали воров и разбойников. Ну и там, конечно, наверное, семье не очень почетно, если ее представитель станет вором и разбойником, а вот если он, например, в этом качестве окажется лазутчиком князя, вот там уже может быть другой коленкор, потому что, ну, например, в первом поколении человек был вором, а уже его сын станет только лазутчиком, ему уже не нужно воровать для обеспечения себя, ему князь какое-то жалование платит. Да, и вот это тоже был один из способов такого образования семьи ниндзя. Да, уже через несколько поколений это такие вот специфические самураи на службе у данного князя. Что там было в первом поколении? Ну, дело темное.
0: Какие века такое дело?
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Так, дальше. И В спрашивает, во-первых, спасибо за поддержку, а во-вторых, а как у ниндзя обстояли дела с выходом на пенсию? Книжка вот эта вот.
1: Да, ну насчет книжки, это, конечно, в те времена не было. Ну как, во-первых, в те годы, в принципе, до пенсии доживали не все. Надо понимать.
0: По объективным вполне себе причинам.
1: Да, естественно, да, медицина не очень хорошая, еда не очень хорошая, так что тут...
0: Люди злые вокруг.
1: Да. Вот, так что это, в принципе, не очень характерная ситуация. Но вот, опять же, уже после 1600 года, в мирный период, да, зачастую было так, что человек уже не тянул по своим физическим данным, да, и, например, мог вместо себя написать рекомендацию, вот возьмите вместо меня моего сына или там племянника, или еще кого-нибудь, да, сам уйти на покой. Такое вполне себе было, да, и некоторые документы на эту тему тоже есть, хотя по понятным причинам не очень многочисленные, да, но вот опять же про пенсию ниндзя по инвалидности мы уже сегодня упоминали, тоже такие источники есть, да, вот в те времена, когда стали доживать до этих лет, ниндзя-пенсионеры тоже появились.
0: А чем жили ниндзя-пенсионеры?
1: Ну, вот, соответственно, у них было стебути, то есть пособие от князя.
0: Не по инвалидности, а
1: ну,
0: просто
1: ну, у кого как.
0: Ну, кого? Понятно, да. Я имею в виду, что ровно тех людей, которые не получили травму, а да, поняли, что пора мне...
1: Ну, опять же, говорить за всех сложно, потому что, понимаете, Япония тех лет – это сёгунат, да, то есть вот некие земли, управляемые лично сёгуном, и множество мелких княжеств, которые управляются каждое по-своему. То есть там где-то могло быть так, где-то этак, но вот как раз недавно я... читал статью историка, который пишет о вот этих вот лазутчиках на службе у княжества Фукуи. Да, вот там у них было стебути, то есть некий аналог нашей пенсии.
0: Спасибо. Дальше. KFC Warrior снова с нами. А использование ниндзя в военных целях. На одной из достоверных гравюр было изображено, как ниндзя подслушивает переговоры. Это достоверная информация?
1: Как сказать, тут, видимо, вопрос уже наводит на некий вариант ответа. Если вы считаете, что гравюры достоверные, ну, наверное, информация на ней тоже. Другой момент, что гравюры вот эти вот у Киёя, они, в принципе, довольно поздние, да, то есть они появились в период Эдо, то есть тоже уже в мирный период, и велика вероятность, что их авторы, так скажем, не видели ниндзя за работой, по крайней мере. Да, вот, потом... Откуда вы знаете, что на гравюре изображен ниндзя? Да, там зачастую на гравюрах чего-то написано. Но, как правило, даже авторы книжек про ниндзя, которые используют гравюры в качестве иллюстрации, не всегда удосуживаются прочитать то, что написано, да, тот текст, который дан на гравюре. Ну, там, да, зачастую вот это вот травяное письмо заковыристое, которое не всякий современный японец прочитает. Поэтому, ну, человек в черном что-то такое явно тайное, недоброжелательное делает или подслушивает, или прокрадывается куда-то. Ну, наверное, это ниндзя. Ну, похоже же, одет как голливудские персонажи, да, ну, все понятно.
0: Ну, классический же ниндзя,
1: ну. Ну, конечно, да. Зачастую, если мы почитаем тексты, которые там написаны, то очень часто, не всегда, окажется, что на этих изображениях люди в черном это все-таки либо воры, либо грабители, либо кто-то в этом духе. Да, то есть тут... Говорить об их достоверности, я бы все-таки, ну, скажем так, воздержался.
0: Спасибо. Так, и вопрос задает Наталья. Да, не вопрос, а просто поддержка. Спасибо вам, Наталья, за столь щедрую поддержку.
1: Спасибо вам.
0: КТМ ООО. А есть ли музей, посвященный ниндзя?
1: О. Есть и...
0: Не один.
1: И не один, да. То есть есть музей ниндзя в городе Ига, есть целых два музея на территории вот уезда Коука, который в популярных книжках обычно называют Кога, хотя местные жители не звончают этот слог, да, бьют себе пяткой в грудь, говорят, наше родное селение читается как Коука, да, но, видимо, по аналогии с Иго, сами японцы стали читать так. Да, есть музей в префектуре Нагано, в деревне Тогакуси, и сейчас открывается довольно большое количество других, в том числе частных музеев. Другой момент, что, ну, как сказать, тут все-таки, конечно, это не совсем такие вот авторитетные исторические музеи в нашем понимании, да, то есть, ну, вот в Иго, например, этим музеем управляет туристическая ассоциация города Иго, да, то есть, соответственно, это скорее все-таки, ну, сказать, Диснейленд, может быть, будет не очень красиво, но, так скажем, музей, рассчитанный больше на потеху туристов, нежели на какое-то достоверное историческое освещение прошлых событий.
0: А в России где-то можно посмотреть?
1: Ну, насколько я знаю, есть только частные коллекции на сегодняшний день, вот так, чтобы официальные музеи, такого нет. Да, вот я одно время, когда еще в довирусный период живьем, чего-то такое читал, обычно приносил там амбарный ключ, который обычно называют отмычки в популярных книжках, да, там фонарь со свечкой, который всегда находится в вертикальном положении. Но тоже это все недоказанные предметы ниндзя, да, то есть так уж ассоциируется с ними, но я там на блошином рынке в Японии приобрел.
0: Понятно, спасибо. Так, дальше. Сергей Поликарпов, естественно, еще раз Сергей вам приветствует. Известный мастер фехтования Ягю
1: Сакисюсай Мунетоси.
0: Был женат на женщине из провинции Ига. Возможно, в связи с этим существует мнение, что
1: Сакисюсай
0: был связан с синоби. А может быть, и сам был им. Вопрос, означает ли наличие родственной связи или женитьбы на женщине из клана ниндзя автоматическое принятие в семью?
1: Ну, насчет автоматического я бы воздержался. Да, тоже традиционный институт семьи в Японии, он тоже претерпевал очень такие длительные изменения. Да, то есть, если все-таки берешь жену в свою семью, то нет, членом ее семьи ты не становишься. Хотя был обратный вариант, когда ты принимаешь фамилию жены и, соответственно, тебя как бы усыновляют, и можно было даже стать главой семьи, так вот, грамотно женившись. Но я так понимаю, что у Сакисюсая была не такая ситуация. Другое дело, что, конечно, семья Ягю, она во многом все-таки действительно, будучи наставниками сёгунов Токугава по фехтованию, действительно осуществляла и функцию такой вот шпионской сети. И есть мнение, что Токугава все-таки пригласили эту семью Ягю не только из-за их мастерства в фехтовании, но еще и потому, что те обладали широкими связями с окрестными семьями, да, там, с семьями из окрестных провинций, в том числе вот и с провинцией Ига, которая действительно находилась довольно близко от места жительства Ягю. Да, то есть сейчас там ехать на машине где-то плюс-минус час. Да, поэтому вполне возможно, что какая-то связь между ними была. Ну и, собственно, тот факт, что Ягию так или иначе осуществляли вот эту функцию сбора информации для сёгунов, тоже может служить этому подтверждением. Хотя тут я честно скажу, что сам так вот прицельно этой темой не занимался, но допускаю, что, наверное, да, какая-то связь у них была. И, ну, собственно, слово «синоби», оно, как сказать, оно, это довольно такой широкий термин для обозначения, в принципе, людей, занимающихся шпионажем и сбором информации. И в этом плане, в широком понимании, конечно, семью Яги можно к ним причислить. Другое дело, что вот занимались ли они ниндзюцу как таковым, как неким систематизированным искусством, вот это уже другой вопрос.
0: Спасибо. Михаил И снова с нами, и он спрашивает. Была ли у ниндзя какая-то специфическая медицина, вроде того, что почти убитого на ноги поднять?
1: Ну вот, опять же, была ли она специфическая, это вопрос сложный, потому что, опять же, тогда, в принципе, медицина была специфической, у каждого своя. То есть были лекари, которые как-то усвоили китайскую медицинскую науку, но это все-таки было для узкого круга ограниченных людей. Если ты простой человек, живущий в горном селении, скорее всего, тебе это будет недоступно. Поэтому у каждого были свои ноу-хау, ну и, естественно, у тех людей, которые жили в селениях ниндзя, свои ноу-хау тоже были. Особенно, если у тебя там поблизости крупнейшее в Японии месторождение лекарственных трав. Поэтому, да, конечно, свои специфические какие-то рецепты лекарств, все это было. Другое дело, что, вот, опять же, как мы сегодня говорили, где грань между тем, что было у всех, и тем, что было только у ниндзя, это сегодня проследить сложно. Хотя, вот, как раз-таки, эта вот местность Коука, она и сегодня знаменита тем, что там очень много этих вот аптекарских фирм, многие из которых производят лекарства, основанные на фамильных секретах, вроде как идущих еще вот от лекарств ниндзя. И более того, как раз та семья Мотидзуки, дом которой сегодня используется в качестве дома ниндзя, она изначально была именно, ну, то есть не изначально, а в какой-то момент, уже после революции Мэйдзи, основала одну из таких фирм. И долгое время главный офис этой фирмы располагался именно в том доме, который сейчас музей ниндзя. У них там даже есть старая-старая вывеска еще с тех времен.
0: Спасибо. Дальше. Ира Глинкова. Опять привет. А правда ли, что кланы ниндзя часто пополнялись ронинами, или тайные методы ниндзя считались недостойными их чести?
1: Ну вот у меня, честно говоря, сходу не возникает в голове таких конкретных примеров того, чтобы ронин присоединился к тому или иному клану ниндзя, хотя я не исключаю такую возможность, да, то есть тут не знаю, однозначных примеров на моей памяти нет, поэтому врать не буду.
0: Хорошо, продолжаем. И дальше Серж Любомудров с нами все еще. Еще раз доброе утро. Так все-таки сохранились ли мемуары японских воинов?
1: Какого периода?
0: Какого периода, Сергей?
1: Нет, на самом деле есть мемуары как более-менее высокопоставленных воинов. Да, конечно, есть мемуары об экспедиции в Корею. Что-то осталось и вот этого периода воюющих провинций. Ну, а уж в мирный период, конечно, они там стали писать дневники в большом количестве. Тут скорее вопрос о том, какого конкретно рода мемуары интересуют, да, то есть есть вот, например, дневники посещения разных школ боевых искусств, да, то есть молодой человек, выросший в самурайской семье, мог отправиться в Мусясюгён, да, странствие с целью совершенствования своих боевых навыков и посещать разные залы боевых искусств в столице, да, там, в старой столице, в Киото, в каких-то провинциях, да, то есть зачастую учитель мог написать ему рекомендательное письмо, чтобы его там приняли и обучили, да, вот такое было, и такие дневники сохранились. Ну, а, как сказать, воспоминания, связанные со, воспоминания самих ниндзя, связанные с их службой, ну, вот, в средние века все-таки нет. Да, другое дело, что уже в новое время, в 20 веке, был такой Фудзита Сейко, который называл себя последним ниндзя, ну, там тоже с его генеалогией у некоторых историков есть сомнения, но, тем не менее, да, личность была явно неординарная. Вот он написал записки последнего ниндзя, которые даже переведены на русский язык таким нашим выдающимся исследователем истории Японии Алексеем Горбулевым. Все это, в общем, при желании можно найти в нашу интернетную эпоху и ознакомиться.
0: Спасибо. Ксения Метрицелис, ты снова спасибо за поддержку. Есть ли письменные свидетельства, что ниндзя выполняли какие-либо миссии на территории других государств?
1: Ну, вот есть фрагментарные упоминания о том, что эти отряды синоби были задействованы во время войны в Корее, собственно, в 1590-х годах. Есть, кроме того, такой, как сказать, исследователь северных островов, вроде как добиравшийся до Курил и даже дальше, про которого есть слухи, что он был как-то связан с ниндзя. Но тут слухи, поэтому сказать трудно.
0: Понятно, спасибо. Так, Майк спрашивает. Если ниндзя не были чем-то особенным, обучались по тем же книгам, что и самураи, носили ту же одежду и то же оружие и делали то же самое, что и остальные самураи, почему они назывались ниндзя, а не самурай?
1: Тоже смотря когда и смотря где. Да, если мы говорим о средних веках, то, как мы уже сегодня упоминали, сами эти люди зачастую считали себя прежде всего самураями, ну, если принадлежали к самурайскому сословию, ну или, например, считали себя крестьянами, которым посчастливилось, а может быть не посчастливилось, быть завербованными в такой вот партизанский отряд, который должен будет осуществлять диверсии на территории врага. Другое дело, что это, конечно, для кого-то был социальный лифт, чтобы выбиться, опять же, из крестьян в самураи. Тут надо понимать, что вот эта вот история о четырех сословиях, да, там самураи, крестьяне, торговцы, ремесленники, это все-таки схема, которая всегда была только на бумаге. Всегда были какие-то сословия, не вписывающиеся в нее, а вот уж период феодальных войн, это было такое время, когда из крестьян легко можно было стать самураем, да, то есть грань была, в принципе, преодолима. Да, то есть...
0: Но не все они становились ниндзя.
1: Да, не все они становились ниндзя. Более того, даже те, кто становились, они становились все-таки синоби-номону, или синоби-лазутчиками, да, а уже чтение ниндзя, оно все-таки появилось сильно позже. Да, ранее 20 века оно по источникам не проверяется, да, то есть это уже наше современное словечко. Да, сами они себя могли называть очень по-разному. Ну, мы об этом подробнее говорим в первой лекции. Mm-hmm. Да, то есть, если человек принадлежал к самурайскому сословию, да, то он был самураем, который вот при этом еще и был синоби-лазутчиком. Да, то есть, это более такая вот узкая его специализация. Да, если это был крестьянин, завербованный в качестве лазутчика, опять же, он был синоби, то есть лазутчиком. Да, но самураем не был, но мог стать, если очень постарается, если повезет. Как-то вот так. То есть, да, они были стандартной частью самурайской, так скажем, военной машины, самурайской армии. Ну вот один из таких уже современных исследователей называет их самураями особого назначения. Да, вот в этом, наверное, что-то есть.
0: Понятно, спасибо. Итак, no name. А по какому принципу формировались кланы ниндзя?
1: Сложно сказать, потому что слово «клан», оно тоже наше. Да, вот с какой из японских терминов мы под этим подразумеваем, у меня сразу возникает вопрос. И мозг начинает медленно виснуть. Да, потому что, ну, например, вот это вот в классическом понимании слова «клан», как в Шотландии, да, я так понимаю, что это все-таки семья.
0: Ну, как будто родовой.
1: Да, семья, естественно, род формируется по кровно-родственному признаку. Тут вопросов нет. Просто так уж получилось, что некоторые семьи поднаторели вот именно в этом искусстве и из поколения в поколение его передавали. Если же под кланом подразумевать школу, то есть рюги, некую традицию, имеющую свое теоретическое обоснование, свои какие-то ступени мастерства, да, вот опять же, на этом этапе мы обучаем вот этому, того, кто освоивает материал, дальше учим вот этому. Но это все формировалось зачастую по необходимости, поскольку, ну, как сказать, в период воюющих провинций важно было, готов ли человек выполнять ту или иную миссию. А вот уже в мирный период важно было, есть ли у него сертификат. Да, то есть, вот как сегодня мы устраиваемся на работу, пишем резюме, у меня там такой-то уровень экзамена по английскому, такой-то категории водительские права, еще я умею там работать в Excel и в том-то, том-то. Вот если ты, допустим, ронин, самурай без хозяина, и пытаешься устроиться на службу к тому или иному князю в мирный период Эдо, когда твои реальные боевые качества уже могут быть не так важны, хорошо бы, чтобы у тебя была бумажка, что ты, например, мастер чайной церемонии школы такой-то, или мастер боевого плавания школы такой-то. Ну вот одним из таких искусств владения, которым могло очень сильно пригодиться при устройстве на работу, было в том числе и искусство ниндзюц. Поэтому вот эти вот лазутчики прежних времен, которые во время междоусобных войн да, там что-то взрывали, поджигали в стане врага, они поспешили как-то тоже оформить свои навыки по образцу вот этих вот школ боевых искусств и школ небоевых искусств. Да, придумать там какие-то степени мастерства, да, приспособились писать красивые удостоверения на эту тему. И, собственно, это могло тоже очень помочь при устройстве на работу. Да, вот так вот могла формироваться школа ниндзя, как некая традиция. Да, если же мы говорим о более раннем периоде, то тот или иной князь, которому нужно было как-то воевать с противником, он пытался формировать свою агентурную сеть. И опять же, для этого привлекал каких-то людей, которые к этому способны, да, там, каких-то военных специалистов, которые знают, как организовать сеть осведомителей, как анализировать их донесения. Да, и целый ряд наставлений по искусству ниндзя, он как раз вот об этом, о том, как создавать организацию, да, и как анализировать информацию. При этом где-то нужно было брать вот этих людей, которые реально будут сами куда-то проникать, прокрадываться, что-то подсматривать, послушивать, открывать замки. И для этого было лучше, конечно, взять не своих самураев, подготовку которых как самураев уже вбуханы большие ресурсы и время, да, взять людей, которые уже умеют нечто подобное, воров. И главное, если их убьют, будет не жалко. А чтобы обеспечить их верность, можно взять в заложники их семью. Да, собственно, вот об этом тоже во многих наставлениях говорится. Вот так могла формироваться организация ниндзя, клан ниндзя, если мы говорим именно о, так скажем, клане ниндзя, основанном тем или иным князем, полководцем для своих нужд.
0: Теперь главный вопрос вечера. Что такое боевое плавание? Это что, кроль смертоносный? С топором?
1: Нет. Были разного рода школы самурайского плавания, включавшие в себя, например, плавание со связанными руками, да, там, плавание с конем, плавание с оружием.
0: Плавание с конем.
1: Ну как, конь плывет,
0: а ты... А, конь плывет, да. Значит, не наоборот.
1: Да, конь плывет, ты за ним прячешься или там, изображаешь убитого, например, как-то дышишь. Да, там масса еще других плаваний в доспехах. Непростое дело.
0: Спасибо.
1: Плавание с луком. с последующим выскакиванием, да, то есть там был хитрый способ держаться на плаву.
0: То есть, как их тянут из воды, хоп,
1: ну,
0: и оп, обратно.
1: Ну, там вот есть так называемое толсуидзюцу, искусственное наступание на воду, да, то есть, по-моему, это школа Кобори-рю, дай бог памяти.
0: Там пару тысяч лет назад такая была история.
1: Там многие совершают какие-то вот спиралеобразные движения, значит, вот туловище вертикально держится на воде, и ты можешь, например, писать каллиграфию. Ну, это уже такое, конечно, искусство ради искусства. Или стрелять из лука, например. Ну, тоже у кого в реальных боевых ситуациях это получалось, другой вопрос, но школы, занимающиеся этим делом, есть. И более того, такие школы дожили и до наших дней. Вот, например, в городе ЦУ, где находится университет МИЭ, в котором я стажировался и некоторое время работал, там как раз сохранилась такая школа Канкай-рю, которая на протяжении долгих веков такое искусство практиковало. И более того, даже есть записи о том, что Иго-номоны, да, то есть люди из Иго, уже в 19 веке, когда стали появляться корабли иностранных государств в прибрежных водах, пришли изучать эту школу, видимо, в расчете на то, что, может быть, понадобится заплывать на эти корабли, прокрадываться и чего-то там делать. Да, но опять же, это говорит о том, что, живя у себя в провинции Иго, эти люди, видимо, таким искусством не владели, да, то есть тут... То, о чем мы говорили, о специализации разных ниндзя.
0: Спасибо. Дальше. Сергей Поликарпов. Не удивлен я. Знаменитый Хаттори Ханзо. Правильно?
1: Хаттори Ханзо.
0: Хаттори Ханзо. В честь которого названы вороты?
1: Ворота.
0: Окей. Ворота Сигунского дворца и линия метро в Токио, и которого мы помним по Kill Bill, считается главой рода ниндзя, одного из кланов Синоби Ига. В музее выставлены его парадный шлем и боевое копье, которым он прекрасно владел. За ярость в бою его прозвали Они, дьявол. Образ человека в парадном шлеме и с боевым копьем, видимо, конников добавок, ассоциируется скорее с самураем и военачальником, нежели со специалистом по тайным операциям. Кроме того, есть сведения, что около 200 ниндзя под его начальством несли охрану замка Токугава после его переезда в Эдо. Охранники и диверсанты – это все же разные виды деятельности. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, ну тут, как и до того с вопросами Сергея, это все распадается на целый ряд вопросов. Попытаемся ответить на них по очереди. Ну, во-первых, что касается шлема и копья, да, действительно, вот тот самый Хаттори Ханзо, который наиболее знаменитый, потому что это имя тоже передавалось в роду из поколения в поколение, да, вот он действительно был известен прежде всего как такой ярый лихой копейщик, да, и, собственно, на самом-то деле достоверных сведений о его каких-то действиях в качестве лазутчика не так много, а те, которые есть, тоже поздние и не вполне достоверные. Так что вот считается, что его отец, предыдущий Хаттори Ханзо, автор наставления Нимпиден, вот он действительно работал на семью Мацудайра в качестве лазутчика. А его сын, тот Ханзо, который копейщик, он, видимо, уже родился в провинции Микава, не в Иго, и, ну, наверное, владел семейным искусством, но каких-то эпизодов, связанных с этим, достоверно неизвестно, и он уже стремился сделать карьеру именно как самурай-полководец. Да, вот насчет того, что под его началом служили ниндзя, на самом деле тоже тут под его началом служили 200 человек, выходцев из Иго. Были ли они ниндзя по своей изначальной профессии? Это, так сказать, додумано позднейшими авторами. Да, вот тут... сказать сложно. Да, они действительно считаются, что помогли будущему сёгуну Токугава Иэясу, когда он оказался отрезан от своих главных сил и окружен врагами, вот, пройти через провинцию Иго и безопасно отплыть на свою родину в Микава через залив Исе. Да, ну вот в процессе всего этого тоже, насколько они проявили себя как ниндзя, скорее все-таки как телохранители. Да, и впоследствии, когда он стал сёгуном, переехал в Эдо, очень многие из них захотели вот тогда напроситься к нему на службу, и у кого-то это получилось. Да, но тут, естественно, наверное, ему не было нужно такое количество лазутчиков, да и хотели ли они сами.
0: 200 секретных человек идут такие.
1: Да, хотели ли они сами, например, вечно лазать по кустам и, да, там, прятаться в канавах, Или лучше все-таки сидеть себе тихо и спокойно, охранять пустующие покои Сёгуна или там женскую половину дворца? Ну, что лучше? Вот, например, уже в 19 веке, когда стали во многих княжествах отменять должность синовей, переводить этих людей, так скажем, в статус простых, более таких обычных самураев, очень многие из них оказались очень этим довольны, потому что все, не надо больше тренироваться по дедовским методам, каким-то непонятным странным искусством. Да, можно зажить спокойно, наконец.
0: Спасибо. Дальше. Михаил. Ну, весьма похожи все рассказы о ниндзя на обучающие материалы для партизан времен. О ниндзя на обучающие материалы для партизан времен Отечественной войны. Вы такой

0: преждение в этих текстах есть, оно как раз свидетельствует о том, что зачастую вот этим-то читатели, да, и занимались. Да, так что тут на самом деле, конечно, это могли быть одни и те же люди. Ну и наоборот, как мы говорили, вор, может быть, насильно взятый в услужение в качестве синоби, мог постепенно пробиться и стать таким вот лазутчиком на службе у князя по преимуществу, уже перестать быть вором. Да, такие ситуации тоже могли быть. А насчет самозванцев, ну, как сказать, никто ведь в те времена, когда синоби были активны, как такая вот военная сила, никто ведь не пытался кричать «я синоби, я вот такой-сякой». Да, это уже потом, когда образ ниндзя стал популярен в массовой культуре, да, вот тогда появились разного рода люди, которые чему-то такому учили за деньги, про что они утверждали, что это якобы искусство ниндзя. Ну, у кого-то, может быть, и правда так было, не знаю. Да, это уже все-таки довольно позднее явление. Конечно, среди них были и есть и самозванцы, тут спору нет.
1: Спасибо. Так, Михаил спрашивает. Возможно ли было такое, как в голливудских фильмах? Ты держись, я прикрою. Или они бросали своих?
0: Могли бросать, но...
1: Как сказать, если это организовано, да, какая-то, да, группа, да, тогда,
0: да,
1: тогда,
0: да, соответственно. Естественно, вот такое могло быть, что... Это то, о чем еще Суньцзы пишет, как о шпионе смерти, да, то есть человек, который сознательно идет на смерть или сознательно идет на обнаружение и плен, чтобы выдать ложную информацию. Да, такие методы были, и они были прекрасно известны историческим ниндзя. Более того, есть наставления, которые построены именно как комментарии к Суньцзы, да, то есть так или иначе, исторические вот синоби, они, конечно, рассматривая вот эту главу о шпионах из Суньцзы как некий прототип своего искусства и всячески по-своему интерпретировали и использовали описанные там методы тоже. Поэтому вот такой вот, как сказать, организованная сдача в плен, она была одним из их квалифицированных методов, да.
1: Спасибо. И Сергей Мишарин спрашивает, что известно про идеологическую подготовку синоби?
0: Ну, тут опять же, все-таки везде по-своему, да, то есть в наставлениях по искусству ниндзя мы находим зачастую довольно подробные рассуждения о сейсин, то есть о правильном духе, да, вот как раз не использовать свои навыки для личного обогащения всякими нечестными способами, да, то есть тебя отличает от вора именно то, что ты служишь господину, да, ты можешь делать какие угодно вроде бы неприглядные с точки зрения общепринятой морали вещи, но если они оправдываются высшей целью служения господину, то, соответственно...
1: Приказ есть приказ.
0: Ну да, это все становится этичным поведением. Да, ну опять же, тут идеологическая подготовка, она могла быть очень разной у разных организаций синоби в разные периоды, да, то есть где-то там это могло замешиваться и на каких-то религиозных учениях, тут очень все сложно привести к какому-то общему знаменателю. Да, ну вот история о сейсин, о служении господину, оправдывающему все, это, наверное, такой мейнстримный вариант, наиболее известный.
1: Спасибо, понятно. Redneck пишет. Чем принципиально отличались шиноби провинции Ига и Кога?
0: Ну, на самом деле, это были смежные провинции, и, соответственно, то ниндзюцу, которое вроде бы практиковали обитавшие там люди, оно, конечно, тоже было схожим и смежным. Более того, зачастую они вместе и действовали. Да? То есть вот в средние века зачастую нанимали и тех, и других, они действовали спайки. И в некоторых наставлениях даже говорится про эти две местности, как Коуи и Коку, да? То есть про единую страну Ига и Кока. Да, то есть все эти истории о том, что они там смертельно враждовали, это позднейшие выдумки. Да, на самом деле граница была абсолютно прозрачной, поэтому там одни и те же люди могли ходить туда-сюда. То есть есть наставления, написанные в соавторстве лазутчиком из Ига и лазутчиком из Кока. Да, то есть проводить какую-то четкую грань я бы не стал. Вот уже в книжке 20 века написано, что вот там ниндзя из Ига используют, по-моему, используют трюки с использованием мышей, а ниндзя из Кока тренируют лягушек. Но мне кажется, что это все-таки уже вот мир массовой культуры и театра кабуки.
1: Вернее, немножечко.

0: сошел с ума. Так. KFC Warrior поддерживает. Спасибо вам огромное. Большое спасибо за стрим и за подробные ответы.
1: Стараемся.
0: Благодарим Федора, да, за интересные ответы. Да. Мркот 45 пишет, а как Ямабуси повлияли на ниндзя?
1: Да, вот это очень вопрос, требующий долгого разъяснения, потому что я, честно говоря, в то время пытался именно на этом построить свою стажировку в Японии, потому что мне казалось, что если я напишу, что я хочу заниматься исследованиями ниндзя, то меня точно никуда не пустят. А вот если я напишу, что я хочу исследовать Ямабуси, то может быть. Да, ну вот, опять же, в популярных книжках, именно в научно-популярных книжках, посвященных ниндзя, мы зачастую встречаем такую версию, что Ямабуси или горные отшельники сформировали некое секретное боевое искусство под названием Ямабуси Хейхо, которое позже трансформировалось в искусство ниндзюцу, поскольку власти якобы притесняли этих самых Ямабуси, и они, ведя партизанскую войну с официальными властями, выработали вот эту вот партизанскую тактику и так далее и тому подобное. На самом деле подобная теория, она появляется в работах такого японского энтузиаста и плодовитого автора по истории ниндзя, как Окуса Хэйситиро, который был выходцем из города Ига Уэно, он позже был переименован в Ига, и он таким был активным, как сказать, краеведом, большим энтузиастом своей малой родины, дважды избирался мэром своего города и, собственно, был зачинателем туризма, связанного с ниндзя. Вот с его усилиями связана организация как раз-таки музея ниндзя в этом городе. Вот он и выдвинул такую теорию, но, к сожалению, в его книгах не очень понятно, опять же, из каких источников он черпает свою информацию, да, то есть вот тут на чем эта теория о происхождении ниндзя от Ямабуси основана. В каких источниках можно прочитать вот этом вот боевом искусстве Ямабуси Хэйхо? Да, вот эти все вопросы у меня немедленно возникли, и точного ответа на них, к сожалению, мы, видимо, уже не получим, поскольку Окуса-сенсей уже не с нами. Вот. Но насколько можно видеть из последующих исследований, уже осуществленных современными историками, как сказать, провинции Ига и Коука, они действительно находились, провинция Ига, на территории храма Тоудайди. И вот эти вот жители этой провинции, когда перестали платить налоги храму по мере ослабления власти храма, их стали называть акуто, то есть злодейскими шайками. Но если мы почитаем отчеты о деятельности этих акуто, у них имена на самом деле очень такие вот заканчивающиеся на неудо, вступившие на путь, или какие-нибудь еще такие очень монашеские имена. То есть, скорее всего, они сами были носителями какой-то вот такой вот религиозной традиции. Да, и помимо этого термина «акуто» – злодейские шайки, эти же люди зачастую именуют «нобуси» или «нобусери», да, то есть люди, вот если «ямабуси» – горные отшельники – это люди, залегающие или спящие в горах, то «нобуси» – это люди, спящие в полях. И в некоторых исторических словарях считается, что это, в общем-то, две грани одного и того же явления, да, только если «ямабуси» описываются в основном как горные отшельники, ведущие аскетический образ жизни с целью достижения каких-то религиозных добродетелей и сверхспособностей, то термин «нобуси» он трактуется и как вот эти вот странствующие мистики, и как воины, да, то есть такие вот воины низкого ранга, использующие подлые методы ведения войны. Я-то подозреваю, что то, что Окуса Хэйситиро назвал Ямабуси Хэйхо, это на самом деле «нобуси Хэйхо», да, то есть вот именно вот методы партизанской войны, вот этих вот злодейских шаек. Да, другое дело, что, по всей видимости, действительно они были тесно связаны со странствующими аскетами. Да, только мы сегодня, говоря об аскетах Ямабуси, представляем себе такого вот дедушку с седой бородой, сидящего в горах, медитирующего, питающегося энергией ки или энергией ци, если говорить на китайский манер, да, и никак не связанного с миром. Тогда, конечно, это были люди, на самом деле, являвшиеся частью своего общества, и, конечно, они могли использоваться и в качестве лазутчиков, и в качестве сигнальщиков в армии, потому что они хорошо умели трубить в эти вот раковины хурагаи, которые использовались таки для подачи сигналов в войсках, поэтому и для этого в качестве вот сигнальщиков этих отшельников тоже нанимали. И более того, они, конечно, могли путешествовать по стране, минуя заставы. Было понятно, зачем, да, то есть они как бы идут в паломничество. И постоянно путешествовали. Они, конечно, знали местность, у них были наработаны связи с другими отшельниками из других провинций. Да, поэтому, конечно, для формирования сети осведомителей они могли быть очень полезны. Более того, вот навык хождения по горам, преодоления препятствий тоже, конечно, мог быть не бесполезен для лазутчиков, которым нужно было доставлять информацию. Вот в этом плане, да, я вполне верю, что из этих вот отшельников Ямабуси некоторые феодалы могли формировать свои шпионские организации, ну или использовать их как часть своей шпионской организации. Да, вот, более того, есть сведения о том, что вот эта вот община отшельников Ямабуси, которые занимались паломничествами на горе Фудзи, они как раз использовались в качестве осведомителей одним из местных правителей, да, вот княжеским домом Имагава. Вот у них как раз, да, про них есть письменное свидетельство о том, что они использовали местных Ямабуси в качестве шпионов. Так что, да, безусловно, связь между ниндзя и Ямабуси тесная, но, может быть, не совсем так, как это описано в популярных книжках.
0: Спасибо большое. Перед тем, как следующий вопрос задать, несколько объявлений. Друзья, если вы смотрите сейчас в прямом эфире, поставьте лайк, подпишитесь. Если вдруг по каким-то причинам не подписаны на канал «Лаборатория научных видео», не забудьте подписаться на канал «Антропогенез.ру». И если вы смотрите и не подписываетесь, то тоже напишите, почему. Очень интересно. Колокольчик поставьте для того, чтобы не пропустить наши следующие стримы. Ну, а если вам хочется поддержать нас, то есть ссылка в описании, есть суперчат, есть поддержка нас на Патреоне и спонсирование канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, и, как всегда, одно объявление, которое является, наверное, моим любимым. Если вам нравится общение в чате, то вы можете его продолжить после окончания уже трансляции. Забегайте в наш телеграм-чатик, уютный, ламповый, вот это все. И мы там тоже периодически общаемся. Наши гости иногда заходят и отвечают на те вопросы, на которые не успел ответить. Так что, друзья, имейте в виду, ну и после того, как стрим закончится, не забудьте написать какой-нибудь комментарий под этим видео. И мы продолжим. Следующий вопрос, который мы зададим, будет от Павла К. Я читал где-то, что ниндзя использовали в междоусобных войнах, когда Япония объединялась, они исчезли. Не возникало ли у правителей мысли о применении оставшихся ниндзя против других стран?
1: Ну, мысли правителей я не читал. Да, как я уже говорил, вот во время экспедиции в Корею есть отрывочные сведения, что в составе японской армии, ну, как штатная единица, конечно, были какие-то вот эти вот лазутчики-синоби. Другое дело, что поскольку корейским языком они вряд ли владели, то сфера их применения, конечно, была более ограничена. Ну, хотя и в самой Японии. Если не знаешь местный диалект, то можно было, выехав за пределы города Токио, сразу заблудиться или, там, спросив дорогу, не понять, что тебе рассказывают.
0: Как себе лазутчик, да, человек, который не понимает, как пройти дальше?
1: Ну, собственно, во время подавления христианского восстания в Симабаре, мы отвлечемся, тоже в подавляющих восстаниях в сеулских войсках были вот эти вот 10 человек лазутчиков из уезда Коука, которые обрадовались, что вот наконец-то снова война, снова мы можем проявить свои замечательные методы ниндзя. Вот они проникли в замок, есть свидетельство о том, что они не могли понять, о чем говорят осажденные, потому что те говорили на другом диалекте. Да, вот такое вот любопытное свидетельство тоже есть. Ну, я даже поняв, уж точно боялись что-то сами ответить, потому что, ну, те, может быть, и поймут, но уж точно запасут по чужому диалекту.
0: Так?
1: Ну, вот, видимо, как-то так, да, потому что диалекты в Японии – это страшная вещь. Даже сейчас, в общем-то, они во многом остаются, хотя, конечно, телевидение вещает на стандартном языке, поэтому, как минимум, с тобой, скорее всего, смогут договориться на стандартном японском с большей вероятностью, чем на английском.
0: Спасибо большое. Друзья, мы работаем в эфире уже больше 2 часов. Благодарим Федора за очень интересные ответы на ваши не менее интересные вопросы. Ну и попрощаемся до скорых и самых интересных встреч. Еще раз, Федор, спасибо. Спасибо всем, кто наш стрим поддерживал, и тем, кто за кадром находился. Ксюша, отдельно спасибо за помощь в организации трансляции. Мариша, Гоша, где-то там Саша, тоже огромное спасибо. Все.
1: Спасибо всем. Надеюсь, что кому-то это было интересно, но кому не было...
0: По крайней мере, было не скучно. Спасибо огромное. Все, счастливо.

Привет, дорогие ребята, ну и взрослые тоже, здравствуйте. Я журналист, натуралист Александр Хабургаев. Как всегда, по воскресеньям мы с вами путешествуем вместе. Это первая наша встреча в этом году, поэтому, дорогие друзья мои, всех поздравляю с Новым годом. Ну, вот такая традиция поздравлять. Хотя, что там поздравлять-то? Дело-то житейское, да? Ну, вот еще один Новый год пришел. Ну, не думаю, что Новый год будет простым. Поэтому я вам всем все-таки желаю и здоровья, и удачи. Ну, а с другой стороны, если преодолевать трудности, то так жить интереснее, правда? Итак, мы сегодня будем с вами преодолевать трудности, мы с вами будем путешествовать, и не просто путешествовать, мы будем с вами путешествовать по горам. Что может быть притягательнее и загадочнее, чем горы? И будем изучать закономерности высотной поясности. Ну вот, давайте начнем с первой картиночки. Сразу хочу сказать, ребят, я не альпинист, не скалолаз. Мне приходилось бывать в горах неоднократно, в разных горах мира. Но вот я не альпинист со снаряжением по вертикальным стенкам. Я не ползан, не лазал. Я все-таки натуралист, и моя задача всегда была в горах не покорение вершин. Я не спортсмен, а изучение природы. И природу мне приходилось изучать на разных высотах, вплоть до Невального пояса. Это где вечные льды и вечные снега, потому что там тоже кое-что живое есть, о чем мы чуть позже с вами и узнаем. Ну, давайте начнем с этой горы, да? Смотрите. Ну, в общем-то, даже такая горой ее не назовешь, да? Такая вроде плоская, видите, там беленькая чего-то. Это Гавайи, тропики. И гора эта называется, это не гора, это вулкан. Ну, вулкан тоже гора. Называется Мауна-Кеа. Слышали, наверное, да? Ну, вот, кстати, поприветствуем Александра Трунтаева. Мы сегодня вместе с ним тоже путешествуем. Он будет руководить нашим путешествием. Александр, как только услышал, сразу сказал, а, это где обсерватория? Да, там действительно знаменитая обсерватория. И у астрономов это считается едва ли не лучшее место в мире для наблюдения за светилами. Там международная обсерватория очень известная. Возвышается этот вулкан, а я хочу вам напомнить, ребята, что вулканы, как и сотрудники спецслужб, бывшими не бывают. Они могут быть только спящими. И иногда просыпаются на беду человеческую. Так вот, Мауна-Кеа, вулкан не такой уж и старый, он молодой вулкан, он где-то там миллион лет назад образовался. Но это самая большая гора в мире. Ее вершина возвышается над уровнем моря, Мирового океана, на 4 километра 205 метров. 4205 метров. Я уже услышал вот это ваше. О, у нас Эльбрус больше 5 метров, да? Почему же это тогда самая высокая, самая большая, я сказал, гора в мире? Не высокая, а самая большая. Ребята, очень просто. Потому что высота считается горы все-таки не от уровня Мирового океана, правда? А от чего она считается? Правильно, от подошвы. От того места, где эта гора начинается. А Мауна-Кеа начинается под водой. Очень-очень глубоко. Ребята, большая часть этой горы скрыта в водах океана. Представляете, больше 5000 метров. Это его подводная часть. Представляете, сколько 5000 метров, ребят? Это вот поставьте колышек, вбейте, да? И идите ровно час. Хорошим шагом отойдете 5 километров. И вот это вот то самое расстояние, которое от лодочки, которая плавает рядом с этой горой, до подошвы. Можете себе представить? Это 10 Останкинских башен. Общая высота, это называется относительная высота этой горы, фактически 10 километров. Ну, там, я не помню, 9900 там с чем-то. Ну, фактически 10 километров. Ребята, 10 километров. Это вы когда летите на самолете и объявляют, высота 10 километров, посмотрите вниз, если хорошая погода. Вы домов не увидите. Вы дорог не увидите. Это колоссальная высота. Вот такая высота у этой самой большой горы в мире. Ну, а если считать над уровнем океана, и второе место принадлежит знаменитый Джомолунгме. Помните, где Джомолунгме, да?
Джамалунгму еще называют как? Вот она. Да, это спасибо, Александр. Это следующая картиночка. Джомолунгму еще называют Эверест. Ее высота 8848 и там, ну, почти 849 метров. Это огромная гора, самая тяжелая, самая трудная для восхождения. Наверху вечные льды, вечные снега. Температура там не опускается ниже 19 градусов мороза. И иногда опускается ниже, до 60 градусов. Мало того, там бывают очень сильные ветра, и восхождение на вершину Джомолунгмы длится около 2 месяцев, потому что необходимо постоянно адаптироваться. То есть там несколько лагерей, и люди поднимаются потихонечку, постепенно, иначе будет горняшечка, горная болезнь. И там, кстати, очень большая смертность, 23%, по-моему, если мне память не изменяет, то есть из каждых 100 человек, которые поднимаются на эту гору, 23 не выдерживают этого пути и погибают. Как переводится название Джомолунгма? Это, ну, с местных языков, аборигенных есть несколько вариантов перевода, ну, что-то вроде «божественная мать земли», да? Но вот знаете, как интересно, почему же она называется Эверест? Никогда не задумывались? А был такой сэр Джордж Эверест, он был географ, известный путешественник, и он был главный геодезист в Индии, ну, где-то вот в середине 19 века. Он, по-моему, был одним из первых, кто рассчитал точную высоту этой высочайшей вершины мира, и вот в честь него и назвали Эверестом. Ну, а Джомолунгма – это как бы вот аборигенное такое название, второе название этой горы. Подниматься туда нельзя без шерпа. Кто такие шерпы? Наверняка ребята слышали это слово, да? Шерпы – это местное племя, которые живут в горах. Они адаптированы к таким условиям. Все-таки там разреженный воздух. Там совершенно другое давление, не такое давление, как внизу. Поэтому там, где мы с вами еле волочим ноги, шерпы бегают, как электровеники. Им гораздо легче совершать эти переходы. Хотя шерпы тоже гибнут, и гибнут в большом количестве. Надо сказать, что вот эта вот проблема с летальностью при восхождении на Джомолунгму, она, в общем-то, достаточно серьезная. Считается, что всего вот было 8 тысяч там с чем-то восхождений и почти 300, это официально, почти 300 мертвых тел находится на склоне гор. Их видно, люди проходят мимо них, буквально переступают. Ну, представляете, они там как в морозильной камере. Там даже некоторые тела являются ориентирами. Ну, например, тело одного индуса, который вот очень-очень давно там погиб, это отметка 8500 метров. Хороший ориентир, и альпинисты называют ее зеленые ботинки. На нем были зеленые ботинки, они торчат из-под снега, и хорошо это видно. Сразу, ребята, возникает вопрос, а почему же никто не уберет эти тела? А как их убрать? Вертолет туда не поднимется, там разреженный воздух. Люди идут очень тяжело, как я вам уже говорил. Человек, который совершает восхождение на Эверест, он теряет от 10 до 15 килограммов веса. Этот путь занимает 2 месяца. То есть по мере того, как вы адаптируетесь к этому подъему. То есть приходится иногда неделю, а то и больше жить в лагере, подниматься немножко выше, жить в другом лагере, адаптироваться, идти выше. Очень строгие инструкции. Ну, например, если кому-то станет плохо, его нельзя нести на себе. По инструкции его надо оставить на этом месте. Выживет, выживет, не выживет. Значит, такая судьба. Нельзя отдавать свою кислородную маску. Но хотя, справедливости ради, замечу, что огромное количество рекордов. Ребят, где-нибудь откройте, если кого заинтересовало, Википедию, там куча сайтов на эту тему, и вы увидите десятки мировых рекордов. Кстати, нашим соотечественникам некоторые рекорды тоже принадлежат. И в том числе там были отважные европейцы, которые поднимались даже без кислородной маски.
как я уже говорил, шерпы тоже гибнут. То есть это действительно очень тяжелый путь. И самый тяжелый путь – это последние метров 500. И вот эти вот последние 500 метров у альпинистов называют самой тяжелой милей на Земле, на планете. Это действительно самое тяжелое. Там не мили, там, конечно, меньше, это образное название. Но замечу, что это еще и дорогое удовольствие, потому что 10 тысяч долларов американских, это стоит только лицензия на подъем, а в общей сложности это будет там стоить 60, 70, 80 тысяч долларов и даже дороже. Так что, видите, далеко не каждый может себе позволить такое удовольствие, но тем не менее, такие желающие есть. Там индустрия, кстати, вокруг этого колоссальная создана, потому что это статья дохода, да, национального. Там есть базовый лагерь на высоте 5000, по-моему, 300 метров. Там, в общем, Джомолунгма, она еще и приносит определенный доход, потому что желающих подняться на нее очень-очень-очень много. Кстати, как переводится еще название, да, вот местные жители ее называли, я сейчас не помню как, но перевод этого, длинное какое-то было название, но переводилось оно как гора, над которой никогда не летают птицы. И вот как раз в этом они очень здорово ошибались, местные жители, потому что птицы, оказывается, над этой горой летают. Летают над ней горные гуси. И несколько раз их замечали альпинисты, и такие сообщения поступали давно. Потом эту информацию проверили. Да, действительно, горные гуси поднимаются и пролетают над Джомолунгмой. По-моему, у них занимает этот перелет около 8 часов, если мне не изменяет память. И считается, что мало кто еще из птиц может отважиться на такой великий подвиг. Хотя абсолютный рекорд принадлежит не горным гусям, он принадлежит африканским сипам. Это сип Рюпеля, он называется официально. И вот африканского сипа Рюпеля засекли на высоте 12 150, по-моему, метров. Ну, в общем, больше 12 километров. Для птиц это абсолютный рекорд. Ребята, вы представляете, какая там температура, да? Там температура 50-60 градусов мороза, как минимум. И вот он там, вот, представляете, летит и сам согревается, да, быстрыми движениями крыльев. Ну, вот такая вот история. Давайте следующее посмотрим, картиночку номер 3. А следующая картиночка, вот она, видите, здесь вы как раз видите на этой схеме, вот он, Эверест, 8848 метров, и вот она, Мауна-Кеа, Белая гора. Видите, да, большая часть ее скрыта под водой, и вот теперь вот здесь наглядно на этой схеме все понятно, почему все-таки Мауна-Кеа считается самой большой горой в мире, а Эверест занимает всего лишь второе почетное место. Ну, следующую давайте посмотрим картиночку. Следующая – это прекрасная гора, третье место на пьедестале – это Чогори. Чогори – это уже Пакистан, граница с Китаем, вот там он расположен, 8614 метров. На эту гору тоже были очень много попыток восхождений. Долгое время ее не удавалось никому покорить. И вот всего считается, там, по-моему, 360 или 370 человек, кто смог добраться на вершины. Из них 85 ушли в мир иной. Представляете, какая смертность? Вот такая же вот история. Но, тем не менее, есть смельчаки, которые рвутся и рвутся в бой. И я думаю, огромное количество рекордов там уже установлено на этой горе. И я думаю, что еще рекорды будут установлены другие, а потом найдутся еще какие-то безбашенные люди, которые начнут оттуда съезжать на горных лыжах, на сноубордах, слетать на
чем-нибудь, ну, наверняка есть люди безумные в своей отваге и честолюбии, ну, что поделаешь. А мы будем им аплодировать внизу и бесстрастно фиксировать их рекорды «Такова жизнь». Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Дальше у нас не самые высокие горы, но, пожалуй, самые знаменитые, чье название у всех на слуху, а уж у нас с вами тем более, потому что это Эльбрус. Эльбрус – самая высокая гора в Европе, 5642 метра. Ледники Эльбруса питают такие реки, как Кубань, как Баксан, потому что там же снега все время тают, да, летом. Тают, тают, тают. И вот из этих ручейков, которые стекают со склонов Эльбруса, и берут свои истоки две очень большие реки. Вот, кстати, Эльбрус. Мне приходилось бывать на Эльбрусе. Я, правда, поднимался только до приюта 11. Это знаменитый приют, который сгорел, к сожалению, сейчас. На Эльбрус, конечно, несравненно проще восходить. Бывают массовые восхождения, особенно вот со стороны Кабардино-Балкарии. Но, тем не менее, на Эльбрусе тоже постоянно гибнут люди. 15-20 человек гибнут ежегодно. Кстати, у подножия Эльбруса есть знаменитое кладбище альпинистов. Там бывал Владимир Семенович Высоцкий. И именно там он сочинил вот эти свои песни «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», к фильму «Вертикаль». Там его до сих пор помнят. Мне приходилось встречаться с людьми, которые лично его знали и помнили. Ну вот, на Эльбрусе очень много добрых традиций. Но на Эльбрусе, кстати, отличная спасательная служба в Кабардино-Балкарии. Мне довелось общаться в свое время с ними. Очень хорошие ребята. Ну и вообще, если удастся, попробуйте там, побывайте. Там великолепная природа. А величие Кавказских гор, конечно, никого не может оставить равнодушным. Кстати, там горнолыжные трассы прекрасные. Дальше, следующая картиночка, смотрим. Это тоже одна из самых знаменитых гор. Это Монблан. Монблан. То же самое, кстати, Белая гора, Монблан. Ну, понятно, почему люди, не мудрствуя лукаво, называют самые высокие горы белыми горами. Да? Это лед, ледяная шапка. Льды, которые никогда не тают. Хотя иногда тают, о чем мы с вами поговорим попозже. Монблан 4809 метров. На Монблане я не был, но мне приходилось бывать в Альпах, в Швейцарии, в швейцарских Альпах. И, знаете, любопытно, мы когда поднимались в горы, мы там жили в горной деревушке, в Швейцарии практически все легко и хорошо говорят на французском, немецком и итальянском, да, ну, итальянский кантон Тичино, да, и, естественно, английский тоже очень многие знают, поэтому четыре языка там далеко не редкость среди жителей Швейцарии. Но когда мы ехали в горы, нам предоставили, я тогда вел путешествие натуралисты, ой, заметки натуралисты уже переименовали передачу на телеканале «Культура», это было лет 17, наверное, назад. Вот. И мы ждали еще целый день, когда к нам подъедет переводчик. Я говорю, зачем нам переводчик? У нас был гид, который блестяще говорил на всех четырех языках швейцарских. Он говорит, потому что я там вам не смогу быть полезен. Я говорю, как это? Он говорит, ну там на каждой горе свои диалекты, свои языки. Мы их не понимаем. А они не говорят ни по-немецки, ни по-французски, ни тем более по-итальянски. Так оно и оказалось. Когда мы приехали, мы жили у чудесной бабушки с дедушкой в горах и общались только через переводчика. И, кстати, когда мы туда поднимались, то там у подножия гор, где мы были, я сейчас не помню, как называлась эта станция, но, как мне рассказал наш переводчик, именно на этой станции в конце 19 века великий русский писатель Лесков сидел, ждал поезда и оставил по забывчивости на скамеечке рукопись своего знаменитого произведения «Очарованный странник». Потом он приехал в Женеву и через три дня стал сетовать кому-то из знакомых. Вот какая беда. Я оставил, представляете, рукопись «Очарованного странника» оставил.
прямо на лавочке. Ну, у меня остались черновики, конечно, буду переписывать. На что его собеседник сказал: «Зачем? Езжайте немедленно туда и заберите ее». Лесков приехал на этот полустаночек, прошло больше чем 3 дня, рукопись лежала на лавочке, на том самом месте, где он ее оставил. Вот такое-то место. Почему же, вы спросите меня сразу, так много языков на каждой горе в швейцарских Альпах, так много диалектов, которые отличаются настолько, что людям друг друга тяжело понять? Ребят, а у нас то же самое в Дагестане. Сколько у нас в горном Дагестане языков? По-моему, больше 30, если мне память не изменяет, да? И лаки, кумыки, даргинцы, они друг друга без переводчика бы никогда бы не поняли. Но, ребята, у меня было потрясающее путешествие по Дагестану, года 3 назад. И я вам хочу сказать, что я нигде больше не слышал такого чистого, правильного русского языка, как в Дагестане. Причем, где бы мы ни были, а мы весь Дагестан вот так вот справа налево, слева направо объезжали. А почему? А потому что там больше 30 местных языков, и русский язык для них – это язык межнационального общения. Поэтому дагестанцы говорят по-русски прекрасно, там прекрасные учителя русского языка. Еще раз говорю, что это самый лучший, самый чистый, самый правильный русский язык, который мне приходилось слышать в разных регионах нашей страны. А уж помотался я, поверьте, по России, матушке, достаточно прилично. Мы, кстати, вернемся к этой теме, почему так много языков. Все очень просто, ребят, потому что народы изолированы друг от друга. Представьте, одно себе горное село или аул, да, они же практически не общаются с другим. Они не меняются женихами и невестами, да, и на каждом формируется свой этнос со своим языком, со своим диалектом. И то же самое, братцы мои дорогие, происходит с видами растений и животных. Локальные популяции, да, которые не общаются с другими, да, у них нет миграционных путей. И поэтому именно в горах идет такой процесс видообразования. Мы с вами чуть позже об этом поговорим подробнее. Поэтому в горах так много эндемиков. И на одном склоне может расти, вот мой друг Михаил Маратович Диев, когда шла война в Таджикистане, в горном Таджикистане, на границе с Афганистаном, он страшно переживал, и когда узнал, что там заминировано какое-то ущелье, он совсем распереживался. Я говорю: «Михаил Марович, ты что так переживаешь?» Он говорит: «Как ты не понимаешь? Это единственная точка, где растет эндемичная фритиллярия». Рябчик назвал мне его название. То есть это вот единственная точка, где эта фритиллярия еще растет. И все, больше ее нигде нет, представляешь? А там все заминировано. Теперь туда никто из ботаников не попадет. Вот такие вот они горы. Вот такие они непостижимые, такие они интересные. И, конечно же, в каждом горном массиве свои тайны и свои загадки. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Следующую картиночку мы посмотрим. Это у нас... Во, ну, узнали, да, ребята? Ну, конечно же, вы знали. Может ли когда-нибудь жираф увидеть снег и лед? Конечно, может, если он живет рядом с Килиманджаро. У Эрнста Хемингуэя даже есть такое знаменитое его произведение «Снега Килиманджаро». Но, братцы мои дорогие, к сожалению, сейчас от снегов Килиманджаро практически ничего не осталось. Килиманджаро стаяли снега. Это называется нивальный пояс. Мы сейчас до этого дойдем, когда будем говорить про высотную поясность, да, самый верх горы, там, где всегда минусовая температура, где спрессованные снега и льды, называется нивальный пояс. Итак, Килиманджаро 5895 метров над уровнем моря, да, это называется стратовулкан. Ну вот точно так же, как и Мауна-Кеа, да, о котором мы с вами говорили, стратовулканы, что это очень легко этот термин запомнить, стратосфера. То есть это такие мегавулканы, это такие супервулканы, которые во время извержений даже могут выбросить все эти свои пеплы в стратосферу, поэтому их и называют стратовулканы. Килиманджаро находится в Танзании. Кстати, с 1902 по 1918 год Килиманджаро, знаете, как называлась гора? Она называлась «Вершина Кайзера Вильгельма».
Но потом произошла Первая мировая война, была уничтожена фактически Германская империя, и Килиманджаро вернули ее аборигенное имя. Ну, теперь вот давайте мы на примере Килиманджаро, вот там я, к сожалению, не был, вот, но на примере Килиманджаро давайте посмотрим, как распределяется высотная пояснность, да? Вот это еще одна. Видите, внизу акации, внизу тропики. А наверху, да, наверху арктическая зона, да, там действительно бывает, минус 10 даже бывает. Значит, давайте снизу начнем. Подошва, да? Потом, вот она, видите? Нет, это у нас не Килиманджаро, Александр. Это каучуконосы и пальмы, лианы. Вот, это общая поезд. Вот, до отметки 1800, ну, до 2000 метров, вот до этой отметки идет бушленд. Да? То есть там кустарники древовидные, там такая густая растительность. Дальше дождевой лес. Он поднимается до высоты 2800 метров. Вот там уже чего только нет, там и зверье, и птицы, там и герпетофауна, там чего только нет. Это самое интересное для нас, натуралистов, зона. Да? Поднимаемся выше, дальше начинается вересковые луга, это до 4000 метров, а потом начинается высокогорная пустошь, это до 5000 метров. И вот там уже, вот 5000 метров там уже бывают нулевые значение температуры, а еще выше арктическая зона, и вот там уже минус бывает очень даже прилично. Так вот, сейчас снег Килиманджаро стаял впервые за 11 тысяч лет. Такого раньше не бывало. То есть произведение Эрнеста Хемингуэя уже никто не поймет. Снега Килиманджаро, простите, сэр Эрнест. Где вы их эти снега сейчас увидели? Вот. Считается, что это явление связано не только с глобальным потеплением, но и с вырубкой лесов в Африке. Леса вырубаются, становятся меньше осадков. Ну, в общем-то, связь такая самая-самая, что на есть прямая. Ну, давайте теперь посмотрим следующую схемку. Вот там схемка общей высотной поясности, вот она, видите, да? Так, где моя шпаргалочка? Это у нас будет, это у нас будет, это у нас будет, это схема. Ну вот покажите нам следующую картиночку. Вы узнали этого человека? Да, это Михаил Васильевич Ломоносов. Ребят, при чем здесь Ломоносов? Ломоносов в горах, конечно, был, потому что он учился в Европе, в Германии он был, и наверняка Альпы он видел, но сам он родом из Поморов. Там гор не особо, но тем не менее именно Ломоносов впервые обратил внимание на высотную поясность.

чтобы вам показать на козлов-то. Денемся никуда. Кавказский тур. Следующий покажите. Вот кавказские туры уже. Сурки. Это вот какая же Альпика и субальпика без сурков. Они есть во многих горах мира. Сурков много разных видов. В Америке свои виды сурков, у нас свои виды сурков. Но тем не менее в горах сурки это вот такая часть горных пейзажей, в которых стал столбиком и внимательно смотрит по сторонам. Следующий покажите. Вот они, видите, сурки какие, ребята, у нас толстячки. Второе по величине грызун после бобра в наших краях. Следующий. Еноты. Почему я взял сюда енота? Дело в том, что енотов интродуцировали на Кавказ, на свою голову, и они там сущие бедствия. Они шарятся по помойкам, но самое главное, нет, не в этом. Самое главное то, что они шарятся по дуплам, по птичьим гнездам. Они очень ловкие, очень цепкие и наносят природе очень большой урон. Они там расплодились. Вот гримаса интродукции. Помните, у нас с вами была беседа? Вот еноты в том числе. Следующее, кого мы смотрим, вот медведи, конечно же, они есть у нас на Кавказе, в горах у нас их полно. Кстати, медведи обожают буковые орешки. Вот у нас медведи пасутся на рябине, на овсах, а в лиственных, широколиственных лесах они горстями с удовольствием поедают буковые орешки, да? Дальше смотрим, кто у нас там обитает в этих краях наших. Вот это уже мои фотографии пошли. Это аквилегия, которую я снял в Субальпике в Абхазии, куда вот мы поднимались. Сейчас мы с вами пойдем выше. Дальше следующая фотография. Это как раз анемона нарциссифлора. Вот там она дикая. Очень любят ее озеленители. Анемона нарцисса цветковая. Вот так можно перевести ее название. Следующая картиночка. Эх, вот не было у меня совочка. Вот эта лилия. Ох, как я хотел выкопать эту лилию, ребята. Я даже нашел какой-то вот предмет в нашей машине металлический. Себе руки сбил в кровь и понял, что я луковицу не смогу выкопать, потому что луковица на большой глубине и все это в камнях. То есть вот здесь гумусный слой невеликий, да? А там дальше уже камни. То есть там нужно было кайло иметь и часа два выбивать из камня эту луковицу. Проще, конечно, собирать в таких случаях семена, но они еще не завязались. Следующую покажите фотографию. Вот, это дельфиниумы местные. Фантастической красоты цветы. То есть это ковры цветов. Ребята, это идешь, вот благоухание, ковры цветов. Это такая красота. И я не знаю, почему там вот внизу в Цандрипше люди пузо греют на солнце, и никому не приходит в голову подняться вверх и прикоснуться вот к этой чудесному хрупкому миру, пока еще люди все не уничтожили, не истоптали. Следующее покажите. Вот, и тут пошли уже, вот подходим к Невальному поясу. Видите, вот они уже пошли, шапки снежные, подтаяли. Внизу июль, ребята, это июль месяц. А там, смотрите, вечная весна. Следующую покажите картиночку. Вот, примулы, цветут примулы. Следующую покажите картинку. Вот, это вот жена, видите, трогает снежочек. Следующую картинку, Александр. Вот, это горячавка. Эта горячавка желтая, а вот теперь еще несколько горячавок. Посмотрите, это, наверное, одно из самых красивых цветковых растений, как мне кажется. У горячавки ослепительный синий цвет, генциана на латыни. Вот есть такое выражение «генциановый цвет». Темно-темно-синий, вот этот цвет горячавки. Следующее покажите. Вот, есть такие. Ой, я читал воспоминания одного английского офицера, который увлекался ботаникой. Он редчайшую горячавку привез из Афганистана. Его два раза брали в плен. Он бежал от каких-то разбойников. Но он на себе вынес семена, вынес несколько растений. И вот, видите, люди рискуют жизнью для того, чтобы с гор доставить растения, которые потом попадают в ловкие руки голландцев. Они их размножают, выводят сорта, продают во всем мире и богатеют стремительно. А сколько людей погибло, вот этих охотников за растениями? Следующее покажите. Вот она, еще одна горячавка горная. Так, горячавка, горячавка. Ну, вот мускари, наверное, это все. Давайте так, я планировал еще одно путешествие в горы, но мы уже просто не успеваем, ребят. Давайте на этом

сегодня закончим. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу, да? А вот путешествие, которое я планировал на другие горы, мы его перенесем, и мы его впишем в какую-нибудь другую тему. Александр, есть вопросы?

0: Вот. Ну, я думаю, что если после нашей сегодняшней встречи кому-то захочется в горы, то не зря мы проговорили 2 часа. Уговорите своих родителей, и вместо того, чтобы греться на пляже, лучше договоритесь с кем-нибудь из местных, кто хорошо знает места, и совершите экскурсию. Я вас уверяю, что вы не пожалеете. Это гораздо интереснее, чем пляж.
1: Потерялся вопрос без тега. Не могу найти его.
0: Ну, ладно, если нет вопросов, ребят, давайте сделаем так. Вы можете всегда, я же вам говорил, что я потом отсматриваю через несколько дней ту нашу встречу, которая вывешивается в Ютьюбе, и читаю то, что в комментариях пишут. Спасибо большое за хорошие отзывы, кстати. Очень приятно, что...
1: Нашел вопрос.
0: Ну, давайте.
1: Чем пахнет в Самшитовом лесу? Что там за специфический
0: Ой.
1: запах?
0: Хороший запах. В самшитовом лесу пахнет самшитом. Причем у самшита там летучие вещества, вот эти вот, которые выделяют фитонциды, которые выделяют листва. И на жаре самшит пахнет самшитом. То есть это удивительный запах, но его ни с чем не спутаешь. Иногда вот где-нибудь на курорте, где-нибудь в Греции там, или в Италии идешь и сразу чувствуешь вот этот самшитовый дух. У меня, кстати, растет самшит на даче. Уже лет 10, он очень медленно растет, вот мне по пояс, может быть, но у нас он так не пахнет. То есть для этого, ну, это как хвойный запах вот сосны, знаете, вот сосна Алепская, когда где-нибудь там в Италии, да, 30 градусов жара, и ты заходишь вот под эти сосны и чувствуешь этот сосновый дух, она, конечно, при 15 градусах так пахнуть не будет. Также и самшит. Самшит имеет свой удивительный запах. Хотя у него очень мелкие цветочки, их там даже не видно невооруженным глазом. Вот мелкие-мелкие-мелкие цветочки, они, конечно, не пахнут. Пахнут в основном листья.
1: Вас приглашают приехать в Якутию.
0: Меня в Якутию приглашают?
1: Да.
0: Спасибо, с удовольствием. Вы знаете, давно мечтаю, и звали меня в Якутию, но вот крайний север, к сожалению, для меня терра инкогнита, все никак не доберусь. Ну, Якутия... А какой там именно-то? Вот на Эмекон очень хочу, на полюс холода.
1: А что едят яки? Ведь кругом одни камни.
0: Нет, ну, ребята, совсем там не камни. Яки, конечно же, травоядные. Вот, и растительной пищи там хватает. А потом вы не забывайте, помните, я вам рассказывал, что они делают? Что тебенюют? Помните смысл этого термина? Тебенёвка – это когда копытные животные разрывают снег копытами. И под снежным покровом там вот сухое сено, травка, лишайники, мхи, все это можно есть. И яки, они всегда при еде, все нормально. Ребят, понимаете, там же ведь как, животные мигрируют. Вот эта вот высотная поясность, это считайте, что вот вы не по горе путешествуете, а по земному шару. То есть то, что мы с вами пройдем за 2 часа, это то, что мы с вами проедем за несколько тысяч километров, по аналогии с широтной поясностью. Поэтому вот чабаны так и гоняют скот. Здесь все съели, поднимаемся выше, а выше травка как раз зазеленела, все съели, поднимаемся еще выше. То есть вот эта вот высотная поясность, она дает возможность как-то вот... Мало того, я вам скажу, даже вот какая-нибудь ягода, да, которая наверху еще только цветет, а внизу она уже поспела, ее можно есть. А это один и тот же вид. То есть одно и то же растение, которое внизу давным-давно отцвело, поднимаешься выше, то есть внизу уже ягоды, плоды завязали, здесь она цветет, а там она только в бутонах. То есть такое очень часто можно видеть. Так, с ежевикой такое, кстати, очень часто можно наблюдать, например, на Кавказе. Ага,
1: А,
0: да и не только.
1: спрашивают, мы живем на Уральских горах. Возможно ли у нас землетрясение?
0: На Урале. Уральские горы очень старые горы, ребят. Мало возможно. Ну, потряхивают, ну, землетрясения даже в Москве были. Я помню, в 1976 год я как раз учился на первом курсе в Московском университете, было землетрясение. Я был в гостях в общежитии, ребята мне с гордостью рассказывали, как качались люстры. На Урале толчки тоже бывают, но в основном землетрясения там вот сейсмо... опасные зоны, где идет бурный процесс горообразования, либо в море, где подземные, где вот эпицентры этих землетрясений находятся в морском дне. Все эти зоны известны сейсмической активности. Урал, насколько я помню, туда не относится.
1: Тем не рассказали про Тяньшань, а мы там живем и очень любим его.
0: На Тяньшане я вам завидую. Я не был на Тяньшане. Я бы с удовольствием бы рассказал бы. И вы знаете, я расскажу, потому что у нас в этом месяце будет одна беседа посвящена бабочкам, охотникам за бабочками. Я расскажу о своих друзьях, о профессоре Леониде Владимировиче Каабаке и об Андрее Сачивко, которые очень много ловили бабочек на Тяньшане, сделали там много открытий. И про как раз вот про насекомых Тяньшаня мы будем говорить, в частности, про тех же аполлонов. Так что поговорим про ваши края. То есть я знаю о ваших краях многих животных, растений я знаю, но, к сожалению, сам не был на Тяньшане.
1: Кассиопея каждый год цветет, в горах верхояни растет. Местные говорят, что не каждый год цветет. Так как она цветет на самом деле?
0: Ой, не знаю, как она цветет каждый год или не каждый год цветет. Но вот, ребята, мы с вами говорили, когда про бамбук, я вам забыл рассказать одну очень интересную подробность. Бамбук – это монокарпик. То есть, это, помните, что монокарпик? Это растения, которые цветут один раз в несколько лет, а иногда даже в десятилетие, а то и больше, и после цветения умирают. И вот с бамбуками несколько раз в Китае происходила такая история. Ареал – очень узкий распространение у панды, да? То есть это вот Китай, раньше это еще кусочек туда вот Тибет захватывал, да, Индию, теперь нет, только один Китай. И как мы с вами знаем, панда питается только бамбуком. И вот было так, случилось, что совпали периоды цветения у нескольких видов бамбука. То есть они все зацвели в один и тот же год, после чего они все погибли. Ну, семена просыпались, они прорастут потом и так далее. И панды несколько раз таким образом оказывались без корма. И очень здорово пострадала популяция из-за этого. Вот, поэтому некоторые растения действительно цветут раз в несколько лет, а то и в 10 лет, а то и дольше. В основном это монокарпики.
1: Если шерпы бегают по горам так ловко, почему они не убирают трупы?
0: Почему не убирают трупы? Во-первых, шерпы, как я уже говорил, тоже гибнут. И среди погибших очень много шерпов. Это во-первых. Во-вторых, шерпы живут ниже значительно. И они легче переносят эти условия высокогорные, легче, чем мы, европейцы. Но, тем не менее, им тоже это достаточно тяжело. Вертолет туда за трупами подняться не может на такую высоту. Люди, ну вы что там, субботник хотите устраивать? Ну, вы представляете, сотни трупов, и как вы их будете спускать? Вы, когда туда идете, вы экономите каждое движение. Для того, чтобы дойти до вершины Джомолунгма и вернуться назад, у вас каждое движение точно рассчитанное. Я вам уже говорил, что если кому-то стало плохо, то по инструкции, по международной инструкции, его надо оставить и идти дальше без него. Его никто на себе не потащит. Ну, не знаю, может быть, комсомольцы-добровольцы бы раньше бы, рискуя жизнью, потащили бы, но там не положено. Вот. И как вы будете убирать оттуда трупы? Ну, кстати, вот я не так давно разговаривал в Русском географическом обществе, вот когда меня пригласили в экспертную группу, мы там с профессором Тишковым были, с профессором Касимовым, и как раз при мне был академик Касимов. Кстати, Тишков, член-корреспондент тоже Академии наук. И как раз при мне был этот разговор, говорили о том, что наши российские ребята там сейчас открывают вот этот проект по поиску, даже не поиску, по захоронению тел в Антарктиде. Точно так же, как на Джомолунгме, в Антарктиде достаточно много трупов. И даже знают, где они. Там в одной расщелине кто-то провалился со снегоходом, где-то еще. И вот как раз наши россияне, они сейчас запустили такой международный проект, эти все трупы понемножку собирают и привозят на кладбище. Там будет международное кладбище. Может быть, что-то подобное когда-нибудь будет происходить и на Джомолунгме, но пока я не уверен, что есть такие возможности. То есть, кто это будет выполнять? Это нереально, ребят. Так. Ну и кроме того, у меня есть такое подозрение, что для местных, как бы властей это вот такая еще часть экзотики. в том числе люди, которые рвутся совершить это восхождение, как такая инициация, да, это их тоже привлекает в какой-то мере. Цинично звучит, но это так. Ну что, ребят, спасибо вам большое, всем, кто был вместе с нами.
1: А вопрос спасибо. Больше не будем отвечать?
0: А, есть еще вопросы?
1: Есть, да.
0: Ну, давайте быстренько.
1: Давайте еще пару вопросов.
0: Давайте.
1: А какая нужда гусям лететь на такой высоте, над горами высоко?
0: Какая нужда гусям? Ну, я думаю, что миграционный путь гусей лежит через Джомолунгму. Весь этот перелет занимает у них около 8 часов. Да? То есть, есть два варианта. Либо лететь в обход, а в обход там лететь тяжело, там горные массивы, там другие горные вершины, тоже очень большие, высокие. Да? Это и еще один очень важный момент. Ребят, мы с вами уже много раз говорили, что перелетные птицы совершают свои миграции с попутным перемещением воздушных масс. То есть они летят в то время, когда над Джомолунгмой, видимо, проходят попутные воздушные массы, которые помогают им лететь. Именно там они проходят. Ребят, у птиц высчитано все. Понимаете? Они просто так не полетят, как люди. То есть каждый путь птицы, он отрабатывался столетиями, тысячелетиями. Значит, так оптимальнее.
1: Ну и последний вопрос. Правда ли, что северный олень сугубо грибоядное животное? Питается лишайником? Питается лишайником, а это симбион гриба и водорослей. Ну, или бактериями. Там вариантов полно. Об этом Вишневский говорил, в частности.
0: Да. Ну, прав. Вишневский, Миша Вишневский, мой старый приятель, поэтому с ним я не буду спорить, но Михаил в данном случае здесь доля шутки. Лишайники – это действительно симбиотические организмы, которые образованы водорослями и грибами. Да? Поэтому, учитывая то, что в определенный период года лишайники – это основная пища оленя, можно их назвать грибоедами. Да, кстати, грибы, плодовые тела грибов, они тоже едят. И, наверное, Михаил Вишневский вам рассказывал, что они даже едят мухоморы, после чего впадают в такое вот состояние, как люди, которые пьют вино. Оленям это очень нравится. И, видимо, глядя на них, шаманы народов Крайнего Севера стали тоже употреблять иногда в сакральных, скажем так, своих ритуалах мухоморы и предсказывать. Правда, опять же, те, кто изучал этот вопрос, говорят, что при этом мухомор – это очень сильное мочегонное средство. Так что, наверное, в туалет они бегали каждые 5 минут после этого. Ну, все, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго, спасибо Александру Трунтаеву. До следующей встречи в следующие выходные. Спасибо, Александр.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: В свое время, поступая в медицинский институт, в общем, у меня сразу передо мной, как бы, я себе поставил такую вот проблему в дальнейшем решать, как человек должен противостоять тем экстремальным условиям, в которых он попадает, и какие при этом физиологические механизмы обеспечивают эту возможность. Это же было тогда 70-е годы, глубокой генетики не было, секвенированием генома никто не занимался, значит, в основном нужно было искать физиологические методы. Поэтому я после института попал на работу. Я заканчивал институт, кстати, в Киргизии, ныне это столица Бишкек, потому что в то время мои родители жили в Средней Азии, и я, естественно, был, как считается, азиат частично, хотя и родился тоже в Средней Азии. Вот, и потом мы жили в городе, это город Чкалов, теперь можно об этом говорить, но это был закрытый город, где впервые занимались добычей и переработкой, первичной переработкой урана, которая в дальнейшем шла уже для получения чистого урана 238 и 235. Раньше этот город был закрытый, это было микро-Москва, московское снабжение. Там, как говорится, и аборигенов, местных жителей, это было в Таджикистане, мы практически не видели, потому что он был закрытый, там были только европейцы, там даже мороженое из Москвы привозили. То есть особый образ жизни, многие этого не представляли. В свое время я уже на четвертом курсе нас в мединституте посылали хлопок собирать, а те, кто отработал в стройотрядах, как бы освобождались. Вот мы работали в стройотрядах, освобождались. Я привез в этот город по дороге своих друзей. Я никогда не увидел, что такие города есть. Для них это был, конечно, шок. И меня интересовали, собственно, эти механизмы, и я поступил на работу в академический институт. Тогда академии были в каждой практической республике, была своя академия, но они находились под эгидой нашей большой академии наук. Это был институт физиологии, экспериментальной патологии высокогорья академии наук. Если высокогорье, значит, чем занимался в основном в Киргизии? Жизнедеятельность человека в экстремальных условиях высокогорья. И на это был ориентирован, значит, и практически сам институт, и в основном все его лаборатории, которые изучали возможности организма на различных системно-организационных уровнях. Ну вот, значит, я попал в лабораторию, которой руководил Асылбек Айдаралиев. Ныне он еще жив, он преподавал и физиологию, когда я еще учился. Сейчас он известный ученый в мире, ему уже за 80 лет, но он активен и бодр, является еще полномочным послом по особым поручениям в Киргизстане. В общем, он там создал институт, а в свое время, значит, он потом приехал, когда я там поработал, и, собственно, мы с ним выезжали в экспедиции с лабораторией, работали на БАМе, работали, естественно, в высокогорье, на Памире, на Тяньшане. И помимо, значит, высокогорья работали в условиях жаркого климата, это, значит, в пустыне Репетек. Там была станция научно-исследовательская, Репетек называлась, по ней это место называли. Чем я в то время занимался, как говорится, собирая материал на кандидатскую диссертацию, у меня была идея, что можно на основе устойчивости человека к гипоксии, к недостатку кислорода, так как это универсальный ответ на любое неблагополучие, даже боль в организме или полом – это определенная местная или системная гипоксия в этой зоне. Что если типизировать устойчивость человека к гипоксии, то, возможно, он окажется и устойчивым и другим экстремальным неблагоприятным фактором. Собственно, этому была посвящена работа. И надо сказать, что это действительно подтвердилось на большом материале, в больших выборках так называемых аборигенных жителей, которые родились и жили в высокогорье, и тех, кто туда впервые попадал, связанные с производством или с другими какими-то либо задачами. В общем, я разработал такой метод, который позволял на основе специальных велоэргометрических нагрузок регистрируя при этом ритм сердца, газообмен, вывел такую интегральную формулу, на основе которой, значит, можно было определить еще до того, как человек попал, допустим, в эти экстремальные условия, его уровень неспецифической резистентности или устойчивости к недостатку кислорода. Дальше проводилась верификация, проверка, насколько действительно типизировал людей, поднимал их на 4000 метров, и даже там было больше, давал там нагрузки, при этом до подъема составлялся список, который отдавался, допустим, руководителю экспедиции или какой-то группе, где я писал, что вот это будут неустойчивые, скорее всего, их придется спускать, это средние, вот это будут высокоустойчивые, хотя это люди до этого раньше не бывавшие в высокогорье. Действительно, это подтвердилось, оказалось, что практически среди так называемых более-менее молодых, от 18 до 35 лет, если в основном была популяция, и опять же, я работал только на мужчинах, и считал, что женщин мучить это неэтично, и на женщинах исследований никогда не проводил, и на детях тоже исследований тоже не проводил. А вот мужчины, да, считают, что мужчина должен быть готовым ко всем экстремальным условиям достаточно много. И вот и в дальнейшем именно эта популяция, на ней проводилась верификация установленного прогноза. И там уже смотрели, что насколько я, как говорится, угадал, или насколько я до этого не угадал по реальному ответу их организма в экстремальных условиях. Оказалось, что вот среди этой популяции, вот возрастной, которую я назвал, где-то 13-15% лиц, имеющих врожденную низкую гипоксическую устойчивость. И где-то 15-25% имеющие высокую. А все остальное – это так называемая средняя группа. Сам я тоже себя тестировал, относился к средней, но ближе к сильной. Это, теперь-то это известно, что это есть целый пул генов, которые определяют вот устойчивость к этим экстремальным факторам. В то время тогда этого, к сожалению, ничего не было. Было чисто, как говорится, физиология и биохимия на том уровне, который она была. Но, тем не менее, метод работал. Значит, учитывая, что этот метод активно работал, я на нем, доказав эту технологию, как сейчас принято говорить, а так это, в общем-то, метод функциональной нагрузки, позволяющий получить интегральный показатель устойчивости человека к недостатку кислорода. Дальше мы проверили, вот тех людей тестировали, как к недостатку как бы устойчивости кислорода, но на самом деле не поднимали их в высокогорье, а находились они в условиях того же жаркого климата в Репетеке, где выполняли серьезные физические нагрузки. И там тоже оказалось, те, кто мог выполнить эти нагрузки, даже в таких называемых костюмах химзащиты, может быть, кто в армии служил, знает, что это из себя представляет, противогаз и прорезиновая, можно сказать, роба полностью на такой жаре при нагрузках, там потом до 4 литров просто из нее выливали пота, который у человека образовывался. Люди просто падали, а часть продолжали работать. И оказалось, что да, вот устойчивость гипоксии, она оказалась таким интегральным маркером, который позволяет действительно отбирать к комплексу неблагоприятных факторов. В дальнейшем это проверялось на военнослужащих, которые служили и на подводных лодках, и на томоходах, выезжали на базы, и там я тоже отбирал, тестировал, значит, давал свои заключения, командиры потом сравнивали после похода, что совпадает, значит, метод работал. На основе него была сделана, как говорится, диссертация кандидатская, которая тоже в свое время попала в руки руководству АНИИ, это Арктический антарктический институт, там, потому что там была проблема со станцией «Восток». Какая проблема? Потому что людей, сразу попадавшие на станцию «Восток», туда в основном забрасывали самолетом, сначала на корабле до Мирного, это прибрежная станция, оттуда самолетом раз на высоту почти 3,5 километра, если быть точным, 3488 метров. Но учитывая сверхнизкие температуры, которые там даже летом там под 40, и значит сверхсухость воздуха, там в 10 раз сушится в центре Сахары, и плюс, значит, выраженную гипоксию, как раз попадали те люди, которые оказывались, как бы было показано, гипоксически неустойчивые. И что у них началось? Началась или острая горная болезнь, в лучшем случае, которая проходила, либо отек мозга, а также отек легких. И тогда что приходилось? Приходилось людей спускать с станции. Значит, какая-то программа не выполнялась. Ну ладно, как говорится, это рядовой мог быть полярник. А вот когда приходилось спускать начальников станции, это возникала вообще катастрофа, потому что очень сложно найти замену и так далее. И тогда вот у них встал вопрос, а не применить ли эти методы до поездки, значит, той популяции ребят, которые отобраны на восток, не оттестировать ли их вот здесь, в Петербурге, до этой экспедиции, чтобы вот таких казусов не происходило. В связи с чем меня пригласили, значит, в первую экспедицию, это было 20 5-я советская юбилейная антарктическая экспедиция, где я сначала поехал на полгода, естественно, проведя обследование, тестирование здесь, в Санкт-Петербурге, разделив их, отдав свое разделение, свой прогноз руководству Института Арктики и Антарктики и начальнику станции. Тогда с нами был начальник станции Будрецкий, это, в общем, легендарная для Антарктиды и вообще антарктической экспедиции личность. Если кто-то зайдет, наберет фамилию Арнольд Богданович Будрецкий в интернете, то, конечно, может об этом прочитать. Этот человек практически был на всех станциях, особенно после каких-нибудь ЧП, на которых происходили на станциях, что надо было их восстанавливать или строить новую станцию. Он как раз этим занимался. Я вот, значит, 25-ю тоже с ним попал. Тогда он еще, значит, впервые попал на Восток, до этого на Востоке не был. И я его тоже тестировал, он радостно поддерживал все мои исследования. Вот. И он оказался, имеешь, врожденную высокую гипоксическую устойчивость. Но у него даже габитус такой, то есть общий вид – это поджарый, высокий, лишнего жира у человека нет. Это, в общем, надо сказать, что это тип людей, которые действительно, вот если посмотреть уже по типологическим характеристикам физического развития, да, это вот люди, которые устойчивы, там, в основном оказываются гипоксии. В отличие от тех, кто, допустим, толстенький, коротенький, а организму нужно поддерживать нефункционирующие органы, вырабатывающие, допустим, жир и прочее, тоже кислородом, значит, они теряют свой функциональный резерв. Это тоже как бы так определил. Сейчас это, собственно, действительно показывает, что да, это вот типизация по так называемым морфологическим признакам тоже играет роль, потому что она связана его с генетическим наследованием признаков, которые тоже эти маркеры генетически сейчас уже найдены. К сожалению, нет единого. Было бы просто, если был какой-нибудь один ген, который четко кодировал бы устойчивость к гипоксии, проблем бы не было. Но там целый пул так называемых генов, которые кодируют разные ферменты и взаимодействуют по-разному. Поэтому задача так непростая. То есть просто взяв кровь, чтобы не 100% сказать, о, у тебя есть ген гипоксической устойчивости, проблем нет, сейчас давай мне в паспорте штамп поставим, что это устойчиво к экстремальным условиям, и вопрос будет решен. К сожалению, такого нет. Но к этому, в общем, дело приближается. В дальнейшем, думаю, будет вот этот пул более точно изучен, будет найден так интегральное взаимодействие этих маркеров генетических. И вот, в общем, у меня одна из идей, чтобы в дальнейшем тоже, особенно сейчас это важно вот в связи с военными действиями, которые мы ведем, чтобы у солдата, допустим, в его книжке стоял не только так называемая военно-учетная специальность, которую те, кто, как говорится, кончал институт, имели военный кафедр, вот у нас была военная кафедра, у меня тоже, как говорится, был офицерский билет, так и офицер, там просто стояла моя учетная специальность, как специалиста военная. Но вот помимо этого, я считал, что вот в будущем хорошо бы ставить штампик «устойчив к действию в экстремальных условиях», «среднеустойчив», «неустойчив». Тогда при принятии решений, когда послать на выполнение какой-то вот сложной задачи в особо экстремальных условиях, у командира будет объективный критерий. Лучше послать Иванова, чем послать Петрова, который и потеряешь, и программу не выполнит. Значит, это вот тоже играло существенную роль. Когда все, в общем-то, вот эти исследования тебя подтвердили в Антарктиде, я, собственно, сразу писал, что важно посмотреть не только так называемую аварийную фазу адаптации, которая, в общем-то, в условиях вот этих высот до 4000 метров, до 4500 метров, начиная с 3500, если считать, длится где-то около полутора месяцев, значит, ну, 40-45 дней. А посмотреть, а что дальше происходит? Где наступает эта фаза адаптации? Выходит ли человек в этих условиях на некое плато устойчивости? Если для Памира Тяньшани мне более-менее это было понятно, там проводились такие исследования, когда он выходит, когда наступает так называемая стадия адаптированности, то в Антарктиде это было непонятно. Значит, для этого нужно было что сделать? Поехать на полную зимовку, а не на полгода. Что, собственно, мне пришлось сделать уже в 27-й советской антарктической экспедиции, тоже проведя предварительный отбор, но тут немножко не повезло с начальником. Начальник был против всех этих исследований, говорил, что это глупость, ничего не нужно. Но потом это ему самому, к сожалению, вышло во многом тоже боком. Вот. И те люди, которых я тестировал и предложил, собственно, не пускать, но сказали, замены сейчас нету, новых не найдем, пускай они едут. Но этих двух потом пришлось все равно спустить. То есть тут прогноз подтвердился. Поэтому у нас не хватало одного специалиста, который занимается обслуживанием дизелей, это тоже наложило свои определенные проблемы, в связи с чем потом у нас на станции прошла эта ситуация. Но это, как говорится, исследования проводились в течение года. Я планировал тоже вот на третий день. Для этого я прилетел на станцию первый, развернул свою аппаратуру. И так как ребята не прилетают всем скопом, а по 3-4 человека, самолеты сдвинутые по времени, я мог, допустим, начать третий день, прилетели, обследовал на третий день, следующая партия у них когда третий, тоже обследовал, это у меня был третий день, потом седьмой, потом 15-й, потом, значит, 30-й, 45-й, а потом, значит, к сожалению, прорыв, потом остановился, потому что станция сгорела. Но потом, когда все восстановили, я продолжил, у меня появился уже там и полгода, и 8 месяцев, и конец года, то есть можно было действительно проследить и собственно, представить уже достаточно статистическую научную выборку с различными функциональными показателями, показать, что не все функциональные системы одновременно выходят в так называемое плато. Плато держится в Антарктиде значительно короткое время, потому что потом наступает полярная ночь, это тоже глубокий стресс, снова срыв адаптации. Так что самая, как говорится, адаптированность наступает к концу зимовки, когда снова наступает полярный день, когда плюс эмоциональный подъем связан с тем, что вот зимовка вроде закончилась, скоро домой, а вот уже и солнце пришло и так далее. И тут, значит, как бы защитные силы организма поднимаются. Но те, кто действительно, вот у нас было два человека, имеющие низкую гипочувствительность, которые пришло эвакуировать, значит, они, естественно, были эвакуированы. Ну, там сыграло роль еще определенные нарушения режима на станции, потому что когда человек, допустим, уже пробыл 30 дней, он считает, что все вопросы решены, я уже крутой, с Антарктидой на «ты», я могу и покурить выйти в одной, как говорится, кожаной куртке, не одевая костюм антарктической экспедиции, так небрежно. А потом, значит, Антарктида не любит с собой таких обращений, а потом оказывается, бах, у нас в медпункте. Вот, это было, если мы с первым легко справились, самолеты еще летали, температура еще была в пределах 45-50 градусов, самолет летал, со вторым были уже большие проблемы его эвакуировать, потому, во-первых, закончился уже сезон работ летчиков, они уже сидели в молодежке на теплоходе, который возвращался на родину, и самолеты были уже законсервированы, когда мы уже практически к ним обратились, ребята, вот такая ситуация, что если не вывести, то как только у меня закончится запас баллонов с кислородом, на станции будет труп. Потому что я по опыту работы в высокогорье Памира, Тяньшаня, Кавказа, знал, что начавшийся отек легких в условиях высокогорья вылечить невозможно. Нужно, необходимо спускать только вниз. Ну и пока есть кислород. Если не спустили, кислород закончится, и человек, значит, в дальнейшем умрет от тотального развития гипоксии, начнут постепенно отключаться органы, и наступит смерть. Кравченко, как он мне потом рассказывал, когда он прочитал эту радиограмму, он думал, что мы тут это отдыхали, водки много выпили, в голову нам что-то не то ударило, потому что уже 60 с лишним градусов, а самолеты при таких температурах, значит, туда просто не летают. Но когда понял, что это действительно так, и начальник написал, он обратился к ребятам, сказал, вот так, ребята, надо лететь, расконсервировать самолет, кто добровольцы, давайте. Но он был настроен, что он садиться, естественно, не будет, потому что понимал, что при такой температуре он взлететь не сможет, потому что при такой температуре у нас, я сказал, что в Антарктиде воздух в высокогорье 10 раз суше, чем в Сахаре, а снегонакопление в Антарктиде всего 2 сантиметра в год. И выпадает это не красивые снежинки, это такие, как иглы, как будто опускаются сухие. При том сухом воздухе, значит, скольжение при сверхнизкой температуре не образуется, и самолет, сев, потом не разгонится, чтобы взлететь. Поэтому Кравченко решил, единственное, что сброшу, значит, вам дополнительные медикаменты, кислород и рукодельную мирянами барокамеру, которую они, как считали, можно будет использовать в случае чего. Ну, ребята, там такая идея была. Вот, и когда, значит, он уже подлетал, но для этого мы сначала решили сделать, расплавить взлетно-посадочную полосу. Для этого, значит, сделали некую такую волокушу, на которую навалили старые матрасы, пропитанные соляркой, их подожгли, в эту волокушу впрягалось 3 человека, и медленно по полосе ее тащили. Она горела, значит, этим черным дымом при недостатке кислорода. Когда он сдувал в сторону, еще было ничего. А вот когда мы шли обратно, и получался весь этот дым тебе в лицо, было очень сложно. Ну, короче, таким образом мы все-таки сделали определенную ледовую площадку, где-то метров, ну, можно 100-150 льда. И об этом, в общем, тоже сказали Кравченко. И дальше он еще связался с нашим метеорологом, которого он тоже знал, велопарк, это эстонец, и сказал: Вела, давай мне информацию о температуре на поверхности и, в общем-то, снега каждые буквально 10 минут, когда он уже подлетал к станции, они уже видели станцию. И тут еще нам повезло, что, во-первых, мы еще закоптили, пока таскали все это, а солнышко все-таки вышло. И, как говорится, подтаяла тоже эта немножко полоса, и температура упала уже было. Потому что он сказал, что если будет за 60, он в любом случае не сядет. А тут как раз образовалось 60 на полосе. И Вел ему сказал напрямую связь: на полосе 60. Он говорит: отвечаешь? Он говорит: отвечаю. И тогда, значит, Кравченко решил сесть. Он об этом тоже написал в книге. И потом была большая публикация на эту тему в литературной газете. Называлась 88-й. Это номер борта, последние цифры. Летит на восток. Мы к тому времени подготовили больного, запеленали его в спальник, к носилкам привязали. И, в общем-то, когда он сел и полз по полосе, он не останавливался, самолет, чтобы не дать прихватиться лыжам еще, которые от трения плавили. И он немножко так вот, ёзгая, полз по полосе. А мы с больным, значит, пытались догнать этот самолет, и у нас уже не получалось. Когда он увидел, что мы не можем его догнать, потому что на такой высоте гипоксия и все эти дела, он решил притормозить. Он буквально на там, несколько секунд остановился, дверь была открыта. Мы носилки подали, и, значит, больного загрузили туда уже в самолет. Он закрыл по газам и начал разгоняться. И уже мы видим, что там дальше заструги, а он взлететь не может. Как он сам писал, он считал, что все тоже. На последних сил, буквально касаясь лыжами уже заструга, самолет мог оторваться от полосы и улетел. Ну и вот мы остались, значит, естественно, станция потеряла уже к тому времени 2 человека, потом еще одного, который у нас погиб во время пожара. Но это уже, как говорится, другая история, другая эпопея.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня с вами будем обсуждать, как хакнуть свой организм. Хотите другими словами? Как улучшить качество своей жизни? Основатель Института биохакинга и здоровья, человек, который обучил более 1000 человек системе биохакинга, бизнес и лайф-коуч Никита Метельцев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Никит, ну давайте начнем с простого, с азов. Что такое биохакинг?
3: По сути, биохакинг – это система управления своим состоянием, своим здоровьем, и это управляемая система. То есть биохакер знает, как что подкрутить в своем организме, если, например, вдруг упадок сил, или если, например, повышенный уровень стресса, то специалист в области биохакинга или человек по имени, так сказать, биохакер, да, он может сам себя подлатать. Ему не надо не идти к никаким врачам или в поликлинике. Он относится к своему здоровью, так сказать, превентивно и предиктивно. Есть такие сейчас термины, может быть, слышали про 4P-медицину. Да, это такой предотвращающий подход. То есть не дожидаться, пока будет какая-то болезнь или какая-то проблема, а наоборот отслеживать свои показатели и определенные так называемые биомаркеры. Это, например, могут быть анализы крови или показатели, вы знаете, сейчас современные фитнес-браслеты и умные часы, которые считывают определенные параметры организма. И, например, они могут показать человеку, который в этом разбирается, что что-то не так и что-то с этим.

0: месте можно сделать.
1: Вы сказали, что у нас там есть 4 пи медицина. Вы назвали 2 пи – превентивная и предиктивная. А что остается на последние 2 пи?
0: 4 пи медицина – это предсказательная медицина, когда мы можем предсказать ту или иную проблему. Это профилактическая медицина, когда мы все-таки относимся к своему организму так, что, как, например, к своему автомобилю. Мы вовремя меняем масло, мы вовремя меняем колодки, мы заливаем хороший бензин. Персонализированная – это очень важный момент, и именно персонализация, например, биохакинг отличается от ЗОЖ. Потому что ЗОЖ, он такой всеобщий, а биохакинг, он персонализируется. И при участии пациента, то есть пациент играет самую главную роль.
1: Нам надо с вами сразу же оговориться, чтобы не отпугнуть ни одного радиослушателя, что речь идет о том, чтобы держать себя в тонусе и в порядке свое здоровье. Но биохакер не может взять и самостоятельно вылечить какую-нибудь онкологию, например, правильно?
0: В том-то все и дело. Это очень важный, кстати, момент, то, что некоторые люди думают, что можно вот так вот брать и легко и просто себе выписывать какие-то травки, мази, я не знаю, лечебное голодание и без присмотра врача делать что-то вот такое. Это, конечно, неправильно. Если мы говорим о каких-то подкруточках, да, то все-таки много чего можно применять самостоятельно. Если мы говорим о каком-то заболевании и о комплексном решении этой проблемы, этого заболевания, то однозначно все нужно делать под присмотром врача.
1: А что нужно сделать, чтобы стать биохакером? Вот как вы стали биохакером? Вы получили какое-то образование, вы много читали. Что нужно?
0: Скажу, как есть. Вообще, у меня вся эта история началась достаточно давно, еще когда мне 18 лет плюс-минус стукнуло. Началось все с определенных медитативных практик и с практик по работе с психикой и сознанием. И это также потом дополнилось такой важной штукой, как правила гигиены сна. Я там выкинул матрас старый, научился спать на спине, на правильной подушке. Это вот у меня вся история пошла с 18 лет. И многие спросят, а там... может быть, заболел или какие-то проблемы были. Была одна проблема, которая меня на тот момент беспокоила, и это не проблема со здоровьем, это скорее больше проблема с психикой. То есть я как-то вот срывался, был такой психически нестабильным и слишком эмоциональным. И принял решение, что хочу с этим что-то сделать. А потом, уже больше 11 лет назад, произошел такой случай. Я сам себе просто задал вопрос, сколько я лет хочу прожить. И получилось, что ответ был такой, что 100+. И следующий был вопрос, проживу ли, учитывая тот образ жизни, которым я жил тогда. И я уже тогда понимал, что нет, и надо что-то делать. И потом я кардинально изменил питание, пошел в тему йоги достаточно глубоко. Параллельно читал огромное количество книг, проходил семинары, лекции, обучения различные. Ну вот, например, инструктором по йоге я стал, не отрываясь от основных своих задач. То есть разобраться в биохимии нужно было, и это необходимо, я считаю, хотя бы базово каждому человеку. Разобраться немножко в биофизиологии человеческого организма. Ну, например, такие базовые вещи. Многие люди это слышали, что, например, та же самая синувиальная жидкость – это жидкость, которая смазывает наши суставы. Она начинает вырабатываться преимущественно, когда человек двигается. Если человек не двигается, то она синтезируется гораздо меньше. И вот это один из важнейших таких моментов, почему человеку все-таки нужно двигаться, если он хочет 50-60 лет не быть развалюхой. Я уж не говорю про 70-80. То есть если мы говорим про биохакинг для себя, то в принципе достаточно пройти несколько каких-то базовых структурированных обучений, которые сейчас уже в принципе есть. Но они, конечно, это не 3 часа и даже не 20 часов, это все-таки побольше. И плюс это все еще апробировать на себе и превратить в свое собственное знание и в образ жизни. То есть мало просто что-то прочитать, все-таки мы говорим об образе жизни. Вот. А если мы хотим помогать другим людям, то здесь совершенно другой подход. Здесь нужно в разы больше опыта, и я бы рекомендовал пройти 1-2 более серьезных, глубоких обучения, ну, как минимум хотя бы там, может быть, на нутрициолога обучиться или на хелф-коуча. Кстати, в Европе, в Штатах хелф-коучи на руках носят. А у нас это пока еще, знаете,
1: шаманство. Такие зачатки. Я тут готовилась к программе и познакомилась на страницах интернета с биохакером по имени Джозая Зайнер. Это первый, кто попробовал изменить свою ДНК с помощью технологии CRISPR, это высоконаучная технология. И, как говорится, как вам такое, Никита Метелица? Вот к этому вы как относитесь? Потому что это все никак не бьется с правильно спать, медитировать, продлить жизнь. Это изменить свою ДНК. Причем он продает этот укол за $20. людям, которые тоже хотят, как и он, быстрее нарастить мышцы.
0: Вот я как раз и говорил вначале о том, что есть, знаете, такой более натуральный биохакинг, когда мы используем, условно говоря, законы природы, такой безопасный биохакинг, да, натуральный, безопасный. А есть такой жесткий, где очень маленький процент людей, которые готовы экспериментировать различные криспиры и тому подобные штуки, типа уколов, которые, например, позволяют ферментироваться теломеразе, которая восстанавливает концевые участки хромосом в ДНК, чтобы клетка больше смогла себя копировать. И есть такие люди, которые так глубоко уходят, и частенько это выходит им боком. Но мы все-таки говорим о натуральном биохакинге, который начинается с базовых основ. А базовая основа — это еда, вода, движение, сон, солнце, природа, полноценная нутрицептическая поддержка, потому что питание уже недостаточно. И мы все с вами прекрасно знаем то, что без некоторых БАДов уже в городе достаточно сложно по-человечески прожить.
1: Я соглашусь, наверное, по поводу омега-3, по поводу витамина, или, правильнее сказать, гормона D, но... Очень многие ученые, знаете, что мне говорят? Что мы делаем свою мочу дороже, выпивая какие-то витаминизированные добавки.
0: Пища ежедневно человек употребляет те или иные токсические компоненты, потому что практически вся еда в магазинах содержит либо какие-то нитраты, пестициды, крахмалы, ешки, добавки и так далее. Это мы все прекрасно понимаем. И во фруктах, и в овощах, и в мясе. Это все есть везде. Вопрос, в каком количестве. И наша задача — помогать организму ежедневно все это связывать и выводить. Так вот, первый БАД, который я бы порекомендовал, который позволит делать это. И таких вариантов несколько. Это может быть и хлорелла, и ростки пшеницы, и спирулина, и некоторые другие компоненты, которые содержат хлорофилл. Да, вот этот зеленый экстракт. Это очень классная штука. Это подойдет всем однозначно. Также можно периодически пропивать экстракты грибов. Например, вот если кто-то хочет улучшить работу мозга, можно ежевик гребенчатый пропить. Это lion's mane гриб. Если у кого-то есть там какие-то проблемные зоны, то можно выбрать какой-то другой гриб. Веселка, рейши, шиитаки и так далее. Это я как пример. А если мы говорим про общий набор, то это то, что вы прекрасно знаете. Это омега-3. И здесь это не просто рыбий жир, а нужно все-таки смотреть на концентрацию докозагексаеновой и козапентаеновой кислот. Это ДГК и ЭПК, так называемые.
1: Да.
0: Дальше. Витамин D и желательно с К2, если мы говорим о больших дозах. То, что позволит вам выводить продукты биологического распада, которые вы и так получаете вместе с пищей, это как минимум. И периодически я бы еще рекомендовал некоторые антиоксидантные комплексы. И их достаточно много различных. Начиная там от берберина, заканчивая там экстрактом виноградной косточки. Кстати, если кому-то не хватает энергии или сил, чтобы самостоятельно заняться своим здоровьем, я вас приглашаю на бесплатный марафон, который в ближайшее прям время стартует. Он называется Fat to Fit. Я являюсь там спикером, и вообще там много будет очень интересных спикеров. И там будет много вопросов обсуждаться. Биохакинг — один из них, питание, конечно же, психика, психосоматика, вообще как похудеть. И Сати Казанова там тоже будет выступать. Она, кстати, достаточно известная такая, знаете, зожница.
1: Но она не биохакер, вот участница группы «Фабрика» Сати Казанова, я напоминаю нашим слушателям.
0: Да.
1: Она еще до биохакера не доросла, она будет учиться?
0: Ну, я скажу, как есть. Она достаточно много элементов биохакинга применяет в своей жизни, как я знаю. Достаточно много.
1: Выглядит хорошо.
0: И дыхательный процесс. Да, она очень хорошо выглядит, и она такая вся позитивная. Это видно, это чувствуется. Со стороны видно, что человек с собой занимается. И сейчас очень многие звезды, и я вижу то, что очень многие предприниматели сейчас тоже в эту сторону смотрят. Ко мне начали просто обращаться предприниматели в 30 лет, у которых уже нет энергии. Все, у них есть бизнес, у них есть деньги, у них вроде бы все хорошо, но настолько пошатнулось уже здоровье к 30-35 годам, что нужно было что-то серьезное делать.
1: У нас в виртуальных гостях основатель Института биохакинга и здоровья Никита Метелица.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
3: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы продолжаем. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас биохакер Никита Метелица. Вы стали говорить о том, что полезное есть, а точнее добавлять к пище. А я вот о чем прочитала, что биохакеры работают и над упрощением повседневной жизни, как раз по поводу питания. 24-летний американский программист, его зовут Роб Рейнхард, изобрел такой жидкий заменитель пищи – Soylent. Он содержит все необходимое человеку питательные вещества – аминокислоты, жиры, углеводы, белки, витамины, железо, марганец, кальций и т.д.
0: Там много всего.
1: Да, и вот я для слушателей в основном. Это сбалансированный вязкий напиток, он не требует времени на приготовление, обеспечивает человека все необходимым запасом калорий и энергии. В литре содержится 1000 калорий. И, в общем, сейчас это проект, он уже финансирован, он проходит клинические испытания. К чему я веду? Может, вообще не стоит никаких этих таблеток омега-D-витамина, С-витамина, а вот так хлопнуть стакашку с утра какого-нибудь напитка густого и чувствовать себя неплохо?
0: Скажу, как есть. Один раз в день, если на постоянной основе, то да, это подойдет. Но если мы говорим и будем говорить о полноценном вообще заменителе вообще всей еды, всей пищи, то это никуда не годится, это не подойдет, человек сам себя разрушит. Были определенные исследования, то, что выявили, что не получается долго питаться вот такой вот условно сбалансированной жижей. Да, даже если она там очень полноценная и вкусная. Этого недостаточно.
1: Никит, как хорошо, что вы это сказали. Потому что если бы вы сейчас сказали, что это круто, наверное, половина бы людей махнула рукой. Потому что, действительно, это же качество жизни. Ну, мы же должны кайфовать еще от еды, получать удовольствие, правда
0: вот,
1: ведь? Это ведь тоже входит вот в этот процесс биохакинга, психология, психика, то, с чего вы начали. Вы, насколько я поняла, ну, часто психовали. Вот я на самом деле тоже, у меня эта проблема есть. Допустим, ко мне приходит такая Баченина Мария и говорит: «Никит, слушай, я психую». Вот, но не хочу каких-то транквилизаторов, успокаивающих пить. Я вообще вон кормящая мать сейчас, мне этого ничего нельзя. Что же мне делать? Спать нормально?
0: Ну, смотрите, сон – это один из важнейших механизмов восстановления психики человека. И это описано еще в древнейших трактатах, потому что вообще биохакинг – это, знаете, такая квинтэссенция здорового образа жизни, знаний древних, причем эти знания очень серьезно работают, и современных научных достижений. И вот мы по чуть-чуть можем строить те или иные элементы. Например, простая, базовая, 5-минутная дыхательная практика. Она очень быстро может восстановить психоэмоциональное состояние. Например, дыхание по квадрату. Такой классический, здравый пример. 5 секунд вдохнули, 5 секунд задержка, 5 секунд выдохнули, 5 секунд задержка на выдохе. И вот так вот по кругу дышим буквально 5 минут. Это очень быстро меняет состояние. Вот проверьте, проверьте, наши слушатели. Это первый момент. Касаемо сна. Все мы прекрасно знаем то, что есть такой важнейший гормон молодости, который называется мелатонин, который синтезируется в головном мозгу преимущественно. И он во много мощнее, как антиоксидант, нежели чем, например, витамин Е или витамин А. И он вообще является во многом даже дирижером нашей эндокринной системы. И если мы недополучаем этого гормона, он синтезируется, когда мы спим, и когда мы спим еще и в полной темноте, и желательно еще и спать глубоким сном, то есть в дельта-ритмы уходить, тогда полноценно будет возможность восстановления. То есть представьте, что ночью, как будто когда человек засыпает, его сознание отключается, внутри человек начинают происходить очень интересные штуки. То есть мозг сам по себе, он особо-то ночью не отдыхает. Он переключается на режим, в кавычках, внутреннего такого чекапа, сканирования всех систем. Где-то, например, нужно очистить головной мозг от токсинов, которые накопились в течение дня. Это уже доказанный такой процесс, который называется вообще глимфатическая система. Очень интересные вообще процессы происходят, когда мы спим. Вместо каких-то антидепрессантов, на которых сидят 80% американцев, и которые приводят их к жесточайшим просто проблемам, слава богу, что у нас этого в стране нету, я надеюсь, не будет, заварить чаек. Иван-чай, мята, мелисса, пассифлора, немножко валерьяны, или какую-нибудь там выпить ту же самую растительную таблетку на экстрактах, которая позволит вам немножко успокоиться. Но это же будет растительное, то есть это не будет ингибитор обратного захвата, так называемый, который вообще меняет работу нейромедиаторов головного мозга. То есть это со временем приводит вот тех самых американцев, которые сидят на этих антидепрессантах, к серьезным проблемам. Один из них, кстати, известный человек, лечился недавно, нас в Санкт-Петербурге, потому что его закормили этими антидепрессантами. Джордан Питерсон есть такой известный товарищ.
1: Никита, немножко потороплю вас и прерву. А скажите нам, пожалуйста, мы уже в нетерпении. Сколько лет себе можно добавить, если стать биохакером и жить по этим заветам?
0: От 20 до 50-70, потому что есть очень интересные данные сейчас, которые нам говорят, что лет через 30-50 будет возможность уже чуть ли не печатать на принтере персонализированные органы и их менять.
1: Это правда, это правда. Действительно, есть такой прогноз. Однозначно ни от одного человека, ни от одного футуролога.
0: Да. Но это 30-50 лет. И для того, чтобы к этому моменту подойти, так сказать, в более-менее таком состоянии, чтобы эту операцию себе, и позволить, ну, если вы хотите жить дольше, и иметь возможность ее сделать, то нужно сейчас сохранять свое состояние в максимально качественном формате. Но если мы даже говорим вообще, никаких органов ничего не будут печатать, ничего не пересаживать, просто на своем собственном ресурсе. Точно так же наукой доказано, что абсолютно большая часть людей, которые родились здоровыми, даже имея какие-то генетические мутации, которые есть на самом деле у всех нас, и это нас всех отличает, мы можем жить 90+, большая часть людей. Академик Павлов говорил 120 и более. Это великий ученый, лауреат Нобелевской премии. Так вот, если человек по статистике, мужчина там, возраст 65-70, женщина 70-75, это в России средний возраст, а биологически человек может жить там 90+, и там 100+, и таких людей на самом деле сотни тысяч во всем мире, то значит, что-то человек делает не так. То есть, если мы берем средний статистический прогноз 60-65 или там 65-70 и возможность 90, то значит, мы получаем цифру 20-30 лет. Причем так смело это можно накинуть.
1: То есть 20-30 лет можно накинуть смело. Главное начинать сейчас. Никит, и, наверное, последний вопрос. Вот буквально на днях всех потрясла новость от Илона Маска, что он чипировал свинью и безопасно для животного извлек этот чип из головного мозга. Те же самые футурологи, о которых шла речь, говорят о том, что чипирование поможет нам некоторые болезни превентивно купировать, то есть не дать им развиться и не дать себе заболеть. Илон Маск биохакер?
0: Да, на самом деле это можно отнести к биохакингу, но здесь, как и во всем, есть и плюсы, и минусы. Например, если, вот я недавно тоже слышал эту новость, и она так облетела весь мир, и нам тут сказали, что мы можем, вау, как круто, слушать музыку прямо в голове, считывать и управлять какими-то гормональными даже процессами. А вот теперь представьте, что есть такие замечательные люди, которые называются хакерами, и нету ни единой системы в мире, я в этом глубоко убежден, которую невозможно взломать. Нет таких систем. Любую систему можно взломать. Так вот, что мы можем получить? Сотни тысяч людей или миллионы людей с вживленными чипами, через которые можно не просто собирать данные, а даже управлять какими-то процессами внутри человеческого, извините, мозга. И что мы можем получить потом в итоге? Я думаю, здесь фантастические фильмы.
1: Нам покажется ерундой. Спасибо вам огромное. Время наше, к сожалению, вышло. У нас на связи был биохакер, основатель Института биохакинга и здоровья, бизнес и лайф-коуч Никита Метелица.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
4: Это было начало.
5: Это действительно история, которая будоражит.
6: Так вся страна обалдела.
7: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
8: И самое главное, что же будет дальше?
2: «Комсомольская правда». Это радио.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Скальные гробницы Древнего Египта. Завораживающие, прекрасные, таинственные. Сети I, Рамзес II, Рамзес III, Нефертари, Тутанхамон. Если вы хоть раз бывали в Долине Царей или Долине Цариц, вы понимаете, о чем я. А что ученым известно о жизни строителей этих гробниц? Оказывается, немало. В марте 2023 года и январе 2024 редакция «Антропогенез.ру» посещала египетский город Луксор, древние Фивы. Помимо храмов и царских гробниц, в Луксоре есть уникальное место. Здесь, на западном берегу Нила, недалеко от Долины Царей, археологи раскопали древний поселок, в котором более 3000 лет назад жили строители царских гробниц. Сейчас это место называется Дейр-эль-Медина, а древние египтяне называли его Сет-Маат – место истины. Чем же этот древний поселок примечателен? Дело в том, что нет в Египте другого места, которое дало бы археологам столько информации о социальном устройстве, условиях жизни, обычаях не царей и вельмож, а египетских рабочих и ремесленников. Хотя, конечно, слуги места истины, как называли себя жители поселка, не были рядовыми рабочими. Они составляли привилегированную группу мастеров и работали в очень престижном месте. А откуда это все известно? Еще 200 лет назад здесь стали находить предметы быта и, что важно, папирусы и другие документы. Одна из впечатляющих находок сделана местными жителями в середине 19 века. Это тайник с папирусами, среди которых были, например, записи об ограблениях гробниц конца 20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и прежде всего огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остраконов. Остроконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще 1000 остроконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, к середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец-свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остроконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице, относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленные записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг.

0: Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров. Со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий Панеп спал с замужними женщинами.
1: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенны. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хаси-Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
0: Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы. Причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остроконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерка Хатхор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом. Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты. Например, наставление молодежи. Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности.

0: У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
1: Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Что-то у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам.
2: Тикет,
1: где наши?
3: Тикет, please. Максима.
1: Сейчас нам скажут, что тикет нельзя снимать. Сейчас
4: не может быть такого.
0: В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. Полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома располагалась на открытом воздухе. В ней имелась куполообразная печь для приготовления хлеба. Был и подвал для хранения продуктов. Найдены зернотерки, ступки, гранитные жернова, сосуды для продуктов. Лесенка вела на крышу. Вероятно, на крыше имелся навес, и там проводили много времени. Возможно, и перемещались через поселок по крышам, ведь центральная дорога была очень узкой. Дома плотно прилегали друг к другу, и в них не было окон в нашем понимании. Но в верхней части стен имелись отверстия, чтобы внутрь мог проникать свет и воздух. Поселок находился на отшибе, возможно, специально, чтобы изолировать рабочих, занимавшихся важной и деликатной работой, от остального населения. Поселение окружала каменная стена, и попасть сюда постороннему было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что, несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах в гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами. Египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в три выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива – основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек, а излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним посчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. С помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий. Но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамсес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек. Но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней. Затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц. Там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах. Их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон – левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются, над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницу и выравнивали ее стены. Затем стены штукатурились. Теперь на сцену выступали творческие работники. Чертежники наносили на стены контуры изображений и надписей. Резчики вырезали их, делая рельефы. Наконец, рисовальщики раскрашивали изображения. Построенные плотниками леса позволяли им добираться до потолков. В незаконченных частях некоторых гробниц мы можем видеть разные стадии этого процесса. Разделение труда было очень строгим. Резчики рельефов, судя по всему, рисовать совсем не умели. Известно, что они заказывали у рисовальщиков роспись своих собственных гробов. найдено письмо чертежника, который был вынужден работать над рисунками левой стороны один, так как его брат, второй чертежник, заболел. Из-за этого бригада левой стороны заметно отстала от правой. Резчики терпеливо ждали, пока бедный Хор Мин изо всех сил спешил закончить очертания фигур. В письме Хор Мин умоляет отца уговорить бригадиров предоставить ему помощника, с которым он готов поделиться пайком. Найдены записи, в которых фиксировалось, как продвигается работа над вырубкой гробницы. Согласно им, за 3 месяца бригада прорубала тоннель длиной в 50 локтей, то есть примерно 25 метров. Есть ведомости, в которых велся строгий учет всего необходимого. Фитилей для ламп, гипса для штукатурки, разных красителей, медных зубил. Медь крайне ценилась, поэтому когда затупившиеся инструменты отдавали для ремонта, а это происходило регулярно, то тщательно взвешивали и изготавливали каменную гирю такого же веса с подписью. Для этой цели были специальные работники – весовщики. После возвращения инструмента из ремонта его снова взвешивали, чтобы зафиксировать износ материала. Не прикарманил ли работник лишнего? Сохранился протокол судебного заседания, где разбирали дело женщины по имени Херия, обвиняемой в краже медного зубила. Поначалу женщина все отрицала и даже поклялась именем фараона, но, видимо, под пыткой созналась. Украденное орудие нашли закопанным под полом ее дома вместе с медной статуэткой Амона. «Госпожа Херия – очень лживая женщина, достойная смерти», – говорится в документе. Как ее наказали – неизвестно. Да, в поселке был собственный суд, разбиравший мелкие гражданские и уголовные дела. Некоторые дела рассматривались годами, как, например, дело Менны, подавшего в суд на начальника охраны из-за неуплаты за горшок с маслом и одежду. Дело продолжалось 11 лет. Имели место также споры по поводу раздела имущества, воровства и богохульства. И еще один очень любопытный документ, про который хочется рассказать. Список рабочих с указанием причин отсутствия на работе. Согласно подписи, этот журнал составлен на 40-м году правления Рамсеса II. Он охватывает 280 дней. Помимо привычных для нас ситуаций, типа болезни, есть довольно легкомысленные, на современный взгляд, поводы. Например, подрался с женой, варил пиво для праздника, выпивал с товарищами на вечеринке, а после злоупотребления алкоголем нужно отдыхать. Это считалось вполне уважительной причиной, как и различные личные дела, связанные с домашним хозяйством. Ну, например, чинил дверь или строил стену для своего дома. Есть и экзотические поводы. Ужалил скорпион. Было много религиозных праздников, поминки, рождение детей, жертвы богам. Работать нельзя. Помимо этого, существовали и общегосударственные праздники. Их тоже немало. Короче говоря, чуть ли не половину года, если не больше, у рабочих составляли выходные. Причем для больших праздников рабочим выдавались дополнительные продукты, чтобы было чем праздновать. Это очень сильно отличается от стереотипов об ужасном, изнуряющем труде в Древнем Египте. Жилось им даже по современным меркам неплохо. Но посудите сами, строят они гробницу какого-нибудь Рамсеса II, строят давно, царь правит уже 40 лет и помирать, похоже, не собирается. Куда спешить? Это не значит, что они бездельничали. Я уже говорил о подработках. В выходные рабочие делали деревянные статуи, плели корзины, делали мебель, раскрашивали гробы, вырубали и расписывали гробницы для других и для себя. Кстати, собственные гробницы строителей гробниц – одни из самых красивых.

0: А еще именно здесь произошла самая первая зафиксированная в письменной истории забастовка. Сведения об этой забастовке встречаются в Туринском судебном папирусе, в том же, в котором описан заговор против Рамзеса III, закончившийся его убийством. Царь Рамзес III, правивший во второй половине 12 века до нашей эры, был могущественным правителем. Кстати, его заупокойный храм в Мединет-Абу мы посещали неоднократно, и этот хорошо сохранившийся шедевр древней архитектуры производит неизгладимое впечатление. Однако во время правления Рамсеса III экономика Египта уже стала клониться к упадку. Расходы на жречество и большое войско, изнурительные войны начали сказываться на благополучии страны. В 1159 году до нашей эры в казне не хватило ресурсов на выплаты рабочим из поселка Сет-Маат. После очередной задержки выплат рабочие сложили инструменты, уселись перед храмом Тутмоса III и начали скандировать: «Мы голодны!
1: Протестуем! Протестуем!»
0: Жрецы, видимо, согласились выдать часть заработанного, но только один раз. Так повторялось неоднократно, пока строители не поняли, что регулярной платы им не дождаться, и каждый раз за зерном придется ходить в храм с угрозами. Тогда они подняли бунт. Строители покусились на святое, заблокировали путь в долину царей. Стражи, прибывшие на место, рабочие пообещали повредить гробницы, если те пойдут в наступление. Как гласит хроника, «Тогда сказал рабочий Месу, именем Амона, именем царя, меня сегодня не заставят работать». И это было хитростью, ведь того, кто поклялся именем царя, нельзя наказывать. В конечном итоге рабочим выдали часть жалования, но позднее забастовки продолжились. Поселок был окончательно заброшен в конце Нового Царства, когда в долине царей перестали хоронить монарших особ. Но еще до этого момента жить в поселке стало небезопасно из-за участившихся набегов кочевников. Часть рабочих переселилась внутрь массивных стен храма Рамсеса III, ставшего для них крепостью. Опустевшие дома поселка быстро обрушились и за века были погребены под песком. Конечно, историки предостерегают от осовременивания древности, и все же трудно удержаться от параллелей. Благодаря найденным, восстановленным текстам, нам кажется, что мы начинаем лучше понимать людей, отделенных от нас пропастью веков. Их давно забытые имена снова звучат. В нашем воображении возникают сцены, в которых мы сопереживаем одним, осуждаем других, посмеиваемся над третьими. Смутные тени воскресают, возвращаются из небытия, снова играют живыми красками. Так историческая наука, пусть на свой лад, делает то, чего упорно добивались строители домов вечности. Память о древних египтянах продолжает жить.

С вами был Александр Соколов. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Hey! Hey!
1: Сейчас они крышу зацепят, ей-богу.

0: Добрый вечер, друзья, все, кто в этом зале и все, кто смотрит прямую трансляцию информационного центра по атомной энергии Кирова. Это проект «Энергия науки». Проект «Энергия науки» — это серьезный и очень вкусный продукт сети информационных центров по атомной энергии, когда мы приглашаем в регионы звездных просветителей, людей, которые очень глубоко и хорошо разбираются в своем вопросе, в своей специальности, специализации и способны простым языком и увлекательно доносить до нас самые сложные научные факты. И сегодня у нас второй день энергии науки в Кирове. Она связана, и этот второй день связан с одним и тем же именем, и это Алексей Водоозов. Алексей Валерьевич, прошу вас сюда. Я должна сказать, что очень многие люди, конечно, смотрели и будут смотреть ваш блог, ваш YouTube-канал, но особенно было приятно, что нам стали об этом говорить вчера и сегодня утром, когда мы встречались в такой неформальной обстановке на природе с людьми, которые с утра смог вырваться, и они были счастливы, потому что, в отличие от вас, дорогие, у каждого была возможность по много минут говорить с Алексеем Валерьевичем на разные темы. Этот формат как вам зашел? Чай с экспертом на природе?
1: Нормально, в принципе, то есть никаких проблем. Это даже очень хорошо, потому что действительно на лекциях не успеваешь отвечать на все вопросы. А здесь все, кто хотел, по-моему, узнали все. И даже еще немножечко сверху.
0: А у нас стоял самовар. Спасибо музею самоваров. У нас был чай. Мы сидели в арке на Динамовском. Вы помните Том Сойер Фест, который защищает старые дома, наследие. Мы решили поддержать ребят, потому что информационные центры по атомной энергии, надеюсь, вы все знаете, не только занимается популяризацией науки, но поддерживает сообщество. А у нас в Кирове замечательное сообщество. Так вот, уже до эфира я сказала, что во многом эта энергия науки состоялась благодаря нашим партнерам, друзьям, постоянным слушателям. Это кофейня «Купрум» и ее хозяева. И сегодняшняя лекция должна была проходить там. И мы не можем сейчас не поблагодарить ребят за то, что они сказали Алексею Водоозову. Алексей Водоозов, еще и еще, пожалуйста. И мы готовы вместе делать. И мы с ребятами готовились все лето. Эта энергия науки должна была состояться в июне. Состоялась в августе, и опять сегодня не получилось у них, потому что пошел дождь, и мы перенесли лекцию сюда. В связи с этим слегка задержалась трансляция. И я просто

0: Спасибо. И сейчас попрошу Никиту на зал камеру передать привет ребятам из Купрум. Они сейчас смотрят трансляции, то, что происходит здесь. Ребята, вы очень крутые. Кофейня Купрум, зал, пожалуйста, помашите им, да, вот в камеру. Вы крутые, мы вас приветствуем, очень любим. Московская 15, кофе у вас вкусный. И, кстати, с подачи Игоря, потому что они вели переговоры с Алексеем Валерьевичем, давно знакомы, сегодня... С подачи, конечно, Алексея Валерьевича, но Игорь предложил мне, и я сказала, ну да, конечно, сегодня премьера лекции, нигде ее не было никогда, и это очень близкая тема, безусловно, укоренившаяся, вошедшая в геном. Алексей Валерьевич, он сам о ней расскажет. Аплодисменты. Да.
1: Еще раз добрый вечер. И здесь, и зрителям трансляции, это, в общем, радует, да, потому что всегда, когда... даешь анонс какого-то мероприятия, всегда спрашивают, а будет ли трансляция? Потому что хотят посмотреть из других регионов, из других городов, особенно когда действительно тема новая. С одной стороны, удивительно, почему до сих пор ее не просили читать. Я все-таки в прошлом военный врач. И как это обычно бывает, что я и остаюсь им, да, как бы ни крутилось, жизнь и все остальное, оно пожизненно, как диагноз. И сегодня я немножечко расскажу о военных врачах. И... В каком плане? В историческом, в основном, конечно, ну, немножечко будут байки, немножечко будет всякое такое тоже, но все в рамках приличия, скажем так, не сильно заходя в армейские реалии и прочие вещи, потому что там всякое бывало. Вот если говорить о названии лекции, то она как раз вот из той самой армейской практики, потому что над врачами в армии так подтрунивают, мол, ну, какие-то вы не настоящие военные, с одной стороны, а с другой стороны, ну, мы учимся дольше всех. То есть связисты там были 5 лет учившиеся, например, а все остальные, ну, 4-5, так чтобы 6, а потом еще интернатура, а потом еще ординатура, а потом еще чего-нибудь, ну, вот такого в армии, конечно, не бывает. В этом смысле мы такие своеобразные бездельники. Я из всего своего срока службы, я так ради интереса посчитал, что у меня там получилось, я почти половину этого срока я проучился. С одной стороны, ничего плохого нет. Да, действительно узнал много нового, приобрел всякие разные навыки. И на самом деле для военных врачей это приветствуется, потому что мы такие универсалы. Ну и если говорить об армейских шутках, то вот такая бытовала, что у нас в полку три дуба: начмед, начфиз, начклуба. Причем, что интересно, начклуба, как бы все, вы понимаете, да, без вариантов, он там для рифмы стоит, ему как бы все, не повезет. А вот первые две позиции меняли в зависимости от того, кто произносил, да, то есть мы могли сказать там начпрот, начвещь, начклуба, вот и прочее, прочее. То есть такая шутка, еще одна. И начмедов в полках называли еще чудовищами в майорских погонах. Ну, это можно было сказать практически про многих, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, да, ну, было такое, профдеформации и прочие-прочие вещи. В общем, да, действительно, военный медик, к нему относятся так, двояко в армии. Он вроде бы как доктор, с одной стороны. А с другой стороны, мой начальник штаба мне очень-очень любил напоминать, что вы прежде всего командир воинского подразделения, и только потом врач. Вот. И, значит, пожалуйста, вместо того, чтобы вести прием, я, значит, занимаюсь строевой подготовкой со своим подразделением. Вот. Ну, это как бы, да, особенности армейские. Но если мы посмотрим вот на эту историю так вот через все века, то выяснится, что, в общем, идея привлекать медиков для спасения раненых, она появилась практически сразу, как появились раненые. И, мало того, очень долгое время... Я даже скажу так, до 1870 года было больше заболевших во время войны, чем раненых. Вот франко-прусская война 1870-71 года, она была первой, когда, по крайней мере, со стороны немецкой армии, там, она была коалиционной, конечно, но тем не менее, там впервые, вот за всю известную историю, раненых было больше, чем заболевших. А в древние времена, как вы понимаете, это же не проблема. Ну, пришла какая-нибудь болячка и перекосила половину армии. И там случались всякие интересные истории, которые я сегодня тоже обязательно коснусь. Если мы говорим о свидетельствах, о письменных, их, конечно, не очень много на самом деле. Ну вот папирус Смита, я обычно в своих лекциях цитирую папирус Эберса, 1550 примерно год до нашей эры, этот даже чуть-чуть постарше. И папирус Эберса, я обычно говорю, что это такой справочник Машковского, своеобразный, а это, можно сказать, учебник военно-полевой хирургии. Ну, такой древнеегипетский, конечно, со своими особенностями. То есть здесь описано и шинирование, и лечение ран, и переломов, и остановка кровотечения. Правда, тогда начали прижигать. А когда закончили, я скажу. Вот тогда начали, и очень-очень долгое время раны прижигали, чтобы останавливать кровотечение. Надо сказать, что довольно неплохого развития военная медицина получила во время, именно на территории Древней Греции и потом еще Древнего Рима. Но египтяне, в общем, тоже отличались, то есть, по сути, врачей направляли в гарнизоны. И да, это был такой своеобразный прообраз военного врача, то есть их не готовили, конечно, специально, но это все-таки был врач, который работал именно в гарнизоне и на нужды гарнизона. Если говорить о... Ну вот здесь римляне, ладно, давайте еще так чуть-чуть буквально о греках. Почему? Ну, дело в том, что в той же Илиаде есть совершенно великолепные строчки, что сотни воителей стоит один врачеватель искусный. В общем, да, есть такое дело, да, потому что грамотный врач действительно может спасти и вернуть в строй ощутимое количество раненых. И в той же Илиаде, например, действуют такие герои, как Махаон, например. А кто это такой? А это сын Асклепия, то есть бога врачей, который, ну, не воевал, конечно, на стороны греков в Троянской войне, но оказывал медицинскую помощь. И там еще Подалирий тоже, это еще один сын, еще один хирург. Вот они оба считаются такими, ну, своеобразными покровителями военной медицины. Почему? Потому что военная медицина в основном, конечно, была хирургией. Очень долгое время. Да, те же токсикологи потребовались только где-то, начиная с Первой мировой войны, когда появились отравляющие вещества боевые. А до этого времени требовалось в основном хирургическое пособие. И вот надо сказать, что римляне добились просто великолепных результатов в военной медицине. Некоторые историки именно военной медицины, они высказывают такую крамольную мысль, что на самом деле вот та же европейская военная медицина достигла вот этого уровня где-то веку к 18-му, к концу примерно 18 века. А римляне справились с этим вот где-то в начале тысячелетия. И в чем причина? Ну, здесь нужно сказать, что нужно, опять же, нам конкретизировать период, потому что в истории Древнего Рима было много периодов. Конкретно здесь мы говорим об армии уже после реформ Октавиана Августа. То есть это прям уже совсем, уже, да, уже новое время, уже все, так сказать, как положено, и армия становится настоящей профессиональной, то есть не ополчением, по сути такой национальной армией, которая обеспечивается, и военный бюджет есть, и все остальное. И медики там тоже появляются разные. И похоже, что вот у римлян, то есть я часто буду говорить «похоже», «не исключено что» и прочее, прочее, у нас нет такой достоверной, вот стопроцентной информации. Похоже, что римляне впервые выделили отдельных бойцов, которые занимались именно ранеными и во время боя, во время сражения. Как было раньше? Столкнулись две рати, да, перебили сколько можно было, а потом идут, у них перемирие, да, или там кто-то победил, кто-то проиграл, и идут, собирают своих погибших, своих раненых, все остальное. То есть после. А у римлян похоже, что кое-что происходило и во время боя. То есть были многоуровневые, скажем так, медики, то есть они были и в когорте, они были в легионе и прочее-прочее. У них были свои задачи, они занимались определенным видом деятельности. Вот, например, здесь на колонне Трояна, которая стоит в Риме, на ней изображен фрагмент работы военных медиков непосредственно во время боя. Это капсиарии. Их можно распознать по такой круглой сумке. В этой круглой сумке у них лежат перевязочные материалы, и у них есть простейшее оружие. То есть у них нет ни пилумов, ни щитов, ни еще чего-нибудь. У них просто короткий, скажем так, либо кинжал, либо что-то в этом роде, и все. То есть это специализированные люди, которые занимались вот именно таким. Что мы еще находим на фрагментах? При раскопках, при всем остальном, так это свидетельство существования госпиталей. Ну, точнее так, прообраз, наверное, полевого лазарета или что-то в этом роде, они назывались валетудинарии. И вот, в частности, в одном из болгарских городов, как раз на месте раскопок, вы отлично видите самые большие вот эти вот, самые большие развалины, это как раз валетудинарии. То есть это на месте, где, например, стоит прям такой хороший базовый лагерь, что называется. И если мы делаем реконструкции, опять же, вот мы можем примерный чертеж сделать, как это дело выглядит, и в этом месте, и в других их сохранилось много довольно. И потом сделать реконструкцию, то есть примерно вот такое вот сооружение. Госпиталь госпиталем, да, то есть огромное на самом деле. Ну и армия, в общем, была не маленькая. Римская армия была одной из крупнейших того времени. Такое себе мог позволить, по-моему, только Рим. Да, это было очень дорого, невероятно. Но вот они умудрились. И есть, конечно, реконструкции. Опять же, как вы понимаете, фотографий сохранилось мало с тех времен. Есть только рисунки и реконструкции. И вот примерно так выглядело то, что происходило там внутри. А вот что происходило конкретно, мы можем только предполагать. Дело в том, что да, мы находим, например, большое количество медицинского инструментария. Причем настолько специализированного, настолько совершенного, да, что начинаешь волей-неволей задумываться, откуда они это взяли. Да? И как обычно на ученых против мифов говорят, что не могли, римляне не могли такое сделать. Но почему не могли? Вполне себе. Это находится воспроизводимо, да, то есть независимо друг от друга в разных локациях. И лучше всего, конечно, в этом смысле помогают Помпеи и Геркуланум, потому что там очень быстро эти два города законсервировало. И можно было найти различные инструменты. Но, так сказать, злопыхатели могли сказать, что нет, это не военных медиков, это просто обычных медиков. А вот такие схроны, что называется, да, вот один, второй. Здесь вообще большой хирургический набор, по сути. Они находились на месте лагерей, то есть там, где была стоянка. И да, действительно, некоторые вещи мы можем предположить, как они работали и для чего были предназначены, но похоже, что отдельный инструментарий был под каждую задачу. Например, для извлечения наконечника стрелы, для извлечения, там, предположим, еще какого-то другого наконечника. И в зависимости от формы наконечников тоже инструментарий был разным. Подходы у них были, в общем, довольно интересные, прагматичные, и умели они делать многое. Вопрос остается до сих пор открытым, была ли у них эвакуация. То есть мы на самом деле, конечно, считаем вот современную медицину, да, что это такое? Это лечебно-эвакуационное мероприятие, система ЛЭМа, да, мы это так называем. И это означает, что мы человека с поля боя постепенно-постепенно тащим в сторону тыла, и на всем этом протяжении ему оказывается медицинская помощь. Вот было ли такое у римлян? Ну, мы сказать не можем точно. Мы не знаем, была ли у них налажена эвакуация. Потому что если мы читаем Цезаря, записки о Гальской войне, у него там упомянуто, да, что мы оставили раненых. Вот как понять, что конкретно это было? Их оставили в лагере, пошли дальше? Их передали куда-то туда дальше по, так сказать, этапам эвакуации? Вот этого мы понять не можем. Поэтому точно это можно только вот спекулировать на этой теме. Есть масса исследований, есть масса предположений, но подтверждения у нас пока что нет. А вот что мы точно знаем, потому что это задокументировано, что с санитарией у них было все на высшем уровне. И некоторые находки, их эмпирические, они поражают. Вот вам, пожалуйста, описание того, как нужно выбирать место для развертывания полевого лазарета. Здесь описано вот прям все, что нужно. И посмотрите, это да, действительно, это еще до нашей эры оставалось. Они уже сказали, что есть некоторые невидимые глазом существа, которые попадают человеку в рот и нос и вызывают серьезные заболевания. Все было открыто до нас, называется. Римляне все это рассказали еще до Пастера. И вот эти вот эмпирические находки, они им очень сильно помогали. У них, по сравнению с конкурентами, скажем так, было гораздо меньше потерь санитарных именно заболевшими. Почему? Ну просто, например, они вполне логично устраивали отхожее место ниже по течению реки, чем место забора воды. Не до всех доходило сразу, между прочим. Вот. А римляне, в общем, это довольно быстро поняли. Кроме того, вот видите, да, то есть составляли карту, то есть розу ветров соответствующую учитывали, смотрели, что там вокруг находится и прочее, прочее. То есть санитария у них была просто вот на высшем уровне. До этого потом мы еще очень долго доходили. Почему? Ну, просто потому, что когда с Римом покончили, начались, в общем, да, то, что раньше называлось темными веками, вот самые ранние средневековья, потом ближе к средним, к среднему периоду, утеряны были все вот эти знания. Ну, это, конечно, очень плохо, потому что пришлось все проходить с нуля и переоткрывать, то есть все это выяснять заново. А вот так был бы напечатанный опыт римской армии во время там пунических войн. Вот такой-то многотомник, просто берем, читаем и делаем, как они делали. Но нет, к сожалению, нет. Почему? В том числе и потому, что очень сильно изменилась армия. Если римские легионы, это же просто гигантское количество людей, да, невероятное количество людей, то войны раннего средневековья – это вот стычка двор на двор примерно, да, ну, по количеству человек, ну, сотни, может быть. И там уже нет специализированных людей. Ну, врач, может быть, есть у самого лорда, например. Может быть. А у остальных людей поменьше. Ему в лучшем случае помогали боевые слуги. Вот да, это могли. Да, действительно, если приходил рыцарь, например, уже со своим копьем. Копье это в смысле вот именно количество людей и всего остального, как отделение примерно у нас. То там были боевые слуги в том числе. И да, вот они могли как раз оказывать и медицинскую помощь, ухаживать за раненым и прочее, прочее. Специализированных людей под это не было. Когда начали понимать, что нужны, ну, в общем, туда ближе уже к тому, что мы называем возрождением. Потому что, ну, если прикинуть ту же битву при Крассе, где в общей сложности что-то около 30 тысяч человек участвовало, и оружие, в общем, было уже таким довольно мощным и всего остального, а потом еще постепенно начало подъезжать пороховое оружие, вот здесь и начали задумываться о том, слушайте, а может быть, нам все-таки нужны специализированные люди, которые этим будут заниматься? Потому что как в принципе все вот это было устроено вот в средние века? То есть да, мы сначала бьемся, а потом разбираемся с ранеными. Причем ведь еще сильно заранее было показано тем же римлянами, да, что лучше оказывать помощь на поле боя. Почему? Основная причина гибели на поле боя – кровотечение. Вот вы его не остановили, и все, человек просто истек кровью. Она вся ушла в землю там, или в одежду, или прочее, прочее. И вот вам, пожалуйста, потенциально человек, который мог бы выжить, он стал трупом. Вот это была большая проблема. И ее пытались решить, ну, в общем, на протяжении веков, я бы сказал так, после римлян. Получилось далеко не сразу. Почему? Ну вот потому что, помните, я рассказывал о том, что египтяне предлагали прижигать. А вот, например, где-то там в районе Галена пробегала идея, то есть это римляне, пробегала идея, что, а вы знаете, ведь мы же видим сосуды кровеносные, а что если на этот сосуд наложить лигатуру, то есть его завязать, и не давать крови оттуда вытекать? И получается, что нам не надо никаких дополнительных повреждений человеку наносить, ведь, ну, представьте себе, раскаленным железом прижечь рану или кипящим маслом. Это вот были два распространенных метода, чтобы обеззаразить рану, чтобы остановить кровотечение там и прочее, прочее, прочее. То есть вот такая военно-полевая хирургия нам не нужна. Нет. И, пожалуй, наверное, самым известным человеком, которого мы можем назвать, ну, такой своеобразной предтечей вот более-менее современной военной медицины, это Амброс Паре. Он во многом, конечно, человек уникальный. Дело в том, что врачом он не был. Иногда его там говорят, что он военный врач и все остальное прочее. Нет. Дело в том, что вот в то время, когда он жил, 16 век, очень сильно разделялись между собой врачи и те, кто мог манипулировать руками. Как бы это странно ни звучало, врачи руками почти не пользовались. Они в основном учились в университетах, они могли смотреть там мочу на просвет, специальный сосуд, есть такой уринарий. Она собиралась, и вот смотрели, оценивали, что вот она такая-то, там больной выглядит так-то, у него там дисбаланс таких-то жидкостей, вот давайте мы ему кровопускание сделаем. А кто будет делать кровопускание? Вы не поверите, не врач, цирюльник, парикмахер. То есть хирурги – это потомки парикмахеров на самом деле. Они шли по другой ветке, по абсолютно. И это считалось уже низшей кастой. То есть врачи – это академики, да, они учились в академиях, в различных университетах. А вот хирурги, точнее, вот эти вот цирюльники, это просто ремесленники. Да, конечно, у них руки из правильных мест растут и заточены под то, что надо. И поэтому они прекрасно справляются с задачей оперирования. И вот Амброаз Паре как раз был великолепным цирюльником. Он сначала был действительно помощником, вернее, как учеником, потом помощником и потом уже мастером, мастером-цирюльником. И да, действительно, он пошел в армию просто потому, что ему в том числе была интересна вот человеческая тушка, скажем так, в цельном виде. И там он сделал множество наблюдений, он в том числе вот за Галеном потом переоткрыл некоторые вещи, но, опять же, многие вещи легендарны. Почему? Потому что мы некоторые истории знаем, ну, то, что называется, из нарративных источников. То есть кто-то написал книгу и так восторженно рассказал, что вот так. Ну, скорее всего, наврал или преувеличил. Но, тем не менее, других никаких источников у нас нет. И вот зачастую так и бывает. По Амброазу Паре примерно так оно и выглядит. То есть точно и четко задокументированных вещей у нас крайне мало. Там буквально одна-две и все, больше ничего. Но что мы можем действительно сказать, это вот, например, его внешность. Потому что слева, 1573 года, это как раз прижизненный портрет. Действительно, из книги. И мы можем сказать, что он, скорее всего, так и выглядел. А вот справа, например, это уже немножечко не то. То есть это уже реконструкция, более поздняя, из 19 века. То есть по мотивам. Рисунок по мотивам того, как он мог выглядеть. Еще одна важная веха в его истории, скажем так, вот эту вот картинку, которая справа, ее часто называют, прошу прощения, слева, почему-то у нас, да, меняются, ну ладно, ее часто называют там, способы самоубийства, например, да, в интернете она под таким ходит, под такой подписью, нет, это абсолютно не так, это Амброаз Паре нарисовал, собрал воедино все ранения, все разновидности ранений, и посмотрите, здесь уже и огнестрельное оружие в том числе есть. Да, то есть вот у нас там внизу что-то вроде ядра и прочие вещи. То есть это как раз вот что называется на стыке эпох, получается так. И он вот это все описал, все действительно, и у него были прекрасные находки, прекрасные работы. Он придумывал различные техники в том числе, и вот здесь он демонстрирует одну из техник извлечения стрелы из лица герцога де Гиза, например. Ну, как видите, да, так хорошенько уперся и дернул посильнее. Что интересно, он долгое время, ну как долгое время, некоторое время, скажем так, придерживался вот той принятой практики, что мы, например, если ногу ампутируем человеку, например, вот здесь один из вариантов, ампутация идет, то потом нужно прижечь или залить кипящим маслом. Но вот как-то так случилось один раз, что у него кончилось масло, и он не прижигал. И он думает, ну что делать-то, надо же как-то это все дело сделать. Он каким-то вот таким макаром, как Гален в свое время, дошел до понимания, что смотрите, я же вижу, откуда кровь идет, а давайте я это перевяжу. И он перевязал. И потом наложил повязку. Это его вот величайшее изобретение, это повязка на самом деле, то есть что он стал закрывать раны повязкой. И вот это его изречение, да, что я перевязал пациента, а Бог его излечил, оно, в общем, да, тоже известно, более-менее верифицировано, что это действительно он говорил. Так вот, что получилось, что от масла-то он отказался, а исходы-то стали лучше. То есть, оказывается, не нужно было это все делать. Мы наносили дополнительные повреждения человеку, и прижигать тоже не надо. Оказывается, мы можем найти, увидеть источник кровотечения, например, если это небольшая артерия, и ее перевязать. Либо вот такую вот затягивающую, да, ну что-то вроде жгута. Жгуты на самом деле, конечно, еще в армии Македонского знали и пользовались ими. А здесь, пожалуйста, тоже уже как бы мы это переоткрываем. Что еще придумал Паре? Он, например, подсаживал в рану личинки мух. Выглядит, конечно, ужасно, с одной стороны, а с другой стороны, они питаются только омертвевшими тканями. То есть они гарантированно очищали рану. И получается так, что он ввел рану через заживление вторичным натяжением, так это называется. То есть через воспаление, иногда даже может быть гнойное, да, потом мы туда подсаживаем вот этих замечательных созданий, они съедают все, что нам не нужно, и человек прекрасно выздоравливает. Паре настолько был прекрасен в своем вот этом вот порыве, скажем так, и в своих находках, во всем остальном, что он добрался даже вот до уровня, ну, как мы сказали бы, лейб-медика, наверное, да, то есть придворного врача. Хотя, повторюсь, врачом он не был. Он был цирюльником. Это немножечко другое, да, то есть он был великолепным хирургом-практиком. Но, тем не менее, он написал книги по этой теме, все это расписал, разложил, и да, действительно, мы можем сказать, что этот правильный подход, то есть использование повязок, отказ от калечащей практики использования раскаленного железа и кипящего масла, в общем, да, это замечательно, за это ему, конечно, огромное спасибо от всех следующих поколений, в первую очередь пациентов. А что еще он делал? Он разрабатывал протезы. Причем, посмотрите, насколько прекрасно, я бы сказал так, да, то есть таким стимпанком веет немножечко, да, то есть прям прекрасно выглядят, механистические такие и функциональные в том числе, да, вот сохранились рисунки, правда, ни одно изготовленное изделие до нас вроде бы не дошло, но рисунки, по крайней мере, сохранились, то есть он работал в разных направлениях, понимая, что да, человеку нужно и протезирование в том числе. Ну, в общем, был такой довольно сообразительный человек, что здорово. А, как я и сказал, примерно к концу 18 века медицина примерно добралась до римского периода, да, до периода как раз армии Рима времен Октавиана. И возник очень важный вопрос. А может быть все-таки вывозить бойцов во время боя, ну то есть не дожидаться? Если мы будем дожидаться окончания боя, как это было принято вот как раз вот до наполеоновских походов, мы можем просто не дождаться. Это первое. И второе, что способствовало в некоторой степени развитию вот этого направления, о котором я сейчас расскажу, то есть эвакуация. Почему? Дело в том, что раньше особого снабжения для армии не требовалось. То есть она вот как пошла, небольшая феодальная армия, да, она где-нибудь в каком-нибудь селении остановилась, все, сожрала, что там было, и пошла дальше. Да? То есть никаких больших обозов, никаких путей подвоза, никакого снабжения, никакой логистики, такого, ну, в общем, не было. А наполеоновские войны, это, как вы понимаете, там просто гигантские, огромное количество людей, там под сотни тысяч. И, естественно, все это должно было бы снабжаться не только продовольствием, такую орду просто так не прокормишь. Но и самое важное – боеприпасами. То есть оружие стало зависимым от подвоза боеприпасов. Нужно привезти порох, нужно привезти ядра, нужно покормить лошадей, да, фуражем и прочее, прочее, прочее. То есть появилась логистика, появилась служба тыла, можно сказать так. И стали появляться такие предпосылки к тому, чтобы по этим же путям потом эвакуировать раненых в том числе. Сегодня, кстати, это да, это тоже вполне себе есть в концепции военной медицины. Это называется использование обратных рейсов транспорта подвоза. То есть да, мы можем туда направлять раненых, чтобы их вывести. Кто в этом смысле стал таким вот первооткрывателем, первопроходцем? Вот этот замечательный человек, барон Доминик Жан Ларей. Врач, на этот раз врач, военный врач. Почему? Потому что вот здесь могли быть разные ситуации во Франции времен революции. Ну, как во все времена революции, больше ценилась лояльность революции, чем знания профессиональные. И был такой период, когда во французской армии были медики без медицинского образования, но зато правильные. Да? Это, к сожалению, так во все времена остается. Но потом это быстро поняли, что, в общем, это, конечно, все здорово, но на одном пролетарском сознании не выйдешь, да, то есть нужны все-таки знания и все остальное прочее, и, да, медики все-таки профессиональные в армию вернулись. И ко временам Наполеона, в общем, было понятно, что, да, нам нужно использовать логистику, да, в том числе. Это первое. И второе, нам нужно быстро оказывать помощь непосредственно на поле боя, потому что раненые довольно быстро гибнут. Что предложил Ларей? На самом деле он, конечно, это предложил даже чуть-чуть пораньше, примерно во время взятия Бастилии. Он организовал нечто вроде скорой помощи для раненых восставших в то время. И потом подумал, а почему бы все то же самое не сделать и в армии? Не то чтобы он прям был первым, об этом, в общем, говорили, как я и сказал, да, что вот такие вот пути подвоза можно использовать. Но пытались использовать, например, крестьянские телеги. Ну, представляете себе, да, что это такое? Это ж ужас-ужас. Это проще добить человека на поле боя, чем отправить его на вот этой вот колымаге куда-нибудь. Его же просто не довезут. Это первое. Второе. Если вы находитесь на оккупированной территории, то то население, которое вы привлекаете к данным работам, ну, в общем, опять же, по разным причинам оно может просто не довести ваших солдат до места назначения. Кроме того, когда пытались привлекать различные частные компании, уже свои, они просто отказывались выходить на поле боя. Типа, мы постоим, подождем. Сейчас вот все закончится, мы тогда будем развозить. А пока нет, туда нет, ни в коем случае. И Лоррей понял, что нужны конкретно вот прям медики, военные медики. То есть те, которым прикажут, если что, что ребята вон туда. И они такие есть и поскакали. Вопрос в том, на чем поскакали. И вот тут он присмотрелся к орудийным лафетам. А почему ему понравилась эта конструкция? Ну, во-первых, они производятся в большом количестве под орудие, да, то есть нам не нужно ничего придумывать. Первое. Во-вторых, они невероятно маневренны. И наполеонская артиллерия этим славилась, что она очень быстро выходила на поле боя, да, отстреливалась и быстро маневрировала, уходя в сторону. У них были вот такие одноосевые лафеты и двухосевые лафеты, в том числе большие под тяжелые пушки. Здесь двойка лошадей, там четверка. И вот эту платформу Лоррей взял за основу. Вот такая небольшая кибитка, ну или летучие повозки, летучий амбуланс он так назывался, они стали действительно средством эвакуации раненых с поля боя во время этого самого сражения. И вот к моменту похода на Россию в наполеоновской армии вот было их уже просто завались, что называется, то есть они прям затарились по полной программе. Подавляющее большинство вот этих повозок, основная часть врачей полегла в России. Потом пришлось все это вот с нуля восстанавливать, и сам Лоррей, в общем, потом попался прусом. Но, поскольку он был великолепным врачом, он спас сына фельдмаршала Блюхера, и его не просто не убили, хотя собирались, в общем, сначала. Но там появился немецкий военный врач, он знал Лоррея, и он сказал: «Не убивайте, вы что, офигели, это же круть просто невероятная». И вот он спас сына фельдмаршала Блюхера. Его не просто отправили во Францию. Ему еще денег дали. Его еще одели как следует. Ему еще, так сказать, лошадей и все остальное. То есть с почетом проводили. В общем, военный врач никогда не пропадет. Получается так. Так вот, премьера вот этой, вот этого способа эвакуации, она состоялась в битве при городе Меце в 1793 году. И всем понравилось, особенно Наполеону. Потому что, да, действительно, это получилось здорово. И почему это было здорово? А потому что недалеко от места сражения Лоррей повелевал развертывать лазареты, то есть передовые госпитали по большому счету. Их специально, они были мобильными, то есть привезли, быстренько поставили, все, у нас здесь хирурги, у нас здесь есть вот носилки, кстати, он один из первых придумал такие более-менее приличные носилки. Вот это устройство на колесах, оно в том числе могло быть на двух раненых, и мало того, если это было на двухосевом лафете, соответственно, там мог еще и медик находиться и оказывать помощь по пути, то есть останавливать кровотечение, ну, конечно, в первую очередь. Однако в то время, что вот делали товарищи французы, они соревновались в скорости ампутации. То есть вот они пока что до этой идеи, что нам нужно останавливать кровотечение правильно, да, они не доходили. Почему? Ну, потому что, например, ядра, ну вот оторвало ядра ядром ногу, например, человеку. Такое случалось сплошь и рядом. И там, как вы понимаете, все разможжено просто. Это же не острая сабелька, да, когда маханул вот так вот мечом-кладенцом, и ровненько все, чистенько. А здесь ужас какой-то, да, то есть все это фарш, это и кости, и связки, и все остальное, то есть это уже не восстановить, поэтому ампутировали. Очень распространенная была вещь, очень распространенная. И чтобы не травмировать пациента еще больше, до изобретения наркоза еще оставалось так, примерно так полвека, и до практического применения, скажем так, до изобретения чуть поменьше, а вот прям до практического применения еще полвека оставалось. Так вот, соревновались в скорости, и Лоррей удалял вот бедро где-то в уровне верхней трети за 2 минуты. То есть это просто невероятно. По тем временам это было просто, да и сейчас, наверное, тоже, в общем, это действительно достижение. И он, например, оперировал маршала Лана. Вот как раз ядром ему по обеим ногам прилетело, здесь не совсем точно нарисовано, ему по обеим ногам прилетело, и одну ногу действительно очень быстро, вот как раз за те самые две минуты, Лорей и удалил. И, надо сказать, это произвело такое впечатление на Наполеона, что он, в общем, его к себе приблизил, сказал, что тебе надо, давай рассказывай. И Лорей рассказал про вот это устройство медицинской службы в армии. И да, действительно, получилось так, что до похода на Москву все у них было более-менее прилично. А вот когда им там надавали по сусалам, да, и они потом начали откатываться назад, вот там начались уже проблемы, потому что неоднократно выходили распоряжения Наполеона того же, что, ребята, ранены, извините, раненым мы ничем помочь не сможем. Как я и сказал, там и вот эти повозки довольно ощутимо пострадали, практически в ноль были уничтожены, и врачей почти не осталось, то есть оттуда из страшной России вышло мизерное количество врачей наполеоновской армии обратно. В общем, да, то есть вот эти все находки, они потом так немножечко сгинули на некоторое время. Но поскольку была письменность, естественно, уже все нормально было, уже печатные работы были, все остальное, это все осталось в виде книг, в виде статей, публикаций, всего остального. И это был уже опыт, который стали учитывать. И если мы так посмотрим, то Лорей, наверное, все-таки его можно назвать таким вот первым военным медиком вот именно в этом смысле, в организационном. Он предложил систему эвакуации, первое. И второе, что очень важно – систему сортировки. Мы, чем вот обычно, когда спрашивают, чем отличаются гражданские врачи от военных, я всегда говорю, сортировка. Да, гражданки сейчас тоже столкнулись с этим в начале пандемии ковида. Что мы делаем? Мы не можем оказать помощь всем. Вот при массовых санитарных потерях мы всех не спасем. К сожалению, так. Поэтому есть определенные критерии, по которым мы берем пациентов на тот же операционный стол, например, и прочее, прочее, прочее. Чаще всего бывает так, что если человек кричит, например, зовет на помощь, военный медик, скорее всего, мимо него пройдет. Потому что если у него есть силы кричать, значит, все еще более-менее прилично. А вот за ним там лежит человек такой бледно-зеленый и почти никаких звуков не издает. Вот мы пойдем к нему. Почему? Потому что массивное кровотечение, ранение в живот, проникающее ранение грудной клетки и прочие-прочие вещи, они и сейчас как бы стоят на первых позициях в смысле эвакуации, в смысле оказания медицинской помощи. То есть мы немножечко по другой системе работаем. Мы сортируем раненых. Принципы сортировки первым предложил Лорей. И, в общем, он настолько значимая фигура, что в медицинской службе НАТО есть высшая награда, премия Лорея. Она до сих пор существует. Еще одно важное направление, потому что врачи, ладно, мы разобрались, врачи, с врачами более-менее понятно. Ну, врачи же не одни работают. Вот Лорей, например, он предложил что-то вроде санитаров, то есть специализированные солдаты, которые не отвлекались от боя, потому что как было раньше, да, то есть в той же даже наполеоновской армии, солдатам нравились раненые. Почему? Потому что раз кого-то ранили, например, легко, его два человека сажают на ружье и потащили в тыл. А если вдруг ранен тяжело, то это, соответственно, два ружья, шинель и четыре человека. Они раз-раз-раз и быстренько все с поля боя. Если потери массовые, то очень быстро раз-раз-раз оказывается. Все несут раненых, все пределы. В общем, это не нравилось руководству. И поэтому выделили специальных людей, то есть санитаров. Чаще всего, ну, таких, скажем так, никаких воинов. Может быть, поэтому вот такое вот отношение к военным врачам сформировалось, да, что толку от них на поле боя в этом смысле никакого. Но они не работают одни, военные врачи, им нужны помощники. И в итоге у нас появился средний персонал, тоже специализированный, да, то есть не обычный гражданский, а именно заточенный под раненых, под больных, под военных, под все остальное. Откуда это все взялось? Вот примерно вот с этого человека. Опять же, скорее всего, он является основателем движения «Сестер Милосердия». А, причем, что интересно, Винсента де Поля еще при жизни называли «святым Винсентом». Вот настолько был человек, что называется, вот открытый, искренний, готовый помогать. То есть он посвятил себя полностью служению немощным, больным, раненым там и прочее, прочее, прочее. будучи священнослужителем, он создал очень интересную организацию, точнее так, это общество апостольской жизни. Это не монашеский орден, да, то есть люди, которые туда поступали, они не давали монашеского обета на всю жизнь. Они ежегодно давали определенные обеты, определенный набор обетов. И могли, соответственно, в любой момент из этого выйти. То есть они в какой-то год просто обет не дают, и все нормально, они уходят. И вот, может быть, и поэтому тоже. Может быть, потому что целью стало именно милосердие, да, то есть оказывать милосердие тем, кто в нем нуждается. Ну, прежде всего, например, и на поле боя в том числе. Вот таким образом появилось сначала это дочери милосердия называлось так, а потом это стало сестры милосердия. То есть это вот отсюда. Вот отсюда начинается. Вот такая у них эмблема, соответственно, и девиз «Нас влечет милосердие Христово». Соорганизатор, довольно высокопоставленная дама, герцогиня Луиза де Марьяк. И вот они вместе организовали это общество. Оно существует до сих пор. Оно в той или иной мере было, претерпевало различные изменения, но существует до сих пор и работает. И надо сказать, что к тому моменту, когда обычно начинают говорить о сестрах милосердия, а когда это? Это Крымская война. Это Флоренс Найтингейл, например. И вот говорят, что с нее началось. Нет, не совсем. К этому моменту уже что-то около 16 тысяч сестер милосердия было в Европе. И Найтингейл, она действительно приехала на Крымскую войну уже с командой обученных, самое важное. То есть они были обучены уходу. Их не нужно было учить с нуля. Они были обучены уходу. И поэтому, когда они приехали, да, действительно, от них было довольно много толку на месте. Саму Найтингейл называли «Леди с лампой». Почему? Ну, здесь довольно интересная история. Когда о ней писала газета «Таймс», вот, в 1855 году, они впервые упомянули, что вот она ходила с маленькой лампой в руке и совершала обход, ночной обход своих пациентов. И потом Генри Лонгфелло через 2 года увековечил это в стихотворении. И вот со стихотворения Лонгфелло и началось вот это вот ее чествование как леди с лампой. Надо сказать, что лампа была не совсем та, которая на картинах изображалась. Вот здесь, то есть они сначала приехали в Константинополь, то есть со стороны Турции. И Найтингейл ужаснулась тому, что там творилось. Ну, кошмар, в общем, там действительно антисанитария, раненые неухоженные и прочее, прочее, прочее. Она дошла до командования, такая пробивная дама была, и добилась того, чтобы, да, действительно, все это было обеспечено. И, естественно, ее помощницы и она сама, они делали абсолютно все для того, чтобы британская армия и союзники, в общем, не испытывали никаких проблем в смысле раненых. И вот видите, там нарисована на этой картине такая лампа, ну что-то вроде как лампа Аладдина. Нет, на самом деле вот она, это реальная лампа, та самая лампа, с которой ходила Найтингейл. И, ну, в общем, да, она не столь романтична, да, а предыдущая лампа нас отсылала к знаменитому латинскому выражению «светя другим, сгораю сам», да, вот оно как раз перекликалось в этом смысле. Но надо сказать, что не только же с той стороны, мы же все-таки как бы с другой были, и у нас тоже много чего интересного происходило. Во время той же абсолютно Крымской войны у нас тоже началось массовое движение сестер милосердия. И оно было из разных составляющих. Например, ну, ее называют одной из первых сестер милосердия у нас в стране, но официально она ею не была. И мало того, многие даже не знали ее фамилии. И, кстати, мы тоже долгое время не знали. В основном она была Даша Севастопольская. Почему? Ну, просто потому, что ее Даша звали, да, она представлялась, вот, а дальше как бы все понятно. Это потом уже выяснилось, что она была дочерью моряка, который погиб в Синопском сражении, да, и она была одной из беженок и прочее, прочее, и что она решила помогать бойцам, и вот она на собственные деньги приобрела такую каталку, да, там были перевязочные материалы, уксус, повязки, там вода. Вот здесь конкретно на этой панораме обороны Севастополя Даша Севастопольская есть. Вот мы сейчас увеличим, если фрагмент, мы увидим, вот она с коромыслами и с ведрами, она принесла воду бойцам. То есть она работала именно как вот, ну это не медсестра все-таки, да, а именно сестра милосердия, да, она как бы помогала в этом смысле. Но она это делала настолько здорово, что запомнилось. И мало того, то есть о ней узнал даже император в то время. Надо сказать, что в Севастополе увековечена ее память. Вот она, Даша Севастопольская. А то, что она Дарья Лаврентьевна Михайлова, это выяснилось существенно позже. Это мы сейчас знаем, что да, вот так ее звали. И она получила две медали. Во-первых, за защиту Севастополя. Как видите, она на георгиевской ленте, то есть не просто так. А вторая медаль, это золотая медаль за усердие на Владимирской ленте. Это очень высокий, на самом деле, статус дает, потому что, в принципе, нужно было пройти как минимум через два предыдущих статуса, то есть через серебряные медали. А вот это был прям заход, что называется, через голову, но это было прям императором пожаловано. Мало того, ей выделили 500 рублей, по тем деньгам просто невероятные деньги, да, были, невероятная сумма. И потом еще пообещал император, что еще 1000 выдаст, когда она выйдет замуж. Она вышла замуж, и да, действительно, император выделил эти деньги. В общем, потом ее следы теряются, там есть разные версии того, до каких времен она дожила. Некоторые говорят, что она даже снималась в фильме в начале 20 века «Оборона Севастополя». Но, в общем, нет. Скорее всего, нет. Она умерла все-таки до того, как наступил 20 век. И, опять же, есть разные версии того, как... Но она прожила довольно такую длинную и, как видите, абсолютно великолепную с этой точки зрения жизнь. Да? Ее, в том числе, ее труд, ее подход заметил и Николай Иванович Пирогов, который был тоже там. Но о нем мы еще поговорим. Просто потому, что была еще одна составляющая сестер милосердия, это крестовоздвиженская община под управлением и под патронажем Елены Павловны, великой княжны. И у них даже вот был специальный такой жетон, как раз сестер милосердия. И мы можем посмотреть, что он, ну, в общем, уже как бы намекает на то, как будет в будущем выглядеть символ, отличающий всех и военных медиков, и сестер милосердия, и прочее, прочее. То есть первый прообраз Красного Креста у нас мелькает вот там. Можно подумать, что как бы его и придумали, но нет. Я о Красном Кресте расскажу чуть-чуть попозже. Итак, как видите, с российской стороны тоже было вот это движение именно среднего персонала. А что с врачами? С врачами все замечательно, потому что на той же панораме прекрасный военный хирург, как его называют, один из основателей вообще в принципе военно-полевой хирургии, Николай Иванович Пирогов. У него, конечно, было довольно много различных поездок, он и на Кавказе перед этим был, и вот потом в Крыму был. И да, действительно, его опыт, он довольно интересен. С одной стороны, а с другой стороны, вокруг него накрутили столько всякого. Ну, вот честно, личность Пирогова, у него вот столько есть приоритетов, скажем так, в военной медицине, что не нужно придумывать никаких дополнительных. Ему не нужны мифы, у него и реально прям есть чем гордиться. И нам в том числе. Мы знаем, как он конкретно в то время выглядел. Вот так. Это из альбома, специализированный альбом, портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне, вот как раз 1953-1956 года, то есть Крымской кампании. А чем он занимался? А он руководил, по сути, медицинской службой. То есть вот эти все вещи, оказание на поле боя непосредственно помощи, эвакуация в госпиталь, там оказание ухода и прочие-прочие вещи, вот это все, да, действительно было прописано Пироговым. И в том числе некоторыми другими врачами, о которых почему-то не упоминают. Например, Сергей Петрович Боткин. Он был в той же команде, абсолютно, он был вместе с Пироговым. Они были коллегами в этом смысле. Но про Боткина как-то не особо рассказывают, в основном все заслуги приписывают Пирогову. Боткин там тоже много чего интересного сделал. Если касаться Пирогова, то, в общем, наверное, самая такая распространенная вещь про него – это наркоз. Наверняка слышали, что он первым применил эфирный наркоз. Вот тут разночтение. Не совсем так. Да, потому что если мы возьмем экспозицию того же музея в Риге, там совершенно замечательный медицинский музей был, я не знаю, они там сейчас объявили о том, что будут что-то там переделывать у себя, передумывать всю концепцию целиком и полностью, но когда я там был, еще до всего вот этого, там, например, лежали вот такие вот специализированные устройства для подачи эфирного наркоза. И надо сказать, что его-то придумали на самом деле стоматологи. И использовался он прежде всего для стоматологических процедур. А в Соединенных Штатах, например, это вообще было развлечением. То есть по городам ездил такой товарищ и предлагал себе, а не хотите ли вот тут такую интересную вещь? Подышите вот этой замечательной штучкой, и как бы будете без сознания какие-то сны странные видеть, а мы на вас посмотрим и поржем все. Примерно так это и выглядело. Но к середине 19 века стали понимать, что смотрите-ка, это можно использовать в полевых условиях. И вот похоже, что Пирогов, вот мы не можем сказать точно, что он был первым, кто сделал, но он был точно первым, кто это задокументировал. Потому что он это подробнейшим образом описал, и мало того, он провел несколько сот операций под таким наркозом. Вот это было точно впервые в мире. Как раз во время Крымской кампании. И еще из достижений, что можно назвать, это, пожалуй, его довольно такое сдержанное отношение к широким разрезам, к ампутациям, к отрубаниям и прочими калечащими вещами. Да, то есть он предлагал действительно хирургическим путем все это решать и, что называется, все-таки пытаться человека оставлять функциональным. В общем, интересно, да, действительно сохранилось множество его работ, и его память увековечена во множестве мест. И, например, старейшее военно-медицинское издание в мире, на минуточку, военно-медицинский журнал российский, он выходит как раз вот с таким вот с портретом Пирогова. Как бы показывая, что мы продолжатели его дела. Это действительно так. Ну, конечно, основное его достижение – это все-таки топографическая анатомия. Да, знаменитый ледяной атлас, знаменитые вот эти вот разрезы, все остальное. Топографическая анатомия – это как бы принципиально иной подход вообще в принципе к хирургии и ко всему остальному. И благодаря вот такому подходу он действительно отличился, скажем так, созданием, вот, ну, можно, наверное, так сказать, по крайней мере, российской военно-полевой хирургии, вот точно, мы можем сказать, что это он придумал. Он был уникальным хирургом, опять же, по свидетельствам очевидцев, его ровесников, его коллег, он был амбидекстером, то есть одинаково хорошо владел обеими руками. Для хирурга это просто, как вы понимаете, сверхсупер, да, и да, действительно, может быть, поэтому он целую кучу таких различных интересных техник придумал. Я не буду останавливаться на остальных войнах, ну, потому что дальше все пошло уже, да, ближе к нашему времени, это уже не так интересно. Опять же, это все опубликовано, вот, пожалуйста, есть опыт советской медицины в Великой Отечественной войне, 35 томов, зачитаешься. Есть более редкое издание, я его с трудом нашел, опыт медицинского обеспечения войск в Афганистане, например. Тоже великолепная вещь, почему? Просто потому, что здесь уже описывалось абсолютно новые условия. Вот то, что было во время Великой Отечественной, ну, как вы понимаете, это была последняя такая вот настолько масштабная война. Все остальное дальше, после нее и Корейская война, и Вьетнам, и все остальное, Афганистан и прочее, они все-таки были более-менее локальными. И там требовались другие подходы. И здесь я покажу одно очень интересное картинку. Это из американского исследования. Наши публикуются редко. Да, искать их очень тяжело. Американцы в этом смысле по открытию. И кое-какую информацию выкопать удается. Ну, понятно, что это исторический обзор. Но что это такое? Это госпитальная смертность раненых с конкретными ранениями область грудной клетки. Смотрите. Сначала у нас первый столбик – это гражданская война. Ну да, там все было плохо, действительно, пока разобрались, что к чему, потеряли довольно много людей. Вторая мировая – уже существенно меньше, то есть в разы меньше. Ладно, дальше у нас идет Корея, и там еще меньше. А потом почему-то, да, то есть вот ладно, мы можем даже сказать, почему Корея вот так снизилась. Потому что в конце Второй мировой уже начали использоваться вертолеты для медицинской эвакуации, медеваки, так называемые. И вот в Бирме, по-моему, впервые был применен медевак, то есть именно вертолет для того, чтобы эвакуировать раненых. И во Вьетнаме американцы очень широко этой тактикой пользовались. То есть нам не нужна вот эта вот ступенчатая эвакуация, да, что из роты в батальон, из батальона в полк, и вот это вот, ой, как долго. А давайте мы сразу, вот ему первую помощь мы здесь оказали на поле боя, прилетел вертолет в ближайшей передышке, мы погрузили и его сразу в госпиталь. Сразу, то есть сразу к специалистам, к максимально специализированной медицинской помощи. И поэтому мы видим снижение, то есть и во время Корейской войны, и во время Вьетнамской войны. А потом, смотрите, когда начинается буря в пустыне и прочие операции по наведению демократии в мире, выясняется, что почему-то количество летальных исходов стало увеличиваться. А что такое? Медики стали хуже работать? Есть предположение, почему так произошло? Нет, нет, нет, нет. Немножко не в ту сторону. Нет, тоже нет, тоже нет. Смотрите, все довольно просто. То есть произошла конвертация... Просто. То есть произошла конвертация догоспитальной...

и стенты, и шунты, и прочее, прочее. То есть там будет необходимое оборудование, с одной стороны. А с другой стороны, да, мы уже довольно неплохо и в поле оперируем. Есть прекрасные мобильные операционные. Кстати, вот если говорить о гражданской войне в Соединенных Штатах, то одно из ее достижений как раз это придумали передвижное операционное. Так вот, если мы будем говорить еще и о символике военной медицины, то тут очень интересная история. Потому что она, конечно же, напрямую, вот просто напрямую пересекается с символикой медицины обычной, гражданской. И здесь есть очень интересная ошибка. И сделали ее американцы в свое время. Сейчас я объясню, в чем конкретно подвох. Вот здесь перед вами классический символ медицины. Посох Асклепия. То есть он длинный, и его обвивает змея. Почему змея? Это из мифа. Потому что шел как-то себе Асклепий исцелять очередного пациента, и ему по дороге попалась змея. Ну, он так испугался этим посохом. Все же раньше с посохом ходили, да, то есть и операции, и отбиваться. Он посохом ее убил. И в это время ее подруга, как сказано в мифе, да, значит, подползла к ней с набором целебных трав в пасти и, значит, воскресила. Асклепий подсмотрел, что за состав там был, списал рецептик и пошел исцелил того человека, к которому направлялся. И с тех пор вот та самая змея, которая принесла целебное снадобье, она на посохе Асклепия есть. Но. А вот это второй символ, который очень часто с ним путают. Но это совершенно другая история. Это жезл Гермеса. И он сильно отличается, посмотрите. Во-первых, вот здесь даже на этом рисунке не особо понятно. Но жезл короче. Это жезл, его в руке в одной держат. А на посох опираются. Далее, жезл с крылышками. И там две змеи в противоход идут. Почему? Ну просто потому, что это Гермес, да? И вот когда такая символика появляется на фронтоне больницы, я это могу перевести только так. Куда прешь без бахила, иди купи. Потому что Гермес, извините, это покровитель торговли, не медицины совершенно. И что интересно, иногда даже мастера, татуировщики оказываются грамотнее. Потому что вот правильная версия. То есть даже вот в таком вот смысле, да, действительно медицинская символика ошибается очень сильно. И американцы сделали эту роковую ошибку. В 1902 году, выбирая себе символ военной медицины, мы даже знаем кто. Либо капитан Фредерик Рейнольдс, либо полковник Джон Ван Хофф. Вот кто-то из них наляпал. Вот как у нас сегодня на плакатах бывают американские самолеты, а у них наш авианесущий крейсер. Мы как бы обмениваемся любезностями в этом смысле. Так американцы ошиблись. И символом своей военной медицины сделали символ покровителя жуликов, воров и торговцев. В общем, не совсем правильно. А вот посмотрите еще, на серебряном жезле какая-то странная штука. Очень сильно напоминает неправильный какой-то знак, да, который с 30-х годов стал ассоциироваться с нацистской Германией и поэтому исчез. А на самом деле там две буквы. М и С. Medical Service. Медицинская служба. Но потом это сняли, да, потому что уж слишком была ассоциация неправильная. Так вот, американцы до сих пор вот это носят. У меня есть две трофейные своеобразные, да, они были сняты. Точнее так, это их сам снял американский первый лейтенант. Когда в 90-е я служил во Владимирской области, и к нам приезжали различные проверочные группы тогда, натовские. Ну, мы же тогда со всеми дружили, мы, так сказать, всем все открывали, все секреты, ради бога. И там эти инспекционные поездки одна за одной приезжали, и в одной из этих поездок был медик в том числе, первый лейтенант, я был тогда старшим лейтенантом, то есть мы были в равных званиях. Он чуть-чуть знал по-русски, я немножко говорил по-английски. В общем, мы так нашли общий язык. Отбились от общей кучи, потому что те пошли какие-то ангары вскрывать, нам это неинтересно. Он говорит, ну покажите медицинский пункт, пожалуйста. Я так немножечко застремался, думаю, что же мы там показывать в этом медицинском пункте? Там уже кошмар и ужас. Потом думаю, наверное, покажу кабинет физиотерапии. Там же приборы. Они же все такие красивые, с латунными ручками, да, там, с деревянными какими-то вещами. Они же все старые, ужас какой-то. Но мы ими всем пользуемся, естественно. Мы приходим, я ему, значит, открываю кабинет, показываю. Он ходит, смотрит, у него челюсть буквально по полу волочится за ним.
Он потом ко мне поворачивается: слушай, это что, у тебя вместо...

пункте «Музей истории и медицины»? Я говорю, да-да, конечно, естественно, всю жизнь собирал. Я уж не стал его расстраивать, что мы этим пользуемся. Он потом говорит, вот смотри, а я хирург, а ты кто по специальности? Я вот только что стал токсикологом. Я говорю, а я токсиколог. Он говорит, о, удиви меня. Фигня вопрос. Достаем медицинский спирт, достаем сифон под газировку, заряжаем туда медицинский спирт, газируем. В общем, товарища нашли только на следующие сутки. Он очнулся у меня в медпункте в изоляторе. Я его потом прокапывал 5% глюкозой, рейополиглюкином и прочими вещами. Вот. И, в общем, он потом, я его сразу, ну как, говорю, удивил? Он говорит, да, удивил. И он снимает с себя эти змейки и говорит, они должны быть на правильных плечах, и мне отдает. Они до сих пор лежат, мы до сих пор общаемся. Он такой довольно прикольный товарищ. Он потом этот фокус на всех своих коллегах провернул. Вот, и потом, можете представить, что там тогда думали о русских, да? Вот это он привез из России. И дальше, да, то есть вот эта основная символика, она осталась неправильной. Но медицинское управление, оно обозначено правильно. Оно на протяжении многих лет остается верной правильной символике. То есть как раз там изображен, во-первых, петух. Что интересно, в 80-х годах он исчез. Я не знаю, с какими коннотациями было связано, но он исчез. Но это очень четкий символ медицины. Всегда Гиппократа, Асклепия рисовали с петухом, с собакой, с совой в том числе. Почему? Потому что это разные животные, которые олицетворяют те или иные качества врача. Петух – настойчивость, соответственно. Если мы говорим о собаке, то это преданность. Если мы говорим о сове, то это мудрость. Так вот, петух – вполне себе нормальный медицинский символ в этом смысле. А, кстати, с появлением христианства он стал еще новое значение иметь, что он отпугивает нечистую силу. Да, поэтому, да, вполне себе нормальный медицинский символ. Ладно, с американцами разобрались. Теперь давайте все-таки мы как бы здесь. Опять же, давайте возвращаться в наши пенаты. И выяснять, какая символика у российской военной медицины. Ну, на самом деле, она как была, так и, в общем-то, осталась. То есть у нас змея и чаша. Так или иначе, этот мотив идет от Гигеи. Это по одной версии одна из дочерей Асклепия, по другой версии одна из жен. Там не разберешься. На самом деле, это древнегреческая мифология, это ужас какой-то. И она как раз в том числе была покровительницей, ну и в том числе медицинских знаний. Потому что что мы здесь видим под этим символом? Это на самом деле, опять же, есть двоякое значение. С одной стороны, говорят, что таким образом мы вроде бы забираем у змеи яд и используем его на благо медицины. Но здесь это точно не доение змеи. Оно не так выглядит, и, как видите, здесь змея вполне себе свободна и, так сказать, что-то делает наоборот. А получается, что нет. Эта женщина, вот эта Гигея, ей дает знания из этой чаши. Причем из правильной ее части, потому что это фиал на самом деле, он как бы двудонный. И считается, что вот нижняя часть фиала, это как бы такое все темное, черное, плохое, ужасное. А здесь осталась только верхняя часть, то есть та, которая дает все светлое и, так сказать, все хорошее. Вот примерно так. То есть получается, что это символ получения знания некого. Да, вот в медицине оно так действительно существует. И вон там можно под этим... Ага, видите, еще и телевизор скоро выключится. А можно мне какую-нибудь кнопку нажать, чтобы он не выключился? Значит, смотрите. Получается очень интересная действительно символика, с одной стороны. А с другой стороны, обратите внимание вот на памятник. Он здесь как бы в двух ипостасях есть. Вот здесь на момент моего выпуска, и там я с моим однокурсником и одногруппником, и даже у нас день рождения в один день. А с той стороны, он уже гораздо позже нашего выпуска и перед зданием Академии, да, перед зданием управления Академии. Вы, думаю, видите различия, да? С одной стороны, сильно начищенные части есть, а с другой стороны, нет. Почему? Потому что это традиция. Многие поколения курсантов, по крайней мере, второго факультета сухопутного, они отвечали за этот памятник. А у моряков, про которых я сейчас тоже расскажу отдельно, у них был Боткин, он стоит перед своей клиникой, и на него шили огромную тельняшку.
Бескозырку ему еще надевали. Ну и самые такие отъявленные шутники. Боткин стоит вот так. Ему вниз ставили стакан, а сзади в руки бутылку. Ну, шутят, в общем, ребята. Но это ладно. А вот самое крутое учреждение в Питере – это подводники, моряки-подводники. Они отвечали за медного всадника. Точнее, за коня. Точнее, за очень конкретные его части. Начищали до блеска, несмотря на все противодействия со стороны патрулей. В общем, опять же, военные традиции. Да, у всех свои. Так вот, символика, вот это и осталось. Вот та же, например, символика военно-медицинской академии, о которой тоже, конечно, следует сказать в обязательном порядке. Она выглядит вот таким образом. То есть, как видите, однодонный фиал получается, то есть только верхняя часть, та, которая светлая и хорошая. Две змеи уже в противоход идут. И факел знаний, да, то есть это свет и все остальное прочее. Ну и, естественно, военные различные признаки. Там секиры, а здесь мечи. Надо сказать, что с военной медициной и с военно-медицинскими учреждениями в нашей стране связана тоже очень интересная история. И в первую очередь, конечно, наверное, она связана с Петром Первым. Да, мы можем найти упоминание о том, что существуют полковые лекари в записях примерно где-то 1616-го, вот где-то так, года. Но уж прям так вот напрямую, что называется, их отдельно нас выделили именно во времена Петра. Почему? Ну, просто потому, что он так довольно неплохо ориентировался на Европу, а в той же Пруссии, например, уже появлялись, например, военно-медицинская академия, ну, своя такая, примерно похожая, и их клинической базой была довольно известная клиника Шарите. Я думаю, вы про нее слышали неоднократно. Так вот, Петр повелел заложить военно-медицинские учреждения и в нашей стране в том числе. Начал с Москвы, потому что как бы до Питера он тогда еще, в общем-то, как бы не сильно добрался. Да, он, конечно, уже его заложил, но как он еще не был обустроен достаточно. Поэтому первое военно-медицинское учреждение, которое называлось «Главная военная госпиталь», а на русском языке долгое время это слово было женского рода – «госпиталь». Вот, пожалуйста, в Лефортово в Москве. Что интересно, вот это здание, вот только его центральная часть сохранилась до сегодня. Все остальное сожгли к чертовой матери. Спрашивается, зачем? Дело в том, что здесь началась московская чума. Здесь были первые пациенты с московской чумой. И когда они там, кто-то выздоровел в меньшей степени, в большей степени они погибли, но больше не было новых заболевших, то на радостях, значит, сообщили императрице, она сказала, молодцы, а давайте еще на всякий случай это все нафиг сожгем. Ну, чтобы... Заключительная санитарная обработка, да, называется. И действительно, 1 марта 1971 года сожгли все, кроме вот этого центрального здания. Мы его сегодня в Москве знаем, мы его видим неоднократно. В годы войны это выглядело вот так. Московский военный госпиталь уже мужского рода. А сейчас это главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Вот у него такая история интересная. И наверху написано, можно посмотреть, военная госпиталь. То есть это осталось еще с тех времен, с времен закладки. Но это не образовательное учреждение, то есть это лечебное учреждение. Образовательных пока что не было. И все-таки все военно-медицинское образование связано с Питером. И там действительно в 1715 году заложили сначала Адмиралтейскую госпиталь. Она вот сюда, вот в этой части, влево. Чтобы сориентироваться, вот туда еще левее будет гостиница «Ленинград» или отель «Санкт-Петербург» теперь, и еще левее «Аврора». А вот в эту сторону будет Литейный мост. Это фотография со стороны большого дома, так называемого на Литейном, то есть здание КГБ, ФСБ и всего остального. А здесь находятся на сегодня академические клиники, а в центре находится фундаментальная библиотека. Но раньше это выглядело не так. То есть сначала построили в 15 году вон ту часть, затем в 17 году построили сухопутную госпиталь там же, а потом их соединили церковью. Это была церковь, то есть там еще был купол и все как положено. Это потом уже его снесли, и вот эта сводчатость, она видна,
когда мы ходили туда, в эту библиотеку фундаментальную, там прям такая очень красивая винтовая лестница наверх, и видно, что был там когда-то купол. Вот с этого мы ведем отсчет образованию на самом деле военных медиков. Почему? Потому что в 1733 году на базе вот этих госпиталей была открыта лекарская школа. И летописцы военно-медицинской академии делятся на две категории. Одни ведут отсчет отсюда, а вторые ведут отсчет с 29 декабря 1798 года, потому что тогда вышел официальный указ Павла I о том, чтобы создать училище, построить под него здание и здание под общежитие в том числе. Считается, что вот это было прообразом военно-медицинской академии. Ну, как вы понимаете, здесь мнения расходятся и даже до драки доходит, когда это все началось. Но я тоже предпочитаю думать, что начиналось все еще с 1733 года. Так история солиднее выглядит. А так-то вот здесь в 1998 году был указ, а академия начала функционировать только с 1800 года на самом деле, набирать слушателей. И здесь училось, ну, просто невероятное количество самых прекрасных и замечательных людей. Ну, Иван Петрович Павлов, например. Он здесь и учился, и работал в том числе. Его ученик Леон Абгарович Арбели, то же самое здесь был. Сергей Петрович Коротков, тоны Короткова мы слышим, когда измеряем давление, да, то есть вот это все сделано на нем. Здесь, ну, в общем, еще раз, то есть вот этот список, Боткин, Сеченов и прочие, прочие, практически все в свое время, так или иначе, проходили через военно-медицинскую академию. Причем не обязательно напрямую в ней, да, то есть они не обязательно становились военными медиками. Получалось так, что, например, известный товарищ по фамилии Склифосовский, великолепный военный медик, но у него образование не военно-медицинское. У него обычный московский университет, факультет медицинский. А, например, Иван Петрович Павлов, он и Нобелевский лауреат, и великолепный ученый, и прочее, прочее. Он и закончил военно-медицинскую академию, но он не военный медик. Вот такие вот интересные вещи. То есть там все это складывалось не как в наше время, что если ты пошел в военно-медицинскую академию на вот эти факультеты подготовки врачей, то ты будешь военным. Нет, тогда были варианты. Правда и сейчас, да, действительно, в академии тоже готовят и гражданских в том числе, и фельдшеров, и переподготовку, и все остальное прочее. То есть, да, академия разрослась за это время. А вот это военно-морская медицинская академия. Вот та была военно-медицинская, а это военно-морская медицинская. Кажется, а почему они разные? А дело в том, что они немножечко из разных учреждений происходят. Изначально это был факультет первого ленинградского меда, когда там стали готовить специалистов под военно-морской флот. А потом подумали, ну а чего факультет, давайте уж сразу сделаем прям целиком учебное заведение. И на базе третьего медицинского института ленинградского сделали военно-морскую медицинскую академию. Мы, сегодняшние курсанты, ну, сегодняшние, имеется в виду, когда я поступал, конечно, в 80-е годы, мы знали остатки этой академии, как 49-й городок на Загородном проспекте. Вот это выход на Фонтанку, сейчас это здание Обуховской больницы, конкретно вот это. Но тогда это было главное здание военно-морской медицинской академии. В 1940 году она стала отдельным военным учебным заведением. Когда началась война, встал вопрос о ее эвакуации. Ее нужно было эвакуировать. И был вариант, например, в Иваново. И там вот действительно все было нормально, подготовлено, но не была готова академия оттуда уезжать, из Питера. Во-первых, ну, не все понимали, и не все, это понятно, что нельзя было предвидеть, что будет там через несколько месяцев. Считали, что ничего такого серьезного, что мы поработаем здесь в городе, тем более, что военные врачи нужны вот, прямо здесь. Чем ближе к переднему краю, тем, наверное, все-таки лучше. И поэтому в августе 1941 года эвакуация не состоялась. Ни имущество, ни курсантов, ни преподавательский состав не выехал. Когда стало понятно, что с Ленинградом все будет плохо, да, действительно, тогда состоялся первый рейс. Но это был октябрь. Октябрь, и они пошли по Ладожскому озеру на барже. Октябрь в это время года, вернее, Ладожское озеро в это время года непроходимо, в принципе, оно не судоходное, об этом знали еще с Петра. Там очень коварная такая волна, она очень сильная, с очень небольшим расстоянием между гребнями и невысокая. То есть она попросту ломает такие суда. Ну, в итоге судно затонуло
барже. Огромное количество выпускников 41-го года, членов их семей и все остальное, они погибли. То есть они просто, так сказать, к сожалению, спасти удалось там не всех. И дальше уже ждали, пока встанет лед на Ладоге. Следующая эвакуация уже с имуществом, со всем остальным, она состоялась ближе к концу 41-го года. И поехали уже не в Иваново, а в Киров, сюда. И здесь действительно с военно-морской медицинской академией связано несколько интересных моментов. Да, действительно, расселили, ну, что называется, в чисто поле. То есть жили они, это лучше даже не вспоминать, где и как это все пытались наладить быт. И сразу скажу, что только где-то там ближе к концу зимы, вот январь-февраль 42-го года, только тогда начались занятия. Не сразу, далеко не сразу. Какие здания были отданы? Теперь я вас спрашиваю, какое здание? Ну, рабфак там раньше был педагогический. Духовная семинария, главное здание. Вот. И есть вот даже как раз фотография с курсантами. Вот так оно сейчас выглядит. И если присмотреться, курсанты-моряки. Это как раз военно-морская медицинская академия. Это одно из ее зданий. И второе здание, которое тоже напрямую связано, но здесь оно подписано, медицинский техникум. То же самое. На самом деле, конечно, было занято гораздо больше зданий. Было и морфологический корпус, так называемый, то есть там, где кафедры анатомии и гистологии были. Сюда на самом деле приехало очень много преподавателей. И поэтому Киров вот в то время стал одним из центров военно-медицинской науки. И да, действительно, мы как бы закладывали основы именно здесь. Но, еще раз повторюсь, это была военно-морская медицинская академия, которая к военно-медицинской академии никакого отношения не имела. Сразу предупреждаю, да. В прошлом году здесь открылась выставка, кстати, я читал по новостям, я не знаю, она сохранилась, не сохранилась, но открывалась выставка как раз по этой теме. Здесь было больше сотни госпиталей, здесь, в общем, такая довольно активная работа велась, и вот в том числе готовили моряков, как раз военных медиков. В 1956 году произошло слияние, и это стало четвертым факультетом военно-медицинской академии. То есть вот такая довольно интересная история, напрямую связанная с Кировом. А вот так выглядели эмблемы. Ну вот последнюю я носил, а на первой какой-то гусь, по-моему. Вот посмотрите, это не змея, это гусь. А последнюю вот эту вот, вот эту последнюю вариацию, у нее есть две расшифровки. Первое – теща ест мороженое. И второе – характеристика военного врача, да, хитер как змей и выпить не дурак, вот примерно так. Они расшифровываются так, ну понятно, что это все шутки и все остальное прочее. Вот есть куча символики, в том числе и военно-морской медицинской академии, это все сохранилось, да, и у выпускников, как видите, они были отличавшиеся от наших. Этих значков просто невероятное количество, на самом деле и в военно-медицинском музее есть, и в журналах в различных печатается. И последний интереснейший символ, который связан с военной медициной напрямую – Красный Крест. Он появился тоже далеко не сразу. Вот далеко не сразу. Дело в том, что вот в 1859 году журналист Анри Дюнан побывал на битве при Сольферино. И его это настолько впечатлило, что вот настолько там плохо всем пострадавшим, то есть раненым, больным и всем остальным, вот все, кто там вот в этом отделе, что он написал абсолютно такую разгромную статью на эту тему, книгу потом, и она настолько впечатлила людей, некоторых, что в 1863 году они собрались в Женеве и сказали, слушайте, а давайте мы создадим такую организацию, которая будет помогать тем, кто пострадал во время военных конфликтов. И при этом те участники, которые будут в нее входить, то есть врачи, больницы, медицинский транспорт и прочее, прочее, они будут нейтральны. То есть по ним нельзя будет стрелять, естественно, то есть их нужно будет везде пропускать и все такое прочее. А давайте, сказали остальные пять участников. И в 1864 году состоялась первая конференция Международного комитета Красного Креста. Мы на сегодня, да, его прекрасно знаем, но история очень интересная в чем? Что когда потом начались конфликты с мусульманами вооруженные, то они сказали, опаньки, а что это, у вас есть свой Красный Крест, а у нас другой символ, давайте нам что-нибудь свое. Им выдали красный полумесяц. Так появилось, да, у нас
был раньше Красный Крест, а теперь Союз Красного Креста и Красного Полумесяца. Вот так выглядит документ основополагающий. То есть это та самая конвенция, Женевская конвенция, о которой очень часто говорят. Одна из Женевских конвенций как раз об улучшении участи больных и раненых, воюющих армий на поле боя. Вот отсюда родился Красный Крест. И откуда он, почему он Красный Крест? Ну, просто потому, что товарищи были абсолютно без фантазии. Абсолютно. Они были в Швейцарии, в Женеве. Они такие, ну как, какой символ поставим? И посмотрели за окно. А там полощется швейцарский флаг. А давайте, говорит, его инвертируем, и все. А так и получилось. То есть Красный Крест – это инвертированный флаг Швейцарии. Он совпадает и по размерам, и по всему остальному. И мало того, это зарегистрированный товарный знак, не поверите. То есть нельзя помечать коммерческие товары этим знаком. Johnson & Johnson пыталась в свое время, им так по шапке надавали, что они были вынуждены перейти на синие обозначения. Да? И аптечная ассоциация тоже билась-билась и в итоге сделала себе зеленый крест. Так что Красный Крест – это еще и зарегистрированный знак. Но помните, да, что выдавался мусульманам свой символ? Остальные сказали, и мы хотим. И начали в Красный Крест посылать различные предложения. Вот у нас и иранский тигр есть, и магендавит есть, и суданский носорог, и Саудовской Аравии пальма. И там еще была звезда из Зимбабве, там еще было какое-то чуть ли не колесо сансары. И, в общем, огромное количество символов, все красные на белом фоне. В результате, естественно, Международный Красный Крест сказал «нет, нет, вот вам красный кристалл, и будьте довольны». То есть у нас есть на сегодня универсальный международный символ, внерелигиозный, внеконфессионный и прочее-прочее, красный кристалл. Он абсолютно такое же имеет значение, как и Красный Крест, и все остальное. А что делают при помощи Красного Креста? Кто имеет право его носить? Это военные медики и военные священники. Больше никто. Запрещается, да, то есть каким-то боевым частям, диверсионным группам и прочим, мимикрировать под медиков, надевая на себя Красный Крест. Ну, это, конечно, мало кого останавливает, но вроде официально так. Далее, что еще помечается? Все оборудование, лекарства, машины. То есть все это помечается Красными Крестами. И сам медик на себе этих крестов должен иметь просто немеренно, в том числе на каске, вот такой огромный. Как понимаете, это просто великолепная мишень для снайпера. Чем снайперы активно пользуются? Почему? Потому что выбить медика – это здорово. Во-первых, за это дадут кучу денег. Почему? Потому что этого специалиста готовят очень долго. А пристрелить его, в общем, довольно легко получается так. Он не сильно скрывается, он постоянно на переднем крае, да, есть. А во время Великой Отечественной, например, нацисты просто охотились за транспортами, которые были помечены Красным Крестом. Так что это не сильно останавливает. Были истории и с тем, что снаряды перевозили уже даже вот в локальных конфликтах в машинах с Красным Крестом и все остальное прочее. Ну, в общем, к огромному сожалению, да, его пытаются как-нибудь дискредитировать. Но, в общем и целом, да, Красный Крест на сегодня – это символ военной медицины. Это важно, да, то есть это не гражданской, а именно военной медицины, медицины катастроф, там каких-то случаев, происшествий, всего остального прочего. И он задумывался как свидетельство об убежище. То есть если вы видите Красный Крест, вы можете туда пойти, там будет безопасно, там будет еда, вода, медицинская помощь, все остальное прочее. Вот примерно так. Ну и понятно, что будни военного врача, они в общем разные, очень сильно разные. Если говорить о том, что он делает в мирное время, то занимается всякой ерундой, если честно. Потому что подавляющее большинство времени он ходит по части, например. У него есть задача контроля, ну, условно говоря, да, там контроля водоснабжения, контроля за санитарной обработкой машин, например, которые возят хлеб. Вот он, это обязанность врача, в том числе медика. Он должен ходить в столовую, снимать пробу, да, потому что если отравлено, ну да, ладно, позовем следующего врача, бойцы зато выживут, да, что-то в этом роде. Конечно же, основной упор у военной медицины в мирное время – это профилактика. Потому что нет ничего хуже, чем полк с дизентерией. Да, то есть, во-первых, он выходит из строя, как вы понимаете, первое, но это не самое страшное. Самое страшное, что потом к ним пожизненно приклеивается еще один титул – засранский.
То есть гвардейский там такой-то, такой-то, и в конце генерал обычно добавлял засранский, потому что у них была дизентерия, которую они с трудом погасили. Да, это вот потом вспоминает всю оставшуюся жизнь. А чем еще занимаются медики? Это, естественно, профилактические прививки. В армии они делаются по отдельным схемам, не так, как у гражданских. Во мне столько всего напихано, что даже вспоминать страшно. Поэтому вот эти очередные прививки ковидные, они просто, ну, сели там 34-й или 35-й уже где-то там в очереди, и, в общем, ничего такого страшного не было. Кроме того, есть и всякие рутинные задачи, да, то есть, например, имущество различное, его очень много. Есть то имущество, которое мы используем непосредственно вот сейчас в нашей работе, а есть то, которое на складах длительного хранения на случай различных там походов, войны и всего остального прочего. Мы тоже как бы за него отвечаем, за свои какие-то участки. В общем, да, действительно, она... С одной стороны, рутинная, а с другой стороны, в армии вот скучно не было ни разу за все время, потому что, конечно, там и люди своеобразные довольно, и юмор очень своеобразный, но к этому как-то быстро привыкаешь, встраиваешься в этот коллектив. И, в общем, из плюсов, я бы сказал так, армии того времени, что там не было боевых гомеопатов. Вот ни одного. Не видел ни разу. И боевых акупунктурщиков тоже. Вот сейчас туда начинает это все просачиваться в армию. Но вот тогда это было великолепно. То есть там было только то, что вот прям реально работает. Оно было суровое. Суровое, реально суровое. То есть это было какое-то либо тяжелое, либо латунное. Либо вообще его нельзя было тащить, его только катить можно было. Но зато оно работало без вариантов, без проблем. Не ржавело вообще никогда ничего, не ломалось и прочее, прочее. Да? Сейчас, конечно, ситуация немножечко изменилась все-таки. Армия — это слепок сообщества, да, и как бы и прогресс тоже затрагивает. Там есть и цифровые технологии, и там всякие интересные вещи и прочее. Но военный врач сам по себе, он как был, он так и остался. И если вдруг кто-то из молодежи засобирается во военные врачи, то на сегодня готовят только в военно-медицинской академии, больше нигде. Раньше у нас были Куйбышевский факультет, который теперь Самара, да? У нас был Саратовский факультет, у нас был Томский военно-медицинский институт отдельный, который готовил пограничников и прочее, прочее. Сейчас ничего этого не осталось. На развалинах Томского военмеда я был, так... Грустненько выглядит довольно. Так что только военно-медицинская академия. Да, туда требуются такие жесткие довольно требования по здоровью. В первую очередь по зрению. То есть вы должны видеть абсолютно все. И даже в темноте немножко. Поэтому если вдруг кто-то засобирается, причем и девушки в том числе, девушек тоже принимают без вариантов, без проблем, то нужно беречь свое зрение. Ну и, видимо... ориентироваться в том числе на мои рассказы с поправками, да, что все-таки я тоже мог где-то ошибиться, что-то не так сказать. Поэтому традиционно в конце своих лекций я даю еще некие источники дополнительные. Так вот тут я дам необычный источник, я бы сказал так. Потому что это лекции не врача, реконструктора. То есть это человек, в принципе, айтишник сам по себе, Александр Поволоцкий, но он реконструктор. Работает, ну, в основном это либо гражданская война в Соединенных Штатах, либо Великая Отечественная в наших реалиях. Он великолепно знает историю военно-полевой хирургии, например. Просто потому, что у человека такое хобби. Как вы понимаете, хобби всегда мы лучше знаем, чем свою основную работу. Поэтому по ссылке, это 12-я часть его рассказов. 12-я. Можете представить себе, сколько это по времени, да, каждый там час с лишним, в общем, это так часов на 20 смотреть. Почему я дал на последнюю часть? Потому что там есть ссылки на все предыдущие. Смотрите, читаете, да, вот великолепный рассказ, мне просто дополнить там больше нечего. Я вот по верхам прошелся, и то далеко не все. Я просто понимаю, что я не могу у вас много времени отнимать. На этом спасибо за внимание, и я готов ответить на ваши вопросы, если вдруг они возникнут.

0: Сейчас. У нас
1: я готова
0: трансляция,
1: подойти
0: да.
1: с микрофоном.
0: Поэтому
1: пожалуйста,
0: надо, чтобы вопросы были слышны.
1: Руки и будем задавать вопросы. Вы начали говорить, да? Не забывайте, пожалуйста, представляться.
2: Добрый вечер. Людмила хотела узнать, использовалась ли соль для дезинфекции?
0: Да, солевые повязки, да, солевые повязки делались. Это, правда, не сразу до этого дошли.
2: Когда это началось?
0: Это, вы знаете, уже ближе к нашему времени, ближе к новому времени. Потому что вот те повязки, которые делал тот же Амбруаз Паре, они были без соли. То есть там были какие-то, вот, может быть, уксус могли использовать, может быть, какие-то такие жидкости. Соль долгое время была довольно дорогим все-таки продуктом. И использовать его на раны, это было верхом расточительности. Это уже ближе к новому времени стало. Ну, то есть пытались гипертонические повязки делать. То есть смысл какой? Мы создаем якобы гипертоническую среду, и она вытягивает на себя содержимое раны. Получалось не очень, если честно.
1: Да, просто давайте...
0: Она зажила самостоятельно, давайте
1: спасибо.
0: Так.
1: Коллеги, давайте договоримся говорить в микрофон, и микрофон вот держим так, как будто вы бутылку с водой пьете. Просто иначе в трансляции не слышно, о чем мы речь ведем.
3: Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Меня зовут Данил. У меня такой вопрос. Вот вы упоминали про сортировку раненых. Как раз-таки вот вы описали, что тот, кто кричит, у него еще сил хватает, а вот к тому зеленому бежим. Во-первых, все же в таком примере у меня вопрос целесообразности. Получится ли его реанимировать? Может, лучше как раз-таки вот он пока живой, пока он зеленый не стал, может, его надо? И все же наверняка есть какие-то конкретные критерии, хотя бы несколько вкратце можете перечислить? Спасибо.
0: Нет, ну понятно, что это будет зависеть от того, у нас это обычный режим работы или режим массовых санитарных потерь. Да? Потому что если обычный режим работы, то, конечно, мы начнем с тяжелого. По одной простой причине, нам с ним дольше возиться. И он может просто не дожить. Он вот если в очереди будет лежать, он не доживет. Мы смотрим на всех пациентов с точки зрения, доживет он до оказания помощи или не доживет. И вот это мы выстраиваем, вот эту сортировку, в обычных условиях, именно по этому принципу. Да, там есть, естественно, свои еще критерии, то есть если у нас есть комбинированные поражения или сочетанная травма, да, они тоже пойдут в первую очередь. Но что это такое? Например, и ожог, и ранение. У него будет приоритет повыше, чем у человека, например, у которого просто ранение в плечо, и он сидит, например. Вот этот человек может своей помощи ждать очень долго. Просто потому, что, да, важно, его не оставит без помощи. То есть к нему подойдет младший персонал, не врач. К нему подойдет, например, либо фельдшер, либо санинструктор, либо еще что-то в этом роде. Убедиться, что ему не требуется какая-то помощь именно врачебная. Может быть, даже его перевяжут. И как легкораненого могут даже обратно отправить, если он соответствует критериям, всему остальному. Если нет, ну да, его могут дальше в тыл направить вот с тем же обратным рейсом транспорта-подвоза, как вариант. Но если здесь наша задача вот какая, если мы говорим условно о медицинском пункте полка, да, вот сейчас, это, я понимаю, что сейчас это почти не используется концепция, но тем не менее. Наша задача какая? Стабилизировать пациента. Стабилизировать тяжелого, это гораздо сложнее, на это уйдет больше времени, поэтому мы начинаем с него. Мы его подготавливаем к эвакуации. Если мы говорим о современности, да, то есть без развернутого медицинского пункта, то тут уже немножечко другой подход. Мы на самом деле будем сгребать всех, не особо разбираясь, всех стабилизировать, то есть убеждаться, что он долетит на вертолете, с ним будет сопровождающий, у него будет, предположим, висеть флакон раствора или физраствора, или глюкозы, что нам нужно будет конкретно по ситуации и такое все прочее. Сейчас на самом деле вот такая классическая сортировка, она же включается в основном на массовых санитарных потерях. Например, когда в тот же медицинский пункт полка, вот на учениях, когда отрабатывались, привозят 3 КАМАЗа раненых. Вот реально, просто 3 КАМАЗа. И вот там включается другой принцип, что мы будем оказывать помощь перспективным, в смысле выживания. То есть не те, здесь уже переворачивается эта пирамидка. Потому что если мы будем возиться с одним тяжело раненым, у нас несколько человек потяжелеют, а несколько умрут. То есть это вот та самая вагонетка. В преломлении к военным медикам она выглядит так. На массовых санитарных потерях вот принцип сортировки меняется. Но, к счастью, сегодня у нас пока что, по крайней мере, массовых санитарных потерь нет, поэтому работаем по принципу «схватили вертолет и в госпиталь».
4: Здравствуйте, меня зовут Настя, и у меня такой вопрос. Мне не помню, кто рассказывал, но я слышала, что во времена Первой мировой войны была распространена чума. Она распространялась с блохами от крыс, которые вот залазили в тележки с продовольствием, в вагоны с продовольствием, и там погрызали, можно сказать, а блох-то, можно сказать, там своих оставляли. И из-за этого люди чумой болели и умирали. Скажите, пожалуйста, правда ли это? И если это правда, то каким способом предотвращали чуму, кроме того, как напускали кошек на крыс?
0: Это интересная тактика. Ну да, то есть инфекционные заболевания были, не чума, в основном сыпной тиф. Но его переносили как раз блохи. Да, вы совершенно правы в этом смысле. И сыпной тиф – это просто ужасное, на самом деле, заболевание, конечно. Оно косило солдат просто огромным количеством. И выкручивались из этого довольно просто. То есть понимали, что это блохи-переносчики. И разрабатывали специальные вещества, которыми убивали блох. То есть обрабатывали одежду солдат. Солдат, соответственно, мылись в бане при возможности, а Первая мировая долгое время была просто позиционной войной, это когда закапывались основательно так в землю, создавали долговременные укрепления, и те же бани там вполне себе были. То есть солдаты мылись, но проблема была вот как раз в обработке одежды от блох. И тогда придумали специальные вещества, которые убивали блох, но оставляли живыми солдат. Вот примерно так. Инсектициды. Эти вещества назывались инсектициды. Они и сейчас есть, в принципе. То есть это были на тот момент в том числе соединения синильной кислоты, например. Она, конечно, невероятно ядовита, но можно ею обработать одежду, дать ей пролежать некоторое время, там все испарится, то есть синильная кислота разложится, ничего опасного не останется, а блохи все перемрут. В общем, всякие различные подходы были в том числе. В том числе и такие.
5: Меня зовут Ольга, у меня вопрос скорее по истории. В то время как средневековая Европа блуждала в темных веках, арабы же оставались центром культуры, науки, в том числе медицинской. Вот европейцы что-то смогли позаимствовать у арабов, у арабского халифата? И дошло ли что-то, так скажем, до нового времени, до исторического уже обозримого периода? То есть мы знаем, что вот эта тактика или этот инструмент к нам пришел вот оттуда, с востока, от арабов.
0: Спасибо. Например, аптеки. Аптеки – это как раз арабское изобретение. У нас их не было. Вот на наших территориях, на всем остальном мы забрали. То есть вот эта идея, она всем понравилась. Это действительно очень неплохо, что а почему нет, специализированное такое учреждение, которое занимается лекарствами. Ну, хорошо. Плюс я бы сказал так, что вот по какой-то военной тактике не приходилось встречать заимствование, вот именно военно-медицинской. Просто потому, что вот как-то мне не попадались работы, в которых разбиралась именно военная медицина вот армии того времени именно на Востоке. Видимо, там просто врачи были, обычные врачи, вот как в Египте, например, они использовались, как в Ассирии перед этим они использовались, видимо, потом в Персии перешла эта традиция. То есть просто брали гражданских врачей и все. И использовали их как военных, получается так. Раненых доставляли, например, тот же Ларей, он учитывал местные особенности во время египетской кампании Наполеона, он использовал верблюдов уже, не лошадей, потому что на лошадях по пустыне это так себе идея, а вот на верблюдах как раз раненых перевозили, то есть в такой же лафет запрягали, и это было подсмотрено у местных, потому что местные на верблюдах своих раненых как раз перевозили, это было. Ну вот, а больше так, просто очень мало публикаций как раз по Древнему Востоку, вот именно в этом плане, да, в военной медицине. Обычная медицина освещена довольно неплохо, и там вот действительно все расписано, что мы оттуда взяли, чем мы, так сказать, что позаимствовали и прочее, прочее, а вот по военной медицине как-то не попадалось.
6: Добрый вечер, меня зовут Оксана. Все мы понимаем, что война – это плохо, ужасно и страшно. Но человечество не перестает воевать.
0: К сожалению, да.
6: Можно ли с точки зрения медицины назвать войну благом? Ну, в плане
0: Я понял. Ну, вы знаете, вот есть такое мнение, да, что война действительно стимулирует науку. И военную медицинскую науку она стимулирует как никто. Как вы понимаете, все вот эти разработки, которые касаются операций, они потом переходят в гражданскую медицину. Но сначала они оказываются у военных. И принципы сортировки то же самое потом переходят, да, и операции некоторые, и особенно все, что касается огнестрельных ранений, гражданские медики потом это берут, все эти методики, к себе, естественно, а ими занимаются в основном военные, потому что, по выражению Пирогова, война – это травматическая эпидемия. И поэтому, да, мы накапливаем определенный опыт и используем его, ну, насколько это можно во благо человечества, то есть в том числе и внутри мирного, обычного, нормального времени.
6: И второй вопрос, чисто любопытство. Можете ли вы похвастаться каким-нибудь ноу-хау, который вы применили в своей практике? Ну, за исключением, может быть, газированного спирта.
0: Нет, вы же понимаете, чем отличается военная медицина, да, что, в общем, там все придумано до нас в основном. И нужно просто придерживаться того, что придумано, да, и то, что, так сказать, у вас есть. Понятно, что мы пытались выкручиваться как могли, это 90-е годы. Ничего хорошего, в общем, было и по снабжению, и по всему остальному. Поэтому, да, были различные варианты. Например, мы брали... Ну вот конкретно на меня была такая жалоба, значит, что когда... Ну, тогда довольно активно работали солдатские матери. Начали тогда очень активно работать, приезжать. Все, им, значит, солдатик жалуется, что вот пьяный военврач в грязном халате, ржавым лезвием вскрыл, значит, мне фурунку. Меня потом командир вызывает, говорит, ну давай рассказывай, чего было. Я ему объясняю, значит, все было немножко не так. Оно, конечно, может быть и выглядело со стороны именно так, но это история такая. Ближе к Нижегородской области есть такой Гороховец, город, а рядом с ним есть Гороховецкий учебный центр. И вот туда регулярно летом и зимой выезжали, значит, войска на стрельбы, и в том числе туда приезжали медики. Ну, я в том числе, да, действительно, периодически приезжаешь, смотришь, что там, так сказать, у бойцов, все остальное. И да, некоторая вот малая амбулаторная хирургия, да, она действительно там на месте. Там был медицинский пункт небольшой, стационарный, и я там такие вмешательства проводил. Но, повторяюсь, 90-е годы, особо оперировать нечем. Скальпель? Да вы что, какой скальпель? Они все выпущены чертова знает когда, ими еще Наполеона гоняли, то есть им нельзя пользоваться. Поэтому что мы делали? Мы брали лезвие, в основном Нева, ломали его на кусочки, стерилизовали перед этим, естественно, в спирте, а спирт в 90-е годы денатурировали, чтобы его использовали по прямому назначению, а не газировали, да, и поэтому он был вот такой вот ужасно выглядящий, то есть это спирт был оранжевый, не ржавые лезвия, а спирт был оранжевый. Далее, халат. Ну, если вот есть кто-то из медиков, да, или кто с этим соприкасался, он, наверное, прекрасно знает, как выглядит хлопчатобумажный белый халат, если его автоклавировать раз 100. Он будет такого, не то что слоновой кости, я даже не знаю, почти желтого цвета. Он не грязный, он чистый, он автоклавированный. Далее, следующее, то, что ржавым лезвием. Ну да, я зажимаю кусочек лезвия в карнцанг, например, и использую его как скальпель. А почему? Потому что нет ничего, больше резать нечем. А лезвие останет очень тонкий разрез, заживет быстрее, все остальное. Я действительно это все делаю. А, он еще сказал, что я там оставил какой-то перевязочный материал в его ране. А я просто оставил резиночку выпускник, то есть чтобы гной оттуда выходил. Вот нормальные вроде бы действия, да, они, конечно, были... ноу-хау в той конкретной ситуации, потому что лезвием вскрывать фурунку, это, в общем, да, это то еще занятие. Но вот со стороны оно выглядело вот так ужасно. То есть иногда это еще и не только ноу-хау, оно еще и со стороны видится как нечто кошмарное. На самом деле нет.
7: Здравствуйте еще раз. Марина меня зовут. Спасибо за лекцию. Я не медик, но я работала в медицинской академии какое-то время, и как раз в то время шел конфликт между практиками и теоретиками, те, кто читали лекции для практиков. Конфликт шел насчет по вопросу, есть ли болевой шок или его нет. Uh-huh. Вот. И это вопрос основан на предыдущем, на одном из предыдущих вопросов. То есть сначала все тестируется на военной медицине, а потом уже она идет в гражданскую. То есть это вопрос гражданской медицины. Вот. И естественно, что все прекрасно разбираются в двух вещах, это медицина и политика. Поэтому все, кто не медики, все спорили, есть болевой шок, нет болевого шока. Ну, то есть как бы все спорили. Вот. И что сейчас по этому поводу можно...
0: Ну, смотрите, во-первых, понятие шок, да, то есть что такое шок? Это резкое падение артериального давления. Настолько резкое, что вылетают почки, вылетают другие органы, да, то есть идет резкая централизация кровообращения, все идет к сердцу и к легким, а остальные органы как бы будут, ну, потом выживут хорошо. Задача уже выжить именно сердцу и легким. И мозг, кстати, тоже выключается, он жрет больше всего и энергии, и глюкозы, и кислорода, и крови, и всего остального прочего. Вот это шок. Поэтому, когда начинают говорить, что есть там некоторый болевой шок, ну вот это вот не совсем правильно, да, потому что, да, это сопровождается болью, вот. Вот это было бы правильнее сказать. Потому что, например, если у человека отрывает конечность, извиняюсь, да, то у него есть две составляющих, которые отяжеляют его ситуацию, да, его состояние. Первое – это кровопотеря массивная, то есть шок, и плюс, естественно, болевой синдром. Он сюда включается, то есть он способствует в том числе падению давления и всего остального. Но вот чтобы он был отдельно, ну, это только такой бытовой термин. Если мы говорим на языке военно-полевой хирургии, то шок – это падение артериального давления. Нет, еще есть спинальный шок – это когда разрыв спинного мозга. Вот. Еще есть отдельный спинальный шок. Но болевого шока как такового в общем нет. То есть есть болевой синдром в составе какого-то ранения или еще там что-то в этом роде.
8: Добрый вечер, меня зовут Ольга. Вот в одной из символик используются животные в медицинской символике. А в реальности животные какие-то использовались в лечебных целях?
0: Да, безусловно. Абсолютно все животные так или иначе использовались. На протяжении всей истории медицины, потому что когда начинают раскатывать на оборудование различное, вот, которое сегодня есть, такое высокочувствительное, высокотехнологичное, составы, которые дошли до нас с Древнего Египта, например, медикаменты, то там есть и ДНК змей, и ДНК котиков, хотя они вроде бы были невероятно священными животными и все остальное. То есть в лекарства входили все животные, которые находились вокруг. Первое. Второе. В лечебных целях.
1: Сейчас я поясню для трансляции, что с места сказали, а живые животные участвуют в лечебных процессах?
0: Нет. Вот эти вот идеи анималотерапии – это все-таки современные вещи. Не было такого. Ну, это не требовалось, да? То есть концепция иначе выглядела. Подход иначе выглядел. Он не подразумевал, что нам нужно что-то там, некое животное туда подвести или там еще что-то в этом роде. Там даже понятие было абсолютно другое. Зачастую это были какие-то ритуальные действия, чтобы привлечь некое божество к тому, чтобы человек выздоровел. Ну, например, почему были асклепионы в Древней Греции, да? И человека там оставляли на ночь. То есть это с нашей точки зрения... Он остается под наблюдением медицинского персонала, да, то есть вроде бы все хорошо. А на самом деле приносились жертвы богам, и ночью боги спускались и помогали этому пациенту. То есть вот так это с той точки зрения выглядело. Поэтому вот с нашей точки зрения рассматривать животных, нет, это не совсем так, точнее совсем не так. Вот резали их на кусочки, да, регулярно во все лекарства. Было такое лекарство от кашля, оно начиналось так, что возьмите щеночков, там, порубите их там, на столько-то там, кусочков и все остальное. Из мышей делали отвар против алкоголизма уже, так сказать, в наше время, примерно там где-то 17-18 век и прочее-прочее. То есть вот в этом смысле они использовались только так. И была концепция еще вот, единого противоядия, так называемого, да, тариака. И вот он действительно содержал в себе гигантское количество запчастей от различных животных, от ядовитых в том числе. Вот так-то оно работало.
1: Да, да. И последний на сегодня вопрос, потому что завтра «Энергия науки» продолжится здесь же, в ИЦАЕ Кирова, в другом формате, но с Алексеем Водовозовым, естественно. Последний вопрос, пожалуйста, ваш.
9: Алексей, Ясновлада меня зовут. Спасибо большое, во-первых, за лекцию. Я не ожидала, что тема военной медицины будет настолько интересной. И вопрос у меня такой. Вот мы все время слышали тут термин, ну не термин, а описание «военные медики». Вот. И все мы знаем, когда идем лечиться, что существует очень много специализаций в гражданской медицине, в том числе и в той ее части, которая касается хирургии и лечения различных травм. А что касается именно военной медицины, есть ли какие-то специализации в этой области, и как готовят военных медиков, и чем они принципиально отличаются от гражданских?
0: Ну, чем они отличаются, я надеюсь, я рассказал. А специализации все абсолютно те же, только перед ним стоит приставка «военный». То есть есть токсиколог, а есть военный токсиколог. Есть хирург, есть военно-полевой хирург. Есть там еще что-то, и вот это вот военное добавляется, и считайте, это такая будет специализация. Военно-полевая терапия есть, есть военная травматология, ортопедия и прочее, прочее. То есть все те же абсолютно на самом деле, там никаких особых различий нет. Но человек-то тот же самый. Единственное, что делается упор больший, например, на сочетанное или комбинированное поражение. Что это имеется в виду? Ну, например, взрыв, да? То есть это будет и ожог, это будут и ранения, травмы, да, это будет и баротравма одновременно, это будет и, то есть куча поражающих факторов. В гражданской медицине такое встречается только в медицине катастроф. В обычной нет. Вот и в этом будет, наверное, такое радикальное отличие, это первое. И второе, зачастую военным медикам приходится работать в условиях дефицита ресурсов, сил, средств, всего остального. Вот это тоже важное отличие, то есть приходится включать соображалку, да, и вот лезвием оперировать на месте. На самом деле это не от хорошей жизни придумывается, и вот тот же Амброаз Паре, видите, он придумал правильное направление в военной медицине, когда у него кончилось кипящее масло. А если бы оно было в достатке, мы бы еще долгое время так больных заливали им.
1: Алексей Валерьевич, а помните, что нам предстоит, что обычно мы делаем в конце да, дискуссии
0: с нашими
1: зрителями и слушателями? Три самые цепляющие реплики или три вопроса, которые вы выделите и подарите, мы подарим вместе вашу книгу, да. Можно будет поставить автограф. И у меня тут есть просьба одна. Угу. Могу я воспользоваться служебным положением? Когда к нам приходят взрослые, мы очень радуемся. Классно, когда люди взрослеют, растут, стареют и все еще не теряют интерес к жизни, и даже когда это не касается совершенно их профиля там, рабочего, да, и вообще никак не сталкивались. Это, мне кажется, прям замечательно. Но когда к нам приходят дети, на каждую лекцию формулируют внятные, полноценные вопросы со ссылками, с правильными выводами, а потом еще и подруг приводят в большом количестве.
0: Да.
1: Мне кажется, это следует поощрять. Поэтому, если вы не против, одну книжку мы подарим Насте.
0: Да.
1: Которая здесь с нами.
0: А я, кстати, и собирался, потому что вопрос-то был хорош.
1: Да, вопрос, я и говорю. Да. Вопрос очень-очень...
0: Вопрос был
1: очень...
0: прям очень по делу.
1: По делу.
0: Он, конечно, чуть-чуть был не туда, то есть действительно слышала правильно, просто перепутала два заболевания. А так-то вопрос очень хороший.
1: И поэтому уточнила.
0: Да.
1: Да? Она же сказала, я где-то слышала. Молодец, Настя, аплодисменты. Да. Аплодисменты. Спасибо.
0: Спасибо. Потом можно будет подойти, да. Второй вопрос за животных, потому что с животными, да, это всегда...
1: Прикладывают ли животных к ранкам?
0: Ну и третий вопрос я бы дал за отличие военных медиков от гражданских, потому что регулярно спрашивают, и это очень важная вещь. Далеко не все понимают, ну зачем они нужны, эти военные медики, когда есть гражданские.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. А прежде чем попрощаться и начать сессию автографов и селфи, и прежде чем закончить трансляцию, я задам еще свой вопрос. Задам его тоже из жизни, потому что у меня 16-летняя дочка, которой необходимо профориентироваться, выбирать направление обучения в 10 классах, ей тяжелее, чем мне когда-то. Им вот сейчас нужно выбрать это или это. Как вы определяли свой выбор, что вы хотите стать медиком, да еще и военным врачом?
0: Ну, у меня все довольно просто. Это династийный вопрос. И моими игрушками с самого детства была лабораторная посуда, микроскопы, укладки различные, все остальное. Меня брали на учения, потому что мне одевать некуда было. Я видел, как развертывается медицинский пункт, причем по-взрослому. Это происходило в Германской Демократической Республике, недалеко от Берлина, город Бранденбург. Как наводились понтоны для того, чтобы форсировать шпрей, например, или там прочее, прочее, прочее. И я не представлял, что бывает как-то иначе. Потому что 5 лет я прожил в городке военном, первые, вот эти вот, ну, это с 3 до 8, то есть самый такой возраст, когда происходит импринтинг вот этого всего, да, то оно вбивается в мозг намертво, и дальше вопрос выбора вообще не стоял.
1: Как хорошо родителям было, честное слово. Алексей Водовозов, аплодисменты. Это «Энергия науки» и Ицая Кирова. Спасибо всем.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Яков Внуков. Профессиональный реконструктор, популяризатор истории и экспериментальной археологии, организатор исторических фестивалей, директор агентства исторических событий «Институт времени».
1: Да, я не могу понять, Яков, почему все так хотят происходить от скифов?
2: Потому что скифы очень крутые. А вот в чем их крутизна, мы с вами попробуем сейчас разобраться. Перед выступлением мы немножечко исследовали мифы, которые бродят в интернете об этом народе. И их оказалось очень много, поэтому мы выбрали самые такие характерные и, к моему сожалению, самые сложные. Признаюсь, я впервые на такой публике буду отвечать на такие сложные вопросы, поэтому давайте начнем. Итак, вообще скифы не самый популярный народ, но после знакомого всем фильма, я думаю, о них узнали уже почти все, но тем не менее представление о скифах очень хорошо отражено вот этой картиной. Это великий русский художник Васнецов. Картина называется «Бой славян со скифами». Исторически это совершеннейший нонсенс, такого никогда не могло быть. И прежде чем переходить непосредственно к мифам, давайте узнаем, я немножко расскажу о том, каким образом просвещенное человечество накапливало знания об этом народе и вообще народ ли это, можно ли так говорить. Забегая немножко вперед, скажу, что скифы, пожалуй, в общественном сознании пали жертвой одной единственной проблемы. Проблема это называется гигантское обобщение. То есть любые термины «скифы были» или «скифы это» всегда не совсем верно, потому что скифы были очень разными. Но перейдем к делу. Как ни странно, скифы — это первый в истории России народ, который попал под предмет коллекционирования. Петр I, как вы знаете, путешествуя по Европе, приобрел такое качество, как

0: ну, как сказать, ему нужно было чем-то бравировать, показывать, чем его страна отличается от Запада. И тогда он начал собирать различные древности, в частности, в основу Эрмитажа легла знаменитая сибирская коллекция Петра I скифского золота, которое было собрано на территории Сибири, то есть, правильнее, наверное, говорить, скифо-сибирского золота. И таким образом уже изначально появился некоторый набор представлений о том, что скифы — это Сибирь, и то, что скифы — это обязательно золото. То есть мы начали знакомиться с этой культурой в основном в плане материальной культуры через вот эту вот золотую коллекцию. К концу XIX века в сознание просвещенной верхушки общества проникла мысль о том, что скифы — это неотъемлемая часть русской культуры. Как это произошло? В 830 году при строительных работах недалеко от Керчи был найден удивительный и до сих пор поражающий нас обилием своих находок и красотой этих находок курган Куляба. И кто чуть-чуть интересовался темой, наверняка знает прекрасный сосуд, на котором изображен скиф, натягивающий лук, скиф, которого болят зубы. Немножечко позже мы увидим фотографии этих находок. Но сейчас я говорю о 30-х годах. Картина представляет уже конец 19 века. И тут, конечно, царь-батюшка хорош, но не он предмет нашего внимания, а обратите внимание на раму этой картины. На верхней ее части, вот посмотрите вот сюда, видите, здесь грифоны. Не очень хорошо видно, но поверьте, там есть два грифона, которые терзают лошадь. А художник, уже понимая красоту и важность для российской культуры скифского звериного стиля, привнес этот элемент на раму картины, который воплощает царя и все, что, над чем он царствует. А почему же именно скифы так запали в душу интеллигенции? Дело в том, что после открытия и начала раскопок в Помпеи, в Помпеях Европа стала судорожно коллекционировать античные древности. Как вы знаете, на территории нашей родины с античными древностями немножко туговато, они есть только в Причерноморье. И, по сути, исследования, которые вела Российская императорская археологическая комиссия, в частности, тоже в Крыму, она противопоставляла западным, вот, ну, как бы мы сейчас сказали, ценностям, да, ценности российские. И ими стали именно скифские древности. Также в конце XIX века впервые в истории России на Красной площади было построено здание, которое было спроектировано уже специально для музея. Это здание Государственного исторического музея. И в нем есть шестой зал, зал античности, который представляет собой реконструкцию погребальной камеры того самого кургана Куляба, который в 30-м году XIX века был открыт. Вот его фотография, посередине стоит саркофаг, и это свидетельство того, что очень глубоко укоренилась эта мысль о том, что скифы связаны с Россией, в сознании людей. Кроме того, посмотрите на этого прекрасного парня. По-моему, кто угодно хочет быть на него похожим, это же просто хипстер. Борода, окладистая прическа и это изображение с великолепной чертамлыкской вазы, которая показывает сцену пира. Собственно, в сознании людей, понимаете, когда находят какие-то древности, и о них нет никаких почти что письменных свидетельств, не совсем, не сразу понятно, а, собственно, чье это, кто были эти люди, на каком языке они говорили. И первое, что поддается анализу, это внешний их облик. Так как этот господин весьма похож на простого русского мужика, прическа с кобочкой, стрижка, очень похож. Поэтому в XIX веке многие ученые говорили о том, что это прародители славян. И вот картина Васнецова, с которой мы начали, она, собственно, не была грубой ошибкой того времени, но теперь мы знаем, что это не совсем верно. Итак, первый миф, с которого мы начнем, он один из основных. Это то, что скифы — это целостный, обособленный этнос, который существовал долгое время на некой территории. Для того, чтобы разобраться и понять вообще глубину обобщения в отношении скифов, скажу только то, что сам термин «скифы» они себя так никогда не называли. Скифы – это слово греческое и, видимо, обозначает стрелков или лучников. Не буду вдаваться в нюансы лингвистики. Здесь вот приведены некоторые построения. Дело в том, что не только греки, но еще и вавилонские, ассирийские источники упоминают этот народ, потому что в начале своей истории, которую мы знаем из летописных данных, скифы совершили поход в Азию и дошли даже до Египта. И там от них откупился один из фараонов. И они там наделали шума и, конечно, тоже попали в аналы. И там они назывались словом «ашкузаи» или «ашкузи». Ничего общего, в принципе, со скифами. А при этом Геродот, греческий историк, отец истории, в своей четвертой книге пишет о том, что скифы сами себя называли «сколотами». То есть первый тезис заключается в том, что даже само название скифа, оно достаточно условно. Ну и посмотрим, из кого же состоит, что же под этим словом «скиф» и сейчас мы подразумеваем. Есть три смысла этого термина. Первый, узкий смысл и чаще всего используемый, это ираноязычная общность племен, которая населяла Северное Причерноморье. На карте видны земли, которые захватывали вот эти племена, захватывали, в смысле, жили на которых. И они очень разные, они по-разному называются, у них немножко разная материальная культура, то есть они чуть-чуть по-разному хоронили, немножечко разная посуда у них была, но было очень много общего. Знаем мы эти все истории благодаря, опять-таки, Геродоту, который, по легенде, побывал в Ольвии, это известный археологам памятник, и общался там непосредственно с самими скифами и с теми, кто жил вместе с ними. Книга Геродота очень интересна, я от всей души рекомендую вам ее прочесть. Это круче, чем фэнтези, потому что это, с одной стороны, правда, с другой стороны, в нее внесены очень интересные мифологические сюжеты, в частности, то, что за Репейскими горами живут народы, которые пытаются украсть золото у стерегущих это золото грифов. Это очень интересные сюжеты. И мы переходим ко второму смыслу термина «скифа». Широкий смысл данного слова заключается в том, что, как я сказал, схожая материальная культура, она располагалась от Дуная до Монголии по огромной-огромной территории степей евразийских. И археологи, как я сказал, которые иногда находят немые свидетельства присутствия людей, могут оценить схожесть от той или иной культуры только по неким признакам внешним. И уже советские археологи выделили так называемую скифскую триаду. Это три признака, которые классифицируют любую культуру, культуру, как скифскую. Что это за предметы? Это прежде всего красивейший звериный стиль. Это удивительное и уникальное явление художественной культуры. Оно заключается в том, что звери, которые, видимо, были воплощенными представителями богов для язычников-скифов, изображались в очень гротескных формах, дизайн их переплетался друг с другом, в рогах оленя могли скрываться птицы, копыта могли представлять собой свернувшихся пантер. И смысл этого художественного приема заключался в том, что, как пишет господин Раевский в своих исследованиях по мировоззрению скифов, он приводил, мне посчастливилось быть на его лекциях в МГУ, он приводил такую картинку, что представьте, что мы смотрим на облако, и каждый видит в этом облаке что-то свое. Кто-то видит там лодочку, кто-то лошадку. И здесь нету правильного и неправильного ответа. Каждое мнение в отношении облачка, оно лишь дополняет наше представление и какой-то романтический его образ. Здесь было, видимо, что-то похожее. То есть не было задачи передать какую-то мифологему четко. Была задача описать безграничность божества, в котором соединяется множество функций. И прекрасные рога оленей, которыми они разгоняли тучи и доставали солнце, и скорость и быстроту пантеры, и вот это все. В общем, все эти культуры, они в своей графической воплощении пользовались скифским звериным стилем. Дальше. Все они пользовались примерно одинаковым набором оружия. Благодаря организаторам я могу вам показать в холле набор этого оружия. После лекции подходите, и я могу показать, рассказать, дать вам подержать это оружие в руках. И главный вид оружия – это, пожалуй, акинак. Акинак – это короткий скифский меч. Третий предмет с триады – это конское снаряжение. Кочевники не могли обходиться без лошадей, и набор удил, очень таких примитивных, похожих на кожаные подушки сёдел – это то, что бытовало и в Причерноморье, и в Ксиндзяне. Это китайская область, где найдены самые восточные культуры скифского стиля. Вкратце остановимся на схеме. Тут карта, где виден, насколько широк ареал распространения культур скифского круга. Это уже не Причерноморье, это очень-очень большая территория. И третий смысл, он, пожалуй, больше всего повредил скифам. Дело в том, что мы помним, да, что скифами называли скифов греки. Греки, как создатели литературной вообще книжной культуры, были очень консервативны в своих именованиях, и когда уже сам народ скифов, сколотов сошел с исторической арены, а их вытеснили и окончательно уничтожили, видимо, готы во время Великого переселения, они не выдержали и растворились в массе других народов. Но территории, на которых они жили, по привычке литературно в летописях называются скифией. Из III века и до Средневековья всех подряд, кто там живет, византийцы, римские поздние авторы, называют скифами. Туда попадали и сами готы, и славяне, и многие-многие другие народы. А тут приведена выдержка из повести «Временных лет», где вы видите, что Великая Скифь, в частности, была и территорией Руси. Соответственно, вы представляете, сколько, какая почва для того, что «а я знаю, кто на самом деле славяне». Теперь миф номер два. Самый, на самом деле, волнительный для меня миф, потому что я абсолютно не разбираюсь в генетике, а, на мой взгляд, ответ на вопрос, что какой-то современный народ говорит о том, что скифы – это именно наши потомки. Конечно, это с точки зрения науки совершенно неправдоподобно, потому что часть генома, которая довольно хорошо расшифрована, и вот мы смотрели на карту, где на большом пространстве есть культура скифского круга, почти что со всех территорий генный материал археологам и генетикам удалось получить благодаря современным технологиям. Они показывают некоторую тенденцию. Я, чтобы не наговорить сейчас лишнего, порекомендую тем, кому этот вопрос очень интересен. В конце у меня будет слайд с ссылкой на научные работы. Можно в интернете это все почитать. Смысл в том, что при генезисе скифского этноса, видимо, были два очага. Это европейский и азиатский. И, в принципе, в равных долях и тюркское население Сибири и Азии, и восточноевропейское население, и даже в Германии, и некоторые русские геномы, они... Вот сейчас ерунду сказал, не русские геномы, извините мне мои ошибки. В общем, и в Европе, и в Азии есть много народов, в крови которых течет немножечко-немножечко скифской крови. И разница в там, микроскопических процентах, больше-меньше, она очень несущественна. Поэтому сказать однозначно, скифы были кем-то, это очень неграмотная формулировка. Миф третий. То, что в обыденном сознании людей скиф представляется как лихий наездник на коне, который ничего не делает, кроме как воюет и завоевывает свою необъятную империю, конечно, немножечко не верен. Скифы были разные, и изображение показывает, что, во-первых, эти парни сражаются не на коне, а во-вторых, скиф – это не только кочевье. У скифов были и города. И сам Геродот, о котором я сказал, что больше всего информации о скифах мы знаем от него, он пишет о том, что были кочевые скифы, а были оседлые, которые так и назывались скифы-пахари, то есть те ребята, которые пахали землю. Посмотрите. Вот даже на карте археологической городища. То есть это укрепленные поселения, в которых располагались ремесленники, пожилые люди, те, кто почему-то разорился и не может кочевать, у него нету стада. То есть скифское общество было очень разным. Массу его составляли кочевники, но не только кочевники. Также есть миф, что скифы — это только конные воины, никаких других они не знали. Это тоже не так. У нас есть несколько литературных свидетельств и античных, и вот изобразительных. Вы видите, что двое ребят, какой-то, видимо, дедушка наказывает внука, там, сидеющий, вернее, лысый джентльмен кого-то наказывает. В тексте присутствует слово «пехотинцы». То есть сами скифы, соблюдая свою традицию сбора воинов по найму через жертвоприношение и сидение на шкуре, о чем нам пишет Лукиан Самосский, понимали, что к ним придет тот, у кого что есть, тем и придет. И некоторые сражались пешими. Удивительно, но греки, будучи людьми богатыми, гордыми и очень ценящими свои приверженность к своим городам-полисам, они считали, что греков могут бить только не греки. То есть полицейские функции в Афинах однажды начали выполнять наемные скифы, потому что грек не мог ударить грека, это как было некрасиво. И кто-то, не помню сейчас точно, из великих греческих писателей писал о том, что какой ужас, в Афинах варвары палками бьют эллинов. А опять-таки они были не на лошадях. Наемные воины, представляете, служили в Афинах полицейскими. И на греческой вазописи есть много сюжетов, где изображены скифы, которые пешими сражаются или прислуживают греческим гоплитам. А гоплиты — это участники фаланги греческого боевого построения. И здесь вот то же самое. Парень в штанах в полосатых, с рукавами у него явно какая-то одежда. Они бегут куда-то с гоплитом по делам. Не на лошадях. Одна из моих любимых тем, и ко мне подходил юный любитель истории фехтования, который интересовался, а зачем в скифской стреле дырочка. Вот дырочка в скифской стреле, по мнению многих черных археологов, мнение они это высказывают обычно на форумах и там, где продают свои незаконные находки, мнение о том, что это свистящая особенная стрела, она особенно поднимает цену этой стрелы. Не было у скифов никаких свистящих стрел. Чуть позже я покажу, в чем там производственная загвоздка, откуда появляется дырочка, и также, кто захочет, может на стенде посмотреть эту стрелу. Скифские луки не были сильно мощными, потому что, во-первых, в скифе было не все хорошо с древесиной, с качественной, то есть там не рос тис, который нужен для английского большого лука. И луки у них были композитные, на изображениях вы видите, что они были не длиннее длины руки. То есть это около 10 минут, около не больше метра. Такой лук не мог набрать большого ускорения, кроме того, сами стрелы были тонкие и не тяжелые. В общем, скифы не могли прострелить человека насквозь. И обратите еще внимание на то, что вот парень, который натягивает стрелу, видите, уже наконечник почти уперся в лук, а при этом растянул он лук едва-едва до локтя. То есть вся конструкция была направлена на то, чтобы быстро засыпать врага большим количеством стрел. Вот этого длинного выстрела английского Робин Гуда, такого у скифов не было. Ну, то же самое. Видите, луки натягиваются не сильно, едва-едва до плеча. Вот эти самые стрелы, они маленькие. И вот литейные формы, которые создают иллюзию свистящей стрелы. Дело в том, что у скифов все стрелы были втульчатые, то есть они надевались на деревянную палочку, ну, как копье на древко. И чтобы сформировать пустоту во втулке, необходим был вот такой вот сердечник. Вставлялся в саму форму, формирующие грани стрелы. И если мастер торопился, и этот сердечник дотрагивался до края формы, то там образовывалась дырочка, потому что металл туда не попадал. Все очень просто, решается технологически. А свистеть она не могла, потому что даже если эта дырочка была, когда втулка насаживалась на деревянный, на деревяшку, она затыкалась деревяшкой. Воздух там не проходил. Факт того, что скифское золото собирал Петр I, породил миф, что скифы прям все были усыпаны золотом. Это тоже неправда, потому что скифы все были разные. Естественно, первое внимание привлекали царские курганы, это первые находки. Создавалось впечатление, что это какой-то неописуемо богатый народ. Это правда, но кроме элиты, которые с жреческой, с, так сказать, религиозной функцией носили золото, потому что золото это было одним из воплощений фарна, а фарн это в иранской традиции то, собственно, ради чего каждый скиф жил, это удача. Если ему удавалось ее ухватить, то он был богат, приобретал, у него плодилась скотина, и удача ему сопутствовала во всем, в чем требовалась удача кочевнику. Обратите внимание, что здесь в подписях ко всем пластинкам, вот этим красочным, они все бронзовые. То есть совершенно не все делалось из золота. Даже в царских курганах, потому что это страничка из книжки про Александропольский курган, гигантский, очень богатый курган. И вот картинка с изображением рядовых скифов. Тут не то, что золота нету, тут, в общем, вообще ничего нету, кроме трех наконечников стрел и разбитой чашки. И мы с вами понимаем, что 95% населения, вот, наверное, выглядело вот так. Золота там не было. Но, конечно, многие говорят, что его там не было, потому что его уже украли археологи, поэтому они все ездят на Бентли, как мы знаем. Миф шестой. Скифы куда-то исчезли. Конечно, это очень наивное представление о том, что народ может вот так можно проснуться, бац, а какого-то народа нет. Скифы существовали, нам известно их существование примерно там, с 8 века до нашей эры, и, как я сказал, уже в 3 веке нашей эры они сходят с исторической арены. Как это происходит? Вот коротенечко, как развивается и изменяется кочевой образ жизни. Это картинка, демонстрирующая современных кочевников, которые в этнографической истории нам известны, но попробую коротко это описать. Процесс кочевания, он очень меняется со временем. Если вначале кочевник приходит на какую-то обширную территорию, он может действительно там гулять. Он захотел тут попасть в скотину, посмотрел, вот там травка хорошая, туда откочевал. Постепенно людей больше, а мы знаем, что еще и сам факт скотоводства, вытаптывания скотиной плодородного слоя, приводит к тому, что пастбища беднеют. И скотоводу все время, экстенсивное скотоводчество требует все время переезжать куда-то. Когда вот эта воля кончается, то за разными родами фиксируются юридически, то есть они знают, что вот этот участок наш. Во-первых, появляются междоусобные войны, кочевье превращается не в гуляние, куда захотел, а это постоянная перекочевка от зимних к летним кочевьям. И, собственно, вся романтика жизни обычного скиф-скотовода, которых было большинство, заключается в том, что он летом кочует на одном месте, зимой на другом. Все. И постепенно, уже даже при таком кочевании земли и корма не хватает, и они учатся у оседлых племен земледелию. То есть они начинают подсевать немножко проса, каких-то злаков, для того, чтобы в голодные годы подкармливать скотину. То есть уже часть скифов начинает заниматься земледелием. Может быть, что-то они там войной добывают, обменом. Но тем не менее, постепенно бытование вот скифов превращается к необходимости связаться с землей крепко-накрепко. Ну и в конце концов любой оседлый народ, любой кочевой народ оседает на землю и закрепляется. То есть у них появляются постоянные города, они начинают активно торговать и постепенно размываются другими пришлыми населением другим, кровь их растворяется в обилии других культур. Также это случилось и со скифами. То есть говорить о том, что скифы исчезли, это довольно странно. Вот, собственно, тут немножечко такие славянизированные скифы, у них какие-то рубашки с русской вышивкой бело-красные. Но сам образ того, что вот это вояки, которые охраняют при перегонке свое стадо, чтобы соседи не напали, вот мне кажется, что это наиболее адекватная иллюстрация. И, кстати, это алтайский художник. Кибитки, на которых они кочуют, это правда. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за ваше внимание и призываю изучать историю скифов. Они очень разные и интересные. Я веду паблик ВКонтакте под названием «Скифы». Задавайте вопросы, там много интересных лекций. Я вас приглашаю участвовать в жизни этого паблика. И, быть может, кто-то из вас захочет стать реконструктором, лихо поскакать без седла и поучаствовать в наших безобразиях. И обещанные материалы.
1: Возможно, сейчас нам еще предстоит безобразие, потому что кто-то прорывается на сцену, прорывается вооруженный человек.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов. История конфликтов и прошлое», пришел к нам с мечом.
0: Я не мог понять, при чем здесь меч в названии нашего блока форума. Теперь я понял.
3: На самом деле я очень мирный оппонент. Я просто боюсь, может быть, твоей возможной нервной реакции на мои вредные вопросы. Поэтому решил...
0: Посмотрим. Я ничего не гарантирую.
3: Хорошо. Первый мой вопрос будет звучать так. В самом начале ты озвучил совершенно верную мысль о том, что скифы — это огромная территория. И когда мы говорим о скифах в широком смысле слова, мы имеем в виду культурный тип, который существовал от нашего Крыма и до Китая. Соответственно, это не может быть один народ. Но потом как-то все равно скатываешься в описание одного народа. А хотелось бы про различия. И тут очень важная мысль о том, что многие народы пытаются претендовать на то, что они являются потомками скифов. И я знаю просто этих людей, они очень бесятся, когда всегда говорят про то, что скифы — это ираноязычный народ. И ты про это тоже упоминал. И понятно, почему мы про это знаем, потому что это фиксируется как раз в западной части скифии, по именам и так далее. Но мы понимаем, что вот на всей этой огромной степной территории они, в принципе, не могли быть...
0: Осторожнее, он заточен.
3: Я проверил, где он заточен, поэтому я знаю, что ему лучше колоть. Вот. Они не могли быть генетически одной популяцией, просто потому что это огромная территория. Сейчас как раз генетика говорит о том, что там разные притоки крови, скажем так, были. Но и в культурном смысле слова они, скорее всего, были разными. Ну, в том смысле, что и наименование, и самосознание, и так далее. И вот эта скифская триада — это то же самое, как мы сейчас все ездим, самая популярная машина — седан. Все пользуются, большая часть, не кнопочными телефонами, а смартфонами и так далее. Вопрос. Могли ли быть в составе тех же самых алтайских скифов и вот туда ближе, в ту сторону, на восток, люди, которые говорили, например, на прототюркских языках, на протомонгольских языках и так далее и тому подобное? И, соответственно, являются предками вот этих народов.
0: Я могу ответить двумя способами. То есть я могу сказать, да, могли быть. Это будет... правдой, но очень коротко, а могу ответить следующим образом, что это самый мой нелюбимый вопрос, потому что Михаил совершенно прав.
3: Поэтому я его тебе и задаю.
0: Это вызывает самую большую бучу вообще вопросов в интернете, почему вы вот думаете так, всю историю переписали. Я действительно считаю, что так могло быть. Более того, может быть, наверняка я вызову чей-то гнев на себя, но я, наверное, соглашусь с тем, что те протописьменные намеки на какую-то азбуку, которые иногда попадаются в различных в памятниках, и которые на самом деле никто не скрывает, они все известны, просто недостаточно информации для того, чтобы восстановить язык, потому что находок письменности их очень мало, то есть даже если их 20 штук, хотя мне их известны штуки 3. Правда, я профессионально никогда не занимался данным вопросом, я не лингвист, напомню, что я реконструктор. Этого все равно очень мало для описания, реставрации языка, воссоздания его. Поэтому однозначных доказательств у науки этого нету.
3: А что насчет, вот точно так же, как мы же знаем про ираноязычность западной части Скифии, благодаря упоминаниям в источниках других народов, да, там имена, например.
0: Да, и это...
3: А что с Востоком по этому поводу?
0: Не занимался вопросом, вот, извините, не могу ответить. Я в этом просто дилетант.
3: Хорошо, тогда следующий вопрос, ну, собственно, он связан с этим, потому что ты когда очень классно и понятно рассказал историю о том, как они растворились в земледельческом населении, тоже, я полагаю, ты имел в виду западную часть Скифии. А что там произошло на востоке, как раз в Алтае, потому что там, ну, таких оседлых земледельческих народов в этой зоне, в общем-то, и не было, и что с ними там произошло, там кто их поглотил, скажем так?
0: А вот для этого необходимо больше археологических исследований, потому что, во-первых, сложность заключается в том, что нам известны только погребальные памятники. И мир мертвых, он не тождественен миру живых. И вы понимаете, что даже если мы нашли там горшки золота и оружие, то это совершенно не значит, что живые люди пользовались именно этими горшками, именно этим золотом и оружием. Поэтому вот даже в отношении золота я не успел рассказать, что... Даже в царских курганах золота много, но совершенно не факт, что при жизни цари все это золото носили на себе. Не исключено, что это был такой билетик на тот свет, когда человек каким-то образом появлялся там, в верхней степи, видимо, его по этому золоту как по одежке встречали, и он занимал ту нишу социальную, которую необходимо было. Но таскать это все при жизни, каждый раз выходя подоить кобылу, совершенно было необязательно. Вот. Это я к тому, что у нас слишком мало информации. И в отношении их оседлости у нас, например, есть изображения на писаницах, я не помню, это Алтай или Саяны, где изображены дома. И скифские культуры пазырыкского типа, таштыкская культура, известно, что они хоронили в гигантских срубах. Это к вопросу о том, что именно русские придумали строить срубы. Это далеко не так, это очень-очень древняя традиция и технология. Из вот таких стволов лиственницы созданы срубы, в которых, значит, лежат покойники. А на писаницах это выцарапанное на скалах изображение бытовых сцен. Там есть животные, сцены охоты, пасущийся скот. И там есть дома. Поэтому насколько было оседлые, населения скифского, сибирского, сибирской части. Вопрос, по-моему, дискуссионный.
3: Окей, хорошо. Тогда у меня последний вопрос. Не знаю, у тебя времени не хватило или ты старательно избегал этой темы, но мы знаем, и сейчас у нас все больше информации благодаря современной археологии, которая активно сотрудничает с антропологами. Там есть просто забавная история, что раньше, когда находили погребение с оружием, всегда говорили, ну вот мужик. А сейчас начали проводить антропологические исследования, выясняется, что половина этих людей хорошо вооруженных и даже в доспехах – это женщины.
0: Ну, не половина.
3: Но много. И вот буквально, когда, 1.5-2 года назад в Девице 5 был раскопан курган очередной, где нашли совершенно замечательный Валерий Иванович и его команда,
0: да,
3: троицу вооруженную. Вопрос, как ты думаешь, можем ли мы все-таки говорить о том, что миф об амазонках возник благодаря знакомству, ну, со скифской культурой?
0: Безусловно, мог. И думаю, что так он и возник. Но вопрос, на самом деле, несколько шире, потому что миф об амазонках очень просто, как сказать, обычно простые ответы, они не совсем полные, потому что сам феномен вооруженных женщин, он романтичен, он в духе времени нашего и легко разносится по степи, интернета степи, я имею в виду.
3: Информационной степи, да.
0: Информационной степи, да. Но... Тут, мне кажется, нужно исследовать не просто археологические находки и анализировать там возрастной возраст погребенных женщин, потому что есть мнение, что молодые девчонки собирались в такую социальную прослойку незамужних барышень, и чтобы, значит, лихо выйти замуж за славного парня из соседнего стойбища, надо было завалить хотя бы одного врага. То есть это была такая... степная инициация, есть такое мнение, и даже подтверждающие источники летописные есть на эту тему. Но вопрос значительно шире, потому что в том же погребении была, видимо, незамужняя бабушка. Вот. То ли так старые девы как бы выглядели у скифов, просто никак ей не удавалось, значит, победить одного врага, вот дожила до седых волос, и все. Вот. Но нужно сравнивать с этнографии, есть ли в каких-то, может быть, не знаю, там в Африке, в океане, где-то женские общества, которые пользуются оружием в силу чего-то. А может быть, это вопрос демографический, если все мужики ушли на фронт, то женщины берут в руки оружие, им ничего другого не остается. Хотя это тоже такой спорный вопрос.
3: Ну, Валерий Иванович как раз тот же самый предполагал, что они просто во время отсутствия мужиков охраняли стада и точно так же, ну, как бы жилища свои, поэтому им нужно было
0: Мы понимаем, что охранять стада, пока нет мужиков, это не повод класть оружие в могилу, потому что если ты этим позанималась два месяца, а при этом жила 40 лет без этого, то, ну, как бы зачем? Вот, то есть тут какое-то больше... Нужно больше копать и больше читать античных авторов и ездить в экспедиции, а... Значит, собирать научную информацию для того, чтобы развенчивать мифы.
3: Спасибо тебе большое за классный доклад.
0: Спасибо.
1: Так не заканчивает вредный оппонент.
3: Черт побери.
1: Но мы сейчас проголосуем. Ты сейчас прокололся, так сказать. Прокололся хоть и с мечом. Подожди. Ну, тебе, правда, еще рано вручать подарки? Ну ладно, мы вручим. Ты у нас еще на следующем докладе, надеюсь, исправишься. Спасибо. Давайте-ка проголосуем. Как вы оцениваете вредность Михаила Родина с мечом? Добрый друг с мечом или мастер каверзных вопросов? Проголосуйте. Перейдите по ссылке. Те, кто в чате или те, кто в зале, тоже могут это сделать. А мы переходим к вопросам наших зрителей. А вы меч, вы шлем на всякий случай держите?
0: Ну, у вас вооруженные люди на сцене. Я... Немножко опасаюсь.
1: И правильно, замечу. Значит, вопрос от Сержа Любомудрого, нашего зрителя. Некоторые венгерские имена напоминают скифские. Просто мода у венгров или среди скифов были не только инано, но и угроязычные или всего лишь созвучие?
0: Всего лишь созвучие.
1: Спасибо. Вот лаконичность – это то, что я люблю. Пожалуйста, вот там двумя руками машет молодой человек. Представляйтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Илья, Санкт-Петербург. У меня вопрос. А есть какая-то более детальная информация по поводу золотодобычи, ну вообще индустрии производства этих украшений? То есть, где они это добывали? Там, может быть, в Восточной Сибири и там о мастерских, каких-то ремесленниках и так далее. Спасибо.
0: Да, информация-то есть. Скажу, что развернутого ответа у меня, к сожалению, не получится. Извините, я в очередной раз оправдаюсь тем, что я только реконструктор. То есть я занимаюсь воссозданием материальной культуры и исследую источники и научные материалы только для этого. И, к сожалению, пока что мне не удалось вплотную заняться производством золотых изделий. А может быть, это впереди, я надеюсь. Но если говорить... о том, что я об этом знаю, действительно было бы круто провести анализ, откуда взято золото, да и не только золото, но и медь, потому что вот пока я стоял вчера и сегодня на своем стенде, ко мне подходили люди и спрашивали, как вы считаете, откуда они брали ту медь? То есть понятно, что скифы точно уж совершенно у нас не ассоциируются с рудокопами, которые как гномы где-то копают медные рудники. Вот не силен я, к сожалению, в этом, знаю только то, что самые красивые... Я же могу еще пользоваться, да, своей презентацией? Или уже нет?
1: Может.
0: Могу. Самые красивые предметы скифского искусства, как вот этот гражданин. Вот эти граждане. Ученые считают, что их изготовили греки по скифскому заказу. Почему такое мнение? Во-первых, потому что столь детально проработанные, столь реалистичные изображения людей встречаются только в предметах вот причерноморских скифов, там, где они контактировали с греками. И в производственных традициях глубокая чеканка, чеканка на матрицах. Все эти вещи хорошо умели делать греки, и плохо умели делать те скифы, которые жили ближе к востоку, к Китаю. Там звериный стиль и изображение... Ну, звериный стиль похож, но изображение людей более условное, скажем так. Поэтому вот единственное, что я знаю, это то, что самые крутые изделия делали из золота греки. но не для всех скифов, а для причерноморских.
1: Вопрос задает зрительница с ником «Шибко умная, однако». Она спрашивает, как можно понять представление о мире людей, которые прямо об этом не написали и вообще никаких письменных свидетельств не оставили. Разве это не домыслы получаются?
0: Смотря что вы считаете домыслом. Дело в том, что наука оперирует гипотезами. И, собственно, научное познание строится на перетекании одной гипотезы в другую. Если гипотеза опровергается чем-то, какими-то фактами, то строится новая или уточняется старая. Ну, можно сказать, что это домыслы. Но вопрос, зачем? Дело в том, что у нас есть источники, которые создали, пусть не всегда сами скифы, я говорю про литературные источники, это античные авторы, я уже много о них говорил, и Геродот пишет очень много легенд, которые, ну, сложно придумать самому. Это и легенда о происхождении скифов, и он описывает богов, которым они поклонялись. Он пока описывает, как они делают жертвоприношения. И все, что описывает Геродот в отношении материальной культуры, про то, как они строят там свои святилища, это все находит подтверждение археологов. Понимаете? То есть у нас нет повода не доверять Геродоту. Конечно, быть может, грифоны не жили на Урале, это понятно, но другого способа представить, как жили скифы и во что они верили, у нас не то чтобы нет, но это самый верный. Кроме того, есть много изображений, которые сделали сами скифы. И осмыслять их, исследовать их семантику, семиотику, сравнивать с другими более ранними, более поздними изображениями и пытаться восстановить смысловой ряд – это работа религиоведов и прочих ученых. Вот можно Раевского об этом почитать, я его упоминал. Очень хорошо об этом пишет. Есть книжка «От скифии до Индии», где рассматриваются мифологемы и приводятся индоевропейские корни, предполагаются скифской мифологии.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда, где горит одинокая звезда. Пожалуйста.
5: Добрый день, Олег, Москва. Яков, спасибо вам за доклад. Хотел уточнить, вот для жреческой культуры у скифа была одна нехарактерная черта, у них были энареи. Как они вообще возникли, учитывая, что мифология скифов, она тоже расписана Геродотом, она в целом была более-менее типична для региона, но при этом вот энареи, они очень сильно отличались от других жреческих культур. Спасибо.
0: Так, я не очень понял вопрос, в чем? Как возник такой вот...
5: Почему они так сильно отличались, несмотря на схожие мифологические представления у окружающих? То есть, ну, энареи, они не характерны для других, ну вот, своим...
0: Ну, я скажу так, что у нас вообще-то не очень много данных о жреческой культуре, мы не знаем... Мы знаем, что у фракийцев были жрецы, но там фракийцы, медийцы, разве у нас есть об этом данные? В общем... Как это? Хороший вопрос, но я специалист по материальной культуре, поэтому не смогу на него ответить сильно компетентно.
1: Вопрос задает Федор Васильев. А правда ли, что скифы были чудовищно тучными, а скифские женщины были похожи на мужчин?
0: Очень хочется ответить, тоже односложно. Некоторые скифские женщины, да, были похожи на мужчин. И если вы посмотрите, знаете, есть такое слово «скифские бабы». Это каменные изваяния, которые строили на курганах. И у нас был очень комичный случай в моей скифской группе, где я создал альбом, назвал его «Скифские бабы». И мне посыпалось столько комментариев. Там, где ваши глаза? Это же мужики. А там действительно видно, что это мужики прямо. Вот, поэтому они были не только тучные, иногда каменные. И хочется это обратить все в шутку, но данное сведение нам досталось от римского историка, который описал, что скифы были тучные. Да, такое сведение есть, возможно, в этом есть доля правды, но исследование костных останков показывает нам много разных типов конституции скифов. Они были, некоторые из них были большими, некоторые маленькими, некоторые у них были сточенные зубы, потому что они ели плохо размолотый на каменных жерновах хлеб, у кого-то все в порядке с зубами. В общем, скифы были разные, друзья.
1: Пожалуйста, дайте микрофон вот сюда.
6: Ольга, Москва. Вопрос такой. Если для причерноморских скифов вы все время ссылаетесь на Геродота, то кто был тот человек, который описал о скифах Алтая, был их более-менее современник? Ну, вот Алтай, вот это вот вся Западная Сибирь, там Восточная Сибирь. То есть есть ли надежный источник, кто автор, и можно ли реконструировать, что там происходило?
0: Извините меня еще раз. Типичный мой ответ. Я не занимаюсь этим регионом, потому что я занимаюсь Причерноморьем. Но есть китайские источники. Наверняка что-то можно найти. Я уверен, что они не столь подробны, как Геродот, и не затрагивают мифологию, наверное, я хотя могу ошибаться. В общем, о восточных скифах писали китайские хронографы. Все, что знаю об этом.
1: Вопрос задает Анна Борисовна. А встречаются ли в рамках звериного стиля скифов драконы, змеи или типа того?
0: Типа того встречается. На самом деле ассортимент образов звериного стиля, он, как ни странно, не очень обилен. И хотя скифы и греки для скифов в Причерноморье, моем любимом, изображали многие животные, например, есть восхитительная пектораль из толстой могилы, это такое широкое-широкое золотое украшение, которое было на войне. Там есть изображение кузнечиков, жеребят, ну вот насчет змей. А, есть изображение накладки на колчан, там несчастного оленя одновременно терзают сразу несколько видов животных. Его клюет птица, его кусает змея, и его рвет пантера. Это к вопросу о реконструкции представлений о скифском мировоззрении. Это то, что если ты травоядная, то тебя будут долбать все. И птички, и ползучие, и прыгучие. То есть, видимо, вот жестокий мир реалий скифского общества говорил о том, что вершины пищевой цепочки, а это мифологические грифоны, они каким-то образом вот были образцом для подражания, может быть.
1: Давайте дадим микрофон вот туда.
7: Здравствуйте, меня зовут Ольга, Барнаул.
0: Здравствуйте.
7: Вот на Пазырыкских курганах есть информационные стенды, где сказано, что у скифов в культуре были распространены татуировки. Вы можете что-то поподробнее об этом рассказать? С какой целью их делали? Кто делал? Для чего? Был ли какой-то в этом сакральный смысл? Или это просто художественная татуировка?
0: Угу. Вне всяких сомнений, сакральный смысл в этом был. И действительно, когда пазырыкские курганы открылись, а маленькая преамбула – это необычайное происшествие в истории мировой археологии, когда нашлись эти курганы. Дело в том, что на Алтае в силу климата, на высокогорных плато, курган сверху засыпался камнями. То есть погребальная яма уходила за линию дневной поверхности, а сверху заваливалась камнями. И когда вот эти срубные как бы дома, в которых лежали мертвецы, в них прогнивала крыша, и камни попадали туда, там образовывалось за зиму оледенение, которое из-за камней летом не могло растаять. Получалось, что мы имеем так хорошо замерзший материал археологический, что там сохранилась кожа, войлочные изделия, дерево, гривны тончайшей резьбы из дерева, покрытые тонким-тонким золотом. Это удивительный памятник, и мне кажется, каждый россиянин должен с ним познакомиться, просто чтобы насладиться его красотой. И у погребенных там мумий, они называются мумии, их нарочно не мумифицировали, прям как египетские, там не оборачивали тканью, они замерзли. Правда, перед этим у них удалили внутренние органы, но речь не об этом. Мы знаем, что на том уровне развития культуры, которая была у скифов, любое изображение несло некий смысл. То есть это всегда язык. Нельзя было просто так нарисовать зайчика на кружке. Они так не мыслили, у них не было изображения ради дизайна и красоты. В каждом изображении был какой-то смысл. К сожалению, мы не знаем рядовые погребения пазырыкской культуры, и мы не знаем, татуировали ли себя простые пастухи. те ребята, которые погребены золотом, принадлежат, конечно, к элите, но вообще татуировка в человеческой культуре известна с, ну, сам Эдсон, наверное, с это начала бронзового века, тоже замерзший парень, у которого татуировка сделана очень интересным способом.
1: Там даже не бронзовый, там меднокаменный еще.
0: Ну да, да, у него бронзовый топорик. Нет. То есть это самое-самое такой конец каменного века.
1: Ну да. Да. Меднокаменный.
0: Меднокаменный, хорошо. В общем, у него татуировка сделана с помощью нити, которая окрашена углем или чем-то еще, и она иголкой продернута под кожей и вытянута. То есть она не набита через дырочки, а она как бы стежком нитки прошита. Но вопрос не про это. В общем, смысл в татуировках есть. Мы не знаем, в чем он. Кроме погребений на Алтае в Пазырыке, татуировки есть еще у представителей вот китайского варианта скифской культуры в пустыне Такламакан, найдены в Ксиньцзяне, провинция Ксиньцзян. Там у ребят тоже есть татуировки.
1: Вопрос задает Анна из Нижнего Новгорода. Что у вас самое любимое в культуре или истории скифов? Что заставляет нежно улыбаться при воспоминании?
0: Лошадки. Ну, да. Это очень классное вообще времяпрепровождение. Вы видели там фестивальные фоточки. Это зимой я сижу, читаю книжки, хожу с ребенком на тренировки, где мы друг друга лупим там всякими предметами. Это очень классное хобби, тут все заставляет улыбаться. Это и работа руками, и выступления перед школьниками разного возраста, как сейчас. Вот. Классное хобби, много всего интересного. На лошадке это да.
1: Пожалуйста, вопросы. Я вижу руку вот там. Так. Вы можете идти навстречу друг другу.
8: Здравствуйте, Алексей, Москва. Вопрос по поводу материальной культуры. Я встречал упоминание, что кривые сабли были атрибутом низкокачественной металлургии и малого количества металла. Вы упоминали, что основным оружием был прямой короткий меч. Является ли это свидетельством качественной металлургии и доступа к большому количеству металла? Спасибо.
0: Нет, не является, потому что по двум причинам. Во-первых, нужно подумать о том, о каком Акинаке, о каком времени мы с вами говорим. Потому что я напомню, что скифы – жертва очень большого обобщения. Вот как раз пример. У скифов были разные Акинаки в разное время. То есть в 7 веке до нашей эры там было одно развитие металлургии. Например, в 1 веке нашей эры, когда скифы поздние еще в Крыму продолжали жить и имели свое государство, металлургия шагнула очень сильно. И там акинаки совершенно другие. И на моем стенде вы можете посмотреть, прям взять в руки и сравнить. Там очень хорошие копии. И как у нас сейчас есть дешевые и плохие штаны, есть очень хорошие, пафосные, крепкие, специальные штаны, чтобы лазить по пещерам, они не рвутся и так далее. Там было ровно то же самое. Были мастера хорошие, были мастера плохие. Были условия, где в каком-то кочевье, где-то на коленке надо было с помощью камня что-то отковать бегом-бегом, потому что у Васи день рождения, условно, да? А были ситуации, когда царю нужно преподнести что-то такое, что будет достойно его статуса, и тогда можно взять на прокат греческого кузнеца, и он сделает по греческим технологиям скифу акинак. Но сабель у скифов не было вовсе. У них были с односторонней заточкой акинаки, иногда изогнутые немножко. Видимо, это оружие им досталось в наследство. То есть они посмотрели на греческие махайры и кописы и сделали свой вариант. Но то, что изогнутость сабли, ну, мне кажется, это очень нелогично. Если хорошо понимать, как куется клинок, то, как сказать, плохой кузнец не сделает саблю, он сделает барахло.
1: Вопрос от Карла Августа Аванти. Народы, согласно материальной культуре, являвшиеся скифами, воевали между собой. Где найдены следы значительных баталий, массовые захоронения?
0: Массовые захоронения мне неизвестны. народы точно совершенно воевали между собой, причем они больше воевали между собой, чем с Дарием. Просто для них, знаете, как в 80-е годы в русских деревнях было принято по праздникам стенка на стенку ходить бить друг другу морды. Это не считалось чем-то сверхъестественным, и это было в традиции, то, что сейчас называется. У них было то же самое, пойти навалять соседям за то, что они увели у них девчонку или кусок стада, это было обычным делом. И поэтому при этом как бы порешить пару людей тоже, ну, ерунда. Кроме того, война не всегда несла с собой смерть, потому что вот эти маленькие стрелы, не очень большие мечи, я думаю, что они демонстрировали агрессию и в какой-то момент

0: людей.
1: Навыки.
2: Так что, если коротко, это долгое время заняло сбор всего.
3: Сколько времени вы готовились вообще в целом к фильму?
2: Сейчас надо посчитать, но, допустим, это более полугода подготовка длилась. То есть был концептуальный этап сначала, когда первые идеи визуальные, как это можно делать. Я представил продюсерам, режиссеру, то есть там, через полтора месяца, то есть это был такой альбом, концепт-бук, в котором объяснялось, что хочется сделать. Перекопанная Москва. Там было несколько, в принципе, таких тезисов, можно пересчитать по пальцам, но которые легли в основу решений.
3: Ну вот смотри, у вас родилась такая идея. А какие еще были направления по фильму? Идея воссоздания этого мира, города?
2: Вот я бы сказал, такое ответвление, которое только отголоском, наверное, присутствует у нас в фильме. Это у Булгакова это вербализируется даже, произносит Коровьев, что для людей, которые знакомы с пятым измерением, ничего не составляет раздвинуть помещение до невообразимых масштабов. Ну, я не точно цитирую, но суть такая, что для Бала они раздвигают с помощью пятого измерения пространство нехорошей квартиры. В принципе, одна фраза, за которую я зацепился и сразу попросил в команду математика.
3: То есть вы с математиком все это прорабатывали?
2: Вот была одна фраза, она меня заинтересовала. Я начал копать в этом направлении, оказалось, что это интересная штука. Потому что это все не случайно. Это идеи, которые витали в воздухе в начале 20 века и в 30-х годах. Вот в фильме «Оппенгеймер», казалось бы, это не случайный кадр, зная Нолана, как он подходит к своим картинам, фильмам. Его герой смотрит на картину Пикассо. В первой половине фильма, когда герой ищет свой путь и на грани перехода чувствует себя в поиске в этом, что он нападает на неизведанную, скажем так, территорию. Известно, что у семьи Оппенгеймеров была коллекция своя произведений живописи, в том числе был и Пикассо, и Ван Гог, но еще какие-то оригиналы. Но, насколько я знаю, у него Пикассо был из голубого периода, это совсем другое. Здесь портрет из периода кубизма, который напрямую связан с изысканиями физик, математиков того времени. Просто тезисы Пуанкаре и других математиков о том, что существа и вообще... Я не могу это точно рассказывать, потому что я художник. Я воспринимаю эти факты, когда я в них погружаюсь, кроме того, что их тяжело поместить в голову, просто художнику, который всю жизнь пытается мыслить абстрактными и неконкретными какими-то понятиями. Но я пытаюсь в них, в этих фактах, найти переклички. Вот Пикассо, показывая одновременно в портрете два глаза, нос в профиль, такой искаженного человека, это тезис математиков о том, что существа в высших измерениях, допустим, из четвертого измерения пространственного, они способны воспринимать мир сразу, единовременно, с разных точек зрения. То есть ты видишь не только просто прямую проекцию, ты воспринимаешь затылок человека, если он к тебе профиль, ты понимаешь, что с его задним глазом и больше того с кровеносной системой. Это, кстати, самое понятное для меня было объяснение во время такое короткое отступление. Это в сравнении, как повышается восприятие существ, будем их так называть, из разных измерений. Вот если коротко, то есть когда у тебя есть лист бумаги, на нем точка и линия, даже скажем так, точка и кубик стоит. И существа, которые в двумерном измерении находятся, для них кубик, он выглядит как просто полоска. То есть достаточно скудная и скучная картина. То есть когда ты живешь в двухмерном мире, для тебя все выглядит как, в лучшем случае, цветные штрихи, точки. То есть, в принципе, линии, штрихи, точки. Вот твой мир. Все. Это твой каждый день состоит из вот этого. Теперь мы обращаемся к существам, к нам, из трехмерного пространственного измерения. Насколько это многообразно.